0: Приморского порта, крупнейшего в России по экспорту сырой нефти и дизельного топлива. Трабер также контролировал ряд сервисных компаний в Большом порту Петербурга. В 90-е Илья Трабер участвовал в создании нефтяного терминала Петербурга и приватизации городского морского порта. Имел дело с Владимиром Путиным, занимавшим тогда должность вице-мэра Петербурга и возглавлявшим комитет по внешним связям. В мае 2016 года Испания объявила Трабера в международный розыск по подозрению в связях с Тамбовской преступной группировкой.
1: Дело в том, что когда морской порт контролировался, ну, когда взяли под контроль члены Тамбовской ППГ, один из чиновников, который все это согласовывал, был, собственно, Владимир Владимирович Путин. Более того, люди, которые бывали в приемной Ильи Трабера в Петербурге, в его офисе на Старорусской, 12, неоднократно, собственно, видели Владимира Путина, который сидел в ожидании приема у Ильича для того, чтобы какие-то вопросы с ним решить.
0: Глава фонда «Русь сидящая», правозащитница Ольга Романова, отмечает, что сообщение о задержании Константина Махова, аресте Ильи Трабера и смерти Романа Старовойта характеризует не только удар по клану Ротенберга, но и говорят о чистках в российской власти в целом.
2: Кто сказал, что репрессии только против врагов политических? Против друзей тоже. Которые сегодня друзья, а завтра нет. Мало ли кто что сказал, мало ли кто чего не додал, не доздал в какой-нибудь фонд или что-нибудь еще, или заподозрил лояльность, невлояльности. Потому что у Путина параноид увеличивается.
0: По мнению Ольги Романовой, даже у дружественной Путину элиты хватает поводов для недовольства, будь то продолжающаяся полномасштабная война или нехватка денег в бюджете.
3: Что происходит с близкими к семье Ротенбергов предпринимателями? Мы говорим с политическими обозревателями «Вот так» Сергеем Ковальченко и политическим обозревателем Deutsche Welle Константином Эгертом. Я приветствую экспертов и первый вопрос задам Сергею. Сергей, в своем анализе ареста Ильи Трабера вы пишете, что после падения антиквара Трабера иммунитет остается лишь у Ротенбергов, Тимченко и Ковальчуков. Арест Махова говорит об утрате этого иммунитета у Ротенбергов?
4: Ну, Махов серьезная фигура, но самих Ротенбергов-то не трогают. То есть в истории с Трабером арестовали самого Трабера. И Трабер это все-таки не друг. Вот. Трабер это человек из 90-х, который, скорее всего, о себе напомнил, что-то не отдал, и повел себя не очень умно в этой ситуации. Братья Ротенберги, Аркадий и Борис, никогда ничего не комментировали публично, не говорили ничего по поводу своей дружбы с Путиным. Это люди максимально непубличные. Да? Там была история с губернатором Старовойтом, который считался человеком Ротенбергов. Вот, да, мы все помним, что Ротенберг стал действительно бенефициаром путинского дворца после фильма Навального. Но вот мне кажется, если тронуть самих Ротенбергов, то это будет уже такая история, когда товарищ Сталин пошел по друзьям уже, и у него не осталось никаких тормозов. Но в истории с Путиным я бы, честно говоря, поостерегся заниматься такими вещами, потому что сегодня ты очищаешь всех своих друзей, а завтра ты остаешься один на один со своими охранниками, ФСБшниками, вот этими людьми, которые тебе говорят, что вот нужно давать команду ФАС. Поэтому, я думаю, что сейчас Аркадий Ротенберг, это старейшина клана, изо всех сил будет пытаться встретиться или созвониться с своим другом детства для того, чтобы решить этот вопрос.
3: А можно ли эту проблему как-то локализовать? Мы сегодня будем еще одну историю, связанную с Ротенбергом, показывать и тоже с портовой инфраструктурой. А вот эта история питерская, она ограничена только портом, она связана с возможным наказанием за плохое управление, плохую защиту этой инфраструктуры, или это выходит как-то шире?
4: Подождите. Защита – это прерогатива Министерства обороны. Что может сделать Ротенберг? Ротенберг не может купить себе систему ПВО.
3: Теперь уже как будто бы может, только... или скоро сможет.
4: Нет, каким образом? Пока еще у них нет никаких возможностей. Да и плюс давайте порассуждаем, про историю с Москвой, да, выясняется, что ПВО никому не хватает. Ни Москве, ни фронту. И тут вдруг, значит, придет Ротенберг и скажет, ну-ка, быстро продайте мне эти вот комплексы, которых и так нет. Насколько я знаю, в Ленинградской области, недалеко от порта Усть-Луга, были установлены комплексы С-300. Но, простите, эти комплексы не могут бороться с теми беспилотниками, которые прилетали в эти порты. И Ротенберг тут совершенно ни при чем. История, я думаю, здесь про деньги. Потому что в условиях, когда у государства не хватает на войну, да, мы знаем все проблемы с бюджетом, с ценами на нефть, то это государство, которое не желает, то есть Владимир Путин, который не желает заканчивать войну, начинает искать деньги. Искрести, да, вот сейчас взяли там Сбербанк, подраскулачили. Бизнесмены на встрече с Путиным тянули руки, да, мы дадим, я дам 300 миллиардов, я дам тоже 100 миллиардов, вот. А этих денег все равно не хватает, потому что война сжирает огромное количество средств. И, конечно, уже начали рыскать глазами по таким активам. Потому что, ну, Усть-Луга и Приморск – это два порта, которые дают 30% импорта нефти, экспорта нефти через теневой флот. Там очень большие барыши, там портовые расходы, там бункеровка. И всем этим владели там Трабер и частично Ротенберги. Что нужно сделать? Как бы, да, попросить людей поделиться этими активами и сказать, что теперь вот до войны вы ими владели, как бы, да, и богатели, а сейчас у нас такая ситуация, что это нужно отдать. Отдавать такие барыши никто не хочет. Но и ума у этих людей, видимо, не хватает, что сейчас их просто раскулачат. И не поможет никакая дружба, никакая любовь, там никакие эти дворовые все истории. У Владимира Владимировича сейчас на повестке самосохранение любой ценой. Поэтому был бы Трабер умный, молчал бы и все отдал, и спокойно бы жил в Латвии на свои миллиарды, которые ему хватит, я не знаю, там на 3 поколения вперед. И то же самое, скорее всего, с Ротенбергами. То есть они, видимо, упрямятся, не хотят отдавать куски, да, потому что они считают, что, ну, как бы Аркадий Ротенберг вообще у нас там герой социалистического труда, точнее, герой труда. Вот, и, ну, вот герои труда и показывают, как бы, в чем проблема с его трудом.
3: Спасибо большое, Сергей, что вы объяснили и растолковали, и развеяли даже частично эту версию, да, даже и почти полностью. И я хочу у Константина Эггерта спросить его взгляд. Константин, приветствую вас. Как вы объясняете историю, которая происходит с менеджерами, с предпринимателями, близкими к Ротенбергам? Эта история чисто про деньги или все-таки наблюдаются и какие-то политические перемены?
5: В таких режимах никогда не бывает истории только про деньги. Но на таком уровне точно. И в такой период. Я лично считаю, что в чем-то я соглашусь с Сергеем, но я бы сказал так. Когда Путин начинает трогать фигуры, которые до этого считались неприкосновенными, фигуры, которые ассоциируются с его, ну там, хорошо, не обязательно детством, юностью, но тем не менее, вот там с 90-ми годами люди, которым давали очень много возможностей, люди, которым попускали очень много, вот все это, так сказать, женитьба на латвийской гражданке, контроль за стратегическими на сегодняшний день портами. Это все, на мой взгляд, особые характеристики, и поэтому то, что случилось с Трабером, это особая история, потому что Путин не может не понимать, он, конечно, там не великий интеллектуал, но он не может не понимать, что он посылает своему окружению очень простой сигнал. Если больше не неприкосновенными являются люди типа Трабера, то, значит, всем остальным вообще надо, так сказать, разбегаться в рассыпную. А по идее, это должно быть именно так. Но у меня ощущение такое, что это никак не просто дележка там чего-то. Конечно, могли быть люди, которые хотят это все контролировать и так далее, но для того, чтобы Путина убедить пойти на такой шаг, я абсолютно уверен. Ему рассказали что-то такое, из чего он сделал вывод, что Трабер не просто там, ну, какой-то там утаивал какие-то доходы от, значит, всевичок Кремля. Нет. Скорее всего, что донесли какую-то информацию, которая была интерпретирована как о чем-то, что будет можно интерпретировать как предательство. Только, мне кажется, в этом случае Путин пошел бы на такого рода шаги. Потому что все-таки эта фигура ассоциируема сильно с ним, из, так сказать, условно говоря, круга юности. Такого рода вещи люди замечают. Поэтому я думаю, что это, конечно, признак, на мой взгляд, кризиса в элитах, но не только финанс. Это кризис доверия. И кризис этот вполне естественный. В структуре российской власти, где все строится на лояльности, ну, мы знаем, да, простой дил, простая сделка, коррупция в обмен на лояльность. Но в этой ситуации, особенно в период войны, конкуренция обостряется, и желающих доказать свою лояльность через голову других лояльных становится все больше. Я абсолютно уверен, что новым, напрямую практически, людьми, которые будут контролировать услугу, там, ну, все эти, все, что контролировал Трабер, все его активы, будут, конечно, выходцы из ФСБ, которые, собственно, на него, я так понимаю, и наложили вето. И вместе с переделом собственности в данной ситуации, которая, конечно, есть, это будет означать, я так думаю, победу каких-то лояльных над какими-то другими менее лояльными. И вот то, что сегодня Путина окружает борьба лояльных, которые готовы друг на друга доносить, это, несомненно, признак режима, потому что в этой ситуации невозможно сохранять политическое единство, единство вокруг лидера, которое очень необходимо. И мне кажется, что как минимум это становится значительно более сложной задачей.
3: Угу. Ну, я предлагаю посмотреть еще одну историю с недавними арестами, уже даже подтвержденным, потому что есть карточка на сайте московских судов. Давайте посмотрим ее, она тоже связана с портом, но уже в Мурманске, и продолжим этот разговор.
6: Порт Лавна в Мурманске называют одним из главных инфраструктурных проектов современной России. Его строили как новый центр экспорта угля на Северном морском пути. Открывал его лично Владимир Путин. А подрядчики были связаны с ближайшим окружением Кремля.
7: Это строительство, обустройство временных зданий, сооружений, территории. Это испытания свай, которые будут в ближайшее время проведены в акватории. И все это положит нам вести полноценное дальнейшее движение по проекту в рамках той дорожной карты, которая была утверждена Минтрансом России.
6: 2 июля суд в Москве арестовал генерального директора порта Лавна Станислава Мультах. По данным телеграм-канала ВЧК УГПУ, его обвиняют в растрате в особо крупном размере. Мультах считается человеком команды Аркадия Ротенберга. До прихода в Лавну он работал в структурах бывшего министра транспорта Максима Соколова, которого также связывают с бизнес-империей Ротенбергов.
8: Что касается стратегического партнера, то это крупнейшая компания, трейдер угля в мировом масштабе, и основанием здесь служит даже не ее собственное финансирование, а контракт, так называемый take-or-pay, который подписала компания, прогарантировал определенные объемы перевалки угля через строящийся порт Лавна. И в связи с этим под такой контракт международные банковские институты, в том числе и российские банки, очень охотно открывают финансирование.
6: Сам проект Лавны с самого начала строился вокруг компаний, близких к Аркадию Ротенбергу. Генеральными подрядчиками стали Текмосэнерго и НПС Инжиниринг. Руководство порта также формировалось преимущественно из выходцев структур, связанных с Ротенбергом.
9: Знаковый, важнейший проект для Мурманского транспортного узла живет. И началось соответствующее, начинается активное строительство и реализация этого проекта с учетом тех решений, которые были приняты в правительстве Российской Федерации.
6: Позже контроль над терминалом перешел к компании «Центр развития портовой инфраструктуры», которой владеет предприниматель Борис Гудцов, еще один представитель той же бизнес-группы. Однако со временем контроль над стратегическим проектом начал смещаться. Финансирование строительства обеспечивали государственные институты развития, а ключевую роль в дальнейшей судьбе проекта получил ВЭП под руководством руководством Игоря Шувалова.
10: Общая стоимость проекта составляет около 78,5 миллиардов рублей. Синдицированный кредит со стороны финансовых организаций до 52,9 миллиардов рублей, включая 12,9 миллиардов рублей средства ВПРФ.
6: Именно через государственное финансирование и институты развития влияние на Лавну постепенно перешло от подрядчиков к государственным структурам. Но главной проблемой оказалось вовсе не строительство. Порт создавали под растущий экспорт российского угля, а ситуация на мировом рынке изменилась. После начала войны, санкций, падения цен и логистических проблем угольная отрасль переживает тяжелый кризис. В марте 2025 года Владимир Путин лично дал команду запустить терминал в Лавне.
11: Разрешите начать отгрузку?
12: С Богом, разрешаю.
6: Однако ожидаемого эффекта не произошло. По итогам первого квартала 2026 года объем перевалки угля в Лавне сократился почти на 46% по сравнению с предыдущим годом. История Лавны все больше напоминает историю многих крупных государственных строек последних лет. Миллиардные инвестиции, компании людей из ближайшего окружения Кремля, смена кураторов, уголовные дела и проект, который так и не смог заработать, как обещали. Арест Станислава Мультах пока официально не связан с самим строительством порта. Но он вновь привлек внимание к одному из самых дорогих инфраструктурных проектов последних лет, который оказался заложником не только кадровых решений, но и кризиса всей российской угольной отрасли.
3: О переменах внутри путинских элит мы говорим с Сергеем Ковальченко и Константином Эгертом. Вопрос к Сергею. Сергей, история с Лавной, с этим портом в Мурманске показывает, не только помимо того, что Путин разрешал его открытие, Путин также и подписывал передачу этих активов компании ГТЛК. То есть мы видим, что в финансовых вопросах Путин выступает там, выступал арбитром. А в вопросах посадок и привлечения к ответственности людей, которые это все курируют, Путин такими вопросами занимается или они проходят без его ведома, без его санкций?
4: Слушайте, ну на самом деле порт Лавна это... Ну вот смотрите, до войны, да, Россия экспортировала примерно 230 миллионов тонн угля. Порт Лавна рассчитан на 18 миллионов. Там один Китай закупал больше 100 миллионов тонн. Как бы. Ну, это не самый, скажем так, большой отгрузочный узел. Плюс, понимаете, какая штука? Санкции, которые были наложены на угольную отрасль после начала войны с Украиной, в этом как бы виноват не Ротенберг. Это вот Владимир Владимирович может в зеркало на себя посмотреть. Другое дело, как ему преподнесут. Да? Потому что, скорее всего, у Мурманской области сейчас все довольно плохо с экономикой. Да? И вот там губернатор докладывает периодически, что вот это не работает, вот это не работает. И, ну, а кому это принадлежит? Как бы, да? Чья земля? Маркиза Карабаса. Вот. И, ну, там тот же, как это, как Шакал Табаки, который говорил, значит, что бандерлоги называли его земляным червяком, такая же история получается, да, Путина накрутили, он же не может себе сам даже сказать, что это он виноват во всем, ему нужны виноватые, вот они и возникли, на самом деле, мне кажется, это и проблема Ротенбергов и всех друзей Путина, потому что они захапали все, что есть в России, самое лакомое, а теперь у них будут это отбирать, как бы, ну кто владеет там строительством дорог, мостов, значит, бетон, да, вот много-много чего, там, куда ни кинь, везде Ротенберг, куда ни плюнь. Конечно, его будут раскулачивать потихоньку. Но как бы до тех пор, естественно, пока Ротенберг не сможет поговорить с самим Путиным. Но вот эта история, она будет продолжаться, конечно же. Потому что поиск виновных, он может быть вечным. Да, эта музыка может быть вечной. Будут арестовывать одних, потом сажать на их место других, потом арестовывать этих. Ну, это такой круговорот. Как бы. То есть они входят в круговорот вот этих вот элитных репрессий. И уже, мне кажется, что тут дорога ложка к обеду. Ну вот Трабера посадили, а почему бы уже не посадить там и людей Ротенберга? Давайте пойдем туда дальше. Как бы. И это будет, я думаю, что там до Тимченко доберутся. У него тоже много лакомых активов. Поэтому это все только первая ласточка. Мне кажется, это начало матча, если говорить футбольными термин.
3: Мне кажется, вот термин раскулачивания, который вы произнесли, он отзывается эхом даже у людей, которые сами, которых мы можем принципе называть путинскими элитами. Я тут пытаюсь сослаться на Шувалова, которого мы и упоминали в нашем материале. И он на Питерском экономическом форуме, глава Внешэкономбанка Шувалов, делится тревожным переживанием, как раз связанным с раскулачиванием. Ему кажется, что в страну возвращается принцип «отнять и поделить». Вот так он сформулировал свою мысль.
11: Я слышу прямо сегодня с утра, надо ввести налог на бездетность, как это было при Сталине. Понимаете, как здорово? И все, и дети как будто появятся. И у нас с вами все будет здорово. А когда мы говорим, что для того, чтобы и дети хорошо образовывались, и был достаток у семьи, нужен капитал, я уже слышу, что многие депутаты Государственной Думы говорят, какой капитал? Это вы капиталисты придумываете, капитал для этого не нужен. Происходит какое-то такое смещение, какое-то, знаете, которое является вызовом для того, на что мы потратили с вами 30 лет. Это серьезная вещь. И вот я думаю, что вообще между нами должна быть какая-то общая позиция, и нам в этом надо помогать президенту.
3: Шувалов просит помочь президенту, помочь Путину защитить то, что окружение Путина заработало за последние 30 лет. Константин, как вы думаете, есть ли бенефициар в этом круговороте репрессий, как сформулировал Сергей Ковальченко?
13: Во-первых, спасибо огромное за клип. Я вот не видел Шувалова, вот, по самолетам мотался, вот это прекрасно. Значит, товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка. Ну вот прям классика жанра, не мог не посмеяться. Ну, разумеется, сейчас в этих условиях проводить передел, собственно, с тем, кто хочет его поделить, намного легче, потому что ты можешь сослаться на то, что недостаточно вкладываются в, значит, вот из-за таких вот, которые там порт не довели, или уголь не додобыли, или не доэкспортировали. Вот поэтому мы не можем устроить танковый парад в Киев. И Путин, живущий вот в этом там своем мире, видимо, каким-то вот этим доносом верит. У нас есть, очевидно, сейчас какая-то, я не сомневаюсь, что это ФСБшная структура, которая пытается все еще больше поставить под контроль и отодвинуть вот этих бывших друзей. Другое дело, что моя глубокая убежденность заключается в том, что людей из путинского прошлого, вот таких как Трабер, арестовать без прямой санкции Путина невозможно, а это, повторюсь, можно сделать только тогда, когда ты убедил Путина в том, что эти люди действительно больше не его, что они его предали, там воткнули кинжал в спину и так далее, и тому подобное. То, что мы видим вот такую реакцию, так сказать, Шувалова, который там относится к этим питерским экономистам, так называемым, да, один из вот системных людей, обеспечивающих экономическую стабильность наряду там с Набиуллиной, как его, господи, Силуановым и прочими вот этими людьми, даже Мишустином, на мой взгляд, конечно, они озабочены, потому что, во-первых, такого рода события не проходят бесследно, повторяю, потому что люди будут думать, смотри, если они Трабера тронули, ну, там на Ротенбергов, как утверждает Сергей, могут покуситься, то я-то вообще кто такой? Очень много будет желающих, я думаю, сейчас попытаться вывести активы, если это еще возможно. Но самое важное, на мой взгляд, это подспудно, вот что произойдет. Я не такой спец, как там Сергей, по всем этим, так сказать, внутриэлитным отношениям в Москве. Но в чем я глубоко убежден как историк, так это в том, что именно такого рода репрессии против своих порождают, начинают режим раскачивать и изнутри подтачивать. Потому что ни одно человеческое существо не любит жить в страхе. Путинский режим строится на страхе. Он строится на, мы не раз говорили в эфире «Свобода» об этом, он строится на очень простой сделке. Да, вам дают возможность быть коррумпированными в обмен на лояльность. Но это означает, что все равно вы живете в страхе. Вы знаете, что что-то в любой момент может измениться, но сейчас этот страх обостряется. Потому что в период войны вот эта идея лояльности для Путина становится доминирующей, и поэтому доказать ему, что кто-то не лоялен, становится проще, потому что везде враги, вас Владимир Владимирович обманывает. И это, я думаю, бьет по основам вот этого коллективного, там, я не знаю, заимеем лучше, что коллективного кафе Пушкин. коллективных, значит, вот этих всех заседаний.
3: Скажем
13: потому так. Потому что люди будут думать.
3: Ну, как будто бы выбивает, возможно, у элит землю из-под ног. Спасибо большое, Константин, что все проанализировали, а мы встретимся со зрителями на следующей неделе.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – педагог, писатель и театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжаем обсуждать тему войны и воспитания детей в российской школе. Можно ли вырастить свободного человека там, где взрослые сами живут в атмосфере страха?
1: А мне, вы знаете, в этом смысле мне повезло. Мне очень повезло с учителями. Очень-очень. Мне вообще повезло со взрослыми, которые меня окружали. И вообще, я постучу, извините. По жизни мне очень везет на людей классных и так далее. Мои учителя верили, но когда я учился, например, в 10 классе, наш потрясающий учитель истории закрывал дверь, простите, и рассказывал о сталинских репрессиях, и рассказывал всю правду. Так что они верили, да, и выполняли свой долг. Времена были другие, просто они были не такие, как сейчас. Сейчас учитель бы не договорил, на него бы кто-то стукнул. Тогда даже вопроса такого не было.
2: Вы знаете, если говорить лично обо мне, то меня спасло то, что появилась альтернатива, скажем, образно, Beatles и Rolling Stones. И когда я слушал эту музыку, я понимал, что вся эта комсомольская дрянь, она не стоит выведенного яйца.
1: Да.
2: А что у вас разрушило вот эти вот комсомольские нарративы? Что? Вы читали книги, я не знаю, может быть, фарцевали пластинками, что по тем временам было нормально?
1: Ну, абсолютно. Я расскажу, это шикарный вопрос, потому что приятно об этом поговорить. Во-первых, меня исключили из комсомола в свое время за правый уклон. Это отдельная история. Настолько я, так сказать, фурцевал пластинками. Слушайте, сначала, когда я был в 6 классе, мне посчастливилось прийти в такую организацию, которая называлась «Делегатское собрание ТЮЗа» Ленинградского тогда. Театр Зиновия Яковлевича Карагодского. И там я встретил детей, и взрослых, кстати, которые были похожи на меня вот этим вот. Желанием говорить, рефлексировать, понимать, как устроен мир и так далее. Дальше был Ленинградский рок-клуб, и, ну, Борис Борисович Гребенщиков, в частности, конец 70-х, начало 80-х и так далее. Дальше мне безумно везло на первую мою педагогическую деятельность, потому что возник лагерь «Город мастеров» в 82-м году, и, в котором мы строили, ну, так сказать, детские отряды, скажу для простоты, не по возрасту, а по интересу, то есть театральные, музыкальные и так далее, и так далее. Когда мы поднимали флажок петушка, сидящего на горне, за это нас и исключили из комсомола, кстати, на самом-то деле. Ну, повезло, ну, что я могу сделать? Ну,
2: то есть
1: повезло.
2: Какая-то была своя субкультура, да?
1: Ну, субкультура и взрослые были классные. Ну, у меня, еще раз, это везение, в этом смысле я не могу сказать, что вот я молодец, ну, вот повезло.
2: Ну, смотрите, у сегодняшнего поколения там Beatles и Rolling Stones на них никак не повлияет, все это доступно, все это не под запретом, но есть и пространство интернета, да, худо-бедно, все равно есть VPN, интернет и вот эта альтернативная информация, она может победить в борьбе с этой кремлевской пропагандой или нет?
1: Нет, на мой взгляд, потому что альтернативная информация сама не приходит к нам в телефон. Есть такая проблема. Для того, чтобы возникла альтернативная информация, я должен обладать минимум хотя бы критического мышления и сказать, что вот эта дрянь, которую нацистская сволочь Соловьев несет по телевизору или даже в интернете, что-то очень звучит непонятно. Надо бы проверить, что это такое. А вот этому качеству нас должны научить в детстве, и мы должны научиться. Когда я говорю, даже то, что говорят мои любимые мама и папа, да, который я принимаю до 7 лет, как вообще, так сказать, слово «Господне». Надо бы иногда проверять. Вот надо бы иногда проверять. Это навык, которому учатся. Само по себе существование в интернете разной информации, к сожалению, нет.
2: А вот то, что сегодня постоянно отключает интернет, мобильную связь, не это ли толчок к любознательности? Ну вот вам все запрещают и объясняют это тем, что это в целях безопасности и так далее. Но школьники, нынешнее поколение гораздо находчивее, проворнее нас в интернете. Они как бы...
1: Это так. Обойти они обойдут. Но тут нет никакой гарантии, что они в этот момент будут искать то, что мы с вами хотели бы, чтобы они искали. То есть, понятное дело, что это вызывает раздражение, это вызывает сопротивление потенциальное, это вызывает вот это ощущение опять, что взрослые гаденыши против нас. Но от этого прийти к тому, что они посмотрят вашу программу, к сожалению, ну, невозможно сделать этот вывод. Увы, я бы хотел.
2: Мы с вами немножко затронули тему Андрея Звягинцева, но у этой истории есть еще и та часть, касаемо его выступления публичного Андрея Звягинцева после вручения ему гран-при. И он, значит, попросил президента России остановить войну. Угу. Мир раскололся на две части. Одни говорят, что это лишь прибавляет очки Путину, значит, увеличивает его самоосознание и так далее. А другие говорят, все-таки он выбрал нужные слова и их произнес с этой большой трибуны, и это сделал он правильно. Я уже не говорю о реакции украинцев, у которых была вообще жесткая. Угу. То, что он там поставил на одну полку и украинцев, я как жертвы украинцы и жертвы россияне. Да? Украинцы, естественно, не воспринимают точку зрения. Вот что вы могли бы сказать, насколько Андрей Звягинцев был прав или не прав в этой ситуации?
1: Значит, смотрите, Андрей Звягинцев имеет право, как и любой человек, делать то,
2: можно я такую вещь нужно. Скажу? Я зачитаю это отдельно, да. Эти строки, чтобы зритель понимал, чтобы
1: было понятно, о чем речь. Да.
2: А теперь ваш ответ, пожалуйста.
1: Да, Андрей Звягинцев, безусловно, как любой человек, имеет право делать то, что он считает нужным. И я не кто-то, кто кого-то будет осуждать. В принципе, сказать, вот я, если бы я хотел на эту тему что-то сказать, вне зависимости от вашего вопроса, я бы написал это так же, как все остальные. Нет, я не стал это делать совершенно осознанно. Мне кажется, я понимаю, что хотел Андрей Звягинцев сказать. Мне кажется, я понимаю. С другой стороны, мне очень помешала формулировка, лично помешала формулировка, действительно, постановки, во всем случае, это из этого следовало, постановки на одну доску, так сказать, жертвы и насильника. Это правда. Мне помешало словосочетание «господин президент». Мне помешало. Но еще раз, я прошу не считать это оценкой. Это мои личные ощущения, которые были этим вызваны. При этом я далек категорически от позиции, в которой очень многие люди, среди них мои добрые знакомые есть, которые говорят, он имел право, он не имел права. Ребят, мы не знаем, как и в какой ситуации каждый из нас проявится и что он скажет. Мы не знаем. 99% тех людей, которые осуждают или поддерживают кого-то, не совершили личного жизненного поступка ни одного. И меня это бесит, я вам должен сказать. Да, это не ситуация «встань на его место». Никто не встанет на его место среди моих знакомых, ну, не знаю, да, среди большинства. Нет тех, кого ожидает пальмовая ветвь или гран-при. Но многие из этих людей, они, в общем, даже не были поставлены перед таким жестким выбором. Ничего страшного, и слава богу. Да, я все эти, между прочим, годы, я говорю, что я бы предпочел, чтобы нас не проверяли. Я бы предпочел не знать, как бы я выбрал, какое поведение я бы выбрал в той или иной ситуации. Окей, я оказался в ситуации, когда я проявился, и все проявились. Но вообще-то это очень-очень трудный выбор. Поэтому нет, отказываюсь оценивать Звягинцева личные чувства, но вот я их произнес.
2: Вы много говорили о том, вот стоит ли детям рассказывать про войну и как об этом рассказывать. Давайте вот конкретный вопрос. Вот как ребенку рассказать о том, что произошло в Буче?
1: Мне кажется, что правду рассказать. Мне кажется, рассказать о том, что жили люди, другие люди решили, что у них есть право прийти и отнять у этих людей жизнь и тот образ жизни, в котором они жили. И они делали это крайне жестоко. Это зависит от характера человека, это зависит от возраста человека, это зависит много-много-много от чего. Там, с детьми, например, до 6-7 лет впрямую я вообще не рекомендую разговаривать. Я рекомендую разговаривать при них. Выбирая слова, чтобы у них была возможность задать вопрос. Да, ведь разговаривать с ребенком, это же и так, правда? Мы иногда разговариваем с любимыми, в проброс что-то такое произносим, что-то читаем и говорим. Это вот так. Разговор – это не хватать человека за пуговицу и говорить, сейчас я расскажу тебе о преступлениях российской армии в Буче. Это не так.
2: А как вот избежать того, чтобы вот эта вина, да, которая, трагедия произошла в Буче, она не перенеслась на весь российский народ? Вот надо ли тут быть очень аккуратным, чтобы не ставить на одну полку российское население и российскую армию? Важно ли это проговорить?
1: С ребенком или вообще друг с другом?
2: С ребенком, ну да, речь идет о школьниках.
1: Мне кажется, школьники справятся с тем...
2: Сами?
1: Нет. Они справятся с самоопределением, если мы зададим верные рамки. Если у нас будет легитимация обо всем говорить. Знаете, что я вам скажу? Потрясающим образом, вот большинство людей, с которыми я взаимодействую, которые находятся сейчас внутри РФ, которые там звонят в программу, пишут письма и так далее, люди рефлексирующие, люди, которым больно, они начинают с того, что они виноваты. Это удивительно.
2: То есть чувство вины.
1: Есть. То есть чувство вины есть. У человека, я, естественно, не могу называть имена, но мне пишут самые неожиданные, самые неизвестные, непубличные, простые люди. Их очень-очень много ежедневно.
3: То есть это не штучные люди?
1: Нет, это не штучные, ну как это сказать, это не масса, к сожалению. Но мне кажется, что люди, которые, у которых болит в этой ситуации, в дикой, в жуткой, склонны задавать себе вопрос, я склонен, не знаю, возможно, и вы, что я сделал не так, блин, извините за выражение. Что я сделал не так? Где я оступился? Где я сделал мало? Где я поленился и не объяснил кому-то что-то? Окей, дальше начинается это метание интеллигентское между виной и ответственностью. Я так сказать, ухожу с этой темы. Мне не кажется, что кто-то из нас, кто угодно, находится в позиции, который может говорить, ну, для меня нет, во всяком случае, этот виноват, этот не виноват. Ничего, мы как-нибудь, знаете что, украинцы пусть решают, для них точно абсолютно все виноваты русскоязычные.
3: Вы много раз и во время войны бывали в Украине. Скажите, вот как меняются дети во время такой большой войны, когда им приходится постоянно прятаться в бомбоубежищах, в укрытиях? Вот как меняется их психика и восприятие этого мира?
1: Слушайте, 100% украинских детей находятся в травме в медицинском смысле этого слова. Я абсолютно в этом уверен. Вне зависимости от того, остались они в Украине или выехали. Почему? Потому что у 100%, не у 99%, было в одну секунду отнято детство. Отнято то, что у них было. Для кого-то это связано с тяжелейшими трагедиями смерти близких, разрушения домов. Это, слушайте, в конце февраля, я не могу забыть это письмо, оно в книжке у меня есть. Да, когда мама советуется, как говорит, с ребенком, у которого любимую кошку разорвало на глазах, понимаете? Это 100% травма. Значит, соответственно, главное, что про этих детей сейчас видно, и главное, чем они инстинктивно заняты, в хорошем варианте при помощи взрослых, это как выжить цельным. Как вот по осколкам то, что эти, гады, я не знаю, я самое мягкое слово говорю, да, у них отняли и вот разрушили, как это собрать обратно. И бывают самые-самые разные ситуации. Знаете, из Украины, когда я разговариваю с людьми, ну вот все равно же мы остаемся родителями, и у нас есть привычки. И мама говорит какая-нибудь, слушай, он совершенно не ходит в школу, и что же мне делать? И он не учится. Я говорю, а что он делает у тебя? Говорю, ну, с утра до вечера готов, значит, стучать по мячу и играть в футбол. И мы договоримся с ним, что отлично, это его способ выжить сейчас. Да, потом через год, через два мы наверстаем, и математику наверстаем, и, не знаю, украинский язык наверстаем, и все остальное. Да, они заняты выживанием, это важно. И очень важно это понимать, кстати.
3: Это останется на всю жизнь, да. Вот эта травма, полученная, да, в детстве?
1: Да.
3: Вы, ваша родня, ваши родители, они с Украины. Естественно, вы хорошо знаете и Одессу, и другие города. Почему они другие? Почему у них есть вот это чувство сопротивления или ген сопротивления, а вот у россиян этого нету? А может быть, я ошибаюсь, может быть, у россиян есть просто сейчас не то время. Вот чем отличаются украинцы, скажем, смело, с геном сопротивления от россиян?
1: Нет, вы знаете, что я с вами не соглашусь, я думаю, что нет никакого гена. Очень хочется сказать, я понимаю украинцев, которым это хочется сказать, я понимаю, да, мы генетически другие. Слушайте, мы не другие, потому что если я буду... Украинцев я понимаю, чем вызвано это желание и эти слова. Но если начну говорить, что я другой, мы сейчас начнем с вами спорить, кто лучше, евреи, русские, цыгане и так далее, мы, ну, невозможно.
3: Нет, ну хорошо, почему у них история? Протестная, скажем, протест, чувство протеста, у них выше, чем у россиян.
1: Очевидно, ответ очевиден. История другая. История другая. Поколенческие народные привычки, вот не люблю слово «народ», но «народные», они совершенно другие. Они другие по проявлению, они другие из-за их связей, например, с Польшей и со шляхтой было и хорошее, и плохое, да, но тем не менее. У них огромный опыт восстаний, исторически огромный опыт. Это же не случайно все, это же одно переходит в другое. Нам кажется, что вот, я не знаю, там, Горбачев там дал свободу, и вот мы все освободились. Куда освободились? У нас бабушки, дедушки остались те же самые наши любимые, родители остались те же самые. Мы передаем эти модели друг другу все время. Наши любимые родители, вольно или невольно, передавали нам модели поколений, да, которые у них были. И в Украине, и в любой другой стране происходит то же самое. Передаются модели, только у них модели другие. Вот и все. Ну и не говоря уже о том, что история последних 30 лет у них другая, конечно, совсем.
0: Продолжаем беседу с педагогом Димой Зицером.
3: Смотрите, мы постоянно читаем о разных коррупционных скандалах в Украине. Вот если говорить о коррупции в Украине, о коррупции в России, тут есть какой-то общий знаменатель? Или тоже здесь все по-разному?
1: Да нет, слушайте, я не знаю про общий знаменатель, я совершенно этим не занимаюсь, ничего в этом не понимаю и не собираюсь этим заниматься сейчас.
3: Но вы знаете о том, что там один
1: скандал... Я знаю, слушайте, но сейчас речь идет о том, что Украину губят, значит, вот эти нацистские сволочи. Да, мы будем обсуждать, понимаете, насколько она правильно или неправильно себя ведет, и кто там ворует. Господи, это, во-первых, это дело украинцев.
3: Но это вы, извините, это вышло на международный уровень.
1: Ничего поэтому... страшного, международный уровень пусть заткнется и дает дроны ВСУ, и дает бабло на украинскую армию, чтобы она могла защищать детей и взрослых, и стариков, и так далее. А потом, когда-нибудь, поговорим и об этом, и они поговорят об этом, о том, что те, кому это важно. Мне кажется, что любая попытка поставить на одну доску, ну вот продолжая разговор про Звягинцева, Украину и Россию, это попытка либо глупая и безответственная, либо там есть глубинные, к сожалению, манипулятивные корни.
3: Опять же, вечный вопрос, что будет после окончания войны? Будет ли какое-то примирение? Потому что есть люди, которые говорят, что нужен ров с крокодилами, это уже как такой мем. А на десятилетие или все-таки, как сказал предприниматель Чичваркин, что купцы нас помирят, что деньги и купцы, они все-таки создадут общее экономическое пространство, и вот эта ненависть сотрется. Вот вы как считаете, какой будет сценарий?
1: Знаете что, я скажу вам, я ужасно скучаю по себе пятилетней давности, потому что я пятилетней давности, сейчас трудно в это поверить, был оптимистом, вам не передать на каком уровне. Всю жизнь.
3: То есть, самым страшным с ней вы не представляли?
1: Всю жизнь до февраля, при том, что я понимаю война в Грузии и начало войны в Украине в 2014 году, все равно я оставался оптимистом. Но сейчас, поскольку я еще очень глубоко в этом исследовании очень многими занимаюсь и читаю то, что люди пишут, мне кажется, что даже если Чичваркин прав, и купцы нас помирят, через 15 лет после этого придет Путин. В России. Гарантированно. Если не произойдет покаяние. Да, есть такая возможность. Есть. Вакцина есть. Только эту вакцину надо ввести. Я очень хорошо отношусь к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Действительно, он моему поколению дал свободу, когда мне было 19 лет. Не было сил, не было времени, вероятно. Не было, может, еще не понимал он этого, я не знаю что. Но не было речи о покаянии. О том, что, ребята, ваши отцы устроили вот это. Да, и деды, и так далее. И вот тот личный счет вины, он должен был быть открыт. И он должен быть открыт сейчас, я уверен в этом. Теперь, поскольку к нашему огромному сожалению, к моему огромному сожалению, шансов на этом немного, я буду рад, если придут купцы, и если вообще, если, так сказать, от Украины отстанут, хочется сказать матерное слово, да, и будет мир и так далее. Но вот в этом смысле мой пессимизм, это уверенность, слушайте, это уверенность. Если не будет покаяния настоящего, искреннего, будет новый Путин.
3: Ну, вы сами сказали, что вы это мало верите, что это покаяние может произойти. Ну,
1: дальше, да, это стечение обстоятельств.
3: Даже
1: чудо.
3: У немцев по-настоящему этого покаяния не произошло, потому что... Те, кто верил в Гитлера, верил в идею сверхнации, они остались при своих. Просто они проиграли эту войну.
1: Да, но там сложнее. Там поколенческая история была. Вот тоже вот эти исследования, которые я все время изучаю и цитирую. Действительно, у тех, кто был в нацистской Германии в возрасте нежном, то есть там 5, 6, 7, 8 немножко лет, они остались при своем. Да, и поэтому 40 лет понадобилось до выхода. Ну, пока поколение не ушло на пенсию или не умер кто-то и так далее, и так далее. Но те, кто были младше или были, только родились, или были в возрасте подростковом, на самом деле они смогли из этого выйти. Большинство, не все. Но да, это правда. Это правда. И Германия это реальный хороший пример. Действительно. Или плохой пример, наоборот. 40 лет – это очень-очень много. Да, Вилли Брандт, 70-й год, встает на колени в Варшавском гетто. 46% его осуждает. 46% – половина. Да, 20 лет, 25, да, после окончания войны. Нет. 15, да? Извините. Нет. Сколько?
3: Вилли Брандт, это 71-й год, нет?
1: 70-й, да.
3: 70-й год.
1: 25 лет, да.
3: Мы с вами живем на информационной ленте. Каждый день отправляются ракеты и дроны в сторону Украины и летят обратно, естественно. Вот мы видим эти разрушения, гибель людей, особенно вот в Киеве и других крупных городах России, и в вашей любимой Одессе тоже. Как вы
1: подав... И в Прилуках моих любимых, откуда моя мама... 4 дня назад был дикий обстрел совершенно. Я не мог дописаться до своей троюродной сестры. Дописался, к счастью.
3: Как вы подавляете чувство мести, когда вы видите, когда на ваших глазах разрушаются украинские города и гибнут люди?
1: Ну, чувство мести – это же такое чувство, его даже трудно ухватить. Нет, в эти моменты я должен вам сказать, что у меня просто нет возможности отомстить. Давайте я скажу вам правду. То есть хотелось бы сейчас выглядеть, не хотелось бы в ваших глазах Махатмой Ганди и вознестись. Но если бы я боюсь, еще раз, лучше не проверять, но я боюсь, что если бы я оказался в этот момент перед нацистским, расистским солдатом с автоматом, я не уверен, что я не нажал бы на курок. Так что кто вам сказал, что я справляюсь с этим чувством? А что касается ежедневных вещей, ну, я занимаюсь тем, что я должен заниматься. Слушайте, я работаю с прекрасными людьми, с детьми. Я разговариваю, встречаюсь вот с вами, с прекрасными людьми. Я занимаюсь своим делом. Я стараюсь помогать и тем, кто в Украине, и тем, кто не в Украине. Ну, что, ну как-то есть что делать. Ну, плачу иногда, да.
3: Хорошо. А что может вас заставить взять в руки оружие?
1: Очень гипотетический вопрос. Очень-очень. Но я думаю, что ну, уж точно прямая опасность моим близким. Я думаю, что это такой ну, первый приходящий в голову ответ. И я думаю, что он честный. Ну нет, пожалуй, не знаю больше ничего. Это не значит, что я исключаю такую ситуацию, поймите меня правильно. Я не знаю. Но понятное дело, что если идет на мою семью человек с автоматом, у меня есть возможность его остановить единственным способом это выстрелить, я не знаю, я думаю, что я бы это сделал. Мумин я понятия не имею.
3: Скажите, а есть ли какие-то вот исследования результатов пропаганды среди школьников в России?
1: Прямых нет. Прямых исследований нет. Опять, в нацистской Германии есть, но кто исследовать-то будет, понимаете, пропаганду в России сейчас? Понятное дело, что все эти ВЦИОМовская дрянь вся это просто обман или не обман, и что-то там манипуляция и так далее. У нас есть такие, знаете, ну, чисто антропологические наблюдения. То есть мы понимаем с вами, глядя на то, что происходит за последние 4 года, например, мы понимаем, что сеть раскинута очень-очень широко по сравнению с тем, что было, и все шире и шире. Мы понимаем, что хотя бы формально все большее количество детей в этом принимает участие. Просто выходов мало совсем осталось. Они есть, но их все меньше и меньше. Мы понимаем по косвенным признакам, что многие, во всяком случае, дети до подросткового возраста, для того, чтобы выжить, это оно же, соглашаются с этим. А что им делать? А как человек 8 лет придет к учительнице и скажет, я не буду в этом участвовать? Но результатов никаких нет. То есть я часто говорю, в этом уже есть спекуляция какая-то. И те, кто вам скажет уверенно, есть исследования.
3: Вообще, что, как себя вести родителям, когда они видят, что их ребенок там посещает или обязан посетить уроки о важном, приносит это домой? Как с этим ребенком разговаривать родителю, который понимает, что правда совершенно другая? Объяснять ему, как это есть на самом деле, или говорить, не высовывайся, тебе там дальше учиться и жить?
1: Третий вариант у меня есть, третий путь. Немедленно уходить из этой школы на семейную форму обучения. Немедленно. Это может сделать по закону об образовании все еще любой родитель. Даже тот, который скажет, ну ты что, это повлияет на мою жизнь? Повлияет на твою жизнь, у тебя ребенок растет нацистом? Не дай бог. Да, во всяком случае, туда его двигают. Или это повлияет на твою жизнь, тебе придется находить учителей, объединяться с другими родителями в учебную группу и так далее. Миф о том, что разговоры дома могут излечить дрянь, которая происходит в школе, абсолютная ложь. Теперь, ну давайте наведем порядок. Если речь идет о людях до 7 лет, это просто невозможно в большинстве случаев. Есть исключения, всегда есть, всегда. Но в большинстве случаев в школу меня привела мама, которой я доверяю. И если мама в 6 лет привела меня и отдала это, значит, учительница. А теперь она говорит, это учительница нехорошая. У меня в голове, представляете, что творится? Мама, зачем же ты меня туда привела? Ты меня привела и отдала ей, я верю тебе бесконечно. В 15-16 или в 14, конечно, шансов больше на самом-то деле, но беда-то состоит в том, что война идет 4,5 года, и те, кому сейчас 14, им 4,5 года назад было 9,5, понимаете? То есть, чем больше времени, тем больше успели посеять в этих ребят, значит, пока они были маленькими. Есть исключения, среди подростков намного больше. Да, говорить правду. Да, если речь идет о подростке. Да, говорить правду.
3: Дима, ну вы прекрасно знаете, что не у всех есть возможность перевести в частную школу.
1: У всех. Частную нет, семейная форма, да.
3: Семейная форма, это подразумевает, ты сам себе нанимаешь педагогов.
1: Семейная форма обучения предполагает следующее. Семейная форма обучения предполагает следующий вариант. Вариант первый. Да, и мы уходим, и я нанимаю педагогов. Да, вы скажете, нужны деньги, спокойно. Вариант второй. Человек просто ему помогает соседка, бабушка, мама, папа и так далее. Вариант третий. Мы объединяемся с другими людьми. Я ушел, твои дети ушли, твои дети ушли, твои дети ушли. Мы объединились в учебную группу. Наняли тьютора, который помогает им. Да, это совсем, совсем дешево, поверьте мне. Образовалась группа, я беру отгул раз в две недели, с этими детьми провожу время и так далее. Окей, это трудно, непривычно.
3: Это очень сложная логистика.
1: Окей, тогда пусть растут нацистами. Все, вы правы. Я согласен? Конечно. Господи. Это сложная логистика, поэтому легче, чтобы дети выросли нацистами.
3: Скажите, отключение пропаганды...
1: Я надеюсь, что зрители поняли, что это был только что цинизм с моей стороны, кстати. Да?
3: Но, да, ради красного словца.
1: Это не ради красного словца. Я категорически... Слушай, давайте я, если можно, договорю.
3: Давайте.
1: Я категорически не готов принимать позицию родительскую, которая есть. Это очень сложно. Да? Это не ваш огород камень. Вы не там и не внутри. Это очень сложно, ребят, но идет война. И во время войны вы хотите жить так, как будто войны нет? Опять хочется бранное слово сказать. Ну, какое право мы имеем на это? Идет война, каждый день убивают детей. А мы хотим сказать, нам сложновато, дети будут ходить в школу, как будто сейчас 15-й год, 9-й год и так далее. Это вопрос той самой нравственной ответственности, пусть не вины.
3: А вопрос, государство не попытается вытащить из семейного образования этих детей, понимая, что... Нет ученика, он ходил-ходил в школу, и вдруг ряды поредели.
1: Это не так устроено. Не-не-не-не-не. Государство может запретить семейную форму обучения, это правда. Но пока не запретило, поэтому надо пользоваться тем, что есть. Что касается государства, попытается их вытащить, это не так устроено, потому что человек числится в школе по закону. Но я не буду сейчас морочить вам голову, рассказывать закон об образовании. Но, условно говоря, для государства вы как учились, ваш ребенок как учился, так и учится. Да, то есть галочка стоит в том же месте.
3: Отключение пропаганды может ли привести к прежнему состоянию? Или пропаганда оставляет такой след, что с этим придется жить дальше?
1: Ну, опять я должен вам сказать, зависит от возраста и зависит от процесса дальше. Значит, если эта пропаганда, вот тут я основываюсь уже на конкретном исследовании, конкретных исследованиях, если речь идет, что человек первые годы жизни в нежном возрасте рос в рамках пропаганды, в той или иной мере она останется с ним всю жизнь. Можно ли ее выкорчевать? Ну, конечно, да, есть психотерапия, есть медитации, есть группы специальные. Да, но это трудно, это труд. Поменяется ли это за одну секунду? Ну, или вообще поменяется ли это там со взрослыми? Ну, вид сделают, да, вид сделают. Но это такая, ну, вот я говорю, я не верю в наш путь без покаяния.

0: App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Вот сейчас мы видим из окна, как колонны БТРов, танков и бронетранспортеров приближаются к баррикадам.
2: Он был очень изумлен, что идеологический противник выглядит вот так.
3: Радио «Свобода», скажите, что там?
4: Катастрофа там.
5: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода», которому в этом году исполняется 70 лет. О том, что за эти 7 десятилетий происходило в мире и на волнах радио, в нашем с Иваном Толстым, летописцем радио, подкасте «70 лет свободы». Сегодня говорим про 90-е годы и начнем, конечно, с путча 1991 года, потому что эти три августовских дня изменили судьбу «Радио Свобода». 20 августа 91 года. Белый дом. Из архива «Свобода».
6: Говорит «Радио Свобода».
7: Добрый вечер. У микрофона Ефим Фиштейн. Драматический разворот событий в Москве, а может быть, не только в Москве, заставляет нас снова выйти в прямой эфир. Будем надеяться, что за эту ночь это будет наш последний выход в прямой эфир и что ситуация не потребует от нас новых и новых усилий. Что от нас? Главное, от наших внештатных корреспондентов, от наших авторов, находящихся сейчас на 11 этаже Белого дома в Москве, дома, который уже окружен, дома, который неизвестно, сколько еще продержится. В любом случае, репортаж наших авторов Андрея Бабицкого и Михаила Соколова.
1: Я только что вернулся из штаба обороны, где разговаривал с полковником Кадыровым, который является одним из организаторов защиты здания. По его сведениям, вокруг здания сейчас собираются части КГБ. Это основной воинский кулак, который будет брошен на здание Верховного Совета. Вот сейчас мы видим из окна, как колонны БТРов, танков и бронетранспортеров приближаются к баррикадам. В основном защита здания будет осуществляться с крыши, где сосредоточены десантники, вооруженные автоматами. Однако, по сведениям того же Кадырова, защита вряд ли продлится долго, ибо оружия крайне мало. И кроме того, если будет совершена атака с воздуха, то все, кто находится на крыше, могут быть уничтожены за один момент. Вот, собственно, та информация, которой располагаю я. Сейчас я передам трубку Мише Соколову, который был на собрании депутатской группы.
8: Только что депутаты закончили совещание в зале Совета национальностей. Депутатов было где-то около 100 человек. Было высказано общее мнение, что оказывать сопротивление и подставить людей под пули они не могут. В общем, позиция понятная. Суверенитет – это одно, а кровь людей – это другое. В общем, получается так, что после долгого обсуждения депутаты решили, что каждый решает за себя. Одни сейчас отводят людей от здания к периметрам, другие остаются в зале Совета национальностей, чтобы когда здание будет занято, было ясно, что российский парламент не бежал в панике. Ну, а люди военные сказали, что они будут до конца защищать законно избранного президента России. Это сказал генерал милиции Аслаханов. Вот моя информация на сегодняшний час. И, видимо, наверное, мы должны с вами вам сказать до свидания. Мы не прощаемся, мы будем ждать. И я думаю, что все-таки все будет как-то к лучшему в этой стране и в этом мире. Михаил Соколов, Москва, Краснопресненская набережная.
5: Корреспонденты «Свободы» в эти дни были не только в Белом доме, но и на улицах и площадях Москвы. Дмитрий Волчек брал интервью у депутатов, людей, стоящих в оцеплении вокруг Белого дома. Как это все тогда передавалось в эфир? Вы что-то особенное придумали?
2: Да, мы придумали целую технологию, поскольку тогда не было вообще современных средств коммуникации, разумеется, не было интернета, и, скажем, передать интервью, да, как это было, мы записывали интервью на самый обычный автоответчик телефона, западной модели, советских моделей таких не было. Потом при помощи наушника, через Walkman, через маленький магнитофон, при помощи наушника, прижатого к телефонной трубке, передавали этот звук. Поэтому иногда там был такой писк,

0: потому что автоответчик записывал это, отмеряя время, и пищал через каждые 30 секунд или через каждую одну минуту. Поэтому в эфире были странные звуки. Но, как ни странно, при всей этой примитивности технологии, как правило, звучание было очень хорошее.
1: В дни путча в Москве был объявлен режим чрезвычайного положения. Телевидение передавало балет «Лебединое озеро» и официальные сводки новостей. Постановлением ГКЧП номер 2 был временно ограничен перечень выпускаемых печатных изданий. И хотя многие газеты тогда не подчинились и выпускали информационные листовки, каждый источник свободной и правдивой информации был на счету. Многие люди в те дни собирались вокруг маленьких портативных радиоприемников, откуда сквозь треск и шипение слышались голоса корреспондентов «Радио Свобода». Даже Михаил Горбачев признавался, что в Форосе слушал «Свободу». Работу сотрудников радио оценили. Спустя несколько дней после путча Борис Ельцин выпустил указ.
2: Указ президента Российской Советской Социалистической Республики читает Андрей Бабицкий.
3: В связи с обращением дирекции независимой радиостанции «Свобода», «Свободная Европа», финансируемой Конгрессом Соединенных Штатов Америки, и учитывая ее роль в объективном информировании граждан РСФСР и мировой общественности о ходе демократических процессов в России, событиях в стране и мире, деятельности законного руководства РСФСР в период государственного переворота в СССР, постановляю. Первое. Разрешить дирекции независимой радиостанции «Свобода, Свободная Европа» открыть постоянное бюро в городе Москве с корреспондентскими пунктами на территории РСФСР. Второе. Министерству иностранных дел РСФСР предоставить официальную аккредитацию корреспондентам независимой радиостанции «Свобода, Свободная Европа» и обеспечить им возможность беспрепятственного осуществления журналистской деятельности на территории РСФСР. Настоящий указ вступает в силу с момента подписания. Президент РСФСР Борис Ельцин.
1: Итак, у «Радио Свобода» появилось собственное бюро в Москве. Сначала это была небольшая квартира на окраине города, вспоминает Дмитрий Волчек.
0: Я помню такой эпизод, когда Олег Калугин, генерал КГБ, который выступил против своей организации, давал интервью и был очень прогрессивным человеком, пришел. Им, конечно, было интересно, как бюро «Радио Свобода», с которым всю жизнь боролся, вдруг открылось в Москве, и он пришел к нам, я ему дал адрес. Значит, это была съемная квартира возле метро Беляева. И он не мог поверить своим глазам, потому что он думал, что там какие-то будут серьезные сидеть люди, а там сидели какие-то мальчишки с маленькими дешевыми магнитофончиками. Он был очень изумлен, что идеологический противник выглядит вот так.
1: И пока московское бюро росло и развивалось, над мюнхенским начали сгущаться тучи.
4: Московское бюро начало свою работу. Каждый день программы идут в эфир и так далее. Коммунизм пал. Буковский в Москве организовывает московский процесс. Суд над КПСС. Какая радиостанция? Какая борьба вообще с Кремлем или с кем там еще осталось бороться? Поэтому силы, которые давили за закрытие станции, им нечего было возразить этим силам. Только оригинальное, неожиданное политическое решение. Потому что наиболее проницательные понимали, все может вернуться. Все может перевернуться и пойти вспять.
1: Чтобы избежать закрытия, «Радио Свобода» предпринимает очередной, четвертый уже переезд, но не в какой-то новый район Мюнхена, а в соседнюю страну, Чехию, в Прагу. Но сначала мне нужно рассказать, что такое кантина. Это столовка в мюнхенском здании «Радио Свобода», где собирались все сотрудники, причем все редакции, будь то русская, афганская или чехословацкая службы, привыкли обедать за своим столом. На дворе стоял 92-й год. Ефим Фиштейн работал и в русской, и в чехословацкой редакциях. Ему слово.
5: В один прекрасный день я сидел в кантине у так называемого чехословацкого стола, где мы сидели с тогдашним руководством чехословацкой редакции. Павел Пыхачек был директором чехословацкой редакции, а Милан Шульц был главным комментатором этой редакции. И обсуждали сложную ситуацию, которая на тот момент сложилась. История закончилась, говоря словами Фукуямы. Свобода победила в мире, демократия, либеральная причем, победила в мире. Руководство на самом высоком уровне, на уровне Конгресса, решила постепенно сворачивать деятельность всей корпорации «Свобода, свободная Европа». У нас воцарилась на радио некоторая растерянность. Ну что делать дальше? Для многих это вопрос судьбы. Все мы получили благодарственные письма за хорошо проделанную работу. Нас американское правительство поздравляло с успехом. Мы всегда говорили, что мы могильщики собственных судеб. Наш успех означает конец радио. И вот это мы примерно обсуждали тогда с руководством чехословацкой редакции. Мне пришла в голову мысль, которую я тут же и высказал. Я сказал, что знаю в центре Праги здание, которое пустует. И мы могли бы запросить у чешского правительства переезда в это здание. Речь шла о федеральном собрании. Было бы здорово кого-нибудь попросить, а не обсудить ли американскому конгрессу идею о том, что, переехав в Прагу, мы оказались бы, так сказать, ближе к линии фронта. Они задумались, мои коллеги, и один из них, директор чехословацкой службы Павел Пихачек, пошел к телефону, который висел в углу нашей кантины, и он позвонил прямиком в канцелярию президента Гавела. И эту идею ему пересказал. Поскольку Вацлав Гавел был острого, быстрого ума, он тут же написал письмо в американский конгресс с официальным предложением о том, что чешская тогда уже республика готова предоставить радио «Свободная Европа, Свобода» помещение в самом центре Праги. Практически даром, это символическая цена, 1 крона в день.
1: Американский конгресс еще 1,5-2 года обсуждал этот вопрос – и в конце концов просьбу Вацлава Гавела удовлетворил. Весной 1995-го начался переезд в Прагу. Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». Вернемся после короткого объявления.
6: Какую Россию мы оставим нашим детям?
7: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
8: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
9: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что.
10: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
11: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». Примерно за месяц до путча в июле 1991 года была образована Чеченская республика Ичкерия под руководством генерала советских ВВС Джохара Дудаева. Борис Ельцин, уже будучи президентом, ввел в республике чрезвычайное положение. Однако все попытки установить контроль над республикой провалились. 11 декабря 1994 года федеральные войска вошли в Чечню. Началась Первая Чеченская война, куда ездили корреспонденты «Радио Свобода» и возвращались вот с такими репортажами.
1: На волнах «Радио Свобода» специальная передача, подготовленная в нью-йоркской редакции. «Чечня. Весна 95-го». У микрофона Петр Вайль. Я вернулся в Нью-Йорк из Чечни и почти две недели не решался приступить к большой передаче, полагая, что столь сильные впечатления должны, что называется, утрястись, да и сам я прийти в себя. Надо сказать, с этим прийти в себя ничего не вышло. Каждый день приносят все новые сообщения, из которых ясно то, что, в общем-то, ясно было и прежде. Война продолжается, ожесточение нарастает, проблемы усложняются. Кто-то подсчитал, что один выстрел из танка обходится России в $200. Мне более внятна конкретная арифметика войны. Как раз столько зарабатывает за стандартную 45-дневную командировку, так это называется, военнослужащий ОМОНа. Работа невеселая и опасная. К вечеру на постах все пьяны. Ночью очень страшно, даже в центре уничтоженного Грозного. Приходят диверсионные группы, могут ударить из гранатомета. Даровой коньяк из разрушенного винзавода или вымененная на тушенку водка действуют как транквилизаторы. Днем охрана, патрулирование, чистка развалин в поисках затаившихся боевиков. Днем тоже можно выпить, но подобие дисциплины все же есть. И самозавод идет по линии самоуважения. Отсюда особый этикет в одежде и манерах. В холод вязаная шапочка обязательно с иностранным лейблом. Когда тепло, по-пиратски повязанный головной платок. Белые кроссовки. На броне БТРа особый шик ехать не в каске, а в ярком мотоциклетном шлеме. Над танком, БМП и прочей бронетехникой непременно развивается советский флаг. Не российский, а советский. Красный серпом и молотом. Никаких знаков различия не видать. И только однажды в Аргуне мне представился ОМОНовец, капитан Митягин. Он вообще оказался самым откровенным из встреченных. Узнав, что пресса, сразу стал кричать: «Придумали права человека». Я пытался вступить в дискуссию и внезапно был поддержан со стороны. Дело было в первый день взятия Аргуна, когда российское телевидение сообщило: город занят без значительных разрушений. Я смотрел новости в Назране через 4 часа после того, как прошел Аргун в сопровождении старлея-десантника и убедился, что ни одного целого дома в городе не осталось. Остались, как водится, подвалы, из которых выползали люди. Их несомненный национальный облик, как и вообще совершенно русский облик Аргуна, делали происшедшее совсем ирреальным. Тут проникаешь с отвращением к самому себе, но и ты ведь порождение той же ксенофобской цивилизации. И разгром мусульманского шали, хочешь не хочешь, воспринимаешь как-то естественнее, чем разгром Аргуна, где русских было процентов 80. И тех двух стариков, которые врезались в мой разговор с ОМОНовцем, звали Мария Троценко и Василий Красноштан. Они услышали слова капитана: «А вы знаете, что тут чеченцы творили с русскими людьми?» и заполошно закричали, наступая на вооруженного офицера: «Пока вы нас бомбили, они нас кормили».
0: А потом был Буденновск. 14 июля 1995 года группа террористов во главе с Шамилем Басаевым атаковали пост ГАИ, далее РОВД Буденновска, потом распределились по улицам города, захватывая заложников, которых в конечном итоге загнали в центральную районную больницу. Террористы требовали немедленно прекратить боевые действия в Чечне и вывести с ее территории федеральные войска. Журналисты «Радио Свобода» Андрей Бабицкий и Анатолий Стреляный узнали о захвате заложников, будучи в Грозном. Причем за несколько дней до этого Андрей Бабицкий брал интервью у Басаева, и тот говорил, что они не террористы, это не их метод захватывать заложников, и то, что они воюют с Россией. Андрей и Анатолий тут же погрузились в «Жигули» и из Грозного поехали в Буденновск, по дороге бурно обсуждая, как называть этих людей в эфире «Радио Свобода». Федеральные каналы назвали их террористами. Или это все-таки военные, ну, на крайний случай, боевики. Договорились называть их чеченцами. В Буденновск они прибыли одними из первых журналистов.
2: Подбежали солдаты, один с гранатометом, спрашивает, что там, отвечает: «Жопа там». Идут врач с забинтованным горлом, очень решительно: «Отвезите нас в штаб, За нею мужчина с белым флагом.
3: Радио «Свобода», скажите, что там?
4: Катастрофа там.
3: Сколько погибших?
4: Уже больше 10, это на одном этаже. Не знаем, сколько раненых, огромное количество.
2: 8.15. 10 человек на одном этаже уже убит.
5: В 8.30 Шамиль Басаев объявил, что готов выпустить рожениц и женщин с детьми до 3 лет. После этого еще 1.5 часа, не меньше, продолжался обстрел больницы. И вот, наконец, они появились в минуту передышки, появились первые роженицы, беременные женщины. За ними через короткое время пошли женщины с детьми.
6: Наши стреляют ведь! Они отсюда, они оттуда, мы между двух. Они нам ничего не сделали плохого за эти дни, честное слово. Мы вас просим, остановить стрельбу! Стрельбу остановите! Остановите стрельбу, остановите!
7: Мирного населения, 5000 беременные женщины, дети, там полно трупов. Ну за что мы страдаем?
2: Это старшая акушерка родильного дома.
0: Рано утром 17 июня была попытка штурма больницы, которая закончилась провалом. Дальше начались долгие переговоры. Премьер-министр Виктор Черномырдин, Ельцин в это время был не в России, согласился на прекращение боевых действий в Чечне и решение вопросов о статусе республики путем переговоров. 19 июня террористам предоставили автобусы, чтобы они вернулись в Чечню. Их сопровождали около 100 заложников, которых отпустили после въезда в Чечню, и уже знакомая вам «Жигули» с корреспондентами «Радио Свобода». Я созвонилась с Анатолием Стрелиным, который сейчас находится на другой войне, уже в Украине. А тогда он ехал в этой колонне.
8: И вот эти автобусы с чеченами и заложниками направляются в Чечню. За ними машина, крытая с трупами убитых, погибших чеченцев. От нее уже начинало попахивать. А самой последней машиной наша машина «Радио Свобода». Нас там трое. Двое от «Радио Свобода» и Юлия Калинина от «Московского комсомольца» к нам присоединилась. И больше никого. Едем в Чечню. Где-то на полдороге колонна остановилась, потому что над нею зависли вертолеты. Стоит колонна, мы выходим из машины, идем к автобусам, где чеченцы и заложники. Стоит группа командиров чеченских. Один из них – Асламбек, высокого роста, крупный, босой мужик такой, с грубым очень голосом, обсуждают какие-то свои дела. И мы подходим и спрашиваем, что будете делать? Имеется в виду, если из вертолетов сейчас скинут, не знаю, что десант или что такое, не знаю, что будет. И он очень спокойно так говорит: заложников отпустим, ментов расстреляем, а сами примем бой. Про каких ментов речь идет? Эту колонну сопровождали, впереди шли две милицейские машины с русскими милиционерами. И мы после этого подходим к милицейским машинам, там стоят эти гаишники, просто милиционеры, молодые мужики. Я, по-моему, спрашиваю, ну как настроение, ребята? И слышу: о, чеченцы, слушай, какие ребята мягкие, вежливые, с ними так, так приятно. Мы переглядываемся, Юля, Андрей и я, и начинаем хохотать. И потом всю дорогу, оставшуюся до Чечни, в нашей машине стоит хохот. Мы хохочем. Вот такая история, которую не придумаешь. Наша машина ведь была последняя в этой колонне. Естественно же, она время от времени у нас ломалась. Первыми шли милицейские две машины, за ними автобус, и в этом автобусе сидел командир всей этой группы Шамиль Басаев. Они смотрят, журналисты отстали. И сами колонна останавливается. Ему это надоело. Он говорит: ладно, езжайте впереди. И дальше мы ехали, впереди милиция, за милицией машина «Радио Свобода», а дальше идут автобусы с заложниками и последняя машина с трупами погибших чеченцев. Приезжаем в то село, забыл, как оно называется, которое было намечено, заложников мгновенно отпускают. И одного я спрашиваю: ну как себя чувствуете? А я от него слышу, уже фактически освобожденного человека слышу: ой, какие они хорошие ребята, эти чеченцы, как они вежливые. Уезжают автобусы, остаются боевики. Смотрю, ожидают распоряжения от своего начальства. Тут же Масхадов откуда-то появился, Басаев. Вижу, разговаривают у плетня какие-то свои вопросы. И молоденькая чеченка, красивая боевичка, стоит у плетня и гладит руку чеченца из боевиков тоже. Я подхожу к ней и говорю: «Это ваш жених?» Она говорит: «Нет, это мой брат». И добавляет: «Они все мои братья, все мои братья». Это красавица. Затем один из командиров приглашает нас ночевать и ужинать, естественно, к себе домой. И вот мы приходим в этот дом, нас сажают за стол, я, Андрей и Юля. А чеченцы не садятся, они ждут, пока мы поужинаем. Мы не сразу сообразили, что по их почему-то обычаям гостей сначала кормят. И мы спокойно едим, и только потом, когда сообразили, что они сидят там на стульях, на полу, страшно усталые, голодные, избежавшие смерти только что, значит, сидят и ждут, когда мы поужинаем. Мы этот процесс ускоряем, и садятся они. И эта девушка, пока они сидят, рассказывает, значит, что: «О, я, говорит, там погуляла в Буденновске». Я спрашиваю: «Как погуляла?» «А там, и говорит, летчиков этих из автомата». Чеченцы страшно не любили летчиков. Они бомбили села. И один чеченец, помню, мне рассказывал, это страшно, то, что гуси взлетают во время бомбежки, это ладно, а дети сидеют от бомбежки. И поэтому летчикам там не было пощады. И вот эта молоденькая красавица чеченка потягивается так, говорит: «Я поиграла автоматом». Они убили всех этих летчиков во дворе там, говорит. Они поужинали, она уходит в комнату женскую, и вдруг оттуда возвращается, мы сидим еще за столом, она возвращается в прекрасном платье и делает перед нами шпагат. Оказывается, она гимнастка известная, и где-то какое-то чуть ли не первое место на соревнованиях гимнасток заняла в Алма-Ате, по-моему, в Казахстане. Через несколько лет я увидел ее случайно по телевизору. Она была уже не такая красавица, у нее был разорванный рот, шрам такой, побывала в русских руках, видимо. Не помню, как ее фамилия. Мы переночевали у этого командира, а утром поехали назад.
0: Захват заложников в Буденновске вошел в историю как первый массовый теракт в стране, единственный, где с боевиками велись переговоры. Соглашения о прекращении боевых действий были подписаны в Хасавюрте лишь 31 августа 1996 года. Первая чеченская война закончилась. Сейчас самое время анонсировать наш нарративный мини-подкаст «Буденновск». Это 5 лет исследований журналистки Кати Галенковой. Попытка понять, что произошло в маленьком степном городе Буденновск почти 30 лет назад и как эта трагедия повлияла на нас. Ищите подкаст «Буденновск» на вашей любимой подкаст-платформе. В этом же 96-м году в России проходили президентские выборы. Радио «Свобода» вкладывала свои надежды в развитие демократии в России и с симпатией относилась к одному из кандидатов, Борису Ельцину. Я спросила Ефима Фиштейна, который в это время был автором аналитической программы «Время и мир», считает ли он эту симпатию и поддержку ошибкой, повлиявшей на репутацию радио.
9: Ведь выбор-то какой был? Между коммунистом Зюгановым и Борисом Ельциным. Борис Ельцин в 96-м, кстати, еще не раскрылся во всех тонкостях своего характера как политическая фигура. Не раскрылся. Он был еще представителем демократических сил российского общества. Мы никогда не поддерживали человека, личность. Мы поддерживали принципы. И человек, который говорил: «Я эти принципы разделяю, я буду жить в политике в соответствии с этими принципами», нам не мог не быть симпатичным. И мы, разумеется, были во власти момента, как и все. И в этой ситуации мы выбирали свободу.
0: Спустя 3 года дефолт, взрывы домов в Москве и других городах России, начало Второй Чеченской войны и многое-многое другое, 31 декабря 1999 года свое новогоднее обращение президент Борис Ельцин закончил фразой: «Я ухожу, я сделал все, что мог», и объявил своим преемником Владимира Путина. Это был подкаст «70 лет свободы». В следующем эпизоде расскажу, как Радио Свобода чувствовало себя в начале 21 века. Слушайте нас в удобном вам приложении подкаста, ставьте лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
10: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
11: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
10: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каким вам представляется будущее России?
12: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
13: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
14: Хотелось бы видеть Советский Союз.
15: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот и все.
12: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
10: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Мне слал посылки мужик, который до этого поддерживал Pussy Riot, но их выпустили. Он мне написал: ну их выпустили, я решил поддерживать вас. Познакомились с Машей, разговаривали за политику, спорили по большей части. Сотрудники администрации дико боялись. Они просто только видят в камере видеонаблюдения, что мы день там по 3 часа гуляем вместе, круги по зоне наматываем. Им не объяснишь, что Маша читает Мандельштам, ё-моё? Нет, мы не готовим революцию, мы, блин, правда спорим.
3: Здравствуйте, я Виктор Кульганик, автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Этот подкаст – сайт-проект одноименного документального многосерийного фильма. Сериал «Азбука тюрьмы» вышел в эфир на канале «Настоящее время» летом 2021 года. Герои фильма и, соответственно, подкаста – люди, которым довелось оказаться в заключении. Вот что говорит об этом режиссер документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров.
4: Тут очень важно, что вот сам подход к общению с героями был связан с тем, что нам не нужны были просто какие-то мнения о том, что да, вот тюремная система похожа на ГУЛАГ. Вот это как бы неинтересно. А интересен личный опыт. Вот что было со мной, как я это переживал. И понятно, что сумма этих опытов, она, как мне кажется, дает некую мозаику, которая дает определенное представление о том, что такое этот опыт для современного человека. На самом деле тюрьма, ну, в каком-то смысле, эта проблема не вот то, что современной путинской России, да. Эта проблема стоит всегда и везде, и наш вопрос к тому, как мы к ней относимся, как мы относимся к тем людям, которые находятся по ту сторону.
3: Героиня этого эпизода подкаста – гражданская активистка, глава московского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова Ольга Шалина. Послушайте рассказ Ольги о причинах ее ареста.
2: В 2006 году был процесс по запрету национал-большевистской партии. Было, собственно, заседание на эту тему в Таганском суде, на котором, соответственно, присутствовал как представитель партии Эдуард Леонидович Лимонов. На партийцев и на Лимонова лично были регулярные всяческие покушения от прокремлевских молодежных организаций, типа нашистов, там, движение «Местные», «Молодая гвардия». Около суда там была группа провокаторов и группа их охраны, вооруженная просто арматурой, спортивные молодые люди. Они начали кидаться предметами всякими в сторону Эдуарда Вениаминовича. Мы решили дать отпор, отпить нападавших. Успешно очень, они классно бежали, боялись, пятки сверкали. Я лично старалась, чтобы все было аккуратненько, как бы, и там не особо никаких травм серьезных никто не получил. Ну и по факту там никто из, там, грубо говоря, там группы, там человек в 30 нападавших особо не огреб. Но вот один парнишка с сотрясением мозга в итоге оказался в больнице. Вначале мы по этому делу шли как потерпевшие, потому что эти ребята на нас первые все-таки прыгнули. И мы оценивали их как реальную угрозу, и мы действительно боялись за собственную жизнь, потому что они, ну, спортивные молодые люди, как бы с железными палками, как бы в пакетах. Фиг знает, что ждать, наверное, ничего хорошего. Мы, соответственно, подавали заявление в милицию, как бы о том, что на нас напали. Но спустя месяц это дело перевернулось с ног на голову, и мы стали обвиняемыми по делу о хулиганстве. Мне дали, соответственно, условный срок, я вернулась к партийной деятельности, начала посещать всяческие мероприятия. И на меня целенаправленно сотрудники Центра Э просто задерживали, оформляли административные протоколы, чтобы условный срок превратился в реальный.
3: И довольно скоро сотрудники правоохранительных органов добились своего. Решением суда условный срок Ольги Шалиной был заменен на 3 года лишения свободы.
2: Есть 2 вида подхода, да, к заключенному начальству. То есть либо тебя как-то запугивают сходу, либо тебя задабривают сходу. Вот меня сходу задабривали. У меня было ощущение, что я просто лев в клетке, которого пытаются закормить мясом как бы на полном серьезе, чтобы он никого не жрал. Какая-нибудь там расстегнутая пуговица, например. И вот любую другую зэчку за такой внешний вид, ну, сделают замечание раз, потом возьмут объяснительную, потом могут какой-то выговор объявить. Ну, то есть какие-то санкции будут. Мне вот вообще ничего. Могли там подойти, застегнуть пуговицу, там разве что в нос не поцеловать. И у меня первое время было даже погоняло, короче, мусорская. Потому что начальство прям демонстративно говорило, типа, вот ей можно там больше, чем вам, скажем так. При том, что я типа никак там не сотрудничала, ничего такого, то есть не работала на администрацию. Это просто было именно такое показушное задабривание. То есть на любые мои какие-то выходки, например, я там отказывалась идти выполнять там работы по 106-й, но это работа без оплаты труда по благоустройству территории. И они бывают разного характера, то есть ты можешь снег поубирать зимой, да, ну, приятная физическая работа на свежем воздухе. А можешь пойти на помойке и помочь загрузить мусор там в мусорную машину. Грязная работа, воняет как бы некрасиво. Какие-то работы мне нравились, я ходила, от каких-то я отлынивала, потому что, ну, блин, не хочу вонять. Любая другая бы просто уехала в ШИЗО за отказ выполнять эту норму Уголовно-исполнительного кодекса. А мне просто со мной разговаривали, просили не делать эти отказы столь демонстративными, ведь на меня смотрят другие люди, ведь мне простят, а им нет. Поэтому давай будем вот жалеть окружающих. Очень-очень долгие, такие очень позитивные такие вот воспитательные беседы. Собственно, все действие начальства было направлено на то, чтобы сказать мне, что вот у тебя через там полтора года настает условно-досрочное освобождение, и мы с тобой прощаемся. Вот сиди ровно, да сиди, и мы прощаемся. Ты нам здесь не нужна, нам не нужны проблемы. Такая подача.
3: Однако Ольга Шалина не питала никаких иллюзий. Она понимала, что такая ситуация не может длиться долго. И знала почему.
2: Я же не первый нацбол, который сидит в тюрьме. Я же знаю, как сидели мои товарищи. И вот те ребята, которые тоже хорошо сидели, у них тоже такая была фишка в начале. Первое вот время, они как бы полсрока сидят, им все прощается. Но потом, когда приходит вот именно время условно-досрочного освобождения, непосредственно там вот перед УДО, им делается нарушение специально, чтобы их не выпустить. Потому что выпускать или не выпускать нацбол из тюрьмы решает не тюремное начальство чаще всего, а решает Москва. А Москве как бы не нужно такое. Прошел год. Я просто почувствовала, что что-то в воздухе такое изменилось. Ты вот ходишь, чувствуешь себя как кот, тебя только сметаной кормит, гладит, тебе так кайфово. А тут что-то типа гладить перестали, ну, нервяк какой-то у начальства идет. И ко мне подходит начальница отряда и говорит такая: «Сейчас твою подругу привезут». Я думаю, ни хрена себе, в панику впадаю, думаю, кто-то из товарищей сел. И она продолжает: «Эту из пусера, это Алехину». Говорю: «Какую нахер подругу? Че вообще? О чем, блин, речь?» Я говорю: «Вообще нормальные». Ну и все, это, соответственно, в моей голове прокрутила схема, что едет девочка, у которой есть как бы связи с журналистами, у которой есть поддержка от адвокатов, которая, то есть я читала тогда «Новое время» и, ну, New Times, да, и, соответственно, знала о том, как она, девчонки там, что да, Маша, что Надя ведут, собственно, свою борьбу, что они там, да, жалуются на условия содержания. Плюс мне в письмах про них писали, как бы. Я понимала, что начальство воспримет их именно как угрозу. И получалось, что едет девочка, у которой есть журналисты, правозащитники, и есть я, которая просто все знает о этой нашей колонии, знает все, собственно, нарушения, которые есть в колонии, но просто у меня нету ресурса донести, как бы, эти нарушения. Но, по сути, мне только дай волю, я варежку-то открою, потому что за год пребывания накопилось, ну, много жалоб от девчонок. То есть я видела, как другие сидят. Это ко мне особенное отношение. А к другим-то нет этого особенного отношения. Другие ходят там под постоянным прессингом психологическим, там, шантажом, работают за копейки, спят мало, чтобы работать больше за эти самые копейки. В общем, была инфа, которой можно было поделиться. Ну и все, то есть я уже просто сама для себя сделала выводы, что, ну, наверное, в связи с, вот, с приездом Маши будет хуже.
3: Как бы то ни было, но знакомство Ольги Шалиной и Марии Алехиной не могло не состояться. И этот день настал.
2: Познакомились с Машей, разговаривали за политику, спорили по большей части. Сотрудники администрации дико боялись этого всего, потому что они же не знают, о чем мы говорим. Они просто только видят в камеры видеонаблюдения, что мы день там по 3 часа гуляем вместе, круги по зоне наматываем, там что-то происходит. Им не объяснишь, что Маша читает Мандельштам, ё-моё? Нет, мы не готовим революцию, мы, блин, правда спорим. Я там, не знаю, рассказываю о том, что Сталин делал революцию, потому что он учился в семинарии, и у него есть там какие-то, опять же, там тоже православные загоны в голове, как бы, что он не просто там кровавый тиран. Маша мне говорит: нет, вот он тут столько человек там посадил, расстрелял, в том числе твоего любимого поэта Гумилева. Тру-ту-туф. Вот. Мусорам этого не объяснишь? Они просто считают, 2 политических активиста стоят рядышком, значит, они что-то задумали. Все трындец.
3: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. А мы продолжаем слушать рассказ Ольги Шалиной о том, как ее этапировали из Нижегородской женской колонии в Кемеровскую.
2: Меня собрали экстренно, мне не дали ни с кем попрощаться, никого предупредить, обнять, там ничего такого. Родственникам своим не могла сказать. Просто срочно там вещи в зубы и на выход. У меня такой вот был от этого стресс. Опять же, разрыв с друзьями, с той же Машей. Самая тяжелая часть этапа – это когда ты едешь в поезде, Столыпинский вагон. Для справки, Столыпинский вагон неправильно считать негативным вообще явлением, потому что до того, как появились Столыпинские вагоны, люди ходили пешком. И в процессе просто помирали. И зимой ходили, отмораживались, обмораживались. А тут их стали на электричках возить. В этом-то смысле все хорошо. Тяжело физически. Тот момент, что люди заперты в вот этих маленьких клетушечках. Купейный вагон. Только отсекателем является не стенка с дверью, а такая решетка, сетка рабица. И дверь тоже сетка рабица. То есть такие обезьянки в клетке едут. Тане даются сухпайки. И начальство разносит кипяток 3 раза в день. Опять же, выводит в туалет тоже 3 раза в день. Это в идеале. Тот ходит в туалет, хочет почаще сходить, чем 3 раза в день. Но всем приходится терпеть. Если нет возможности терпеть, вопросы решают по-разному. Кто-то там писает в эти там лоточки, которые от сухпайка стаканчики. У нас был случай на перегоне между Екатеринбургом и Марьинском. Девчонка-цыганушка такая супербоевая была, очень просилась в туалет, ее не выводили, потому что они имеют право открывать дверь клетки, только если они в численном преимуществе. То есть они подходят втроем к клетке, отрывают клетку, выводят тебя. Ментовские правила понятны, но писать-то хочется. Цыганушка обозлилась, пописала в стаканчик. Ну и в следующий раз через эту решетку плеснула в этого мента. А она девка вот ростом там, я не знаю, просто метр там, не знаю, не больше. Ты ее даже не ударишь, потому что она слишком маленькая, это унизительно как бы. То есть мент просто матерился и убежал, как бы, все. Всех вывели в туалет, все пописали успешно.
3: Жизнь, быт и условия содержания Ольги Шалиной в Кемерово отличались от колонии в Нижнем Новгороде.
2: Я в Нижнем Новгороде занималась тем, что я шила, потом я непродолжительное время была механиком по обслуживанию швейных машинок, ну, ходить чинить швейные машинки, чтобы они там шили нормально. А в Кемерово меня определили, короче, для швейки я оказалась слишком умная, меня начальник промзоны испугался сразу же, я сразу начала про свои права рассказывать, он сказал, ему умные не нужны, я иду нафиг. Меня определили в дворники, у нас вот 10 человек там было. И мы жили таким вот этим коллективом, собственно, дворницким. У нас там было специальное служебное помещение, где хранился наш инструмент, форма, и где мы, собственно, тусовались тогда, когда не надо ничего делать. Когда я была дворником, вообще было смешно. Мне приходили посылки от одного товарища моего. Короче, он раз в месяц присылал мне такую маленькую почтовую коробочку, всю уложенную шоколадками Альпен Гольд. 20-30 шоколадок. Понятно, что я не сожру как бы 20 шоколадок. И я тут же, когда получала эту посылку, своим дворникам, короче, раздавала всем девкам шоколадки, потому что у них столько нету. А у меня прям было реально дофига этих всяких сладостей, потому что у меня куча товарищей. Мой тренер по боксу мне слал посылки. Мне слал посылки мужик, который до этого поддерживал Pussy Riot, но их выпустили. Он мне написал, ну их выпустили, я решил поддерживать вас. И начал мне слать посылки. Короче, у меня вообще ни в чем нужды не было. Вот я раздавала эти шоколадки. Меня вызывали на беседу и спрашивали, что за взятки я даю за шоколадками. Вообще, правила внутреннего распорядка есть норма о том, что запрещается отчуждать находящиеся в индивидуальном пользовании продукты питания, вещи и так далее в пользу другого осужденного. И также запрещается принимать их в дар. Но это нужно, как я понимаю, для того, чтобы не было как бы какого-то шантажа и вымогательства. Но, по сути, ты не можешь просто делиться. Слава богу, ни в Нижнем Новгороде, ни в Кемерово никто за этими нормами прям особо не следил. Там только вначале тебя подкалывали, типа, вот когда мне пришла эта дачка, и я уже знаю, что делиться нельзя. И они мне такие, что, все под одеялом съешь? Ну, я поняла, что, типа, все нормально, можно делиться, как бы, ничего такого. Я говорю, мне религия запрещает есть под одеялом, мне насрать на ваши нормы, как бы, я точно буду делиться. Но, например, у меня товарищ Гриша Тишин сидел в волгоградской колонии, и ему за то, что он угостил другого, ну, то есть, когда на него начался прессинг, и он другому заключенному дал сигареты, вот его за то, что он дал сигареты, закрыли в ШИЗО, потому что запрещается отчуждать предметы в чужое пользование. Маша Алехина освободилась, и девчонкам, которые остались сидеть в Нижнем Новгороде, делала передачу. 5 девчонок сидит близких, да? И она одной сделала, чтобы она со всеми остальными поделилась. Ну, логично? Логично. Удобно? Удобно. Вот ту девчонку за то, что она поделилась, соответственно, сделали ей выговор. А у тех, кому она отдала эти продукты, отняли эти продукты и сожгли их нафиг.
3: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
0: Каким вам представляется будущее России?
5: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
6: Будущее России лучше, чем в Америке.
7: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
8: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
9: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Доктор социологических наук Елена Амельченко в своей работе «До и после тюрьмы. Женские истории» пишет: «Развитие современной пенитенциарной системы связано с трансформацией представлений о формах социального пространства и времени». О подобной трансформации говорит и Ольга Шалина.
2: Ну, ты вот привыкаешь к тому, что мир как бы он двойной, да? Есть мальчики, есть девочки. А потом ты вдруг окажешься в ситуации, где нету мальчиков. А в голове твоей вот, ты все равно делишь как бы людей на два типа. И ты ищешь, где этот второй тип вообще взять. Я вот заехала, увидела девчонок там таких брутально выглядящих, мускулистых, с короткими стрижками, с жесткими какими-то чертами лица. Я как бы такая, что как бы? То есть я там на одну девку вообще подумала, что это парень, и мне пришлось включить мозги, чтобы понять, что здесь не может быть парнем, потому что нет, здесь вот парни, это люди в форме только ходят, охранники, и то их тут немного, большинство женщины, охрана тоже большинство женщины. Но есть как бы девчонки, женщины, как бы, которые играют роль, они даже на воле, они так себя не ведут, но здесь вот они прям абсолютно полностью в эту роль вживаются, ведут себя как пацаны, там ходят в развалочку, руки в боки, выполняют какие-то там, чаще там какие-то более такие силовые работы, ну, типа те же самые, например, там, механики швейных машинок или строители, электрики. Очень тяжело там не делить мир на две части. Это все одна часть. Как я не боролась, все равно я забила болт как бы через полгода. И типа девки с короткой стрижкой давала нести тяжелую сумку, а девки с юбкой отнимала сумку. Опять же, это не только в моей голове такое. То есть, например, в головах у начальников, ну, начальниц отряда, это же женщины все, начальницы отряда в женской колонии, у них то же самое происходит. Вот у меня была фишка, что я вот играю из себя такого бравого пацана-дурачка. Ванька такой, типа, пришел, такой, эй-эй, перед начальницей своего отряда выпендриваюсь. И она ко мне начинает лучше относиться, потому что она меня должна отругать. А я, оказывается, похожа на ее младшего брата. И все. И у нее переносятся ее вот эти родственные какие-то чувства, как бы добрые, на меня. И мне все девчонки говорят, что такое? Она злая, как собака. А с тобой она просто плывет. А потом она моей маме вот сказала, там случайно они пересеклись, когда мама на свидание приезжала, что, оказывается, я такая классная, потому что я ее брат напоминаю, как бы, который такой классный, задорный пацан. Ну, и ты просто в наглую берешь, да, на таких вещах играешь. Но когда я заехала в Кемерово, на меня, походу, галочка стояла, мне прям сразу сказали, даже не пытайся в это играть. У нас прям жесткое табу, короче, прям забей болт, как бы, не прокатит все твои улыбочки, ужимочки. Ну, блин, это же женщины, ты им комплимент сделал, они тебе улыбнулись, все простили, ты заходишь. Ты не заходишь там, тебе должны выговор дать, ну, отчитать тебе на что-то. А ты заходишь и говоришь, ой, у вас прическа новая там. И нет никакого выговора, и пошел дальше. Или другой вариант, например, все привыкают к такому образу. И я, и там другая девчонка там со стройки была такая, она прям пацанистая, спортивная, то есть я хотя бы пышка, а она прям такая вот дрыщ прям, просушенная вся. И вот у нас была фича по воскресеньям, когда выходной день, одевать юбочки. Ну, короче, ты просто стираешь свою форму, форму дается брюки и юбка. Если ты брюки постирал, брюков нету, значит, надо ходить в юбке, как бы. Плюс по лету в юбке гораздо приятнее ходить. Я до, как бы, зоны юбку не одевала лет, наверное, 15. То есть, когда моя мама узнала, что я буду ходить в юбке, она сказала, бедная девочка. Ну, то есть, для меня это было вообще не мое. А здесь, как бы, выбора особо нету, я одела. Плюс мне ее перешили специально под меня. И это тоже была фишка. Все привыкают к тебе как к пацану, а тут у тебя пацан в юбке. И у них еще одно перекрытие происходит. Это, как называется, когнитивный диссонанс. Когда ты играешь на привыкание и вызываешь шоковое состояние у человека. От меня в юбке начальство расплывалось еще больше. Они и так таяли, а так они просто вот вообще просто ложились в штабеля.
3: Отдельного внимания заслуживает рассказ Ольги про романтические отношения между заключенными.
2: В зоне за отношения между осужденными, неважно, женщинами, мужчинами, это запрещенная тема. Короче, мужеложество и лесбиянство – это злостное нарушение режима, и ты за это уезжаешь сидеть в ШИЗО сразу же. Такие правила. Вот они написаны в Уголовно-исполнительном кодексе. Вот открываешь УИК, там написано. Поцеловался с тёлкой, сел как бы на 15 суток. Поцеловался с мужиком, тоже сел на 15 суток. Если вы в колонии поселения, и между вами возникли отношения между мужчиной и женщиной, вы уехали по разные зоны сидеть. Это тоже нарушение. Тут дело как бы не в пидорстве, а просто, что не должно быть отношений. На лиц, которые как бы могут совершать подобные нарушения, устанавливается профучет. Это то, что к тебе особое отношение от начальства, то есть за тобой повышенное внимание. Ночью будешь спать под лампочкой, чтобы было видно, что под твоим одеялом кроме тебя никого нет. Под лампочкой — это просто ближе к выходу из помещения, где все спят, горит лампочка, ночной светильник, и туда кладут суицидников, склонных к побегу, ну, короче, всех, у кого профучет. Ну, короче, у меня там были отношения с девчонкой в своем отряде. Мы вообще считались самой красивой парой колонии. Ну, и тут на меня решили, видимо, принаехать, как бы начальница отряда меня вызывает и начинает меня отчитывать. Она меня вызывает и говорит: ну вот мы тебе хотим нарисовать профучет. А я уже знала, как бы, что, какая будет беседа, я уже отрепетировала ответ. Ну вот вы там вот обнимались и вас вот видели, как бы. Я так, я что, виновата, что ли, что я такой человек? Я вообще требую, чтобы меня, знаете, я считаю, ко мне надо приставить охрану. Ну если на меня западают, что, виноват, что ли? Или что, по-вашему, когда я, значит, в клубе играю роль, там, я на тот момент на новогодней сказке играл роль щелкунчика, то есть если я вас в театральной постановке изображаю мужского рода персонаж, это типа я молодец, вы мне за это благодарность дали. Когда я там вам там починила сломанный стул в отряде, вы мне тоже благодарность дали. Или когда я вам, значит, добровольно пошла, там снег перекидала несколько тонн, как бы то, что типа не каждая девка сделает. Вы мне тоже благодарность дали. И типа это нормально, да? Но я же мужские функции выполняю. Это же не окей, как бы тонну снега перелопатить или там фуру какие-нибудь капусты разгрузить. А когда, значит, там за ручки подержался, все нарушение. Ну, короче, я ей доказала, что это все из роли. И она так: ну ладно, иди отсюда. Все. Никакого профучета мне не дали, и наоборот отправили. А, я напомнила о том, что мне вообще подходит, что мне нужно отправлять на повышение. Ну, короче, на облегченные условия отбывания наказания, УДО в опасности, вообще мне пора на облегченку, туда-сюда. И она такая: ну да, действительно. И отправила меня просто на облегченку. Но это было большой ошибкой, потому что на облегченку, то есть у меня-то отношения с девчонкой в своем отряде, а на облегченку ты переходишь в другой отряд, и все, крест на ваших отношениях. Вы встречаться-то не можете, так вы в одном помещении живете, а так только на улице ходить на героическом расстоянии друг от дружки, типа просто гуляете. Короче, она подавала на УДО на тот момент, и ей нужно было иметь безупречную репутацию. Поэтому, с моей стороны, это было сознательное решение держаться подальше, чтобы не портить человеку репутацию, потому что это все серьезно. Ну, ты выбираешь между свободой, как бы, и вот сейчас каким-то сиюминутным увлечением, которое вот здесь, как бы, в колонии есть, а там на воле его не будет. И, ну, вы же расстанетесь. И я же хочу, чтобы она ушла. Раньше там какие-то там душевные терзания, чувства, там, слезы, это, конечно, все было. Прощания такие, что там, я не знаю. Это мой выбор. То есть, когда ей суд удовлетворил ее ходатайство о досрочном освобождении, я плакала, но ко мне подходили и поздравляли все. Говорили, что, блин, мы тебя поздравляем с тем, что она уйдет на волю. И ты такой, типа, да-да.
3: Ольга Шалина вспоминает свой тюремный опыт и приходит к выводу, что между заключенными и теми, кто их охраняет, есть очень много общего.
2: Вот эти начальники, наши охранники, они, по сути, точно так же отбывают наказание, потому что они большую часть своего времени, своей жизни также проводят здесь, в этой колонии. Также у них есть правила, они должны носить форму, они должны быть также застегнуты на все пуговицы, там, они должны там снимать при своем начальстве свой головной убор. На них также висит бейджик с их именем и должностью. И они вот в этом смысле они мало чем от них отличаются. Вот. Поэтому я сказала, что лучше пускай будут начальники, чем роботы, потому что начальник все-таки человек. Да, среди них есть там люди, которые там делают подлые вещи, есть, которые воруют. На мужских колониях дополнение к коррупции там и воровству добавляется. Просто пыточные всякие мероприятия, просто озлобленность и избиение осужденных. Женщин, слава богу, я с этим не сталкивалась, но большинство из них — это просто люди. С ними можно там и за жизнь потереть, и чай. Ну, это запрещено просто, понимаете? Неслужебные отношения называются. То есть ты не можешь с начальником выпить кофе. Но мы со своим там начальником пили кофе. Также там пили кофе там на фабрике, где мы шли. Хотя там запрещено пить кофе. Но это просто человеческое. Или там сигаретами обмениваться. Типа он заходит: девки, у меня нет, можно у вас стрельнуть. Простое такие вещи. То есть мы разыгрывали, вот когда я работал в банно-прачечном комбинате, я брала у охранника форму. Ну, то есть он мне давал свою куртку и шапку. Это баня. Девки моются. Но они моются типа в моечном зале, а мы в раздевалке находимся. Ну, там никого нет, все нормально. И мы подходим к двери моечного зала. Я, соответственно, в кителе. Там пар, там не видно. Заглядываю туда. А начальник, ну, мужчина, своим басом сзади меня: «Кто это у меня здесь?» И там визги, писки. Ну, просто вот такие человеческие вещи, какие-то розыгрыши. Да хренище, мы там шизили по-всякому, вот это в Кемерово было. Я под конец, когда освобождалась, по-моему, это было утро освобождения именно. Вот я в бане, короче, у нас там кабинет такой специальный, кабинет начальства. Причем он такой в стиле ампир, короче. То есть такие столы с резными ножками, как бы кресло, как бы столик красивый. Короче, мы притащили туда ванную. В ванную мы натаскали воды ведрами, нахерачили до шампуня, чтобы была пена. И я прям как, ну, без одежды-то нельзя, ну, и неприлично, и не положено. Короче, как есть в форме, плюхнулась в эту ванную. Ну, и заходит шеф. И я так в ванне так. Че спинку не потрешь перед уходом? Все, блин, он просто ха-ха, как бы. Просто ржет, как бы, говорит: «Таких дураков у меня вообще никогда больше не будет. Вы такие классные, блин». Все, типа, Оля, блин. Короче, прощались, плакал, как бы, обнимались. И вот вроде зона, вот вроде мусор, как бы, да, я говорю, мусора начальства, как бы, нет. Он не мусор, он человек, который вот помогал тем, что вот ты вот сидишь и тоже себя чувствуешь человеком за счет такого человека, что вы там за жизнь трете и прочее. То есть я считаю, что вот такой вот именно тотальный стокгольмский синдром, как бы, это вот то, что меняет тебя, как бы, в лучшую сторону, когда ты понимаешь других и не делаешь так, чтобы им было плохо, как бы, вот это то, что нужно.
3: В завершении этого эпизода подкаста мне хочется дать послушать вам еще один рассказ Ольги Шалиной. На мой взгляд, это очень важная история о том, насколько тесно в тюрьме переплетаются судьбы людей, которые находятся по разные стороны закона.
2: С начальником самой зоны, Инвир Фархатович, спорили, короче, я же сидел, это был Майдан, все эти события, там, соответственно, с закидыванием Беркута коктейлями Молотова, и это вот момент, мы смотрим новости, и вот происходит вот этот вот вечер, когда коктейли полетели, и горящие беркутовцы бегают между зэчками и мусорами, прям такая черта такая прошла, потому что и мы же смотрим новости, и они же смотрят новости, и мы себя воспринимаем как протестующие, а не себя как Беркут. Ну, это просто психологически, кем ты себя ассоциируешь. На следующий день я вот выхожу, и я политическая единственная в колонии, и ко мне вопросы. Че, и меня сожжешь, когда время придет? Сожжешь, да? Кинешь этот коктейль, и ты хуй знает, что ему ответить. Но он человек в форме, который твой враг, который за этого ебаного Путина. Мы с начальником прям просто, то есть я там, ну, типа, я дворник, на тот момент было, кидаю снег, уйти никуда не могу с этой точки. Он подходит, начинает на меня орать: «Уебите в свою Америку, что вы добились, посмотри, что там происходит». Я говорю: «Это моя страна, тебе надо, ты уебывай». Ну, чтобы вообще начальнику колонии сказать: «Уебывай, иди на хуй сам». Вообще-то любой зэк за это уедет сидеть далеко надолго и здоровья лишится. Но это вот просто между нами разговор. Просто человека, который за власть, и человек, который против власти. Просто спор. Потом мне книгу передавали. «Киев капут» называется. Это статьи Лимонова, собственно, вот как раз по тем событиям на Майдане. Он эту книгу мне не отдал. Взял ее себе, читал ее. И мы созванивались каждое утро, чтобы доложить, что нарушений не происходит, все в порядке, баня работает в штатном режиме. Ну, короче, что все работает. И, соответственно, он не принимал информацию, как работает баня. Он мне говорил: «Так, а я вот тут сейчас прочитал, и вот здесь мне нравится, а вот здесь я не согласен». Короче, мы обсуждали книгу. Когда прощались, он, соответственно: «Ну что, типа, кто, если не Путин?» Я так: «Ну, я могу отвечать только за себя». Он: «Ну, тогда, если все получится, про меня не забудь». Ну, в общем, человеческая рулит. И друг, товарищ и брат, а не волк. Это важно сохранять.
3: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
6: Настоящее время на радио «Свобода».
10: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
11: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
6: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
12: понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
13: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
14: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
15: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
16: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
17: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
18: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
19: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или

0: девическое наименование тех, кто в результате Второй мировой войны покинул свои места и оказался в других странах. В Германии прежде всего, но также и в Австрии, и на севере Италии, и во Франции, и всюду, докуда простерся гитлеровский оккупационный режим. Депийцами были далеко не только советские граждане, а среди советских не только представители второй волны эмиграции. Некоторые эмигранты, попавшие в Европу сразу после 1917 года, тоже иногда оказывались в числе депий. В чем интерес историков к этой категории лиц? Во-первых, социологически, политически и культурно интересно любое масштабное явление, а речь в данном случае идет о многих миллионах перемещенных граждан. Во-вторых, судьба любого депийца исключительно драматична. Вырывание человека с корнем из привычной обстановки, разлучение с семьей, лишение всякого имущества, потеря какого бы то ни было социального и, чаще всего, профессионального статуса, тяжелейшая безработица, отсутствие ясных перспектив на жизнь, и над всем этим каждодневный страх. Страх быть выданным на расправу Сталину. Страх быть обвиненным в соучастии в нацистских преступлениях, в коллаборационизме. Ну и в-третьих, крайне малая изученность наследия ДП. Какие книги, журналы и газеты они выпускали, какие стихи писали, были ли среди них талантливые художники, музыканты, актеры, режиссеры, ученые? На этот последний вопрос ответить проще всего. Да, были таланты. Поэты Иван Елагин и Николай Моршин, прозаики Борис Ширяев, Сергей Максимов, Николай Нароков, Геннадий Хомяков, Леонид Ржевский, Владимир Юрасов, филолог Владимир Марков, публицист Михаил Коряков, историк Николай Ульянов. Это только те, чьи произведения уже отчасти переизданы, но впереди еще непочатый край работы. Депийцы создавали по всему миру издательства, выпускали газеты, принимали активнейшее участие в запуске и работе трех радиостанций – BBC, «Голоса Америки» и «Освобождение», нынешней «Свободы». Сборник «Депийцы» закладывает хороший фундамент систематического изучения этой огромной, драматической, часто болезненной темы. Ее общее название хорошо всем известно – «Холодная война». Но перед нами на этот раз не атомные секреты или правительственные комиссии, не открытая дипломатия, а люди, человеческие судьбы, неуслышанные голоса целого поколения. Нами неуслышанные. Составитель и ответственный редактор сборника – историк Павел Трибунский. Мой первый звонок ему в Москву.
1: Павел, скажите, пожалуйста, какая ваша мотивация при занятии этой темой? Почему депийцы? Что вас привлекает и что привлекает науку в этой теме?
2: За мировую науку сказать не берусь. А для меня исходным импульсом послужила работа над фондом Геннадия Хомякова, который оказался в Доме русского зарубежья в 2014 году. Я начал его разработку с целью описания. Однако в процессе банальной технической работы выяснилось, что фонд представляет из себя ценнейший кладезь материалов по послевоенной истории и, прежде всего, конечно, депийской миграции. И в процессе работы мне хотелось понять окружение тех людей, с кем работал Хомяков, с кем конфликтовал, с кем дружил, с кем не дружил. И в процессе работы, при чтении данной литературы по данному вопросу, выяснилось, что тематика вообще излишне политизирована. Здесь накладывается и политический аспект, и нежелание многих депийцев что-то рассказывать о своем прошлом. Плюс к тому, по сравнению с той же первой эмиграцией, материалы сохранились крайне фрагментарно. И желая подсобрать материал для комментирования переписки Хомякова, вошел в контакт с множеством людей. Некоторые написали воспоминания о Хомякове, их можно прочитать в данном сборнике. А некоторые люди выразили желание поучаствовать статьями и публикацией материалов. Так примерно и пришла идея создать такой сборник.
1: Естественный вопрос. Я задаю его от имени читателя, который не совсем в курсе обсуждаемой темы. Скажите, пожалуйста, депийцы – это что, предатели или кто они?
2: Вещи, связанные между собой лишь отчасти. То есть люди, лишенные статуса гражданства, оказавшиеся

0: на территории, как правило, тризонии, то есть это совместная зона под управлением Великобритании, США и Франции, отказавшиеся возвращаться в Советский Союз и искавшие себе возможность применения своих сил, способов выживания практически по всему миру, в разных странах, на разных континентах. EDP – это всего лишь юридический статус. То есть человек без гражданства, перемещенное лицо, которому надо было найти где-то место поселения. Оно так и фигурировало в официальных документах, но, естественно, оно являлось и синонимом людей, оказавшихся на Западе не просто не по своей воле, а именно по своей воле, в свое время занимавшихся коллаборированием или просто бывшими коллаборантами на территориях, оккупированной нацистской Германией. Кто-то прошел через русскую освободительную армию, через другие такие квазинациональные соединения. Ну и не будем забывать, что, ну, опять же, по приблизительным подсчетам советской стороны, из порядка 500 тысяч людей, не пожелавших вернуться в границы, ну, на территорию Советского Союза, подавляющее большинство составляли, конечно же, представители прибалтийских народов, украинцы, народы Закавказья. Ну, великороссов это примерно где-то 10%. Соответственно, упор идеологических противников Советского Союза был не столько на русскую карту, сколько на упор на национальность, то есть на национальное формирование как возможность повлиять на судьбу, будущую судьбу Советского Союза.
1: Каков главный, на ваш взгляд, вклад DP в историю XX века, в его культуру, в какие-то общественные шаги?
0: Я даже не готов ответить на этот вопрос, несмотря на то, что он достаточно прост и понятен. Сама тема еще плохо изучена, это прежде всего. Для меня, как изучающего достаточно частные сюжеты, вот эта широкая панорама только-только начинает открываться. Хотя какие-то промежуточные выводы сейчас уже я вот так, наверное, мог бы, по крайней мере, для себя обозначить. Это такая межеумочная волна, не давшая больших имен, не блиставшая большими именами, вот. Но достаточно хорошо пришедшаяся ко двору вот в эпоху Холодной войны, противостояние Советского Союза с его союзниками с одной стороны и Соединенных Штатов Америки и их союзниками с другой стороны. То есть люди с советским опытом выживания, знавшие как слабые, так и сильные стороны режима, они оказались весьма удобны в качестве идеологических бойцов, людей, которые открывали западному миру именно Советский Союз, а не дореволюционную Россию, которую к тому моменту уже явно русские потеряли. Я думаю, что, наверное, вот в этом определенного рода возрождение интереса к России именно как к врагу, противостояние с ним и возможность представить свой опыт советский в качестве учебного материала, в качестве пропагандистского материала, ну, в качестве такой определенного рода, наверное, идеологической какой-то борьбы. Это, пожалуй, вот единственный такой ответ на вопрос, который я могу точно дать. Потому что с точки зрения величины и с точки зрения тех достижений, которые для второй волны, как мы ее часто называем, или дипийской волны, характерны, это менее заметные деятели XX века, будь то по сравнению с первой волной или там, с третьей волной, начавшейся в 70-х, ну, в конце 60-х, начале 70-х годов. Вот, пожалуй, единственный вывод, к которому мне пока удалось прийти в ходе исследования.
1: Какие направления, какие темы, какие ареалы изучения кажутся вам наиболее важными сейчас на этом этапе исследования проблемы?
0: По большому счету, вот это изучение послевоенных движений, оно четко отделилось от, как мне покажется, четко отделилось от изучения русской освободительной армии. То есть есть определенная группа историков, которые вот занимаются исключительно Власовым, его сподвижниками, воинскими формированиями и, соответственно, коллаборацией с нацистами. И несколько как бы, сбоку находится изучение того вклада, что внесли дипийцы в развитие зарубежья, диаспоры, как они оказались между разными волнами. И мне кажется, что здесь упор было бы неплохо сделать на культурную составляющую, издательскую деятельность. Наверное, неплохо было бы рассмотреть те учреждения, организации, которые создавались дипицами в странах пребывания. Ну и, конечно, тот вопрос, который невозможно никак обойти, это взаимодействие новых беженцев с властями от разведки до внешнеполитического ведомства тех стран, в которых они оказались. Потому что вот эта иммиграция четко находилась в прямой зависимости от того, как и насколько ее поддерживает правительство той страны, где они пребывали.
1: Удалось ли дипийцам осуществить поставленные цели, поставленные ими самими и теми, о ком вы только что сказали?
0: Они были настолько разнообразны, эти цели. Если взять статью Бена Тромли, она одна из первых идет в сборнике, да не только эту статью, но и многие другие его работы, то некоторые дипийцы строили просто наполеоновские планы по свержению сталинского режима в Советском Союзе, считали, что это дело там месяцев, ну, в крайнем случае года. Естественно, такие планы не могли быть осуществлены ни тогда, там, ни позже. Какие-то планы более мелкие, а именно попытка помочь в ассимиляции в тех или иных странах, попытка помочь с работой, сохранение национальной идентичности. Тут дипийцы, естественно, оказывались не на пустом месте. Здесь уже была проведена работа и предшествующими иммигрантами, да и, собственно говоря, сами дипийцами. И здесь работа носила такой достаточно плодотворный и творческий характер. Поэтому ответ еще, мне кажется, лежит далеко впереди. Нам еще его исследовать и исследовать.
2: Павел Трибунский. На волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Мы обсуждаем новинку Дома русского зарубежья имени Солженицына «Сборник дипийцы». В 500-страничный том, подготовленный Павлом Трибунским, вошли больше 20 публикаций. Среди них статистический обзор численности перемещенных лиц, работа Русского института в Гармише, судьба русских эмигрантов в Латвии, деятельность Советского комитета за возвращение на родину, отношения Ивана Бунина с новыми эмигрантами и отношения с ними старых российских социал-демократов, судьба историка Николая Ульянова, прозаика Леонида Ржевского, итальянские злоключения книги о русской литературе Бориса Ширяева, демографические исследования в Мюнхенском институте по изучению СССР, архивные раскопки в Гувере, некоторые эпистолярные связи читателей с редакциями и расшифровка стоящих за этими письмами подлинных биографий и ряд других тем. Особо хочу отметить небольшой мемуар Ростислава Владимировича Полчининова, самого принадлежащего к первой волне эмиграции, но пишущего в данном сборнике о своих коллегах-дипийцах. Воспоминания озаглавлены «С Хомяковым, Коряковым и другими на радио «Свобода». Обратите внимание, жителю Нью-Йорка Ростиславу Владимировичу Полчининову сейчас 102 года, и он попросил уточнить, в каком именно часу наша передача выйдет в эфир. Мой следующий собеседник – историк Бен Тромли, автор глубоко документированного исследования «Беженцы холодной войны» и ЦРУ. Книга вышла 2 года назад, пока только по-английски. В сборнике «Дипийцы» Бен Тромли пишет о деятельности ЦРУ в антикоммунистических организациях 50-х годов.
1: Профессор Тромли, до недавнего времени большинство исследователей русской эмиграции не касалось вопроса о контактах эмигрантских организаций с американской разведкой. И это совершенно понятно. Историки не хотели влезать в ту область, где нет еще достаточного количества рассекреченных документов. Вы однозначно утверждаете, что такие контакты между ЦРУ и эмигрантскими организациями были. Скажите, пожалуйста, какой фундамент вы кладете в основание своих работ?
3: Фундамент в работе с точки зрения источников можно уже много найти, много, в принципе, документы ЦРУ доступны, которые касаются этих иммигрантских операций или частично Дело в том, что они были рассекречены в связи с законодательством о военных преступлениях Второй мировой войны. Хотя, собственно говоря, те документы, которые вот касаются иммигрантской антикоммунистической деятельности, они, в принципе, там нет информации о военных преступлениях, но так они прошли. Поэтому ЦРУ, конечно, организация, которая не хочет особо много рассекречивать, но в данном случае база источников очень богатая.
1: Насколько масштабна была связь ЦРУ с эмигрантскими организациями и насколько длительна?
3: Что касается масштаба, я думаю, что достаточно масштабно. В том плане, что уже в начале Холодной войны разведчики, политики американские, в принципе, питали большие надежды на эмиграцию российскую, что те россияне, которые должны были покинуть свою страну, они представители русской нации, что они смогут как-то бороться с Советским Союзом. Поэтому надежды были большие. Если речь идет о том, о масштабах в плане финансирования, да, допустим, ЦРУ, хотя финансирование очень нелегко удается уточнить в документах, что можно сказать, что, наверное, украинские группы были более мощные, что на них тратилось больше денег. Хотя это в чем-то логично, потому что было больше ДП украинцев, чем ДП русских. И однозначно американцы больше интересовались, значит, второй волной ДП, чем первой волной, да, чем эмигранты послереволюционные. Да.
1: Скажите, а какие главные политические и организационные результаты вот этой связи ЦРУ и эмигрантских организаций? Что ЦРУ удалось добиться?
3: На мой взгляд, результатов конкретных очень мало. В каком плане? Что надежды были нереалистичными. Они думали, что эмигранты могут активно чего-то добиться за Берлинской стеной с точки зрения сбора информации, разведка, естественно, и тоже, что называлось политической войной, то есть нанести удар по Советскому Союзу именно политического характера. И в эти две функции или две цели ЦРУ или американского государства имели очень несерьезные результаты, можно сказать. Что, естественно, само собой разумеется, что эмигранты второй волны и первой волны имели очень минимальные, если вообще их было, связи с соотечественниками в Советском Союзе. Такого было просто невозможно. Поэтому как бы посылать каких-то агентов в Советский Союз, как я пишу в статье, были такие печальные результаты, что были схвачены фактически сразу эти агенты. Где более активно развивалась антикоммунистическая деятельность иммигрантов, это было в Германии, потому что, естественно, граница была не полностью закрыта из-за статуса Берлина, и иммигранты могли частично во Восточной Германии действовать. Тут идет речь о операциях, которые были направлены на солдатов советских, которые базировались в Восточной Европе. Как можно их убедить их убежать на Запад, допустим, да? Вот такие были более активные, но они тоже в конечном счете уже в конце 50-х, начале 60-х годов ЦРУ уже решило, что и такие операции были не особо, в смысле, дали небольшие результаты, незначительные.
1: То есть вы хотите сказать, что уже в 60-е годы ЦРУ стало несколько сворачивать свою активность, да, уменьшать деятельность?
3: Однозначно, да. Была организация ЦОП, Центральная организация политических или послевоенных сначала, потом политических иммигрантов. ЦРУ фактически создало такую организацию из беженцев советских, полностью закрыли это дело уже в 63-м году. Что касается НТС, продолжали, можно сказать, американцы поддерживать НТС, но это уже было совсем разные масштабы. То есть мы знаем из личной переписки Константина Болдырева, допустим, что уже в 60-е годы было очень мало денег у НТС. Они по-всячески искали деньги на свою политику, в том числе среди частных граждан американских.
1: История с НТС, она ведь очень какая-то загадочная, противоречивая организация была, не правда ли? И много было слухов о том, что она инфильтрована советской агентурой. А насколько успешно удавалось американцам выявлять в эмигрантских кругах и организациях вот эту самую советскую агентуру? И вообще, если еще проще поставить вопрос, в чью пользу был счет? В советскую или американскую этой вот разведывательной игры?
3: Я думаю, что это уже с большим трудом удавалось американцам выявлять советскую агентуру среди иммигрантов. Почему? Потому что у советской разведки был огромный опыт, конечно. Большевики уже с 17 года фактически боролись с иммигрантами, со своими врагами за рубежом. Нельзя забыть, что ЦРУ было первое, в принципе, агентство такого масштаба, значит, для разведки США. И они, конечно, еще как-то не особо могли бороться в 50-е годы, не умели в этой борьбе участвовать. Плюс, конечно, что советская сторона разбиралась хорошо в этой эмигрантской среде, и культурно, и знали прошлое, допустим, этих людей. Очень часто семьи, оставшиеся в Советском Союзе, были использованы советской разведкой, чтобы оказать давление на иммигрантских политических деятелей. Поэтому я думаю, что, в принципе, в этом плане польза была у Советского Союза. При этом был такой загадочный механизм, о чем я пишу в своей книге, что когда иммигранты стали жертвами, допустим, похищений, что было не раз, или просто очень активных действий Советского Союза, которыми советская сторона боролась с иммигрантами, это в чем-то помогло иммигрантам, потому что иммигранты потом могли говорить своим американским патронам: «Смотрите, как нас боятся». Поэтому получился такой круг, можно сказать, что действие советской разведки как-то только поддерживало в чем-то репутацию иммигрантов, которые на Западе были. И, конечно, безусловно, никогда не исчерпывался страх советского государства перед иммигрантами. Хотя, можно сказать, я бы сказал, что это уже как-то нерациональный страх, что большевики сами были эмигрантами, которые захватили власть во время войны. А они знали, что в каких-то очень нестабильных ситуациях, допустим, во время войны, эмигранты могут приобрести какую-то власть или какую-то роль в истории, которую они не могли иметь в более стабильное время, допустим, холодной войны.
1: В вашей статье в сборнике «Дипийцы» ничего не говорится на тему ЦРУ и Радио Свобода. А что вы скажете об этом, если я вас сейчас спрошу?
3: Да, это очень интересно. Можно сказать, что это совсем другая сторона деятельности ЦРУ по отношению к иммигрантам. То есть была оперативная линия, которой посвящена статья моя здесь. А политика по отношению к Радио Свобода — это было, в принципе, другие люди уже внутри ЦРУ. Это было очень часто, курировали этим делом интеллектуалы. Это было как бы более, по-моему, в какой-то момент перешло в культурную часть ЦРУ, чем в оперативную. Значит, у них был совсем другой подход. Оперативники, конечно, думали конкретно, какие операции провести и так далее. А вот те иммигрантские операции, которые породили Радио Свобода, они были более, можно сказать, более открытые. То есть цель была создать такой мощный фронт объединения антиполитических иммигрантов всех мастей, да, и объединить их и, в принципе, давать им какую-то меру свободы в своей деятельности. Идея была в том, что иммигранты лучше знают, как бороться со Советским Союзом, чем американцы. У них была такая теория: если иммигранты будут сами вести эту работу, значит, с одной точки зрения, следов не будет до американцев, то есть не будет понятно, что американцы поддерживают. Такая была надежда. И с другой стороны, ну как я сказал, что будет более эффективная пропаганда. Трагедия в том для иммигрантов, что объединить этих всех разные иммигрантские группировки было очень трудно и даже невозможно. Уже когда только российских групп первый этап шел, который объединил только российские организации, уже были споры. В первую очередь между левыми силами, меньшевиками бывшими или настоящими, даже можно сказать, в США. И, конечно, НТС, который имел совсем другое идеологическое направление. А потом они должны были еще прибавить, как вы, наверное, знаете, нероссийские, то есть организации, которые представляли другие народы Советского Союза. А тогда уже стало невозможно. Они просто не могли в одной комнате встречаться. Они ненавидели друг друга. И просто было невозможно создать такой фронт всех иммигрантов антикоммунистического характера.
1: Над чем вы сейчас работаете? Как вы продолжаете ли исследования в этом направлении вашей темы?
3: Да, я сейчас занимаюсь темой Власова. Но не только Власов и русская освободительная армия времен войны, хотя литература еще на эту тему слабая. Можно сказать, только сейчас пишут особо на русском языке хорошие работы об этой теме, но и память власовцев. То есть, как я обнаружил для этого проекта, власовцы имели достаточно... Ну, сама даже идея Власова имела большой резонанс внутри США и внутри Западной Германии во время Холодной войны. И ведь потом, после 91 года, память о Власове, о коллаборационизме перешла, конечно, обратно в Россию. И, как вы знаете, конечно, это очень спорная тема для российского общества. Поэтому у меня вот такая уже тема в стадии развития.
2: Бен Тромли. На волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Мы обсуждаем новинку Дома русского зарубежья имени Солженицына, сборник «Дипицы». Назову и других участников сборника. Екатерина Андреева, Алексей Антошин, Петр Базанов, Алла Громова, Вера Яхнова, Борис Ковалев, Светлана Ковальчук, Евгений Кодин, Валерий Левченко, Андрей Мартынов, Евгений Пономарев, Андрей Попов, Борис Равдин, Елена Скорлыгина, Феофан Ставру, Михаил Талалай, Марк Тольц, Сергей Цоя, Манфред Шруба, Владимир Янсен. Мой следующий звонок в Мюнхен историку и блогеру Игорю Петрову. Игорь Романович в академических институциях не состоит, но его исследовательским находкам, трудоспособности и интуиции может позавидовать большая организация. Он переводит и анкеты Гарвардского проекта, и очень убедительно выявляет скрывшихся анонимов, и сопоставляет оригиналы германских документов с их дальнейшим бытованием в исследовательской и популярной литературе, чаще всего не в пользу популяризаторов, и устанавливает подлинные судьбы легендарных своей темнотою персон. В частности, Игорь Петров расшифровал загадочного Милетия Зыкова, над энигматической фигурой которого бились следопыты уже много лет. Итак, Мюнхен. Игорь Петров.
1: Дипийцы как этическая проблема и психологическая проблема. Наши, не наши. Предатели или вольные люди, которым просто повезло стать свободными. С какими суждениями приходится вам сталкиваться как исследователю?
4: Чаще всего просто мне приходится сталкиваться, как ни странно, с незнанием. То есть в моем блоге я достаточно часто публикую какие-то документы о DP, и так как я считаю, что это уже давно публикующиеся материалы, то мои читатели должны быть в курсе того, о чем идет речь. Но практически к любой подобной публикации все равно приходит кто-нибудь с стереотипными вопросами. Кто такие DP? Объясните, пожалуйста, почему они через 5 лет после окончания войны жили в лагерях с тюремными порядками? Зачем они себя выдавали за западных украинцев или поляков? То есть я думаю, что перспективы народного просвещения по этому вопросу не очень хороши. Тут я настроен достаточно скептически. А вот что касается узкой страты специалистов и интересующихся, то как раз мне кажется, что в последние 10-15 лет сделан достаточно существенный шаг вперед. Примером чему служит вот обсуждаемый прекрасный сборник, который Павел Александрович Трибунский собрал. И мне кажется, что мы как раз уходим от нарратива «свой-чужой», «предатель», «герой». И мы стараемся просто давать реальную картину событий, как это было, если люди были коллаборационистами, сотрудничали в пропаганде, например, или еще где-то. Мы об этом совершенно спокойно рассказываем. Точно так же совершенно спокойно рассказываем, как они жили после войны, если они, допустим, придумывали какие-то ухищрения для того, чтобы избежать, что совершенно, в общем, понятно с человеческой точки зрения, для того, чтобы избежать выдачи советской стороне, то мы тоже совершенно об этом рассказываем без каких-то, так сказать, моральных императивов или тыканья пальцами, вот ха-ха-ха, как это смешно. То есть я надеюсь, что ситуация просто вполне нормализуется. И прежде всего я надеюсь, что историки, что показывает еще раз этот сборник, уходят от типичного нарратива умолчания о военном прошлом эмигрантов второй волны, потому что еще 15-20 лет назад, в том числе с подачи самих героев, был распространен эвфемизм, например, во время войны оказался в Германии или был вывезен в Германию. После этого плавно мы переходим к рассказу о послевоенной биографии, опуская подробности. Вот был яркий пример с философом Николаем Арсеньевым. Это, правда, первая волна эмиграции, но тот же самый принцип. Ему несколько лет назад хотели в Калининграде установить памятную доску. В биографии написали: обосновался в Кёнигсберге, в местном университете, был профессором до 1944 года. Потом оказалось, что профессор Арсеньев на самом деле пошел в 1941 году добровольцем в вермахт, служил переводчиком при лагерях военнопленных в самую страшную зиму, когда эти лагеря просто вымирали. Сам военных преступлений не совершал, даже наивно писал в Берлин докладные записки, что, мол, произошла ужасная ошибка, но факт остается фактом. То есть он в тот момент оказался на стороне военных преступников, а не на стороне своего народа. Потом еще выяснилось, что после прихода Гитлера к власти он тоже в порыве чувств вступил штурмовиком в СА, так что, может быть, в итоге хорошо, что доску вешать не стали. Но это как раз пример того, как от практики умолчания мы переходим к реальной биографии, что, разумеется, ничуть не умаляет заслуг и достоинств Арсеньева как философа. Просто о его прошлом читатели тоже должны знать.
1: В каком направлении идет расширение знания о ДП? От чего к чему идет сейчас исследователь? Какие территории архивные и информационные в первую очередь захватываются? А может быть и так спросить, какие хотелось бы сейчас на этом этапе захватить?
4: Ну, тут я как читатель абсолютно всеяден, приветствую совершенно любые публикации при условии, что да, они идут в ногу с современным развитием знаний и технологий. То есть за последние годы действительно огромное количество материала оцифровывается, становится доступным совершенно любому исследователю. Уже достаточно во многих случаях нет никакой нужды ехать в Германию или, наоборот, ехать в Россию, чтобы получить какую-то информацию. То есть, если, например, сегодня кто-то пишет об эмигрантах второй волны, но не использует при этом общедоступные советские документы из памяти народа, например, то есть военные биографии этих людей до пленения, или немецкие документы из архивов Бад Арользена, которые сейчас тоже оцифрованы и дают некоторый биографический срез. То есть понятно, что ко всем этим документам надо относиться осторожно. В документах Бад Арользена как раз по упомянутым чуть выше обстоятельствам достаточно много умолчаний или прямой лжи. То есть люди рассказывают не свою биографию, а рассказывают чью-то чужую биографию для того, чтобы избежать выдачи советской стороне, не попасть под Ялтинские соглашения и так далее. Это, естественно, все надо учитывать. Но, тем не менее, если исследователь сейчас не работает с этим массивом данных, то мне кажется, что качество работы из-за этого несколько снижается. Что касается, какие вообще ракурсы могут быть интересны, тем множество. То есть можно легко представить, просто я знаю архивы, в которых все эти материалы лежат, тот же архив Николаевского, который, в общем-то, разработан еще далеко не полностью. Можно написать целые монографии о сотрудничестве русских эмигрантов, например, с Американским комитетом по освобождению от большевизма, или можно написать историю Центрального объединения послевоенных иммигрантов ЦОПы именно с российского ракурса. То есть, вот, например, Бенджамин Тромли написал книжку с американского ракурса не так давно про эмигрантов холодной войны и их сотрудничество с ЦРУ. Вот, можно дать такую же книжку с российского ракурса, с русскоязычного ракурса, но я боюсь, что такие подробности будут интересны, может быть, дюжине читателей по всему свету. А вот биографика или какие-то более локальные сюжеты, на мой взгляд, имеют несколько лучшие перспективы. То есть наверняка в Дипийском океане скрываются совершенно неизвестные, малоисследованные, но крайне любопытные судьбы, о которых мы еще не знаем. Также, я думаю, что вот в упомянутом сборнике я хотел бы специально поблагодарить Екатерину Николаевну Андрееву и Павла Александровича Трибунского за публикацию переписки Николая Андреева и Геннадия Хомякова. Очень интересный материал, и я надеюсь, что подобные материалы также будут публиковаться в дальнейшем. Еще один огромный массив релевантных материалов погребен, к сожалению, в архивах ФСБ. До сих пор наиболее рестриктивных в отношении доступа, а также даже если доступ получили, то в отношении копирования материалов. Хотя, как показывает пример украинских архивов КГБ, доступа к ним и даже от сплошной оцифровки отдельных дел небо на землю вовсе не падает. Но тут я боюсь, что перспективы не очень радужные.
1: Что касается биографики, имели ли вы в виду анкеты Гарвардского проекта, которым вы много занимались и много публиковали материалов из него?
4: Да, ну, по этому поводу вышла, к счастью, книжка, там я упомянут в предисловии, спасибо большое за это, под редакцией Олега Будницкого, там как раз опубликована половина, насколько я помню, этих самых интервью, которые я тоже переводил, они, правда, их переводили и комментировали самостоятельно, что совершенно правомерно и совершенно правильный подход. То есть моя задача, которую я когда-то поставил себе, была очень простой. Это очень интересный массив информации, массив данных, но препятствует немножко их использованию то, что все гарвардские интервью были, как известно, анонимные. То есть моя идея была в том, чтобы попробовать деанонимизировать респондентов, и в большинстве случаев это удалось. В частных случаях, в которых это не удалось, помогли, например, документы, которые были впоследствии найдены в архиве самого Даллина, Александра Даллина, который вел интервью в ходе гарвардского проекта именно по военной истории, и в том числе на основании этих интервью впоследствии написал свою знаменитую книжку о германской оккупации Советского Союза. Я думаю, что в данном случае как раз можно поставить галочку, что задача выполнена. К сожалению, в книге Будницкого только половина интервью напечатана, еще несколько интересных интервью и крайне интересных людей. То есть, например, там Владимир Поздняков или Николай Пузанов, который жил на Западе под псевдонимами Тензеров и Безлугин. Они остались за гранью рассмотрения, но, может быть, когда-то и до них дойдет речь. А так, я думаю, что этот массив информации все-таки уже введен научное пользование.
1: Я вас хочу попросить взять два термина «власовцы» и «ДП» и показать взаимоотношения между ними, и смысловое, содержательное, биографическое, политическое, потому что боюсь, что не все наши слушатели легко разделяют эти вещи или, наоборот, трудом объединяют их. Как бы вы коротко пояснили бы, на пальцах буквально?
4: Вы знаете, не очень просто. Мы как раз сейчас с моим соавтором Олегом Бейдой пишем книгу про власовское движение. И в рамках работы над ней мы изучили более сотни первичных допросов советских офицеров. То есть в двух словах, я боюсь, не удастся ответить. То есть мы пытались понять, с чего все началось. То есть есть ли, вот, например, четкий водораздел. Вот прямо на допросе уже видно. Вот этот антисталинист. Ага, а потом он пошел в русскую освободительную армию, вступил, ага, а потом остался на Западе, стал, так сказать, ДП, занялся какой-то политической деятельностью в этом смысле. И наоборот, вот прямо на допросе видно, это непоколебимый сторонник советского строя, и в дальнейшем, так сказать, он никакой коллаборации не замечен. Вот такого четкого водораздела, к сожалению, обнаружить не удастся. Приведу, например, такой пример. Капитан Александр Беленкин на допросе в июле 1942 года он заявляет, даже не будучи членом партии, признаю Сталина вождем России, который пусть путем больших человеческих жертв, но сумел преодолеть промышленное отставание от Запада, а смена правительства сейчас означала бы развал фронта и поражение России. Уже поэтому правительство и Сталин должны остаться. Впоследствии он жил на Западе под фамилией Парфенов, вступил в НТС, стал достаточно видным эмигрантским публицистом, публиковался также под псевдонимом Светов. И, разумеется, взгляды, высказанные на этом допросе, он уже не разделял. И обратный пример. Были люди, которые на первом допросе высказывались крайне резко антисталински, а затем от дальнейшего сотрудничества отказывались, вели в лагерях антинемецкую агитацию, в итоге некоторые из них даже погибали в концлагерях. То есть если говорить об антисталинизме, то никаких сомнений нет, что у большинства жителей Советского Союза те или иные счеты со сталинским режимом были. Террор, голод, преследование их самих или членов их семей. И в плену это чувство еще поначалу еще более усиливалось, потому что появлялись претензии к неумелому военному руководству. Потом они в лагерях попадали в совершенно жуткие нечеловеческие условия, которые достаточно хорошо известны, к сожалению. И это уже, в свою очередь, не вызывало никаких симпатий к немцам. И вот не в качестве универсального объяснения, а в качестве некоторой модели я бы здесь использовал мысленный эксперимент Шрёдингера с котом в ящике. В нем мы узнаем, жив кот или мертв, только когда открываем ящик. Также и здесь вот война и особенно плен – это настолько ужасное травматическое переживание, что пока оно длится, мы можем говорить лишь о суперпозиции тех или иных настроений, советских или антисоветских, внутри одного человека. Например, были пленные, которые с 1941 года сидели в лагерях, не сотрудничая с нацистами абсолютно никак, а в начале 1945 года, когда исход войны вообще-то уже был всем ясен, они вступили в вооруженные силы Конор, чем, так сказать, некоторые из них подписали этим себе приговор смертный, или они были отправлены в лагеря потом. И наоборот, люди, которые с самого начала сотрудничали с нацистами, достаточно быстро разочаровались, возможно, в этом, или были какие-то другие причины, перебежали на советскую сторону и воевали против нацистов. Вот, возвращаясь к вашему вопросу, окончание войны – это как раз открытие ящика. То есть это тот момент, когда власовцы для себя решали, окончательно закреплялись в той или иной позиции. Естественно, для большинства власовцев, которые остались на Западе и которые стали ДП, этот момент произошел, и им надо было под свою позицию найти какое-то идеологическое обоснование. У многих оно уже было готовым, потому что они, например, работали под нацистской, под немецкой русскоязычной прессе и занимались, так сказать, пропагандой, то есть в этом смысле основание уже было. Для других людей, особенно для людей интеллигентных, рефлексирующих, нужно было понять, что вот, может быть, начальный импульс был продиктован просто желанием выжить в лагерях военнопленных, а затем нужно было найти под это фундамент, и, разумеется, фундамент это был антисталинский. И таким образом, так сказать, мы видим развитие каких-то послевоенных эмигрантских идеологических течений или организаций, например, тот же самый СБОНР, Союз борьбы за освобождение народов России, так сказать, наиболее младовласовская организация, в которой было большинство представителей второй волны эмиграции и бывших военнопленных. И, так сказать, идеология здесь используется в качестве некоего цемента для скрепления, в том числе, собственных, возможно, каких-то, так сказать, сомнений или правильности решения, или просто недовольство этим решением, потому что жизнь ДП, как мы знаем, была далеко не сладкая, это действительно была не точно такая же, но это тоже была очень голодная и несчастливая жизнь, особенно в первые несколько лет, пока люди, многие, к тому же, еще не знали языка и как-то пытались устроиться в чужой стране и как-то пытались организовать свой быт.
1: Очень интересно то, что вы говорите, и сразу становится понятно, что без колоссального множественного издания всевозможных документов, мемуаров, показаний, свидетельств и так далее, совершенно невозможно будет разобраться непрофессионалу во всей этой сложной проблеме ДП, власовцы, предатели, двойные агенты и так далее. То есть нужно очень много чего написать, сказать и пояснить читателю и слушателю. Конечно, работа предстоит совершенно колоссальная. Вот я видел в вашем блоге, что готовится книга ваша в соавторстве с Олегом Бейдой, автором, который живет в Австралии. Книжка о власовцах для британского читателя, англоязычная книжка. Очень хотелось бы, чтобы нечто подобное существовало на уровне ликбеза, на уровне введения в тему, так сказать, пропедевтическая какая-то книжка о военных проблемах существовала бы и на русском языке для российского читателя. Вообще, что вы могли бы посоветовать нашим слушателям почитать для начала, чтобы войти, чтобы оказаться на пороге этой темы хотя бы?
4: Не очень простой вопрос, потому что я боюсь, что нейтрального совершенно источника нет. Я думаю, что необходимо совершенно читать трехтомник власовский, который выпущен Госархивом, в котором в том числе есть материалы допросов самого Власова и других членов Комитета освобождения народов России, а также много дополнительного материала. Но при этом, конечно, надо учитывать то, что этот материал достаточно своеобразный, то есть это материал допросов, и когда Власов, Малышкин, Желенков, Трухин и остальные снова оказались на советской стороне, они, в общем-то, понимали, что их ждет, и тем не менее, в этих допросах, то есть нельзя эти допросы полностью отвергать. Я знаю, что есть авторы, которые эти допросы просто полностью отвергают как источник, потому что вся информация добыта под принуждением, так сказать. Нет, я считаю это неправильным. То есть там в этих допросах достаточно много действительно верных вещей, но, конечно, тоже надо отделять зерна от плевелы. Тут для начинающего, может быть, это достаточно непросто, но, тем не менее, с этого надо начинать. То есть я всегда считаю, что с первоисточников лучше начинать, и в качестве некоторого обратного полюса есть диссертация Кирилла Михайловича Александрова, то есть наиболее, наверное, на данный момент полный такой обзорный материал по этой теме. Ну и в этом случае, на мой взгляд, это не вполне нейтральное изложение. Вот если взять оба полюса, то где-то, может быть, посередине, почитать немножко оттуда, немножко оттуда, то, может быть, где-то посередине можно составить собственное мнение о всем этом сюжете, о всей этой ситуации.
1: И последний, если можно, вопрос. Как в Германии относятся к изучению вот этой военной темы под русским углом, к Власову, к депийцам и так далее? Есть ли свои собственные работы? Приветствуются ли они? Обсуждают ли в каких-то средствах массовой информации то, чем занимаются исследователи на этом поле?
4: Безусловно, собственная работа есть. Ну, то есть, можно начинать с Хоффмана, который когда-то написал историю Власовской армии. Это была достаточно ранняя работа. Ну, также мы знаем, что, собственно, все началось. Если говорить о 50-х годах, то все началось именно в Германии. То есть, первые публикации пошли именно в Германии. То есть, сначала была книжка Двингера, генерал Власов, потом была книжка Юргена Торвальда. То есть, Двингер это была такая больше, так сказать, литературная обработка сюжета. Торвальд уже, в свою очередь, поговорил с достаточно большим количеством немецких людей, которые так или иначе имели отношение к Власовскому движению, бывших офицеров пропаганды или бывших офицеров восточных войск, так сказать, немецких офицеров, которые опекали восточные войска. Вот. Это тоже, разумеется, совершенно не беспристрастный материал, но, тем не менее, это достаточно важный источник. Затем следующим шагом была книжка Свена Стенберга, в 1968 году вышедшая «Генерал Власов». Тогда же примерно вышли мемуары Штрик Штрикфельда, который всем этим занимался. То есть на начальном этапе на немецком языке как раз выходили совершенно пионерские работы, которые позволили со всей этой темой начать работать. И, собственно, сегодня, даже работая вот над книжкой в 2021 году, мы обращаемся и к архиву Торвальда, к интервью, которое он вел, и к материалам Штрик-Штрикфельда, и к архиву Стенберга, потому что он тоже провел достаточно много интервью на эту тему. Сейчас, я так думаю, что интерес к этой теме не так высок, хотя несколько любопытных публикаций вышло. Например, была публикация несколько, наверное, уже около 20 лет назад о сотрудничестве генерала Власова с балтийскими немцами, с Крёгером, который вот уже, когда был создан Комитет освобождения народов России, был поставлен курировать его от СС, то есть Гиммлером был поставлен на этот пост. Но нет, к сожалению, широкого интереса это не вызывает. То есть есть какие-то публикации, время от времени появляются в «Шпигеле» или в других. Кто такой генерал Власов, что это было. Такого рода публикации время от времени появляются, но сильного интереса общественного, я думаю, к этому нет. И вряд ли он уже появится. Есть какие-то свои темы для немцев, которые более интересны и более актуальны. Тем не менее, что касается работы в архивах, то, конечно, исследователь, который работает в Германии, находится в совершенно идеальной ситуации, потому что никаких препон ему не строится, он может работать практически с любыми материалами, ну, по крайней мере, до 1945 года, о чем мы говорим. И на все запросы, на все возможные просьбы о копировании и так далее, всегда архивы немецкие отвечают очень любезно, предоставляют информацию. И это, конечно, является огромным подспорьем для историка, который занимается этой темой.
2: Игорь Петров, «Дипийцы». И в завершении программы последний вопрос составителю и редактору сборника Павлу Трибунскому.
1: Ждать ли читателю сборника «Дипийцы 2»?
0: Я предложил Виктору Александровичу Москвину, директору Дома русского зарубежья, план выхода такого рода сборников именно под таким названием, превратить его в некое непериодическое издание, там, раз в 3-4 года. Руководство сказало, что обдумает этот вариант. Надеюсь, что ответ будет положительным.
2: И на этом мы заканчиваем разговор о сборнике исследований и материалов «Дипийцы», вышедшем под редакцией Павла Трибунского в московском издательстве «Дом русского зарубежья». Тема велика и важна для понимания истории 20 века. Будем к ней не раз обращаться. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
5: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
2: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
6: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
2: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за 3/4 века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
7: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
2: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы. Заходите, почитать и послушать.
8: Это Полина Галуева
9: и Виктор Кульганик.
8: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
9: И, конечно же, гражданина.
10: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
8: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
11: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
9: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
8: Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
10: Говорят, что где-то есть острова.
8: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
12: Есть ухваченное за кадык время. Ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
8: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
9: Достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
11: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
9: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
13: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
8: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
9: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, показывает нам, что выбор мы сделали верный.
14: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
9: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
15: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
9: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
13: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич, возвращаться некуда, дружок.
9: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
16: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 1966 года. Он сразу показался мне очаровательным.
8: А из чего будет состоять наш подкаст?
9: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
10: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
8: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
17: Богом, разрешаю.
18: Кажется, приплыли. Суд арестовал менеджера, близкого к Ротенбергам. Financial Times называет этих братьев главными бенефициарами путинской национализации. Но почему их люди отправляются в СИЗО?
19: Смещение какое-то, знаете, которое является вызовом для того, на что мы потратили с вами

0: По словам журналистов и их источников в российской власти, братья и по совместительству давние друзья Владимира Путина по спортивной секции сами разработали эту схему национализации и подсказывали Генпрокуратуре, у кого и что забирать. Парадоксально, но несмотря на приобретение и давнюю дружбу с президентом, братья теряют привычный доход и бизнесменов, которые ведут их дела. Братьев наказывают за ошибки, а может быть, Путин перераспределяет влияние в своем окружении. Или президент здесь вообще ни при чем, и разборки идут без его ведома. Давайте это выяснять.
1: О задержании бизнесмена Константина Махова первым сообщил телеграм-канал ВЧК ОГПУ 2 июля. По данным издания «Коммерсант», Махов проходит по делу о хищении 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Домодедово. В этом же деле фигурирует бывший начальник Махова, экс-глава Росавиации Александр Нерадько. 3 июля суд в Москве арестовал обоих. Константина Махова называют правой рукой бизнесмена Аркадия Ротенберга, давнего друга Владимира Путина, который увеличил свой капитал на крупных строительных госзаказах. Махов, в свою очередь, долгое время работает в структурах Ротенберга. Он один из ключевых кураторов строительства особой экономической зоны в порту Усть-Луга под Петербургом. Константин Махов прославился в СМИ, когда в 2015 году сыграл дорогостоящую свадьбу в замке на Лазурном берегу Франции. В то время он был заместителем главы Росавиации, и расходы на свадьбу не соотносились с его чиновничьей зарплатой. Согласно проекту «Декларатор», в тот год доход Махова составил чуть меньше 1,5 миллиона рублей. На свадьбу, по оценкам журналистов, ушло более $500,000.
2: Главный по аэропортам прокутил $500,000 в замке «Шато Дитер». Интересно, а бывшие коррупционеры бывают? То есть жил-был чиновник, никогда не работавший в бизнесе, катался как сыр в масле, свадьбы себе на Лазурном берегу устраивал, сотни тысяч долларов друзьям под проценты одалживал, а потом написал заявление об увольнении им. И все? Гуляй, рванина, от рубля и выше?
1: После ухода в 2017 году из Росавиации Махов работал в структурах национальной газовой группы, возглавляя ряд ее подразделений, а затем и саму группу, основанную Аркадием Ротенбергом вместе с бизнес-партнером. В 2021 году структуры Ротенберга выкупили один из грузовых терминалов в порту Услуга у бизнесмена Ильи Трабера, знакомого с Владимиром Путиным по Петербургу. Трабера задержали 2 недели назад, 17 июня. Басманный суд арестовал его по обвинению в организации заказного убийства и незаконном обороте оружия. На момент задержания Трабер участвовал в строительстве новой сухогрузной части Приморского порта, крупнейшего в России по экспорту сырой нефти и дизельного топлива. Трабер также контролировал ряд сервисных компаний в Большом порту Петербурга. В 90-е Илья Трабер участвовал в создании нефтяного терминала Петербурга и приватизации городского морского порта, имел дело с Владимиром Путиным, занимавшим тогда должность вице-мэра Петербурга и возглавлявшим комитет по внешним связям. В мае 2016 года Испания объявила Трабера в международный розыск по подозрению в связях с тамбовской преступной группировкой.
3: Дело в том, что когда морской порт контролировался, ну, когда взяли под контроль члены тамбовской ППГ, Один из чиновников, который все это согласовывал, был, собственно, Владимир Владимирович Путин. Более того, люди, которые бывали в приемной Ильи Трабера в Петербурге, в его офисе на Старорусской, 12, неоднократно, собственно, видели Владимира Путина, который сидел в ожидании приема у Ильича для того, чтобы какие-то вопросы с ним решить.
1: Глава фонда «Русь сидящая», правозащитница Ольга Романова, отмечает, что сообщение о задержании Константина Махова, аресте Ильи Трабера и смерти Романа Старовойта характеризует не только удар по клану Ротенберга, но и говорят о чистках в российской власти в целом.
4: Кто сказал, что репрессии только против врагов политических? Против друзей тоже. Которые сегодня друзья, а завтра нет. Мало ли кто что сказал, мало ли кто чего не додал, не доздал. Не доздал в какой-нибудь фонд или что-нибудь еще. Или заподозрил в лояльность, не в лояльности. Потому что у Путина паранойя увеличивается.
1: По мнению Ольги Романовой, даже у дружественной Путину элиты хватает поводов для недовольства. Будь то продолжающаяся полномасштабная война или нехватка денег в бюджете.
0: Что происходит? С близкими к семье Ротенбергов предпринимателями мы говорим с политическими обозревателями «Вот так» Сергеем Ковальченко и политическим обозревателем Deutsche Welle Константином Эгертом. Я приветствую экспертов и

0: Первый вопрос задам Сергею. Сергей, в своем анализе ареста Ильи Трабера вы пишете, что после падения антиквара Трабера иммунитет остается лишь у Ротенбергов, Тимченко и Ковальчуков. Арест Махова говорит об утрате этого иммунитета у Ротенбергов?
1: Ну, Махов серьезная фигура, как бы, но самих Ротенбергов-то не трогают. То есть в истории с Трабером арестовали самого Трабера. И как бы, ну, Трабер это все-таки не друг. Вот. Трабер это человек из 90-х, который, скорее всего, о себе напомнил, что-то не отдал, как бы, и повел себя не очень умно в этой ситуации. Братья Ротенберги, Аркадий и Борис, никогда ничего не комментировали публично, не говорили ничего по поводу там, своей дружбы с Путиным. Это люди максимально непубличные. Да? Там была история с губернатором Старовойтом, который считался человеком Ротенбергов. Вот, да, мы все помним, что Ротенберг, да, стал действительно бенефициаром путинского дворца после фильма Навального. Но вот как бы, мне кажется, если тронут самих Ротенбергов, то это будет уже такая история, когда там товарищ Сталин пошел по друзьям уже, и у него не осталось никаких тормозов. Но в истории с Путиным я бы, честно говоря, поостерегся заниматься такими вещами, потому что сегодня ты очищаешь всех своих друзей, как бы, а завтра ты остаешься один на один со своими охранниками, ФСБшниками, вот этими людьми, которые тебе говорят, что вот нужно давать команду ФАС. Поэтому, ну, я думаю, что сейчас Аркадий Ротенберг, ну, это старейшина клана, изо всех сил будет пытаться встретиться или созвониться с своим другом детства для того, чтобы решить этот вопрос.
0: А можно ли эту проблему как-то локализовать? Мы сегодня будем еще одну историю, связанную с Ротенбергом, показывать и тоже с портовой инфраструктурой. А вот эта история питерская, она ограничена только портом? Она связана с возможным наказанием за плохое управление, плохую защиту этой инфраструктуры? Или это выходит как-то шире?
1: Ну, подождите. Защита – это прерогатива Министерства обороны. Что может сделать Ротенберг? Ротенберг не может купить себе систему ПВО.
0: Ну, теперь это уже как будто бы может, или скоро сможет.
1: Нет, ну как, каким образом? Пока еще у них нет никаких возможностей. Да и плюс давайте просуждаем про историю с Москвой, да, выясняется, что ПВО никому не хватает. Ни Москве, ни фронту. И тут вдруг, значит, придет Ротенберг и скажет, ну-ка быстро продайте мне эти вот комплексы, которых и так нет. Насколько я знаю, в Ленинградской области, недалеко от порта Услуга, были установлены комплексы С-300. Но, простите, эти комплексы не могут бороться с теми беспилотниками, которые прилетали в эти порты. И Ротенберг тут совершенно ни при чем. История, я думаю, здесь про деньги. Потому что в условиях, когда у государства не хватает на войну, да, мы знаем все проблемы с бюджетом, с ценами на нефть, то это государство, которое не желает, то есть Владимир Путин, который не желает заканчивать войну, начинает искать деньги. И скрести, да, вот сейчас взяли там Сбербанк, подраскулачили. Бизнесмены на встрече с Путиным тянули руки, да, мы дадим, я дам 300 миллиардов, я дам тоже 100 миллиардов, вот. А этих денег все равно не хватает, потому что война сжирает огромное количество средств. И, конечно, уже начали рыскать глазами по таким активам. Потому что, ну, Услуга и Приморск – это два порта, которые дают 30% импорта нефти, экспорта нефти через теневой флот. Там очень большие барыши, там портовые расходы, там бункеровка. И все, всем этим владели там Трабер и частично Ротенберги. Что нужно сделать? Как бы, да, попросить людей поделиться этими активами и сказать, что теперь вот до войны вы ими владели, как бы, да, и богатели, а сейчас у нас такая ситуация, что это нужно отдать. Отдавать такие барыши никто не хочет. Но и ума у этих людей, видимо, не хватает, что сейчас их просто раскулачат. И не поможет никакая дружба, никакая любовь, там никакие эти дворовые все истории. У Владимира Владимировича сейчас на повестке самосохранение любой ценой. Поэтому был бы Трабер умный, молчал бы и все отдал, и спокойно бы жил в Латвии на свои миллиарды, которые ему хватит, я не знаю, там на три поколения вперед. И то же самое, скорее всего, с Ротенбергами. То есть они, видимо, упрямятся, не хотят отдавать куски, да, потому что они считают, что, ну, как бы Аркадий Ротенберг вообще у нас там герой социалистического труда, точнее, герой труда. Вот, и, ну, вот герой труда и показывают, как бы, в чем проблема с его трудом.
0: Спасибо большое, Сергей, что вы объяснили и растолковали, и развеяли даже частично эту версию, да, даже и почти полностью. И я хочу у Константина Эгерта спросить его взгляд. Константин, приветствую вас. Как вы объясняете историю, которая происходит с менеджерами, с предпринимателями, близкими к Ротенбергам? Эта история чисто про деньги или все-таки наблюдаются и какие-то политические перемены?
2: Таких режимах никогда не бывает истории только про деньги. Ну, на таком уровне точно. И в такой период. Я лично считаю, что... В чем-то я соглашусь с Сергеем, но я бы сказал так. Когда Путин начинает трогать фигуры, которые до этого считались неприкосновенными, фигуры, которые ассоциируются с его, ну, там, хорошо, не обязательно детством, юностью, но, тем не менее, вот там, с 90-ми годами люди, которым давали очень много возможностей, люди, которым попускали очень много, вот все это, так сказать, женитьба на латвийской гражданке, контроль за стратегическими на сегодняшний день портами. Это все, на мой взгляд, особые характеристики, и поэтому то, что случилось с Травером, это особая история, потому что Путин не может не понимать, он, конечно, там не великий интеллектуал, но он не может не понимать, что он посылает своему окружению очень простой сигнал. Если больше не неприкосновенными являются люди типа Травера, то значит всем остальным вообще надо, так сказать, разбегаться в рассыпную. А по идее это должно быть именно так. Но у меня ощущение такое, что это никак не просто дележка там чего-то. Конечно, могли быть люди, которые хотят это все контролировать и так далее, но для того, чтобы Путина убедить пойти на такой шаг, я абсолютно уверен. Ему рассказали что-то такое, из чего он сделал вывод, что Трабер не просто там, ну, какой-то там утаивал какие-то доходы от, значит, всевичок Кремля. Нет. Скорее всего, что донесли какую-то информацию, которая была интерпретирована как о чем-то, что будет можно интерпретировать как предательство. Только, мне кажется, в этом случае Путин пошел бы на такого рода шаги. Потому что все-таки эта фигура ассоциируема сильно с ним, из, так сказать, условно говоря, круга юности. Такого рода вещи люди замечают. Поэтому я думаю, что это, конечно, признак, на мой взгляд, кризиса в элитах, но не только финанс. Это кризис доверия. И кризис этот вполне естественный. В структуре российской власти, где все строится на лояльности, ну, мы знаем, да, простой дил, простая сделка, коррупция в обмен на лояльность. Но в этой ситуации, особенно в период войны, конкуренция обостряется, и желающих доказать свою лояльность через голову других лояльных становится все больше. Я абсолютно уверен, что новым, напрямую практически, людьми, которые будут контролировать услугу, там, ну, все, что контролировал Трабер, все его активы, будут, конечно, выходцы из ФСБ, которые, собственно, на него, я так понимаю, и наложили вето. И вместе с переделом собственности в данной ситуации, которая, конечно, есть, это будет означать, я так думаю, победу каких-то лояльных над какими-то другими менее лояльными. И вот то, что сегодня Путина окружает борьба лояльных, которые готовы друг на друга доносить, это, несомненно, признак режима, потому что в этой ситуации невозможно сохранять политическое единство, единство вокруг лидера, которое очень необходимо. И мне кажется, что как минимум это становится значительно более сложной задачей.
0: Угу. Ну, я предлагаю посмотреть еще одну историю с недавними арестами, уже даже подтвержденным, потому что есть карточка на сайте московских судов. Давайте посмотрим ее, она тоже связана с портом, но уже в Мурманске, и продолжим этот разговор.
3: Порт Лавна в Мурманске называют одним из главных инфраструктурных проектов современной России. Его строили как новый центр экспорта угля на Северном морском пути. Открывал его лично Владимир Путин. А подрядчики были связаны с ближайшим окружением Кремля.
4: Это строительство, обустройство временных зданий, сооружений, территории. Это испытания свай, которые будут в ближайшее время проведены в акватории. И все это положит нам вести полноценное дальнейшее движение по проекту в рамках той дорожной карты, которая была утверждена Минтрансом России.
3: 2 июля суд в Москве арестовал генерального директора порта Лавна Станислава Мультах. По данным телеграм-канала ВЧК УГПУ, его обвиняют в растрате в особо крупном размере. Мультах считается человеком команды Аркадия Ротенберга. До прихода в Лавну он работал в структурах бывшего министра транспорта Максима Соколова, которого также связывают с бизнес-империей Ротенбергов.
5: Что касается стратегического партнера, то это крупнейшая компания, трейдер угля в мировом масштабе, и основанием здесь служит даже не ее собственное финансирование, а контракт, так называемый take-or-pay, который подписала компания, прогарантировал определенные объемы перевалки угля через строящийся порт Лавна. И в связи с этим под такой контракт международные банковские институты, в том числе и российские банки, очень охотно открывают финансирование.
3: Сам проект Лавны с самого начала строился вокруг компаний, близких к Аркадию Ротенбергу. Генеральными подрядчиками стали Текмосэнерго и НПС Инжиниринг. Руководство порта также формировалось преимущественно из выходцев структур, связанных с Ротенбергом.
6: Знаковый, важнейший проект для Мурманского транспортного узла живет. И началось соответствующее, начинается активное строительство и реализация этого проекта с учетом тех решений, которые были приняты правительством Российской Федерации.
3: Позже контроль над терминалом перешел к компании «Центр развития портовой инфраструктуры», которой владеет предприниматель Борис Гудцов, еще один представитель той же бизнес-группы. Однако со временем контроль над стратегическим проектом начал смещаться. Финансирование строительства обеспечивали государственные институты развития, а ключевую роль в дальнейшей судьбе проекта получил ВЭП под руководством Игоря Шувалова.
7: Общая стоимость проекта составляет около 78,5 миллиардов рублей. Синдицированный кредит со стороны финансовых организаций до 52,9 миллиардов рублей, включая 12,9 миллиардов рублей средства ВЭП РФ.
3: Именно через государственное финансирование и институты развития влияние на Лавну постепенно перешло от подрядчиков к государственным структурам. Но главной проблемой оказалось вовсе не строительство. Порт создавали под растущий экспорт российского угля, а ситуация на мировом рынке изменилась. После начала войны, санкций, падения цен и логистических проблем угольная отрасль переживает тяжелый кризис. В марте 2025 года Владимир Путин лично дал команду запустить терминал в Лавне.
8: Разрешите начать отгрузку?
9: С Богом, разрешаю.
3: Однако ожидаемого эффекта не произошло. По итогам первого квартала 2026 года объем перевалки угля в Лавне сократился почти на 46% по сравнению с предыдущим годом. История Лавны все больше напоминает историю многих крупных государственных строек последних лет. Миллиардные инвестиции, компании людей из ближайшего окружения Кремля, смена кураторов, уголовные дела и проект, который так и не смог заработать, как обещали. Арест Станислава Мультах пока официально не связан с самим строительством порта, но он вновь привлек внимание к одному из самых дорогих инфраструктурных проектов последних лет, который оказался заложником не только кадровых решений, но и кризиса всей российской угольной отрасли.
0: О переменах внутри путинских элит мы говорим с Сергеем Ковальченко и Константином Эгертом. Вопрос к Сергею. Сергей, история с Лавной, с этим портом в Мурманске показывает не только, помимо того, что Путин разрешал его открытие, Путин также и подписывал передачу этих активов компании ГТЛК. То есть мы видим, что в финансовых вопросах Путин выступал арбитром. А в вопросах посадок и привлечения к ответственности людей, которые это все курируют, Путин такими вопросами занимается или они проходят без его ведома, без его санкций?
1: Слушайте, на самом деле порт Лавна, это... Вот смотрите, до войны, да, Россия экспортировала примерно 230 миллионов тонн угля. Порт Лавна рассчитан на 18 миллионов. Там один Китай закупал больше 100 миллионов тонн, как бы, ну, это не самый, скажем так, большой отгрузочный узел. Плюс, понимаете, какая штука? Санкции, которые были наложены на угольную отрасль после начала войны с Украиной, в этом как бы виноват не Ротенберг. Это вот Владимир Владимирович может в зеркало на себя посмотреть. Другое дело, как ему преподнесут. Да? Потому что, скорее всего, у Мурманской области сейчас все довольно плохо с экономикой. Да? И вот там губернатор докладывает периодически, что вот это не работает, вот это не работает. И, ну, а кому это принадлежит? Как бы, да? Чья земля? Маркиза Карабаса. Вот. И, ну, там тот же, как это, как Шакал Табаки, который говорил, значит, К, что бандерлоги называли его земляным червяком, такая же история получается, да, Путина накрутили, он же не может себе сам даже сказать, что это он виноват во всем, ему нужны виноватые, вот они и возникли, на самом деле, мне кажется, это и проблема Ротенбергов и всех друзей Путина, потому что они захапали все, что есть в России, самое лакомое, а теперь у них будут это отбирать, как бы, ну кто владеет там строительство дорог, мостов, значит, бетон, да, вот много-много чего, там куда ни кинь, везде Ротенберг, куда ни плюнь. Конечно, его будут раскулачивать потихоньку. Но как бы до тех пор, естественно, пока Ротенберг не сможет поговорить с самим Путиным. Но вот эта история, она будет продолжаться, конечно же. Потому что поиск виновных, он может быть вечным. Да, эта музыка может быть вечной. Будут арестовывать одних, потом сажать на их место других, потом арестовывать этих. Ну, это такой круговорот. Как бы. То есть они входят в круговорот вот этих вот элитных репрессий. И уже, мне кажется, что тут дороголужка к обеду. Ну вот Трабера посадили, а почему бы уже не посадить там и людей Ротенберга? Давайте пойдем туда дальше. Как бы. И это будет, я думаю, что там до Тимченко доберутся. У него тоже много лакомых активов. Поэтому это все только первая ласточка. Мне кажется, это начало матча, если говорить футбольными термины.
0: Мне кажется, вот термин раскулачивания, который вы произнесли, он отзывается эхом даже у людей, которые сами, которых мы можем в принципе называть путинскими элитами. Я тут пытаюсь сослаться на Шувалова, которого мы и упоминали в нашем материале, и он на Питерском экономическом форуме, глава Внешэкономбанка Шувалов, делится тревожным переживанием, как раз связанным с раскулачиванием. Ему кажется, что в страну возвращается принцип отнять и поделить. Вот так он сформулировал свою мысль.
8: Я слышу прямо сегодня с утра, надо ввести налог на бездетность, как это было при Сталине. Понимаете, как здорово? И все, и дети как будто появятся. И у нас с вами все будет здорово. А когда мы говорим, что для того, чтобы и дети хорошо образовывались, и был достаток у семей, нужен капитал, я уже слышу, что многие депутаты Государственной Думы говорят, какой капитал? Это вы капиталисты придумываете, капитал для этого не нужен. Происходит какое-то такое смещение, какое-то, знаете, которое является вызовом для того, на что мы потратили с вами 30 лет. Это серьезная вещь. И вот я думаю, что вообще между нами должна быть какая-то общая позиция, и нам в этом надо помогать президенту.
0: Шувалов просит помочь президенту, помочь Путину защитить то, что окружение Путина заработало за последние 30 лет. Константин, как вы думаете, есть ли бенефициар в этом круговороте репрессий, как сформулировал Сергей Ковальченко?
2: Во-первых, спасибо огромное за клип. Я вот не видел Шувалова, тут, по самолетам мотался, вот это прекрасно. Значит, товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка. Ну вот прям классика жанра, не мог не посмеяться. Ну, разумеется, сейчас в этих условиях проводить передел, собственно, с тем, кто хочет его поделить, намного легче, потому что ты можешь сослаться на то, что недостаточно вкладываются в, значит, вот из-за таких вот, которые там порт не довели, или уголь не додобыли, или не доэкспортировали, вот поэтому мы не можем устроить танковый парад в Киеве. И Путин, живущий вот в этом там своем мире, Видимо, каким-то вот этим доносом верит. У нас есть, очевидно, сейчас какая-то... Я не сомневаюсь, что это ФСБшная структура, которая пытается все еще больше поставить под контроль и отодвинуть вот этих бывших друзей. Другое дело, что моя глубокая убежденность заключается в том, что людей из путинского прошлого, вот таких как Трабер, арестовать без прямой санкции Путина невозможно. А это, повторюсь, можно сделать только тогда, когда ты убедил Путина в том, что эти люди действительно больше не его, что они его предали, там воткнули кинжал в спину и так далее, и тому подобное. То, что мы видим вот такую реакцию, так сказать, Шувалова, который там относится к этим питерским экономистам, так называемым, да, один из вот системных людей, обеспечивающих экономическую стабильность наряду там с Набиуллиной, как его, господи, Силуановым и прочими вот этими людьми, даже Мишустином, на мой взгляд. Конечно, они озабочены, потому что, во-первых, такого рода события не проходят бесследно. Повторяю, потому что люди будут думать, смотри, если они Трабера тронули, ну, там на Ротенбергов, как утверждает Сергей, могут покуситься, то я-то вообще кто такой? Очень много будет желающих, я думаю, сейчас попытаться вывести активы, если это еще возможно. Но самое важное, на мой взгляд, это подспудно, вот что произойдет. Я не такой спец, как там Сергей, по всем этим, так сказать, внутриэлитным отношениям в Москве. Но в чем я глубоко убежден как историк, так это в том, что именно такого рода репрессии против своих порождают, начинают режим раскачивать и изнутри подтачивать, потому что ни одно человеческое существо не любит жить в страхе. Путинский режим строится на страхе. Он строится на, мы не раз говорили в эфире «Свобода» об этом, он строится на очень простой сделке. Да, вам дают возможность быть коррумпированными в обмен на лояльность. Но это означает, что все равно вы живете в страхе. Вы знаете, что что-то в любой момент может измениться, но сейчас этот страх обостряется, потому что в период войны вот эта идея лояльности для Путина становится доминирующей, и поэтому доказать ему, что кто-то не лоялен, становится проще, потому что везде враги, вас Владимир Владимирович обманывает. И это, я думаю, бьет по основам вот этой, вот этого коллективного, там, я не знаю, заимеем лучше, что коллективного кафе «Пушкин», коллективных, значит, вот этих всех заседаний
0: с Путиным. Скажем так.
2: Потому что люди будут думать.
0: Ну, как будто бы выбивает, возможно, у элит землю из-под ног. Спасибо большое, Константин, что все проанализировали, а мы встретимся со зрителями на следующей неделе.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Настоящий материал, информация произведен, распространен или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Мой гость – педагог, писатель и театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжаем обсуждать тему войны и воспитания детей в российской школе. Можно ли вырастить свободного человека там, где взрослые сами живут в атмосфере страха?
1: А мне, вы знаете, в этом смысле мне повезло. Мне очень повезло с учителями. Очень-очень. Мне вообще повезло со взрослыми, которые меня окружали. И вообще, тьфу-тьфу-тьфу, я постучу, извините. По жизни мне очень везет на людей классных и так далее. Мои учителя верили, но когда я учился, например, в 10 классе, наш потрясающий учитель истории закрывал дверь, простите, и рассказывал о сталинских репрессиях, и рассказывал всю правду. Так что они верили, да, и выполняли свой долг. Времена были другие, просто они были не такие, как сейчас. Сейчас учитель бы не договорил, на него бы кто-то стукнул. Тогда даже вопроса такого не было.
2: Вы знаете, если говорить лично обо мне, то меня спасло то, что появилась альтернатива, скажем, образно, Beatles и Rolling Stones. И когда я слушал эту музыку, я понимал, что вся эта комсомольская дрянь, она не стоит выведенного яйца.
1: Да.
2: А что у вас разрушило вот эти вот комсомольские нарративы? Что? Вы читали книги, я не знаю, может быть, фарцевали пластинками, что по тем временам было нормально?
1: Ну, абсолютно. Я расскажу, это шикарный вопрос, потому что приятно об этом поговорить. Во-первых, меня исключили из комсомола в свое время за правый уклон. Это отдельная история. Настолько я, так сказать, фурцевал пластинками. Слушайте, сначала, когда я был в 6 классе, мне посчастливилось прийти в такую организацию, которая называлась «Делегатское собрание ТЮЗа» Ленинградского тогда. Театр Зиновия Яковлевича Караготского. И там я встретил детей, и взрослых, кстати, которые были похожи на меня вот этим вот. Желанием говорить, рефлексировать, понимать, как устроен мир и так далее. Дальше был Ленинградский рок-клуб, и, ну, Борис Борисович Гребенщиков, в частности, конец 70-х, начало 80-х и так далее. Дальше мне безумно везло на первую мою педагогическую деятельность, потому что возник лагерь «Город мастеров» в 82-м году, и, в котором мы строили, ну, так сказать, детские отряды, скажу для простоты, не по возрасту, а по интересу, то есть театральные, музыкальные и так далее, и так далее. Когда мы поднимали флажок петушка, сидящего на горне, за это нас и исключили из комсомола, кстати, на самом-то деле. Ну, повезло, ну, что я могу сделать? Ну,
2: то есть
1: повезло.
2: Какая-то была своя субкультура, да?
1: Ну, субкультура и взрослые были классные. Ну, у меня, еще раз, это везение, в этом смысле я не могу сказать, что вот я молодец, ну, вот повезло.
2: Ну, смотрите, у сегодняшнего поколения, там, Beatles и Rolling Stones на них никак не повлияет, все это доступно, все это не под запретом, но есть и пространство интернета, да, худо-бедно, все равно есть VPN, интернет и вот эта альтернативная информация, она может победить в борьбе с этой кремлевской пропагандой или нет?
1: Нет, на мой взгляд, потому что альтернативная информация сама не приходит к нам в телефон. Есть такая проблема. Для того, чтобы возникла альтернативная информация, я должен обладать минимумом хотя бы критического мышления и сказать, что вот эта дрянь, которую нацистская сволочь Соловьев несет по телевизору или даже в интернете, что-то очень звучит непонятно. Надо бы проверить, что это такое. А вот этому качеству нас должны научить в детстве, и мы должны научиться. Когда я говорю, даже то, что говорят мои любимые мама и папа, да, который я принимаю до 7 лет, как вообще, так сказать, слово «Господне». Надо бы иногда проверять. Вот надо бы иногда проверять. Это навык, которому учатся. Само по себе существование в интернете разной информации, к сожалению, нет.
2: А вот то, что сегодня постоянно отключает интернет, мобильную связь, не это ли толчок к любознательности? Ну вот вам все запрещают и объясняют это тем, что это в целях безопасности и так далее. Но школьники, нынешнее поколение гораздо находчивее, проворнее нас в интернете. Они как бы...
1: Это так. Они нет, обойти собрали. Они обойдут. Да. Обойти они обойдут. Но тут нет никакой гарантии, что они в этот момент будут искать то, что мы с вами хотели бы, чтобы они искали. То есть, понятное дело, что это вызывает раздражение, это вызывает сопротивление потенциальное, это вызывает вот это ощущение опять, что взрослые гаденыши против нас. Но от этого прийти к тому, что они посмотрят вашу программу, к сожалению, ну, невозможно сделать этот вывод. Увы, я бы хотел.
2: Мы с вами немножко затронули тему Андрея Звягинцева, но у этой истории есть еще и та часть, касаемо его выступления публичного Андрея Звягинцева после вручения ему гран-при. И Он, значит, попросил президента России остановить войну. Угу. Мир раскололся на две части. Да. Одни говорят, что это лишь прибавляет очки Путину, значит, увеличивает его самоосознание и так далее. А другие говорят, все-таки он выбрал нужные слова и их произнес с этой большой трибуны, и это сделал он правильно. Я уже не говорю о реакции украинцев, у которых была вообще жесткая, то, что он там поставил на одну полку и украинцев, я как жертвы украинцы и жертвы россияне. Да? Украинцы, естественно, не воспринимают точку зрения. Вот что вы могли бы сказать, насколько Андрей Звягинцев был прав или не прав в этой ситуации?
1: Значит, смотрите, Андрей Звягинцев имеет право, как и любой человек, делать
2: то, можно я такую вещь скажу? Я зачитаю это отдельно, да, эти строки, чтобы зритель понимал, чтобы
1: было
2: о чем
1: понятно,
2: идет речь.
1: О чем речь.
2: А теперь ваш ответ, пожалуйста.
1: Да, Андрей Звягинцев, безусловно, как любой человек, имеет право делать то, что он считает нужным. И я не кто-то, кто кого-то будет осуждать. В принципе, сказать, вот я, если бы я хотел на эту тему что-то сказать, вне зависимости от вашего вопроса, я бы написал это так же, как все остальные. Нет, я не стал это делать совершенно осознанно. Мне кажется, я понимаю, что хотел Андрей Звягинцев сказать. Мне кажется, я понимаю. С другой стороны, мне очень помешала формулировка, лично помешала формулировка, действительно, постановки, во всяком случае, это из этого следовало, постановки на одну доску, так сказать, жертвы и насильника. Это правда. Мне помешало словосочетание «господин президент». Мне помешало. Но еще раз, я прошу не считать это оценкой. Это мои личные ощущения, которые были этим вызваны. При этом я далек категорически от позиции, в которой очень многие люди, среди них мои добрые знакомые есть, которые говорят, он имел право, он не имел права. Ребят, мы не знаем, как и в какой ситуации каждый из нас проявится и что он скажет. Мы не знаем. 99% тех людей, которые осуждают или поддерживают кого-то, не совершили личного жизненного поступка ни одного. И меня это бесит, я вам должен сказать. Да, это не ситуация «встань на его место». Никто не встанет на его место среди моих знакомых, ну, не знаю, да, среди большинства. Нет тех, кого ожидает пальмовая ветвь или гран-при. Но многие из этих людей, они, в общем, даже не были поставлены перед таким жестким выбором. Ничего страшного, и слава богу. Да, я все эти, между прочим, годы, я говорю, что я бы предпочел, чтобы нас не проверяли. Я бы предпочел не знать, как бы я выбрал, какое поведение я бы выбрал в той или иной ситуации. Окей, я оказался в ситуации, когда я проявился, и все проявились. Но вообще-то это очень-очень трудный выбор. Поэтому нет, отказываюсь оценивать Звягинцева личные чувства, но вот я их произнес.
2: Вы много говорили о том, вот стоит ли детям рассказывать про войну и как об этом рассказывать. Давайте вот конкретный вопрос. Вот как ребенку рассказать о том, что произошло в Буче?
1: Мне кажется, что правду рассказать. Мне кажется, рассказать о том, что жили люди, другие люди решили, что у них есть право прийти и отнять у этих людей жизнь и тот образ жизни, в котором они жили. И они делали это крайне жестоко. Это зависит от характера человека, это зависит от возраста человека, это зависит много-много-много от чего. Там, с детьми, например, до 6-7 лет впрямую я вообще не рекомендую разговаривать. Я рекомендую разговаривать при них, выбирая слова, чтобы у них была возможность задать вопрос. Да, ведь разговаривать с ребенком – это же и так, правда? Мы иногда разговариваем с любимыми, в проброс что-то такое произносим, что-то читаем и говорим. Это вот так. Разговор – это не хватать человека за пуговицу и говорить, сейчас я расскажу тебе о преступлениях российской армии в Буче. Это не так.
2: А как вот избежать того, чтобы вот эта вина, да, которая, трагедия произошла в Буче, она не перенеслась на весь российский народ? Вот надо ли тут быть очень аккуратным, чтобы не ставить на одну полку российское население и российскую армию? Важно ли это проговорить?
1: С ребенком или вообще друг с другом?
2: С ребенком, ну да, речь идет о школьниках.
1: Мне кажется, школьники справятся с тем...
2: Сами?
1: Нет. Они справятся с самоопределением, если мы зададим верные рамки. Если у нас будет легитимация обо всем говорить. Знаете, что я вам скажу? Потрясающим образом, вот большинство людей, с которыми я взаимодействую, которые находятся сейчас внутри РФ, которые там звонят в программу, пишут письма и так далее, люди рефлексирующие, люди, которым больно, они начинают с того, что они виноваты. Это удивительно.
2: То есть чувство вины.
3: Есть. То есть чувство вины есть. У человека, я, естественно, не могу называть имена, но мне пишут самые неожиданные, самые неизвестные, непубличные, простые люди. Их очень-очень много ежедневно.
2: То есть это не штучные люди?
3: Нет, это не штучные, ну как это сказать? Это не масса, к сожалению. Но мне кажется, что люди, которые, у которых болит в этой ситуации, в дикой, в жуткой, склонны задавать себе вопрос, я склонен, не знаю, возможно, и вы, что я сделал не так, блин, извините за выражение. Что я сделал не так? Где я оступился? Где я сделал мало? Где я поленился и не объяснил кому-то что-то? Окей, дальше начинается это метание интеллигентское между виной и ответственностью. Я так сказать, ухожу с этой темы. Мне не кажется, что кто-то из нас, кто угодно находится в позиции, который может говорить, ну, для меня нет, во всяком случае, этот виноват, этот не виноват. Ничего, мы как-нибудь, знаете что, украинцы пусть решают, для них точно абсолютно все виноваты русскоязычные.
2: Вы много раз и во время войны бывали в Украине. Скажите, вот как меняются дети во время такой большой войны, когда им приходится постоянно прятаться в бомбоубежищах, в укрытиях, вот как меняется их психика и восприятие этого мира?
3: Слушайте, 100% украинских детей находятся в травме в медицинском смысле этого слова. Я абсолютно в этом уверен. Вне зависимости от того, остались они в Украине или выехали. Почему? Потому что у 100%, не у 99%, было в одну секунду отнято детство. Отнято то, что у них было. Для кого-то это связано с тяжелейшими трагедиями, смерти близких, разрушения домов. Слушайте, в конце февраля, я не могу забыть это письмо, оно в книжке у меня есть. Иногда мама советуется, как говорить, с ребенком, у которого любимую кошку разорвало на глазах. Понимаете? Это 100% травма. Значит, соответственно, главное, что про этих детей сейчас видно, и главное, чем они инстинктивно заняты, в хорошем варианте при помощи взрослых, это как выжить цельным. Как вот по осколкам то, что эти, гады, я не знаю, я самое мягкое слово говорю. Да, у них отняли и вот разрушили. Как это собрать обратно? И бывают самые-самые разные ситуации. Знаете, из Украины, когда я разговариваю с людьми, ну вот все равно же мы остаемся родителями, и у нас есть привычки. И мама говорит когда-нибудь, слушай, он совершенно не ходит в школу, и что же мне делать? И он не учится. Я говорю, а что он делает у тебя? Говорю, с утра до вечера готов, значит, стучать по мячу и играть в футбол. И мы договоримся с ним, что отлично, это его способ выжить сейчас. Да, потом через год, через два мы наверстаем. И математику наверстаем, и, не знаю, украинский язык наверстаем, и все остальное. Да, они заняты выживанием, это важно. И очень важно это понимать, кстати.
2: Это останется на всю жизнь, да. Вот эта травма, полученная,
3: да,
2: в детстве?
3: Да.
2: Вы, ваша родня, ваши родители, они с Украины, естественно, вы хорошо знаете и Одессу, и другие города. Почему они другие? Почему у них есть вот это чувство сопротивления или ген сопротивления, а вот у россиян этого нету? А может быть, я ошибаюсь, может быть, у россиян есть просто сейчас не то время. Вот чем отличаются украинцы, скажем, смело, с геном сопротивления от россиян?
3: Нет, вы знаете, что я с вами не соглашусь, я думаю, что нет никакого гена. Очень хочется сказать, я понимаю украинцев, которым это хочется сказать, я понимаю, да, мы генетически другие. Слушайте, мы не другие, потому что если я буду... Украинцев я понимаю, чем вызвано это желание и эти слова. Но если я начну говорить, что я другой, мы сейчас начнем с вами спорить, кто лучше, евреи, русские, цыгане и так далее, мы, ну, невозможно.
2: Нет, ну хорошо, почему у них история? Протестная, скажем, протест, чувство протеста, у них выше, чем у россиян.
3: Очевидно. Ответ очевиден. История другая. История другая. Поколенческие народные привычки, вот не люблю слово «народ», но «народные», они совершенно другие. Они другие по проявлению. Они другие из-за их связей, например, с Польшей и со шляхтой было и хорошее, и плохое. Да? Но тем не менее, у них огромный опыт восстаний. Исторически огромный опыт. Это же не случайно все. Это же одно переходит в другое. Нам кажется, что вот, я не знаю, там Горбачев там дал свободу, и вот мы все освободились. Куда освободились? У нас бабушки, дедушки остались те же самые наши любимые. Родители остались те же самые. Мы передаем эти модели друг другу все время. Наши любимые родители, вольно или невольно, передавали нам модели поколений, да, которые у них были. И в Украине, и в любой другой стране происходит то же самое. Передаются модели, только у них модели другие. Вот и все. Ну и не говоря уже о том, что история последних 30 лет у них другая, конечно, совсем.
0: Продолжаем беседу с педагогом Димой Зицером.
2: Смотрите, мы постоянно читаем о разных коррупционных скандалах в Украине. Вот если говорить о коррупции в Украине, о коррупции в России, тут есть какой-то общий знаменатель? Или тоже здесь все по-разному?
3: Да нет, слушайте, я не знаю про общий знаменатель, я совершенно этим не занимаюсь, ничего в этом не понимаю и не собираюсь этим заниматься сейчас.
2: Но вы знаете о том, что там один
3: скандал... Я знаю, слушайте, но сейчас речь идет о том, что Украину губят, значит, вот эти нацистские сволочи. Да, мы будем обсуждать, понимаете, насколько она правильно или неправильно себя ведет, и кто там ворует. Господи, это, во-первых, это дело украинцев.
2: Но это вы, извините, это вышло на международный уровень.
3: Ничего поэтому... страшного, международный уровень пусть заткнется и дает дроны ВСУ, и дает бабло на украинскую армию, чтобы она могла защищать детей и взрослых, и стариков, и так далее. А потом, когда-нибудь, поговорим и об этом, и они поговорят об этом, о том, что те, кому это важно. Мне кажется, что любая попытка поставить на одну доску, ну вот продолжая разговор про Звягинцева, Украину и Россию, это попытка либо глупая и безответственная, либо там есть глубинные, к сожалению, манипулятивные корни.
2: Опять же, вечный вопрос, что будет после окончания войны? Будет ли какое-то примирение? Потому что есть люди, которые говорят, что нужен ров с крокодилами, это уже как такой мем. А на десятилетие или все-таки, как сказал предприниматель Чичваркин, что купцы нас помирят, что деньги и купцы, они все-таки создадут общее экономическое пространство, и вот эта ненависть сотрется. Вот вы как считаете, какой будет сценарий?
3: Знаете что, я скажу вам, я ужасно скучаю по себе пятилетней давности, потому что я пятилетней давности, сейчас трудно в это поверить, был оптимистом, вам не передать, на каком уровне. Всю жизнь.
2: То есть, в самом страшном сне вы не представляли...
3: Всю жизнь до февраля, при том, что я понимаю война в Грузии и начало войны в Украине в 2014 году, все равно я оставался оптимистом. Но сейчас, поскольку я еще очень глубоко в этом исследовании очень многими занимаюсь и читаю то, что люди пишут, мне кажется, что даже если Чичваркин прав и купцы нас помирят, через 15 лет после этого придет Путин. В России. Гарантированно. Если не произойдет покаяние. Да, есть такая возможность. Есть. Вакцина есть. Только эту вакцину надо ввести. Я очень хорошо отношусь к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Действительно, он моему поколению дал свободу, когда мне было 19 лет. Не было сил, не было времени, вероятно. Не было, может, еще не понимал он этого. Я не знаю, что. Но не было речи о покаянии. О том, что, ребята, ваши отцы устроили вот это. Да, и деды, и так далее. И вот тот личный счет вины, он должен был быть открыт. И он должен быть открыт сейчас, я уверен в этом. Теперь, поскольку, к моему огромному сожалению, шансов на этом немного, я буду рад, если придут купцы, и если вообще, если, так сказать, от Украины отстанут, хочется сказать матерное слово, да, и будет мир, и так далее. Но вот в этом смысле мой пессимизм, это уверенность, слушайте, это уверенность. Если не будет покаяния настоящего, искреннего, будет новый Путин.
2: Ну, вы сами сказали, что вы это мало верите, что это покаяние может произойти. Ну,
3: дальше, да, это стечение обстоятельств.
2: Даже
3: чудо.
2: У немцев по-настоящему этого покаяния не произошло, потому что те, кто верил в Гитлера, верил в идею сверхнации, они остались при своих. Просто они проиграли эту войну.
3: Да, но там сложнее. Там поколенческая история была. Вот тоже вот эти исследования, которые я все время изучаю и цитирую. Действительно, у тех, кто был в нацистской Германии в возрасте нежном, то есть там 5, 6, 7, 8 немножко лет, они остались при своем. Да, и поэтому 40 лет понадобилось до выхода. Ну, пока поколение не ушло на пенсию или не умер кто-то и так далее, и так далее. Но те, кто были младше или были, только родились или были в возрасте подростковом, на самом деле они смогли из этого выйти. Большинство, не все. Но да, это правда. Это правда. И Германия это реальный хороший пример. Действительно. Или плохой пример, наоборот. 40 лет – это очень-очень много. Да, Вилли Брандт, 70-й год, встает на колени в варшавском гетто. 46% его осуждает. 46%! Половина. Да, 20 лет, 25, да, после окончания войны. Нет. 15, да? Извините. Нет. Сколько?
2: Вилли Брандт, это 71-й год, нет?
3: 70-й, да.
2: 70-й год.
3: 25 лет, да.
2: Мы с вами живем на информационной ленте. Каждый день отправляются ракеты и дроны в сторону Украины и летят обратно, естественно. Вот мы видим эти разрушения, гибель людей, особенно вот в Киеве и других крупных городах России, и в вашей любимой Одессе тоже. Как вы
3: подавляете? И в Прилуках моих любимых, откуда моя мама. 4 дня назад был дикий обстрел совершенно. Я не мог дописаться до своей троюродной сестры. Дописался, к счастью.
2: Как вы подавляете чувство мести, когда вы видите, когда на ваших глазах разрушаются украинские города и гибнут люди?
3: Ну, чувство мести – это же такое чувство, его даже трудно ухватить. Нет, в эти моменты я должен вам сказать, что у меня просто нет возможности отомстить. Давайте я скажу вам правду. То есть хотелось бы сейчас выглядеть, не хотелось бы в ваших глазах Махатмой и Ганди и вознестись. Но если бы я боюсь, еще раз, лучше не проверять, но я боюсь, что если бы я оказался в этот момент перед нацистским, расистским солдатом с автоматом, я не уверен, что я не нажал бы на курок. Так что кто вам сказал, что я справляюсь с этим чувством? А что касается ежедневных вещей, ну, я занимаюсь тем, что я должен заниматься. Слушайте, я работаю с прекрасными людьми, с детьми. Я разговариваю, встречаюсь вот с вами, с прекрасными людьми. Я занимаюсь своим делом. Я стараюсь помогать и тем, кто в Украине, и тем, кто не в Украине. Ну, что, ну как-то есть что делать. Ну, плачу иногда, да.
2: Хорошо. А что может вас заставить взять в руки оружие?
3: Очень гипотетический вопрос. Очень-очень. Но я думаю, что уж точно прямая опасность моим близким. Я думаю, что это такой первый приходящий в голову ответ. И я думаю, что он честный. Ну нет, пожалуй, не знаю больше ничего. Это не значит, что я исключаю такую ситуацию, поймите меня правильно. Я не знаю. Но понятное дело, что если идет на мою семью человек с автоматом, у меня есть возможность его остановить единственным способом, это выстрелить. Я не знаю, я думаю, что я бы это сделал. Мумин, я понятия не имею.
2: Скажите, а есть ли какие-то вот исследования результатов пропаганды среди школьников в России?
3: Прямых нет. Прямых исследований нет. Опять, в нацистской Германии есть, но кто исследовать-то будет, понимаете, пропаганду в России сейчас? Понятное дело, что все эти ВЦИОМовская дрянь вся, это просто обман или не обман, что-то там манипуляция и так далее. У нас есть такие, знаете, чисто антропологические наблюдения. То есть мы понимаем с вами, глядя на то, что происходит за последние 4 года, например, мы понимаем, что сеть раскинута очень-очень широко по сравнению с тем, что было, и все шире и шире. Мы понимаем, что хотя бы формально все большее количество детей в этом принимает участие. Просто выходов мало совсем осталось. Они есть, но их все меньше и меньше. Мы понимаем по косвенным признакам, что многие, во всяком случае, дети до подросткового возраста, для того, чтобы выжить, это оно же, соглашаются с этим. А что им делать? А как человек 8 лет придет к учительнице и скажет, я не буду в этом участвовать? Но результатов никаких нет. То есть я и часто говорю, в этом уже есть спекуляция какая-то. И те, кто вам скажет уверенно, есть исследования.
2: Вообще, как себя вести родителям, когда они видят, что их ребенок там посещает или обязан посетить уроки о важном, приносит это домой? Как с этим ребенком разговаривать родителю, который понимает, что правда совершенно другая? Объяснять ему, как это есть на самом деле, или говорить, не высовывайся, тебе там дальше учиться и жить?
3: Третий вариант у меня есть, третий путь. Немедленно уходить из этой школы на семейную форму обучения. Немедленно. Это может сделать по закону об образовании все еще любой родитель. Даже тот, который скажет, ну ты что, это повлияет на мою жизнь? Повлияет на твою жизнь, у тебя ребенок растет нацистом? Не дай бог. Да, во всяком случае, туда его двигают. Или это повлияет на твою жизнь, тебе придется находить учителей, объединяться с другими родителями в учебную группу и так далее. Миф о том, что разговоры дома могут излечить дрянь, которая происходит в школе, абсолютная ложь. Теперь, давайте наведем порядок. Если речь идет о людях до 7 лет, это просто невозможно в большинстве случаев. Есть исключения, всегда. Но в большинстве случаев в школу меня привела мама, которой я доверяю. И если мама в 6 лет привела меня и отдала этой, учительнице, а теперь она говорит, эта учительница нехорошая, у меня в голове, представляете, что творится? Мама, зачем же ты меня туда привела? Ты меня привела и отдала ей, я верю тебе бесконечно. 15-16 или в 14, конечно, шансов больше на самом-то деле, но беда-то состоит в том, что война идет 4,5 года, и те, кому сейчас 14, им 4,5 года назад было 9,5, понимаете? То есть, чем больше времени, тем больше успели посеять в этих ребят, значит, пока они были маленькими. Есть исключения, среди подростков намного больше. Да, говорить правду. Да, если речь идет о подростке. Да, говорить правду.
2: Дима, ну вы прекрасно знаете, что не у всех есть возможность всех перевести в частную школу.
3: У всех. Частную нет, семейная форма, да.
2: Семейная форма, это подразумевает, ты сам себе нанимаешь педагогов.
3: Семейная форма обучения предполагает следующее. Семейная форма обучения предполагает следующий вариант. Вариант первый. Да, и мы уходим, и я нанимаю педагогов. Да, вы скажете, нужны деньги, спокойно. Вариант второй. Человек просто ему помогает, соседка, бабушка, мама, папа и так далее. Вариант третий. Мы объединяемся с другими людьми. Я ушел, твои дети ушли, твои дети ушли, твои дети ушли. Мы объединились в учебную группу. Наняли тьютора, который помогает им. Да, это совсем, совсем дешево, поверьте мне. Образовалась группа, я беру отгул раз в две недели, с этими детьми провожу время и так далее. Окей, это трудно, непривычно.
2: Это очень сложная логистика.
3: Окей, тогда пусть растут нацистами. Все, вы правы. Я согласен? Конечно. Господи. Это сложная логистика, поэтому легче, чтобы дети выросли нацистами.
2: Скажите, отключение пропаганды...
3: Я надеюсь, что зрители поняли, что это был только что цинизм с моей стороны, кстати. Да?
2: Но, да, ради красного словца.
3: Это не ради красного словца. Я категорически... Слушайте, давайте я, если можно, договорю.
2: Давайте.
3: Я категорически не готов принимать позицию родительскую, которая есть. Это очень сложно. Да? Это не ваш огород камень. Вы не там и не внутри. Это очень сложно, ребят, но идет война. И во время войны вы хотите жить так, как будто войны нет? Опять хочется бранное слово сказать. Но какое право мы имеем на это? Идет война, каждый день убивают детей. А мы хотим сказать, нам сложновато, дети будут ходить в школу, как будто сейчас 15-й год, 9-й год и так далее. Это вопрос той самой нравственной ответственности, пусть не вины.
2: А вопрос, государство не попытается вытащить из семейного образования этих детей, понимая, что... Нет ученика, он ходил-ходил в школу, и вдруг ряды поредели.
3: Это не так устроено. Не-не-не-не-не. Государство может запретить семейную форму обучения, это правда. Но пока не запретило, поэтому надо пользоваться тем, что есть. Что касается государства, попытается их вытащить, это не так устроено, потому что человек числится в школе по закону. Но я не буду сейчас морочить вам голову, рассказывать закон об образовании. Но, условно говоря, для государства вы как учились, ваш ребенок как учился, так и учится. Да, то есть галочка стоит в том же месте.
2: Отключение пропаганды может ли привести к прежнему состоянию? Или пропаганда оставляет такой след, что с этим придется жить дальше?
3: Ну, опять я должен вам сказать, зависит от возраста и зависит от процесса дальше. Значит, если эта пропаганда, вот тут я основываюсь уже на конкретном исследовании, конкретных исследованиях, если речь идет, что человек первые годы жизни в нежном возрасте рос в рамках пропаганды, в той или иной мере она останется с ним всю жизнь. Можно ли ее выкорчевать? Ну, конечно, да, есть психотерапия, есть медитации, есть группы специальные. Да, но это трудно, это труд. Поменяется ли это за одну секунду? Ну, или вообще поменяется ли это там со взрослыми? Ну, вид сделают, да, вид сделают. Но это такая, ну, вот я говорю, я не верю в наш путь без покаяния.

Свободный разговор. Моим гостем был педагог Дима Зицер. Мы завершаем вторую часть программы, посвященную войне и воспитанию детей в российской школе. Благодарю за внимание, всего доброго и до новых встреч!

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
2: Закон о гражданской смерти. Госдума одобрила новые запреты для политэмигрантов. Крипту признали и будут контролировать. В России принят закон о криптовалюте. Сталин в граните. Как в России реабилитируют сталинизм?
1: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
3: К 13 годам колонии Верховный суд аннексированного Крыма приговорил 58-летнюю уроженку Луганска Марину Коваленко за госизмену. По версии обвинения, она собирала и передавала украинской разведке сведения о деятельности научных, образовательных и других учреждений самопровозглашенной ЛНР и Крыма. Обвинение утверждает,

0: мощностях нефтяных объектов Краснодарского края, а также по заданию кураторов наблюдал за нефтехранилищами и проводил техническую разведку работы сотовой и спутниковой связи в их районе. К 13 годам колонии за взятки приговорили бывшего главу Центрального научно-исследовательского института Минобороны полковника Андрея Протасова. По версии обвинения, он требовал от коллег денег за включение в научные группы по разработке и внедрению современных технологий, участие в которых предполагало дополнительные выплаты. Протасов частично признал вину, заявив, что полученные деньги тратились на деятельность института. На 3 года колонии осудили гражданина России и Грузии Иракли Пипию за призывы к терроризму. Дело возбудили из-за комментария в Телеграме под видео с песней «Вставай, Донбасс». Что именно написал Пипия, не уточняется, но следствие утверждает, что подсудимый испытывал неодобрительное отношение к политике Владимира Путина и правительства, в том числе к российскому вторжению в Украину. Иракли Пипия признал вину. По его словам, он написал комментарий, поскольку вспомнил о гибели дочери друга в 2023 году. В пресс-релизе суда утверждается, что в ее смерти он обвинял Россию в связи с проведением СВО. Госдума расширила список статей, осужденные по которым могут заключать контракты с Министерством обороны. Так, например, право на службу по контракту получают осужденные за контрабанду, бандитизм, проникновение на охраняемый объект, нарушение безопасности объектов ТЭК, незаконное обращение и хищение ядерных материалов, утрату документов с гостайной, организацию незаконной миграции. Осенью 2022 года в России начал действовать закон, разрешающий призывать на службу вооруженные силы граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления. С тех пор практика по привлечению заключенных к участию в войне с Украиной становилась все более распространенной. Кроме того, Госдума приняла законопроект, расширяющий список правонарушений, которые могут служить основанием для депортации иностранных граждан. Среди них, например, административные дела об участии в несанкционированных митингах и неповиновении распоряжению сотрудникам правоохранительных органов. Дела о так называемой дискредитации российской армии, о призывах к сепаратизму, призывах к санкциям против России, о мелком хулиганстве и другие. Кроме того, депутаты одобрили законопроект, по которому иностранцам с судимостью запрещено получать в России разрешение на временное пребывание, вид на жительство или гражданство. Если документы уже были выданы, при выявлении непогашенной судимости они будут аннулированы. Правозащитный проект «ГУЛАГу нет» прекращает свою работу, сообщил его основатель Владимир Осечкин. Он объяснил это решение угрозами, связанными с работой сотрудников России, а также давлением со всех сторон. «Мы не хотим генерировать новые и дополнительные риски ни тем, кто еще держится внутри периметра, ни тем, кто вынужденно покинул страну и за ее пределами пытался хотя бы что-то делать», – написал Осечкин. Проект «ГУЛАГу нет» был создан в 2011 году для помощи людям, пережившим пытки в российских тюрьмах. В 2021 году проект опубликовал архив видеозаписей пыток и других издевательств над заключенными в российских местах заключения. О прекращении работы объявила и правозащитная инициатива «Крымская солидарность» из-за того, что российские власти признали ее иностранным агентом. «Крымская солидарность» появилась 10 лет назад. Работа организации была направлена на защиту жителей аннексированного Крыма от репрессий, а также поддержку семей политзаключенных.
1: Никаких переводов и консульских услуг. Госдума одобрила новые запреты для политэмигрантов. Закон о гражданской смерти, так его крестили журналисты. Голосование прошло стремительно, и пакет приняли сразу во втором и третьем чтениях. Такой прощальный подарок от Госдумы 8-го созыва для уехавших за границу россиян, которые уклоняются от исполнения наказания по нескольким статьям Кодекса об административной ответственности или любой уголовной статье.
2: Представьте себе, живет человек, гражданин России, в Тбилиси или в Берлине, сдает свою однушку в России и решил ее продать. Но для этого нужна доверенность. Приходит он в консульство, а ему говорят: «Доверенность не дадим, мы вам больше ничем не обязаны». Это станет возможным вместе с вступлением в силу пакета поправок, который уже назвали «Законом о гражданской смерти». Госдума приняла его 22 июля единогласно. 413 за, 0 против.
3: Мы должны понимать, что это очень важное решение, которое позволит нам защитить государство от этих негодяев,

0: которые уехали из страны и оттуда продолжают гадить и делают все для того, чтобы нанести вред нашим гражданам и Российской Федерации.
1: Закон касается всех, кто уехал из России и имеет вступивший в силу приговор по любому уголовному делу или уклоняется от наказания по статьям Кодекса об административных правонарушениях, о дискредитации армии, иноагентах, нежелательных организациях и призывах к введению санкций или нарушений целостности Российской Федерации.
0: Мы сами разберемся здесь, внутри. А те, кто уехал, все, пускай думают о том, как им предстать перед судом с повинной, потому что об этом закон.
1: Фактически закон уравнивает, например, беглого наркоторговца и человека, оштрафованного на 30 тысяч рублей за пост в соцсетях. Им обоим полностью перекроют доступ к базовым финансовым услугам в России, заблокируют счета и банковские приложения, возможность открыть ИП или зарегистрировать самозанятость, приостановят права на недвижимость. Ее нельзя будет продавать, покупать, дарить, наследовать и ограничат право управления транспортом. Отключают госуслуги и электронную подпись. То есть любые официальные действия онлайн станут недоступны. Если за границей у такого человека истечет срок действия паспорта, новый не выдадут. Если его ограбили, задержали в другой стране, он потерял документы, консул откажет в помощи. Оформить брак, сменить имя, заверить документ через консульство тоже не получится. Действующие доверенности аннулируются. Спикер Госдумы Вячеслав Володин произнес с трибуны речь, где поставил знак равенства между отъездом и предательством.
0: Речь идет о тех, кто наносят вред нашей стране, и об экстремистах, предателях нашей Родины, те, кто годами пытается сделать все для того, чтобы разрушить наше государство, находясь за рубежом и делая все для обеспечения безопасности государства, предлагаем принять нормы, которые позволят привлекать к ответственности тех, кто покинул страну, но наносит ей ущерб и вредит, откровенно говоря. При этом это не только иноагенты, но и экстремисты, террористы, те, кто скрывается за рубежом.
1: Всех лишенцев соберут в один реестр, который будет вести Минюст, и поставлять в него данные сразу 5 ведомств – Генпрокуратура, ФСБ, МВД, приставы и налоговые. И здесь кроется, пожалуй, самая тревожная деталь. Публично объявляют обычно только о статусе иноагента, а о штрафе за неисполнение обязанностей или об уголовном деле человек за границей может годами не знать, до момента, пока его имущество уже не арестовано. Есть в законе и жест гуманизма. Если у родителей, жены и детей человека из реестра не окажется собственного дохода, им назначат пособие. Но не из бюджета, а из денег и имущества самого попавшего в опалу человека. Закон вступит в силу немедленно, со дня публикации.
2: Прокомментировать эти нововведения, которые, напомню, начнут действовать немедленно с момента публикации закона, я попросила юриста, участника команды «Первый отдел» Максима Оленичева.
3: Журналисты назвали этот закон о гражданской смерти, на мой взгляд, потому что он лишает базовых гражданских прав тех людей, кто уехали из России, не проживают сейчас в России, и при этом преследуются за политические правонарушения по статьям Кодекса об административных правонарушениях, либо, по мнению российских властей, уклоняются от исполнения наказания за преступления по приговорам, которые уже вынесены российскими судами, причем по любым приговорам. И этот закон, он вводит ограничения, как любят сейчас использовать такой язык наши законодатели, а по сути запреты для лиц, если они подпадают под эту категорию. И в частности, депутаты предусмотрели 14 различных запретов. И он касается запрета на государственную регистрацию в качестве самозанятых в России, на использование онлайн-банков, на запрет на выдачу доверенности в российских консульствах, получение паспортов в российских консульствах, внесение изменений в актовые записи, смене имени или там о заключении расторжения брака. То есть эти документы российские власти выдавать не будут. Кроме того, запрещаются любые сделки в отношении имущества, которое принадлежит уехавшим. То есть, по сути, оно замораживается на текущий момент. Ну и, соответственно, нельзя будет заключать никакие договоры кредитные, договоры займа, регистрировать транспортные средства и там продавать их. И еще разные другие запреты, в том числе замораживание средств на банковских счетах. И, по сути, конечно, те люди, которые уехали за пределы России и входят вот в число субъектов, на кого распространяется этот закон, они лишаются любых возможностей осуществлять ту обычную деятельность, которую люди, проживающие в России, могут осуществлять. И дополнительно они лишаются документов, которые регулируют их правовой статус. В частности, если загранпаспорт уже заканчивается, то новый, скорее всего, можно будет не получить, потому что российские власти не будут выдавать такие документы. Также нельзя будет получить документы об образовании, свидетельстве о рождении и так далее. Очень многие из этих документов, в частности, свидетельство о рождении, документы об образовании, они требуются для тех людей, кто хочет интегрироваться уже за пределами Российской Федерации, и на эти документы нужно проставлять апостиль. И если люди не успели этого сделать, то, к сожалению, в России с момента вступления в силу закона нельзя будет уже эти документы никаким образом оформить. И, по сути, российское государство оставляет людей один на один со своими проблемами, при этом люди являются гражданами России, и российские власти дальше вправе привлекать их к административной, к уголовной ответственности за правонарушения, которые совершены против интересов России, даже если люди проживают за рубежом. А с другой стороны, государство отказывает людям в реализации обычных гражданских прав на пользование своим имуществом, на получение любых документов и создает значительные проблемы для легализации людей за пределами Российской Федерации. Здесь важно еще подчеркнуть, кто именно попадает в эту категорию лиц. Как я уже говорил, любые люди, кто был осужден российскими судами, но не исполнили приговор, в первую очередь, конечно, это касается сейчас массовой практики вынесения заочных приговоров по политическим преступлениям, но закон не делает скидку на политические преступления. Любые преступления, по которым не исполнено наказание. И отдельно закон говорит о том, что тех, кого привлекают за политические правонарушения, они, собственно говоря, тоже попадают в эту когорту лиц. В первую очередь это люди, которые осуждаются за неисполнение закона об иностранных агентах. И здесь важно, что под эту категорию попадают не только сами физические лица, иностранные агенты, либо физические лица, участники иностранных агентов, но и люди, которые условно могли сделать репост иностранного агента, где не было указано никакой маркировки о том, что этот пост создан или распространен иностранным агентом. А Министерство юстиции по их российскому адресу должно прислать предупреждение, предписание об устранении этого нарушения в течение месяца, и человек мог это письмо не получить, и по истечении месяца он тоже будет считаться привлеченным к административной ответственности, если суд вынесет соответствующее постановление, и он тоже подпадет вот в эту категорию лиц, если он проживает за рубежом. То есть за содействие иноагентам тоже предусмотрена отдельная административная ответственность, и в рамках этого закона на этих людей тоже распространяются такие ограничения. Но другие статьи касаются сотрудничества с нежелательными организациями, призывы к введению санкций, к нарушению территориальной целостности России и дискредитацию вооруженных сил. Вот по сути эти составы, они как раз и предопределяют возможность попадания в этот список. Что важно, сами по себе эти запреты не возникают автоматически с момента принятия закона. Закон предусмотрел возможности и механизмы его реализации. Министерство юстиции будет вести публичный список таких лиц на своем сайте, и попадание в тот список будет осуществляться при наличии некоторых документов. То есть Министерство юстиции должны обязательно поступить документы от погранслужбы России о том, что человек в настоящее время не находится на территории России, выехал за пределы России. Также от органов, которые контролируют исполнение наказаний, министр должен будет получить справки о том, что наказание не исполнено, либо по делу административного правонарушения за политические правонарушения, либо то, что будет касаться исполнения приговоров по уголовным делам. И тогда в этом случае Минюст вносит человека в соответствующий список, и с этого момента возникают вот все те запреты для уехавших, которые предусмотрены этим законом. Выйти из этого списка тоже возможно, и депутаты предусмотрели такую возможность, но, как всегда, ограничили количество способов. Первый, конечно, это по естественным причинам. Когда человек умирает, то его из такого списка должны исключить. Второе основание – это когда отменяется приговор суда неисполненный, либо отменяется постановление по делу об административном правонарушении, на основании которого было наложено административное наказание. И должны быть еще эти факты подтверждены, соответственно, соответствующими справками. И если человек исполнит, допустим, наказание, это третье основание для выхода из этого реестра, то в данном случае его тоже должны исключить. Если дело касается административного правонарушения, то человек условно может заплатить штраф. Но если у него банковские счета не будут работать, что предусмотрено этим законом, то исполнение в оплате штрафа, оно несколько будет проблематично. Ну и если человек даже ничего не исполнил, но приехал в Россию, то в этом случае человек тоже имеет право выйти из этого реестра. Но если человек приезжает в Россию, то понятно, что он оказывается в юрисдикции Российской Федерации, и если это политические активисты, то российское государство просто так не оставит приезд этого человека в Россию и, возможно, будет вменять дополнительные наказания и дополнительные дела, которые будут ограничивать вообще возможности реализации своих прав, а, возможно, это все приведет и к лишению свободы. Поэтому этот закон, он, по сути, ограничивает людей в базовых правах. Мы здесь видим очень большое пересечение с белорусским сценарием, когда белорусские власти несколько лет назад отказались выдавать паспорта своим гражданам за пределами Беларуси. И сказали о том, что возможность получить паспорта есть только если человек сам приедет в Беларусь. Это все, конечно, делается для того, чтобы те люди, которые испытывают максимальные проблемы из-за тех решений, которые создает российское государство и белорусское, вот тот опыт, про который я говорил, приезжали в страну, попадали в руки российских властей, чтобы российские власти могли, по сути, расправляться со своими политическими оппонентами. Этот закон не касается людей, кто был привлечен к административной ответственности не по политическим статьям. То есть, по сути, он никак на них не влияет, но те люди, которые высказывались, или те, кто были обвинены российскими властями в сотрудничестве с иноагентами, а сами стали иноагентами, в сотрудничестве с желательными организациями, выступали против войны России в Украине, то они, к сожалению, имеют возможность попасть в этот список. Важно сказать, что несмотря на то, что этот список предусмотрено, что будет вести Минюст, депутаты так быстро принимали эти последние поправки, что, на мой взгляд, Минюст еще не успел отреагировать надлежащим образом, потому что для реализации этого закона нужно, чтобы Минюст утвердил порядок ведения этого списка публичного, который будет размещать на своем официальном сайте в сети интернет. И пока что проектов даже таких порядков нет. Поэтому мы можем предполагать, что если даже закон вступит в силу достаточно быстро, это может случиться на этой неделе, то не так быстро этот список, возможно, заработает. Конечно, это предположение, но основано на том, как обычно власти в последнее время создают такие репрессивные законы и потом не сразу же начинают их исполнять, потому что технически для их исполнения нужно будет создавать межведомственное взаимодействие, нужно будет создавать эти списки, отладить систему публикаций. Конечно, российские власти уже научились на реестре воинского учета делать такие реестры и организовывать межведомственное взаимодействие, но, тем не менее, какая-то отсрочка, возможно, будет. И поэтому, конечно, базовая рекомендация для тех, кто может попасть в этот список реестра, максимально сейчас решить вопрос передачи собственности, денежные средства с банковских счетов вывести, получить документы с апостилями для последующей жизни и, возможно, получить второй загранпаспорт, если его нет, обратившись в российские консульства, потому что пока что еще такие паспорта выдают. Важно, что этот закон запрещает также действия доверенностей в России, если они выданы вот этими лицами, кто попадают под действие этого закона. Если доверенность была оформлена давно, то с момента попадания в список на сайте Минюста эти доверенности уже не будут приниматься в России. Поэтому пока есть вот такая вот зазор между реальным исполнением закона, то есть смысл максимально получить все необходимые документы, передать все имущество, ну и таким образом подстраховаться от действия этого закона. Времени немного, но оно еще пока что есть.
2: Юрист, участник команды «Первый отдел» Максим Оленичев был на связи с программой «Человек имеет право». Госдума приняла закон, легализующий оборот криптовалюты в России. Теперь купить биткоин можно официально через биржи под контролем Центробанка. Что меняется для обычных инвесторов и какие риски остаются для тех, кто переводит крипту неправильным получателям, расскажем в нашем сюжете.
1: В России приняли первый в истории страны закон о цифровых валютах и цифровых правах, который легализует оборот криптовалюты в России. Крипту теперь признают имуществом, и права на нее можно защищать в суде. Регулировать рынок будет Центробанк. Он будет вести реестры криптообменников и цифровых депозитариев, которые возьмут на себя хранение и учет цифровых активов. Покупать крипту смогут как квалифицированные, так и обычные инвесторы. Но для тех, кто не прошел специальный тест, введут лимит не больше 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Для переводов свыше 100 тысяч рублей на некастодиальные кошельки, те, что не привязаны к бирже, введут период охлаждения в 48 часов, а с сентября 2027 года обменники обяжут проверять счета получателей. При этом расплачиваться криптовалютой внутри страны по-прежнему нельзя. И рекламировать такие платежи тоже запрещено. Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года. Но этот закон регулирует именно покупку и хранение криптовалюты как актива через лицензированные биржи и депозитарии. Речи о контроле переводов конкретным людям и организациям, например, за границу, в нем не идет. Но с этим у российских властей, похоже, нет проблем. Такие переводы уже несколько лет отслеживают спецслужбы, а затем возбуждают уголовные дела о госизмене и финансировании терроризма. Первое из известных подобных дел возбудили в 2023 году против жителя Хабаровского края Александра Вечирко. Летом и осенью 2022 года он делал переводы своей близкой родственнице в Украине, а та отправляла их в фонд, закупавший вооружение, боеприпасы, предметы обмундирования и экипировки в интересах воинских подразделений Украины. Глазами обвинения это выглядело как перевод денег на счет иностранного благотворительного фонда через третьих лиц с использованием криптовалютных инструментов. Вечирко обвинили в госизмене и приговорили к 13 годам колонии. Через год похожее дело возбудили против жителя Комсомольска на Амуре. Он переводил крипту на закупку оружия и обмундирования для украинской армии. В 2025 году по той же причине арестовали жителя Тульской области. А в мае этого года суд вынес еще один приговор за переводы криптокошелькам, которые финансировали украинские вооруженные формирования. Возникает вопрос, как силовики вообще узнают, кто стоит за переводом? Ведь в блокчейне видно только адреса кошельков, а не имена. Здесь работает несколько механизмов. Росфинмониторинг еще в 2021 году запустил систему под названием «Прозрачный блокчейн». Она отслеживает операции с криптовалютой и анализирует переводы на счета, которые считаются подозрительными. В первую очередь под наблюдением открытые сборы фондов, которые помогают Украине. Их адреса публичны, и любой перевод на них виден. Второй канал – сами криптобиржи. Чтобы разрешить операции с обычными деньгами, они требуют паспортные данные. И депутат Госдумы Андрей Луговой еще в 2022 году говорил, что иностранные биржи активно сотрудничают с ФСБ и МВД, передают им данные по запросам. Еще один способ – проверка телефона, например, при пересечении границы. Там могут остаться переписка или скриншоты переводов. Еще бывает, что человек сам публикует адрес своего кошелька в соцсетях, скажем, просит друзей скинуть подарок на день рождения. После этого его личность уже прочно связана с этим адресом. И даже если кошелек один раз пересекся с опасным адресом, получил или отправил туда деньги, эта связь остается в истории блокчейна.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией криптоэксперт Алекс Спектор. Алекс, здравствуйте.
4: Приветствую.
2: На ваш взгляд, какую именно задачу в первую очередь пытается решить государство вот этим самым законом? Они хотят защитить граждан от каких-то страшных мошенников, которые у них выуживают обычные деньги, и в том числе могут криптовалюту. Они пытаются бороться с преступностью, с наркокартелями и оборотом оружия незаконным. Они пытаются каким-то образом повысить эффективность сбора налогов, ну, потому что крипта – это такая штука, которая раньше обходилась без налогов. Или же они пытаются, в принципе, установить какой-то контроль над этим рынком, а дальше использовать свое влияние по необходимости в зависимости от текущей задачи политической или экономической.
4: Да, давайте попробуем ответить на все эти вопросы по очереди. Начнем с того, что закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, основная его часть. Но некоторые положения будут отложены. Например, попытка заблокировать P2P-обмены, это значит безопасные сделки на таких площадках, как криптобиржи или телеграм-боты, где большинство пользователей чаще всего покупают или продают криптовалюту, такие площадки будут пытаться блокировать только с 1 июля 2027 года. Нормы о конфиденциальности и о том, как обменники должны будут проверять своих пользователей, их транзакции, эти требования вступят в силу позже, с 1 сентября 2027 года. И еще ряд мер будут также отложены вплоть до 2028 года. Нас интересует, на самом деле, в первую очередь, как раз-таки то, как будут идентифицировать наших пользователей. И кто будет их идентифицировать. Правом на легальную торговлю, обмен и хранение криптовалют будут иметь лицензированные биржи, криптообменники и еще определенный ряд посредников. На практике, скорее всего, это будут крупные банки, Сбербанк, Тинькофф, ВТБ и ряд криптообменников, у которых есть минимальный ежегодный оборот. Как это будет происходить с точки зрения обычного пользователя? Теперь, чтобы легально покупать свою криптовалюту за рубли, ему, допустим, нужно будет обратиться в тот же Сбербанк, там появится возможность покупать, например, тот же биткоин или эфириум, хранить, собственно, свои сбережения он сможет там же, на этой же площадке. Сбербанк заявлял о том, что они планируют запустить приложение «Криптокошелек». И здесь дальше мы сталкиваемся с проблемой, а как, собственно, дальше распоряжаться этой криптовалютой. Оплачивать услуги, товары не разрешено, это запрещено, в принципе, оплачивать любые товары или услуги чем-то, кроме российского рубля. И это становится таким инвестиционным инструментом для гражданина. То есть, помимо того, что у него появляется такой инструмент относительно удобный, также и криптовалюту наделяют полноценным статусом имущества, объекта гражданских прав. То есть он может обращаться в суд для того, чтобы урегулировать свои права и требования. Допустим, если у него украли криптовалюту, то это воспринимается как имущество, если будет какой-то гражданский спор, например, бракоразводный процесс или наследственные дела. Также и при банкротстве криптовалюта будет учитываться вот в этой конкурсной массе.
2: А поясните, пожалуйста, я вот здесь вот вас сразу перебью, пока вы недалеко ушли. А на ваш взгляд, почему, признав криптовалюту имуществом, депутаты все-таки не пошли дальше и не стали признавать ее легитимным платежным средством на территории России?
4: Но это будет проблематично, потому что, опять же, биткоин, эфириум и другие криптовалюты – это высоковолатильный актив. В день тот же биткоин может меняться в цене на 5000 долларов, эфириум на 200-300 долларов. А такие криптовалюты, точнее стейблкоины, как USDT или USDC, и вовсе, скорее всего, будут ограничены в использовании в России. А альтернативы, как таковой, у нас еще нет. Есть аналоги, что-то вроде крипторубля, проекта 5А7, но он находится в санкционных списках. В других странах есть посредники, которые выступают как обменник. То есть вы можете прийти, например, в той же Грузии в магазин, купить продукты, и вам выставят счет в криптовалюте. Но это не значит, что вы магазину оплатите этот товар в криптовалюте. Вы переведете посреднику, а он уже автоматически рассчитается в национальной валюте с магазином. И налоги будут уплачены тоже в национальной валюте.
2: Но в России даже на это не пошли ни по какой-то причине.
4: В этом, по большому счету, нет необходимости. Здесь вопрос контроля огромной массы денег, которые проходят мимо государства. То есть криптовалюта, по большому счету, была долгое время в серой зоне абсолютно не зарегулирована. Постепенно начали появляться закон о цифровых активах, который регулировал майнинг, то есть выпуск криптовалюты и заработок на этом. И постепенно мы пришли к тому, что сейчас у нас есть полноценный текст закона, описывающий на самом деле весь технический процесс от майнинга до хранения этих цифровых активов. Но, несмотря на то, что криптовалюта будет считаться имуществом, оборот их все равно будет регулироваться аналогично, как происходит это на рынке ценных бумаг. То есть у нас будут два типа пользователей. Это квалифицированные инвесторы и неквалифицированные. Большая часть пользователей, естественно, будет относиться к неквалифицированным, кто торгует или приобретает небольшой объем криптовалюты, пользуется им, допустим, в каких-то спекулятивных целях, просто пытается заработать на разнице курсов. Для таких нужно будет пройти тестирование и, собственно, приобретать криптовалюту только на лицензированных площадках. Проблема заключается дальше в том, что мы сталкиваемся с тем, а как вывести эту криптовалюту дальше. Хорошо, допустим, мы ее можем купить в Сбербанке или в Тинькове или в каком-то другом лицензированном проекте или приложении, храним ее там, но вопрос возникает в том, как мы ее будем дальше выводить.
2: Если нам понадобится, можем ли мы, например, отправить ее куда-то за рубеж кому-то?
4: Да, вот в этом как раз-таки и кроется проблема, и все еще неоднозначность формулировок вот в данной редакции закона. Смотрите, когда мы пытаемся купить криптовалюту за наши рубли сейчас, чаще всего мы идем на криптобиржу, находим P2P-обменник, находим контрагента, который готов продать нам криптовалюту. Там при помощи безопасной сделки мы проводим эту операцию, и дальше мы можем с биржи или с какого-то Telegram-бота или с другого приложения или обменника вывести это на свой личный некастодиальный кошелек. Некастодиальный кошелек – это тот, которым вы пользуетесь самостоятельно, вы его сами создали, и только вы им можете распоряжаться. Никто другой не имеет к нему полноценного, ну, никакого, в принципе, доступа, если вы не потеряли ваши приватные ключи или сид-фразы. В данном случае у нас возникает проблема, что даже если мы сможем вывести эту криптовалюту, купленную в лицензированной бирже в России, источником ее, скорее всего, будет подсанкционное юридическое лицо. Допустим, тоже Сбербанк, Тинькофф, и, скорее всего, подтянутся в этот список другие организации, которые получат такую лицензию. Какая проблема здесь таится? Допустим, им нужно перевести эту криптовалюту на какую-то крупную биржу. Bybit, Binance, или оплатить какую-то услугу за границей, где возможна оплата, или обменять эту криптовалюту, например, в офисе криптообменника в Армении, в Дубае, в Грузии, много где есть эти обменники. Существуют AML-системы, anti-money laundering-системы, их используют практически все биржи и криптообменники, и они анализируют транзакции. А можно легко понять, источник происхождения средств, если, допустим, на ваш счет, на ваш криптокошелек попали деньги, связанные с оборотом наркотиков, оружия, незаконными какими-то сделками, а также обходом санкций, деньги должны быть заблокированы на этой бирже или на этом обменнике. И такое происходит сейчас. Более того, биржа Garantex, которая находится в санкционных списках, на ее счетах не так давно были заблокированы все стейблкоины USDT. И пользователи потеряли к ним доступ. Точно так же и любой обменник, любая биржа увидит, что ваши деньги, скорее всего, пришли вот с подобного подсанкционного счета. Кроме этого, есть проблема, что, скорее всего, ограничат вывод на такого рода кошельки, потому что есть, опять же, в законе указано, что будет 48-дневный период охлаждения, когда у банка будет время на то, чтобы проверить эту транзакцию, а куда вы, собственно, выводите деньги, и решить, а можно ли вам их, собственно, выводить. Но и оплата услуг, соответственно, станет проблемой с подобных адресов, просто потому что вы можете потерять как сами деньги, вам могут их не вернуть, так и заблокировать ваш аккаунт на том сервисе, куда вы их хотите вывести.
2: Понятно. То есть вот в первую очередь российское государство придумало этот закон для того, чтобы увеличить контроль над рынком криптовалюты и каким-то образом пытаться в него вмешиваться или регулировать, по крайней мере. И создает параллельно огромное неудобство для граждан, потому что они живут в стране, ведущей агрессивную войну, которая находится в санкционных списках во многих, и человек просто по факту приобретения крипты в России через вот эти новые легальные источники не может с ней ничего делать дальше, кроме как в России ее пытаться взад-вперед гонять, покупать, продавать, инвестировать, чтобы на этом, может быть, что-то выиграть. Правильно я поняла?
4: Да, и кроме этого, опять же, будут ограничения по сумме, которую можно сумме, на которой можно будет приобрести криптоактивы. Была информация, что будет ограничение в 300 тысяч рублей в год на каждой отдельной площадке, но на самом деле для любого человека, кто активно пользуется криптовалютами, это выглядит смешно, потому что сделки по купле-продаже, они явно превышают обычно 300 тысяч рублей. Арбитражники, у них этот объем просто исчисляется там миллионами, возможно, десятками миллионов. У тех, кто занимается майнингом, я думаю, этот лимит исчерпается там за несколько месяцев. И также, если люди занимаются airdrop'ами либо другими какими-то проектами и получают какие-то вознаграждения в криптовалюте, для них это станет совершенно неудобным способом для покупки и конвертации. Но какая здесь еще возникает проблема для тех, кто раньше уже активно использовал криптовалюты? Если вы будете использовать свои некастодиальные кошельки, которые раньше создавали, или кошельки, которые вы используете на биржах, которые вам предоставила биржа, и выводите ваши деньги на такую лицензированную площадку, то эта лицензированная площадка, будь то обменник или биржа лицензированная в России, будет хранить информацию о том, что этот криптокошелек связан с вами. Или если вы выводите деньги на такой некастодиальный кошелек, через те же самые AML-системы, которые есть и в России, будет отслеживать и мониторить. То есть в случае, если у вас был донат или получение средств от какой-то токсичной организации, нежелательной в России, то, соответственно, у вас могут возникнуть неприятности.
2: Да, и вот здесь важно это просто даже проговорить. То есть анонимность крипты – это миф. И уже давно. Что в целом остаться полностью анонимным, используя криптоплатежи и криптовалюту, уже в современном мире практически невозможно.
4: Скажем так, это технически сложно, и этому нужно учиться. Потому что обычный сценарий использования так или иначе подразумевает, что вы будете контактировать с централизованными площадками для обмена в криптовалюту, вашей фиатной валюты, рублей или долларов, и обратно. Как раз-таки это происходит на всевозможных обменниках и P2P-площадках. А имеет ли к этим площадкам доступ российские спецслужбы? Ну, здесь уже повод для того, чтобы подискутировать. Что касается российских AML-систем, они уже давно работают, они уже давно тестировались. В 2021 году впервые объявили о том, что запускается проект и уже тестируется так называемый прозрачный блокчейн. Это как раз-таки вот это внедрение AML-системы, которая проверяет транзакции. И особенность российских AML-систем в том, что если сравнивать их с популярными иностранными сервисами, там есть список адресов, которые как раз-таки относятся к продаже оружия, наркотиков, обходу санкций, и таким образом пытаются блокировать все нелегальные операции последующие. Российские же AML-системы включают в себя также адреса нежелательных организаций, украинских фондов, экстремистских, ну, организаций, которые считаются в России экстремистскими. Но при этом иные AML-системы такие кошельки у себя в списке не имеют и пропускают на них спокойно входящие и исходящие транзакции. Соответственно, здесь вопрос о том, что, скорее всего, работа по сбору данных у самых активных пользователей криптовалют уже провелась как раз через популярные обменники. И опять же, существует риск того, что была денонимизация через слитые базы P2P-площадок.
2: А вот в этих обстоятельствах тогда, с учетом нового закона и тех рисков, которые распространяются на граждан России в связи с борьбой с предателями и войной, которую Россия ведет, что людям следует пересмотреть в каких-то своих привычках, если раньше они считали криптовалюту полностью анонимной?
4: Но смотрите, здесь есть единственная рекомендация – это научиться пользоваться анонимными криптовалютами, такими как, например, Monero. Monero использует закрытый блокчейн, где невозможно отследить отправителя и получателя по открытой базе. Даже если вы попытаетесь разобраться, кто вам, собственно, отправил деньги, вы это сделать не сможете, если отправитель вам не сообщит определенные реквизиты, которые вы вобьете в программу. Вообще, одно из самых простых средств, как оставаться анонимным, либо минимизировать свои риски, это на каждую новую операцию, связанную с криптовалютой, создавать новый некастодиальный кошелек. Допустим, вам прислали друзья криптовалюту, вы продали квартиру, как-то хотите вывести деньги, вам нужно родственникам отправить или получить зарплату. Неважно, какую услугу или какое, для какой цели вы собираетесь использовать криптовалюту, лучше каждый раз создавайте новый адрес. Это бесплатно, это в любом приложении занимает всего несколько секунд и не требует никаких персональных данных. Если приложение требует от вас персональные данные, это не кастодиальный кошелек, это какая-то централизованная площадка, которая хранит ваши данные и может ими распоряжаться и, возможно, делиться с теми же российскими правоохранительными органами.
2: А этого мы не хотим. Спасибо вам большое за разъяснение. Алекс Спектор, криптоэксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». В России буквально на глазах возрождается культ Сталина. Растет число новых памятников. Волгоград периодически снова становится Сталинградом. А в школьных учебниках Иосиф Сталин уже не тиран, а полководец-победитель. При этом организации, которые сохраняют память о ГУЛАГе и сталинской диктатуре, объявляют экстремистскими, а мемориалы жертвам репрессий сносят.
5: Я его обожаю. Но он сильная личность и очень даже, как сказать, страну поднял с колен, я так считаю.
1: 19 июля, в День металлурга, в Череповце открыли памятник Иосифу Сталину. В Вологодской области он уже четвертый за 2 года. Рядом с вождем металлург, академик Иван Бардин. Такое соседство губернатор Георгий Филимонов объяснил тем, что оба стояли у истоков Череповецкого металлургического комбината. Открытие монумента он назвал восстановлением исторической справедливости. Кстати, в кабинете самого Филимонова висит картина, на которой Сталин жмет ему руку. Но новые памятники Сталину появляются не только в Вологодской области.
6: По проспекту Сталина устанавливается обелиск Иосифу Васильевичу Сталину.
1: Еще 5 лет назад все было иначе. Например, когда в мае 21 года в Дагестане коммунисты поставили бюст Сталину, жители демонтировали его меньше, чем через сутки.
7: Сегодня, установив этот памятник, да, мы сеем раздор между нашими братьями. И мы посему просим прощения, извиняемся за тот казус, который случился, из-за нерасторопности, из-за каких-то проблем с головой руководства нашего города, еще раз опозорили нас на весь мир, сеют раздор между нашими братскими республиками.
1: Но с 22 года тренд разворачивается на 180 градусов. Тогда в России установили 2 памятника Сталину, в 23-м – 3, в 24-м – уже 6, а в 25-м году под 80-летие Победы рекордные 13. Сегодня в России насчитывается более 120 памятников Сталину, причем подавляющее большинство из них были установлены или восстановлены уже в современный период. Редко, но случаются и отказы в установке, как произошло в феврале 25-го года в Калининграде, мэр которого не разрешила КПРФ поставить памятник Иосифу Сталину. Впрочем, появляются не только памятники. 19 ноября 2022 года Волгоград впервые за долгое время украсили въездные таблички с надписью «Сталинград». А с 23-го года это уже не разовая акция, а закрепленная местным законом традиция. Город официально становится Сталинградом в несколько памятных дат в году. Параллельно меняется образ Сталина для школьников. В 23-м году вышел новый единый учебник истории, где Иосиф Сталин уже не тиран, а талантливый главнокомандующий, обеспечивающий победу в войне. Правда, после критики на Северном Кавказе авторам единого учебника истории России для старших классов пришлось переписать абзац о депортации народов СССР. Из текста убрали перечисления конкретных этносов и обвинения в сотрудничестве с оккупантами, заменив их на тезис об огульном обвинении народов в предательстве. Новый культ Сталина обрастает собственной инфраструктурой. В городе Бор Нижегородской области с 23-го года на частные пожертвования строят музейный комплекс «Сталин-центр». Инициатор строительства – глава местного отделения КПРФ Алексей Зоров. Весной 24-го года принимал на стройке правнука Сталина, которого назвал юридически подтвержденным наследником. КПРФ уже объявила о планах открыть филиал центра в Барнауле. А те, кто мог бы серьезно противостоять ресталинизации, один за другим исчезают. Мемориал, организацию, которая собирала свидетельства репрессий и поименно восстанавливала имена жертв, по требованию властей ликвидировали в 22 году. А в апреле 26 года Верховный суд и вовсе признал его деятельность экстремистской и полностью запретил все сохранившиеся проекты мемориала. Похожая история с музеем истории ГУЛАГа в Москве. Его закрыли в 24-м под предлогом обеспечения пожарной безопасности. А спустя 2 года на его месте открыли уже другой музей. Не о жертвах репрессий, а о жертвах геноцида советского народа.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией Александра Поливанова, исследовательница мемориала. Александра, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, а можно ли сейчас говорить о какой-то системной десталинизации? То есть была десталинизация, да, избавление от культа Сталина, а сейчас как будто бы такая ресталинизация, возврат к этому культу Сталина по всей стране. Или все вот эти истории там, с какими-то памятниками, мемориальными комплексами, переписыванием учебников истории – это какие-то, скорее, единичные случаи, не укладывающиеся в целом в систему и тенденцию?
8: Нет, конечно, в систему и тенденцию это укладывается, но я бы не утверждала, что речь идет буквально о фигуре Сталина. То есть фигура Сталина, мне кажется, здесь такая какая-то в некотором роде заместительная и не всегда универсальная. Иногда речь идет о Дзержинском, иногда о ком-то еще. Но вообще, если говорить о памятниках, поскольку вроде бы поводом для нашего разговора стал памятник, то в России какое-то некоторое наблюдается безумие по установке памятников. Ежедневно в России устанавливаются памятники. Каждый день. Я специально готовясь к передаче, просто посмотрела, сколько было за вчерашний день публикаций о том, что 2 новых мемориала возводят в Хабаровске, на мемориале Победы в Улан-Удэ обустраиваются дождевые сады, в Тюмени открыли галерею трудовой доблести на мемориале Тюмень город и так далее, и так далее. Проще всего устанавливать памятники, и в огромном количестве устанавливаются памятники, связанные с войной, со Второй мировой войной. Огромное количество устанавливается памятников героям СВО, людям, погибшим во время войны в Украине. Также устанавливаются памятники Сталину, они устанавливаются регулярно, это вызывает разную реакцию. Устанавливаются памятники Дзержинскому, устанавливаются памятники менее известным злодеям из НКВД периодически. Иногда восстанавливаются памятники и каким-то репрессированным, как правило, это новомученики и это какие-то церковные памятники. В смысле, памятники, установленные так или иначе церковью. Но не только. Какие-то мемориальные доски устанавливаются, бывает, и просто людям, прошедшим через ГУЛАГ, писателям, ученым. С чем связано в целом это вакханалия? Не знаю, ощущение, что это такие, извините за это сравнение, но как бы такое заедание стресса. Как бы вот в любой непонятной ситуации поставить еще больше памятников, просто чтобы как бы что-то делать, чтобы не думать о том, о чем как бы не думать невозможно, не думать о войне. И на эти памятники еще тратится огромное количество денег. Они все действительно стоят, если смотреть, залезать и смотреть их бюджеты, они стоят там по много миллионов рублей, десятки миллионов рублей часто. Если вот конкретно возвращаться про Сталина, ну, ему ставить памятники легко, да, это как бы какой-то символ такой сильной государственной власти, и это чаще какие-то такие инициативы низких уровней, так скажем, власти, но поддержанные региональными, на уровне региональных властей. Без них, конечно, невозможно. И, конечно, невозможно было бы открыть барельеф Сталину на станции Таганская, да, без поддержки, без поддержки московских городских властей.
2: И тем не менее, вот лично у меня сложилось такое впечатление, что вот эта вот фигура Сталина, вот эта некоторая ностальгия по тем-то вот советским временам, нездоровым, когда были репрессии, но параллельно вот эти великие стройки коммунизма и прочее, она как будто будоражится специально в людях, как будто бы им пытаются внушить, что вот тогда-то было прекрасно, и нам надо всем снова как-то сплотиться вокруг вождя для того, чтобы, вот как тогда-то сплотились, для того, чтобы, значит, строить эту великую, безусловно, Россию со сталелитейными там, комбинатами, условно. Это связано с каким-то недостатком идеологии и самоидентификации, или это намеренный такой вот пиар, который как раз-таки подталкивают из Кремля, а не региональные власти решают эти идеи развивать?
8: Я думаю, что это встречные какие-то движения, и что у Кремля нету прямо специальной задачи культивировать культ Сталина, а для них Сталин — это такой же инструмент, как и все остальное, для укрепления и удержания собственной власти. И в той мере, в которой Сталин помогает и поддерживает укрепление действующего путинского режима, Сталин полезен. А как только он перестает, как бы в это, то тут же Сталина сразу нивелируют. И слишком большая роль Сталина тоже никому не нужна, но, безусловно, важна роль Сталина вот в этих нарративах, связанных с войной и со Второй мировой войной и с российской или там советской победой во Второй мировой войне. И это, к сожалению, самая сложная такая ситуация, потому что с ней как бы сложнее и дольше всего предстоит работать. Это такая оккупация памяти о Второй мировой войне, присвоение этой памяти, ее присвоение России и российским режимам, присвоение межэтничной, межнациональной, межгосударственной, международной победы. И для этого фигура Сталина важна. На этом выстраивается оправдание вот этого мифа об каких-то нацистах в Украине, да, с которыми идет кампания денацификации российской армии. И это, к сожалению, все связано, но я бы не преувеличивала. То есть как бы Сталин здесь такой фетиш. Это не буквально Сталин.
2: Тем не менее, вот к разговору о присвоении памяти. Все-таки раньше фигура Иосифа Сталина, ну не знаю, в моем детстве, и не только в детстве, еще некоторое время назад, она представлялась такой довольно зловещей. Это был все-таки в первую очередь тиран и диктатор. А сейчас он вроде как бы уже благодетель. И вместе с тем люди, которые пытались сохранять память о его преступлениях, ну не конкретно даже Сталина, о преступлениях этого режима, люди, которые пытались сохранять память о репрессированных, они сейчас сами подверглись репрессиям. Мемориал объявлен экстремистской организацией, запрещен в России. В некоторых регионах сносят мемориалы, которые установлены в память о жертвах ГУЛАГа и сталинских репрессий. Это-то что происходит? Почему вдруг?
8: Вот вы сказали, что вот вы помните, как Сталин был такой страшно угрожающей фигурой, и так помнит большая часть что людей, может быть, даже разных взглядов, но людей, которые помнят. Либо они помнят перестройку, когда вся информация циркулировала по телевизору, по радио, во всех масс-медиа свободно показывали фильмы, спектакли и так далее. И они этот образ сложился в те годы, 80-е и 90-е. Либо они учились все-таки в то время учились в школе, когда было уже какое-то относительно неплохое образование, и людям рассказывали про фигуру Сталина. А люди, которые учились в школе и в системе высшего образования в последние 15 лет, они просто не имеют даже базовых представлений, потому что в системе образования крайне мало, то есть никакого системного, структурного взгляда на то, что такое был сталинский террор и как было устроено советское государство, просто не было. Ну, были, может быть, отдельные там час-другой на разговор там о сталинских репрессиях, но не про структуру советского государства. И также никакой особой информации нету там ни по телевизору не показывают, ни в масс-медиа, ни в рекламе, ни в, на каких городских площадках, ни особенно этого нету, я не знаю, в ТикТоке, в Инстаграме, нигде этого нет.
2: А что случилось-то? Почему вдруг?
8: Изменилась система образования, и, соответственно, люди этого просто уже теперь ну, не знают дефолтным знанием, как знают те, которые застали...
2: Но она изменилась сама по себе или по чьей-то воле?
8: Нет, конечно, она изменилась по мере выстраивания, так сказать, вертикали власти. А то, что вы сказали про мемориал, я думаю... опасность мемориала была не только в том, что он собирал свидетельства. Если бы мемориал как раз вот тихонько сидел и только собирал свидетельства, складывал бы их в архив, то это, наверное, было бы некоторой другой организацией. А, например, ну, не знаю, Юрий Дмитриев делал из Сандармоха такое очень международное место памяти. Ежегодно 5 августа туда съезжались люди, из самых разных стран, потому что там расстреляно очень много людей самых разных этничностей. И туда приезжали общины из Украины, туда приезжали посольства из Польши, Эстонии, Латвии, Германии, Франции, самых разных стран, потому что там лежали в том числе граждане этих стран. Или,
2: так, ну а что в этом плохого-то?
8: А именно, что государству было, как это так, что в Россию приезжают какой-то там посол или общины, приезжают не там 9 мая или на какой-нибудь там, не знаю, праздник торжества российской государственности, а они приезжают 5 августа почему-то в какой-то лес Сандармох и говорят там о преступлении государственной власти.
2: То есть неважно, какая, насколько преступной была та власть, но это же была государственная власть, так выходит.
8: Конечно, конечно. И говорить о международных преступлениях российской власти, советской и российской власти, то же самое с Катынским преступлением, с Катынским расстрелом. Вот об этом говорить, пожалуйста, не надо. О том, что да, расстреливали, кажется, своих, там, тихонько собирать данные, там, находить родственников, это не такое... токсичное занятие, как устраивать из этого какой-то имиджевые, да, такие вот международные события. Поэтому от мемориала есть угроза неподконтрольного действия, а от государственных, не знаю, краеведческих музеев такой угрозы не исходит, поэтому в них, слава богу, продолжается какая-то работа по сбору документации свидетельств о советском терроре. Продолжаются практики совсем низового мемориактивизма. Это действительно люди, которые совсем самостоятельно, ни с какими институциями не связаны, ни с государственными, ни с общественными, которые сами восстанавливают снесенные памятники и таблички, которые приносят цветы к месту сноса памятников и табличек, например, в Томске или в Новосибирске или в других городах, где это происходит. И еще церковь, которая довольно много в последнее время говорит о новомучениках, и вот мне интересно это явление, как бы есть ли в этом какая-то такая латентная оппозиция такой агрессивной повестки государства, или мне она только кажется.
2: Спасибо большое. Александра Поливанова, исследовательница мемориала, была на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
9: Говорит Радио Свобода.
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
11: Вот сейчас мы видим из окна, как колонны БТРов, танков и бронетранспортеров приближаются к баррикадам.
12: Он был очень изумлен, что идеологический противник выглядит вот так.
13: Радио «Свобода», скажите, что там?
14: Катастрофа там.
13: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода», которому в этом году исполняется 70 лет. О том, что за эти 7 десятилетий происходило в мире и на волнах радио, в нашем с Иваном Толстым, летописцем радио, подкасте «70 лет свободы». Сегодня говорим про 90-е годы и начнем, конечно, с путча 1991 года, потому что эти три августовских дня изменили судьбу «Радио Свобода». 20 августа 91 года. Белый дом. Из архива «Свобода».
14: Говорит «Радио Свобода».
15: Добрый вечер. У микрофона Ефим Фиштейн. Драматический разворот событий в Москве, а может быть не только в Москве, заставляет нас снова выйти в прямой эфир. Будем надеяться, что за эту ночь это будет наш последний выход в прямой эфир и что ситуация не потребует от нас новых и новых усилий. Что от нас? Главное, от наших внештатных корреспондентов, от наших авторов, находящихся сейчас на 11 этаже Белого дома в Москве, дома, который уже окружен, дома, который неизвестно, сколько еще продержится. В любом случае, репортаж наших авторов Андрея Бабицкого и Михаила Соколова.
11: Я только что вернулся из штаба обороны, где разговаривал

0: совершена атака с воздуха, то все, кто находится на крыше, могут быть уничтожены за один момент. Вот, собственно, та информация, о которой располагаю я. Сейчас я передам трубку Мише Соколову, который был на собрании депутатской группы.
1: Только что депутаты закончили совещание в зале Совета национальностей. Депутатов было где-то около 100 человек. Было высказано общее мнение, что оказывать сопротивление и подставить людей под пули они не могут. В общем, позиция понятная. Суверенитет – это одно, а кровь людей – это другое. В общем, получается так, что после долгого обсуждения депутаты решили, что каждый решает за себя. Одни сейчас отводят людей от здания к периметру, другие остаются в зале Совета национальностей, чтобы когда здание будет занято, было ясно, что российский парламент не бежал в панике. Ну, а люди военные сказали, что они будут до конца защищать законно избранного президента России. Это сказал генерал милиции Аслаханов. Вот моя информация на сегодняшний час. И, видимо, наверное, мы должны с вами вам сказать до свидания. Мы не прощаемся, мы будем ждать. И я думаю, что все-таки все будет как-то к лучшему. В этой стране и в этом мире. Михаил Соколов, Москва, Краснопресненская набережная.
2: Корреспонденты «Свободы» в эти дни были не только в Белом доме, но и на улицах и площадях Москвы. Дмитрий Волчек брал интервью у депутатов, людей, стоящих в оцеплении вокруг Белого дома. Как это все тогда передавалось в эфир? Вы что-то особенное придумали?
3: Да, мы придумали целую технологию, поскольку тогда не было вообще современных средств коммуникации, разумеется, не было интернета, и, скажем, передать интервью, да, как это было, мы записывали интервью на самый обычный автоответчик телефона, западной модели, советских моделей таких не было. Потом при помощи наушника через Walkman, через маленький магнитофон, при помощи наушника, прижатого к телефонной трубке, передавали этот звук. Поэтому иногда там был такой писк, потому что автоответчик записывал это, отмеряя время, и пищал через каждые 30 секунд или через каждую одну минуту. Поэтому в эфире были странные звуки. Но, как ни странно, при всей этой примитивности технологии, как правило, звучание было очень хорошее.
2: В дни путча в Москве был объявлен режим чрезвычайного положения. Телевидение передавало балет «Лебединое озеро» и официальные сводки новостей. Постановлением ГКЧП номер 2 был временно ограничен перечень выпускаемых печатных изданий. И хотя многие газеты тогда не подчинились и выпускали информационные листовки, каждый источник свободной правдивой информации был на счету. Многие люди в те дни собирались вокруг маленьких портативных радиоприемников, откуда сквозь треск и шипение слышались голоса корреспондентов «Радио Свобода». Даже Михаил Горбачев признавался, что в Форосе слушал «Свободу». Работу сотрудников радио оценили. Спустя несколько дней после путча Борис Ельцин выпустил указ.
4: Указ президента Российской Советской Социалистической Республики читает Андрей Бабицкий.
5: В связи с обращением дирекции независимой радиостанции «Свобода. Свободная Европа», финансируемой Конгрессом Соединенных Штатов Америки, и учитывая ее роль в объективном информировании граждан РСФСР и мировой общественности о ходе демократических процессов в России, событиях в стране и мире, деятельности законного руководства РСФСР в период государственного переворота в СССР, постановляю. Первое. Разрешить дирекции независимой радиостанции «Свобода. Свободная Европа» открыть постоянное бюро в городе Москве с корреспондентскими пунктами на территории РСФСР. Второе. Министерству иностранных дел РСФСР предоставить официальную аккредитацию корреспондентам независимой радиостанции «Свобода. Свободная Европа» и обеспечить им возможность беспрепятственного осуществления журналистской деятельности на территории РСФСР. Настоящий указ вступает в силу с момента подписания. Президент РСФСР Борис Ельцин.
2: Итак, у «Радио Свобода» появилось собственное бюро в Москве. Сначала это была небольшая квартира на окраине города, вспоминает Дмитрий Волчек.
3: Я помню такой эпизод, когда Олег Калугин, генерал КГБ, который выступил против своей организации, давал интервью и был очень прогрессивным человеком, пришел. Им, конечно, было интересно, как бюро «Радио Свобода», с которым всю жизнь боролся, вдруг открылось в Москве, и он пришел к нам, я ему дал адрес, значит, это было

0: была съемная квартира возле метро Беляева, и он не мог поверить своим глазам, потому что он думал, что там какие-то будут серьезные сидеть люди, а там сидели какие-то мальчишки с маленькими дешевыми магнитофончиками. Он был очень изумлен, что идеологический противник выглядит вот так.
1: И пока московское бюро росло и развивалось, над Мюнхенским начали сгущаться тучи.
2: Московское бюро начало свою работу. Каждый день программы идут в эфир и так далее. Коммунизм пал. Буковский в Москве организовывает московский процесс, суд над КПСС. Какая радиостанция? Какая борьба вообще с Кремлем или с кем там еще осталось бороться? Поэтому силы, которые давили за закрытие станции, им нечего было возразить этим силам, только оригинальное, неожиданное политическое решение, потому что наиболее проницательные понимали, все может вернуться, все может перевернуться и пойти вспять.
1: Чтобы избежать закрытия, «Радио Свобода» предпринимает очередной, четвертый уже переезд, но не в какой-то новый район Мюнхена, а в соседнюю страну, Чехию, в Прагу. Но сначала мне нужно рассказать, что такое кантина. Это столовка в мюнхенском здании «Радио Свобода», где собирались все сотрудники, причем все редакции, будь то русская, афганская или чехословацкая службы, привыкли обедать за своим столом. На дворе стоял 92-й год. Ефим Фиштейн работал и в русской, и в чехословацкой редакциях. Ему слово.
3: В один прекрасный день я сидел в кантине у так называемого чехословацкого стола, где мы сидели с тогдашним руководством чехословацкой редакции. Павел Пыхачек был директором чехословацкой редакции, а Милан Шульц был главным комментатором этой редакции. И обсуждали сложную ситуацию, которая на тот момент сложилась. История закончилась, говоря словами Фукуямы. Свобода победила в мире, демократия, либеральная причем, победила в мире. Руководство на самом высоком уровне, на уровне Конгресса, решило постепенно сворачивать деятельность всей корпорации «Свобода, свободная Европа». У нас воцарилась на радио некоторая растерянность. Ну что делать дальше? Для многих это вопрос судьбы. Все мы получили благодарственные письма за хорошо проделанную работу. Нас американское правительство поздравляло с успехом. Мы всегда говорили, что мы могильщики собственных судеб. Наш успех означает конец радио. И вот это мы примерно обсуждали тогда с руководством чехословацкой редакции. Мне пришла в голову мысль, которую я тут же и высказал. Я сказал, что знаю в центре Праги здание, которое пустует. И мы могли бы запросить у чешского правительства переезда в это здание. Речь шла о федеральном собрании. Было бы здорово кого-нибудь попросить, а не обсудить ли американскому конгрессу идею о том, что, переехав в Прагу, мы оказались бы, так сказать, ближе к линии фронта. Они задумались, мои коллеги, и один из них, директор чехословацкой службы Павел Пыхачек, пошел к телефону, который висел в углу нашей кантины, и он позвонил прямиком в канцелярию президента Гавела. И эту идею ему пересказал. Поскольку Вацлав Гавел был острого, быстрого ума, он тут же написал письмо в американский конгресс с официальным предложением о том, что чешская тогда уже республика готова предоставить радио «Свободная Европа, Свобода» помещение в самом центре Праги. Практически даром, это символическая цена, 1 крона в день.
1: Американский конгресс еще 1,5-2 года обсуждал этот вопрос – и в конце концов просьбу Вацлава Гавела удовлетворил. Весной 1995-го начался переезд в Прагу. Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». Вернемся после короткого объявления.
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
6: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
7: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, чтобы.
8: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
9: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». Примерно за месяц до путча в июле 1991 года была образована Чеченская республика Ичкерия под руководством генерала советских ВВС Джохара Дудаева. Борис Ельцин, уже будучи президентом, ввел в республике чрезвычайное положение. Однако все попытки установить контроль над республикой провалились. 11 декабря 1994 года федеральные войска вошли в Чечню. Началась Первая Чеченская война, куда ездили корреспонденты «Радио Свобода» и возвращались вот с такими репортажами.
1: На волнах «Радио Свобода» специальная передача, подготовленная в нью-йоркской редакции. «Чечня. Весна 95-го». У микрофона Петр Вайль. Я вернулся в Нью-Йорк из Чечни и почти две недели не решался приступить к большой передаче, полагая, что столь сильные впечатления должны, что называется, утрястись, да и сам я прийти в себя. Надо сказать, с этим прийти в себя ничего не вышло. Каждый день приносят все новые сообщения, из которых ясно то, что, в общем-то, ясно было и прежде. Война продолжается, ожесточение нарастает, проблемы усложняются. Кто-то подсчитал, что один выстрел из танка обходится России в $200. Мне более внятна конкретная арифметика войны. Как раз столько зарабатывает за стандартную 45-дневную командировку, так это называется, военнослужащий ОМОНа. Работа невеселая и опасная. К вечеру на постах все пьяны. Ночью очень страшно, даже в центре уничтоженного Грозного. Приходят диверсионные группы, могут ударить из гранатомета. Даровой коньяк из разрушенного винзавода или вымененная на тушенку водка действуют как транквилизаторы. Днем охрана, патрулирование, чистка развалин в поисках затаившихся боевиков. Днем тоже можно выпить, но подобие дисциплины все же есть, и самозавод идет по линии самоуважения. Отсюда особый этикет в одежде и манерах. В холод вязаная шапочка обязательно с иностранным лейбом. Когда тепло, по-пиратски повязанный головной платок. Белые кроссовки. На броне БТРа особый шик ехать не в каске, а в ярком мотоциклетном шлеме. Над танком, БМП и прочей бронетехникой непременно развивается советский флаг. Не российский, а советский. Красный с серпом и молотом. Никаких знаков различия не видать. И только однажды в Аргуне мне представился ОМОНовец, капитан Митягин. Он вообще оказался самым откровенным из встреченных. Узнав, что пресса, сразу стал кричать: «Придумали права человека». Я пытался вступить в дискуссию и внезапно был поддержан со стороны. Дело было в первый день взятия Аргуна, когда российское телевидение сообщило: город занят без значительных разрушений. Я смотрел новости в Назране через 4 часа после того, как прошел Аргун в сопровождении старлея-десантника и убедился, что ни одного целого дома в городе не осталось. Остались, как водится, подвалы, из которых выползали люди. Их несомненный национальный облик, как и вообще совершенно русский облик Аргуна, делали происшедшее совсем ирреальным. Тут проникаешь с отвращением к самому себе, но и ты ведь порождение той же ксенофобской цивилизации. И разгром мусульманского шали, хочешь не хочешь, воспринимаешь как-то естественнее, чем разгром Аргуна, где русских было процентов 80. И тех двух стариков, которые врезались в мой разговор с ОМОНовцем, звали Мария Троценко и Василий Красноштан. Они услышали слова капитана: «А вы знаете, что тут чеченцы творили с русскими людьми?» и заполошно закричали, наступая на вооруженного офицера: «Пока вы нас бомбили, они нас кормили».
0: А потом был Буденновск. 14 июля 1995 года группа террористов во главе с Шамилем Басаевым атаковали пост ГАИ, далее РОВД Буденновска, потом распределились по улицам города, захватывая заложников, которых в конечном итоге загнали в центральную районную больницу. Террористы требовали немедленно прекратить боевые действия в Чечне и вывести с ее территории федеральные войска. Журналисты «Радио Свобода» Андрей Бабицкий и Анатолий Стреляный узнали о захвате заложников, будучи в Грозном. Причем за несколько дней до этого Андрей Бабицкий брал интервью у Басаева, и тот говорил, что они не террористы, это не их метод захватывать заложников, и то, что они воюют с Россией. Андрей и Анатолий тут же погрузились в «Жигули» и из Грозного поехали в Буденновск, по дороге бурно обсуждая, как называть этих людей в эфире «Радио Свобода». Федеральные каналы назвали их террористами. Или это все-таки военные, ну, на крайний случай, боевики. Договорились называть их чеченцами. В Буденновск они прибыли одними из первых журналистов.
2: Подбежали солдаты, один с гранатометом, спрашиваю, что там, отвечает: «Жопа там». Идут врач с забинтованным горлом: «Очень решительно, отвезите нас в штаб, За ней мужчина с белым флагом.
3: Радио «Свобода», скажите, что там?
4: Катастрофа там.
3: Сколько погибших?
4: Уже больше 10, это на одном этаже. Не знаем, сколько раненых, огромное количество.
2: 8.15. 10 человек на одном этаже уже убито.
5: В 8.30 Шамиль Басаев объявил, что готов выпустить рожениц и женщин с детьми до 3 лет. После этого еще 1.5 часа, не меньше, продолжался обстрел больницы. И вот, наконец, они появились в минуту передышки, появились первые роженицы, беременные женщины. За ними через короткое время пошли женщины с детьми.
6: Наши стреляют ведь. Они отсюда, они оттуда. Мы между двух. Они нам ничего не сделали плохого за эти дни. Честное слово. Мы вас просим, остановите стрельбу. Стрельбу остановите. Остановите стрельбу, остановите.
7: Мирного населения. 5000 беременные женщины, дети. Там полно трупов. Ну за что мы страдаем?
2: Это старшая акушерка родильного дома.
0: Рано утром, 17 июня, была попытка штурма больницы, которая закончилась провалом. Дальше начались долгие переговоры. Премьер-министр Виктор Черномырдин, Ельцин в это время был не в России, согласился на прекращение боевых действий в Чечне и решение вопросов о статусе республики путем переговоров. 19 июня террористам предоставили автобусы, чтобы они вернулись в Чечню. Их сопровождали около 100 заложников, которых отпустили после въезда в Чечню, и уже знакомая вам «Жигули» с корреспондентами «Радио Свобода». Я созвонилась с Анатолием Стреляным, который сейчас находится на другой войне, уже в Украине. А тогда он ехал в этой колонне.
8: И вот эти автобусы с чеченами и заложниками направляются в Чечню. За ними машина, крытая с трупами убитых, погибших чеченцев. От нее уже начинало попахивать. А самой последней машиной наша машина «Радио Свобода». Нас там трое. Двое от «Радио Свобода» и Юлия Калинина от «Московского комсомольца» к нам присоединилась. И больше никого. Едем в Чечню. Где-то на полдороге колонна остановилась, потому что над нею зависли вертолеты. Стоит колонна, мы выходим из машины, идем к автобусам, где чеченцы и заложники. Стоит группа командиров чеченских, один из них Асламбек, высокого роста, крупный, босой мужик такой, с грубым очень голосом, обсуждают какие-то свои дела. И мы подходим и спрашиваем, что будете делать? Имеется в виду, если из вертолетов сейчас скинут, не знаю, что десант или что такое, не знаю, что будет. И он очень спокойно так говорит: заложников отпустим, ментов расстреляем, а сами примем бой. Про каких ментов речь идет? Эту колонну сопровождали, впереди шли две милицейские машины с русскими милиционерами. И мы после этого подходим к милицейским машинам, там стоят эти гаишники, просто милиционеры, молодые мужики. Я, по-моему, спрашиваю, ну как настроение, ребята? И слышу: о, чеченцы, слушай, какие ребята мягкие, вежливые, с ними так, так приятно. Мы переглядываемся, Юля, Андрей и я, и начинаем хохотать. И потом всю дорогу, оставшуюся до Чечни, в нашей машине стоит хохот, мы хохочем. Вот такая история, которую не придумаешь. А наша машина ведь была последняя в этой колонне. Естественно же, она время от времени у нас ломалась. Первыми шли милицейские две машины, за ними автобус, и в этом автобусе сидел командир всей этой группы Шамиль Басаев. Они смотрят, журналисты отстали. И сами колонна останавливается. Ему это надоело. Он говорит: ладно, езжайте впереди. И дальше мы ехали, впереди милиция, за милицией машина «Радио Свобода», а дальше идут автобусы с заложниками и последняя машина с трупами погибших чеченцев. Приезжаем в то село, забыл, как оно называется, которое было намечено, заложников мгновенно отпускают. И одного я спрашиваю: ну как себя чувствуете? А я от него слышу, уже фактически освобожденного человека слышу: ой, какие они хорошие ребята, эти чеченцы, как они вежливые. Уезжают автобусы, остаются боевики. Смотрю, ожидают распоряжения от своего начальства. Тут же Масхадов откуда-то появился, Басаев. Вижу, разговаривают у плетня какие-то свои вопросы. И молоденькая чеченка, красивая боевичка, стоит у плетня и гладит руку чеченца из боевиков тоже. Я подхожу к ней и говорю: «Это ваш жених?» Она говорит: «Нет, это мой брат». И добавляет: «Они все мои братья, все мои братья». Это красавица. Затем один из командиров приглашает нас ночевать и ужинать, естественно, к себе домой. И вот мы приходим в этот дом, нас сажают за стол. Я, Андрей и Юля. А чеченцы не садятся. Они ждут, пока мы поужинаем. Мы не сразу сообразили, что по их почему-то обычаям гостей сначала кормят. И мы спокойно едим, и только потом, когда сообразили, что они сидят там на стульях, на полу, страшно усталые, голодные, избежавшие смерти только что, значит, сидят и ждут, когда мы поужинаем. Мы этот процесс ускоряем, и садятся они. И эта девушка, пока они сидят, рассказывает, значит, что: «О, я, говорит, там погуляла в Буденновске». Я спрашиваю: «Как погуляла?» «А там, и говорит, летчиков этих из автомата». Чеченцы страшно не любили летчиков. Они бомбили села. И один чеченец, помню, мне рассказывал, это страшно, то, что гуси взлетают во время бомбежки, это ладно, а дети сидеют от бомбежки. И поэтому летчикам там не было пощады. И вот эта молоденькая красавица чеченка потягивается так, говорит: «Я поиграла автоматом». Они убили всех этих летчиков во дворе там, говорит. Они поужинали, она уходит в комнату женскую, и вдруг оттуда возвращается, мы сидим еще за столом, она возвращается в прекрасном платье и делает перед нами шпагат. Оказывается, она гимнастка известная, и где-то какое-то чуть ли не первое место на соревнованиях гимнасток заняла в Алма-Ате, по-моему, в Казахстане. Через несколько лет я увидел ее случайно по телевизору. Она была уже не такая красавица, у нее был разорванный рот, шрам такой, побывала в русских руках, видимо. Не помню, как ее фамилия. Мы переночевали у этого командира, а утром поехали назад.
0: Захват заложников в Буденновске вошел в историю как первый массовый теракт в стране и единственный, где с боевиками велись переговоры. Соглашения о прекращении боевых действий были подписаны в Хасавюрте лишь 31 августа 1996 года. Первая чеченская война закончилась. Сейчас самое время анонсировать наш нарративный мини-подкаст «Буденновск». Это 5 лет исследований журналистки Кати Галенковой. Попытка понять, что произошло в маленьком степном городе Буденновск почти 30 лет назад и как эта трагедия повлияла на нас. Ищите подкаст «Буденновск» на вашей любимой подкаст-платформе. В этом же 96-м году в России проходили президентские выборы. Радио «Свобода» вкладывала свои надежды в развитие демократии в России и с симпатией относилась к одному из кандидатов, Борису Ельцину. Я спросила Ефима Фиштейна, который в это время был автором аналитической программы «Время и мир», считает ли он эту симпатию и поддержку ошибкой, повлиявшей на репутацию радио.
9: Ведь выбор-то какой был? Между коммунистом Зюгановым и Борисом Ельциным. Борис Ельцин в 96-м, кстати, еще не раскрылся во всех тонкостях своего характера как политическая фигура. Не раскрылся. Он был еще представителем демократических сил российского общества. Мы никогда не поддерживали человека, личность. Мы поддерживали принципы. И человек, который говорил: «Я эти принципы разделяю, и я буду жить в политике в соответствии с этими принципами», нам не мог не быть симпатичным. И мы, разумеется, были во власти момента, как и все. И в этой ситуации мы выбирали свободу.
0: Спустя 3 года дефолт, взрывы домов в Москве и других городах России, начало Второй Чеченской войны и многое-многое другое, 31 декабря 1999 года свое новогоднее обращение президент Борис Ельцин закончил фразой: «Я ухожу, я сделал все, что мог», и объявил своим преемником Владимира Путина. Это был подкаст «70 лет свободы». В следующем эпизоде расскажу, как Радио Свобода чувствовало себя в начале 21 века. Слушайте нас в удобном вам приложении подкаста, ставьте лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
10: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
11: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
10: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каким вам представляется будущее России?
12: Да, я думаю, нормально все будет, хорошо.
13: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
14: Хотелось бы видеть Советский Союз.
15: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
12: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
10: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Мне слал посылки мужик, который до этого поддерживал Pussy Riot, но их выпустили. Он мне написал: ну их выпустили, я решил поддерживать вас. Познакомились с Машей, разговаривали за политику, спорили по большей части. Сотрудники администрации дико боялись. Они просто только видят в камеры видеонаблюдения, что мы день там по 3 часа гуляем вместе, круги по зоне наматываем. Им не объяснишь, что Маша читает Мандельштама, ё-моё? Нет, мы не готовим революцию, мы, блин, правда спорим.
3: Здравствуйте, я Виктор Кульганик, автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Этот подкаст – сайт-проект одноименного документального многосерийного фильма. Сериал «Азбука тюрьмы» вышел в эфир на канале «Настоящее время» летом 2021 года. Герои фильма и, соответственно, подкаста – люди, которым довелось оказаться в заключении. Вот что говорит об этом режиссер документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров.
4: Тут очень важно, что вот сам подход к общению с героями был связан с тем, что нам не нужны были просто какие-то мнения о том, что да, вот тюремная система похожа на ГУЛАГ. Вот это как бы неинтересно. А интересен личный опыт. Вот что было со мной, как я это переживал. И понятно, что сумма этих опытов, она, как мне кажется, дает некую мозаику, которая дает определенное представление о том, что такое этот опыт для современного человека. На самом деле тюрьма, ну, в каком-то смысле, эта проблема не вот то, что современной путинской России, да. Эта проблема стоит всегда и везде, и наш вопрос к тому, как мы к ней относимся, как мы относимся к тем людям, которые находятся по ту сторону.
3: Героиня этого эпизода подкаста – гражданская активистка, глава московского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова Ольга Шалина. Послушайте рассказ Ольги о причинах ее ареста.
2: В 2006 году был процесс по запрету национал-большевистской партии. Было, собственно, заседание на эту тему в Таганском суде, на котором, соответственно, присутствовал как представитель партии Эдуард Ильич Лимонов. На партийцев и на Лимонова лично были регулярные всяческие покушения от прокремлевских молодежных организаций, типа нашистов, там, движение «Местные», «Молодая гвардия». Около суда там была группа провокаторов и группа их охраны, вооруженная просто арматурой, спортивные молодые люди. Они начали кидаться предметами всякими в сторону Эдуарда Вениаминовича. Мы решили дать отпор, отпить нападавших. Успешно очень, они классно бежали, боялись, пятки сверкали. Я лично старалась, чтобы все было аккуратненько, как бы, и там не особо никаких травм серьезных никто не получил. Ну и по факту там никто из, там, грубо говоря, там группы, там человек в 30 нападавших особо не огреб. Но вот один парнишка с сотрясением мозга в итоге оказался в больнице. Вначале мы по этому делу шли как потерпевшие, потому что эти ребята на нас первые все-таки прыгнули. И мы оценивали их как реальную угрозу, и мы действительно боялись за собственную жизнь, потому что они, ну, спортивные молодые люди, как бы с железными палками, как бы в пакетах. Фиг знает, что ждать, наверное, ничего хорошего. Мы, соответственно, подавали заявление в милицию, как бы о том, что на нас напали. Но спустя месяц это дело перевернулось с ног на голову, и мы стали обвиняемыми по делу о хулиганстве. Мне дали, соответственно, условный срок, я вернулась к партийной деятельности, начала посещать всяческие мероприятия. И на меня целенаправленно сотрудники Центра Э просто задерживали, оформляли административные протоколы, чтобы условный срок превратился в реальный.
3: И довольно скоро сотрудники правоохранительных органов добились своего. Решением суда условный срок Ольги Шалиной был заменен на 3 года лишения свободы.
2: Есть 2 вида подхода, да, к заключенному начальству. То есть либо тебя как-то запугивают сходу, либо тебя задабривают сходу. Вот меня сходу задабривали. У меня было ощущение, что я просто лев в клетке, которого пытаются закормить мясом как бы на полном серьезе, чтобы он никого не жрал. Какая-нибудь там расстегнутая пуговица, например. И вот любую другую зэчку за такой внешний вид, ну, сделают замечание раз, потом возьмут объяснительную, потом могут какой-то выговор объявить. Ну, то есть какие-то санкции будут. Мне вот вообще ничего. могли там подойти, застегнуть пуговицу, там разве что в нос не поцеловать. И у меня первое время было даже погоняло, короче, мусорская, потому что начальство прям демонстративно говорило, вот ей можно там больше, чем вам, скажем так. При том, что я, никак там не сотрудничала, ничего такого, то есть не работала на администрацию. Это просто было именно такое показушное задабривание. То есть на любые мои какие-то выходки, например, я там отказывалась идти выполнять там работы по 106-й, но это работа без оплаты труда по благоустройству территории. И они бывают разного характера, то есть ты можешь снег поубирать зимой, да, ну, приятная физическая работа на свежем воздухе. А можешь пойти на помойке и помочь загрузить мусор там в мусорную машину. Грязная работа, воняет, как бы некрасиво. Какие-то работы мне нравились, я ходила, от каких-то я отлынивала, потому что, не хочу вонять. Любая другая бы просто уехала в ШИЗО за отказ выполнять эту норму Уголовно-исполнительного кодекса. А мне просто со мной разговаривали, просили не делать эти отказы столь демонстративными, ведь на меня смотрят другие люди, ведь мне простят, а им нет. Поэтому давай будем вот жалеть окружающих. Очень-очень долгие, такие очень позитивные такие вот воспитательные беседы. Собственно, все действие начальства было направлено на то, чтобы сказать мне, что вот у тебя через там полтора года настает условно-досрочное освобождение, и мы с тобой прощаемся. Вот сиди ровно, да сиди, и мы прощаемся. Ты нам здесь не нужна, нам не нужны проблемы. Такая подача.
3: Однако Ольга Шалина не питала никаких иллюзий. Она понимала, что такая ситуация не может длиться долго. И знала, почему.
2: Я же не первый нацбол, который сидит в тюрьме. Я же знаю, как сидели мои товарищи. И вот те ребята, которые тоже хорошо сидели, у них тоже такая была фишка в начале. Первое вот время, они как бы полсрока сидят, им все прощается. Но потом, когда приходит вот именно время условно-досрочного освобождения, непосредственно там вот перед УДО, им делается нарушение специально, чтобы их не выпустить. Потому что выпускать или не выпускать нацболы из тюрьмы решает не тюремное начальство чаще всего, а решает Москва. А Москве как бы не нужно такое. Прошел год. Я просто почувствовала, что что-то в воздухе такое изменилось. Ты вот ходишь, чувствуешь себя как кот, тебя только сметаной кормит, гладит, тебе так кайфово. А тут что-то типа гладить перестали, нервяк какой-то у начальства идет. И ко мне подходит начальница отряда и говорит такая: «Сейчас твою подругу привезут». Я думаю, ни хрена себе, в панику впадаю, думаю, кто-то из товарищей сел. И она продолжает: «Эту из пусирает Алехину». Говорю: «Какую нахер подругу? Че вообще? О чем, речь?» Я говорю: «Вообще нормальные». Ну и все, это, соответственно, в моей голове прокрутила схема, что едет девочка, у которой есть как бы связи с журналистами, у которой есть поддержка от адвокатов, которая, то есть я читала тогда «Новое время» и, «New Times», да, и, соответственно, знала о том, как она, девчонки там, что да, Маша, что Надя ведут, собственно, свою борьбу, что они там, да, жалуются на условия содержания. Плюс мне в письмах про них писали, как бы. Я понимала, что начальство воспримет их именно как угрозу. И получалось, что едет девочка, у которой есть журналисты, правозащитники, и есть я, которая просто все знает о этой нашей колонии, знает все, собственно, нарушения, которые есть в колонии, но просто у меня нету ресурса донести, как бы, эти нарушения. Но, по сути, мне только дай волю, я варежку-то открою, потому что за год пребывания накопилось, много жалоб от девчонок. То есть я видела, как другие сидят. Это ко мне особенное отношение. А к другим-то нет этого особенного отношения. Другие ходят там под постоянным прессингом, психологическим, там, шантажом, работают за копейки, спят мало, чтобы работать больше за эти самые копейки. В общем, была инфа, которой можно было поделиться. Ну и все, то есть я уже просто сама для себя сделала выводы, что, наверное, в связи с приездом Маши будет хуже.
3: Как бы то ни было, но знакомство Ольги Шалиной и Марии Алехиной не могло не состояться. И этот день настал.
2: Познакомились с Машей, разговаривали за политику, спорили по большей части. Сотрудники администрации дико боялись этого всего, потому что они же не знают, о чем мы говорим. Они просто только видят в камеры видеонаблюдения, что мы день там по 3 часа гуляем вместе, круги по зоне наматываем, там что-то происходит. Им не объяснишь, что Маша читает Мандельштам, ё-моё? Нет, мы не готовим революцию, мы, правда спорим. Я там, рассказываю о том, что Сталин делал революцию, потому что он учился в семинарии, и у него есть там какие-то, опять же, там тоже православные загоны в голове, как бы, что он не просто там кровавый тиран. Маша мне говорит: нет, вот он тут столько человек там посадил, расстрелял, в том числе твоего любимого поэта Гумилева. Тру-ту-туф. Вот. Мусорам этого не объяснишь? Они просто считают, 2 политических активиста стоят рядышком, значит, они что-то задумали. Все трындец.
3: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. А мы продолжаем слушать рассказ Ольги Шалиной о том, как ее этапировали из Нижегородской женской колонии в Кемеровскую.
2: Меня собрали экстренно, мне не дали ни с кем попрощаться, никого предупредить, обнять, там ничего такого. Родственникам своим не могла сказать. Просто срочно там вещи в зубы и на выход. У меня такой вот был от этого стресс. Опять же, разрыв с друзьями, с той же Машей. Самая тяжелая часть этапа – это когда ты едешь в поезде, Столыпинский вагон. Для справки, Столыпинский вагон неправильно считать негативным вообще явлением, потому что до того, как появились Столыпинские вагоны, люди ходили пешком. И в процессе просто помирали. И зимой ходили, отмораживались, обмораживались. А тут их стали на электричках возить. В этом-то смысле все хорошо. Тяжело физически. Тот момент, что люди заперты в вот этих маленьких клетушечках. Купейный вагон. Только отсекателем является не стенка с дверью, а такая решетка сетка-рабица. И дверь тоже сетка-рабица. То есть такие обезьянки в клетке едут. Таня дает сухпайки. И начальство разносит кипяток 3 раза в день. Опять же, выводит в туалет тоже 3 раза в день. Это в идеале. Тот ходит в туалет, хочет почаще сходить, чем 3 раза в день. Но всем приходится терпеть. Если нет возможности терпеть, вопросы решают по-разному. Кто-то там писает в эти там лоточки, которые от сухпайка стаканчики. У нас был случай на перегоне между Екатеринбургом и Марьинском. Девчонка-цыганушка такая супер-боевая была, очень просилась в туалет, ее не выводили, потому что они имеют право открывать дверь клетки, только если они в численном преимуществе. То есть они подходят втроем к клетке, отрывают клетку, выводят тебя. Ментовские правила понятны, но писать-то хочется. Цыганушка обозлилась, пописала в стаканчик. Ну и в следующий раз через эту решетку плеснула в этого мента. А она девка вот ростом там, я не знаю, просто метр там, не знаю, не больше. Ты ее даже не ударишь, потому что она слишком маленькая, это унизительно как бы. То есть мент просто матерился и убежал, как бы, все. Всех вывели в туалет, все пописали успешно.
3: Жизнь, быт и условия содержания Ольги Шалиной в Кемерово отличались от колонии в Нижнем Новгороде.
2: Я в Нижнем Новгороде занималась тем, что я шила, потом я непродолжительное время была механиком по обслуживанию швейных машинок, ну, ходить чинить швейные машинки, чтобы они там шили нормально. А в Кемерово меня определили, короче, для швейки я оказалась слишком умная, меня начальник промзоны испугался сразу же, я сразу начала про свои права рассказывать, он сказал, ему умные не нужны, я иду нафиг. Меня определили в дворники, у нас вот 10 человек там было. И мы жили таким вот этим коллективом, собственно, дворницким. У нас там было специальное служебное помещение, где хранился наш инструмент, форма, и где мы, собственно, тусовались тогда, когда не надо ничего делать. Когда я была дворником, вообще было смешно. Мне приходили посылки от одного товарища моего. Короче, он раз в месяц присылал мне такую маленькую почтовую коробочку, всю уложенную шоколадками Альпенгольд. 20-30 шоколадок. Понятно, что я не сожру как бы 20 шоколадок. И я тут же, когда получала эту посылку, своим дворникам, короче, раздавала всем девкам шоколадки, потому что у них столько нету. А у меня прям было реально дофига этих всяких сладостей, потому что у меня куча товарищей. Меня, там, не знаю, мой тренер по боксу мне слал посылки. Мне слал посылки мужик, который до этого поддерживал Pussy Riot, но их выпустили. Он мне написал, ну их выпустили, я решил поддерживать вас. И начал мне слать посылки. Короче, у меня вообще ни в чем нужды не было. Вот я раздавала эти шоколадки. Меня вызывали на беседу и спрашивали, что за взятки я даю за шоколадками. Вообще, правила внутреннего распорядка, есть норма о том, что запрещается отчуждать находящиеся в индивидуальном пользовании продукты питания, вещи и так далее в пользу другого осужденного. И также запрещается принимать их в дар. Но это нужно, как я понимаю, для того, чтобы не было как бы какого-то шантажа и вымогательства, но по сути ты не можешь просто делиться. Слава богу, ни в Нижнем Новгороде, ни в Кемерово никто за этими нормами прям особо не следил. Там только вначале тебя подкалывали, типа, вот когда мне пришла эта дачка, и я уже знаю, что делиться нельзя. И они мне такие, что, все под одеялом съешь? Ну, я поняла, что, типа, все нормально, можно делиться, как бы, ничего такого. Я говорю, мне религия запрещает есть под одеялом, мне насрать на ваши нормы, как бы, я точно буду делиться. Но, например, у меня товарищ Гриша Тишин сидел в Волгоградской колонии, и ему за то, что он угостил другого, ну, то есть, когда на него начался прессинг, и он другому заключенному дал сигареты, вот его за то, что он дал сигареты, закрыли в ШИЗО, потому что запрещается отчуждать предметы в чужое пользование. Маша Алехина освободилась, и девчонкам, которые остались сидеть в Нижнем Новгороде, делала передачу. 5 девчонок сидит близких, да? И она одной сделала, чтобы она со всеми остальными поделилась. Ну, логично? Логично. Удобно? Удобно. Вот ту девчонку за то, что она поделилась, соответственно, сделали ей выговор. А у тех, кому она отдала эти продукты, отняли эти продукты и сожгли их нафиг.
3: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
0: Каким вам представляется будущее России?
5: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
6: Будущее России лучше, чем в Америке.
7: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
8: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
9: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Доктор социологических наук Елена Амельченко в своей работе «До и после тюрьмы. Женские истории» пишет: «Развитие современной пенитенциарной системы связано с трансформацией представлений о формах социального пространства и времени». О подобной трансформации говорит и Ольга Шалина.
2: Ну, ты вот привыкаешь к тому, что мир как бы, он двойной, да? Есть мальчики, есть девочки. А потом ты вдруг окажешься в ситуации, где нету мальчиков. А в голове твоей ты все равно делишь как бы людей на два типа. И ты ищешь, где этот второй тип вообще взять. Я вот заехала, увидела девчонок там таких брутально выглядящих, мускулистых, с короткими стрижками, с жесткими какими-то чертами лица. И я как бы такая, что как бы? То есть я там на одну девку вообще подумала, что это парень, и мне пришлось включить мозги, чтобы понять, что здесь не может быть парнем, потому что нет, здесь вот парни, это люди в форме только ходят, охранники, и то их тут немного, большинство женщины. Охрана тоже большинство женщины. Но есть как бы девчонки, женщины, как бы, которые играют роль. Они даже на воле, они так себя не ведут. Но здесь вот они прям абсолютно полностью в эту роль вживаются, ведут себя как пацаны, там ходят в развалочку, руки в боки, выполняют какие-то там чаще там какие-то более такие силовые работы, ну, типа те же самые, например, там механики швейных машинок или строители, электрики. Очень тяжело там не делить мир на две части. Это все одна часть. Как я не боролась, все равно я забила болт как бы через полгода. И типа девки с короткой стрижкой давала нести тяжелую сумку, а девки с юбкой отнимала сумку. Опять же, это не только в моей голове такое. То есть, например, в головах у начальников, ну, начальниц отряда, это же женщины все, начальницы отряда в женской колонии. У них то же самое происходит. Вот у меня была фишка, что я вот играю из себя такого бравого пацана-дурачка. Ванька такой, типа, пришел, такой, эй-эй, перед начальницей своего отряда. Выпендриваюсь. И она ко мне начинает лучше относиться, потому что она меня должна отругать. А я, оказывается, похожа на ее младшего брата. И все. И у нее переносятся ее вот эти родственные какие-то чувства, как бы добрые, на меня. И мне все девчонки говорят, что такое? Она злая, как собака. А с тобой она просто плывет. А потом она моей маме вот сказала, там, случайно они пересеклись, когда мама на свидание приезжала, что, оказывается, я такая классная, потому что я ее брат напоминаю, как бы, который такой классный, задорный пацан. Ну, и ты просто в наглую берешь, да, на таких вещах играешь. Но когда я заехала в Кемерово, на меня, походу, галочка стояла, мне прям сразу сказали, даже не пытайся в это играть, у нас прям жесткое табу, короче, прям забей болт, как бы, не прокатит все твои улыбочки, ужимочки. Ну, блин, это же женщины, ты им комплимент сделал, они тебе улыбнулись, все простили, ты заходишь. Ты не заходишь там, тебе должны выговор дать, ну, отчитать тебе на что-то. А ты заходишь и говоришь, ой, у вас прическа новая там, и нет никакого выговора, и пошел дальше. Или другой вариант, например, все привыкают к такому образу. Я и там другая девчонка там со стройки была такая, она прям пацанистая, спортивная, то есть я хотя бы пышка, а она прям такая вот дрыщ прям, просушенная вся. И вот у нас была фича по воскресеньям, когда выходной день, одевать юбочки. Ну, короче, ты просто стираешь свою форму, форму дается брюки и юбка. Если ты брюки постирал, брюков нету, значит, надо ходить в юбке, как бы. Плюс по лету в юбке гораздо приятнее ходить. Я до, как бы, зоны юбку не одевала лет, наверное, 15. То есть, когда моя мама узнала, что я буду ходить в юбке, она сказала, бедная девочка. Ну, то есть, для меня это было вообще не мое. А здесь, как бы, выбора особо нету, я одела. Плюс мне ее перешили специально под меня. И это тоже была фишка. Все привыкают к тебе как к пацану, а тут у тебя пацан в юбке. И у них еще одно перекрытие происходит. Это, как называется, когнитивный диссонанс. Когда ты играешь на привыкание и вызываешь шоковое состояние у человека. От меня в юбке начальство расплывалось еще больше. Они и так таяли, а так они просто вот вообще просто ложились в штабеля.
3: Отдельного внимания заслуживает рассказ Ольги про романтические отношения между заключенными.
2: В зоне за отношения между осужденными, неважно, женщинами, мужчинами, это запрещенная тема. Короче, мужеложество и лесбиянство – это злостное нарушение режима, и ты за это уезжаешь сидеть в ШИЗО сразу же. Такие правила. Вот они написаны в Уголовно-исполнительном кодексе. Вот открываешь УИК, там написано. Поцеловался с тёлкой, сел как бы на 15 суток. Поцеловался с мужиком, тоже сел на 15 суток. Если вы в колонии поселения, и между вами возникли отношения между мужчиной и женщиной, вы уехали по разные зоны сидеть. Это тоже нарушение. Тут дело как бы не в пидорстве, а просто, что не должно быть отношений. На лиц, которые как бы могут совершать подобные нарушения, устанавливается профучет. Это то, что к тебе особое отношение от начальства, то есть за тобой повышенное внимание. Ночью будешь спать под лампочкой, чтобы было видно, что под твоим одеялом кроме тебя никого нет. Под лампочкой — это просто ближе к выходу из помещения, где все спят, горит лампочка, ночной светильник, и туда кладут суицидников, склонных к побегу, ну, короче, всех, у кого профучет. Ну, короче, у меня там были отношения с девчонкой в своем отряде. Мы вообще считались самой красивой парой колонии. Ну, и тут на меня решили, видимо, принаехать, как бы начальница отряда меня вызывает и начинает меня отчитывать. Она меня вызывает и говорит: ну вот мы тебе хотим нарисовать профучет. А я уже знала, как бы, что, какая будет беседа, я уже отрепетировала ответ. Ну вот вы там вот обнимались и вас вот видели, как бы. Я так, я что, виновата, что ли, что я такой человек? Я вообще требую, чтобы меня, знаете, я считаю, ко мне надо приставить охрану. Ну если на меня западают, то что, виноват, что ли? Или что, по-вашему, когда я, значит, в клубе играю роль, там, я на тот момент на новогодней сказке играл роль щелкунчика, то есть если я вас в театральной постановке изображаю мужского рода персонаж, это типа я молодец, вы мне за это благодарность дали. Когда я там вам там починила сломанный стул в отряде, вы мне тоже благодарность дали. Или когда я вам, значит, добровольно пошла, там снег перекидала несколько тонн, как бы то, что типа не каждая девка сделает. Вы мне тоже благодарность дали. И типа это нормально, да? Но я же мужские функции выполняю. Это же не окей, как бы тонну снега перелопатить или там фуру какие-нибудь капусты разгрузить. А когда, значит, там за ручки подержался, все нарушение. Ну, короче, я ей доказала, что это все из роли. И она так: ну ладно, иди отсюда, все. Никакого профучета мне не дали, и наоборот отправили. А, я напомнила о том, что мне вообще подходит, что мне нужно отправлять на повышение, ну, короче, на облегченные условия отбывания наказания, УДО в опасности, вообще мне пора на облегченку, туда-сюда. И она такая: ну да, действительно, и отправила меня просто на облегченку. Но это было большой ошибкой, потому что на облегченку, то есть у меня-то отношения с девчонкой в своем отряде, а на облегченку ты переходишь в другой отряд, и все, крест на ваших отношениях. Вы встречаться-то не можете, так вы в одном помещении живете, а так только на улице ходить на героическом расстоянии друг от дружки, типа просто гуляете. Короче, она подавала на УДО на тот момент, и ей нужно было иметь безупречную репутацию. Поэтому, с моей стороны, это было сознательное решение держаться подальше, чтобы не портить человеку репутацию, потому что это все серьезно. Ну, ты выбираешь между свободой, как бы, и вот сейчас каким-то сиюминутным увлечением, которое вот здесь, как бы, в колонии есть, а там на воле его не будет. Ну, вы же расстанетесь. И я же хочу, чтобы она ушла. Раньше там какие-то там душевные терзания, чувства, там, слезы, это, конечно, все было. Прощания такие, что там, я не знаю. Это мой выбор. То есть, когда ей суд удовлетворил ее ходатайство о досрочном освобождении, я плакала, но ко мне подходили и поздравляли все. И говорили, что, блин, мы тебя поздравляем с тем, что она уйдет на волю. И ты такой, типа, да-да.
3: Ольга Шалина вспоминает свой тюремный опыт и приходит к выводу, что между заключенными и теми, кто их охраняет, есть очень много общего.
2: Вот эти начальники, наши охранники, они, по сути, точно так же отбывают наказание, потому что они большую часть своего времени, своей жизни также проводят здесь, в этой колонии. Также у них есть правила, они должны носить форму, они должны быть также застегнуты на все пуговицы, там, они должны там снимать при своем начальстве свой головной убор. На них также висит бейджик с их именем и должностью. И они вот в этом смысле они мало чем от них отличаются. Вот. Поэтому я сказала, что лучше пускай будут начальники, чем роботы, потому что начальник все-таки человек. Да, среди них есть там люди, которые там делают подлые вещи, есть, которые воруют. На мужских колониях дополнение к коррупции там и воровству добавляется. Просто пыточные всякие мероприятия, просто озлобленность и избиение осужденных. Женщин, слава богу, я с этим не сталкивалась, но большинство из них — это просто люди. С ними можно там и за жизнь потереть, и чай. Ну, это запрещено просто, понимаете? Неслужебные отношения называются. То есть ты не можешь с начальником выпить кофе. Но мы со своим там начальником пили кофе. Также там пили кофе там на фабрике, где мы шли. Хотя там запрещено пить кофе. Но это просто человеческое. Или там сигаретами обмениваться. Типа он заходит: девки у меня нет, можно у вас стрельнуть. Простое такие вещи. То есть мы разыгрывали, вот когда я работал в банно-прачечном комбинате, я брала у охранника форму. Ну, то есть он мне давал свою куртку и шапку. Это баня. Девки моются. Но они моются типа в моечном зале, а мы в раздевалке находимся. Ну, там никого нет, все нормально. И мы подходим к двери моечного зала. Я, соответственно, в кителе. Там пар, там не видно. Заглядываю туда. А начальник, ну, мужчина, своим басом сзади меня: «Кто это у меня здесь?» И там визги, писки. Ну, просто вот такие человеческие вещи, какие-то розыгрыши. Да хренище, мы там шизили по-всякому, вот это в Кемерово было. Я под конец, когда освобождалась, по-моему, это было утро освобождения именно. Вот я в бане, короче, у нас там кабинет такой специальный, кабинет начальства. Причем он такой в стиле ампир, короче. То есть такие столы с резными ножками, как бы кресло, как бы столик красивый. Короче, мы притащили туда ванную. В ванную мы натаскали воды ведрами, нахерачили до шампуня, чтобы была пена. И я прям как, ну, без одежды-то нельзя, ну, и неприлично, и не положено. Короче, как есть в форме, плюхнулась в эту ванную. Ну и заходит шеф. И я так в ванне так: «Че спинку не потрешь перед уходом?» Все, блин, он просто ха-ха, как бы. Просто ржет, как бы, говорит: «Таких дураков у меня вообще никогда больше не будет. Вы такие классные, блин». Все, типа, Оля, блин. Короче, прощались, плакал, как бы, обнимались. И вот вроде зона, вот вроде мусор, как бы, да, я говорю, мусора начальства, как бы, нет. Он не мусор, он человек, который вот помогал тем, что вот ты вот сидишь и тоже себя чувствуешь человеком за счет такого человека, что вы там за жизнь трете и прочее. То есть я считаю, что вот такой вот именно тотальный стокгольмский синдром, как бы, это вот то, что меняет тебя, как бы, в лучшую сторону, когда ты понимаешь других и не делаешь так, чтобы им было плохо, как бы, вот это то, что нужно.
3: В завершении этого эпизода подкаста мне хочется дать послушать вам еще один рассказ Ольги Шалиной. На мой взгляд, это очень важная история о том, насколько тесно в тюрьме переплетаются судьбы людей, которые находятся по разные стороны закона.
2: С начальником самой зоны, Инвир Фархатович, спорили, короче, я же сидел, это был Майдан, все эти события, там, соответственно, с закидыванием Беркута коктейлями Молотова, и это вот момент, мы смотрим новости, и вот происходит вот этот вот вечер, когда коктейли полетели, и горящие беркутовцы бегают между зэчками и мусорами, прям такая черта такая прошла, потому что и мы же смотрим новости, и они же смотрят новости, и мы себя воспринимаем как протестующие, а не себя как Беркут. Ну, это просто психологически, кем ты себя ассоциируешь. На следующий день я вот выхожу, и я политическая единственная в колонии, и ко мне вопросы. Че, и меня сожжешь, когда время придет? Сожжешь, да? Кинешь этот коктейль, и ты хуй знает, что ему ответить. Но он человек в форме, который твой враг, который из-за этого ебаного Путина. Мы с начальником прям просто, то есть я там, ну, типа, я дворник, на тот момент было, кидаю снег, уйти никуда не могу с этой точки. Он подходит, начинает на меня орать: «Уебите в свою Америку, что вы добились, посмотри, что там происходит». Я говорю: «Это моя страна, тебе надо, ты уебывай». Ну, чтобы вообще начальнику колонии сказать: «Уебывай, иди на хуй сам». Вообще-то любой зэк за это уедет сидеть далеко надолго и здоровья лишится. Но это вот просто между нами разговор. Просто человека, который за власть, и человек, который против власти. Просто спор. Потом мне книгу передавали. «Киев капут» называется. Это статьи Лимонова, собственно, вот как раз по тем событиям на Майдане. Он эту книгу мне не отдал. Взял ее себе, читал ее. И мы созванивались каждое утро, чтобы доложить, что нарушений не происходит, все в порядке, баня работает в штатном режиме. Ну, короче, что все работает. И, соответственно, он не принимал информацию, как работает баня. Он мне говорил: «Так, а я вот тут сейчас прочитал, и вот здесь мне нравится, а вот здесь я не согласен». Короче, мы обсуждали книгу. Когда прощались, он, соответственно: «Ну что, типа, кто, если не Путин?» Я так: «Ну, я могу отвечать только за себя». Он: «Ну, тогда, если все получится, про меня не забудь». Ну, в общем, человеческая рулит. Друг, товарищ и брат, а не волк. Это важно сохранять.
3: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
6: Настоящее время на радио «Свобода».
10: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
11: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
6: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
12: понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
13: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
14: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
15: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
16: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
17: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
18: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
19: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
19: «Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
20: Богом, разрешаю.
21: Кажется, приплыли. Суд арестовал менеджера, близкого к Ротенбергам. Financial Times называет этих братьев главными бенефициарами путинской национализации. Но почему их люди отправляются в СИЗО?
22: Смещение какое-то, знаете, которое является вызовом для того, на что мы потратили с вами 30 лет.
21: Окружение Владимира Путина переживает за свои деньги. К чему готовятся самые богатые люди России?
23: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о тревоге в самом близком окружении Владимира Путина. С начала полномасштабной войны Россия национализировала 805 компаний. Эту цифру в начале 26 года произносил генпрокурор страны. Цена вопроса – триллионы рублей. А главные получатели выгоды – это Аркадий и Борис Ротенберги. Это уже подсчитала газета Financial Times. По словам журналистов и их источников в российской власти, братья и по совместительству давние друзья Владимира Путина по спортивной секции сами разработали эту схему национализации и подсказывали Генпрокуратуре, у кого и что забирать. Парадоксально, но несмотря на приобретение и давнюю дружбу с президентом, братья теряют привычный доход и бизнесменов, которые ведут их дела. Братьев наказывают за ошибки, а может быть, Путин перераспределяет влияние в своем окружении. Или президент здесь вообще ни при чем, и разборки идут без его ведома. Давайте это выяснять.
24: О задержании бизнесмена Константина Махова первым сообщил телеграм-канал ВЧК ОГПУ 2 июля. По данным издания «Коммерсант», Махов проходит по делу о хищении 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Домодедово. В этом же деле фигурирует бывший начальник Махова, экс-глава Росавиации Александр Нерадько. 3 июля суд в Москве арестовал обоих. Константина Махова называют правой рукой бизнесмена Аркадия Ротенберга, давнего друга Владимира Путина, который увеличил свой капитал на крупных строительных госзаказах. Махов, в свою очередь, долгое время работает в структурах Ротенберга. Он один из ключевых кураторов строительства.

0: долларов друзьям под проценты одалживал, а потом написал заявление об увольнении им. И все, гуляй, рванина, от рубля и выше.
1: После ухода в 2017 году из Росавиации Махов работал в структурах Национальной газовой группы, возглавляя ряд ее подразделений, а затем и саму группу, основанную Аркадием Ротенбергом вместе с бизнес-партнером. В 2021 году структуры Ротенберга выкупили один из грузовых терминалов в порту «Услуга» у бизнесмена Ильи Трабера, знакомого с Владимиром Путиным по Петербургу. Трабера задержали 2 недели назад, 17 июня. Басманный суд арестовал его по обвинению в организации заказного убийства и незаконном обороте оружия. На момент задержания Трабер участвовал в строительстве новой сухогрузной части Приморского порта, крупнейшего в России по экспорту сырой нефти и дизельного топлива. Трабер также контролировал ряд сервисных компаний в Большом порту Петербурга. В 90-е Илья Трабер участвовал в создании нефтяного терминала Петербурга и приватизации городского морского порта. Имел дело с Владимиром Путиным, занимавшим тогда должность вице-мэра Петербурга и возглавлявшим комитет по внешним связям. В мае 2016 года Испания объявила Трабера в международный розыск по подозрению в связях с Тамбовской преступной группировкой.
2: Дело в том, что когда морской порт контролировался, ну, когда взяли под контроль члены Тамбовской ППГ, один из чиновников, который все это согласовывал, был, собственно, Владимир Владимирович Путин. Более того, люди, которые бывали в приемной Ильи Трабера в Петербурге, в его офисе на Старорусской, 12, неоднократно, собственно, видели Владимира Путина, который сидел в ожидании приема у Ильича для того, чтобы какие-то вопросы с ним решить.
1: Глава фонда «Русь сидящая», правозащитница Ольга Романова, отмечает, что сообщение о задержании Константина Махова, аресте Ильи Трабера и смерти Романа Старовойта характеризуют не только удар по клану Ротенберга, но и говорят о чистках в российской власти в целом.
3: Кто сказал, что репрессии только против врагов политических? Против друзей тоже. Которые сегодня друзья, а завтра нет. Мало ли кто чего сказал, мало ли кто чего не доздал в какой-нибудь фонд или что-нибудь еще, или заподозрил в лояльности. Потому что, ну, у Путина паранойя увеличивается.
1: По мнению Ольги Романовой, даже у дружественной Путину элиты хватает поводов для недовольства, будь то продолжающаяся полномасштабная война или нехватка денег в бюджете.
4: Что происходит с близкими к семье Ротенбергов предпринимателями? Мы говорим с политическими обозревателями «Вот так» Сергеем Ковальченко и политическим обозревателем Deutsche Welle Константином Эгертом. Я приветствую экспертов и первый вопрос задам Сергею. Сергей, в своем анализе ареста Ильи Трабера вы пишете, что после падения антиквара Трабера иммунитет остается лишь у Ротенбергов, Тимченко и Ковальчуков. Арест Махова говорит об утрате этого иммунитета у Ротенбергов?
5: Ну, Махов серьезная фигура, как бы, но самих Ротенбергов-то не трогают. То есть в истории с Трабером арестовали самого Трабера. И как бы, ну, Трабер это все-таки не друг. Вот. Трабер это человек из 90-х, который, скорее всего, о себе напомнил, что-то не отдал, как бы, и повел себя не очень умно в этой ситуации. Братья Ротенберги, Аркадий и Борис, никогда ничего не комментировали публично, не говорили ничего по поводу там, своей дружбы с Путиным. Это люди максимально непубличные. Да? Там была история с губернатором Старовойтом, который считался человеком Ротенбергов. Вот, да, мы все помним, что Ротенберг, да, стал действительно бенефициаром путинского дворца после фильма Навального. Но вот как бы, мне кажется, если тронут самих Ротенбергов, то это будет уже такая история, когда там товарищ Сталин пошел по друзьям уже, и у него не осталось никаких тормозов. Но в истории с Путиным я бы, честно говоря, поостерегся заниматься такими вещами, потому что сегодня ты очищаешь всех своих друзей, как бы, а завтра ты остаешься один на один со своими охранниками, ФСБшниками, вот этими людьми, которые тебе говорят, что вот нужно давать команду ФАС. Поэтому, ну, я думаю, что сейчас Аркадий Ротенберг, ну, это старейшина клана, изо всех сил будет пытаться встретиться или созвониться с своим другом детства для того, чтобы решить этот вопрос.
4: А можно ли эту проблему

0: как-то локализовать. Мы сегодня будем еще одну историю, связанную с Ротенбергом, показывать и тоже с портовой инфраструктурой. А вот эта история питерская, она ограничена только портом, она связана с возможным наказанием за плохое управление, плохую защиту этой инфраструктуры, или это выходит как-то шире?
1: Ну, подождите. Защита – это прерогатива Министерства обороны. Что может сделать Ротенберг? Ротенберг не может купить себе систему ПВО.
0: Ну, теперь это уже как будто бы может,
1: только...
0: или скоро сможет.
1: Нет, ну как, каким образом? Пока еще у них нет никаких возможностей. Да и плюс давайте просуждаем про историю с Москвой. Да, выясняется, что ПВО никому не хватает. Ни Москве, ни фронту. И тут вдруг, значит, придет Ротенберг и скажет, ну-ка быстро продайте мне эти вот комплексы, которых и так нет. Насколько я знаю, в Ленинградской области, недалеко от порта Услуга, были установлены комплексы С-300. Но, простите, эти комплексы не могут бороться с теми беспилотниками, которые прилетали в эти порты. И Ротенберг тут совершенно ни при чем. История, я думаю, здесь про деньги. Потому что... В условиях, когда у государства не хватает на войну, да, мы знаем все проблемы с бюджетом, с ценами на нефть, то это государство, которое не желает, то есть Владимир Путин, который не желает заканчивать войну, начинает искать деньги. Искрести, да, вот сейчас взяли там Сбербанк, подраскулачили, бизнесмены на встрече с Путиным тянули руки, да, мы дадим, я дам 300 миллиардов, я дам тоже 100 миллиардов, вот. А этих денег все равно не хватает, потому что война сжирает огромное количество средств. И, конечно, уже начали рыскать глазами по таким активам. Потому что, ну, Услуга и Приморск – это два порта, которые дают 30% импорта нефти, экспорта нефти через теневой флот. Там очень большие барыши, там портовые расходы, там бункеровка. И всем этим владели там Трабер и частично Ротенберги. Что нужно сделать, как бы, да, попросить людей поделиться этими активами и сказать, что теперь вот до войны вы ими владели, как бы, да, и богатели, а сейчас у нас такая ситуация, что это нужно отдать. Отдавать такие барыши никто не хочет. Но и ума у этих людей, видимо, не хватает, что сейчас их просто раскулачат. И не поможет никакая дружба, никакая любовь, там никакие эти дворовые все истории. У Владимира Владимировича сейчас на повестке самосохранение. Любой ценой. Поэтому был бы Трабер умный, молчал бы и все отдал, и спокойно бы жил в Латвии на свои миллиарды, которые ему хватит, я не знаю, там на 3 поколения вперед. И то же самое, скорее всего, с Ротенбергами. То есть они, видимо, упрямятся, не хотят отдавать куски, да, потому что они считают, что, ну, как бы Аркадий Ротенберг вообще у нас там герой социалистического труда, точнее, герой труда. Вот. И, ну, вот герои труда и показывают, как бы, в чем проблема с его трудом.
0: Спасибо большое, Сергей, что вы объяснили и растолковали, и развеяли даже частично эту версию, да, даже и почти полностью. И я хочу у Константина Эггерта спросить его взгляд. Константин, приветствую вас. Как вы объясняете историю, которая происходит с менеджерами, с предпринимателями, близкими к Ротенбергам? Эта история чисто про деньги или все-таки наблюдаются и какие-то политические перемены?
2: В таких режимах никогда не бывает истории только про деньги. Но на таком уровне точно. И в такой период. Я лично считаю, что... В чем-то я соглашусь с Сергеем. Но я бы сказал так. Когда Путин начинает трогать фигуры, которые до этого считались неприкосновенными, фигуры, которые ассоциируются с его, ну там, хорошо, не обязательно детством, юностью, но тем не менее, вот там с 90-ми годами люди, которым давали очень много возможностей, люди, которым попускали очень много, вот все это, так сказать, женитьба на латвийской гражданке, контроль за стратегическими на сегодняшний день портами. Это все, на мой взгляд, особые характеристики, и поэтому то, что случилось с Трабером, это особая история, потому что Путин не может не понимать, он, конечно, там не великий интеллектуал, но он не может не понимать, что он посылает своему окружению очень простой сигнал. Если больше не неприкосновенными являются люди типа Трабера, то значит всем остальным вообще надо, так сказать, разбегаться в рассыпную. А по идее это должно быть именно так. Но у меня ощущение такое, что Это никогда не просто дележка там чего-то. Конечно, могли быть люди, которые хотят это все контролировать и так далее. Но для того, чтобы Путина убедить пойти на такой шаг, я абсолютно уверен. Ему рассказали что-то такое, из чего он сделал вывод, что Трабер не просто там, ну, какой-то там утаивал какие-то доходы от, значит, сивичок Кремля. Нет. Скорее всего, что донесли какую-то информацию, которая была интерпретирована как о чем-то, что будет, можно интерпретировать как предательство. Только, мне кажется, в этом случае Путин пошел бы на такого рода шаги. Потому что все-таки эта фигура ассоциируема сильно с ним, из круга юности. Такого рода вещи люди замечают. Поэтому я думаю, что это, конечно, признак, на мой взгляд, кризиса в элитах, но не только финансов. Это кризис доверия. И кризис этот вполне естественный. В структуре российской власти, где все строится на лояльности, ну, мы знаем, да, простой дил, простая сделка, коррупция в обмен на лояльность. Но в этой ситуации, особенно в период войны, конкуренция обостряется, и желающих доказать свою лояльность через голову других лояльных становится все больше. Я абсолютно уверен, что новым, напрямую практически, людьми, которые будут контролировать услугу, там, ну, все, что контролировал Трабер, все его активы, будут, конечно, выходцы из ФСБ, которые, собственно, на него, я так понимаю, и наложили вето. И вместе с переделом собственности в данной ситуации, которая, конечно, есть, это будет означать, я так думаю, победу каких-то лояльных над какими-то другими менее лояльными. И вот то, что сегодня Путина окружает борьба лояльных, которые готовы друг на друга доносить, это, несомненно, признак режима, потому что в этой ситуации невозможно сохранять политическое единство, единство вокруг лидера, которое очень необходимо. И мне кажется, что как минимум это становится значительно более сложной задачей.
0: Угу. Ну, я предлагаю посмотреть еще одну историю с недавними арестами, уже даже подтвержденным, потому что есть карточка на сайте московских судов. Давайте посмотрим ее, она тоже связана с портом, но уже в Мурманске, и продолжим этот разговор.
3: Порт Лавна в Мурманске называют одним из главных инфраструктурных проектов современной России. Его строили как новый центр экспорта угля на Северном морском пути. Открывал его лично Владимир Путин. А подрядчики были связаны с ближайшим окружением Кремля.
4: Это строительство, обустройство временных зданий, сооружений, территории. Это испытания свай, которые будут в ближайшее время проведены в акватории. И все это положит нам вести полноценное дальнейшее движение по проекту в рамках той дорожной карты, которая была утверждена Минтрансом России.
3: 2 июля суд в Москве арестовал генерального директора порта Лавна Станислава Мультах. По данным телеграм-канала ВЧК УГПУ, его обвиняют в растрате в особо крупном размере. Мультах считается человеком команды Аркадия Ротенберга. До прихода в Лавну он работал в структурах бывшего министра транспорта Максима Соколова, которого также связывают с бизнес-империей Ротенбергов.
5: Что касается стратегического партнера, то это крупнейшая компания, трейдер угля в мировом масштабе, и основанием здесь служит даже не ее собственное финансирование, а контракт, так называемый take-or-pay, который подписала компания, прогарантировал определенные объемы перевалки угля через строящийся порт Лавна. И в связи с этим под такой контракт международные банковские институты, в том числе и российские банки, очень охотно открывают финансирование.
3: Сам проект Лавны с самого начала строился вокруг компаний, близких к Аркадию Ротенбергу. Генеральными подрядчиками стали Текмосэнерго и НПС Инжиниринг. Руководство порта также формировалось преимущественно из выходцев структур, связанных с Ротенбергом.
6: Знаковый, важнейший проект для Мурманского транспортного узла живет и началось соответствующее, начинается активность. активное строительство, реализация этого проекта с учетом тех решений, которые были приняты правительством Российской Федерации.
3: Позже контроль над терминалом перешел к компании «Центр развития портовой инфраструктуры», которой владеет предприниматель Борис Гудцов, еще один представитель той же бизнес-группы. Однако со временем контроль над стратегическим проектом начал смещаться. Финансирование строительства обеспечивали государственные институты развития, а ключевую роль в дальнейшей судьбе проекта получил ВЭП под руководством Игоря Шувалова.
7: Общая стоимость проекта составляет около 78,5 миллиардов рублей. Синдицированный кредит со стороны финансовых организаций до 52,9 миллиардов рублей, включая 12,9 миллиардов рублей средства ВЭП РФ.
3: Именно через государственное финансирование и институты развития влияние на Лавну постепенно перешло от подрядчиков к государственным структурам. Но главной проблемой оказалось вовсе не строительство. Порт создавали под растущий экспорт российского угля, а ситуация на мировом рынке изменилась. После начала войны, санкций, падения цен и логистических проблем угольная отрасль переживает тяжелый кризис. В марте 2025 года Владимир Путин лично дал команду запустить терминал в Лавне.
8: Разрешите начать отгрузку?
9: С Богом, разрешаю.
3: Однако ожидаемого эффекта не произошло. По итогам первого квартала 2026 года объем перевалки угля в Лавне сократился почти на 46% по сравнению с предыдущим годом. История Лавны все больше напоминает историю многих крупных государственных строек последних лет. Миллиардные инвестиции, компании людей из ближайшего окружения Кремля, смена кураторов, уголовные дела и проект, который так и не смог заработать, как обещали. Арест Станислава Мультах пока официально не связан с самим строительством порта. Но он вновь привлек внимание к одному из самых дорогих инфраструктурных проектов последних лет, который оказался заложником не только кадровых решений, но и кризиса всей российской угольной отрасли.
0: О переменах внутри путинских элит мы говорим с Сергеем Ковальченко и Константином Эгертом. Вопрос к Сергею. Сергей, история с Лавной, с этим портом в Мурманске показывает не только, помимо того, что Путин разрешал его открытие, Путин также и подписывал передачу этих активов компании ГТЛК. То есть мы видим, что в финансовых вопросах Путин выступает там, выступал арбитром. А в вопросах посадок и привлечения к ответственности людей, которые это все курируют, Путин такими вопросами занимается или они проходят без его ведома, без его санкций?
1: Слушайте, ну на самом деле порт Лавна это... Ну вот смотрите, до войны, да, Россия экспортировала примерно 230 миллионов тонн угля. Порт Лавна рассчитан на 18 миллионов. Там один Китай закупал больше 100 миллионов тонн. Как бы. Ну, это не самый, скажем так, большой отгрузочный узел. Плюс, понимаете, какая штука? Санкции, которые были наложены на угольную отрасль после начала войны с Украиной, в этом как бы виноват не Ротенберг. Это вот Владимир Владимирович может в зеркало на себя посмотреть. Другое дело, как ему преподнесут, да, потому что, скорее всего, у Мурманской области сейчас все довольно плохо с экономикой, да, и вот там губернатор докладывает периодически, что вот это не работает, вот это не работает. И, ну, а кому это принадлежит, как бы, да, чья земля? Маркиза Карабаса. Вот. И, ну, там тот же, как это, как Шакал Табаки, который говорил, значит, что бандерлоги называли его земляным червяком, такая же история получается. Да? Путина накрутили, он же не может себе сам даже сказать, что это он виноват во всем. Ему нужны виноватые, вот они и возникли. На самом деле, мне кажется, это и проблема Ротенбергов и всех друзей Путина, потому что они захапали все, что есть в России, самое лакомое. А теперь у них будут это отбирать, как бы, ну кто владеет там строительством дорог, мостов, значит, бетон, вот много-много чего, там куда ни кинь, везде Ротенберг, куда ни плюнь. Конечно, его будут раскулачивать потихоньку. Но как бы до тех пор, естественно, пока Ротенберг не сможет поговорить с самим Путиным. Но вот эта история, она будет продолжаться, конечно же. Потому что поиск виновных, он может быть вечным. Да, эта музыка может быть вечной. Будут арестовывать одних, потом сажать на их место других, потом арестовывать этих. Ну, это такой круговорот. Как бы. То есть они входят в круговорот вот этих вот элитных репрессий. И уже, мне кажется, что тут дорога ложка к обеду. Ну вот Трабера посадили, а почему бы уже не посадить там и людей Ротенберга? давайте пойдем туда дальше. И это будет, я думаю, что там до Тимченко доберутся. У него тоже много лакомых активов. Поэтому это все только первая ласточка. Мне кажется, это начало матча, если говорить футбольными терминами.
0: Мне кажется, вот термин раскулачивания, который вы произнесли, он отзывается эхом даже у людей, которые сами, которых мы можем в принципе называть путинскими элитами. Я тут пытаюсь сослаться на Шувалова, которого мы и упоминали в нашем материале. И он на Питерском экономическом форуме, глава Внешэкономбанка Шувалов, делится тревожным переживанием, как раз связанным с раскулачиванием. Ему кажется, что в страну возвращается принцип «отнять и поделить». Вот так он сформулировал свою мысль.
8: Я слышу прямо сегодня с утра, надо ввести налог на бездетность, как это было при Сталине. Понимаете, как здорово? И все, и дети как будто появятся. И у нас с вами все будет здорово. А когда мы говорим, что для того, чтобы и дети хорошо образовывались, и был достаток у семьи, нужен капитал, я уже слышу, что многие депутаты Государственной Думы говорят, какой капитал? Это вы капиталисты придумываете, капитал для этого не нужен. Происходит какое-то такое смещение, какое-то, знаете, которое является вызовом для того, на что мы потратили с вами 30 лет. Это серьезная вещь. И вот я думаю, что вообще между нами должна быть какая-то общая позиция, и нам в этом надо помогать президенту.
0: Шувалов просит помочь президенту, помочь Путину защитить то, что окружение Путина заработало за последние 30 лет. Константин, как вы думаете, есть ли бенефициар в этом круговороте репрессий, как сформулировал Сергей Ковальченко?
2: Во-первых, спасибо огромное за клип. Я вот не видел Шувалова тут. По самолетам мотался, вот это прекрасно. Значит, товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка. Ну вот прям классика жанра, не мог не посмеяться. Ну, разумеется, сейчас в этих условиях проводить передел собственно с тем, кто хочет его поделить, намного легче, потому что ты можешь сослаться на то, что недостаточно вкладываются в, значит, вот из-за таких вот, которые там порт не довели или уголь не додобыли или не доэкспортировали. Вот поэтому мы не можем устроить танковый парад в Киев. И Путин, живущий вот в этом там своем мире, видимо, каким-то вот этим доносом верит. У нас есть, очевидно, сейчас какая-то, я не сомневаюсь, что это ФСБшная структура, которая пытается все еще больше поставить под контроль и отодвинуть вот этих бывших друзей. Другое дело, что моя глубокая убежденность заключается в том, что людей из путинского прошлого, вот таких как Трабер, арестовать без прямой санкции Путина невозможно, а это, повторюсь, можно сделать только тогда, когда ты убедил Путина в том, что эти люди действительно больше не его, что они его предали, там воткнули кинжал в спину и так далее, и тому подобное. То, что мы видим вот такую реакцию, так сказать, Шувалова, который там относится к этим питерским экономистам, так называемым, да, один из вот системных людей, обеспечивающих экономическую стабильность наряду там с Набиуллиной, как его, господи, Силуановым и прочими вот этими людьми, даже Мишустином, на мой взгляд. Конечно, они озабочены, потому что, во-первых, такого рода события не проходят бесследно. Повторяю, потому что люди будут думать, смотри, если они Трабера тронули, ну, там на Ротенбергов, как утверждает Сергей, могут покуситься, то я-то вообще кто такой? Очень много будет желающих, я думаю, сейчас попытаться вывести активы, если это еще возможно. Но самое важное, на мой взгляд, это подспудно, вот что произойдет. Я не такой спец, как там Сергей, по всем этим, так сказать, внутриэлитным отношениям в Москве. Но в чем я глубоко убежден как историк, так это в том, что именно такого рода репрессии против своих порождают, начинают режим раскачивать и изнутри подтачивать. Потому что ни одно человеческое существо не любит жить в страхе. Путинский режим строится на страхе. Он строится на, мы не раз говорили в эфире «Свобода» об этом, он строится на очень простой сделке. Да, вам дают возможность быть коррумпированными в обмен на лояльность. Но это означает, что все равно вы живете в страхе. Вы знаете, что что-то в любой момент может измениться, но сейчас этот страх обостряется. Потому что в период войны вот эта идея лояльности для Путина становится доминирующей. И поэтому доказать ему, что кто-то не лоялен, становится проще. Потому что везде враги, вас Владимир Владимирович обманывает. И это, я думаю, бьет по основам вот этой, вот этого коллективного, там, я не знаю, заимеем лучше, что коллективного кафе «Пушкин». Угу. Коллективных, значит, вот этих всех заседаний
0: скажем, с Путиным. Скажем так.
2: Потому что люди будут думать.
0: Ну, как будто бы выбивает, возможно, у элит землю из-под ног. Спасибо большое, Константин, что все проанализировали, а мы встретимся со зрителями на следующей неделе.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Вот сейчас мы видим из окна, как колонны БТРов, танков и бронетранспортеров приближаются к баррикадам.
6: Он был очень изумлен, что идеологический противник выглядит вот так.
7: Радио «Свобода», скажите, что там?
8: Катастрофа там.
9: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода», которому в этом году исполняется 70 лет. О том, что за эти 7 десятилетий происходило в мире и на волнах радио, в нашем с Иваном Толстым, летописцем радио, подкасте «70 лет свободы». Сегодня говорим про 90-е годы и начнем, конечно, с путча 1991 года, потому что эти три августовских дня изменили судьбу «Радио Свобода». 20 августа 91 года. Белый дом. Из архива «Свобода».
10: Говорит «Радио Свобода».
11: Добрый вечер. У микрофона Ефим Фиштейн. Драматический разворот событий в Москве, а может быть, не только в Москве, заставляет нас снова выйти в прямой эфир. Будем надеяться, что за эту ночь это будет наш последний выход в прямой эфир, и что ситуация не потребует от нас новых и новых усилий. Что от нас? Главное, от наших внештатных корреспондентов, от наших авторов, находящихся сейчас на 11 этаже Белого дома в Москве, дома, который уже окружен, дома, который неизвестно, сколько еще продержится. В любом случае, репортаж наших авторов Андрея Бабицкого и Михаила Соколова.
5: Я только что вернулся из штаба обороны, где разговаривал с полковником Кадыровым, который является одним из организаторов защиты здания. По его сведениям, вокруг здания сейчас собираются части КГБ. Это основной воинский кулак, который будет брошен на здание Верховного Совета. Вот сейчас мы видим из окна, как колонны БТРов, танков и бронетранспортеров приближаются к баррикадам. В основном защита здания будет осуществляться с крыши, где сосредоточены десантники, вооруженные автоматами. Однако, по сведениям того же Кадырова, защита вряд ли продлится долго, ибо оружия крайне мало. И кроме того, если будет совершена атака с воздуха, то все, кто находится на крыше, могут быть уничтожены за один момент. Вот, собственно, та информация, о которой располагаю я. Сейчас я передам трубку Мише Соколову, который был на собрании депутатской группы.
12: Только что депутаты закончили совещание в зале Совета национальностей. Депутатов было где-то около 100 человек. Было высказано общее мнение, что оказывать сопротивление и подставить людей под пули они не могут. В общем, позиция понятная. Суверенитет – это одно, а кровь людей – это другое. В общем, получается так, что после долгого обсуждения депутаты решили, что каждый решает за себя. Одни сейчас отводят людей от здания к периметрам, другие остаются в зале Совета национальностей, чтобы когда здание будет занято, было ясно, что российский парламент не бежал в панике. Ну, а люди военные сказали, что они будут до конца защищать законно избранного президента России. Это сказал генерал милиции Аслаханов. Вот моя информация на сегодняшний час. И, видимо, наверное, мы должны с вами вам сказать до свидания. Мы не прощаемся, мы будем ждать. И я думаю, что все-таки все будет как-то к лучшему в этой стране и в этом мире. Михаил Соколов, Москва, Краснопресненская набережная.
9: Корреспонденты «Свободы» в эти дни были не только в Белом доме, но и на улицах и площадях Москвы. Дмитрий Волчек брал интервью у депутатов, людей, стоящих в оцеплении вокруг Белого дома. Как это все тогда передавалось в эфир? Вы что-то особенное придумали?
6: Да, мы придумали целую технологию, поскольку тогда не было вообще современных средств коммуникации, разумеется, не было интернета, и, скажем, передать интервью, да, как это было, мы записывали интервью на самый обычный автоответчик телефона, западной модели, советских моделей таких не было. Потом при помощи наушника, через Walkman, через маленький магнитофон, при помощи наушника, прижатого к телефонной трубке, передавали этот звук. Поэтому иногда там был такой писк, потому что автоответчик записывал это, отмеряя время, и пищал через каждые 30 секунд или через каждую одну минуту. Поэтому в эфире были странные звуки. Но, как ни странно, при всей этой примитивности технологии, как правило, звучание было очень хорошее.
9: В дни путча в Москве был объявлен режим чрезвычайного положения. Телевидение передавало балет «Лебединое озеро» и официальные сводки новостей. Постановлением ГКЧП номер 2 был временно ограничен перечень выпускаемых печатных изданий. И хотя многие газеты тогда не подчинились и выпускали информационные листовки, каждый источник свободной правдивой информации был на счету. Многие люди в те дни собирались вокруг маленьких портативных радиоприемников, откуда сквозь треск и шипение слышались голоса корреспондентов «Радио Свобода». Даже Михаил Горбачев признавался, что в «Фаросе» слушал «Свободу». Работу сотрудников радио оценили. Спустя несколько дней после путча Борис Ельцин выпустил указ.
3: Указ президента Российской Советской Социалистической Республики читает Андрей Бабицкий.
13: В связи с обращением дирекции независимой радиостанции «Свобода», «Свободная Европа», финансируемой Конгрессом Соединенных Штатов Америки, и учитывая ее роль в объективном информировании граждан РСФСР и мировой общественности о ходе демократических процессов в России, событиях в стране и мире, деятельности законного руководства РСФСР в период государственного переворота в СССР, постановляю. Первое. Разрешить дирекции независимой радиостанции «Свобода, свободная Европа» открыть постоянное бюро в городе Москве с корреспондентскими пунктами на территории РСФСР. Второе. Министерству иностранных дел РСФСР предоставить официальную аккредитацию корреспондентам независимой радиостанции «Свобода, свободная Европа» и обеспечить им возможность беспрепятственного осуществления журналистской деятельности на территории РСФСР. Настоящий указ вступает в силу с момента подписания. Президент РСФСР Борис Ельцин.
9: Итак, у «Радио Свобода» появилось собственное бюро в Москве. Сначала это была небольшая квартира на окраине города, вспоминает Дмитрий Волчек.
6: Я помню такой эпизод, когда Олег Калугин, генерал КГБ, который выступил против своей организации, давал интервью и был очень прогрессивным человеком, пришел. Им, конечно, было интересно, как бюро «Радио Свобода», с которым всю жизнь боролся, вдруг открылось в Москве, и он пришел к нам, я ему дал адрес, значит, это была съемная квартира возле метро Беляева, и он не мог поверить своим глазам, потому что он думал, что там какие-то будут серьезные сидеть люди, а там сидели какие-то мальчишки с маленькими дешевыми магнитофончиками. Он был очень изумлен, что идеологический противник выглядит вот так.
9: И пока московское бюро росло и развивалось, над мюнхенским начали сгущаться тучи.
14: Московское бюро начало свою работу. Каждый день программы идут в эфир и так далее. Коммунизм пал. Буковский в Москве организовывает московский процесс. Суд над КПСС. Какая радиостанция? Какая борьба вообще с Кремлем или с кем там еще осталось бороться? Поэтому силы, которые давили за закрытие станции, им нечего было возразить этим силам, только оригинальное неожиданное политическое решение, потому что наиболее проницательные понимали, все может вернуться, все может перевернуться и пойти вспять.
9: Чтобы избежать закрытия, «Радио Свобода» предпринимает очередной, четвертый уже переезд, но не в какой-то новый район Мюнхена, а в соседнюю страну, Чехию, в Прагу. Но сначала мне нужно рассказать, что такое кантина. Это столовка в мюнхенском здании «Радио Свобода», где собирались все сотрудники, причем все редакции
15: будь то русская, афганская или чехословацкая службы, привыкли обедать за своим столом. На дворе стоял 92-й год. Ефим Фиштейн работал и в русской, и в чехословацкой редакциях. Ему слово.
16: В один прекрасный день я сидел в кантине у так называемого чехословацкого стола, где мы сидели с тогдашним руководством чехословацкой редакции. Павел Пыхачек был директором чехословацкой редакции, а Милан Шульц был главным комментатором этой редакции. И обсуждали сложную ситуацию, которая на тот момент сложилась. История закончилась, говоря словами Фукуямы. Свобода победила в мире, демократия, либеральная причем, победила в мире. Руководство на самом высоком уровне, на уровне Конгресса, решило постепенно сворачивать деятельность всей корпорации «Свобода, свободная Европа». У нас воцарилась на радио некоторая растерянность. Ну что делать дальше? Для многих это вопрос судьбы. Все мы получили благодарственные письма за хорошо проделанную работу. Нас американское правительство поздравляло с успехом. Мы всегда говорили, что мы могильщики собственных судеб. Наш успех означает конец радио. И вот это мы примерно обсуждали тогда с руководством чехословацкой редакции. Мне пришла в голову мысль, которую я тут же и высказал. Я сказал, что знаю в центре Праги здание, которое пустует. И мы могли бы запросить у чешского правительства переезда в это здание. Речь шла о федеральном собрании. Было бы здорово кого-нибудь попросить, а не обсудить ли американскому конгрессу идею о том, что, переехав в Прагу, мы оказались бы, так сказать, ближе к линии фронта. Они задумались, мои коллеги, и один из них, директор чехословацкой службы Павел Пыхачек, пошел к телефону, который висел в углу нашей кантины, и он позвонил прямиком в канцелярию президента Гавела. И эту идею ему пересказал. Поскольку Вацлав Гавел был острого, быстрого ума, он тут же написал письмо в американский конгресс с официальным предложением о том, что чешская тогда уже республика готова предоставить радио «Свободная Европа, Свобода» помещение в самом центре Праги. Практически даром, это символическая цена, 1 крона в день.
15: Американский конгресс еще 1.5-2 года обсуждал этот вопрос – и в конце концов просьбу Вацлава Гавела удовлетворил. Весной 1995-го начался переезд в Прагу. Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». Вернемся после короткого объявления.
17: Какую Россию мы оставим нашим детям?
18: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
19: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
20: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
21: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
22: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
17: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». Примерно за месяц до путча в июле 1991 года была образована Чеченская республика Ичкерия под руководством генерала советских ВВС Джохара Дудаева. Борис Ельцин, уже будучи президентом, ввел в республике чрезвычайное положение. Однако все попытки установить контроль над республикой провалились. 11 декабря 1994 года федеральные войска вошли в Чечню. Началась Первая Чеченская война, куда ездили корреспонденты «Радио Свобода» и возвращались вот с такими репортажами.
1: На волнах «Радио Свобода» специальная передача, подготовленная в нью-йоркской редакции. «Чечня. Весна 95-го». У микрофона Петр Вайль. Я вернулся в Нью-Йорк из Чечни и почти две недели не решался приступить к большой передаче, полагая, что столь сильные впечатления должны, что называется, утрястись, да и сам я прийти в себя. Надо сказать, с этим прийти в себя ничего не вышло. Каждый день приносят все новые сообщения, из которых ясно то, что, в общем-то, ясно было и прежде. Война продолжается, ожесточение нарастает, проблемы усложняются. Кто-то подсчитал, что один выстрел из танка обходится России в $200. Мне более внятна конкретная арифметика войны. Как раз столько зарабатывает за стандартную 45-дневную командировку, так это называется, военнослужащий ОМОНа. Работа невеселая и опасная. К вечеру на постах все пьяны. Ночью очень страшно, даже в центре уничтоженного Грозного. Приходят диверсионные группы, могут ударить из гранатомета. Даровой коньяк из разрушенного винзавода или вымененная на тушенку водка действуют как транквилизаторы. Днем охрана, патрулирование, чистка развалин в поисках затаившихся боевиков. Днем тоже можно выпить, но подобие дисциплины все же есть. И самозавод идет по линии самоуважения. Отсюда особый этикет в одежде и манерах. В холод вязаная шапочка обязательно с иностранным лейблом. Когда тепло, по-пиратски повязанный головной платок. Белые кроссовки. На броне БТРа особый шик ехать не в каске, а в ярком мотоциклетном шлеме. Над танком, БМП и прочей бронетехникой непременно развивается советский флаг. Не российский, а советский. Красный серпом и молотом. Никаких знаков различия не видать. И только однажды в Аргуне мне представился ОМОНовец, капитан Митягин. Он вообще оказался самым откровенным из встреченных. Узнав, что пресса, сразу стал кричать: «Придумали права человека». Я пытался вступить в дискуссию и внезапно был поддержан со стороны. Дело было в первый день взятия Аргуна, когда российское телевидение сообщило: город занят без значительных разрушений. Я смотрел новости в Назране через 4 часа после того, как прошел Аргун в сопровождении старлея-десантника и убедился, что ни одного целого дома в городе не осталось. Остались, как водится, подвалы, из которых выползали люди. Их несомненный национальный облик, как и вообще совершенно русский облик Аргуна, делали происшедшее совсем ирреальным. Тут проникаешь с отвращением к самому себе, но и ты ведь порождение той же ксенофобской цивилизации. И разгром мусульманского шали, хочешь не хочешь, воспринимаешь как-то естественнее, чем разгром Аргуна, где русских было процентов 80. И тех двух стариков, которые врезались в мой разговор с ОМОНовцем, звали Мария Троценко и Василий Красноштан. Они услышали слова капитана: «А вы знаете, что тут чеченцы творили с русскими людьми?» и заполошно закричали, наступая на вооруженного офицера: «Пока вы нас бомбили, они нас кормили».
0: А потом был Буденновск. 14 июля 1995 года группа террористов во главе с Шамилем Басаевым атаковали пост ГАИ, далее РОВД Буденновска, потом распределились по улицам города, захватывая заложников, которых в конечном итоге загнали в центральную районную больницу. Террористы требовали немедленно прекратить боевые действия в Чечне и вывести с ее территории федеральные войска. Журналисты «Радио Свобода» Андрей Бабицкий и Анатолий Стреляный узнали о захвате заложников, будучи в Грозном. Причем за несколько дней до этого Андрей Бабицкий брал интервью у Басаева, и тот говорил, что они не террористы, это не их метод захватывать заложников, и то, что они воюют с Россией. Андрей и Анатолий тут же погрузились в «Жигули» и из Грозного поехали в Буденновск, по дороге бурно обсуждая, как называть этих людей в эфире «Радио Свобода». Федеральные каналы назвали их террористами. Или это все-таки военные, ну, на крайний случай, боевики. Договорились называть их чеченцами. В Буденновск они прибыли одними из первых журналистов.
2: Подбежали солдаты, один с гранатометом, спрашивает, что там, отвечает: «Жопа там». Идут врач с забинтованным горлом, очень решительно: «Отвезите нас в штаб, За нею мужчина с белым флагом.
3: Радио «Свобода», скажите, что там?
4: Катастрофа там.
3: Сколько погибших?
4: Уже больше 10, это на одном этаже. Не знаем, сколько раненых, огромное количество.
2: 8.15. 10 человек на одном этаже уже убит.
5: В 8.30 Шамиль Басаев объявил, что готов выпустить рожениц и женщин с детьми до 3 лет. После этого еще 1.5 часа, не меньше, продолжался обстрел больницы. И вот, наконец, они появились в минуту передышки, появились первые роженицы, беременные женщины. За ними через короткое время пошли женщины с детьми.
6: Наши стреляют ведь. Они отсюда, они оттуда. Мы между двух. Они нам ничего не сделали плохого за эти дни. Честное слово. Мы вас просим, остановите стрельбу. Стрельбу остановите. Остановите стрельбу, остановите.
7: Мирного населения 5000, беременные женщины, дети. Там полно трупов. Ну за что мы страдаем?
2: Это старшая акушерка родильного дома.
0: Рано утром 17 июня была попытка штурма больницы, которая закончилась провалом. Дальше начались долгие переговоры. Премьер-министр Виктор Черномырдин, Ельцин в это время был не в России, согласился на прекращение боевых действий в Чечне и решение вопросов о статусе республики путем переговоров. 19 июня террористам предоставили автобусы, чтобы они вернулись в Чечню. Их сопровождали около 100 заложников, которых отпустили после въезда в Чечню, и уже знакомая вам «Жигули» с корреспондентами «Радио Свобода». Я созвонилась с Анатолием Стреляным, который сейчас находится на другой войне, уже в Украине. А тогда он ехал в этой колонне.
8: И вот эти автобусы с чеченами и заложниками направляются в Чечню. За ними машина, крытая с трупами убитых, погибших чеченцев. От нее уже начинало попахивать. А самой последней машиной наша машина «Радио Свобода». Нас там трое. Двое от «Радио Свобода» и Юлия Калинина от «Московского комсомольца» к нам присоединилась. И больше никого. Едем в Чечню. Где-то на полдороге колонна остановилась, потому что над нею зависли вертолеты. Стоит колонна, мы выходим из машины, идем к автобусам, где чеченцы и заложники. Стоит группа командиров чеченских, один из них Асламбек, высокого роста, крупный, босой мужик такой, с грубым очень голосом, обсуждают какие-то свои дела. И мы подходим и спрашиваем, что будете делать? Имеется в виду, если из вертолетов сейчас скинут, не знаю, что десант или что такое, не знаю, что будет. И он очень спокойно так говорит: заложников отпустим, ментов расстреляем, а сами примем бой. Про каких ментов речь идет? Эту колонну сопровождали, впереди шли две милицейские машины с русскими милиционерами. И мы после этого подходим к милицейским машинам, там стоят эти гаишники, просто милиционеры, молодые мужики. Я, по-моему, спрашиваю, ну как настроение, ребята? И слышу: о, чеченцы, слушай, какие ребята мягкие, вежливые, с ними так, так приятно. Мы переглядываемся, Юля, Андрей и я, и начинаем хохотать. И потом всю дорогу, оставшуюся до Чечни, в нашей машине стоит хохот, мы хохочем. Вот такая история, которую не придумаешь. А наша машина ведь была последняя в этой колонне. Естественно же, она время от времени у нас ломалась. Первыми шли милицейские две машины, за ними автобус, и в этом автобусе сидел командир всей этой группы Шамиль Басаев. Они смотрят, журналисты отстали. И сами колонна останавливается. Ему это надоело. Он говорит: ладно, езжайте впереди. И дальше мы ехали, впереди милиция, за милицией машина «Радио Свобода», а дальше идут автобусы с заложниками и последняя машина с трупами погибших чеченцев. Приезжаем в то село, забыл, как оно называется, которое было намечено, заложников мгновенно отпускают. И одного я спрашиваю: ну как себя чувствуете? А я от него слышу, уже фактически освобожденного человека слышу: ой, какие они хорошие ребята, эти чеченцы, как они вежливые. Уезжают автобусы, остаются боевики. Смотрю, ожидают распоряжения от своего начальства. Тут же Масхадов откуда-то появился, Басаев. Вижу, разговаривают у плетня какие-то свои вопросы. И молоденькая чеченка, красивая боевичка, стоит у плетня и гладит руку чеченца из боевиков тоже. Я подхожу к ней и говорю: «Это ваш жених?» Она говорит: «Нет, это мой брат». И добавляет: «Они все мои братья, все мои братья». Это красавица. Затем один из командиров приглашает нас ночевать и ужинать, естественно, к себе домой. И вот мы приходим в этот дом, нас сажают за стол, я, Андрей и Юля. А чеченцы не садятся, они ждут, пока мы поужинаем. Мы не сразу сообразили, что по их почему-то обычаям гостей сначала кормят. И мы спокойно едим, и только потом, когда сообразили, что они сидят там на стульях, на полу, страшно усталые, голодные, избежавшие смерти только что, значит, сидят и ждут, когда мы поужинаем. Мы этот процесс ускоряем, и садятся они. И эта девушка, пока они сидят, рассказывает, значит, что: «О, я, говорит, там погуляла в Буденновске». Я спрашиваю: «Как погуляла?» «А там, и говорит, летчиков этих из автомата». Чеченцы страшно не любили летчиков. Они бомбили села. И один чеченец, помню, мне рассказывал: «Это страшно, то, что гуси взлетают во время бомбежки, это ладно, а дети сидеют от бомбежки». И поэтому летчикам там не было пощады. И вот эта молоденькая красавица чеченка потягивается так, говорит: «Я поиграла автоматом». Они убили всех этих летчиков во дворе там, говорит. Они поужинали, она уходит в комнату женскую, и вдруг оттуда возвращается, мы сидим еще за столом, она возвращается в прекрасном платье и делает перед нами шпагат. Оказывается, она гимнастка известная, и где-то какое-то чуть ли не первое место на соревнованиях гимнасток заняла в Алма-Ате, по-моему, в Казахстане. Через несколько лет я увидел ее случайно по телевизору. Она была уже не такая красавица, у нее был разорванный рот, шрам такой, побывала в русских руках, видимо. Не помню, как ее фамилия. Мы переночевали у этого командира, а утром поехали назад.
0: Захват заложников в Буденновске вошел в историю как первый массовый теракт в стране, единственный, где с боевиками велись переговоры. Соглашения о прекращении боевых действий были подписаны в Хасавюрте лишь 31 августа 1996 года. Первая чеченская война закончилась. Сейчас самое время анонсировать наш нарративный мини-подкаст «Буденновск». Это 5 лет исследований журналистки Кати Галенковой. Попытка понять, что произошло в маленьком степном городе Буденновск почти 30 лет назад и как эта трагедия повлияла на нас. Ищите подкаст «Буденновск» на вашей любимой подкаст-платформе. В этом же 96-м году в России проходили президентские выборы. Радио «Свобода» вкладывала свои надежды в развитие демократии в России и с симпатией относилась к одному из кандидатов, Борису Ельцину. Я спросила Ефима Фиштейна, который в это время был автором аналитической программы «Время и мир», считает ли он эту симпатию и поддержку ошибкой, повлиявшей на репутацию радио.
9: Ведь выбор-то какой был? Между коммунистом Зюгановым и Борисом Ельциным. Борис Ельцин в 96-м, кстати, еще не раскрылся во всех тонкостях своего характера как политическая фигура. Не раскрылся. Он был еще представителем демократических сил российского общества. Мы никогда не поддерживали человека, личность. Мы поддерживали принципы. И человек, который говорил: «Я эти принципы разделяю, я буду жить в политике в соответствии с этими принципами», нам не мог не быть симпатичным. И мы, разумеется, были во власти момента, как и все. И в этой ситуации мы выбирали свободу.
0: Спустя 3 года дефолт, взрывы домов в Москве и других городах России, начало Второй Чеченской войны и многое-многое другое, 31 декабря 1999 года свое новогоднее обращение президент Борис Ельцин закончил фразой: «Я ухожу, я сделал все, что мог», и объявил своим преемником Владимира Путина. Это был подкаст «70 лет свободы». В следующем эпизоде расскажу, как Радио Свобода чувствовало себя в начале 21 века. Слушайте нас в удобном вам приложении подкаста, ставьте лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
10: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
11: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
10: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
12: Каким вам представляется будущее России?
13: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
14: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
15: Хотелось бы видеть Советский Союз.
16: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот и все.
13: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на...
2: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. С другого берега. Там издатская статья Владимира Солоухина «Читая Ленина». Подготовил и ведет передачу Юрий Мельников. Эфир 27 апреля 89 года.
3: Говорит Радио «Свобода».
4: С другого берега.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Юрий Мельников. В 151-м номере журнала «Грани», который выходит во Франкфурте на Майне в издательстве «Посев», опубликован текст Владимира Солоухина под названием «Читая Ленина». Я употребил нейтральное слово «текст», затрудняясь определить жанр этой работы – статья, полемический очерк, эссе. Но не в этом дело. С Лениным, как известно, постоянно советуется Михаил Сергеевич Горбачев. С томом Ленина в левой, Бухарина в правой руке, как с Ветхим и Новым Заветами, звал телезрителей все дальше, дальше, дальше заслуженный прораб перестройки Михаил Шатров. И вот, пожалуйста, немножко неожиданно Ленин вдохновил и Владимира Солоухина, защитника русской деревни и природы, икон и прочих ценностей нашей культуры. Мы передаем этот текст в двух частях. Сейчас вы услышите начало. Читаем с небольшими сокращениями. Один читатель, пытаясь внушить мне в своем письме какую-то, не помню уж теперь, мысль о первых днях революции, написал: «А вы откройте Ленина, том 36, пятое издание, страница 269, и прочитайте, что там написано». Нельзя сказать, чтобы я тотчас бросился открывать том, да и не было его у меня под руками, потому что дома я никогда Ленина не держал. Однако том и страницы запомнились, и однажды на заседании редколлегии в одном журнале я оказался около шкафа с книгами. Пока говорились там умные речи, обсуждались планы, я вспомнил про наущение читателя и, потихоньку приоткрыв дверцу шкафа, достал нужный том. Наверное, еще подумали мои коллеги, что я собираюсь выступать с речью и хочу вооружиться необходимой цитатой, а я сразу-сразу на страницу 269. Строчки ведь указаны не были, так что мне пришлось прочитать всю страницу. И я сразу понял, о каких именно строчках шла речь в письме.

0: и что будто бы он принадлежал лично Владимиру Ильичу. Но тогда я думал, что он существовал по смыслу, по сути, а не в обнаженном словесном оформлении. И теперь, должен признаться, меня немного покоробила откровенная обнаженность этого лозунга. Прочитанные строки были взяты из заключительного слова по докладу об очередных задачах советской власти. Времени было еще много, заседание редколлегии еще только началось, я стал листать оказавшийся в моих руках том и очень скоро понял, что листанием тут не обойдешься, что надо его внимательно прочитать. Теперь я хочу сделать для возможного читателя моих записок извлечение из этого тома. В статье «Сумеют ли большевики удержать власть», написанной еще до Октябрьского переворота, были Владимиром Ильичом Лениным заранее предопределены многие действия и акции, которые в обозреваемый нами период стали осуществляться практически. Выпишем из той еще предреволюционной статьи главный ленинский тезис, главную мысль. «Хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность является в руках пролетарского государства, в руках полновластных советов, самым могучим средством учета и контроля. Это средство контроля и принуждения к труду посильнее законов конвента и его гильотины. Гильотина только запугивала, только сламывала активное сопротивление. Нам этого мало. Нам надо не только запугать капиталистов в том смысле, чтобы чувствовали всесилие пролетарского государства и забыли думать об активном сопротивлении ему. Нам надо сломать и пассивное, несомненно, еще более опасное и вредное сопротивление. Нам надо не только сломать какое бы то ни было сопротивление. Нам надо заставить работать в новых организационных государственных рамках. И мы имеем средства для этого. Это средство – хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность. «Значит, схема ясна», – комментирует Владимир Соловухин. «Сосредоточить в своих руках весь хлеб, все продукты, учет, а затем распределять эти продукты так, чтобы за хлебную карточку человек, оголодавший и униженный голодом, пошел бы работать на советскую власть», и вообще делал все, что прикажут. Гениально и просто, как все у Ленина. Разница с последующей статьей «Очередные задачи советской власти» состоит в том, что в первом случае, до взятия власти, когда только еще мечталось, делался упор на то, что путем голода, путем учета и распределения, будут принуждать работать богатых, чье сопротивление якобы надо сломить. А во втором случае, когда власть уже была взята, зазвучали иные нотки. Цитата. «От трудовой повинности в применении к богатым власть должна будет перейти, а вернее, одновременно должна будет поставить на очередь задачу применения соответствующих принципов, то есть трудовая повинность и принуждение, к большинству трудящихся рабочих и крестьян». Ленин, том 36, страница 144. Так что же осуществилось в стране? Власть рабочих и крестьян? Или всеобщая трудовая повинность для рабочих и крестьян? А если это так, то чья же власть?
1: На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «С другого берега».
0: Очерк Владимира Соловухина «Читая Ленина», опубликованный в 151 номере русского зарубежного журнала «Грани» Франкфурт-на-Майне. Продолжаем чтение. Дальнейший абзац о трудовом народе в связи с трудовой повинностью для него поразил меня своим откровением. «Для нас не представляется безусловной необходимости в том, чтобы регистрировать всех представителей трудового народа, чтобы уследить за их запасами денежных знаков или за их потреблением, потому что все условия жизни обрекают громадное большинство этих разрядов населения на необходимость трудиться и на невозможность

0: возможность скопить какие бы то ни было запасы, кроме самых скудных. Поэтому задача восстановления трудовой повинности в этих областях превращается в задачу установления трудовой дисциплины. Конец цитаты. Значит, комментирует Солоухин, действительно с рабочими проще, чем с богатыми. У богатых сначала надо отнять запасы, а потом уж можно их морить голодом. У трудящихся же никаких запасов нет. Отсиживаться им не с чем, надо идти трудиться, исполнять трудовую повинность, хотя и опричь души, потому что подчеркнутый насильственный характер будущего труда при советской власти рабочие почувствовали с первых дней. Признает это и Владимир Ильич. На странице 45 читаем. «Целый ряд случаев полного упадка настроения и полного упадка всякой организованности был совершенно неизбежен. Требовать в этом отношении быстрого перехода или надеяться на то, что перемены в этом отношении можно достигнуть несколькими декретами, было бы столь же нелепо, как если бы призывами пытались придать бодрость духа и трудоспособность человеку, которого избили до полусмерти». Конец цитаты. Не правда ли? Откровенно. Значит, призывами трудоспособность не вернешь. А чем же? Для учета производительности и для соблюдения учета необходимо устроить промышленные суды. Это уже что-то новое. Этого не знали, конечно, при проклятом царском режиме. Если бы при царе ввели вдруг на заводах промышленные суды, представляю себе, на каких фальцетах завопили бы об этом друзья пролетариата и все прочие революционеры. А как бы завопили они, если бы, Столыпин, скажем, выступил со следующей тирадой? Но выступил с ней, увы, не Столыпин, а Ленин, когда власть находилась уже у него в руках. Читайте. Что же касается карательных мер за несоблюдение трудовой дисциплины, то они должны быть строже. Необходимо карать вплоть до тюремного заключения. Увольнение с завода также может применяться, но характер его совершенно изменяется. При капиталистическом строе увольнение было нарушением гражданской сделки. Теперь же, при нарушении трудовой дисциплины, особенно при введении трудовой повинности, совершается уже уголовное преступление, и за это должна быть наложена определенная кара. Вот так. Там, где при царе-батюшке можно просто уволить, а сколько воплей, а то и забастовок было по этому поводу, теперь одного увольнения мало, теперь тюрьма. Но, продолжает Владимир Солоухин, в стране вроде диктатура пролетариата. Как же сочетать, с одной стороны, его диктатуру, а с другой стороны, диктаторство над ним, причем уже не класса, не партии даже, но уже единой воли. А что речь шла о подчинении единому диктатору, единой воле, читаем недвусмысленные ленинские слова. Это подчинение может при идеальной сознательности и дисциплине участников общей работы напоминать больше мягкое руководство дирижера. Оно может принимать формы диктаторства, если нет идеальной дисциплинированности и сознательности. Так или иначе, беспрекословное подчинение единой воле безусловно необходимо. Ах, как хорошо! Помитинговали, пошумели, проявили свою пролетарскую гегемонию, потешили душу. Щелкает бич диктатора по местам. Ленин. Надо научиться соединять вместе бурный, бьющий весенним половодьем, выходящий из всех берегов митинговый демократизм масс, с железной дисциплиной во время труда, с беспрекословным повиновением воле одного лица советского руководителя. Точнее, комментирует Солоухин, точнее про класс-гегемон, осуществляющий якобы в стране свою диктатуру, уже не скажешь. И вообще, словечко «принудительное» является едва ли не самым любимым словечком вождя в тот период. В деле принуждения пролетариата, хотя и строился вроде бы социализм, Владимир Ильич Ленин не брезговал обращаться к самым жестоким и драконовским достижениям капитализма. Цитата. «Русский человек – плохой работник по сравнению с передовыми нациями. Учиться работать – эту задачу советская власть должна поставить во всем объеме. Последнее слово капитализма в этом отношении – система Тейлора. Осуществление социализма определяется именно нашими успехами в сочетании с советской властью и советской организацией управления с новейшим прогрессом капитализма. И вообще, капитализм оказывается не такое уж страшное слово и понятие», пишет Владимир Солоухин и дальше цитирует из Ленина. «Если мы могли бы в России через малое число времени осуществить государственный капитализм, это было бы победой. Что такое государственный капитализм при советской власти? В настоящее время осуществлять государственный капитализм – это значит проводить в жизнь тот учет и контроль, которые капиталистические классы проводили в жизнь». И еще. «Государственный капитализм был бы для нас спасением. Тогда переход к полному социализму был бы легок, был бы в наших руках, потому что государственный капитализм есть нечто централизованное, подсчитанное, контролированное и общественное. А нам-то как раз этого и не хватает, потому что в России мы имеем массу мелкой буржуазии, которая сочувствует уничтожению крупной буржуазии всех стран, но не сочувствует учету, обобществлению и контролю».
1: Говорит Радио Свобода. В эфире программа «С другого берега». Передачу составил и ведет Юрий Мельников.
0: Мы передаем с небольшими сокращениями очерк Владимира Солоухина «Читая Ленина», напечатанный в 151 номере франкфуртского журнала «Грани» издательства «Посев». Про себя же они понимали дело четко и просто. Осуществить полный учет и контроль над каждым граммом и над каждой штукой, чего бы то ни было произведенного в стране. Все, что бы ни производилось в стране, держать в своих руках, а потом распределять по своему усмотрению. Благодаря такому контролю и распределению держать в подчинении и в трудовой повинности всех, без исключения живущих в стране людей, все поголовно население, чтобы оно подчинялось единой воле, как один человек. Вот это и есть, по их мнению, социализм. То есть самая высшая и самая массовая форма рабства. Солоухин продолжает. «Но для того, чтобы миллионы людей оказались в материальной, имущественной, хлебной зависимости, надо их сначала лишить тех некоторых запасов, которые они, может быть, накопили, и которые дадут им возможность чувствовать себя независимыми от пайка, от хлебной карточки, от зарплаты. Поэтому, взяв власть, с первых шагов большевики начали стремиться прибирать к рукам каждый рубль, каждую копейку, каждый грамм хлеба. Крупную буржуазию, фабрикантов и банкиров удалось уничтожить легко. Да их и было немного. Можно пересчитать, взять на учет и ограбить. А вот что делать с мелким собственником? Их же десятки миллионов. Мелкие собственники – вызывали у Ленина большую ненависть, чем крупные капиталисты. И он об этом откровенно пишет и говорит. «Ведь мелкие собственники – это все самодеятельное население России. Самодеятельное и поэтому самостоятельное. А как раз и надо было лишить его самостоятельности, подчинить и превратить в механизм послушной единой воли». Ленин пишет. «Не видит мелкобуржуазной стихии как главного врага социализма у нас». Итак, комментирует Солоухин, главный враг социализма – это самодеятельные и самостоятельные люди. Кто же они? Ответ Ленина недвусмыслен. «Большинство и громадное большинство земледельцев – мелкие товарные производители. Мелкие буржуи – имеют запас деньжонок в несколько тысяч, накопленных правдами и особенно неправдами. Не дают покоя деньжонки в чужих карманах. Ну, а неправдами это, конечно, ввернуто для красного словца. Какими неправдами могло копить деньжонки громадное большинство земледельцев? И не мог же он, Ленин, сказать «все земледельцы», а имел-то в виду всех, ибо что же еще может означать выражение «громадное большинство»? К людям, накопившим деньжонок, можно было бы отнести и различных там валял, златошвей, кружевниц, шорников, овчинников, кожемяк, сапожников, воскобоев, столяров, плотников, краснодеревщиков, чеканщиков, извозчиков, иконописцев, афень, пильщиков, угольщиков, стеклодувов, печников. Короче говоря, все самодеятельное население России. И все это объединялось общим названием «мелкобуржуазная стихия». Словечко с окраской. Назови «земледелец» и уже не то. Солоухин продолжает цитировать Ленина, все из того же 36-го тома. «Деньги – это свидетельство на получение общественного богатства, и многомиллионный слой мелких собственников крепко держит это свидетельство, прячет его от государства, ни в какой социализм и коммунизм не веря. Мелкий буржуа, хранящий тыщенки, враг государственного капитализма, и эти тыщенки он желает реализовать непременно для себя». Вот ведь какие подлецы! Какая темнота и несознательность! Вместо того, чтобы просто отдать денежки государству, прячут и норовят израсходовать на себя. «Не выйдет, господа мелкие собственники, отберем! Где силой, а где лишив товаров и посадив на сухой хлеб. Через торксины, не мытьем, так катанием, но отберем». Тут и встала перед большевиками главная, главнейшая задача – сосредоточить в своих руках весь хлеб. Это главное средство воздействия, подавления и поощрения, а проще говоря, власти. Началась одна из самых кошмарных и кровавых страниц русской истории под названием «Продовольственная диктатура». Для себя Владимир Ильич твердо знал, что он осуществляет хлебную монополию, то есть сосредотачивает весь хлеб, имеющийся в России, в своих руках. Но для общественного мнения был выкинут жупел, словечко, против которого невозможно, кажется, возразить. Коротенькое словечко «голод». Было сделано так, что два главных города, Петроград и Москву, посадили на голодный паёк. 100 граммов хлеба в день. Дикие очереди за этими 100 граммами. Ну, а раз голод, значит, надо объявить поход за хлебом, борьбу за хлеб, изъятие хлеба ради голодающих. Дело благородное и чистое, как слеза. Но, продолжает Владимир Солоухин, голод в Москве и Петербурге был инспирирован. Да и как могут голодать два города, если они не блокированы неприятелем, когда во всей остальной стране полно хлеба? Разреши, и тотчас же на всех базарах появятся горы хлеба и разных других продуктов. О том, что голода фактически нет, не раз в эти годы говорил и сам Ленин. Вот цитаты. «Сейчас надвигается голод, но мы знаем, что хлеба вполне хватит и без Сибири, Кавказа, Украины. Хлеба имеется достаточное количество до нового урожая в губерниях, окружающих столицу, но он весь запрятан кулаками. Недалеко от Москвы, в губерниях, лежащих рядом, в Курской, Орловской, Тамбовской, мы имеем по расчетам осторожных специалистов еще теперь до 10 миллионов пудов избытка хлеба». Нет уж, Владимир Ильич, либо голод, либо избыток хлеба, что-нибудь одно. Большевики в это время очень боялись, как бы хлеб стихийно не проник или даже не хлынул в голодные столицы и не сорвал им задуманное мероприятие. Для этого были учреждены на железных дорогах заградительные отряды, которые следили, чтобы ни один мешок хлеба не проник ни в Москву, ни в Петроград. Заставив рабочих и прочее население этих двух городов изрядно наголодаться, Ленин объявил поход за хлебом, который фактически был нужен не для того, чтобы накормить два города, а чтобы осуществить хлебную монополию. Так пишет Владимир Солоухин в своем очерке «Читая Ленина», недавно опубликованном в журнале «Грани» Франкфурт-на-Майне. Окончание в следующем выпуске нашей программы.
1: Говорит Радио Свобода. Вы слушали очередной выпуск программы «С другого берега». Передачу составил и вел Юрий Мельников.
2: Золотой запас свободы. У микрофона Иван Толстой. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Наша с вами история. Передачу подготовил и ведет Владимир Тольц. Эфир 6 мая 92 года.
3: Говорит Радио Свобода. У микрофона Владимир Тольц. Наша с вами история. Этот выпуск нашей еженедельной программы целиком посвящен теме, о которой мы не раз уже в прошлые годы говорили – изучению последних дней жизни Владимира Ильича Ленина. Но поскольку в нашей студии сейчас находится московский гость, кинорежиссер Алексей Ханютин, начнем мы с того, что Владимир Ильич считал для нас из всех искусств важнейшим – с кино. Тем более, что вместе с Борисом Равдиным Алексей Ханютин готовится сейчас к съемкам документального фильма о Ленине. Алексей, скажите, чем и почему привлекла вас сегодня, казалось бы, уже набившая оскомину ленинская тема?
4: Вы знаете, это вопрос на засыпку, потому что каждый раз, когда у тебя спрашивают, почему ты взялся именно за этот фильм, почему ты выбрал эту тему, я как-то теряюсь. Здесь надо либо очень много рассказывать, либо сказать очень кратко. Потому что я чувствую, что как бы эта тема горячая, что вот это надо делать. И я могу потом рационализировать как бы это ощущение любым образом, объяснять, но в основе все лежит именно это первое, так сказать, ощущение, первое чувство.
3: Давайте более подробно поговорим о том, о чем ваш фильм.
4: Ну, мне, наверное, проще сказать, о чем этот фильм не будет. Это не будет фильм политический. Поскольку действие фильма, так сказать, мы сейчас находимся на сценарной стадии, скоро сценарий заканчиваем. Так вот, действие фильма начинается 15 мая 1923 года, когда совершенно больного, потерявшего речь, потерявшего способность писать Ленина, вывозят в Горки. И кончается фильм вместе со смертью нашего героя. То есть в январе 24 года. В этот период Ленин, ну, в силу понятных причин, выключен из политики. Он не отдает распоряжений, не подписывает декретов, он не общается со своими ближайшими соратниками по партии. Он как бы погружен в свою частную жизнь. Но в этой ситуации, как ни странно, некоторые черты его личности, может быть, даже основополагающие черты его личности, они вырисовываются куда более ярко, и нам не мешают вот все эти политические подробности, которые, так сказать, может быть, перегружали пьесы, скажем, Шатрова, или, так сказать, ну, вообще были характерны для советской лениниады.
3: Я хотел бы, чтобы вы рассказали сейчас нашим слушателям о вашем соавторе, о Борисе Равдине.
4: Борис Равдин – историк, филолог, член редколлегии журнала «Даугава», живет в Риге и очень давно уже занимается ленинской темой. Вот, вот мы нашли друг друга как соавторы, и сейчас проводим множество времени в архивах, изучаем очень тщательно документы, Вот. Ну, посмотрим, что у нас получится.
3: К тому, что сейчас сказал Алексей Ханютин, я должен добавить, что Борис Равдин был автором той самой псевдонимной публикации в парижском журнале «Минувшее», которая несколько лет назад легла в основу серии наших программ о последних днях жизни и смерти Ленина. Тогда эти передачи вызвали среди слушателей большой и, в общем, положительный резонанс. Ныне та статья Равдина перепечатана уже во многих российских изданиях. Но то, что предложили они с Ханютиным мне для нашей программы сегодня, еще нигде не опубликовано. Незадолго до своей насильственной кончины Лев Давыдович Троцкий передал в американский журнал Life свою очередную статью, которая должна была стать одним из решающих аргументов в его затянувшемся споре со Сталиным. Троцкий не исключал, более того, недвусмысленно намекал, что в смерти вождя мирового пролетариата вполне мог быть повинен человек, занявший его место. По свидетельству Троцкого, в феврале 23 года Сталин на собрании членов Политбюро сообщил, что Ленин вызвал его неожиданно к себе и потребовал доставить ему яд. На собрании помимо Сталина присутствовали Зиновьев, Каменев и Троцкий. Все они были хорошо информированы о состоянии здоровья Ленина, но сообщение Сталина, по-видимому, застало их врасплох. Троцкий писал:
5: «Помню, насколько необычным, загадочным, неотвечающим обстоятельствам показалось мне лицо Сталина. Просьба, которую он передавал, имела трагический характер, а на лице его застыла полуулыбка, точно на маске. Жуть усиливалась еще тем, что Сталин не высказывал по поводу просьбы Ленина никакого мнения, как бы выжидая, что скажут другие. «Не может быть, разумеется, и речи о выполнении этой просьбы!» – воскликнул я. «Гетье, врач Ленина, не теряет надежды. Ленин может поправиться». «Я говорил ему все это», – не без досады возразил Сталин. «Но он только отмахивается, мучается, старик. Хочет, говорит, иметь яд при себе. Прибегнет к нему, если убедится в безнадежности своего положения». Голосования не было. Совещание не носило формального характера. Но мы разошлись с само собой разумеющимся заключением, что о передаче яду не может быть и речи.
3: Рассказав об этом примечательном эпизоде, Троцкий задается далеко идущим вопросом. Действительно ли Ленин обращался к Сталину за ядом? Не выдумал ли Сталин целиком эту версию, чтобы подготовить свое алиби? Выздоровление Ленина грозило Сталину отстранением от власти, которую он уже довольно крепко держал в руках. Троцкий отмечал:
5: «Цель была близка. Но опасность со стороны Ленина еще ближе. Именно в этот момент Сталин должен был решить для себя, что надо действовать безотлагательно. Под рукой был фармацевт Ягода».
3: Версия Троцкого первоначально получила широкую поддержку на Западе. Так русские историки-эмигранты Николаевский и Валентинов вслед за Троцким считали, что Ленин яда не просил. Близкая точка зрения была высказана автором известной книги «Ленин. Биография революционера» Стефаном Пассони и не менее известным биографом Ленина Робертом Пайном. Советскому читателю статья Троцкого стала известной несколько лет назад в разгар очередной ревизии отечественной истории. Статью Троцкого широко перепечатывали самые разнообразные, в том числе и самые массовые газеты и журналы. Версия о том, что Сталин не то собирался отравить, не то отравил Ленина, в ту пору оказалась ко двору, была встречена с вниманием и пониманием. Сегодня существует возможность поговорить об этой версии, опираясь на факты. В том числе и на те, которые заведомо были известны Троцкому, но о которых он предпочел умолчать. Публикации ныне закрытого и практически ничем, увы, незамененного журнала «Известия ЦК КПСС» и доступные сегодня архивы позволили Борису Равдину и Алексею Ханютину увидеть затронутую Троцким тему «Ленин и яд» в несколько ином повороте.
6: В 1911 году, не желая дожидаться старости и дряхлости, покончили с собой видные социалисты Поль Лафарг и его жена Лаура, дочь Маркса. Под впечатлением этого события Ленин делился тогда же с Крупской. «Если не можешь больше для партии работать, надо уметь посмотреть правде в глаза и умереть, как Лафарги». В 1922 году судьба дала возможность посмотреть правде в глаза самому Ленину. К этому времени уже более полугода он постоянно чувствовал признаки приближающейся катастрофы. То на охоте онемеет нога, мурашки пошли, то мучает страшная бессонница и головные боли. Особенно пугали его странные припадки. Несколько раз он неожиданно терял сознание. На секунду, две, три. Однажды в коридоре свалился чуть ли не под ноги часовому. О припадках он никому не рассказывал. Но медицинской литературой обложился и пытался сам себе поставить диагноз. Самодиагноз, видимо, был не слишком утешительным. И в марте 1922 года он решился прибегнуть к консультации врачей-специалистов. Из Германии были выписаны невролог Отфрид Ферстер и клиницист Георг Клемперер. Приглашенным к Ленину медикам платили не скупясь. Вот, например, суммы, выданные Ферстеру – 5000 фунтов стерлингов, 2500 фунтов, 4400 фунтов стерлингов. А вызванные в марте 23 года немецкие врачи получили такой гонорар. Профессор Миньковский – 4400 фунтов стерлингов, профессор Штрюмфель – 9500 долларов, задержавшийся в России профессор Бумке получил 20 тысяч долларов, и это далеко не все суммы. Ферстер и Клемперер как-то утешили Ленина, но, видимо, не до конца. Он часто повторял теперь своим ближайшим товарищам по партии: «Помяните мое слово, кончу параличом». На всякий случай он решил предпринять кое-какие меры. Существует записка его сестры Марии Ульяновой.
7: Зимой 20-21, 21-22 годов Владимир Ильич чувствовал себя плохо. Головные боли, потеря работоспособности сильно беспокоили его. Не знаю точно когда, но как-то в этот период Владимир Ильич сказал Сталину, что он, вероятно, кончит параличом. И взял со Сталина слово, что в этом случае тот поможет ему и даст ему цианистого калия. Сталин обещал.
6: В конце мая 22 года Ленин приехал на отдых в подмосковные горки. Майская ночь, 25 число. За окном трещат соловьи, никак не уснуть. Пришлось спуститься вниз, чтобы камушками распугать соловьев. Ленин бросил камушек, другой, и вдруг почувствовал, что рука как будто отсыхает. На следующий день положение ухудшается. Явные признаки паралича. Несколько дней сомнений. Врачи не говорят ничего определенного. Ленин или мрачно встречает их, или набрасывается с вопросами о характере болезни и возможном ее развитии. 30 мая его навещает офтальмолог. Даже к нему Ленин обращается с теми же вопросами. Говорят, вы хороший человек, скажите же правду, ведь это паралич и пойдет дальше. Поймите, для чего и кому я нужен с параличом. В этот же день он категорически настаивает на свидании со Сталиным. Позднее, вспоминая об этом, Мария Ульянова писала:
7: «Уговоры отказаться от этого свидания, так как это может повредить ему, не возымели никакого действия. Владимир Ильич указывал, что Сталин нужен ему для совсем короткого разговора, стал волноваться, и пришлось выполнить его желание. Позвонили Сталину, и через некоторое время он приехал вместе с Бухариным. Сталин прошел в комнату Владимира Ильича, плотно прикрыв за собой по просьбе Ильича дверь. Через несколько минут Сталин, который показался мне несколько расстроенным, вышел. Простившись с нами, оба они, Бухарин и Сталин, направились во двор к автомобилю. Я пошла проводить их. Они о чем-то разговаривали друг с другом в полголоса. Но во дворе Сталин обернулся ко мне и сказал: «Ей, он имел в виду меня, можно сказать, а Наде, Надежде Константиновне, не надо». И Сталин передал мне, что Владимир Ильич вызвал его для того, чтобы напомнить ему обещание, данное ранее, помочь ему вовремя уйти со сцены, если у него будет паралич. Владимир Ильич просил Сталина привезти ему яду. Сталин обещал, поцеловался с Владимиром Ильичем и вышел из его комнаты. Но тут, во время нашего разговора, Сталина взяло сомнение, не понял ли Владимир Ильич его согласия таким образом, что действительно момент покончить с чётой жизнью наступил, и надежды на выздоровление больше нет. Обсудив это, мы решили, что Сталину надо еще раз зайти к Владимиру Ильичу и сказать, что он переговорил с врачами, и последние заверили его, что положение Владимира Ильича совсем не так безнадежно, и что надо с исполнением просьбы Владимира Ильича подождать. Так и было сделано.
6: Помимо воспоминаний Марии Ильиничны, есть еще один архивный документ, зафиксировавший факт обращения к Сталину с просьбой о яде. В истории болезни Ленина под 30-м числом запись: «Приезжал Сталин, беседа о суициде». Знал ли Троцкий об этом эпизоде? Не мог не знать. 26 июля 1924 года Мария Ульянова писала в Президиум Объединенного Пленума ЦК и Центральной контрольной комиссии Российской коммунистической партии большевиков.
7: Когда с Владимиром Ильичем случился первый удар, а также во время повторного удара в декабре 1922 года, Владимир Ильич вызывал к себе Сталина и обращался к нему с самыми интимными поручениями.
6: Был ли знаком Троцкому этот документ? Несомненно. Как и постоянные разговоры в высшей партийной среде о намерении Ленина покончить с собой. Почему же Троцкий попытался обвинить Сталина только в конце 1939 года? Почему упустил эту возможность раньше? Да потому, что к концу 1939 года уже скончались и Мария Ульянова, и Надежда Крупская, которые могли бы уличить его в очевидной фальсификации. Вернемся, однако, к Ленину. Лето 1922 года кончалось. К началу осени здоровье Ленина настолько улучшилось, что он смог вернуться к работе. Однако призрак грозной болезни время от времени напоминал о себе. Он читал заграничную прессу, она предрекала ему прогрессивный паралич и возможное сумасшествие. В конце ноября, начале декабря 1922 года здоровье Ленина вновь явно ухудшилось. Симптомы те же. Вот его реплики конца 22-го, начала 23-го годов.
5: «Если у меня не прогрессивный паралич, о котором писали в белогвардейских газетах, то во всяком случае паралич, который постепенно прогрессирует. Или будет у меня кондрашка. Мне уже много лет назад один крестьянин сказал: а ты, Ильич, помрешь от кондрашки. И на мой вопрос, почему он так думает, он ответил: да шея у тебя уж больно короткая».
6: Ленина пугает не только будущая неподвижность, еще больше он боится потерять речь. В ночь с 15 на 16 декабря 1922 года наступает резкое ухудшение – временный паралич правой руки и ноги. Вновь мысль о яде. Кому обратиться? Отношения со Сталиным к этому времени таковы, что не позволяют прямо просить его о дружеской услуге. Ленин обращается к своей секретарше Лидии Фотиевой. Вот что она пишет в своих неизвестно где находящихся ныне записках. Цитируем по воспоминаниям Марии Ульяновой.
7: 22 декабря Владимир Ильич вызвал меня в 6 часов вечера и продиктовал следующее. Не забыть принять все меры, достать и доставить в случае, если паралич перейдет на речь, цианистый калий, как меру гуманности и как подражание Лафаргам. Он прибавил при этом: «Эта записка вне дневника, ведь вы понимаете? Понимаете? И я надеюсь, что вы это исполните».
6: О том, что призыв о помощи в этот период был не единственным, свидетельствуют и воспоминания врачей.
5: В конце декабря и в начале января настроение все хуже, пессимизм достигает апогея, пишет доктор Кожевников о своем пациенте. Владимир Ильич глубоко убежден не только в том, что параличи конечности уже стойкие, но и в том, что скоро отнимется и речь. Он начинает настойчиво требовать свидания с Фотиевой. Конфиденциально с ней беседуют. Содержание этих бесед мне известно от самой Фотиевой, и поэтому не считаю возможным о ней говорить.
6: О том же писал еще один врач, профессор Крамер.
5: На свою болезнь он с самого начала смотрел пессимистически и в свое выздоровление не верил. На это указывают, по крайней мере, ряд фактов. Сюда относятся, например, его разговоры с товарищем Фотиевой от января или февраля 23-го, интимное содержание которых я представляю, если они найдут это возможным, передать самим упомянутым лицам.
6: В изданной в начале 80-х годов биографической хроники жизни и деятельности Ленина отмечены зимние дни бесед Ленина с Фотиевой, о содержании которых ничего не известно, например, 18, 19, 20, 27 февраля. Вероятно, именно в эти дни продолжались разговоры о яде, в котором ему было отказано.
3: Наша с вами история. Сегодня мы знакомим вас с неопубликованным исследованием Бориса Равдина и Алексея Ханютина о последних днях жизни Ленина. Статья их называется «Яду мне, яду».
6: Нет никаких оснований доверять Троцкому и подозревать Сталина в том, что тот хотел заручиться согласием Политбюро, чтобы отравить Ленина. Как мы видим, инициатива и настойчивая инициатива исходила от Ленина. Конечно же, и Троцкому было известно о желании Ленина. Он утаил его от читателя или постарался забыть о нем, решив использовать этот сюжет для борьбы со Сталиным. Незадолго до смерти еще одной секретарши Ленина, Володичевой, с ней беседовал профессор Академии общественных наук при ЦК КПСС Генрих Николаевич Волков. Володичева рассказала ему, что в конце концов Ленин и Крупская условились, если наступит резкое ухудшение, она даст ему яд. Он попросит словом, а не сможет – жестом. Есть еще один, самый пространный рассказ на эту тему. 22 января 1924 года, на следующий день после смерти Ленина, из Москвы в Горки отправился специальный поезд. В одном из вагонов едут члены Центральной контрольной комиссии Гусев, Шкирятов, Киселев, один из председателей ЦИК Нариманов, поэт Демьян Бедный и нарком просвещения Луначарский. Говорят, естественно, о покойном. О рассказе Гусева нам известно по записи Луначарского.
5: Перед вторым ударом, за несколько часов до него, у Владимира Ильича началась невозможная головная боль, настолько мучительная, что он бегал по комнате и громко стонал. Наконец он обратился к Надежде Константиновне, своей жене, и сказал ей: «Ты должна настоять на том, чтобы мне дали цианистого калия. Я хочу умереть сейчас». Надежда Константиновна начала уговаривать его. Говорила, что головная боль пройдет. На что Владимир Ильич ответил: «Ты не думай, что я говорю по малодушию. Я готов был бы принять всякую боль, но пойми, положение безнадежное. Если повторится удар, то я, может быть, на долгие годы останусь без языка». Ни Надежда Константиновна, ни прибежавшая сестра Владимира Ильича, конечно, не могли допустить и мысли о том, чтобы удовлетворить это страшное желание. Тогда Владимир Ильич бросился на кровать, отвернулся к стене и сказал с горьким упреком: «Слабые романтики!» Потом схватился руками за голову и больше даже не стонал. Через 2-2,5 часа с ним случился удар, который действительно лишил его дара речи.
6: Авторы исследования, с которым мы вас знакомим, Борис Равдин и Алексей Ханютин, считают, что рассказ Гусева не совсем точен. По комнате Ленин бегать не мог, но постоянно просил перенести его с кровати на кресло, с кресла на кровать, требовал возить его в кресле по комнате. Вероятно, Гусев объединяет в своем рассказе разные эпизоды, связанные с просьбой о яде, и когда Ленин мог ходить, и когда потерял способность самостоятельно передвигаться. Но сам факт стремления Ленина к смерти, к самоубийству, сомнений не вызывает. С 10 марта 1923 года Ленин окончательно утратил способность самостоятельно распорядиться своей судьбой, если только это желание продолжало у него существовать. В результате удара у него была полностью парализована половина тела, утрачены речь и письмо, ядовитые препараты были ему недоступны, каждое его движение находилось под постоянным контролем, случалось, он выгонял из своей комнаты в горках родных, врачей и санитаров, но и в этих случаях за ним наблюдали из-за ширмы, сквозь специально проделанные щели в двери, прислушивались к каждому движению из прилегающего помещения. Он, распоряжавшийся судьбами миллионов, своей судьбой распорядиться не мог. Скончался Ленин 21 января 1924 года. Специальной экспертизы на яд, насколько известно, не проводилось. При желании ее можно провести сегодня. Сохранились, например, ткани мозга Ленина, волосы. Однако смысла проводить подобную экспертизу, кажется, нет. Но даже, предположим невероятное, если следы яда будут обнаружены, вопрос о том, кто мог дать Ленину яд, остается открытым. Если бы Крупская решилась дать Ленину яд, то она, скорее всего, не забыла бы и себя. Пережив Ленина на 15 лет, она, вероятно, не раз пожалела, что не исполнила данного ей Лафаргами и мужем завета. Впрочем, что мы все о яде, да о яде. Поговорим лучше об одном предмете, начинающемся с буквы «Я». Яйца куриные. Сколько, однако, их пришлось съесть Ленину за время болезни. Всякий маломальски заботящийся о своем здоровье человек знает, что в больших количествах этот превосходный продукт тоже вреден, особенно для склеротиков, а сосуды мозга Ленина были заизвесткованы катастрофически. Ленин любил эту неоплодотворенную куриную яйцеклетку. Врачи шли навстречу его вкусовым предпочтениям. Как далеко они шли? Возьмем для примера май 1923 года. Смотрим по дневнику, который тогда еще тщательно вели санитары. 1 мая – 3 яйца всмятку и суп с 2 желтками. 2 мая – 3 яйца, бульон куриный и в нем 2 желтка. 3 мая – дали на яйцо меньше. По 4 яйца всмятку давали 6 и 12 мая. 17 и 18 мая давали по 3 яйца плюс яичницу, вряд ли она была из одного яйца. 20 и 26 мая давали всего по 1 яйцу. 29 мая ни одного яйца всмятку, заменили стаканом желтков. Нет ни одного дня в мае 23 года без яиц. Месячный итог, его мы посчитали сами, 94,5 яйца. Предупредим всполошившегося слушателя. Наука диетология в 20-е годы не связывала склероз сосудов с холестерином, содержащимся в яйцах. Яйца считались идеальным диетическим продуктом. Если же следовать сегодняшней диетологии, то кто знает, в какой степени яичная диета ускорила кончину вождя, сыграв таким образом роковую роль недоступного ему цианистого калия. Но ни он, ни окружающие и не подозревали об этом.
3: Этим рассуждением о роковых для диктатуры пролетариата яйцах и завершается статья Бориса Равдина и Алексея Ханютина, с которой в программе «Наша с вами история» вас познакомили сегодня Наталья Урбанская, Леонид Махлис, Юлиан Панич, звукорежиссер передачи Андрей Владимиров, а также ее редактор и ведущий Владимир Тольц.
2: Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программу подбирает и ведет Иван Толстой.
8: Говорит Радио Свобода.
9: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
8: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
9: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
10: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
2: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
10: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио, и кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей, но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
2: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, но погодите. Есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми «М», «Б», «Кх», «Кх» и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Не, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. «Мистер Толстой?» «Да». «Здравствуйте, меня зовут так-то». Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами-библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Но почему? Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню, открывает мне дверь человек, и я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел, в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого, надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль Газданов». Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто, как просто вчера записано, все идеально.
11: Встречался в нашем окружении, в нашем мире, считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
10: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».
12: Разрешаю.
13: Кажется, приплыли. Суд арестовал менеджера, близкого к Ротенбергам. Financial Times называет этих братьев главными бенефициарами путинской национализации. Но почему их люди отправляются в СИЗО?
14: Смещение какое-то, знаете, которое является вызовом для того, на что мы потратили с вами 30 лет.
13: Окружение Владимира Путина переживает за свои деньги. К чему готовятся самые богатые люди России?
15: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на канале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим о тревоге в самом близком окружении Владимира Путина. С начала полномасштабной войны Россия национализировала 805 компаний. Эту цифру в начале 26 года произносил генпрокурор страны. Цена вопроса – триллионы рублей. А главные получатели выгоды – это Аркадий и Борис Ротенберги. Это уже подсчитала газета Financial Times. По словам журналистов и их источников в российской власти, братья и по совместительству давние друзья Владимира Путина по спортивной секции сами разработали эту схему национализации и подсказывали генпрокуратуре, у кого и что забирать. Парадоксально, но несмотря на приобретение и давнюю дружбу с президентом, братья теряют привычный доход и бизнесменов, которые ведут их дела. Братьев наказывают за ошибки, а может быть, Путин перераспределяет влияние в своем окружении. Или президент здесь вообще ни при чем, и разборки идут без его ведома. Давайте это выяснять.
16: О задержании бизнесмена Константина Махова первым сообщил телеграм-канал ВЧК ОГПУ 2 июля. По данным издания «Коммерсант», Махов проходит по делу о хищении 800 миллионов рублей при строительстве взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Домодедово. В этом же деле фигурирует бывший начальник Махова, экс-глава Росавиации Александр Нерадько. 3 июля суд в Москве арестовал обоих. Константина Махова называют правой рукой бизнесмена Аркадия Ротенберга, давнего друга Владимира Путина, который увеличил свой капитал на крупных строительных госзаказах. Махов, в свою очередь, долгое время работает в структурах Ротенберга. Он один из ключевых кураторов строительства особой экономической зоны в порту Усть-Луга под Петербургом. Константин Махов прославился в СМИ, когда в 2015 году сыграл дорогостоящую свадьбу в замке на Лазурном берегу Франции. В то время он был заместителем главы Росавиации, и расходы на свадьбу не соотносились с его чиновничьей зарплатой. Согласно проекту «Декларатор», в тот год доход Махова составил чуть меньше 1,5 миллиона рублей. На свадьбу, по оценкам журналистов, ушло более полумиллиона долларов.
12: Главный по аэропортам прокутил 500 тысяч долларов в замке Шато Дитер. Интересно, а бывшие коррупционеры бывают? То есть жил-был чиновник, никогда не работавший в бизнесе, катался как сыр в масле, свадьбы себе на Лазурном берегу устраивал, сотни тысяч долларов друзьям под проценты одалживал, а потом написал заявление об увольнении им. И все? Гуляй, рванина, от рубля и выше?
16: После ухода в 2017 году из Росавиации Махов работал в структурах Национальной газовой группы, возглавляя ряд ее подразделений, а затем и саму группу, основанную Аркадием Ротенбергом вместе с бизнес-партнером. В 2021 году структуры Ротенберга выкупили один из грузовых терминалов в порту Услуга у бизнесмена Ильи Трабера, знакомого с Владимиром Путиным по Петербургу. Трабера задержали 2 недели назад, 17 июня. Басманный суд арестовал его по обвинению.

0: контролировался, ну, когда взяли под контроль члены Тамбовской ПОПГ, один из чиновников, который все это согласовывал, был, собственно, Владимир Владимирович Путин. Более того, люди, которые бывали в приемной Литрабера в Петербурге, в его офисе на Старорусской, 12, неоднократно, собственно, видели Владимира Путина, который сидел в ожидании приема у Ильича для того, чтобы какие-то вопросы с ним решить.
1: Глава фонда «Русь сидящая», правозащитница Ольга Романова, отмечает, что сообщение о задержании Константина Махова, аресте Ильи Трабера и смерти Романа Старовойта характеризует не только удар по клану Ротенберга, но и говорят о чистках в российской власти в целом.
2: Кто сказал, что репрессии только против врагов политических? Против друзей тоже. Которые сегодня друзья, а завтра нет. Мало ли кто что сказал, мало ли кто чего не додал, не доздал в какой-нибудь фонд или что-нибудь еще, или заподозрил в лояльность, не в лояльности, потому что ну, у Путина параноид увеличивается.
1: По мнению Ольги Романовой, даже у дружественной Путину элиты хватает поводов для недовольства, будь то продолжающаяся полномасштабная война или нехватка денег в бюджете.
3: Что происходит? С близкими к семье Ротенбергов предпринимателями мы говорим с политическими обозревателями «Вот так» Сергеем Ковальченко и политическим обозревателем Deutsche Welle Константином Эгертом. Я приветствую экспертов и первый вопрос задам Сергею. Сергей, в своем анализе ареста Ильи Трабера вы пишете, что после падения антиквара Трабера иммунитет остается лишь у Ротенбергов, Тимченко и Ковальчуков. Арест Махова говорит об утрате этого иммунитета у Ротенбергов?
4: Ну, Махов серьезная фигура, как бы, но самих Ротенбергов-то не трогают. То есть в истории с Трабером арестовали самого Трабера. И как бы, ну, Трабер это все-таки не друг. Вот. Трабер это человек из 90-х, который, скорее всего, о себе напомнил, что-то не отдал, как бы, и повел себя не очень умно в этой ситуации. Братья Ротенберги, Аркадий и Борис, никогда ничего не комментировали публично, не говорили ничего по поводу там, своей дружбы с Путиным. Это люди максимально непубличные. Да? Там была история с губернатором Старовойтом, который считался человеком Ротенбергов. Вот, да, мы все помним, что Ротенберг стал действительно бенефициаром путинского дворца после фильма Навального. Но вот как бы, мне кажется, если тронут самих Ротенбергов, то это будет уже такая история, когда там товарищ Сталин пошел по друзьям уже, и у него не осталось никаких тормозов. Но в истории с Путиным я бы, честно говоря, поостерегся заниматься такими вещами, потому что сегодня ты очищаешь всех своих друзей, как бы, а завтра ты остаешься один на один со своими охранниками, ФСБшниками, вот этими людьми, которые тебе говорят, что вот нужно давать команду ФАС. Поэтому ну, я думаю, что сейчас Аркадий Ротенберг, ну, это старейшина клана, изо всех сил будет пытаться встретиться или созвониться с своим другом детства для того, чтобы решить этот вопрос.
3: А можно ли эту проблему как-то локализовать? Мы сегодня будем еще одну историю, связанную с Ротенбергом, показывать и тоже с портовой инфраструктурой. А вот эта история питерская, она ограничена только портом? Она связана с возможным наказанием за плохое управление, плохую защиту этой инфраструктуры? Или это выходит как-то шире?
4: Ну, подождите. Защита – это прерогатива Министерства обороны. Что может сделать Ротенберг? Ротенберг не может купить себе систему ПВО.
3: Ну, теперь это уже как будто бы может, только... или скоро сможет.
4: Нет, ну как, каким образом? Пока еще у них нет никаких возможностей. Да и плюс давайте просуждаем про историю с Москвой, да, выясняется, что ПВО никому не хватает. Ни Москве, ни фронту. И тут вдруг, значит, придет Ротенберг и скажет, ну-ка, быстро продайте мне эти вот комплексы, которых и так нет. Насколько я знаю, в Ленинградской области, недалеко от порта Усть-Луга, были установлены комплексы С-300. Но, простите, эти комплексы не могут бороться с теми беспилотниками, которые прилетали в эти порты. И Ротенберг тут совершенно ни при чем. История, я думаю, здесь про деньги. Потому что в условиях, когда у государства не хватает на войну, да, мы знаем все

0: проблемы с бюджетом, с ценами на нефть, то это государство, которое не желает, то есть Владимир Путин, который не желает заканчивать войну, начинает искать деньги. Искрести, да, вот сейчас взяли там Сбербанк, подраскулачили. Бизнесмены на встрече с Путиным тянули руки, да, мы дадим, я дам 300 миллиардов, я дам тоже 100 миллиардов, вот. А этих денег все равно не хватает, потому что война сжирает огромное количество средств. И, конечно, уже начали рыскать глазами по таким активам, потому что, ну, Услуга и Приморск – это два порта, которые дают 30% импорта нефти, экспорта нефти через теневой флот. Там очень большие барыши, там портовые расходы, там бункеровка. И всем этим владели там Трабер и частично Ротенберги. Что нужно сделать, как бы, да, попросить людей поделиться этими активами и сказать, что теперь вот до войны вы ими владели, как бы, да, и богатели, а сейчас у нас такая ситуация, что это нужно отдать. Отдавать такие барыши никто не хочет. Но и ума у этих людей, видимо, не хватает, что сейчас их просто раскулачат. И не поможет никакая дружба, никакая любовь, там никакие эти дворовые все истории. У Владимира Владимировича сейчас на повестке самосохранение любой ценой. Поэтому был бы Трабер умный, молчал бы и все отдал, и спокойно бы жил в Латвии на свои миллиарды, которые ему хватит, я не знаю, там на три поколения вперед. И то же самое, скорее всего, с Ротенбергами. То есть они, видимо, упрямятся, не хотят отдавать куски, да, потому что они считают, что, ну, как бы Аркадий Ротенберг вообще у нас там герой социалистического труда, точнее, герой труда. Вот, и, ну, вот герой труда и показывают, как бы, в чем проблема с его трудом.
1: Спасибо большое, Сергей, что вы объяснили и растолковали, и развеяли даже частично эту версию, да, даже и почти полностью. И я хочу у Константина Эггерта спросить его взгляд. Константин, приветствую вас. Как вы объясняете историю, которая происходит с менеджерами, с предпринимателями, близкими к Ротенбергам? Эта история чисто про деньги или все-таки наблюдаются и какие-то политические перемены?
2: В таких режимах никогда не бывает истории только про деньги. Но на таком уровне точно. И в такой период. Я лично считаю, что в чем-то я соглашусь с Сергеем, но я бы сказал так, когда Путин начинает трогать фигуры, которые до этого считались неприкосновенными, фигуры, которые ассоциируются с его, ну там, хорошо, не обязательно детством, юностью, но тем не менее, вот там с 90-ми годами люди, которым давали очень много возможностей, люди, которым попускали очень много, вот все это, так сказать, женитьба на латвийской гражданке, контроль за стратегическими на сегодняшний день портами. Это все, на мой взгляд, особые характеристики, и поэтому то, что случилось с Трабером, это особая история, потому что Путин не может не понимать, он, конечно, там не великий интеллектуал, но он не может не понимать, что он посылает своему окружению очень простой сигнал. Если больше не неприкосновенными являются люди типа Трабера, то значит всем остальным вообще надо, так сказать, разбегаться в рассыпную. А по идее это должно быть именно так. Но у меня ощущение такое, что это никак не просто дележка там чего-то. Конечно, могли быть люди, которые хотят это все контролировать и так далее, но для того, чтобы Путина убедить пойти на такой шаг, я абсолютно уверен, ему рассказали что-то такое, из чего он сделал вывод, что Трабер не просто там, ну, какой-то там утаивал какие-то доходы от, значит, всевичок Кремля. Нет. Скорее всего, что донесли какую-то информацию, которая была интерпретирована как о чем-то, что будет, можно интерпретировать как предательство. Только, мне кажется, в этом случае Путин пошел бы на такого рода шаги. Потому что все-таки эта фигура ассоциируема сильно с ним, из, так сказать, условно говоря, круга юности. Такого рода вещи люди замечают. Поэтому я думаю, что это, конечно, признак, на мой взгляд, кризиса в элитах, но не только финансов. Это кризис доверия. И кризис этот вполне естественный. В структуре российской власти, где все строится на лояльности, ну, мы знаем, да, простой дил, простая сделка, коррупция в обмен на лояльность. Но в этой ситуации, особенно в период войны, конкуренция обостряется, и желающих доказать свою лояльность через голову других лояльных становится все больше. Я абсолютно уверен, что новым, напрямую практически, людьми, которые будут контролировать услугу, там, ну, все эти, все, что контролировал Трабер, все его активы, будут, конечно, выходцы из ФСБ, которые, собственно, на него, я так понимаю, и наложили вето. И вместе с переделом собственности в данной ситуации, которая, конечно, есть, это будет означать, я так думаю, победу каких-то лояльных над какими-то другими менее лояльными. И вот то, что сегодня Путина окружает борьба лояльных, которые готовы друг на друга доносить, это, несомненно, признак режима, потому что в этой ситуации невозможно сохранять политическое единство, единство вокруг лидера, которое очень необходимо. И мне кажется, что как минимум это становится значительно более сложной задачей.
1: Угу. Ну, я предлагаю посмотреть еще одну историю с недавними арестами, уже даже подтвержденным, потому что есть карточка на сайте московских судов. Давайте посмотрим ее, она тоже связана с портом, но уже в Мурманске, и продолжим этот разговор.
3: Порт Лавна в Мурманске называют одним из главных инфраструктурных проектов современной России. Его строили как новый центр экспорта угля на Северном морском пути. Открывал его лично Владимир Путин. А подрядчики были связаны с ближайшим окружением Кремля.
4: Это строительство, обустройство временных зданий, сооружений, территории. Это испытания свай, которые будут в ближайшее время проведены в акватории. И все это положит нам вести полноценное дальнейшее движение по проекту в рамках той дорожной карты, которая была утверждена Минтрансом России.
3: 2 июля суд в Москве арестовал генерального директора порта Лавна Станислава Мультах. По данным телеграм-канала ВЧК УГПУ, его обвиняют в растрате в особо крупном размере. Мультах считается человеком команды Аркадия Ротенберга. До прихода в Лавну он работал в структурах бывшего министра транспорта Максима Соколова, которого также связывают с бизнес-империей Ротенбергов.
5: Что касается стратегического партнера, то это крупнейшая компания, трейдер угля в мировом масштабе, и основанием здесь служит даже не ее собственное финансирование, а контракт, так называемый take-or-pay, который подписала компания, прогарантировал определенные объемы перевалки угля через строящийся порт Лавна. И в связи с этим под такой контракт международные банковские институты, в том числе и российские банки, очень охотно открывают финансирование.
3: Сам проект Лавны с самого начала строился вокруг компаний, близких к Аркадию Ротенбергу. Генеральными подрядчиками стали Текмосэнерго и НПС Инжиниринг. Руководство порта также формировалось преимущественно из выходцев структур, связанных с Ротенбергом.
6: Знаковый, важнейший проект для Мурманского транспортного узла живет. И началось соответствующее, начинается активное строительство, реализация этого проекта с учетом тех решений, которые были приняты в правительстве Российской Федерации.
3: Позже контроль над терминалом перешел к компании «Центр развития портовой инфраструктуры», которой владеет предприниматель Борис Гудцов, еще один представитель той же бизнес-группы. Однако со временем контроль над стратегическим проектом начал смещаться. Финансирование строительства обеспечивали государственные институты развития, а ключевую роль в дальнейшей судьбе проекта получил ВЭП под руководством Игоря Шувалова.
7: Общая стоимость проекта составляет около 78,5 миллиардов рублей. Синдицированный кредит со стороны финансовых организаций до 52,9 миллиардов рублей, включая 12,9 миллиардов рублей средства ВЭП РФ.
3: Именно через государственное финансирование и институты развития влияние на Лавну постепенно перешло от подрядчиков к государственным структурам. Но главной проблемой оказалось вовсе не строительство. Порт создавали под растущий экспорт российского угля, а ситуация на мировом рынке изменилась. После начала войны, санкций, падения цен и логистических проблем угольная отрасль переживает тяжелый кризис. В марте 2025 года Владимир Путин лично дал команду запустить терминал в Лавне.
8: Разрешите начать отгрузку?
9: С Богом, разрешаю.
3: Однако ожидаемого эффекта не произошло. По итогам первого квартала 2026 года объем перевалки угля в Лавне сократился почти на 46% по сравнению с предыдущим годом. История Лавны все больше напоминает историю многих крупных государственных строек последних лет. Миллиардные инвестиции, компании людей из ближайшего окружения Кремля, смена кураторов, уголовные дела и проект, который так и не смог заработать, как обещали. Арест Станислава Мультах пока официально не связан с самим строительством порта, но он вновь привлек внимание к одному из самых дорогих инфраструктурных проектов последних лет, который оказался заложником не только кадровых решений, но и кризиса всей российской угольной отрасли.
1: О переменах внутри путинских элит мы говорим с Сергеем Ковальченко и Константином Эгертом. Вопрос к Сергею. Сергей, история с Лавной, с этим портом в Мурманске показывает не только, помимо того, что Путин разрешал его открытие, Путин также и подписывал передачу этих активов компании ГТЛК. То есть мы видим, что в финансовых вопросах Путин выступает там, выступал арбитром. А в вопросах посадок и привлечения к ответственности людей, которые это все курируют, Путин такими вопросами занимается или они проходят без его ведома, без его санкций?
0: Слушайте, ну на самом деле порт Лавна это... Ну вот смотрите, до войны, да, Россия экспортировала примерно 230 миллионов тонн угля. Порт Лавна рассчитан на 18 миллионов. Там один Китай закупал больше 100 миллионов тонн, как бы, ну, это не самый, скажем так, большой отгрузочный узел. Плюс, понимаете, какая штука? Санкции, которые были наложены на угольную отрасль после начала войны с Украиной, в этом как бы виноват не Ротенберг. Это вот Владимир Владимирович может в зеркало на себя посмотреть. Другое дело, как ему преподнесут, да, потому что, скорее всего, у Мурманской области сейчас все довольно плохо с экономикой, да, и вот там губернатор докладывает периодически, что вот это не работает, вот это не работает. И, ну, а кому это принадлежит, как бы, да, чья земля? Маркиза Карабаса. Вот. И, ну, там тот же, как это, как Шакал Табаки, который говорил, значит, что бандерлоги называли его земляным червяком, такая же история получается, да, Путина накрутили, он же не может себе сам даже сказать, что это он виноват во всем, ему нужны виноватые, вот они и возникли, на самом деле, мне кажется, это и проблема Ротенбергов и всех друзей Путина, потому что они захапали все, что есть в России, самое лакомое, а теперь у них будут это отбирать, как бы, ну кто владеет там строительством дорог, мостов, значит, бетон, да, вот много-много чего, там, куда ни кинь, везде Ротенберг, куда ни плюнь. Конечно, его будут раскулачивать потихоньку. Но как бы до тех пор, естественно, пока Ротенберг не сможет поговорить с самим Путиным. Но вот эта история, она будет продолжаться, конечно же. Потому что поиск виновных, он может быть вечным. Да, эта музыка может быть вечной. Будут арестовывать одних, потом сажать на их место других, потом арестовывать этих. Ну, это такой круговорот. Как бы. То есть они входят в круговорот вот этих вот элитных репрессий. И уже, мне кажется, что тут дорога ложка к обеду. Ну вот Трабера посадили, а почему бы уже не посадить там и людей Ротенберга? Давайте пойдем туда дальше. Как бы. И это будет, я думаю, что там до Тимченко доберутся. У него тоже много лакомых активов. Поэтому это все только первая ласточка. Мне кажется, это начало матча, если говорить футбольными термин.
1: Мне кажется, вот термин раскулачивания, который вы произнесли, он отзывается эхом даже у людей, которых мы можем в принципе называть путинскими элитами. Я тут пытаюсь сослаться на Шувалова, которого мы и упоминали в нашем материале, и он на Питерском экономическом форуме, глава Внешэкономбанка Шувалов, делится тревожным переживанием, как раз связанным с раскулачиванием. Ему кажется, что в страну возвращается принцип отнять и поделить. Вот так он сформулировал свою мысль.
8: Я слышу прямо сегодня с утра, надо ввести налог на бездетность, как это было при Сталине. Понимаете, как здорово? И все, и дети как будто появятся. И у нас с вами все будет здорово. А когда мы говорим, что для того, чтобы и дети хорошо образовывались, и был достаток у семей, и нужен капитал, я уже слышу, что многие депутаты Государственной Думы говорят, какой капитал? Это вы капиталисты придумываете, капитал для этого не нужен. Происходит какое-то такое смещение, какое-то, знаете, которое является вызовом для того, на что мы потратили с вами 30 лет. Это серьезная вещь. И вот я думаю, что вообще между нами должна быть какая-то общая позиция, и нам в этом надо помогать президенту.
1: Шувалов просит помочь президенту, помочь Путину защитить то, что окружение Путина заработало за последние 30 лет. Константин, как вы думаете, есть ли бенефициар в этом круговороте репрессий, как сформулировал Сергей Ковальченко?
2: Во-первых, спасибо огромное за клип. Я вот не видел Шувалова, вот, по самолетам мотался, вот это прекрасно. Значит, товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка. Ну вот прям классика жанра, не мог не посмеяться. Ну, разумеется, сейчас в этих условиях проводить передел, собственно, с тем, кто хочет его поделить, намного легче, потому что ты можешь сослаться на то, что недостаточно вкладываются в... Значит, вот из-за таких вот, которые там порт не довели, или уголь не додобыли, или не доэкспортировали, вот поэтому мы не можем устроить танковый парад в Киеве. И Путин, живущий вот в этом там своем мире, видимо, каким-то вот этим доносом верит. У нас есть, очевидно, сейчас какая-то, я не сомневаюсь, что это ФСБшные структуры, которые пытаются все еще больше поставить под контроль и отодвинуть вот этих бывших друзей. Другое дело, что моя глубокая убежденность заключается в том, что людей из путинского прошлого, вот таких как Трабер, арестовать без прямой санкции Путина невозможно, а это, повторюсь, можно сделать только тогда, когда ты убедил Путина в том, что эти люди действительно больше не его, что они его предали, там воткнули кинжал в спину и так далее, и тому подобное. То, что мы видим вот такую реакцию, так сказать, Шувалова, который там относится к этим питерским экономистам, так называемым, да, один из вот системных людей, обеспечивающих экономическую стабильность наряду там с Набиуллиной, как его, господи, Силуановым и прочими вот этими людьми, даже Мишустином, на мой взгляд, конечно, они озабочены, потому что, во-первых, такого рода события не проходят бесследно, повторяю, потому что люди будут думать, смотри, если они Трабера тронули, ну, там на Ротенбергов, как утверждает Сергей, могут покуситься, то я-то вообще кто такой? Очень много будет желающих, я думаю, сейчас попытаться вывести активы, если это еще возможно. Но самое важное, на мой взгляд, это подспудно, вот что произойдет. Я не такой спец, как там Сергей, по всем этим, так сказать, внутриэлитным отношениям в Москве. Но в чем я глубоко убежден как историк, так это в том, что именно такого рода репрессии против своих порождают, начинают режим раскачивать и изнутри подтачивать. Потому что ни одно человеческое существо не любит жить в страхе. Путинский режим строится на страхе. Он строится на, мы не раз говорили в эфире «Свобода» об этом, он строится на очень простой сделке. Да, вам дают возможность быть коррумпированными в обмен на лояльность. Но это означает, что все равно вы живете в страхе. Вы знаете, что что-то в любой момент может измениться, но сейчас этот страх обостряется. Потому что в период войны вот эта идея лояльности для Путина становится доминирующей, и поэтому доказать ему, что кто-то не лоялен, становится проще, потому что везде враги, вас Владимир Владимирович обманывает. И это, я думаю, бьет по основам вот этого коллективного, там, я не знаю, заимеем лучше слово, коллективного кафе «Пушкин», коллективных, значит, вот этих всех заседаний
1: с Путиным. Скажем так.
2: Потому что люди будут думать.
1: Ну, как будто бы выбивает, возможно, у элит землю из-под ног. Спасибо большое, Константин, что все проанализировали, а мы встретимся со зрителями на следующей неделе.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Мне слал по ссылке мужик, который до этого поддерживал Pussy Riot, но их выпустили. Он мне написал: ну их выпустили, я решил поддерживать вас. Познакомились с Машей, разговаривали за политику, спорили по большей части. Сотрудники администрации дико боялись. Они просто только видят в камеры видеонаблюдения, что мы день там по 3 часа гуляем вместе, круги по зоне наматываем. Им не объяснишь, что Маша читает Мандельштама, ё-моё. Нет, мы не готовим революцию, мы, блин, правда спорим.
6: Здравствуйте, я Виктор Кульганик, автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Этот подкаст – сайт-проект одноименного документального многосерийного фильма. Сериал «Азбука тюрьмы» вышел в эфир на канале «Настоящее время» летом 2021 года. Герои фильма и, соответственно, подкаста – люди, которым довелось оказаться в заключении. Вот что говорит об этом режиссер документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров.
7: Тут очень важно, что вот сам подход к общению с героями был связан с тем, что нам не нужны были просто какие-то мнения о том, что да, вот тюремная система похожа на ГУЛАГ. Вот это как бы неинтересно. А интересен личный опыт. Вот что было со мной, как я это переживал. И понятно, что сумма этих опытов, она, как мне кажется, дает некую мозаику, которая дает определенное представление о том, что такое этот опыт для современного человека. На самом деле тюрьма, ну, в каком-то смысле, эта проблема не вот то, что современной путинской России. Да? Эта проблема стоит всегда и везде, и наш вопрос к тому, как мы к ней относимся, как мы относимся к тем людям, которые находятся по ту сторону.
6: Героиня этого эпизода подкаста – гражданская активистка, глава московского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова Ольга Шалина. Послушайте рассказ Ольги о причинах ее ареста.
5: В 2006 году был процесс по запрету национал-большевистской партии. Было, собственно, заседание на эту тему в Таганском суде, на котором, соответственно, присутствовал как представитель партии Эдуард Ильич Лимонов. На партийцев и на Лимонова лично были регулярные всяческие покушения от прокремлевских молодежных организаций, типа нашистов, там, движение «Местные», «Молодая гвардия». Около суда там была группа провокаторов и группа их охраны, вооруженная просто арматурой, спортивные молодые люди. Они начали кидаться предметами всякими в сторону Эдуарда Вениаминовича. Мы решили дать отпор, отпить нападавших. Успешно очень, они классно бежали, боялись, пятки сверкали. Я лично старалась, чтобы все было аккуратненько, как бы, и там не особо никаких травм серьезных никто не получил. Ну и по факту там никто из, там, грубо говоря, там группы, там человек в 30 нападавших особо не огреб. Но вот один парнишка с сотрясением мозга в итоге оказался в больнице. Вначале мы по этому делу шли как потерпевшие, потому что эти ребята на нас первые все-таки прыгнули. И мы оценивали их как реальную угрозу, и мы действительно боялись за собственную жизнь, потому что они, ну, спортивные молодые люди, как бы с железными палками, как бы в пакетах. Фиг знает, что ждать, наверное, ничего хорошего. Мы, соответственно, подавали заявление в милицию, как бы, о том, что на нас напали. Но спустя месяц это дело перевернулось с ног на голову, и мы стали обвиняемыми по делу о хулиганстве. Мне дали, соответственно, условный срок, я вернулась к партийной деятельности, начала посещать всяческие мероприятия. И на меня целенаправленно сотрудники Центра Э просто задерживали, оформляли административные протоколы, чтобы условный срок превратился в реальный.
6: И довольно скоро сотрудники правоохранительных органов добились своего. Решением суда условный срок Ольги Шалиной был заменен на 3 года лишения свободы.
5: Есть 2 вида подхода, да, к заключенному начальству. То есть либо тебя как-то запугивают сходу, либо тебя задабривают сходу. Вот меня сходу задабривали. У меня было ощущение, что я просто лев в клетке, которого пытаются закормить мясом как бы на полном серьезе, чтобы он никого не жрал. Какая-нибудь там расстегнутая пуговица, например. И вот любую другую зэчку за такой внешний вид, ну, сделают замечание раз, потом возьмут объяснительную, потом могут какой-то выговор объявить. Ну, то есть какие-то санкции будут. Мне вот вообще ничего. Могли там подойти, застегнуть пуговицу, там разве что в нос не поцеловать. И у меня первое время было даже погоняло, короче, мусорская. Потому что начальство прям демонстративно говорит, типа, вот ей можно там больше, чем вам, скажем так. При том, что я, типа, никак там не сотрудничала, ничего такого, то есть не работала на администрацию. Это просто было именно такое показушное задабривание. То есть на любые мои какие-то выходки, например, я там отказывался идти выполнять там работы по 106-й, но это работа без оплаты труда по благоустройству территории. И они бывают разного характера, то есть ты можешь снег поубирать зимой, да, ну, приятная физическая работа на свежем воздухе. А можешь пойти на помойке и помочь загрузить мусор там в мусорную машину. Грязная работа, воняет как бы некрасиво. Какие-то работы мне нравились, я ходила, от каких-то я отлынивала, потому что, ну, блин, не хочу вонять. Любая другая бы просто уехала в ШИЗО за отказ выполнять эту норму Уголовно-исполнительного кодекса. А мне просто. Со мной разговаривали, просили не делать эти отказы столь демонстративными, ведь на меня смотрят другие люди, ведь мне простят, а им нет. Поэтому давай будем вот жалеть окружающих. Очень-очень долгие, такие очень позитивные такие вот воспитательные беседы. Собственно, все действие начальства было направлено на то, чтобы сказать мне, что вот у тебя через там 1,5 года настает условно-досрочное освобождение, и мы с тобой прощаемся. Вот сиди ровно, да сиди, и мы прощаемся. Ты нам здесь не нужна, нам не нужны проблемы. Такая подача.
6: Однако Ольга Шалина не питала никаких иллюзий. Она понимала, что такая ситуация не может длиться долго. И знала, почему.
5: Я же не первый нацбол, который сидит в тюрьме. Я же знаю, как сидели мои товарищи. И вот те ребята, которые тоже хорошо сидели, у них тоже такая была фишка в начале. Первое вот время, они как бы полсрока сидят, им все прощается. Но потом, когда приходит вот именно время условно-досрочного освобождения, непосредственно там вот перед УДО, им делается нарушение специально, чтобы их не выпустить. Потому что выпускать или не выпускать нацболы из тюрьмы решает не тюремное начальство чаще всего, а решает Москва. А Москве как бы не нужно такое. Прошел год. Я просто почувствовала, что что-то в воздухе такое изменилось. Ты вот ходишь, чувствуешь себя как кот, тебя только сметаной кормят, гладят, тебе так кайфово. А тут что-то типа гладить перестали, ну, нервяк какой-то у начальства идет. И ко мне подходит начальница отряда и говорит такая, сейчас твою подругу привезут. Я думаю, ни хрена себе, в панику впадаю, думаю, кто-то из товарищей сел. И она продолжает, эту из пусирает Алехину. Говорю, какую нахер подругу, че вообще, о чем, блин, речь? Я говорю, вообще нормальные. Ну и все, это, соответственно, в моей голове прокрутила схема, что едет девочка, у которой есть как бы связи с журналистами, у которой есть поддержка от адвокатов, которая, то есть я читала тогда «Новое время», и, ну, «New Times», да, и, соответственно, знала о том, как она, девчонки там, что да, Маша, что, та, что Надя ведут, собственно, свою борьбу, что они там, да, жалуются на условия содержания. Плюс мне в письмах про них писали, как бы. Я понимала, что начальство воспримет их именно как угрозу. И получалось, что едет девочка, у которой есть журналисты, правозащитники, и есть я, которая просто все знает о этой нашей колонии, знает все, собственно, нарушения, которые есть в колонии, но просто у меня нету ресурса донести, как бы, эти нарушения. Но, по сути, мне только дай волю, я варежку-то открою, потому что за год пребывания накопилось, ну, много жалоб от девчонок. То есть я видела, как другие сидят. Это ко мне особенное отношение. А к другим-то нет этого особенного отношения. Другие ходят там под постоянным прессингом психологическим, там, шантажом, работают за копейки, спят мало, чтобы работать больше за эти самые копейки. В общем, была инфа, которой можно было поделиться. Ну и все, то есть я уже просто сама для себя сделала выводы, что, ну, наверное, в связи с, вот, с приездом Маши будет хуже.
6: Как бы то ни было, но знакомство Ольги Шалиной и Марии Алехиной не могло не состояться. И этот день настал.
5: Познакомились с Машей, разговаривали за политику, спорили по большей части. Сотрудники администрации дико боялись этого всего, потому что они же не знают, о чем мы говорим. Они просто только видят в камеры видеонаблюдения, что мы день там по 3 часа гуляем вместе, круги по зоне наматываем, там что-то происходит. Им не объяснишь, что Маша читает Мандельштама, ё-моё? Нет, мы не готовим революцию, мы, блин, правда спорим. Я там, не знаю, рассказываю о том, что Сталин делал революцию, потому что он учился в семинарии, и у него есть там какие-то, опять же, там тоже православные загоны в голове, как бы, что он не просто там кровавый тиран. Маша мне говорит, нет, вот он тут столько человек там посадил, расстрелял, в том числе твоего любимого поэта Гумилева. Тру-ту-туф. Вот. Мусорам этого не объяснишь? Они просто считают, 2 политических активиста стоят рядышком, значит, они что-то задумали. Все трындец.
6: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.орг. А мы продолжаем слушать рассказ Ольги Шалиной о том, как ее этапировали из Нижегородской женской колонии в Кемеровскую.
5: Меня собрали экстренно, мне не дали ни с кем попрощаться, никого предупредить, обнять, там ничего такого. Родственникам своим не могла сказать. Просто срочно там вещи в зубы и на выход. У меня такой вот был от этого стресс. Опять же, разрыв с друзьями, с той же Машей. Самая тяжелая часть этапа – это когда ты едешь в поезде, Столыпинский вагон. Для справки, Столыпинский вагон неправильно считать негативным вообще явлением, потому что до того, как появились Столыпинские вагоны, люди ходили пешком. И в процессе просто помирали. И зимой ходили, отмораживались, обмораживались. А тут их стали на электричках возить. В этом-то смысле все хорошо. Тяжело физически. Тот момент, что люди заперты вот в этих маленьких клетушечках. Купейный вагон. Только отсекателем является не стенка с дверью, а такая решетка, сетка рабица. И дверь тоже сетка рабица. То есть такие обезьянки в клетке едут. Тане даются сухпайки. И начальство разносит кипяток 3 раза в день. Опять же, выводит в туалет тоже 3 раза в день. Это в идеале. Тот ходит в туалет, хочет почаще сходить, чем 3 раза в день. Но всем приходится терпеть. Если нет возможности терпеть, вопросы решают по-разному. Кто-то там писает в эти там лоточки, которые от сухпайка стаканчики. У нас был случай на перегоне между Екатеринбургом и Марьинском. Девчонка-цыганушка такая супер-боевая была, очень просилась в туалет, ее не выводили, потому что они имеют право открывать дверь клетки, только если они в численном преимуществе. То есть они подходят втроем к клетке, отрывают клетку, выводят тебя. Ментовские правила понятны, но писать-то хочется. Цыганушка обозлилась, пописала в стаканчик. Ну и в следующий раз через эту решетку плеснула в этого мента. А она девка вот ростом там, я не знаю, просто метр там, не знаю, не больше. Ты ее даже не ударишь, потому что она слишком маленькая, это унизительно как бы. То есть мент просто матерился и убежал. Все, всех вывели в туалет, все пописали успешно.
6: Жизнь, быт и условия содержания Ольги Шалиной в Кемерово отличались от колонии в Нижнем Новгороде.
5: Я в Нижнем Новгороде занималась тем, что я шила, потом я непродолжительное время была механиком по обслуживанию швейных машинок, ну, ходить чинить швейные машинки, чтобы они там шили нормально. А в Кемерово меня определили, короче, для швейки я оказалась слишком умная, меня начальник промзоны испугался сразу же, я сразу начала про свои права рассказывать, он сказал, ему умные не нужны, я иду нафиг. Меня определили в дворники, у нас вот 10 человек там было. И мы жили таким вот этим коллективом, собственно, дворницким. У нас там было специальное служебное помещение, где хранился наш инструмент, форма, и где мы, собственно, тусовались тогда, когда не надо ничего делать. Когда я была дворником, вообще было смешно. Мне приходили посылки от одного товарища моего. Короче, он раз в месяц присылал мне такую маленькую почтовую коробочку, всю уложенную шоколадками Альпенгольд. 20-30 шоколадок. Понятно, что я не сожру как бы 20 шоколадок. И я тут же, когда получала эту посылку, своим дворникам, короче, раздавала всем девкам шоколадки, потому что у них столько нету. А у меня прям было реально дофига этих всяких сладостей, потому что у меня куча товарищей. Мой тренер по боксу мне слал посылки. Мне слал посылки мужик, который до этого поддерживал Pussy Riot, но их выпустили. Он мне написал, ну их выпустили, я решил поддерживать вас. И начал мне слать посылки. Короче, у меня вообще ни в чем нужды не было. Вот я раздавала эти шоколадки. Меня вызывали на беседу и спрашивали, что за взятки я даю за шоколадками. Вообще, в правилах внутреннего распорядка есть норма о том, что запрещается отчуждать находящиеся в индивидуальном пользовании продукты питания, вещи и так далее в пользу другого осужденного. И также запрещается принимать их в дар. Но это нужно, как я понимаю, для того, чтобы не было как бы какого-то шантажа и вымогательства, но по сути ты не можешь просто делиться. Слава богу, ни в Нижнем Новгороде, ни в Кемерово никто за этими нормами прям особо не следил. Там только вначале тебя подкалывали, типа вот когда мне пришла эта дачка, и я уже знаю, что делиться нельзя. И они мне такие, что, все под одеялом съешь? Ну, я поняла, что типа все нормально, можно делиться, как бы ничего такого. Я говорю, мне религия запрещает есть под одеялом, мне насрать на ваши нормы, как бы я точно буду делиться. Но, например, у меня товарищ Гриша Тишин сидел в волгоградской колонии, и ему за то, что он угостил другого, ну, то есть, когда на него начался прессинг, и он другому заключенному дал сигареты, вот его за то, что он дал сигареты, закрыли в ШИЗО, потому что запрещается отчуждать предметы в чужое пользование. Маша Алехина освободилась, и девчонкам, которые остались сидеть в Нижнем Новгороде, делала передачу. 5 девчонок сидит близких, да, и она одной сделала, чтобы она со всеми остальными поделилась. Логично? Логично. Удобно? Удобно. Вот ту девчонку за то, что она поделилась, соответственно, сделали ей выговор, а у тех, кому она отдала эти продукты, отняли эти продукты и сожгли их нафиг.
6: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
4: Каким вам представляется будущее России?
3: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
8: Будущее России лучше, чем в Америке.
9: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
10: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
11: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Доктор социологических наук Елена Амельченко в своей работе «До и после тюрьмы. Женские истории» пишет: «Развитие современной пенитенциарной системы связано с трансформацией представлений о формах социального пространства и времени». О подобной трансформации говорит и Ольга Шалина.
5: Ну, ты вот привыкаешь к тому, что мир как бы он двойной, да? Есть мальчики, есть девочки. А потом ты вдруг окажешься в ситуации, где нету мальчиков. А в голове твоей вот, ты все равно делишь как бы людей на два типа. И ты ищешь, где этот второй тип вообще взять. Я вот заехала, увидела девчонок там таких брутально выглядящих, там, мускулистых, с короткими стрижками, с жесткими какими-то чертами лица. И я как бы такая, что как бы? То есть я там на одну девку вообще подумала, что это парень, и мне пришлось включить мозги, чтобы понять, что здесь не может быть парнем, потому что нет, здесь вот парни, это люди в форме только ходят, охранники, и то их тут немного, большинство женщины, охрана тоже большинство женщины. Но есть как бы девчонки, женщины, как бы, которые играют роль. Они даже на воле, они так себя не ведут, но здесь вот они прям абсолютно полностью в эту роль вживаются, ведут себя как пацаны, там ходят в развалочку, руки в боки, выполняют какие-то там чаще там какие-то более такие силовые работы, ну, типа те же самые, например, там механики швейных машинок или строители, электрики. Очень тяжело там не делить мир на две части. Это все одна часть. Как я не боролась, все равно я забила болт как бы через полгода. И типа девки с короткой стрижкой давала нести тяжелую сумку, а девки с юбкой отнимала сумку. Опять же, это не только в моей голове такое. То есть, например, в головах у начальников, ну, начальниц отряда, это женщины все, начальницы отряда в женской колонии. У них то же самое происходит. Вот у меня была фишка, что я вот играю из себя такого бравого пацана-дурачка. Ванька такой, типа, пришел, такой, эй-эй, перед начальницей своего отряда выпендриваюсь. И она ко мне начинает лучше относиться, потому что она меня должна отругать. А я, оказывается, похожа на ее младшего брата. И все. И у нее переносятся ее вот эти родственные какие-то чувства, как бы добрые, на меня. И мне все девчонки говорят, что такое? Она злая, как собака. А с тобой она просто плывет. А потом она моей маме вот сказала, там случайно они пересеклись, когда мама на свидание приезжала, что, оказывается, я такая классная, потому что я ее брат напоминаю, как бы, который такой классный, задорный пацан. Ну, и ты просто в наглую берешь, да, на таких вещах играешь. Но когда я заехала в Кемерово, на меня, походу, галочка стояла. Мне прям сразу сказали, даже не пытайся в это играть. У нас прям жесткое табу, короче, прям забей болт, как бы, не прокатит все твои улыбочки, ужимочки. Ну, блин, это же женщины, ты им комплимент сделал, они тебе улыбнулись, все простили, ты заходишь. Ты не заходишь там, тебе должны выговор дать, ну, отчитать тебе на что-то. А ты заходишь, говоришь, ой, у вас прическа новая там. И нет никакого выговора, и пошел дальше. Или другой вариант, например, все привыкают к такому образу. И я, и там другая девчонка там со стройки была такая, она прям пацанистая, спортивная, то есть я хотя бы пышка, а она прям такая вот дрыщ прям, просушенная вся. И вот у нас была фича по воскресеньям, когда выходной день, одевать юбочки. Ну, короче, ты просто стираешь свою форму, форму дается брюки и юбка. Если ты брюки постирал, брюков нету, значит, надо ходить в юбке, как бы. Плюс по лету в юбке гораздо приятнее ходить. Я до, как бы, зоны юбку не одевала лет, наверное, 15. То есть, когда моя мама узнала, что я буду ходить в юбке, она сказала, бедная девочка. Ну, то есть, для меня это было вообще не мое. А здесь, как бы, выбора особо нету, я одела. Плюс мне ее перешили специально под меня. И это тоже была фишка. Все привыкают к тебе как к пацану, а тут у тебя пацан в юбке. И у них еще одно перекрытие происходит. Это, как называется, когнитивный диссонанс. Когда ты играешь на привыкание и вызываешь шоковое состояние у человека. От меня в юбке начальство расплывалось еще больше. Они и так таяли, а так они просто вот вообще просто ложились в штабеля.
6: Отдельного внимания заслуживает рассказ Ольги про романтические отношения между заключенными.
5: В зоне за отношения между осужденными, неважно, женщинами, мужчинами, это запрещенная тема. Короче, мужеложество и лесбиянство – это злостное нарушение режима, и ты за это уезжаешь сидеть в ШИЗО сразу же. Такие правила. Вот они написаны в Уголовно-исполнительном кодексе. Вот открываешь УИК, там написано. Поцеловался с тёлкой, сел как бы на 15 суток. Поцеловался с мужиком, тоже сел на 15 суток. Если вы в колонии поселения, и между вами возникли отношения между мужчиной и женщиной, вы уехали по разные зоны сидеть. Это тоже нарушение. Тут дело как бы не в пидорстве, а просто, что не должно быть отношений. На лиц, которые как бы могут совершать подобные нарушения, устанавливается профучет. Это то, что к тебе особое отношение от начальства, то есть за тобой повышенное внимание. Ночью будешь спать под лампочкой, чтобы было видно, что под твоим одеялом кроме тебя никого нет. Под лампочкой это просто ближе к выходу из помещения, где все спят, горит лампочка, ночной светильник, и туда кладут суицидников, склонных к побегу, ну, короче, всех, у кого профучет. Ну, короче, у меня там были отношения с девчонкой в своем отряде. Мы вообще считались самой красивой парой колонии. Ну, и тут на меня решили, видимо, принаехать, как бы начальница отряда меня вызывает и начинает меня отчитывать. Она меня вызывает и говорит, ну вот мы тебе хотим нарисовать профучет. А я уже знала, как бы, какая будет беседа, я уже отрепетировала ответ. Ну вот вы там вот обнимались и вас вот видели, как бы. Я так, я что, виновата, что ли, что я такой человек? Я вообще требую, чтобы меня, знаете, я считаю, ко мне надо приставить охрану. Ну если на меня западают, то что, виноват, что ли? Или что, по-вашему, когда я, значит, в клубе играю роль, там, я на тот момент на новогодней сказке играла роль Щелкунчика, то есть если я вас в театральной постановке изображаю мужского рода персонаж, это типа я молодец, вы мне за это благодарность дали. Когда я там вам там починила сломанный стул в отряде, вы мне тоже благодарность дали. Или когда я вам, значит, добровольно пошла, там, снег перекидала несколько тонн, как бы, то, что, типа, не каждая девка сделает. Вы мне тоже благодарность дали. И, типа, это нормально, да? Но я же мужские функции выполняю. Это же не окей, как бы, тонну снега перелопатить или, там, фуру какие-нибудь капусты разгрузить. А когда, значит, там, за ручки подержался, все нарушение. Ну, короче, я доказала, что это все из роли. И она так, ну ладно, иди отсюда, все. Никакого профучета мне не дали, и наоборот отправили. А, я напомнила о том, что мне вообще подходит, что мне нужно отправлять на повышение. Ну, короче, на облегченные условия отбывания наказания. УДО в опасности, вообще мне пора на облегченку, туда-сюда. И она такая, ну да, действительно, и отправила меня просто на облегченку. Но это было большой ошибкой, потому что на облегченку, то есть у меня-то отношения с девчонкой в своем отряде, а на облегченку ты переходишь в другой отряд, и все, крест на ваших отношениях. Вы встречаться-то не можете, так вы в одном помещении живете, а так только на улице ходить на героическом расстоянии друг от дружки, типа просто гуляете. Короче, она подавала на УДО на тот момент, и ей нужно было иметь безупречную репутацию. Поэтому, с моей стороны, это было сознательное решение держаться подальше, чтобы не портить человеку репутацию, потому что это все серьезно. Ну, ты выбираешь между свободой, как бы, и вот сейчас каким-то сиюминутным увлечением, которое вот здесь, как бы, в колонии есть, а там на воле его не будет. Ну, вы же расстанетесь. Я же хочу, чтобы она ушла. Понимаешь, что там какие-то там душевные терзания, чувства, там, слезы, это, конечно, все было. Прощания такие, что там, я не знаю. Это мой выбор. То есть, когда ей суд удовлетворил ее ходатайство о досрочном освобождении, я плакала, но ко мне подходили и поздравляли все. И говорили, что, блин, мы тебя поздравляем с тем, что она уйдет на волю. И ты такой, типа, да-да.
6: Ольга Шалина вспоминает свой тюремный опыт и приходит к выводу, что между заключенными и теми, кто их охраняет, есть очень много общего.
5: Вот эти начальники, наши охранники, они, по сути, точно так же отбывают наказание, потому что они большую часть своего времени, своей жизни также проводят здесь, в этой колонии. Также у них есть правила, они должны носить форму, они должны быть также застегнуты на все пуговицы, там, они должны там, снимать при своем начальстве свой головной убор. На них также висит бейджик с их именем и должностью. И они вот в этом смысле они мало чем от них отличаются. Вот. Поэтому я сказала, что лучше пускай будут начальники, чем роботы, потому что начальник все-таки человек. Да, среди них есть там люди, которые там делают подлые вещи, есть, которые воруют. На мужских колониях дополнение к коррупции там, и воровству добавляется. Просто пыточные всякие мероприятия, просто озлобленность и избиение осужденных. У женщин, слава богу, я с этим не сталкивалась, но большинство из них это просто люди. С ними можно там и за жизнь потереть, и чаю. Ну, это запрещено просто, понимаете? Неслужебные отношения называются. То есть ты не можешь с начальником выпить кофе. Но мы со своим там начальником пили кофе. Также там пили кофе там, на фабрике, где мы шли. Хотя там запрещено пить кофе. Но это просто человеческое. Или там сигаретами обмениваться. Типа он заходит, девки у меня нет, можно у вас стрельнуть. Простое такие вещи. То есть мы разыгрывали, вот когда я работала в банно-прачечном комбинате, я брала у охранника форму. Ну, то есть он мне давал свою куртку и шапку. Это баня. Девки моются. Но они моются типа в моечном зале, а мы в раздевалке находимся. Ну, там никого нет, все нормально. И мы подходим к двери моечного зала. Я, соответственно, в кителе. Там пар, там не видно. Заглядываю туда. А начальник, ну, мужчина, своим басом сзади меня: кто это у меня здесь? И там визги, писки. Ну, просто вот такие человеческие вещи, какие-то розыгрыши. Да хренища, мы там шизили по-всякому, вот это в Кемерово было. Я под конец, когда освобождалась, по-моему, это было утро освобождения именно. Вот я в бане, короче, у нас там кабинет такой специальный, кабинет начальства. Причем он такой в стиле ампир, короче. То есть такие столы с резными ножками, как бы кресло, как бы столик красивый. Короче, мы притащили туда ванную. В ванную мы натаскали воды ведрами, нахерачили до шампуня, чтобы была пена. И я прям как, ну, без одежды-то нельзя, ну, и неприлично, и не положено. Короче, как есть в форме, плюхнулась в эту ванную. Ну и заходит шеф. И я так в ванне так. Чё спинку не потрёшь перед уходом? Всё, блин, он просто ха-ха, как бы. Просто ржет, как бы, говорит, таких дураков у меня вообще никогда больше не будет. Вы такие классные, блин. Все, типа, Оля, блин. Короче, прощались, плакал, как бы, обнимались. И вот вроде зона, вот вроде мусор, как бы, да, я говорю, мусора начальства, как бы, нет. Он не мусор, он человек, который вот помогал тем, что вот ты вот сидишь и тоже себя чувствуешь человеком за счет такого человека, что вы там за жизнь трете и прочее. То есть я считаю, что вот такой вот именно тотальный стокгольмский синдром, как бы, это вот то, что меняет тебя, как бы, в лучшую сторону, когда ты понимаешь других и не делаешь так, чтобы им было плохо, как бы, вот это то, что нужно.
6: В завершении этого эпизода подкаста мне хочется дать послушать вам еще один рассказ Ольги Шалиной. На мой взгляд, это очень важная история о том, насколько тесно в тюрьме переплетаются судьбы людей, которые находятся по разные стороны закона.
5: С начальником самой зоны, Инвир Фархатович, спорили, короче, я же сидела, это был Майдан, все эти события там, соответственно, с закидыванием Беркута коктейлями Молотова, и это вот момент, мы смотрим новости, и вот происходит вот этот вот вечер, когда коктейли полетели, и горящие беркутовцы бегают между зэчками и мусорами, прям такая черта такая прошла, потому что и мы же смотрим новости, и они же смотрят новости, и мы себя воспринимаем как протестующие, а не себя как Беркут. Ну, это просто психологически, кем ты себя ассоциируешь. На следующий день я вот выхожу, и я политическая единственная в колонии, и ко мне вопросы. Че, и меня сожжешь, когда время придет? Сожжешь, да? Кинешь этот коктейль, и ты хуй знает, что ему ответить. Но он человек в форме, который твой враг, который из-за этого ебаного Путина. Мы с начальником прям просто, то есть я там, ну, типа, я дворник, на тот момент было, кидаю снег, уйти никуда не могу с этой точки. Он подходит, начинает на меня орать: уебите в свою Америку, что вы добились, посмотри, что там происходит. Я говорю, это моя сторона, тебе надо, ты уебывай. Ну, чтобы вообще начальнику колонии сказать: уебывай, иди на хуй сам. Вообще-то любой зэк за это уедет сидеть далеко надолго и здоровья лишится. Но это вот просто между нами разговор. Просто человека, который за власть, и человек, который против власти. Просто спор. Потом мне книгу передавали. «Киев капут» называется. Это статьи Лимонова, собственно, вот как раз по тем событиям на Майдане. Он эту книгу мне не отдал. Взял ее себе, читал ее. И мы созванивались каждое утро, чтобы доложить, что нарушений не происходит. Все в порядке. Баня работает в штатном режиме. Ну, короче, что все работает. И, соответственно, он не принимал информацию, как работает баня. Он мне говорил так: а я вот тут сейчас прочитал, и вот здесь мне нравится, а вот здесь я не согласен. Короче, мы обсуждали книгу. Когда прощались, он, соответственно, ну что, типа, кто, если не Путин? Я так: ну, я могу отвечать только за себя. Он: ну, тогда, если все получится, про меня не забудь. Ну, в общем, человеческая рулит. Друг, товарищ и брат, а не волк. Это важно сохранять.
6: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
4: Настоящее время на Радио Свобода.
12: Сказать, что там вообще никакие проблемы, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
13: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
4: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
14: Какую Россию мы оставим нашим детям?
15: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
16: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
17: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
18: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
19: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
20: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
21: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
14: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
22: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
14: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
22: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
23: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Писатели у микрофона. В гостях Сергей Довлатов и Владимир Войнович. Подготовил и ведет программу Александр Воронин. Эфир 1 апреля 1989 года.
24: Говорит Радио Свобода.

0: Писатели у микрофона.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня, как обычно, в программе «Писатели у микрофона» вы услышите выступление наших постоянных авторов Владимира Войновича и Сергея Довлатова. Подготовил и ведет передачу Александр Воронин. Недавно газета «Советская Россия» напечатала заметку под заголовком «Привидение в почтовом вагоне». Авторы заметки, Иванова и Моргунов, пытаются ответить на вопрос, куда исчезают вещи из отправленных посылок. Они пишут.
2: Загадочная история произошла с жителем Чебоксар. Из другого города он отправил домой посылку, куда вложил бутылку шампанского. Посылка дошла целехонькой, но, когда ее открыли, оказалось, что бутылка игристого напитка чудесным образом превратилась в пивную посудину с простой водой. А вот другому чебоксарцу почта преподнесла куда более неприятный сюрприз. Из посылки исчезли 3 пары электронных часов. Подобных историй начальник посылочного отдела местного почтамта Макарова может поведать немало. Свежий пример. Из поступивших за день более 800 с лишним посылок, более чем у полусотни, то сургучная печать раскрошена, то ящик поврежден, или шпагат оборван, то вес не сходится. Через десятки рук проходят почтовые отправления, прежде чем попасть к адресату. И откуда знать, когда проникают в них невидимки, с завидной интуицией выбирая все стоящее. Работают умело. Бандероль вскроет аккуратненько, бритвочкой, в самом уязвимом месте. А в посылочном ящике гвозди как будто сами знают, где им отстать от дна.
1: Авторы заметки в «Советской России» затем рассказывают о мерах, которые принимаются для контроля и улучшения положения с посылками, и утверждают, что пропаж якобы постепенно становится меньше. Но вот литовская «Комсомольская правда» недавно поведала о том, как пропала посылка номинальной стоимостью более 53 тысяч рублей, отправленная одной польской фирмой участником конкурса, который устраивал отдел рекламы и информации Вильнюсского дворца спорта. Так что, как видим, от безобразного положения с посылками страдают не только простые советские граждане, но и официальные организации и зарубежные фирмы. Вообще, за последнее время в советской прессе появилось множество статей, корреспонденций и фельетонов о работе почты, причем речь заходит и о неаккуратной доставке, и о пропавших бандеролях из-за границы, и о нарушении почтовой тайны. В разговор на эту тему решил включиться сегодня и писатель и публицист Сергей Довлатов.
3: Многих советских граждан интересует вопрос, нарушается ли в стране тайна переписки. На этот вопрос коротко и четко ответил в газете «Советская культура» видный сотрудник Министерства связи СССР Маклаков, который процитировал строки соответствующего ведомственного устава. Работники почты, телеграфа, телефонной службы обязаны соблюдать тайну переговоров и переписки. Каждого, добавил уже от себя Маклаков, поступающего в нашу систему, знакомят с этими правилами, за их нарушение предусмотрено наказание. Еще решительнее высказался на эту тему в газете «Известия» ответственный работник прокуратуры РСФСР Герасимов, который сослался уже не на устав связи, а на Конституцию СССР, в 56-й статье которой говорится, цитирую, «Тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений охраняется законом».

Что же касается писем или, скажем, бандеролей из-за рубежа, то и на них распространяется тайна переписки. А если таковая корреспонденция и подвергается досмотру, то, по уверению того же Герасимова, делается это в интересах каждого из советских граждан, чтобы не проникали в Советский Союз наркотики или, допустим, порнография. Признаться, эти строгости несколько идут вразрез с имеющимися у меня сведениями, а с другой стороны, эти сведения более чем десятилетней давности, и за это время, в принципе, многое могло измениться. Тем не менее, я хорошо помню, как один мой знакомый журналист брал интервью у большого начальника в Ленинградском областном управлении связи и, между прочим, не без раздражения спросил его: «А знаете ли вы, что посланные мне бандероли с книгами из-за границы то и дело пропадают?» В ответ на что большой начальник задал в свою очередь вопрос: «А знаете ли вы, какая маленькая зарплата у наших почтовых работников?» Если учесть, что зарплата действительно маленькая, а книги из-за границы стоят дорого, особенно если это альбомы с формалистическим трюкачеством или там мелкобуржуазным лжеискусством, то шансов получить такую книгу не слишком много. При этом я никогда не слышал, чтобы кому-то из моих знакомых, у которых таким вот образом пропадали книги, удалось добиться какой-нибудь там компенсации или привлечь к ответственности виновных. Но это еще ладно. Это, так сказать, личная инициатива низкооплачиваемых почтовых служащих. А вот мне припоминается еще один факт. Когда я был моложе, кстати, неплохое заглавие для книги мемуаров, «Когда я был моложе». Впрочем, не будем отвлекаться. Когда я был моложе и, соответственно, повеселее, я довольно легко заводил знакомство с юными барышнями. И вот как-то раз в почтовом отделении у Пяти Углов в Ленинграде мы разговорились с одной местной работницей. И, в общем, даже подружились, поскольку жили в одном районе и часто встречались на улице или, скажем, на кузнечном рынке. А я, между прочим, к тому времени успел заметить, что письма до меня доходят как-то странно, рывками. Примерно раз в неделю, но зато сразу по 3-4 штуки. И меня это как-то интриговало и беспокоило. И я спросил у этой почтовой служащей, в чем дело. А она говорит: «Я вам давно хотела это рассказать, только пусть все останется между нами. К нам раз в неделю примерно заходит товарищ из органов, и мы ему вашу корреспонденцию откладываем. Он все изучает, а какие-то письма уносит с собой». Я спросил: «Это со мной одним такая история?» «Нет, — говорит, — у нас таких шестеро или семеро». Я подумал, как все примитивно. А мы-то были уверены с друзьями, что есть какие-то электронные машины с рентгеновскими лучами, которые всю нашу переписку в момент просвечивают и фотографируют. А тут какой-то несчастный работник органов является с портфелем, роется в чужих письмах, что-то уносит, распечатывает, небось, над паром и переснимает, поди, фотоаппаратом любитель. Я говорю «несчастный работник», потому что мне еще лет 15 назад мой бывший одноклассник, сделавший карьеру в органах, рассказывал. Я, говорил он, кончил закрытое училище. Многие из наших валютой занимаются, иностранцев курируют, идеологические вопросы решают, а самые бездарные идут на телефонное подслушивание и на почтовый перехват. Он так и выразился: «почтовый перехват». И вот тогда я позволил себе довольно глупую шутку. Взял конверт и лист бумаги, на конверте поставил свой адрес, обратный адрес указал такой: «Ричард Хелмс». Это, если не ошибаюсь, тогдашний шеф ЦРУ. Значит, «Ричард Хелмс, Вашингтон, до востребования». А на листе бумаги написал по-русски следующее: «Настоящая справка выдана мистеру Довлатову в том, что он никакой шпионской деятельностью не занимается, и потому в перлюстрации его писем я никакой необходимости не вижу. С уважением, такой-то». И вот вы мне не поверите, но письма мне с тех пор стали приходить нормальным образом, без задержек. Может быть, работник органов оказался человеком с юмором. Но и этим еще не исчерпываются проблемы с доставкой почты в Советском Союзе. Недавно я получил письмо от своей приятницы из Москвы, и в нем говорится: «Дорогой мой, если ты хочешь, чтобы твои письма до меня доходили, то посылай заказные с уведомлением, потому что у нас тут новая эпидемия. Все охотятся за журналом «Огонек» и взламывают с этой целью почтовые ящики. Ну и письма заграничные прихватывают заодно из-за марок». Между прочим, почта в Америке государственная, то есть она в каком-то смысле близка по типу к социалистическому предприятию. И работа почты здесь тоже вызывает массу нареканий. Письма иногда задерживаются, почтовые служащие до хамства, конечно, еще не дошли, но и особой приветливости от них не дождешься и так далее.

0: Правда, я не слышал, чтобы здесь перлюстрировали частную корреспонденцию, но, с другой стороны, здесь тоже, видимо, в определенных случаях из санкций прокуратуры каким-то образом, я думаю, контролируется переписка разных криминальных личностей, что более или менее нормально для всех цивилизованных государств. Разница, однако, между советской и американской почтой еще и в том, что помимо государственных почтовых служб, здесь есть еще и частные компании, услугами которых я и предпочитаю пользоваться. Но ведь если учесть, что кооперативное движение в Советском Союзе ширится, то, может быть, и там возникнут частные почтовые предприятия. И уж во всяком случае отрадно то, что столь серьезный и щекотливый вопрос, как тайна переписки, открыто обсуждается в советской печати. Это, как говорится, обнадеживает.
1: К тому, что сказал Сергей Довлатов, добавим, что недавно в одной советской газете промелькнуло коротенькое сообщение о том, что где-то в Сибири уже начало работать какое-то добровольное объединение граждан, занявшихся доставкой почты в частном порядке за небольшую доплату. Говорит Радио Свобода. Продолжаем передачу «Писатели у микрофона». Многие из вас, уважаемые слушатели, знают, что наш постоянный автор Владимир Войнович в настоящее время находится по делам в Москве, где он, в частности, занят обсуждением вопроса экранизации его романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Но еще год тому назад мало кому могло бы прийти в голову, что этот роман и другие его произведения будут в Советском Союзе напечатаны миллионными тиражами и что Владимир Войнович лично поедет в Москву. И вот почти год тому назад Владимиру Николаевичу приснился сон, о котором он тогда же рассказал у нашего микрофона. Включаем запись этого рассказа.
2: Я вам сказки уже рассказывал, да? Ну, а теперь расскажу свой сон. Лег я однажды поздно в постель и только-только стал задремывать, как слышу звонок. Причем не телефонный, а дверной. Точнее сказать, даже не дверной, а воротный. Я живу в деревне, и мне обычно звонят не в двери, а в ворота. И чтобы узнать, кто пришел и зачем, надо одеться, а в дождливую погоду и зонтик раскрыть. Слышу я, значит, звонок и думаю, кого-то там по ночам черт носит. Ну и, понятное дело, не иду. Звонок, однако, повторяется. Открываю глаза, вижу, бог ты мой. Оказывается, уже не ночь, а день, причем в самом разгаре. Ничего себе, думаю, задремал. Но встаю, кое-чего на себя напялил, чертыхаясь, плетусь к воротам, а над ними фуражка форменная покачивается. Стало быть, почтальон или полицейский. Поскольку перед полицией я вроде пока что не провинился, то, скорее всего, почтальон. Но почтальоны письма обычно в ящик кидают, а звонят только, если что-нибудь поважнее. Какой-нибудь, допустим, срочный пакет. Или заказное письмо экспресс со срочной доставкой. Интересно, думаю, если экспресс, то от кого? А вдруг от издателя с чеком на круглую сумму и с запиской, что вот, мол, дорогой такой-то, за книгой вашей народ просто давится, срочно увеличиваем тираж, и вот примите от нас, не побрезгайте, соответствующий успеху вашей книги гонорар в шестизначном исчислении. Кстати сказать, именно такие гонорары я, как правило, и получаю. Я имею в виду во сне. Но поскольку во сне мы проводим треть нашей жизни, значит, эту треть я проживаю в богатстве. Но иду, значит, я к воротам, форменная фуражка над ними покачивается, а мое сердце внутри меня, хоть и во сне, а все-таки ёкает. Подошел, ворота раздвинул, батюшки, передо мной не почтальон, а генерал. Причем генерал советский. А за ним всю нашу узкую улицу загородив, стоит запыленный автомобиль ЗИЛ-114 с красным флажком на радиаторе. Ну, мой первый импульс, понятно, сразу же скрыться. И мысли торопливые в голове возникают. Что за генерал и откуда? Может, пока я спал, советские войска уже захватили Германию и теперь везде отлавливают преступников вроде меня. И генерал приехал меня арестовывать. С другой стороны, думаю, если такое дело, вряд ли они станут генералами раскидываться. Для ареста можно прислать лейтенанта, капитана, ну, в крайнем случае, майора какого-нибудь, а тут генерал. Причем, увидев меня, улыбается, животик подобрав руку к козырьку тянет. «Товарищ Войнович? Владимир Николаевич?» «Хм, он самый», — отвечаю я сдержанно. только не товарищ, а господин. И объясняю, что живу еще в старом мире, где всех людей иначе как господами не называют. Иной раз встречается какой-нибудь шаромыжник и замухрышка, такой, что и плюнуть не на что, а его все равно надо величать господином, иначе обидится. А генерал говорит: «Как величать замухрышку, не знаю, а вы нам все же товарищ». А я говорю: «Нет, ваше превосходительство, вы перепутали, брянский волк вам товарищ, а не я». «Ну ладно», — говорит генерал, — «не будем пререкаться. А вот вам депеша, прошу ознакомиться и расписаться». Беру я красный конверт, а на нем мое имя по-русски и по-немецки, большими печатными буквами и обратный адрес: Москва, Кремль. Трясущимися руками ломаю сургуч, вскрываю конверт, читаю, глазам не верю. Самый-самый такой человек, фамилию даже произнести боязно, просит срочно прибыть в Кремль для беседы. Мне, конечно, не верится, думаю, ж не ловушка ли, но бумага, вижу, тесненная. Для ловушки где они такую возьмут? Печать гербовая, подпись. Ну, настоящая подпись или нет, мне определить трудно. «И когда же я должен быть в Кремле?» – спрашиваю я генерала. Он рукав кителя отвернул. «Через 6:28:12». «Да вы что?» – говорю я. «Как это я успею? Я вам не ангел, и по небу летать умею только на самолете. В Москву ближайший рейс в воскресенье, а сегодня...» «Не беспокойтесь», – улыбается генерал. «Тело ваше, доставка наша. Так что прошу в машину». И дверцу заднюю открывает. «Нет-нет», – останавливаю я его. «Вы уж подождите, мне все-таки надо как-то собраться». «Пожалуйста, пожалуйста», – соглашается генерал. «Несколько минут у нас еще есть». «Ну, хорошо», – говорю весь в сомнениях. «Ладно. А все-таки смену белья, сухари захватить или не надо?» Ох, смеется генерал, «но какой же вы отсталый, но почему вы о нас так плохо думаете?» «Да в том-то и дело, что думаю я о вас очень даже хорошо». С этими словами иду домой, быстро умылся, побрился, зубы почистил, пиджачок поновее надел и даже галстук нацепил, хотя, думаю, в Лефортове его отберут, чтобы не удавился. Жена спрашивает: «Ты куда это намылился?» «Да вот, говорю, в Москву решил смотаться, чего привезти?» Это у меня вообще такая дежурная шутка. Поэтому и жена шуткой ответила: «Привези, мол, матрешку или какой-нибудь самовар». Ну, ладно. Выхожу с портфелем на улицу, генерал дверцу открывает, шофер мотор заводит, поехали. Приезжаем в аэропорт, никаких билетов, никаких паспортов, прямо на летное поле. А там стоит флагман Аэрофлота Ил-86, двигатели запущены, стюардессы плывут в улыбках, счастливы, что сподобились лично меня увидеть. Ну, взлетели, сели. Выхожу на трап, вижу народ, цветы, ковровая дорожка, и внизу под звуки сводного оркестра встречает меня самый-самый, боюсь даже сказать фамилию, ну и остальные члены политбюро. И все меня по очереди обнимают, по спине хлопают и троекратно лобызают, причем прямо в губы. Потом, ясное дело, почетный караул, церемониальный марш и два гимна. Сначала исполнили гимн Советского Союза, потом подумали, какой еще, не немецкий же, и опять засадили гимн тот же самый. Ну, конечно, руки я там всяким послам разноцветным торопливо пожал, представителям трудовых коллективов сделал общий привет, сел самым главным в машину и понеслись. С эскортом мотоциклистов и с криками по матюгальнику: «Граждане, воздержитесь от перехода, водители, уступите дорогу!» Но влетаем на полной скорости в Кремль. То есть вру. Влетаем сначала на Кутузовский проспект. И тут я вижу странное зрелище. По обеим сторонам проспекта книги, сложенные штабелями, каждый размером с приличное здание. «Что это?» – спрашиваю я у самого-самого. «А это, — говорит, — мы, писатели, перевели на хозрасчет. Они теперь живут с проданных экземпляров и сами теперь этими экземплярами торгуют. Как говорится, что потопаешь, то и полопаешь». Я спросил, можно ли остановиться, и вся наша кавалькада притормозила у самого большого штабеля, закрывшего собой 30-этажную гостиницу «Украина». Смотрю названия романов: «Сибирь», «Соль земли» и еще что-то. А под штабелем, на фоне его, маленький такой человечек, иссохший весь, кожа до кости, с двумя золотыми звездами на пиджаке. Я сразу, конечно, узнал главного нашего и несравненного классика Маркова. «Георгий, — говорю, — Макеевич, вы ли это? И что же вы так исхудали? Уж не хворь ли какая напала?» «Нет, — качает он головой печально, — хвори нет, но живу с проданных экземпляров. Купите, — говорит, — экземплярчик, кушать хочется. У меня интересные романы, все про секретарей обкомов, райкомов, про партсобрания, соцсоревнования и выполнение производственных планов». Ну, взял я один роман, толщиной так примерно в 2 кирпича, повертел, но тут же вспомнил, что валюта у меня конвертируемая, жалко стало. «Ладно, — говорю, — на обратном пути рублей накоплю, возьму. У меня у шкафа ножка подломилась, подложить надо что-то». Тут другие писатели подлетели. Анатолий Иванов, Юрий Бондарев, Иван Стаднюк, Александр Чайковский, Петр Проскурин. И наперебой стали кричать, что их романы для шкафов лучше подходят. А еще, гляжу, Николай Грибачев бежит с поэмой о партии. И Анатолий Сафронов с пьесой о стряпухе. А за ним еще человек 100, и все чего-то пытаются мне всучить. Хорошо меня охрана от них отбила.
1: В программе «Писатели у микрофона», который вы слушаете по радио «Свобода», мы повторяем рассказ Владимира Войновича о сне, который приснился ему в летнюю ночь год назад, когда он еще и не помышлял, что в скором времени окажется в Москве не во сне, а наяву. Так вот, как происходило дело во сне, когда Войнович еще в Советском Союзе не печатался, а председателем Президиума Верховного Совета был еще Андрей Громыко.
2: «Приезжаем, стало быть, в Кремль, ведут меня в большой зал, а там уже народу, видимо-невидимо. Мужчины в темных вечерних костюмах, а женщины в бархате и кружевах. Члены Политбюро, министры, секретари Союза писателей СССР, маршалы, генералы, адмиралы и дипломатический корпус. Официанты во фраках напитки разносят. Сок морковный, сок свекольный, сок брюквенный и минеральная вода Ессентуки номер 20. Тот самый-самый выходит на середину и толкает короткую речь. Что вот, мол, в результате политики гласности и стирания белых пятен стерто еще одно черное пятно на нашей совести, и наш замечательный и обожаемый нами писатель опять с нами. Мрачные годы застоя он подвергался жестоким преследованиям, но и тогда не застаивался. Его произведения доходили до нас по каналам сам и там издата, а его правдивый голос прорывался сквозь бой глушилок и мощно звучал на волнах радио «Свобода» и других враждебных радиостанций. Но теперь всем этим визгливым голосам придется умолкнуть. Наш замечательный сатирик опять с нами, и мы приветствуем его, потому что сейчас, как никогда, нам нужны наши Гоголи и Щедрины. И, отдав бокал подбежавшему референту, самый-самый раскинул руки, обнял меня и похлопал опять по спине. Я загордился, смутился и покраснел. «Ладно, — сказал я, — ладно, если вам нужны Гоголи и Щедрины, пусть я буду одним из них». «Ну и глупо, — подбежал ко мне председатель госбезопасности. — Почему одним из них? Будьте обоими, тогда, если к нам попадете, мы вам баланды двойную порцию выпишем». При этом он сам смеется, и другие товарищи тоже смеются. И я понимаю, что это у них такие шутки, и тоже смеюсь, хотя мне не смешно. А тут председатель президиума напяливает на нос очки и читает указ об отмене указа о лишении меня гражданства и вручает мне красный советский паспорт. А я говорю: «Нет уж, нет, пожалуйста, нет». Тут они сразу переполошились: «А в чем, мол, дело?» «А в том, — говорю, — дело, что с вашим паспортом одни неприятности. С ним меня в свое время дальше Белоруссии не пускали». Тут опять все смеются. «То раньше, а то теперь, — говорит самый-самый, — теперь мы вам визу открытую влепим и катитесь куда хотите хоть прямо сейчас». «И квартиру дадите? — спрашиваю я, сразу же обнаглев». «А как же?» Самый-самый хлопает в ладоши, и подбегает ко мне председатель Моссовета с ордером в зубах. «И книжонки мои будете печатать? — спрашиваю опять». Подбегает председатель госкомиздата с блокнотом. «Немедленно издать все сочинения нашего уважаемого гостя», — говорит ему самый-самый. А тот говорит: «Слушаюсь». «Немедленно вставляю сочинения Владимира Николаевича в издательский план на будущий год». «Как?» — закричал самый-самый. «Почему на будущий? Почему не на этот? А в этом году план весь забит и бумаги нет. 10 000 советских писателей стоят в очереди». «Всех выкинуть», — приказывает самый-самый, — «а его вставить». распечатать его произведения по журналам, выпустить все его романы, повести, рассказы, пьесы, статьи, заметки, наброски, черновики и письма массовыми тиражами, твердой обложки и в роман-газете. А к 7 ноября выпустить полное собрание сочинений. Понятно? Тот говорит, непонятно. Неужто непонятно, спрашивает его пред госбезопасности. Понятно, понятно, говорит. И тут сразу начинает играть какая-то музыка, и появляется первый секретарь Союза писателей СССР, а за ним вторые секретари числом 600 или 700. И первый протягивает мне какую-то книжечку, а вторые хлопают в ладоши и кричат «Браво!». Я спрашиваю, а чего это вы мне даете? А это членский билет Союза писателей. А на кой он мне, говорю? А просто так, говорят, так полагается. Но мне, правда сказать, не очень хотелось брать этот билет, но я все же взял. И только я его взял, как они все сразу в лицах переменились. «Ага!» – закричал первый, «попался!» И другие тоже кричат, «попался!» А теперь, говорит первый, «мы будем вас опять из Союза писателей исключать!» И тут же появилась трибуна, и секретари, друг дружка отталкивая на трибуны, полезли и стали говорить о моем коварстве, о том, что даже во сне я мечтаю протащить в печать свои гнилые произведения, что делаю я это по заданию западных спецслужб, которые меня за это кормят чечевичной похлебкой и платят гонорар размером в 30 сребреников. «Так это или не так?» – спрашивает первый. «О, так-то оно так, говорю. Конечно, платят не ахти». Но 30 и 30 – это уже 60 сребреников, а 60 и 60 – и того больше, так что жить как-то можно. Услыхав, что я такие бешеные деньги заколачиваю, они еще больше взбеленились и стали кричать, что я паразит и живу за счет бедных западных налогоплательщиков. И за те же деньги пытаюсь сбить с панталыку советских людей, разложить наше общество, лишить идеалов нашу прекрасную молодежь, посеять в ее среде семена недоверия и... Я все это слушал, и с одной стороны мне было приятно, что мои книжки столь высоко здесь ценятся и оказывают на общество такое положительное, разлагающее влияние, а с другой страшновато. А секретари вдруг озверели и стали кричать «Распять его! Распять его!». Я смотрю, уже кто-то бежит с крестом, кто-то с молотком, а кто-то с гвоздями. Я от страху проснулся и думаю «Где-то я?». Огляделся, увидел где и успокоился. «Все в порядке», — сказал я себе. «Это был только сон. Здесь наяву ничего подобного не бывает. Здесь за книжки не распинают, потому что их никто не боится». Мне стало одновременно приятно и грустно. Приятно помнить, что тебя никто не распнет, и грустно думать, что твоих книжек никто не боится. Такой вот мне приснился сон, и такие возникли мысли.
1: Это была архивная запись фельетона Владимира Войновича «Сон в летнюю ночь», который передавал с нами около года тому назад. Ну а теперь, как мы уже сказали, Владимир Николаевич находится в Москве, и мы с нетерпением ждем его возвращения в Мюнхен, чтобы узнать, как проходила его встреча с родным городом не во сне, а наяву. На этом мы и закончим сегодняшнюю передачу «Писателю микрофона», которая выходит в эфир на волнах «Радио Свобода» по субботам в 23 часа 30 минут по московскому времени и повторяется по воскресеньям в 4.30, 9.30 и 14 часов 30 минут. Подготовил и вел передачу Александр Воронин. Режиссер Татьяна Вербицкая. Всего хорошего.
3: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Русские вопросы. Русским или нерусским поэтом был Пушкин? Ведет передачу Борис Парамонов. Эфир 5 апреля 1989 года.

Начинаем нашу передачу из Нью-Йорка. У микрофона Борис Парамонов. Сегодня в программе «Русская идея» одна тема – Пушкин. Тема эта, что и говорить, принадлежит к числу вечных. Но, кажется, она именно сейчас приобретает особо актуальное звучание ввиду усилившихся разговоров о русской культурной специфике. Таковую усматривают даже в том, что в Советском Союзе создана нетривиальная экономика. Что уж говорить о русской литературе, от которой пытаются отлучить людей с подозрительно, в смысле русскости, звучащими фамилиями, например, Пастернак. Если всерьез продолжить эти игры, то именно Пушкин окажется самым подходящим объектом для соответствующей критики. Тут дело даже и не в том, что прадед у него был негр. Дело в том, что Пушкин, я бы сказал, не русский писатель, и тематически, и философски, и даже стилистически. Возьмите, к примеру, письма Пушкина, те, что написаны по-русски, и сравните их с его художественной прозой. Это два разных языка. Художественная проза Пушкина только что написана русскими словами, но слова подчинены в ней какому-то иному стилевому и синтаксическому порядку. Она написана так же, как его французские письма. Знаменитая пушкинская простота – это простота сухого делового французского. Элегантная простота, конечно. По-русски говорит у Пушкина разве что Пугачев. Даже простейшие инверсии, когда прилагательное ставится позади существительного, звучат у Пушкина галлицизмом. Художественные возможности русского языка не использованы Пушкиным в полной мере. Русский язык замысловатый, кудрявый, он позволяет именно живопись. У Пушкина же он графичен. Мне кажется, что разговоры о том, что Пушкин создал русский литературный язык, это миф. Можно пойти еще дальше и сказать, что и самой русской литературе Пушкин чужд, что она после него пошла какими-то другими путями, сложилась по какой-то иной формуле. Пушкину совершенно не свойствен дух учительства, морализаторства, отличающий великую русскую литературу. Более того, послепушкинская русская литература вообще не отличается эстетизмом, столь сильным у Пушкина. Пушкинское отношение к литературе как к словесному и композиционному шедевру уходит из русской литературы, после Гоголя, по крайней мере, и возрождается разве что в начале 20 века. Пушкинянец в русской литературе – Набоков, вышедший из «Пиковой дамы», так, как, говорят, вся прочая русская литература вышла из «Шинели». Есть еще одно серьезное обстоятельство, косвенно свидетельствующее о, так сказать, нерусскости Пушкина. Прохладное к нему отношение на Западе. Знаменитыми в иноязычной литературе становятся авторы, как раз не похожие на литературу этого иного языка. Здесь необходима некая эксцентричность или даже экзотичность. Ничего этого в Пушкине не видят. Он не популярен на Западе именно потому, что не похож на русского. Другими словами, Пушкин уступает на Западе Толстому и Достоевскому, к примеру, именно по той причине, которую Достоевский в своей известной речи считал силой Пушкина, по причине вот этой самой всемирной отзывчивости и всечеловечности. На Западе это воспринимается как некий усредненный космополитизм. Мережковский написал однажды, что о Пушкине трудно судить полной мерой, потому что он, в сущности, не реализовался как поэт, как художник. Он погиб в возрасте 37 лет. В этом возрасте Гёте был только автором «Вертера» и фрагментов из «Фауста». Незавершенность Пушкина – это особая тема, которую мне сегодня тоже хочется поднять. И вот в каком повороте. Вправе ли мы говорить, что тенденция пушкинского развития – та, о которой писали славянофильские ориентированные критики, что Пушкин шел к России, к русской почве, и вот тут-то и следовало ожидать чего-то небывалого. То есть, используя мою сегодняшнюю параллель, шел к тому, чтобы писать по-русски так, как в письмах к жене. Заранее скажу, что я лично не согласен с такой постановкой вопроса. Мне именно вот эта нерусскость Пушкина, которую я старался продемонстрировать, кажется колоссальным его преимуществом. Я бы даже сказал так – нерусскость русского как русская перспектива. Надеюсь, что вопросы поставлены достаточно провокативно. Выслушаем по этому поводу мнение участников сегодняшней передачи. Это профессор Дартмутского колледжа Лев Владимирович Лосев и постоянный наш автор, литературный критик Александр Александрович Генис.
Напоминаю, что мы ведем нашу передачу из Нью-Йорка. В эфире историко-культурная программа «Радио Свобода. Русская идея».

0: Итак, мы обсуждаем тему о Пушкине. Русским или нерусским поэтом был Пушкин? Передаю микрофон профессору Лосеву. Лев Владимирович, я несколько уточню свой вопрос. Можно ли считать, что Пушкин противостоит основному потоку русской классики? И если да, то по какой причине?
1: Да, безусловно. Если классикой мы считаем русскую прозу Тургенева, Гончарова, Достоевского, Толстого, поэзию Тютчева, Некрасова, Пушкин был совершенный поэт, то есть он занимался высшей деятельностью, доступной человеку, словесным творчеством. И только. Философская антропология, психология, социология, этнография, историография, богословие – все эти науки о человеке в силу известных исторических причин вкрапливались в русское художественное творчество эпохи после Пушкина. Тургенева, Достоевского, Толстого, которые принесли русской литературе всемирную славу, мы называем через черточку – поэт, в смысле писатель, поэт-философ, поэт-историк, или социальный критик, или мыслитель о Боге и прочее, а Пушкин – поэт и баста. Противопоставленность Пушкина основному потоку русской литературы XIX века спокойно осознавалась двумя-тремя поколениями. Пушкин для них был прошлое. И не только для тех, кому нравились статьи Писарева. Изменение статуса Пушкина, перевод его в родоначальники, в центральную фигуру русской литературы, фигуру, к которой мы привыкли, произошел, можно считать, в одночасье, за несколько дней, в начале июня 1880 года, во время торжеств по поводу открытия памятника в Москве. Это событие тоже сузилось в нашей исторической памяти. Мы вспоминаем теперь только страстную речь Достоевского и склонны считать ее выражением согласованной оценки Пушкина русским обществом. Вроде бы мы теперь эту оценку речи Достоевского о Пушкине все разделяем, деликатно закрываем глаза на жутковатые анахронизмы вроде словословия великой арийской расы. Но на самом деле никакого согласия по поводу значения Пушкина не было и в 1880 году. Речь Достоевского потому и была такой страстной, что эта речь сугубо полемическая. Примирительную речь хотел произнести Аксаков. Но он и сам был к тому времени человеком прошлого, и к прошлому относилась его попытка представить Пушкина как опрокинутое в историю объединение западничества и славянофильства. Аксаков говорил: «Глубокий исторический смысл сказался в том, что именно в Москве воздвиглась медная хвала первому истинно русскому, истинно великому национальному поэту». По Аксакову получалось, что в Пушкине соединились, наконец, счастливым браком Москва и Петербург, самобытная Русь и основанная Петром империя. Достоевский же в своей речи ничего не примерял. Он сражался, и он победил. Бой был неравный. Против Достоевского стоял Тургенев. Обоим писателям оставалось мало жизни. Но если Достоевский в последний свой год был на подъеме духовных сил, Тургенев был писателем безнадежно уставшим. Качеством прозы речь Тургенева, вялая, мямлящая, не идет ни в какое сравнение с речью Достоевского. Но ни ту, ни другую речь нельзя принимать prima facie, по первому взгляду. Мне кажется, что в глубине души оба скептически относились к юбилейному энтузиазму. Достоевский так и говорил: «Публика собирается увизжаться от восторга». Оба были великие художники и понимали Пушкина как художники. Оба понимали, что памятник – это всего лишь медный истукан, и если не наполнить его значением, поклонение Пушкину будет пустым идолопоклонством. Скрытое построение речей Тургенева и Достоевского в сущности одинаково. «Пушкин – не то, что вы думаете». Пушкин – не русский Шекспир, не русский Гёте, не туз, которым Россия может козырнуть на встрече мировых культур. Вот пафос речи Тургенева. Пушкин, говорит Тургенев, русское внутреннее народное явление. Не потому, что народ его читает, не потому, что он написал «Руслан и Людмилу» из сказки в так называемом «народном духе». Эти произведения Тургенев считает относительно слабыми, а потому, что он создал русский поэтический язык, высшее выражение народного духа. Тургенев не мог не проиграть схватку с Достоевским, хотя бы уже потому, что в юбилейных обстоятельствах публике приятнее выслушивать безграничное возвеличивание объекта поклонения, чем тезисы, в чем-то его ограничивающие. Несколько дней спустя Тургенев писал Стасюлевичу о речи Достоевского. «Это очень умная, блестящая и хитро-искусная при всей страстности речь всецело покоится на фальши, но фальши крайне приятные для русского самолюбия».
0: Стало быть, вы считаете, что Достоевский, так же, как до него Аполлон Григорьев и Страхов, или в наше время, скажем, Непомнящий, неправомерно видели в Пушкине предтечу словнофильства?
1: Возьмем из самых патриотических вещей Пушкина, таких, что даже в наше время воспринимаются иными читателями как шовинистические. Возьмем стихотворение «Клеветникам России». Пушкина можно было бы считать протославянофилом, если бы он там написал «Славянские ручьи сольются в русском море», восклицательный знак. Но Пушкин написал «Славянские ручьи сольются в русском море, а ноль иссякнет». Вот вопрос. Если на то пошло, то настоящий фундамент славянофильству заложил Карамзин, которого принято считать нашим первым западником. Его «История государства российского» – вот первое обоснование идеи русского особого пути. Какова же реакция Пушкина-художника на историю Карамзина? Пародия. История села Горюхино. Очень серьезная, между прочим, грустная пародия, без гротескных эксцессов Салтыкова-Щедрина. В поэтических творениях Пушкина может найти вдохновение и западник, и славянофил. Из них можно многое узнать о Боге, о человеке, об общежитии людей, об их истории. Тот факт, что у Пушкина встречаются противоречивые идеи, не означает, что он был протей, двуликий Янус, флюгер, золотой петушок. Это свидетельство того, что он был поэт, то есть выразитель, если использовать его собственное мимолетное выражение – не понятая даже умным Гершинзоном, выразитель печальной симметрии мира. У нас любят говорить с каким-то самодовольством «поэт в России больше, чем поэт». А это ведь глубоко антипушкинское высказывание. По Пушкину нельзя быть больше, чем поэт. И в России, и везде можно быть только меньше. Даже сам поэт, как человек, меньше самого себя. Поэт всегда больше, чем человек, чем славянофил, чем западник, чем коммунист, чем антикоммунист, чем патриот, чем космополит. Как мы знаем, пророчество мирной победы русского всечеловечества в наши дни еще дальше от осуществления, чем 100 лет назад. Достоевский ошибся. Но и Тургенев более уже не прав. Пушкин стал русским национальным поэтом в тургеневском понимании этого слова, ибо он оказывает мощное влияние на мировую литературу в 20-м столетии. Не непосредственное, он по-прежнему непереводим, но через тех новых русских писателей – Пастернака, Набокова, Солженицына, Бродского, которые прошли через его поэтическую школу, школу печальной симметрии.

0: Радио «Свобода» продолжает передачу из Нью-Йорка. В эфире историко-культурная программа «Русская идея». Мы обсуждаем тему, условно нами названную «Нерусский поэт Пушкин». Передаю микрофон Александру Генису. Александр Александрович, мне бы хотелось, чтобы вы вначале как-то отреагировали на замечание профессора Лосева, сказавшего, что поэт – это больше, чем человек. Правомерно ли, на ваш взгляд, отнесение этого тезиса именно к Пушкину?
1: Тайна Пушкина заключена в его личности. Пушкин – человек больше, чем Пушкин – поэт. Об этом говорит хотя бы то обстоятельство, что, наверное, нет другого русского человека, чью биографию уже два столетия прилежно рассматривают под всеми мыслимыми углами. Как в случае с Гёте, потомков завораживает красота, гармоничность этого шедевра, не стихов, а прожитой жизни. Следить за эволюцией Пушкина, за ростом его гения, значит приобщаться к загадке образцовой жизни. В небывалом в русской литературе органическом слиянии человека и поэта и заключается, по-моему, уникальность Пушкина. Но уникальность и означает противостояние потоку, школе, направлению и даже самой концепции национальной литературы. Парадоксальное определение «нерусский поэт Пушкин», с которого вы, Борис Михайлович, начали нашу беседу, окажется не таким уж эпатирующим, если мы станем, например, на точку зрения Набокова, который советовал читателям глядеть на шедевр, а не на раму. То есть искать в литературе проявление индивидуального гения, а не выражение национальных особенностей той или иной литературы.
0: И все же, как у Пушкина, по-вашему, раскрывается сюжет «Поэт и Россия»?
1: Мне кажется, что Пушкин в процессе своего развития постепенно приближался к этой теме, в определенный момент пересек ее и пошел дальше. Так, по-моему, это выглядело бы на графике. Если согласиться с тем, что доминантой пушкинской личности было стремление к свободе, то у раннего Пушкина она будет называться вольностью, одетой в условные формы декабристского мифа. По мере роста таланта Пушкин преодолевал политику. Момент пересечения, о котором я говорил, «Клеветникам России», стихотворение, после которого Чаадаев назвал его национальным поэтом. Но, став национальным поэтом, слив свое «я» с общенародным «мы», Пушкин ощутил ограниченность и этого положения. Та свобода от царя, от народа, которая ему была нужна, называлась скорее независимостью. Мне кажется, что он с удовольствием повторил бы фразу из «Трех мушкетеров» о временах меньшей свободы, но большей независимости. Всю жизнь он страстно жаждал воплощения своей личности, искал подходящего масштаба для сопоставления со своим грандиозным даром. Он перерос и либеральную идеологию, и роль национального поэта, которую ему так хотели навязать, ради того, чтобы к концу найти достойное вместилище своему гению, природу, мир, космос. В поздних, лучших стихах Пушкин растворяется в мире, уходит в размер стиха, сливается с его вечным ритмом, соразмерным космической гармонии. Он стал всемирным поэтом, когда примирился со Вселенной, вернулся к источнику своего вдохновения, своей поэзии, изначально существующей в ней.
0: Но что же, по вашему мнению, тут противостоит потоку русской литературы в целом?
1: Пушкинское «я». Его, я бы сказал, божественный эгоизм. Не зря Пушкин совершенно чужд жизнеучительству. Он строил свою жизнь, а не чужую. Вот это несравненное, по крайней мере, до Чехова, в русской литературе осознание ценности личности, индивидуальности, неповторимости человека и есть черта, обрекшая Пушкина на одиночество в нашей классике. Перед Пушкиным стоял другой идеал. В конце его творческого пути в стихах все чаще появляются античные призраки. Только это уже не пылкий Брут, герой его ранней поэзии, а скорее Гораций. Его мудрый покой, его вера в то, что человек – мера вещей. Даже исповедуемый Горацием примат частной жизни над общественной. Все это чувствуется в таких пушкинских шедеврах, как «Осень». И не случайно же пушкинское завещание «Бессмертный памятник» – благодарная дань оригиналу Горация.

Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу из Нью-Йорка. В эфире историко-культурная программа «Русская идея». Мы продолжаем обсуждение темы о Пушкине. Мне кажется, что мои уважаемые коллеги несколько смягчили тот вопрос, который был вынесен на обсуждение. Можно ли считать Пушкина нерусским поэтом? В том смысле, что он создал модель литературы, от которой отошла последующая русская классика. Конечно, такая постановка вопроса о нерусскости Пушкина, как я уже говорил, намеренно провокативная, гиперболически заостренная. И, конечно же, Пушкин русский. Но я хотел бы подчеркнуть ту мысль, что, пройдя мимо Пушкина, русская литература объединила самое себя, что в русской духовности существуют неразработанные пушкинские пласты. В этом смысле Пушкин, как говорил Гоголь, действительно русский человек, которым он еще должен явиться, русский человек через 200 лет. У меня создалось впечатление, что эту мысль о противопоставленности Пушкина последующей русской литературе участники сегодняшнего обсуждения в общем разделяют, но она, эта мысль, требует более подробной экспликации. Здесь я снова вспомню Мережковского. В его статье о Пушкине в сборнике «Вечные спутники» говорится в частности, что Пушкин оставил русской литературе тему, на которой она и забуксовала, тему о конфликте культуры и природы. Впервые эта тема прозвучала у Пушкина в «Цыганах» – «Алека» и «Старый цыган», «Условность культуры и ее законов» и «Безусловность природного бытия». «Русская литература, — говорит Мережковский, — стала на сторону старого цыгана. В этом, например, весь Лев Толстой. Но пушкинская позиция отнюдь не была такой, что ли, партийной, односторонней. И об этом свидетельствует вершинное достижение Пушкина — «Медный всадник». Кто скажет, на чьей стороне Пушкин — бедного Евгения или чудотворного строителя Петра? Тут как раз и присутствует та печальная симметрия, о которой напомнил нам, приведя пушкинские слова, профессор Лосев. Присутствует по-другому трагическая гармония. А вот послепушкинская литература стала на сторону Евгения. Лев Толстой, писал Мережковский, ничто иное, как ответ русской демократии на вызов Пушкина. Русская литература – это восстание плебея Евгения против героя Петра. Короче говоря, русская литература стала партийной, односторонне популистской, народнической. Бытийно-культурная целостность оказалась ей недоступна. Из нее ушла пушкинская героическая тема. Она оказалась ниже Пушкина. Тема русской литературы «Восстание низов» стала темой русской революции. Но парадокс заключается в том, что русская революция породила свой так называемый демократический цезаризм, который получил наименование культа личности. Ирония истории в том, что результат революции, я бы даже сказал, результат русского исторического развития, резко разошелся с темой этого развития. Вместо эгалитарной утопии – культ вождя. Вместо безбурного бытия на лоне природы – гримасы индустриализма. Реакция, которая воспоследовала и наиболее стильное выражение приобрела в творчестве писателей-деревенщиков, опять же односторонняя. В ней отсутствует пушкинский мотив духовно-культурного верха. В ней нет Петербурга, нет Петра. А тот же Мережковский говорил, что Петра из русской истории ни крестом, ни пестом не выбьешь. Нужен синтез, нужна целостность, нужна гармония. Это и есть как раз то, что завещал Пушкин. То, что он моделировал для России собственным обликом человека и поэта. Поэтому мне глубоко понятна та мысль, которую каждый по-своему выразили участники сегодняшней передачи Лев Владимирович Лосев и Александр Александрович Генис. Пушкин велик прежде всего как поэт, но сила его поэзии в том, что она явила образ законченного, гармонического человека. Гармонический человек — это и есть поэт. Русская литература по сравнению с Пушкиным кажется маньеристской, в ней смещены пропорции. Ее величайшая экспрессивность достигнута насчет нарушения гармонии. Она катастрофична, революционна. А Пушкин – это человек, так сказать, постреволюционный. Парадокс в том, что он не предшествует русской литературе, а как бы следует за ней. В этом смысле он действительно русский человек через 200 лет. Наше будущее, а не прошлое. «Пушкин — это наше все», — сказал Аполлон Григорьев. «Но все значит именно гармония, примиренная полнота, целостность.
Пушкин не русский, потому что Россия еще не достигла его уровня. Но она способна выйти на этот уровень, о чем и свидетельствует явление Пушкина. На этом мы заканчиваем нашу передачу из Нью-Йорка. Это была историко-культурная программа «Радио Свобода. Русская идея». В передаче участвовали профессор Лев Лосев и литературный критик Александр Генис. Вел передачу Борис Парамонов.

0: Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программу подбирает и ведет Иван Толстой.
1: Это Полина Галуева
2: и Виктор Кульганик.
1: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
2: И, конечно же, гражданина.
3: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
1: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
4: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
2: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
1: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
3: Говорят, что где-то есть острова.
1: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
5: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
1: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
2: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
4: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
2: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
6: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
1: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
2: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
7: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
2: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
8: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
2: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
6: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич, возвращаться некуда, дружок.
2: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
9: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 1966 года. Он сразу показался мне очаровательным.
2: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
9: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
10: А что попью ее, дать павшими? А что под Хлои секретаршами? А что попью ее, пойди Циковские? И по праздникам кино с Целиковскую?
11: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы ее пайки Циковские по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
1: А из чего будет состоять наш подкаст?
2: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
12: Возвращается боль, потому что ей некуда
4: деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
1: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Трещины в кремлевской стене. Так называется новый доклад NEST, New Eurasian Strategy Center, нового евразийского центра стратегий, в котором ставится вопрос об устойчивости российского режима. Летом 2026 года на фоне блокады Крыма, горящих НПЗ и логистических центров России эта тема тем более актуальна. Осознает ли Путин ситуацию? Грозит ли России экономический коллапс, социальный кризис, политическая нестабильность? Какие угрозы несут грядущие выборы и возможная новая мобилизация? И переживет ли система смерть или уход Путина? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Спустя 4,5 года полномасштабной войны Кремль пока удерживает контроль над политической системой, но трещин становится все больше. Экономика все сильнее зависит от военных расходов, регионы сталкиваются с дефицитом бюджета, НПЗ регулярно становится целью украинских беспилотников, а проблемы с топливом и инфраструктурой все чаще ощущают обычные россияне. Военкоры критикуют командование, Минфин предлагает урезать гражданские расходы ради войны, а власти ищут новые способы пополнения армии. При этом Кремль по-прежнему избегает новой мобилизации, понимая, насколько болезненной она может стать для общества. Пока Владимиру Путину удается удерживать ситуацию благодаря жесткому политическому контролю, репрессиям и военной экономике. Но главный вопрос остается открытым. Насколько прочной окажется эта система, если война продолжит затягиваться, а внутренние проблемы будут только накапливаться?
0: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Николай Петров, старший научный сотрудник центра NEST. Добрый день, Коля.
2: Добрый день.
0: Россия в огне, Россия в дыму, на фронте стагнация. Осознает ли Путин тяжесть ситуации? Потому что все чаще этим летом доводится слышать, что дедушка только озабочен взятием очередной улицы или двух домов в Константиновке и совершенно не следит за тем, что происходит в стране.
2: Я думаю, что в значительной степени осознает, или, по крайней мере, лучше исходить из этого, чем искать иррациональные объяснения его поведения. И проблему я вижу не столько в неадекватности вождя, сколько в том, что круг его общения ограничен и ограничен специфически. Да? Он такой односторонен. Силовиков в нем больше, тех, кто раньше мог говорить и высказывать какие-то альтернативные точки зрения или сам что-то предлагать, их сегодня практически не осталось.
0: Ну, то есть вот эти вот пресловутые папочки, которые ему подкладывают, это, собственно, круг общения, силовики, ФСБ, ближайшие советники. Вопрос такой, он не превращается постепенно вот в позднего Салазара, которому печатали газету в одном экземпляре?
2: Ну, я бы, во-первых, сказал, что удивительно для лидера, который больше четверти века находится у власти, и лидера такого КГБшного толка получать информацию из разных источников и не превращаться в заложника какого-то одного из этих источников. И в этом смысле, мне кажется, у Путина есть замечательное умение, которое все меньше помогает в ситуации сначала ковида и самоизоляции, сейчас в ситуации войны и неизбежного общения с силовиками доминирующего, но тем не менее все-таки удивительным образом какая-то объемная картинка в его голове, мне кажется, существует.
0: Система, вот, собственно, читая доклад, в нем проводится мысль, что система, конечно, она в большой степени это действительно персоналистская автократия, можно даже сказать, персоналистская диктатура. Можно ли сказать, что система, как таковая, политически является заложником Путина? Что она вся политическая система существует в его голове и, соответственно, связана с его телом, с его судьбой?
2: Думаю, да, конечно, так сказать можно. И сравнивая ее с поздней сталинской, можно даже отметить, что она менее институционализирована. Но Путин, сознательно сделавший систему своей заложницы, одновременно сам тоже является заложником тех шагов, тех решений, которые он сам делал раньше. Он не

0: Возраст его ближайших соратников, особенно когда мы вспоминаем последние похороны, да, Иванова, мы понимаем, что мы, собственно, уже приезжаем в брежневскую ситуацию геронтократии, в такие поздние стадии авторитаризма. И что будет с системой? Возможно ли, может ли эта система изобрести себя заново, впустить свежую кровь, самообновиться?
1: Я думаю, что собственно, путинская система, которая построена на личном доверии и знании тех людей, которых Путин ставит рядом с собой на протяжении 20-30 лет, она не имеет блока воспроизводства. И в этом смысле единственный шанс продлить ее жизнь – это такая ручная переналадка системы. Да? Она сама себя не воспроизводит. Людей, которые постепенно теряют возможность эффективно решать те задачи, которые им система предписывает, их можно заменить только вручную. И здесь возникают две проблемы. Одна, связанная с тем, что да, сделать это Путин может. И более того, мне кажется, он активно этим занимается, начиная с 2024 года, с начала нового президентского срока. Но проблему я вижу в том, что заменить старых соратников можно, но для этого Путин использует своих верных слуг, да, телохранителей, адъютантов, детей старых соратников. И проблема, которая при этом возникает, связана с тем, что функционально они заменить своих старших предшественников не могут. Они не обладают ни близостью к Путину, ни способностью что-то говорить без прямой команды. Они такие молчаливые слуги. То есть заменяя ими старых соратников, а это уже происходит и массово-то с 24-го, но было и раньше, когда, скажем, в РЖД вместо Якунина появился Белозеров, да, и за все те годы, что он находится во главе РЖД, он не превратился в Якунина номер два, он совершенно другой чиновник, бюрократ, который молчаливо выполняет те приказы, которые Путин или кто-то другой от его имени ему передает. И проблема в том, что, меняя таким образом систему, да, Путин может ее годы жизни продлить там на 10-15 лет, но ему надо менять и институциональный дизайн. Да? Не просто новые люди приходят на смену уходящим соратникам, но и сама конструкция должна меняться, чтобы система продолжала действовать сколько-нибудь эффективно.
0: Мы уже сравнивали со Сталином это. Можно ли сравнить вот те чистки, я не знаю, которые Путин начинает, сброс старого балласта, да, скажем, сброс старых питерских друзей. Вот сейчас мы видим, как зашатались вслед за Трабером, зашаталась, загорелась земля под ногами Ротенбергов. Да, даже, ну, положим, Собчак не того калибра человек, но вот, скажем, это тоже из прежнего питерского круга, так сказать, сейчас уже встают вопросы о Ксении Собчак. Ну, вот, скажем, Ротенберге. Избавляется ли Путин от своего старого персонального круга?
1: Я думаю, что механика здесь иная, если сравнивать со Сталиным. И проблема для Путина, для Кремля заключается в том, что в корпорациях и в бизнес-корпорациях, и самое главное, в силовых корпорациях у власти находятся старые боссы, которых так или иначе надо менять. А в случае бизнес-корпораций, особенно квази-частных бизнес-корпораций, надо решать вопрос о том, кто унаследует этот бизнес. И это решает Кремль и будет решать Кремль, а не так называемые собственники этих корпораций. Да? И вот если, мне кажется, трансформация происходит с 2024 года, она идет по фазам, по элементам. В этом году, например, она охватывает представительную власть, когда и Дума, и Верхняя палата должны быть заметно переформатированы. А вот дальше приходит черед глав корпораций. И это самая сложная задача, и потому что она достаточно массовая, да, потому что этих корпораций, силовых в частности, у нас

0: половине находятся старые боссы, что позволяет Кремлю легче контролировать корпорации, но что означает одновременную замену целого ряда руководителей и силовых структур, и бизнес-корпораций. Поэтому я бы в отношении Ротенбергов, если это мы видим признаки их существенного ослабления, хотя наряду с этими персональными историями есть и истории бизнес-приобретений, которые в пользу Ротенбергов идут, но здесь ничего личного, а здесь просто необходимость омолодить систему, влить свежую кровь.
1: Хорошо, помимо омоложения персонального, ты уже начал говорить о возможных институциональных изменениях. Как можно, если, так сказать, сейчас все продолжается, да, business as usual, продолжается война, продолжается политический процесс, о каком изменении самого институционального дизайна режима можно говорить? Будем ли мы говорить о неком преемнике Путина после 30-го года или о неком коллективном руководстве, коллективном Путине?
0: Думаю, что если и в той степени, в какой это зависит от Путина лично, этого никогда не будет. И ту конструкцию, которую он выстраивает, я описал бы так, что он сам поднимается еще выше, до уровня небожителя, но держит в своих руках контроль за силовиками и сохраняет, оставаясь президентом, и я уверен, что он в 30-м году будет переизбираться, сохраняет возможность вмешаться в действие в любой сфере. Но сегодня он проводит кастинг таких вице-путиных, людей, которые, не обладая всей полнотой или приблизительно сопоставимой полнотой его власти, будут, тем не менее, отвечать за самые разные сферы. Да? Ну вот, предположим, у нас есть один такой вице-король сейчас уже, это Юрий Трутнев, который отвечает за всю Арктику и Дальний Восток. Это 40% территории страны. Да? Мы о нем довольно мало слышим. Он выполняет какие-то поставленные задачи. Время от времени эти задачи корректируются, и он вполне эффективно это делает. Да? И в лице Дюмина, в лице Краснова, в лице целого ряда других людей мы увидим и видим уже отчасти сегодня как раз таких, я бы сказал, квази-вице-президентов, да, не в полной мере замещающих президента и выполняющих какую-то важную часть его полномочий, но осуществляющую от его имени, как полпреды, власть в определенных сферах. И при этом они это будут делать и делают уже сегодня по четко сформулированным, заложенным программам. Да? Никакая программа не в состоянии предусмотреть все детали в нашем турбулентном мире, и у Путина всегда будет возможность вмешаться и что-то поправить. Да? То есть реально я бы описал это как попытку включить автопилот, и вот этот автопилот, механику, будут обеспечивать там, ну, какая-то там несколько человек из таких квази-вице-президентов.
1: Это сценарий Дэн Сяопина?
0: Да, здесь очень важно, что в Китае это можно было делать без наличия у Дэн Сяопина формальных полномочий. Путин прекрасно понимает, а если бы он этого и не понимал, ему бы опыт Назарбаева и других лидеров намекнул бы на это, что никогда нельзя выпускать из рук власти над силовиками и, строго говоря, уступать кому-то, даже самому-самому преданному, пост президента, поскольку в персоналистской системе как просто изменить конституцию в пользу нынешнего лидера, так же просто следующему лидеру повернуть назад или изменить, подкрутить что-то в свою собственную пользу.
1: Сакраментальный вопрос. Эта система не предполагает преемника. Потому что любое появление человека в качестве преемника тут же его делает easy target, да, моментально делает из него мишень.
0: Более того, я бы сказал, что и это мы видим уже на протяжении многих лет, не только последнего времени, система тщательно следит за тем, чтобы в одних руках не оказывались сразу несколько важных видов ресурсов, которые позволили бы человеку, держащему эти ресурсы, играть такую относительно самостоятельную игру. Да? То есть если ты силовик, и у тебя ресурс силовой, то у тебя не может быть ресурса политического, ресурса финансового, и это то, что отсекается от силовиков. И наоборот, если ты бизнесмен, даже уровня Сечина, у тебя не может быть твоего собственного силового ресурса. И в этом смысле вот эта система «разделяй и властвуй», она работает не только на уровне конкретных людей, но и на уровне тех ресурсов, которыми эти люди обладают.
1: А переживет ли эта система смерть Путина?
0: Я думаю, что
1: будет после, вот если попытаться пофантазировать?
0: Здесь важно, когда и как. Все зависит от того, когда это может произойти. И действительно, сценарий смерти Сталина, да, он может наводить на какие-то размышления. Но здесь, мне кажется, ключевой вопрос – это силовики. Да? При всем том, что силовые корпорации во время войны играют гораздо более важную роль, люди, которые их возглавляют, не являются политическими акторами. И это, собственно, способ контроля за силовыми корпорациями. Либо во главе их ставятся люди со стороны, как Белоусов в отношении Минобороны, либо там сохраняются пожилые боссы, которые каждый год переназначаются, то есть им каждый год Путин продлевает срок службы, и которые в силу возраста, там, Бастрыкин или даже Бортников, уже не могут обладать ни политическими амбициями, ни способностями вести какую-то отличную от замыслов Кремля игру. Но их контролирует Путин лично, и их меняет Путин лично. И вот если представить даже не уход Путина, а просто его ослабление, да, он не может больше условно менять руководство силовых корпораций, как это планируется сегодня. Да? И тогда возникает ситуация, когда силовые корпорации смогут сами выдвигать сильных людей из своих рядов в качестве своих лидеров, и вот тогда силовые корпорации начнут играть гораздо более важную политическую роль, чего сегодня нет и не будет, даже если Путин исчезнет в течение какого-то ограниченного времени. Да? Поэтому, когда мы говорим, что будет с системой, важно понимать, что если это будет период такой невнятицы, разберихи, внутренней конкуренции, который протянется год, полтора, два, то силовые корпорации за это время успеют стать мощными политическими игроками, и тогда они будут принимать участие в этой игре в дальнейшем. Если проблема разрешится достаточно быстро, то тогда контроль за ними перейдет в какие-то другие руки, и они своего важного самостоятельного слова могут не сказать.
1: Ну вот здесь важный вопрос – силовые корпорации. А разве нельзя предугадать, что, собственно, корпорация такая будет, наверное, одна – ФСБ? Неужели у нее могут быть какие-то конкуренты? Неужели сможет, условно, армия самоорганизоваться и представлять из себя самостоятельную силу?
0: Ну, мне кажется, ФСБ не является корпорацией. Это большой холдинг, внутри которого есть корпорации, конкурирующие друг с другом, и это, собственно, способ, классический способ, как можно контролировать мощную силовую структуру. Да? Она внутри себя разделена, Путин при этом общается не только с Бортниковым, который не является боссом как бы всей корпорации, всецело ею управляющим. Да? И так это работает. Но когда мы сравниваем со сталинским временем, то надо понимать, что во времена Сталина было три такие силовые корпорации, да, НКВД, МВД и армия. Да. Сегодня их у нас там, ну, полтора десятка минимум. И вот даже репрессии, которые сегодня осуществляются и приписываются ФСБ, ФСБ играет там очень важную роль, но ФСБ самостоятельно не может осуществить репрессии от начала и до конца, да, без роли, которую играют суды, без роли, которую играет генпрокуратура и так далее. А это, с моей точки зрения, означает, что все дирижируется Кремлем, что все делается по политическому заказу или отмашке, и, соответственно, не надо преувеличивать степень самостоятельности и возможность ведения самостоятельной игрой той же структурой ФСБ.
1: Понятно. Ну что ж, это интересный выход на вторую часть нашей беседы о том, какие внутри режима существуют самостоятельные силы, насколько они самостоятельны. И этот разговор мы продолжим буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об устойчивости и перспективах режима Путина. Обсуждаем доклад НЕС-центра «Трещины в кремлевской стене». И, естественно, стоит вопрос о том, насколько адаптивно и насколько велик потенциал протеста внутри российского общества. Могут ли некие импульсы перемен исходить со стороны общества? Продолжаем наш разговор со старшим научным сотрудником НЕСТ-центра Николаем Петровым. Коля, вот из уже немножко это отшумевший сюжет, но тем не менее он был знаковым и волновал мировую общественность, если волновал в течение почти недели. Вот это вот большая статья и интервью Мельниченко журналу «Экономист». Говорит ли это о каких-то подвижках внутри российских элит? О возможном каком-то расколе элит, о поиске альтернативного центра? Или это все был просто кремлевский заказ и кремлевский пиар?
0: Ну, я думаю, что вот тот раскол элит, который все время обсуждается и которого ждут на Западе, он невозможен в силу, прежде всего, политики самого Запада, который сделал всех людей, включая и бизнесменов, абсолютно зависимыми от Кремля. И Мельниченко – прекрасный пример, да, когда в 23-м, по-моему, году ему надо было выбирать, лишиться части своей собственности или вернуться в Россию, отдать, откупиться и играть по правилам, которые устанавливает Кремль. Он сделал свой выбор, и, в общем, особого выбора-то у него тогда уже и не было. Да? И поэтому наивно сегодня думать о том, что выступление крупного бизнесмена, у которого активы находятся в России, да, который является заложником системы, оно может быть свидетельством какого-то раскола и, может быть, не согласовано, если не полностью подготовлено Кремлем. В этом смысле, мне кажется, о выступлении Мельниченко надо думать с точки зрения того, какого рода сигнал Кремль посылает Западу, а не того, не свидетельствует ли это, что кто-то готов сбежать с подводной лодки.
1: Ну, как я понимаю, вообще невозможно говорить о каких-либо самостоятельных телодвижениях элиты. Вот это вот традиционная парадигма, да, силовики и технократы, башни Кремля. Этого практически не существует. Каких-то отдельных групп интересов со своими внешнеполитическими или военными там приоритетами.
0: Ну, я бы начал с того, что говорить об элите как о полусамостоятельном акторе, имеющем какие-то свои интересы, а не просто выполняющим роль винтика, в сегодняшней России невозможно. Да? Есть номенклатурная бюрократия, да? И да, каждый винтик этой бюрократии выполняет строго те задания, которые ему передает верхний уровень. И в этом смысле не просто, мне кажется, нет независимых, да? Но нет и способных или осмеливающихся думать широко о системе, об ее перспективах, а не о том, как сохранить свое место сегодня и в лучшем случае завтра. Да? И это касается так называемых силовиков и технократов. Да? Их нет как групп идейно выраженных. Да? Мы видим какие-то трения, в том числе вот в связи с интернетом, отключать, не отключать. Но это трение по поводу разных задач и разных винтиков, которые решают поставленные им задачи и реализуют интересы машины, а не свои лично. Да? И не случайно система так легко их перебрасывает. Да? Сегодня Белоусов, вчера вернее, был экономистом, а сегодня он у нас силовик и важный силовик. Да? Но при этом система так устроена, что даже говорить о силовиках как о какой-то более или менее общей, связанной общими интересами группе, не приходится. Да? Они все разрознены, и это механизм управления ими, стравливания их. Да? И вот с уходом Патрушева с поста секретаря Совбеза, мне кажется, даже минимальная координация силовиков, она ушла. И в этом смысле и они разрознены, и атомизированы, и там бывшие либералы, они тоже разрознены, и какой-то консолидированной группы силы, способной формулировать и тем более реализовывать какие-то свои интересы, они собой не представляют ни те, ни другие.
1: А латентно, если предположить смерть, уход, ослабление Путина, появятся ли разные интересы и разные предложения по дальнейшей траектории России?
0: Думаю,
1: кто-то
0: да,
1: захочет,
0: конечно,
1: продолжение войны, кто-то захочет возврата в мир.
0: Конечно, появятся, и особенно если уход Путина произойдет до того, как он поставит систему на автопилот и поставит всех своих вице-президентов в жесткий коридор, где они будут реализовывать программу, уже в них заложенную. Но об этом можно спекулировать, но здесь настолько много неопределенности и факторов, которые могут сыграть, в меньшей степени позиции Запада, который, как всегда, будет к этому не готов и будет обсуждать, что бы такое сделать, если сделать вообще, и хотя его возможное влияние в такой ситуации, наверное, ну, конечно, не определяющее и, может быть, даже не очень большое, но даже небольшого влияния он в этой ситуации оказать не сможет. А вот как будут выглядеть расклады в этой ситуации, это можно только спекулировать.
1: Ну да. Хорошо, с элитой более-менее понятно, что сейчас она не является каким-то агентом перемен, точкой расшатывания режима. Что с обществом? Есть ли какие-то силы, какие-то, может быть, латентные группы, кластеры, в которых могут появиться угрозы режиму? Ну вот, скажем, так сказать, самое ближнее возьмем. Военкоры, условно говоря, да? Z-общественность, патриоты, условный новый Пригожин.
0: Но что касается Z-общественности, я бы не переоценивал их потенциал. Аудитория у них есть, но трудно представить себе, что они играют какую-то самостоятельную роль. И, во всяком случае, мы видели неоднократно, как и Кремль, и Минобороны могли их усмирять и контролировать в ситуации, когда они играли чересчур уж самостоятельно. Да? В армии, да, наверное, если бы появились демобилизованные, в чем я сомневаюсь и почему считаю, что при Путине жесткая конфронтация с Западом, она не закончится, она может принимать разные формы, потому что демобилизация огромной массы людей с оружием и относительно организованных, она представляет собой огромную угрозу для режима, которую он будет всеми силами избегать. А общество, ну, во-первых, надо сказать, это звучит, может быть, не очень хорошо, но общество деградирует. А как может быть иначе, да, когда нет политических практик, да, когда нет выборов там уже 20 лет там, реальных, конкурентных, да, было бы странно ожидать, что люди сохраняют в себе какие-то навыки, и на завтра, если вдруг будут объявлены свободные или относительно свободные выборы, они смогут вести себя как граждане. Да, этого не будет. Нет инфраструктуры, костяка, который мог бы организовывать общество, будь то какие-то политические партии, будь то структуры типа Навального и так далее. Да, да. Ничего этого нет. Общество, если о нем можно говорить как об обществе, оно очень сильно атомизировано. И это скорее вот то, что греки называли охлосом, да, то есть есть толпа, у которой есть какие-то интересы, есть колебания настроений. И Кремль, кстати, очень тщательно следит настроениями, не только манипулируя ими, но и в чем-то им подыгрывая, но при этом нет способности вот у этой дезорганизованной, утратившей во многом социальный капитал силы, играть какую-то серьезную конструктивную роль.
1: Толпа или население, да, как Глеб Олегович всегда говорил, населенцы. Не общество, а населенцы. Хорошо, если говорить о населенцах, а регионы. Вот ты много лет занимаешься, как и политический географ, занимаешься российской региональной политикой. Могут ли в регионах, в том числе в этнических регионах, появиться какие-то... Ну, опять-таки, мы говорим здесь о потенции, о латентном, да, варианте, может быть, да, после ослабления, смерти, ухода Путина. Какие-то альтернативные стратегические центры, элиты региональные? Или это тоже эманации Кремля, эманации одной и той же системы?
0: И да, и нет. Да, действительно, все региональные элиты и губернаторы, и их команды – это во многом люди, которых прислал Кремль, которых контролирует Кремль. И в этом смысле регионы, да, на них можно надеяться, но надо понимать, что как граждане, которые, если объявить выборы, не будут вести себя как цивилизованные избиратели, ну, достаточно долгое время, пока не научатся и выбирать, и контролировать тех, кого они выбирают. Точно то же самое и с регионами. Там могут появиться какие-то относительно сильные независимые региональные элиты, но это тоже вопрос не ближайшего года двух, и потом сначала должен ослабеть центр, да, в ситуации, когда подавляющее большинство регионов всецело зависит от Москвы, от центра, а центр жестко их контролирует, было бы странно ожидать проявления какой-то ненужной Кремлю самостоятельности. Да, и то, что мы видели во время ковида, это была не передача власти, а передача ответственности. И вот такого рода вещи мы видим и сегодня в связи там, с атаками ВСУ и так далее. Но власти реальной и финансовой базы для осуществления самостоятельной власти регионы не имеют. И независимо от того, каково имя сегодняшнего главы, он может смениться, не будут регионы, региональные руководители, региональные элиты играть вот эту самую роль еще довольно долгое время.
1: Мы уже начали говорить об угрозах, о возможных сценариях угроз для режима. Вот давай рассмотрим несколько ближайших возможных. Одну ты уже назвал – массовая демобилизация, назовем ее, да, оппозиционной мобилизацией. Предположим, после выборов объявляется очередной второй раунд уже не контрактного набора, а мобилизации. Условно говоря, Кремлю нужно 500 тысяч человек. Да? А может ли мобилизация, так же, как и демобилизация, скажем, возврат там, полумиллиона человек с оружием, стать каким-то триггером социальной и политической нестабильности?
0: Что касается мобилизации, я не верю в то, что Кремлю это нужно. Кремль имеет, научившись на ошибках 22 года, умеет набирать людей, и ему не нужно для этого объявлять широковещательную масштабную мобилизацию. Более того, он вряд ли может переварить такое количество новых мобилизованных, а сколько он может переварить, столько он, в общем, и набирает или сможет набирать в будущем. Да? Вот сейчас в Думе обсуждается закон, по которому та часть тюремного населения, которая сидит по статьям, ранее не позволявшим быть, я не знаю, использованным в качестве живой силы на войне, она будет подпадать и, соответственно, может быть использована, если у Кремля в этом возникнет какая-то необходимость. Что касается Демобилизации, да, это была бы колоссальная проблема. Можно вспомнить Афганистан, где на порядки меньше было демобилизованных, и какую серьезную бандитскую организованную силу часть этих так называемых бывших афганцев собой представляла. А тогда не было заключенных, которые там были с оружием и так далее. Да? Поэтому демобилизации масштабной я бы тоже не ожидал. А что касается угроз, то я бы видел угрозу в первую очередь вот помимо силовиков, которые, если Кремль, Путин перестанет их контролировать, а в ближайший год-два, мне кажется, это будет ключевое время, когда будет меняться руководство силовых корпораций. Если это не получится сделать Путину, то тогда силовики будут играть действительно большую самостоятельную, в том числе политическую роль. Пригожинский вариант я не вижу, потому что Пригожин был как раз исключением, когда Кремль разрешил концентрировать ресурсы медийные, силовые, финансовые в одних руках, и урок, который был извлечен из мятежа, он заключается в том, что больше никогда этого быть не должно, и мы не видим повторения потенциального такого рода вещей, да? Но угрозу я бы видел еще в балансе, связанном с репрессиями, да? На мой взгляд, политические репрессии в отношении элиты, в первую очередь, они жестко контролируются Кремлем. Это не самодеятельность силовиков, но здесь у Кремля, как Сцилла и Харибда, есть опасность либо не додавить, и тогда вот та номенклатура, та бюрократическая условная элита, которую Кремль будет сейчас заменять, она может проявить свое недовольство. Да? Это вопрос, в конечном счете, политического выживания для них. А если передавить, то наоборот, это как анестезия при операции. Да? Это может привести к тому, что пациент будет не способен вообще предпринимать никакие действия, и когда от силовиков понадобится, от силовиков, и не только от них, от любой бюрократической элиты, номенклатуры, понадобятся какие-то действия, они будут не способны к этим действиям. И вот как правильно выбрать баланс между слишком сильными и, наоборот, слишком слабыми политическими репрессиями, это почти искусство.
1: Последний вопрос. Из нашей беседы я заключаю, что, в принципе, пространство зачищено. Да, мы обсудили, в общем-то, иммобилизованное, атомизированное, не обладающее политическим и социальным капиталом общество. Мы обсудили совершенно курощенные, да, говоря языком Карлсона, элиты, которые не способны к самостоятельному действию. То есть это мы сталкиваемся с неким пейзаж после битвы, абсолютно зачищенное политическое поле. Выходит, что это как бы стареющая склеротическая система, внутри которой и внутри общества, которым она правит, не могут возникнуть какие-либо триггеры к переменам, к изменению, какие-либо риски. То есть все схвачено до тех пор, пока Путин жив, все как бы схвачено и более-менее находится под контролем, несмотря на то, что Россия идет во все более штормовую ситуацию с войной и с внешней ситуацией, с внешней обстановкой.
0: Думаю, что нет. И в этом смысле у меня больше оптимизма. Я думаю, что главные риски для системы исходят от нее самой, от того, как она устроена, и от того, что она сегодня пытается осуществить переналадку. Да? Вот во взглядах Путина он это неоднократно объяснял. Главная беда перестройки Горбачева заключалась в том, что начали реформировать то, что однажды, подвергнувшись первым попыткам реформирования, стало требовать все больше и больше действий и в конечном счете развалилось. Да? Вот то же самое, такой же риск есть у системы сегодня, с той разницей, что внутри нее есть вполне себе прагматичная и гораздо более меритократическая, технократичная система на более низких этажах. Да? Если в окружении Путина вот все эти ключевые люди не могут быть сменены иначе, как вручную самим Путиным, то и в правительстве Мишустина, и в политическом блоке Кириенко работает система и лифтов, и воспроизводства, и приходят какие-то относительно молодые люди, у которых нет идеологии, которые готовы делать абсолютно все, что угодно, выполнять любую программу, любую команду. Но вот, возможно, вполне ситуация, когда та трансформация, которую сегодня проводит Путин, она у него не получится, тем более, что ты прав, и что система входит в ситуацию такого идеального шторма, когда ей надо менять саму себя, но одновременно перед ней возникают все больше внешних вызовов и, соответственно, рисков. А если это не получится, то наоборот, я видел бы возможную ситуацию, когда Путин переживет свою систему, да, когда он не сможет осуществить вот эту переналадку, вместо его доверенных слуг придут на важные посты люди, отобранные более технократической, более прагматичной, менее идеологизированной системой, и он окажется свидетелем краха вот своей этой личной политической надстройки.
1: Ну что ж, да, это будет тогда горбачевский сценарий в этом смысле. Но я думаю, что да, пройдя одну эту дорогу один раз, система не уверен, что она захочет снова экспериментировать с такого рода развитием событий. Ну что ж, Николай...
0: Она и тогда не хотела. Это получилось помимо ее желания.
1: Само собой, да, я понимаю, да, это сложилось само собой, но тогда, конечно, и внешние условия были, я думаю, сильно отличались от тех, что сейчас складываются вокруг России. Ну что ж, Коля, спасибо большое. Николай Петров, старший научный сотрудник НЕС-центра, был с нами на связи в обсуждении доклада «Трещины в Кремлевской стене». Мы продолжим наш разговор через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем обсуждение доклада НЕС-центра «Трещины в Кремлевской стене» о перспективах и стратегической стабильности режима. Что происходит с режимом летом 2026 года, когда дроны прилетают по НПЗ и логистическим центрам в Москве? Может ли это стать триггером перемен? К нам присоединяется старший эксперт НЕС-центра Джон Лав. Джон, приветствую.
2: Добрый день, Сергей.
1: Ну вот я знаю, что этот доклад готовился в начале года, выпущен он был весной. А если посмотреть на него из июля 2026 года, когда горит Москва, ну не совсем Москва, а когда Москва затянута дымом от горящих логистических центров, от горящих НПЗ, когда выведены из строя трети до 40% российских нефтеперерабатывающих мощностей, когда осуществлена блокада Крыма. Вот если бы этот доклад выпускали сегодня, вы изменили бы оценку перспектив режима? Меняют ли эти вещи ход войны, да, ход ударов по России, меняет ли он перспективы режима?
2: Я думаю, что нет, потому что то, что мы сегодня видим в России, вот эти так называемые кинетические санкции украинские, удары, они, конечно, дают определенный эффект. Это было неожиданно. Но вопрос в том, насколько украинская сторона сможет просто сохранять вот интенсивность вот этих ударов. И я полагаю, что в ближайшее время будет найден некий антидот, да, с российской стороны. Но что здесь интересно? Это все было неожиданно. Я думаю, что никто не думал 6 месяцев назад, что украинская сторона способна добиться некого, я бы сказал, нового соотношения сил, да, в войне. То есть, безусловно, Украина в данный момент насаждается неким, я бы сказал, преимуществом, потому что она обнаружила, что у России нет адекватной ПВО, даже да, в Москве. И пока они пользуются вот этой возможностью, надо сказать, достаточно эффективно. Поэтому вопрос в том, насколько российские власти теперь могут управлять этим топливным кризисом, насколько они способны либо урегулировать рынок, либо найти другие запасы, насколько они способны организовать логистику для того, чтобы подавляющее большинство регионов получали, да, вовремя нужное количество, да, топлива. Это, мне кажется, достаточно большой вызов, тем более, что это происходит летом, когда спрос на топливо очень высокий. И потом есть тоже вопрос Крыма, потому что, мне кажется, также никто не прогнозировал, что там будут такие серьезные проблемы. Поэтому я думаю, что в ответ на ваш вопрос, если бы мы это написали 6 месяцев назад, мы, конечно, бы учитывали вот этот фактор, но я не уверен, что мы бы это рассматривали как нечто перманентное в войне, чтобы, да, в принципе, да, что это преимущество будет надолго украинцев.
1: А как ты оцениваешь ситуацию в Крыму? Возможно ли вообще потеря Крыма? И готов ли Путин к потере Крыма, может быть, еще раньше, чем Донбасса?
2: Я уверен, что Путин не готов к потере Крыма. Более того, я не думаю, что это цель украинцев, потому что что, они будут оккупировать Крым? Нет, но это невозможно. Но показать Путину, его соратникам и в широком смысле российским элитам, что здесь игра не стоит свечи, и что продолжение войны чревато серьезными последствиями вплоть до дестабилизации политической системы. В этом плане, я думаю, что эта стратегия, она довольно эффективна. И крымчане теперь, как население в других приграничных регионах, да, в Белгороде, да, в Курске и так далее, они чувствуют, что власть не в состоянии им помочь в данной ситуации. И это, я полагаю, что это создает серьезную головную боль для Кремля. И более того, это конечно, сакральное место для Путина, безусловно. И, ну, потеря Крыма, да, вот в этом плане, когда его безопасность просто подорвана. То есть это серьезный удар.
1: Но, в принципе, Кремль может ли быть подвинут ближе к идее перемирия, к идее остановки войны? Вот эти вот 40-дневные санкции, да, кинетические санкции Зеленского, о которых он объявил, могут ли они подвигнуть Кремль к изменению позиции? Или она остается неизменной, и Путин готов воевать до упора?
2: Я боюсь, что она остается неизменной. Наверное, Кремль смотрит внимательно на внутриполитическую ситуацию в Украине. Есть там правительственный кризис. Теперь с попыткой Зеленского, да, вот снять министра обороны Федорова. И украинская общественность реагирует. В этом плане, конечно, Украина другая страна с другой политической культурой. Но я полагаю, что для Путина это показатель того, что его стратегия, она срабатывает. Потому что Украина не может справиться, да, с таким просто давлением, да, в системе. И система дает трещины. Я просто пытаюсь здесь вот понять логику, да, Путина. Я не думаю, что вот эти удары по НБЗ, по Wildberries и так далее, его убедить просто поменять, да, позицию. Он всегда, мне кажется, думал, что у него гораздо больше прочности в системе, у него гораздо больше экономических ресурсов, человеческих ресурсов. Поэтому победа, в конце концов, гарантирована, если даже нужно вот воевать несколько лет. И, конечно, он исходил из того в начале, что это будет дело, не знаю, максимум 3 месяцев, если не 3 недель. Поэтому в этом плане, наверное, очень сильно удивился. Но его риторика, она не меняется. Она абсолютно последовательная. И мне кажется, что у него просто нет другого видения, кроме как победа на его условиях.
1: Ну и нету обратного хода, как мы сейчас обсуждали с Николаем Петровым. Как бы это машина, которая не имеет заднего хода. Ни он, ни различные, это как отряды путинской системы, они не могут включить заднюю. И в этом отношении мы должны быть готовы, в общем-то, к бесконечному, ну, не к бесконечному, естественно, у всего есть естественные пределы, но в обозримой перспективе к продолжению войны. Возможно, до того же, скажем, 30-го года.
2: Ну, я согласен, да, с этой оценкой. Я помню, несколько недель назад BBC спрашивала у бывшего министра иностранных дел Украины Кулеба, Дмитру Кулеба, какие шансы на перемирие или прекращение огня вот в этом году, в 26-м году.
3: Да.
2: И он сказал без всяких колебаний нулевые шансы. Нулевые. И я думаю, что он прав. Хотя надо сказать, что наблюдается колоссальная усталость на украинской стороне. И в России, конечно, все не так хорошо складывается. И есть возможность, что вот этот топливный кризис, да, в частности, может в худшем случае дестабилизировать режим. Потому что если украинцы способны действительно сохранять интенсивность вот этих дроновых и ракетных ударов, то возможность, вероятность того, что способности НПЗ в России будут скоро восстановлены, наверное, не очень высокая. И тогда, поскольку украинцы ударили по всем значимым, да, НПЗ по стране, включая даже, да, в Омске, самый большой НПЗ. Я думаю, что это будет очень серьезные проблемы, потому что за счет импорта не могут.
1: Ну
2: не
1: да,
2: могут.
1: Это не выпадает, тем более накануне зимы не заместить выпадающие объемы.
2: Да, правильно.
1: Хорошо, а вот так вот спрошу, может ли Путин нанести неожиданный боковой удар, столкнувшись с неблагоприятным для себя сценарием войны? И на фронте, и в российском тылу он наносит какое-то неожиданное действие. Ну, я не знаю, чисто гипотетически мы можем говорить о ударе по Европе, о ядерном сценарии или хотя бы как минимум об объявлении новой массовой мобилизации.
2: Но все эти возможности у него, они связаны с определенными рисками. Почему он до сих пор не атаковал страну НАТО? Может быть, в Польшу, учитывая, что Польша является очень важным логистическим активом, да, для западных союзников Украины. Но почему-то поставки оттуда еще отправляются в Украину без проблем. То есть он, наверное, об этом думал, но пришел к выводу, что, ну, поскольку американские военнослужащие еще в Европе, и включая и в Польше, что это слишком рискованно. Я лично никогда не верил в ядерные, да, сценарии. Опять по разным причинам.
3: Да.
2: Но первая причина заключается в том, что я уверен, что российские военные против такого сценария, потому что это неизбежно приведет к войне с НАТО. Понятно, что это не та НАТО, которая существовала много лет назад, когда я работал в этой организации. Но, тем не менее, есть фактор непредсказуемости. Мы не знаем, как президент Трамп реагирует на такой сценарий. Мы просто не знаем. И сложно его смоделировать. И есть также китайский фактор. Китайцы, безусловно, против этого. Поэтому остается сценарий дополнительной частичной мобилизации. Мы знаем, что мобилизация считается фактором тревоги, фактором номер один тревоги в российской общественности. Мы знаем также, что Кремль это все прекрасно понимает и опасается мобилизации. И судя по опыту сентября 2022, нужно быть очень осторожным, да, с мобилизацией. И настолько военная система в состоянии справиться с новой мобилизацией, это хороший вопрос. Ну, в плане просто оборудования, одежды, оружие и так далее. Это хороший вопрос. И тем более в условиях, может быть, еще более серьезного топливного кризиса. Поэтому все на этом на фоне это сложно. Потом у нас думские выборы,
3: да,
2: в сентябре. Понятно, что это не демократические выборы, но все-таки они являются неким референдумом по легитимности президента страны. Поэтому это все выглядит достаточно сложно. Путин, мне кажется, человек в целом довольно осторожный. когда он видит опасность. И, ну, можно сказать, как контраргумент, но он решился за полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, это правда, но он исходил из того, что это будет быстро. Если бы он знал, что это будет длиться, ну, как, скажем так, 5 лет,
1: да,
2: может быть, он по-другому об этом подумал.
1: Подошел бы, да. И это меня подводит к последнему нашему вопросу, потому что мы говорим в конце июля, уже в преддверии августа, по доброй российской политической традиции, которая насчитывает уже 35 лет, с августа 91-го, россияне от августа всегда ждут какой-то особой подлянки. Что может, вот может ли быть какой-то, условно говоря, фактор августа, да, черные лебеди? Что может взломать эту систему? Потому что, честно говоря, и после чтения вашего доклада, и после разговора с Николаем, и после твоих слов, я понимаю, что, в общем, система достаточно сильно заморожена и консолидирована. И вот я пытаюсь понять, что может стать тем неожиданным фактором, который взломает эту систему.
2: Если коротко ответить на такой сложный вопрос, я бы сказал, серия ошибочных решений, которые создают для властей, ну, некий заколдованный круг, из которого не могут выйти. И, может быть, в августе вероятность того, что будут приняты поспешные ошибочные решения, выше, да, чем в...
1: Ну да,
2: чем сезон, другие когда месяцы, нет отпусков, да, когда люди вот на своих местах и так далее. Я думаю, что есть реально такой повышенный риск. И мы видели, ну, с решением второй службы ФСБ о закрытии мобильного интернета, да, 2-3 месяца назад, да, в Москве и в Питере, что иногда одна, как бы, одна башня, да, в Кремле настаивает на своей позиции без того, чтобы учитывать последствия вот, своих решений. И есть, мне кажется, реальный риск того, что, ну, как я говорил, будут приняты, может быть, не самые умные решения, и в результате создается новый кризис, который просто сложно потом остановить.
1: Ну да, понятно. Здесь действительно комбинация слишком много тонкостей и допущений в этой системе, которая кажется весьма устойчивой и консолидированной, но некая комбинация ошибок может запустить цепную реакцию. Ну что ж, Джон, большое спасибо за этот рассказ, за этот разговор. Джон Лав, старший сотрудник, старший эксперт НЕС-центра, руководитель направления внешней политики НЕС-центра, был с нами на связи. Ну, а от себя скажу в завершение этого разговора и прочтения доклада НЕС-центра, что действительно кремлевская стена по-прежнему прочна, хотя по фасаду пошли еле заметные трещины. Система держит страну под контролем и готовится к продолжению войны. Так что по старой русской привычке остается только надеяться на август, самый непредсказуемый месяц новейшей русской истории, и на черных лебедей, которые прилетают в этот месяц. Хотя птицы-лебеди прилетают теперь в Россию каждый день, вынося ее инфраструктуру. И, может быть, они в итоге и окажутся теми самыми агентами перемен, которых мы так долго ждем. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
3: Говорит Радио Свобода.
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
6: Привет, друзья, это Артемий Троицкий и программа, она же подкаст «Музыка на свободе», выпуск номер 270. Хедлайнеры сегодняшней программы — это различные артисты, в основном французские, но не только. В общем, своего рода регги-этнический интернационал, клиенты французского лейбла Underdog Records. А начинают программу, в общем-то, довольно грустная история. Дан Сартейн, один из моих любимых американских рок-н-ролльщиков, неоднократно звучал в нашей программе. Дан Сартейн, к сожалению, умер. Умер в возрасте 39 лет, родился он в 81 году, умер где-то в самом конце 21 года. И надо сказать, что это очень печально, потому что парень отличнейший, просто... Посмертно у него вышел один альбом, называется «Arise, Dan Sartain, Arise», то есть «Встань, Dan Sartain, вставь», но, к сожалению, это уже невозможно. Шестой по счету альбом у Дана Сартейна и, к сожалению, последний. Слушаем с него песню «You can't go home no more», «Ты больше домой не придешь».

Дан Сартейн из города Бирмингем, штат Алабама, к сожалению, уже покойный, и его посмертный шестой альбом «Arise, Дан Сартейн, Arise». Мария Дель Гранди, наша следующая героиня. Она итальянка, родилась в Милане, но живет в последние годы в Бельгии, в прекраснейшем, одном из моих любимых в Бельгии городов под названием Гент. И вот она заключила контракт с лейблом Fire Records, престижным английским, и выпустила на нем дебютный альбом под названием «Until We Fossilize», то есть «Пока мы не превратимся в окаменелости». Слушаем песню «Totally Fine».

Марта Дель Гранди, новая итальянская звезда Dream Pop и альбом Until We Fossilize. Теперь немного у нас будет веселой архивной музыки. Не так давно я вернулся из Штатов, ну и накупил там всяких редкостей, в частности, сборничек такой под названием Lost Legend of Surf Guitar, то есть позабытые, затерянные легенды серф-гитары. Ну и там куча всяких серф-групп, действительно более или менее забытых. В частности, калифорнийская группа под названием The Fabulous Playboys. Знаменитые плейбои. Выпустили они один единственный сингл в 1962 году. Ну и надо сказать, что он очень хорош. Пьеса называется «Cheater's Stomp».

Корничка Lost Legend of Surf Guitar. И это дуэт, гитарный дуэт Пол Джонсон и Арт Фишер, они же PJ and Artie, тоже, в общем-то, полностью и целиком забытый, и они очень симпатично исполнили мелодию из знаменитого бродвейского мюзикла «Paint Your Wagon», мюзикл вообще начала 50-х годов, и называется он «They Call the Wind Maria», назвали «Ураган Мария». Кстати говоря, был, по-моему, такой советский художественный фильм под названием типа «Назовите ураган Мария» или что-то в таком духе.

PJ & Artie. Это была запись 59-го года «They Call the Wind Maria» с компиляцией «Потерянные легенды серф-гитары». Ну а теперь обещанные хедлайнеры. Значит, лейбл называется Underdog Records, он французский и в основном представляет французских артистов в стиле этно-рок, этно-поп, регги и так далее. Сейчас послушаем несколько их релизов последних двух лет в хронологическом порядке. Начнем с группы из Байонны французской под названием «Калинга». У них вышел второй альбом на «Андердоге», называется «Legacy» — «Наследие». Вокалистка группы — девушка из Конго и песня «Le Fantôme» — «Призраки».

Калинга из Франции, альбом «Legacy». Следующий участник тоже француз, зовут его Этьен Севе, псевдоним у него «The Bongo Hop», но интересно, что живет этот француз в Колумбии. Да, что-то я себе не очень представляю, чтобы кто-то эмигрировал из благополучной Европы в довольно стрёмную Колумбию, но живет он там аж с 2003 года. И вот как Bongo Hop выпустил уже свой третий альбом, называется «La Niapa», и слушаем песню «Clouds».

0: The Bongo Hop, альбом La Niapa. Следующий клиент лейбла Underdog уже настоящий южноамериканец из Бразилии, более того, родился в легендарном местечке. Это часть Рио-де-Жанейро под названием Ипанема, это как раз там, где знаменитые пляжи. Зовут его Жоао Сельва. И вышел его второй альбом, надо сказать, что имеет большой довольно успех. Альбом называется «Пассариньо», «Прохожий», и слушаем с него заглавную песню.
1: Canarinho da Alemanha, Rouxinol e Sabiá.

Жао Сельва, песня Пасариньо с его одноименного второго альбома. Вернемся теперь во Францию, самое что ни на есть глубинную, в город Лион. Там имеется ансамбль, квинтет под названием «Доуделен», и они выпустили свой второй альбом, называется «Ланму, ланму». Слушаем заглавную, опять же, песню.

Даудален из французского Лиона и их альбом «Ланму». Что это означает, честно говоря, не знаю, но группа симпатичная. И закончим мы наше знакомство с французским лейблом Underdog Records. Ну, что такое Underdog? Точного перевода на русский язык нет, но это что-то между доходягой и неудачником, скажем так. Ну, можно сказать, что лейбл вот как раз для таких богемных доходяг. Последний из наших андердогов — это англичанин по имени Флориан Граттон. Выступает уже давно под псевдонимом Флокс, играет исключительно музыку регги. Ну, сейчас этот стиль называется New Reggae, поскольку не чистый регги, а со всякими более актуальными примесями. Седьмой альбом Флокса Square, квадрат, и песенка с максимально прямолинейным названием Smoke Grass, кури траву.

Флориан Греттен из Лондона, он же Флокс, и его седьмой альбом «Square». На этом закончили мы наше знакомство с французским лейблом Underdog Records и переходим к заключительной части программы, которую открывает Энджел Ольсен. Энджел Ольсен — одна из самых популярных сейчас американских сингеров-сонграйтеров. Родилась в 87 году в городе Сент-Луис, сейчас живет где-то в какой-то более престижной части Америки. И вышел у нее уже шестой альбом, называется «Big Time». Ну, на мой личный вкус, не самый удачный в ее карьере, но вполне успешный в коммерческом отношении. Слушаем с этого альбома лучшую, на мой взгляд, песенку, она называется «All the Flowers».

Энджела Ольсен и песня «Про все цветы» с ее нового альбома «Big Time». Ну, естественно, не путать с одноименным альбомом Тома Уэйтса. Крис Либинг — это знаменитейший немецкий техно-диджей, в общем-то, человек уже преклонных лет, ну, значит, преклонных, 68-го года рождения, из города Франкфурта. Ну и помимо популярнейших своих диджей-сетов, он начал некоторое время назад выпускать и пластинки тоже. Когда-то у него вышел давно уже альбом на мьютовском сублейбле техновом под названием «Новый Мьют». Ну а теперь вышло уже два альбома на главном «Мьют Рекордс». И новейший из них называется «Another Day» — «Еще один день». Много вокальных треков на этом альбоме. Я выбрал из них тот, где запевает Мария Юзер, поскольку очень мне нравится эта певица. Была, кстати, половиной замечательного дуэта, который у нас звучал в программе «Sink Your Teeth». Также подпевала «A Certain Ratio», подпевала «Black Midi» на нашем альбоме года и так далее. Ну а тут она поет песню «Patterns».

Крис Либинг и Мария Юзер, Patterns с альбома Криса Либинга Another Day. Следующий альбом у нас будет африканский, Баба Сисока, знаменитый малийский вокалист, исполнитель на разных народных инструментах и так далее. В общем, такая, что называется, живая легенда. И вот он объединил усилия с не менее знаменитым французским клавишником, пианистом Жаном Филиппом Рикелем, который с кем только не играл. И записали они, при этом, естественно, привлекли к этому еще некоторое количество музыкантов, альбом под названием «Griot Jazz», с которого слушаем песню «Абдерахмане».

0: Баба Сисоко из Мали, Жан-Филипп Рикель, француз, тут играет на клавишных инструментах. Ну, в общем, такой международный афроевропейский состав и альбом «Griot Jazz». «The Range» — это псевдоним американского электронщика Джеймса Хинтона. Живет он в моем любимом штате Вермонт на крайнем северо-востоке США, ну и записывает такую вкусную музыку в стиле, ну, наверное, электропоп, может быть, с легким уклоном в техно. Этим он привлек знаменитый лондонский лейбл «Домино», и выпустил он с ними уже третий альбом. Альбом новейший «The Range» называется «Mercury». «Меркурий», разумеется, и с него слушаем пьеску «Уретан».
1: Look, I bring the heat like me. Lost, yeah, man, got left in the car.

0: Не знаю я, что такое уретан. Помню, был какой-то полиуретан, какое-то химическое соединение. Но в любом случае, это был трек с альбома Mercury Джеймса Хинтона, он же The Range. И закончит нашу сегодняшнюю программу альбом, который, по-моему, не продается, не вышел, но, возможно, имеется в интернете. И это альбом моего давнего очень знакомого поэта из Риги Сергея Тимофеева, русскоязычный поэт и отчасти музыкант. И вот он с еще двумя музыкантами, Андреем Антонцом, тоже из Риги, псевдоним Оид, и французом Стефаном Аргие, псевдоним Stereo Void, записал альбом под названием «Things and Fingers» — «Вещи и пальцы», где Сергей Тимофеев читает свои стихи, ну а два его партнера создают для этого музыкальный, преимущественно электронный фон. Выбрал я с этого альбома самый короткий трек, который называется «Истины». В общем-то, действительно, с содержанием этого стихотворения не поспоришь. Сергей Тимофеев. И на этом я с вами прощаюсь. Это была программа и подкаст «Музыка на свободе». Ну, естественно, я Артемий Троицкий. И, конечно же, на следующей неделе мы с вами снова повстречаемся. Пока.
1: «Истины». Я хочу рассказать тебе простые истины, открыть тебе важные вещи. Всегда открывай двери, входи в лифты,

0: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
1: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
0: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
2: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
1: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
3: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что он, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
4: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
0: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
5: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
1: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
6: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
0: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
7: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
1: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
8: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
0: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
1: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
0: «Человек имеет право». Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
9: Закон о гражданской смерти. Госдума одобрила новые запреты для политэмигрантов. Крипту признали и будут контролировать. В России принят закон о криптовалюте. Сталин в граните. Как в России реабилитируют сталинизм.
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
1: К 13 годам колонии Верховный суд аннексированного Крыма приговорил 58-летнюю уроженку Луганска Марину Коваленко за госизмену. По версии обвинения, она собирала и передавала украинской разведке сведения о деятельности научных, образовательных и других учреждений самопровозглашенной ЛНР и Крыма. Обвинение утверждает, когда Коваленко работала в Луганской школе искусств, она сфотографировала несколько документов с персональными данными и служебной информацией и отправила их кураторам. Марину Коваленко задержали в июне 2025 года в Алуште, а затем более 8 месяцев держали в полной изоляции в Симферопольском следственном изоляторе без официального обвинения. К 16 годам колонии, также за госизмену, суд в Краснодаре приговорил 62-летнего инженера. Его имя не называется. По данным прокуратуры, он работал в одном из предприятий топливно-энергетического комплекса и передал СБУ информацию о местонахождении и производственных мощностях нефтяных объектов Краснодарского края, а также по заданию кураторов наблюдал за нефтехранилищами и проводил техническую разведку работы сотовой и спутниковой связи в их районе. К 13 годам колонии за взятки приговорили бывшего главу Центрального научно-исследовательского института Минобороны полковника Андрея Протасова. По версии обвинения, он требовал от коллег денег за включение в научные группы по разработке и внедрению современных технологий, участие в которых предполагало дополнительные выплаты. Протасов частично признал вину, заявив, что полученные деньги тратились на деятельность института. На 3 года колонии осудили гражданина России и Грузии Ираклия Пипию за призывы к терроризму. Дело возбудили из-за комментария в Телеграме под видео с песней «Вставай, Донбасс». Что именно написал Пипия, не уточняется, но следствие утверждает, что подсудимый испытывал неодобрительное отношение к политике Владимира Путина и правительства, в том числе к российскому вторжению в Украину. Ираклий Пипия признал вину. По его словам, он написал комментарий, поскольку вспомнил о гибели дочери друга в 2023 году. В пресс-релизе суда утверждается, что в ее смерти он обвинял Россию в связи с проведением СВО. Госдума расширила список статей, осужденные по которым могут заключать контракты с Министерством обороны. Так, например, право на службу по контракту получают осужденные за контрабанду, бандитизм, проникновение на охраняемый объект, нарушение безопасности объектов ТЭК, незаконное обращение и хищение ядерных материалов, утрату документов с гостайной, организацию незаконной миграции. Осенью 2022 года в России начал действовать закон, разрешающий призывать на службу вооруженные силы граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления. С тех пор практика по привлечению заключенных к участию в войне с Украиной становилась все более распространенной. Кроме того, Госдума приняла законопроект, расширяющий список правонарушений, которые могут служить основанием для депортации иностранных граждан. Среди них, например, административные дела об участии в несанкционированных митингах и неповиновении распоряжению сотрудникам правоохранительных органов. Дела о так называемой дискредитации российской армии, о призывах к сепаратизму, призывах к санкциям против России, о мелком хулиганстве и другие. Кроме того, депутаты одобрили законопроект, по которому иностранцам с судимостью запрещено получать в России разрешение на временное пребывание, вид на жительство или гражданство. Если документы уже были выданы, при выявлении непогашенной судимости они будут аннулированы. Правозащитный проект «ГУЛАГу нет» прекращает свою работу, сообщил его основатель Владимир Осечкин. Он объяснил это решение угрозами, связанными с работой сотрудников России, а также давлением со всех сторон. Мы не хотим генерировать новые и дополнительные риски ни тем, кто еще держится внутри периметра, ни тем, кто вынужденно покинул страну и за ее пределами пытался хотя бы что-то делать, написал Осечкин. Проект «ГУЛАГу нет» был создан в 2011 году для помощи людям, пережившим пытки в российских тюрьмах. В 2021 году проект опубликовал архив видеозаписей пыток и других издевательств над заключенными в российских местах заключения. О прекращении работы объявила и правозащитная инициатива «Крымская солидарность» из-за того, что российские власти признали ее иностранным агентом. «Крымская солидарность» появилась 10 лет назад. Работа организации была направлена на защиту жителей аннексированного Крыма от репрессий, а также поддержку семей политзаключенных.
0: Никаких переводов и консульских услуг. Госдума одобрила новые запреты для политэмигрантов. Закон о гражданской смерти, так его окрестили журналисты. Голосование прошло стремительно, и пакет приняли сразу во втором и третьем чтениях. Такой прощальный подарок от Госдумы 8-го созыва для уехавших за границу россиян, которые уклоняются от исполнения наказания по нескольким статьям Кодекса об административной ответственности или любой уголовной статье.
10: Представьте себе, живет человек, гражданин России в Тбилиси или в Берлине, сдает свою однушку в России и решил ее продать. Но для этого нужна доверенность. Приходит он в консульство, а ему говорят: «Доверенность не дадим, мы вам больше ничем не обязаны». Это станет возможным вместе с вступлением в силу пакета поправок, который уже назвали «законом о гражданской смерти». Госдума приняла его 22 июля единогласно. 413 за, 0 против.
11: Мы должны понимать, что это очень...

0: безопасности Российской Федерации.
1: Мы сами разберемся здесь, внутри. А те, кто уехал, все, пускай думают о том, как им предстать перед судом, с повинной, потому что об этом закон.
0: Фактически закон уравнивает, например, беглого наркоторговца и человека, оштрафованного на 30 тысяч рублей за пост в соцсетях. Им обоим полностью перекроют доступ к базовым финансовым услугам в России, заблокируют счета и банковские приложения, возможность открыть ИП или зарегистрировать самозанятость, приостановят права на недвижимость. Ее нельзя будет продавать, покупать, дарить, наследовать и ограничат права управления транспортом. Отключают госуслуги и электронную подпись. То есть любые официальные действия онлайн станут недоступны. Если за границей у такого человека истечет срок действия паспорта, новый не выдадут. Если его ограбили, задержали в другой стране, он потерял документы, консул откажет в помощи. Оформить брак, сменить имя, заверить документ через консульство тоже не получится. Действующие доверенности аннулируются. Спикер Госдумы Вячеслав Володин произнес с трибуны речь, где поставил знак равенства между отъездом и предательством.
1: Речь идет о тех, кто наносят вред нашей стране, и об экстремистах, предателях нашей Родины, те, кто годами пытается сделать все для того, чтобы разрушить наше государство, находясь за рубежом и делая все для обеспечения безопасности государства, предлагаем принять нормы, которые позволят привлекать к ответственности тех, кто покинул страну, но наносит ей ущерб и вредит, откровенно говоря. При этом это не только иноагенты, но и экстремисты, террористы, те, кто скрывается за рубежом.
0: Всех лишенцев соберут в один реестр, который будет вести Минюст, и поставлять в него данные сразу 5 ведомств – Генпрокуратура, ФСБ, МВД, приставы и налоговые. И здесь кроется, пожалуй, самая тревожная деталь. Публично объявляют обычно только о статусе иноагента, а о штрафе за неисполнение обязанностей или об уголовном деле человек за границей может годами не знать, до момента, пока его имущество уже не арестовано. Есть в законе и жест гуманизма. Если у родителей, жены и детей человека из реестра не окажется собственного дохода, им назначат пособие. Но не из бюджета, а из денег и имущества самого попавшего в опалу человека. Закон вступит в силу немедленно, со дня публикации.
2: Прокомментировать эти нововведения, которые, напомню, начнут действовать немедленно с момента публикации закона, я попросила юриста, участника команды «Первый отдел» Максима Оленичева.
3: Журналисты назвали этот закон о гражданской смерти, на мой взгляд, потому что он лишает базовых гражданских прав тех людей, кто уехали из России, не проживают сейчас в России, и при этом преследуются за политические правонарушения по статьям Кодекса об административных правонарушениях, либо, по мнению российских властей, уклоняются от исполнения наказания за преступления по приговорам, которые уже вынесены российскими судами, причем по любым приговорам. И этот закон, он вводит ограничения, как любит сейчас использовать такой язык наши законодатели, а по сути запреты для лиц, если они подпадают под эту категорию. И в частности, депутаты предусмотрели 14 различных запретов. И он касается запрета на государственную регистрацию в качестве самозанятых в России, на использование онлайн-банков, на запрет на выдачу доверенностей в российских консульствах, получение паспортов в российских консульствах, внесение изменений в актовые записи, смене имени или там о заключении расторжения брака. То есть эти документы российские власти выдавать не будут. Кроме того, запрещаются любые сделки в отношении имущества, которое принадлежит уехавшим. То есть, по сути, оно замораживается на текущий момент. Ну и, соответственно, нельзя будет заключать никакие договоры кредитные, договоры займа, регистрировать транспортные средства и там продавать их. И еще разные другие запреты, в том числе замораживание средств на банковских счетах. И, по сути, конечно, те люди, которые уехали за пределы России и входят вот в число субъектов, на кого распространяется этот закон, они...

0: лишаются любых возможностей осуществлять ту обычную деятельность, которую люди, проживающие в России, могут осуществлять. И дополнительно они лишаются документов, которые регулируют их правовой статус. В частности, если загранпаспорт уже заканчивается, то новый, скорее всего, можно будет не получить, потому что российские власти не будут выдавать такие документы. Также нельзя будет получить документы об образовании, свидетельстве о рождении и так далее. Очень многие из этих документов, в частности, свидетельство о рождении, документы об образовании, они требуются для тех людей, кто хочет интегрироваться уже за пределами Российской Федерации, и на эти документы нужно проставлять апостиль. И если люди не успели этого сделать, то, к сожалению, в России с момента вступления в силу закона нельзя будет уже эти документы никаким образом оформить. И, по сути, российское государство оставляет людей один на один со своими проблемами, при этом люди являются гражданами России, и российские власти дальше вправе привлекать их к административной, к уголовной ответственности за правонарушения, которые совершены против интересов России, даже если люди проживают за рубежом. А с другой стороны, государство отказывает людям в реализации обычных гражданских прав на пользование своим имуществом, на получение любых документов и создает значительные проблемы для легализации людей за пределами Российской Федерации. Здесь важно еще подчеркнуть, кто именно попадает в эту категорию лиц. Как я уже говорил, любые люди, кто был осужден российскими судами, но не исполнили приговор, в первую очередь, конечно, это касается сейчас массовой практики вынесения заочных приговоров по политическим преступлениям, но закон не делает скидку на политические преступления, любые преступления, по которым не исполнено наказание. И отдельно закон говорит о том, что тех, кого привлекают за политические правонарушения, они, собственно говоря, тоже попадают в эту когорту лиц. В первую очередь это люди, которые осуждаются за неисполнение закона об иностранных агентах. И здесь важно, что под эту категорию попадают не только сами физические лица иностранные агенты, либо физические лица участники иностранных агентов, но и люди, которые условно могли сделать репост иностранного агента, где не было указано никакой маркировки о том, что этот пост создан или распространен иностранным агентом. А Министерство юстиции по их российскому адресу должно прислать предупреждение, предписание об устранении этого нарушения в течение месяца, и человек мог это письмо не получить, и по истечении месяца он тоже будет считаться привлеченным к административной ответственности, если суд вынесет соответствующее постановление, и он тоже подпадет вот в эту категорию лиц, если он проживает за рубежом. То есть за содействие иноагентам тоже предусмотрена отдельная административная ответственность, и в рамках этого закона на этих людей тоже распространяются такие ограничения. Но другие статьи касаются сотрудничества с нежелательными организациями, призывы к введению санкций, к нарушению территориальной целостности России и дискредитацию вооруженных сил. Вот по сути эти составы, они как раз и предопределяют возможность попадания в этот список. Что важно, сами по себе эти запреты не возникают автоматически с момента принятия закона. Закон предусмотрел возможности и механизмы его реализации. Министерство юстиции будет вести публичный список таких лиц на своем сайте, и попадание в тот список будет осуществляться при наличии некоторых документов. То есть Министерство юстиции должны обязательно поступить документы от погранслужбы России о том, что человек в настоящее время не находится на территории России, выехал за пределы России. Также от органов, которые контролируют исполнение наказаний, министр должен будет получить справки о том, что наказание не исполнено, либо по делу административного правонарушения за политические правонарушения, либо то, что будет касаться исполнения приговоров по уголовным делам. И тогда в этом случае Минюст вносит человека в соответствующий список, и с этого момента возникают вот все те запреты для уехавших, которые предусмотрены этим законом. Выйти из этого списка тоже возможно, и депутаты предусмотрели такую возможность, но, как всегда, ограничили количество способов. Первый, конечно, это по естественным причинам. Когда человек умирает, то его из такого списка должны исключить. Второе основание – это когда отменяется приговор суда неисполненный, либо отменяется постановление по делу об административном правонарушении, на основании которого было наложено административное наказание. И должны быть еще эти факты подтверждены, соответственно, соответствующими справками. И если человек исполнит, допустим, наказание, это третье основание для выхода из этого реестра, то в данном случае его тоже должны исключить. Если дело касается административного правонарушения, то человек условно может заплатить штраф. Но если у него банковские счета не будут работать, что предусмотрено этим законом, то исполнение об уплате штрафа оно несколько будет проблематично. Ну и Если человек даже ничего не исполнил, но приехал в Россию, то в этом случае человек тоже имеет право выйти из этого реестра. Но если человек приезжает в Россию, то понятно, что он оказывается в юрисдикции Российской Федерации, и если это политические активисты, то российское государство просто так не оставит приезд этого человека в Россию и, возможно, будет обвинять дополнительные наказания и дополнительные дела, которые будут ограничивать вообще возможности реализации своих прав, а, возможно, это все приведет и к лишению свободы. Поэтому этот закон, он, по сути, ограничивает людей в базовых правах. Мы здесь видим очень большое пересечение с белорусским сценарием, когда белорусские власти несколько лет назад отказались выдавать паспорта своим гражданам за пределами Беларуси. И сказали о том, что возможность получить паспорта есть только если человек сам приедет в Беларусь. Это все, конечно, делается для того, чтобы те люди, которые испытывают максимальные проблемы из-за тех решений, которые создает российское государство и белорусское, вот тот опыт, про который говорил, приезжали в страну, попадали в руки российских властей, чтобы российские власти могли, по сути, расправляться со своими политическими оппонентами. Этот закон не касается людей, кто был привлечен к административной ответственности не по политическим статьям. То есть, по сути, он никак на них не влияет, но те люди, которые высказывались, или те, кто были обвинены российскими властями в сотрудничестве с иноагентами, сами стали иноагентами в сотрудничестве с нежелательными организациями, выступали против войны России в Украине, то они, к сожалению, имеют возможность попасть в этот список. Важно сказать, что несмотря на то, что этот список предусмотрено, что будет вести Минюст, депутаты так быстро принимали эти последние поправки, что, на мой взгляд, Минюст еще не успел отреагировать надлежащим образом, потому что для реализации этого закона нужно, чтобы Минюст утвердил порядок ведения этого списка публичного, который будет размещать на своем официальном сайте в сети интернет. И пока что проектов даже таких порядков нет. Поэтому мы можем предполагать, что если даже закон вступит в силу достаточно быстро, это может случиться на этой неделе, то не так быстро этот список, возможно, заработает. Конечно, это предположение, но основано на том, как обычно власти в последнее время создают такие репрессивные законы и потом не сразу же начинают их исполнять, потому что технически для их исполнения нужно будет создавать межведомственное взаимодействие, нужно будет создавать эти списки, отладить систему публикаций. Конечно, российские власти уже научились на реестре воинского учета делать такие реестры и организовывать межведомственное взаимодействие, но, тем не менее, какая-то отсрочка, возможно, будет. И поэтому, конечно, базовая рекомендация для тех, кто может попасть в этот список реестра, максимально сейчас решить вопрос передачи собственности, денежные средства с банковских счетов вывести, получить документы с апостилями для последующей жизни и, возможно, получить второй загранпаспорт, если его нет, обратившись в российские консульства, потому что пока что еще такие паспорта выдают. Важно, что этот закон запрещает также действия доверенностей в России, если они выданы вот этими лицами, кто попадают под действие этого закона. Если доверенность была оформлена давно, то с момента попадания в список на сайте Минюста эти доверенности уже не будут приниматься в России. Поэтому пока есть вот такая вот зазор между реальным исполнением закона, то есть смысл максимально получить все необходимые документы, передать все имущество, ну и таким образом подстраховаться от действия этого закона. Времени немного, но оно еще пока что есть.
1: Юрист, участник команды «Первый отдел» Максим Оленчев был на связи с программой «Человек имеет право». Госдума приняла закон, легализующий оборот криптовалюты в России. Теперь купить биткоин можно официально, через биржи под контролем Центробанка. Что меняется для обычных инвесторов и какие риски остаются для тех, кто переводит крипту неправильным получателям, расскажем в нашем сюжете.
2: В России приняли первый в истории страны закон о цифровых валютах и цифровых правах, который легализует оборот криптовалюты в России. Крипту теперь признают имуществом, и права на нее можно защищать в суде. Регулировать рынок будет Центробанк. Он будет вести реестры криптообменников и цифровых депозитариев, которые возьмут на себя хранение и учет цифровых активов. Покупать крипту смогут как квалифицированные, так и обычные инвесторы. Но для тех, кто не прошел специальный тест, введут лимит не больше 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Для переводов свыше 100 тысяч рублей на некастодиальные кошельки, те, что не привязаны к бирже, введут период охлаждения в 48 часов, а с сентября 2027 года обменники обяжут проверять счета получателей. При этом расплачиваться криптовалютой внутри страны по-прежнему нельзя. И рекламировать такие платежи тоже запрещено. Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года. Но этот закон регулирует именно покупку и хранение криптовалюты как актива через лицензированные биржи и депозитарии. Речь о контроле переводов конкретным людям и организациям, например, за границу, в нем не идет. Но с этим у российских властей, похоже, нет проблем. Такие переводы уже несколько лет отслеживают спецслужбы, а затем возбуждают уголовные дела о госизмене и финансировании терроризма. Первое из известных подобных дел возбудили в 23-м году против жителя Хабаровского края Александра Вечирко. Летом и осенью 22-го года он делал переводы своей близкой родственнице в Украине, а та отправляла их в фонд, закупавший вооружение, боеприпасы, предметы обмундирования и экипировки в интересах воинских подразделений Украины. Глазами обвинения это выглядело как перевод денег на счет иностранного благотворительного фонда через третьих лиц с использованием криптовалютных инструментов. Вечирко обвинили в госизмене и приговорили к 13 годам колонии. Через год похожее дело возбудили против жителя Комсомольска-на-Амуре. Он переводил крипту на закупку оружия и обмундирования для украинской армии. В 25-м году по той же причине арестовали жителя Тульской области. А в мае этого года суд вынес еще один приговор за переводы криптокошелькам, которые финансировали украинские вооруженные формирования. Возникает вопрос, как силовики вообще узнают, кто стоит за переводом? Ведь в блокчейне видно только адреса кошельков, а не имена. Здесь работает несколько механизмов. Росфинмониторинг еще в 2021 году запустил систему под названием «Прозрачный блокчейн». Она отслеживает операции с криптовалютой и анализирует переводы на счета, которые считаются подозрительными. В первую очередь под наблюдением открытые сборы фондов, которые помогают Украине. Их адреса публичны, и любой перевод на них виден. Второй канал – сами криптобиржи. Чтобы разрешить операции с обычными деньгами, они требуют паспортные данные. И депутат Госдумы Андрей Луговой еще в 2022 году говорил, что иностранные биржи активно сотрудничают с ФСБ и МВД, передают им данные по запросам. Еще один способ – проверка телефона, например, при пересечении границы. Там могут остаться переписка или скриншоты переводов. Еще бывает, что человек сам публикует адрес своего кошелька в соцсетях, скажем, просит друзей скинуть подарок на день рождения. После этого его личность уже прочно связана с этим адресом. И даже если кошелек один раз пересекся с опасным адресом, получил или отправил туда деньги, эта связь остается в истории блокчейна.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией криптоэксперт Алекс Спектор. Алекс, здравствуйте.
3: Приветствую.
1: На ваш взгляд, какую именно задачу в первую очередь пытается решить государство вот этим самым законом? Они хотят защитить граждан от каких-то страшных мошенников, которые у них выуживают обычные деньги, и в том числе могут криптовалюту. Они пытаются бороться с преступностью, с наркокартелями и оборотом оружия незаконным. Они пытаются каким-то образом повысить эффективность сбора налогов, ну, потому что крипта – это такая штука, которая раньше обходилась без налогов. Или же они пытаются в принципе, установить какой-то контроль над этим рынком, а дальше использовать свое влияние по необходимости в зависимости от текущей задачи политической или экономической.
3: Да, давайте попробуем ответить на все эти вопросы по очереди. Начнем с того, что закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, основная его часть, но некоторые положения будут отложены. Например, попытка заблокировать P2P обмены, это значит безопасные сделки на таких площадках, как криптобиржи или телеграм-боты, где большинство пользователей чаще всего покупают или продают криптовалюту. Такие площадки будут пытаться блокировать только с 1 июля 2027 года. Нормы о конфиденциальности и о том, как обменники должны будут проверять своих пользователей, их транзакции. Эти требования вступят в силу позже, с 1 сентября 2027 года. И еще ряд мер будут также отложены вплоть до 2028 года. Нас интересует, на самом деле, в первую очередь, как раз-таки то, как будут идентифицировать наших пользователей. И кто будет их идентифицировать. Правом на легальную торговлю, обмен и хранение криптовалют будут иметь лицензированные биржи, криптообменники и еще определенный ряд посредников. На практике, скорее всего, это будут крупные банки, Сбербанк, Тинькофф, ВТБ и ряд криптообменников, у которых есть минимальный ежегодный оборот. Как это будет происходить с точки зрения обычного пользователя? Теперь, чтобы легально покупать свою криптовалюту за рубли, ему, допустим, нужно будет обратиться в тот же Сбербанк, там появится возможность покупать, например, тот же биткоин или эфириум, хранить, собственно, свои сбережения он сможет там же, на этой же площадке. Сбербанк заявлял о том, что они планируют запустить приложение «Криптокошелек». И здесь дальше мы сталкиваемся с проблемой, а как, собственно, дальше распоряжаться этой криптовалютой. Оплачивать услуги, товары не разрешено, это запрещено, в принципе, оплачивать любые товары или услуги чем-то, кроме российского рубля. И это становится таким инвестиционным инструментом для гражданина. То есть, помимо того, что у него появляется такой инструмент относительно удобный, также и криптовалюту наделяют полноценным статусом имущества, объекта гражданских прав. То есть он может обращаться в суд для того, чтобы урегулировать свои права и требования. Допустим, если у него украли криптовалюту, то это воспринимается как имущество, если будет какой-то гражданский спор, например, бракоразводный процесс или наследственные дела. Также и при банкротстве криптовалюта будет учитываться вот в этой конкурсной массе.
1: А поясните, пожалуйста, я вот здесь вот вас сразу перебью, пока вы недалеко ушли. А на ваш взгляд, почему, признав криптовалюту имуществом, депутаты все-таки не пошли дальше и не стали признавать ее легитимным платежным средством на территории России?
3: Но это будет проблематично, потому что, опять же, биткоин, эфириум и другие криптовалюты – это высоковолатильный актив. В день тот же биткоин может меняться в цене на $5000, эфириум – на $200-$300. А такие криптовалюты, точнее, стейблкоины, как USDT или USDC – и вовсе, скорее всего, будут ограничены в использовании в России, а альтернативы как таковой у нас еще нет. Есть аналоги, что-то вроде крипторубля, проекта 5А7, но он находится в санкционных списках. В других странах есть посредники, которые выступают как обменник, то есть вы можете прийти, например, в той же Грузии в магазин, купить продукты, и вам выставят счет в криптовалюте, но это не значит, что вы магазину оплатите этот товар в криптовалюте. Вы переведете посреднику, а он уже автоматически рассчитается в национальной валюте с магазином. И налоги будут уплачены тоже в национальной валюте.
1: Но в России даже на это не пошли ни по какой-то причине.
3: В этом, по большому счету, нет необходимости. Здесь вопрос контроля огромной массы денег, которые проходят мимо государства. То есть криптовалюта, по большому счету, была долгое время в серой зоне абсолютно не зарегулирована. Постепенно начали появляться законы о цифровых активах, которые регулировал майнинг, то есть выпуск криптовалюты и заработок на этом. И постепенно мы пришли к тому, что сейчас у нас есть полноценный текст закона, описывающий на самом деле весь технический процесс от майнинга до хранения этих цифровых активов. Но, несмотря на то, что криптовалюта будет считаться имуществом, оборот их все равно будет регулироваться аналогично, как происходит это на рынке ценных бумаг. То есть у нас будут два типа пользователей. Это квалифицированные инвесторы и неквалифицированные. Большая часть пользователей, естественно, будет относиться к неквалифицированным, кто торгует или приобретает небольшой объем криптовалюты, пользуются им, допустим, в каких-то спекулятивных целях, просто пытаются заработать на разнице курсов. Для таких нужно будет пройти тестирование и, собственно, приобретать криптовалюту только на лицензированных площадках. Проблема заключается дальше в том, что мы сталкиваемся с тем, а как вывести эту криптовалюту дальше. Хорошо, допустим, мы ее можем купить в Сбербанке или в Тинькове или в каком-то другом лицензированном проекте или приложении, храним ее там, но вопрос возникает в том, как мы ее будем дальше выводить.
1: Если нам понадобится, можем ли мы, например, отправить ее куда-то за рубеж кому-то?
3: Да, вот в этом как раз-таки и кроется проблема, и все еще не неоднозначность формулировок вот в данной редакции закона. Смотрите, когда мы пытаемся купить криптовалюту за наши рубли сейчас, чаще всего мы идем на криптобиржу, находим P2P-обменник, находим контрагента, который готов продать нам криптовалюту. Там при помощи безопасной сделки мы проводим эту операцию, и дальше мы можем с биржи или с какого-то Telegram-бота или с другого приложения или обменника вывести это на свой личный некастодиальный кошелек. Некастодиальный кошелек – это тот, которым вы пользуетесь самостоятельно, вы его сами создали, и только вы и можете распоряжаться. Никто другой не имеет к нему полноценного, ну, никакого, в принципе, доступа, если вы не потеряли ваши приватные ключи или сид-фразы. В данном случае у нас возникает проблема, что даже если мы сможем вывести эту криптовалюту, купленную в лицензированной бирже в России, источником ее, скорее всего, будет подсанкционное юридическое лицо. Допустим, тоже Сбербанк, Тинькофф, и, скорее всего, подтянутся в этот список другие организации, которые получат такую лицензию. Какая проблема здесь таится? Допустим, им нужно перевести эту криптовалюту на какую-то крупную биржу. Bybit, Binance, или оплатить какую-то услугу за границей, где возможна оплата, или обменять эту криптовалюту, например, в офисе криптообменника в Армении, в Дубае, в Грузии, много где есть эти обменники. Существуют AML-системы, anti-money laundering-системы, их используют практически все биржи и криптообменники, и они анализируют транзакции. А можно легко понять, источник происхождения средств, если, допустим, на ваш счет, на ваш криптокошелек попали деньги, связанные с оборотом наркотиков, оружия, незаконными какими-то сделками, а также обходом санкций, деньги должны быть заблокированы на этой бирже или на этом обменнике. И такое происходит сейчас. Более того, биржа Garantex, которая находится в санкционных списках, на ее счетах не так давно были заблокированы все стейблкоины USDT. И пользователи потеряли к ним доступ. Точно так же и любой обменник, любая биржа увидит, что ваши деньги, скорее всего, пришли вот с подобного подсанкционного счета. Кроме этого, есть проблема, что, скорее всего, ограничат вывод на такого рода кошельки, потому что есть, опять же, в законе указано, что будет 48-дневный период охлаждения, когда у банка будет время на то, чтобы проверить эту транзакцию, а куда вы, собственно, выводите деньги, и решить, а можно ли вам их, собственно, выводить. Но и оплата услуг, соответственно, станет проблемой с подобных адресов, просто потому что вы можете потерять как сами деньги, вам могут их не вернуть, так и заблокировать ваш аккаунт на том сервисе, куда вы их хотите вывести.
1: Понятно. То есть вот в первую очередь российское государство придумало этот закон для того, чтобы увеличить контроль над рынком криптовалюты и каким-то образом пытаться в него вмешиваться или регулировать, по крайней мере. И создает параллельно огромное неудобство для граждан, потому что они живут в стране, ведущей агрессивную войну, которая находится в санкционных списках во многих, и человек просто по факту приобретения крипты в России через вот эти новые легальные источники не может с ней ничего делать дальше, кроме как в России ее пытаться взад-вперед гонять и покупать-продавать, инвестировать, чтобы на это, может быть, что-то выиграть. Правильно я поняла?
3: Да, и кроме этого, опять же, будут ограничения по сумме, которую можно, сумме, на которую можно будет приобрести криптоактивы. Была информация, что будет ограничение в 300 тысяч рублей в год на каждой отдельной площадке, но на самом деле для любого человека, кто активно пользуется криптовалютами, это выглядит смешно, потому что сделки по купле-продаже, они явно превышают обычно 300 тысяч рублей. Арбитражники, у них этот объем просто исчисляется там миллионами, возможно, десятками миллионов. У тех, кто занимается майнингом, я думаю, этот лимит исчерпается там за несколько месяцев. И также, если люди занимаются аирдропами либо другими какими-то проектами и получают какие-то вознаграждения в криптовалюте, для них это станет совершенно неудобным способом для покупки и конвертации. Но какая здесь еще возникает проблема для тех, кто раньше уже активно использовал криптовалюту? Если вы будете использовать свои некастодиальные кошельки, которые раньше создавали, или кошельки, которые вы используете на биржах, которые вам предоставила биржа, и выводите ваши деньги на такую лицензированную площадку, то эта лицензированная площадка, будь то обменник или биржа, лицензированная в России, будет хранить информацию о том, что этот криптокошелек связан с вами. Или если вы выводите деньги на такой некастодиальный кошелек через те же самые AML-системы, которые есть и в России, будет отслеживать и мониторить. То есть в случае, если у вас был донат или получение средств от какой-то токсичной организации, нежелательной в России, то, соответственно, у вас могут возникнуть неприятности.
1: Да, и вот здесь важно это просто даже проговорить. То есть анонимность крипты – это миф. И уже давно, что в целом остаться полностью анонимным, используя криптоплатежи и криптовалюту, уже в современном мире практически невозможно.
3: Скажем так, это технически сложно, и этому нужно учиться. Потому что обычный сценарий использования так или иначе подразумевает, что вы будете контактировать с централизованными площадками для обмена в криптовалюту, вашей фиатной валюты, рубли или долларов, и обратно. Как раз-таки это происходит на всевозможных обменниках и P2P-площадках. А имеет ли к этим площадкам доступ российские спецслужбы? Ну, здесь уже повод для того, чтобы подискутировать. Что касается российских AML-систем, они уже давно работают, они уже давно тестировались. В 2021 году впервые объявили о том, что запускается проект и уже тестируется так называемый прозрачный блокчейн. Это как раз-таки вот это внедрение AML-системы, которая проверяет транзакции. И особенность российских AML-систем в том, что если сравнивать их с популярными иностранными сервисами, там есть список адресов, которые как раз-таки относятся к продаже оружия, наркотиков, обходу санкций, и таким образом пытаются блокировать все нелегальные операции последующие. Российские же AML-системы включают в себя также адреса нежелательных организаций, украинских фондов, экстремистских, ну, организаций, которые считаются в России экстремистскими. Но при этом иные AML-системы такие кошельки у себя в списке не имеют и пропускают на них спокойно входящие и исходящие транзакции. Соответственно, здесь вопрос о том, что, скорее всего, работа по сбору данных у самых активных пользователей криптовалют уже провелась как раз через популярные обменники. И опять же, существует риск того, что была деанонимизация через литые базы P2P-площадок.
1: А вот в этих обстоятельствах тогда, с учетом нового закона и тех рисков, которые распространяются на граждан России в связи с борьбой с предателями и войной, которую Россия ведет, что людям следует пересмотреть в каких-то своих привычках, если раньше они считали криптовалюту полностью анонимной?
3: Но смотрите, здесь есть единственная рекомендация – это научиться пользоваться анонимными криптовалютами, такими как, например, Monero. Monero использует закрытый блокчейн, где невозможно отследить отправителя и получателя по открытой базе. Даже если вы попытаетесь разобраться, а кто вам, собственно, отправил деньги, вы это сделать не сможете, если отправитель вам не сообщит определенные реквизиты, которые вы вобьете в программу. Вообще, одно из самых простых средств, как оставаться анонимным, либо минимизировать свои риски, это на каждую новую операцию, связанную с криптовалютой, создавать новый некастодиальный кошелек. Допустим, вам прислали друзья криптовалюту, вы продали квартиру, как-то хотите вывести деньги, вам нужно родственникам отправить или получить зарплату. Неважно, какую услугу или для какой цели вы собираетесь использовать криптовалюту, лучше каждый раз создавайте новый адрес. Это бесплатно, это в любом приложении занимает всего несколько секунд и не требует никаких персональных данных. Если приложение требует от вас персональные данные, это не кастодиальный кошелек, это какая-то централизованная площадка, которая хранит ваши данные и может ими распоряжаться и, возможно, делиться с теми же российскими правоохранительными органами.
1: А этого мы не хотим. Спасибо вам большое за разъяснение. Алекс Спектор, криптоэксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». В России буквально на глазах возрождается культ Сталина. Растет число новых памятников, Волгоград периодически снова становится Сталинградом, а в школьных учебниках Иосиф Сталин уже не тиран, а полководец-победитель. При этом организации, которые сохраняют память о ГУЛАГе и сталинской диктатуре, объявляют экстремистскими, а мемориалы жертвам репрессий сносят.
4: Я его обожаю. Ну, сильная личность. И очень даже, как сказать, страну поднял с колен, я так считаю.
2: 19 июля в День металлургов череповцы открыли памятник Иосифу Сталину. В Вологодской области он уже четвертый за 2 года. Рядом с вождем металлург, академик Иван Бардин. Такое соседство губернатор Георгий Филимонов объяснил тем, что оба стояли у истоков Череповецкого металлургического комбината. Открытие монумента он назвал восстановлением исторической справедливости. Кстати, в кабинете самого Филимонова висит картина, на которой Сталин жмет ему руку. Но новые памятники Сталину появляются не только в Вологодской области.
5: По проспекту Сталина устанавливается обелиск Иосифу Васильевичу Сталину.
2: Еще 5 лет назад все было иначе. Например, когда в мае 21 года в Дагестане коммунисты поставили бюст Сталину, жители демонтировали его меньше, чем через сутки.
6: Сегодня, установив этот памятник, да, мы сеем раздор между нашими братьями. И мы посему просим прощения, извиняемся за тот казус, который случился, из-за нерасторопности, из-за каких-то проблем с головой руководства нашего города, еще раз опозорили нас на весь мир, сеет раздор между нашими братскими республиками.
2: Но с 22 года тренд разворачивается на 180 градусов. Тогда в России установили 2 памятника Сталину, в 23-м – 3, в 24-м – уже 6, а в 25-м году под 80-летие Победы рекордные 13. Сегодня в России насчитывается более 120 памятников Сталину, причем подавляющее большинство из них были установлены или восстановлены уже в современный период. Редко, но случаются и отказы в установке, как произошло в феврале 25-го года в Калининграде, мэр которого не разрешила КПРФ поставить памятник Иосифу Сталину. Впрочем, появляются не только памятники. 19 ноября 22 года Волгоград впервые за долгое время украсили въездные таблички с надписью «Сталинград». А с 23 года это уже не разовая акция, а закрепленная местным законом традиция. Город официально становится Сталинградом в несколько памятных дат в году. Параллельно меняется образ Сталина для школьников. В 23-м году вышел новый единый учебник истории, где Иосиф Сталин уже не тиран, а талантливый главнокомандующий, обеспечивающий победу в войне. Правда, после критики на Северном Кавказе авторам единого учебника истории России для старших классов пришлось переписать абзац о депортации народов СССР. Из текста убрали перечисления конкретных этносов и обвинения в сотрудничестве с оккупантами, заменив их на тезис об огульном обвинении народов в предательстве. Новый культ Сталина обрастает собственной инфраструктурой. В городе Бор Нижегородской области с 23 года на частные пожертвования строят музейный комплекс «Сталин-центр». Инициатор строительства – глава местного отделения КПРФ Алексей Зоров. Весной 24 года принимал на стройке правнука Сталина, которого назвал юридически подтвержденным наследником. КПРФ уже объявила о планах открыть филиал центра в Барнауле. А те, кто мог бы серьезно противостоять ресталинизации, один за другим исчезают. Мемориал, организацию, которая собирала свидетельства репрессий и поименно восстанавливала имена жертв, по требованию властей ликвидировали в 22 году. А в апреле 26 года Верховный суд и вовсе признал его деятельность экстремистской и полностью запретил все сохранившиеся проекты мемориала. Похожая история с музеем истории ГУЛАГа в Москве. Его закрыли в 24-м под предлогом обеспечения пожарной безопасности. А спустя 2 года на его месте открыли уже другой музей. Не о жертвах репрессий, а о жертвах геноцида советского народа.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией Александра Поливанова, исследовательница мемориала. Александра, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, а можно ли сейчас говорить о какой-то системной Ресталинизации. То есть была десталинизация, да, избавление от культа Сталина. А сейчас как будто бы такая ресталинизация, возврат к этому культу Сталина по всей стране. Или все вот эти истории там, с какими-то памятниками, мемориальными комплексами, переписыванием учебников истории, это какие-то, скорее, единичные случаи, не укладывающиеся в целом в систему и тенденцию.
7: Нет, конечно, в систему и тенденцию это укладывается, но я бы не утверждала, что речь идет буквально о фигуре Сталина. То есть фигура Сталина, мне кажется, здесь такая какая-то в некотором роде заместительная и не всегда универсальная. Иногда речь идет о Дзержинском, иногда о ком-то еще, но вообще... И если говорить о памятниках, поскольку вроде бы поводом для нашего разговора стал памятник, то в России какое-то некоторое наблюдается безумие по установке памятников. Ежедневно в России устанавливаются памятники. Каждый день. Я специально готовясь к передаче, просто посмотрела, сколько было за вчерашний день. За вчерашний день публикаций о том, что 2 новых мемориала возводят в Хабаровске, на мемориале Победы в Улан-Удэ обустраиваются дождевые сады, в Тюмени открыли галерею трудовой доблести на мемориале Тюмень город и так далее, и так далее. Проще всего устанавливать памятники, и в огромном количестве устанавливаются памятники, связанные с войной, со Второй мировой войной. Огромное количество устанавливается памятников героям СВО, людям, погибшим во время войны в Украине. Также устанавливаются памятники Сталину, они устанавливаются регулярно, это вызывает разную реакцию. Устанавливаются памятники Дзержинскому, устанавливаются памятники менее известным злодеям из НКВД периодически. Иногда восстанавливаются памятники и каким-то репрессированным, как правило, это новомученики и это какие-то церковные памятники. В смысле, памятники, установленные так или иначе церковью. Но не только. Какие-то мемориальные доски устанавливаются, бывает, и просто людям, прошедшим через ГУЛАГ, писателям, ученым. С чем связано в целом это вакханалия? Не знаю, ощущение, что это такие, извините за это сравнение, но как бы такое заедание стресса. Как бы вот в любой непонятной ситуации поставить еще больше памятников, просто чтобы как бы что-то делать, чтобы не думать о том, о чем как бы не думать невозможно, не думать о войне. И на эти памятники еще тратится огромное количество денег. Они все действительно стоят, если смотреть их бюджеты, они стоят там по много миллионов рублей, десятки миллионов рублей часто. Если вот конкретно возвращаться про Сталина, ну, ему ставить памятники легко, да, это как бы какой-то символ такой сильной государственной власти, и это чаще какие-то такие инициативы низких уровней, так скажем, власти, но поддержанные региональными, на уровне региональных властей. Без них, конечно, невозможно. И, конечно, невозможно было бы открыть барельеф Сталину на станции Таганская, да, без поддержки московских городских властей.
1: И тем не менее, вот лично у меня сложилось такое впечатление, что вот эта вот фигура Сталина, вот эта некоторая ностальгия по тем-то вот советским временам, нездоровым, когда были репрессии, но параллельно вот эти великие стройки коммунизма и прочее, она как будто будоражится специально в людях, как будто бы им пытаются внушить, что вот тогда-то было прекрасно, и нам надо всем снова как-то сплотиться вокруг вождя для того, чтобы вот как тогда-то сплотились, для того, чтобы, значит, строить эту великую, безусловно, Россию со сталелитейными комбинатами, условно. Это связано с каким-то недостатком идеологии и самоидентификации, или это намеренный такой вот пиар, который как раз-таки подталкивают из Кремля, а не региональные власти решают эти идеи развивать?
7: Я думаю, что это встречные какие-то движения, и что у Кремля нету прямо специальной задачи культивировать культ Сталина. А для них Сталин – это такой же инструмент, как и все остальное, для укрепления и удержания собственной власти. И в той мере, в которой Сталин помогает и поддерживает укрепление действующего путинского режима, Сталин полезен. Как только он перестает, как бы в это, то тут же Сталина сразу нивелирует. И слишком большая роль Сталина тоже никому не нужна, но, безусловно, важна роль Сталина вот в этих нарративах, связанных с войной и со Второй мировой войной и с российской или там советской победой во Второй мировой войне. И это, к сожалению, самая сложная такая ситуация, потому что с ней как бы сложнее и дольше всего предстоит работать. Это такая оккупация памяти о Второй мировой войне, присвоение этой памяти, ее присвоение России и российским режимам, присвоение межэтничной, межнациональной, межгосударственной, международной победы. И для этого фигура Сталина важна. На этом выстраивается оправдание вот этого мифа об каких-то нацистах в Украине, да, с которыми идет кампания денацификации российской армии. И это, к сожалению, все связано, но я бы не преувеличивала. То есть как бы Сталин здесь такой фетиш. Это не буквально Сталин.
1: Тем не менее, вот к разговору о присвоении памяти. Все-таки раньше фигура Иосифа Сталина, ну не знаю, в моем детстве, и не только в детстве, еще некоторое время назад, она представлялась такой довольно зловещей. Это был все-таки в первую очередь тиран и диктатор. А сейчас он вроде как бы уже благодетель. И вместе с тем люди, которые пытались сохранять память о его преступлениях, ну не конкретно даже Сталина, о преступлениях этого режима, люди, которые пытались сохранять память о репрессированных, они сейчас сами подверглись репрессиям. Мемориал объявлен экстремистской организацией, запрещен в России. В некоторых регионах сносят мемориалы, которые установлены в память о жертвах ГУЛАГа и сталинских репрессий. Это-то что происходит? Почему вдруг?
7: Вот вы сказали, что вот вы помните, как Сталин был такой страшно угрожающей фигурой, и так помнит большая часть что людей, может быть, даже разных взглядов, но людей, которые помнят. Либо они помнят перестройку, когда вся информация циркулировала по телевизору, по радио, во всех масс-медиа свободно показывали фильмы, спектакли и так далее. И они этот образ сложился в те годы, 80-е и 90-е. Либо они учились все-таки в то время учились в школе, когда было уже какое-то относительно неплохое образование, и людям рассказывали про фигуру Сталина. А люди, которые учились в школе и в системе высшего образования последние 15 лет, они просто не имеют даже базовых представлений, потому что в системе образования крайне мало, то есть никакого системного, структурного взгляда на то, что такое был сталинский террор и как было устроено советское государство, просто не было. Ну, были, может быть, отдельные там час-другой на разговор там о сталинских репрессиях, но не про структуру советского государства. И также никакой особой информации нету там ни по телевизору не показывают, ни в масс-медиа, ни в рекламе, ни на каких городских площадках, ни особенно этого нету, я не знаю, в ТикТоке, в Инстаграме, нигде этого нет.
1: А что случилось-то? Почему вдруг?
7: Изменилась система образования, и, соответственно, люди этого просто уже теперь ну, не знают дефолтным знанием, как знают те, которые застали...
1: Но она изменилась сама по себе или по чьей-то воле?
7: Нет, конечно, она изменилась по мере выстраивания, так сказать, вертикали власти. А то, что вы сказали про мемориал, я думаю, опасность мемориала была не только в том, что он собирал свидетельства. Если бы мемориал как раз вот тихонько сидел и только собирал свидетельства, складывал бы их в архив, то это, наверное, было бы некоторой другой организацией. А, например, Юрий Дмитриев делал из Сандармоха такое очень международное место памяти. Ежегодно 5 августа туда съезжались люди из самых разных стран, потому что там расстреляно очень много людей самых разных этничностей. И туда приезжали общины из Украины, туда приезжали посольства из Польши, Эстонии, Латвии, Германии, Франции, самых разных стран, потому что там лежали в том числе граждане этих стран. Или,
1: А что в этом плохого-то?
7: А именно, что государству было, как это так, что в Россию приезжают какой-то там посол или общины, приезжают не там 9 мая или на какой-нибудь там, не знаю, праздник торжества российской государственности, а они приезжают 5 августа почему-то в какой-то лес Сандармох и говорят там о преступлении государственной власти.
1: То есть неважно, какая, насколько преступной была та власть, но это же была государственная власть, так выходит.
7: Конечно, конечно, и говорить о международных преступлениях российской власти, советской и российской власти, то же самое с Катынским преступлением, с Катынским расстрелом, вот об этом говорить, пожалуйста, не надо. О том, что да, расстреливали, кажется, своих, там, тихонько собирать данные, там, находить родственников, это не такое токсичное занятие, как устраивать из этого какой-то имиджевые, да, такие вот международные события. Поэтому от мемориала есть угроза неподконтрольного действия, а от государственных, не знаю, краеведческих музеев такой угрозы не исходит, поэтому в них, слава богу, продолжается какая-то работа по сбору документации свидетельств о советском терроре. Продолжаются практики совсем низового мемориактивизма. Это действительно люди, которые совсем самостоятельно, ни с какими институциями не связаны, ни с государственными, ни с общественными, которые сами восстанавливают снесенные памятники и таблички, которые приносят цветы к месту сноса памятников и табличек, например, в Томске или в Новосибирске или в других городах, где это происходит. И еще церковь, которая довольно много в последнее время говорит о новомучениках, и вот мне интересно это явление, как бы есть ли в этом какая-то такая латентная оппозиция такой агрессивной повестки государства, или мне она только кажется?
1: Спасибо большое. Александра Поливанова, исследовательница мемориала, была на связи с программой «Человек имеет право». Была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
9: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
10: Мне слал по ссылке мужик, который до этого поддерживал Pussy Riot, но их выпустили. Он мне написал: ну их выпустили, я решил поддерживать вас. Познакомились с Машей, разговаривали за политику, спорили по большей части. Сотрудники администрации дико боялись. Они просто только видят в камеры видеонаблюдения, что мы день там по 3 часа гуляем вместе, круги по зоне наматываем. Им не объяснишь, что Маша читает Мандельштам, ё-моё? Нет, мы не готовим революцию, мы, блин, правда спорим.
11: Здравствуйте, я Виктор Кульганик, автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Этот подкаст – сайт-проект одноименного документального многосерийного фильма. Сериал «Азбука тюрьмы» вышел в эфир на канале «Настоящее время» летом 2021 года. Герои фильма и, соответственно, подкаста – люди, которым довелось оказаться в заключении. Вот что говорит об этом режиссер документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров.
12: Тут очень важно, что вот сам подход к общению с героями был связан с тем, что нам не нужны были просто какие-то мнения о том, что да, вот тюремная система похожа на ГУЛАГ. Вот это как бы неинтересно. А интересен личный опыт. Вот что было со мной, как я это переживал. И понятно, что сумма этих опытов, она, как мне кажется, дает некую мозаику, которая дает определенное представление о том, что такое этот опыт для современного человека. На самом деле тюрьма, ну, в каком-то смысле, эта проблема не вот то, что современной путинской России, да. Эта проблема стоит всегда и везде, и наш вопрос к тому, как мы к ней относимся, как мы относимся к тем людям, которые находятся по ту сторону.
11: Героиня этого эпизода подкаста – гражданская активистка, глава московского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова Ольга Шалина. Послушайте рассказ Ольги о причинах ее ареста.
10: В 2006 году был процесс по запрету национал-большевистской партии. Было, собственно, заседание на эту тему в Таганском суде, на котором, соответственно, присутствовал как представитель партии Эдуард Ильич Лимонов. На партийцев и на Лимонова лично были регулярные всяческие покушения от прокремлевских молодежных организаций, типа нашистов, там, движение «Местные», «Молодая гвардия». Около суда там была группа провокаторов и группа их охраны, вооруженная просто арматурой, спортивные молодые люди. Они начали кидаться предметами всякими в сторону Эдуарда Вениаминовича. Мы решили дать отпор, отпить нападавших. Успешно очень, они классно бежали, боялись, пятки сверкали. Я лично старалась, чтобы все было аккуратненько, как бы и там не особо никаких травм серьезных никто не получил. Ну и по факту там никто из там, грубо говоря, там группы, там человек в 30 нападавших особо не огреб. Но вот один парнишка с сотрясением мозга в итоге оказался в больнице. Вначале мы по этому делу шли как потерпевшие, потому что эти ребята на нас первые все-таки прыгнули. И мы оценивали их как реальную угрозу, и мы действительно боялись за собственную жизнь, потому что они, ну, спортивные молодые люди, как бы с железными палками, как бы в пакетах. Фиг знает, что ждать, наверное, ничего хорошего. Мы, соответственно, подавали заявление в милицию, как бы о том, что на нас напали. Но спустя месяц это дело перевернулось с ног на голову, и мы стали обвиняемыми по делу о хулиганстве. Мне дали, соответственно, условный срок, я вернулась к партийной деятельности, начала посещать всяческие мероприятия. И на меня целенаправленно сотрудники Центра Э просто задерживали, оформляли административные протоколы, чтобы условный срок превратился в реальный.
11: И довольно скоро сотрудники правоохранительных органов добились своего. Решением суда условный срок Ольги Шалиной был заменен на 3 года лишения свободы.
10: Есть 2 вида подхода, да, к заключенному начальству. То есть либо тебя как-то запугивают сходу, либо тебя задабривают сходу. Вот меня сходу задабривали. У меня было ощущение, что я просто лев в клетке, которого пытаются закормить мясом как бы на полном серьезе, чтобы он никого не жрал. Какая-нибудь там расстегнутая пуговица, например. И вот любую другую зэчку за такой внешний вид, ну, сделают замечание раз, потом возьмут объяснительную, потом могут какой-то выговор объявить. Ну, то есть какие-то санкции будут. Мне вот вообще ничего. Могли там подойти, застегнуть пуговицу, там разве что в нос не поцеловать. И у меня первое время было даже погоняло, короче, мусорская. Потому что начальство прям демонстративно говорило, типа, вот ей можно там больше, чем вам, скажем так. При том, что я, типа, никак там не сотрудничала, ничего такого, то есть не работала на администрацию. Это просто было именно такое показушное задабривание. То есть на любые мои какие-то выходки, например, я там отказывалась идти выполнять там работы по 106-й, но это работа без оплаты труда по благоустройству территории. И они бывают разного характера, то есть ты можешь снег поубирать зимой, да, ну, приятная физическая работа на свежем воздухе. А можешь пойти на помойки и помочь загрузить мусор там в мусорную машину. Грязная работа воняет, как бы, некрасиво. Какие-то работы мне нравились, я ходила, от каких-то я отлынивала, потому что, ну, блин, не хочу вонять. Любая другая бы просто уехала в ШИЗО за отказ выполнять эту норму Уголовно-исполнительного кодекса. А мне просто со мной разговаривали, просили не делать эти отказы столь демонстративными, ведь на меня смотрят другие люди, ведь мне простят, а им нет. Поэтому давай будем вот жалеть окружающих. Очень-очень долгие, такие очень позитивные такие вот воспитательные беседы. Собственно, все действие начальства было направлено на то, чтобы сказать мне, что вот у тебя через там 1,5 года настает условно-досрочное освобождение, и мы с тобой прощаемся. Вот сиди ровно, да сиди, и мы прощаемся. Ты нам здесь не нужна, нам не нужны проблемы. Такая подача.
11: Однако Ольга Шалина не питала никаких иллюзий. Она понимала, что такая ситуация не может длиться долго. И знала почему.
10: Я же не первый нацбол, который сидит в тюрьме. Я же знаю, как сидели мои товарищи. И вот те ребята, которые тоже хорошо сидели, у них тоже такая была фишка в начале. Первое вот время они как бы полсрока сидят, им все прощается. Но потом, когда приходит вот именно время условно-досрочного освобождения, непосредственно там вот перед УДО, им делается нарушение специально, чтобы их не выпустить. Потому что выпускать или не выпускать нацболы из тюрьмы решает не тюремное начальство чаще всего, а решает Москва. А Москве как бы не нужно такое. Прошел год. Я просто почувствовала, что что-то в воздухе такое изменилось. Ты вот ходишь, чувствуешь себя как кот, тебя только сметаной кормит, гладит, тебе так кайфово. А тут что-то типа гладить перестали, ну, нервяк какой-то у начальства идет. И ко мне подходит начальница отряда и говорит такая: «Сейчас твою подругу привезут». Я думаю, ни хрена себе, в панику впадаю, думаю, кто-то из товарищей сел. И она продолжает: «Эту из Пусирает, Алехину». Говорю: «Какую нахер подругу? Че вообще? О чем, блин, речь?» Я говорю: «Вообще нормальные». Ну и все, это, соответственно, в моей голове прокрутила схема, что едет девочка, у которой есть как бы связи с журналистами, у которой есть поддержка от адвокатов, которая, то есть я читала тогда «Новое время» и, ну, New Times, да, и, соответственно, знала о том, как она, девчонки там, что да, Маша, что, та, что Надя ведут, собственно, свою борьбу, что они там, да, жалуются на условия содержания. Плюс мне в письмах про них писали, как бы. Я понимала, что начальство воспримет их именно как угрозу. И получалось, что едет девочка, у которой есть журналисты, правозащитники, и есть я, которая просто все знает о этой нашей колонии, знает все, собственно, нарушения, которые есть в колонии, но просто у меня нету ресурса донести, как бы, эти нарушения. Но, по сути, мне только дай волю, я варежку-то открою, потому что за год пребывания накопилось, ну, много жалоб от девчонок. То есть я видела, как другие сидят. Это ко мне особенное отношение. А к другим

0: не наматываем, там что-то происходит. И мне объяснишь, что Маша читает Мандельштама, ё-моё. Нет, мы не готовим революцию, мы, блин, правда спорим. Я там, не знаю, рассказываю о том, что Сталин делал революцию, потому что он учился в семинарии, и у него есть там какие-то, опять же, там тоже православные загоны в голове, как бы, что он не просто там кровавый тиран. Маша мне говорит, нет, вот он тут столько человек там посадил, расстрелял, в том числе твоего любимого поэта Гумилева. Тру-ту-туф. Вот. Мусорам этого не объяснишь? Они просто считают, два политических активиста стоят рядышком, значит, они что-то задумали. Все трындец.
1: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. А мы продолжаем слушать рассказ Ольги Шалиной о том, как ее этапировали из Нижегородской женской колонии в Кемеровскую.
0: Меня собрали экстренно, мне не дали ни с кем попрощаться, никого предупредить, обнять, там ничего такого. Родственникам своим не могла сказать. Просто срочно там вещи в зубы и на выход. У меня такой вот был от этого стресс. Опять же, разрыв с друзьями, с той же Машей. Самая тяжелая часть этапа – это когда ты едешь в поезде, Столыпинский вагон. Для справки, Столыпинский вагон неправильно считать негативным вообще явлением, потому что до того, как появились Столыпинские вагоны, люди ходили пешком. И в процессе просто помирали. И зимой ходили, отмораживались, обмораживались. А тут их стали на электричках возить. В этом-то смысле все хорошо. Тяжело физически. Тот момент, что люди заперты вот в этих маленьких клетушечках. Купейный вагон. Только отсекателем является не стенка с дверью, а такая решетка сетка-рабица. И дверь тоже сетка-рабица. То есть такие обезьянки в клетке едут. Тане даются сухпайки. И начальство разносит кипяток 3 раза в день. Опять же, выводит в туалет тоже 3 раза в день. Это в идеале. Тот ходит в туалет, хочет почаще сходить, чем 3 раза в день. Но всем приходится терпеть. Если нет возможности терпеть, вопросы решают по-разному. Кто-то там писает в эти там лоточки, которые от сухпайка стаканчики. У нас был случай на перегоне между Екатеринбургом и Марьинском. Девчонка-цыганушка такая супер-боевая была, очень просилась в туалет, ее не выводили, потому что они имеют право открывать дверь клетки, только если они в численном преимуществе. То есть они подходят втроем к клетке, отрывают клетку и выводят тебя. Ментовские правила понятны, но писать-то хочется. Цыганушка обозлилась, пописала в стаканчик. Ну и в следующий раз через эту решетку плеснула в этого мента. А она девка вот ростом там, я не знаю, просто метр там, не знаю, не больше. Ты ее даже не ударишь, потому что она слишком маленькая, это унизительно как бы. То есть мент просто матерился и убежал, как бы, все. Всех вывели в туалет, все пописали успешно.
1: Жизнь, быт и условия содержания Ольги Шалиной в Кемерово отличались от колонии в Нижнем Новгороде.
0: Я в Нижнем Новгороде занималась тем, что я шила, потом я непродолжительное время была механиком по обслуживанию швейных машинок, ну, ходить чинить швейные машинки, чтобы они там шили нормально. А в Кемерово меня определили, короче, для швейки я оказалась слишком умная, меня начальник промзоны испугался сразу же, я сразу начала про свои права рассказывать, он сказал, ему умные не нужны, я иду нафиг. Меня определили в дворники, у нас вот 10 человек там было. И мы жили таким вот этим коллективом, собственно, дворницким. У нас там было специальное служебное помещение, где хранился наш инструмент, форма, и где мы, собственно, тусовались тогда, когда не надо ничего делать. Когда я была дворником, вообще было смешно. Мне приходили посылки от одного товарища моего. Короче, он раз в месяц присылал мне такую маленькую почтовую коробочку, всю уложенную шоколадками Альпенгольд. 20-30 шоколадок. Понятно, что я не сожру как бы 20 шоколадок. И я тут же, когда получала эту посылку, своим дворникам, короче, раздавала всем девкам шоколадки, потому что у них столько нету. А у меня прям было реально дофига этих всяких сладостей, потому что у меня куча товарищей. Меня, там, не знаю, мой тренер по боксу мне слал посылки. Мне слал посылки мужик, который до этого поддерживал Pussy Riot, но их выпустили. Он мне написал, ну их выпустили, я решил поддерживать вас. И начал мне слать посылки. Короче, у меня вообще ни в чем нужды не было. Вот я раздавала эти шоколадки. Меня вызывали на беседу и спрашивали, что за взятки я даю за шоколадками. Вообще, в правилах внутреннего распорядка есть норма о том, что запрещается отчуждать находящиеся в индивидуальном пользовании продукты питания, вещи и так далее в пользу другого осужденного. И также запрещается принимать их в дар. Но это нужно, как я понимаю, для того, чтобы не было как бы какого-то шантажа и вымогательства. Но, по сути, ты не можешь просто делиться. Слава богу, ни в Нижнем Новгороде, ни в Кемерово никто за этими нормами прям особо не следил. Там только вначале тебя подкалывали, типа, вот когда мне пришла эта дачка, и я уже знаю, что делиться нельзя. И они мне такие, что, все под одеялом съешь? Ну, я поняла, что, типа, все нормально, можно делиться, как бы, ничего такого. Я говорю, мне религия запрещает есть под одеялом, мне насрать на ваши нормы, как бы, я точно буду делиться. Но, например, у меня товарищ Гриша Тишин, сидел в волгоградской колонии, и ему за то, что он угостил другого, ну, то есть, когда на него начался прессинг, и он другому заключенному дал сигареты, вот его за то, что он дал сигареты,

0: Жили в ШИЗО, потому что запрещается отчуждать предметы в чужое пользование. Маша Алехина освободилась, и девчонкам, которые остались сидеть в Нижнем Новгороде, делала передачу. 5 девчонок сидит близких, да? И она одной сделала, чтобы она со всеми остальными поделилась. Логично? Логично. Удобно? Удобно. Вот ту девчонку за то, что она поделилась, соответственно, сделали ей выговор. А у тех, кому она отдала эти продукты, отняли эти продукты и сожгли их нафиг.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Вы понимаете, была держава мира. Но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
4: Будущее России лучше, чем в Америке.
5: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
6: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
7: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Доктор социологических наук Елена Амельченко в своей работе «До и после тюрьмы. Женские истории» пишет: «Развитие современной пенитенциарной системы связано с трансформацией представлений о формах социального пространства и времени». О подобной трансформации говорит и Ольга Шалина.
0: Ну, ты вот привыкаешь к тому, что мир как бы он двойной, да? Есть мальчики, есть девочки. А потом ты вдруг окажешься в ситуации, где нету мальчиков. А в голове твоей ты все равно делишь как бы людей на два типа. И ты ищешь, где этот второй тип вообще взять. Я вот заехала, увидела девчонок там таких брутально выглядящих, мускулистых, с короткими стрижками, с жесткими какими-то чертами лица. И я как бы такая, что как бы? То есть я там на одну девку вообще подумала, что это парень, и мне пришлось включить мозги, чтобы понять, что здесь не может быть парнем, потому что нет, здесь вот парни, это люди в форме только ходят, охранники, и то их тут немного, большинство женщины. Охрана тоже большинство женщины. Но есть как бы девчонки, женщины, как бы, которые играют роль. Они даже на воле, они так себя не ведут. Но здесь вот они прям абсолютно полностью в эту роль вживаются, ведут себя как пацаны, там ходят в развалочку, руки в боки, выполняют какие-то там чаще там какие-то более такие силовые работы, ну, типа те же самые, например, там механики швейных машинок или строители, электрики. Очень тяжело там не делить мир на две части. Это все одна часть. Как я не боролась, все равно я забила болт как бы через полгода. И типа девки с короткой стрижкой давала нести тяжелую сумку, а девки с юбкой отнимала сумку. Опять же, это не только в моей голове такое. То есть, например, в головах у начальников, ну, начальниц отряда, это же женщины все, начальницы отряда в женской колонии. У них то же самое происходит. Вот у меня была фишка, что я вот играю из себя такого бравого пацана-дурачка. Ванька такой, типа, пришел, такой, эй-эй, перед начальницей своего отряда. Выпендриваюсь, и она ко мне начинает лучше относиться, потому что она меня должна отругать. А я, оказывается, похожа на ее младшего брата. И все. И у нее переносятся ее вот эти родственные какие-то чувства, как бы добрые, на меня. И мне все девчонки говорят, что такое, она злая, как собака. А с тобой она просто плывет. А потом она моей маме вот сказала, там случайно они пересеклись, когда мама на свидание приезжала, что оказывается я такая классная, потому что я ее брата напоминаю, как бы, который такой классный, задорный пацан. Ну и ты просто в наглую берешь, да, на таких вещах играешь. Но когда я заехала в Кемерово, на меня походу галочка стояла, мне прям сразу сказали, даже не пытайся в это играть, у нас прям жесткое табу, короче, прям забей болт, как бы, не прокатит все твои улыбочки, ужимочки. Ну блин, это же женщины, ты им комплимент сделал, они тебе улыбнулись, все простили, ты заходишь. Ты не заходишь там, тебе должны выговор дать, ну, отчитать тебе на что-то. А ты заходишь и говоришь, ой, у вас прическа новая там. И нет никакого выговора, и пошел дальше. Или другой вариант, например, все привыкают к такому образу. Я и там другая девчонка там со стройки была такая, она прям пацанистая, спортивная, то есть я-то хотя бы пышка, а она прям такая вот дрыщ прям просушенная вся. И вот у нас была фича по воскресеньям, когда выходной день, одевать юбочки. Ну, короче, ты просто стираешь свою форму, форму дается брюки и юбка. Если ты брюки постирал, брюков нету, значит, надо ходить в юбке, как бы. Плюс по лету в юбке гораздо приятнее ходить. Я до, как бы, зоны юбку не одевала лет, наверное, 15. То есть, когда моя мама узнала, что я буду ходить в юбке, она сказала, бедная девочка. То есть для меня это было вообще не мое. А здесь как бы выбора особо нету, я дело. Плюс мне ее перешили специально под меня. И это тоже была фишка. Все привыкают к тебе как к пацану, а тут у тебя пацан в юбке. И у них еще одно перекрытие происходит. Это как называется когнитивный диссонанс. Когда ты играешь на привыкание и вызываешь шоковое состояние у человека. От меня в юбке начальство расплывалось еще больше. Они и так таяли, а так они просто вот вообще просто ложились в штабеля.
1: Отдельного внимания заслуживает рассказ Ольги про романтические отношения между заключенными.
0: В зоне за отношения между осужденными, неважно, женщинами, мужчинами, это запрещенная тема. Короче, мужеложство и лесбиянство – это злостное нарушение режима, и ты за это уезжаешь сидеть в ШИЗО сразу же. Такие правила. Вот они написаны в Уголовно-исполнительном кодексе. Вот открываешь УИК, там написано. Поцеловался с тёлкой, сел как бы на 15 суток. Поцеловался с мужиком, тоже сел на 15 суток. Если вы в колонии поселения, и между вами возникли отношения между мужчиной и женщиной, вы уехали по разные зоны сидеть. Это тоже нарушение. Тут дело как бы не в пидорстве, а просто, что не должно быть отношений. На лиц, которые как бы могут совершать подобные нарушения, устанавливается профучет. Это то, что к тебе особое отношение от начальства, то есть за тобой повышенное внимание. Ночью будешь спать под лампочкой, чтобы было видно, что под твоим одеялом кроме тебя никого нет. Под лампочкой – это просто ближе к выходу из помещения, где все спят. Горит лампочка, ночной светильник, и туда кладут суицидников, склонных к побегу. Ну, короче, всех, у кого профучет. Ну, короче, у меня там были отношения с девчонкой в своем отряде. Мы вообще считались самой красивой парой колонии. Ну, и тут на меня решили, видимо, принаехать. Как бы начальница отряда меня вызывает и начинает меня отчитывать. Она меня вызывает и говорит, ну вот мы тебе хотим нарисовать профучет. А я уже знала, как бы, какая будет беседа, я уже отрепетировала ответ. Ну вот вы там вот обнимались и вас вот видели, как бы. Я так, я что, виновата, что ли, что я такой человек? Я вообще требую, чтобы меня, знаете, я считаю, ко мне надо приставить охрану. Ну если на меня западают, что, виноват, что ли? Или что, по-вашему, когда я, значит, в клубе играю роль, там, я на тот момент на новогодней сказке играл роль щелкунчика, то есть если я вас в театральной постановке изображаю мужского рода персонаж, это типа я молодец, вы мне за это благодарность дали. Когда я там вам там починила сломанный стул в отряде, вы мне тоже благодарность дали. Или когда я вам, значит, добровольно пошла, там, снег перекидала несколько тонн, как бы, то, что, типа, не каждая девка сделает. Вы мне тоже благодарность дали. И, типа, это нормально, да? Но я же мужские функции выполняю. Это же не окей, как бы, тонну снега перелопатить или, там, фуру какие-нибудь капусты разгрузить. А когда, значит, там, за ручки подержался, все нарушение. Ну, короче, я ей доказала, что это все из роли. И она так, ну, ладно, иди отсюда, все. Никакого профучета мне не дали, и наоборот отправили. А, я напомнила о том, что мне вообще подходит, что мне нужно отправлять на повышение. Ну, короче, на облегченные условия отбывания наказания. УДО в опасности, вообще мне пора на облегченку, туда-сюда. И она такая, ну, да, действительно, и отправила меня просто на облегченку. Но это было большой ошибкой, потому что на облегченку, то есть у меня-то отношения с девчонкой в своем отряде, а на облегченку ты переходишь в другой отряд, и все, крест на ваших отношениях. Вы встречаться-то не можете, так вы в одном помещении живете, а так только на улице ходить на героическом расстоянии друг от дружки, типа просто гуляете. Короче, она подавала на УДО на тот момент, и ей нужно было иметь безупречную репутацию. Поэтому, с моей стороны, это было сознательное решение держаться подальше, чтобы не портить человеку репутацию, потому что это все серьезно. Ну, ты выбираешь между свободой, как бы, и вот сейчас каким-то сиюминутным увлечением, которое вот здесь, как бы, в колонии есть, а там на воле его не будет. Ну, вы же расстанетесь. Я же хочу, чтобы она ушла. Понимаешь, что там какие-то там душевные терзания, чувства, там, слезы, это, конечно, все было. Прощания такие, что там, я не знаю. Это мой выбор. То есть, когда ей суд удовлетворил ее ходатайство о досрочном освобождении, я плакала, но ко мне подходили и поздравляли все. И говорили, что, блин, мы тебя поздравляем с тем, что она уйдет на волю. И ты такой, типа, да-да.
1: Ольга Шалина вспоминает свой тюремный опыт и приходит к выводу, что между заключенными и теми, кто их охраняет, есть очень много общего.
0: Вот эти начальники, наши охранники, они, по сути, точно так же отбывают наказание, потому что они большую часть своего времени, своей жизни также проводят здесь, в этой колонии. Также у них есть правила, они должны носить форму, они должны быть также застегнуты на все пуговицы, там, они должны там, снимать при своем начальстве свой головной убор. На них также висит бейджик с их именем и должностью. И они вот в этом смысле они мало чем от них отличаются. Вот. Поэтому я сказала, что лучше пускай будут начальники, чем роботы, потому что начальник все-таки человек. Да, среди них есть там люди, которые там делают подлые вещи, есть, которые воруют. На мужских колониях дополнение к коррупции там, и воровству добавляется. Просто пыточные всякие мероприятия, просто озлобленность и избиение осужденных. Женщин, слава богу, я с этим не сталкивалась, но Большинство из них это просто люди. С ними можно там и за жизнь потереть, и чаю. Ну, это запрещено просто, понимаете? Неслужебные отношения называются. То есть ты не можешь с начальником выпить кофе. Но мы со своим там начальником пили кофе. Также там пили кофе там на фабрике, где мы шли. Хотя там запрещено пить кофе. Но это просто человеческое. Или там сигаретами обмениваться. Типа он заходит, девки у меня нет, можно у вас стрельнуть. Простое такие вещи. То есть мы разыгрывали, вот когда я работал в банно-прачечном комбинате, я брала у охранника форму. Ну, то есть он мне давал свою куртку и шапку. Это баня. Девки моются. Но они моются типа в моечном зале, а мы в раздевалке находимся. Ну, там никого нет, все нормально. И мы подходим к двери моечного зала. Я, соответственно, в кителе. Там пар, там не видно. Заглядываю туда. А начальник, ну, мужчина, своим басом сзади меня: «Кто это у меня здесь?» И там визги, писки. Ну, просто вот такие человеческие вещи, какие-то розыгрыши. Да хренища, мы там шизили по-всякому, вот это в Кемерово было. Я под конец, когда освобождалась, по-моему, это было утро освобождения именно. Вот я в бане, короче, у нас там кабинет такой специальный, кабинет начальства. Причем он такой в стиле ампир, короче. То есть такие столы с резными ножками, как бы кресло, как бы столик красивый. Короче, мы притащили туда ванную. В ванную мы натаскали воды ведрами, нахерачили до шампуня, чтобы была пена. И я прям как, ну, без одежды-то нельзя, ну, и неприлично, и не положено. Короче, как есть в форме, плюхнулась в эту ванную. Ну и заходит шеф. И я так в ванне так. Че спинку не потрешь перед уходом? Все, блин, он просто ха-ха, как бы. Просто ржет, как бы, говорит, таких дураков у меня вообще никогда больше не будет. Вы такие классные, блин. Все, типа, Оля, блин. Короче, прощались, плакал, как бы, обнимались. И вот вроде зона, вот вроде мусор, как бы, да, я говорю, мусора начальства, как бы, нет. Он не мусор, он человек, который вот помогал тем, что вот ты вот сидишь и тоже себя чувствуешь человеком за счет такого человека, что вы там за жизнь трете и прочее. То есть я считаю, что вот такой вот именно тотальный стокгольмский синдром, как бы, это вот то, что меняет тебя, как бы, в лучшую сторону, когда ты понимаешь других и не делаешь так, чтобы им было плохо, как бы, вот это то, что нужно.
1: В завершении этого эпизода подкаста мне хочется дать послушать вам еще один рассказ Ольги Шалиной. На мой взгляд, это очень важная история о том, насколько тесно в тюрьме переплетаются судьбы людей, которые находятся по разные стороны закона.
0: С начальником самой зоны, Инвир Фархатович, спорили, короче, я же сидел, это был Майдан, все эти события, там, соответственно, с закидыванием Беркута коктейлями Молотова, и это вот момент, мы смотрим новости, и вот происходит вот этот вот вечер, когда коктейли полетели, и горящие беркутовцы бегают между зэчками и мусорами, прям такая черта такая прошла, потому что и мы же смотрим новости, и они же смотрят новости, и мы себя воспринимаем как протестующие, а они себя как Беркут. Ну, это просто психологически, кем ты себя ассоциируешь. На следующий день я вот выхожу, и я политическая единственная в колонии, и ко мне вопросы. Че, и меня сожжешь, когда время придет? Сожжешь, да? Кинешь этот коктейль, и ты хуй знает, что ему ответить. Но он человек в форме, который твой враг, который из-за этого ебаного Путина. Мы с начальником прям просто, то есть я там, ну, типа, я дворник, на тот момент было, кидаю снег, уйти никуда не могу с этой точки. Он подходит, начинает на меня орать: уебите в свою Америку, что вы добились, посмотри, что там происходит. Я говорю, это моя сторона, тебе надо, ты уебывай. Ну, чтобы вообще начальнику колонии сказать: уебывай, иди на хуй сам. Вообще-то любой зэк за это уедет сидеть далеко надолго и здоровья лишится. Но это вот просто между нами разговор. Просто человека, который за власть, и человек, который против власти. Просто спор. Потом мне книгу передавали. «Киев капут» называется. Это статьи Лимонова, собственно, вот как раз по тем событиям на Майдане. Он эту книгу мне не отдал. Взял ее себе, читал ее. И мы созванивались каждое утро, чтобы доложить, что нарушений не происходит, все в порядке, баня работает в штатном режиме. Ну, короче, что все работает. И, соответственно, он не принимал информацию, как работает баня. Он мне говорил: так, а я вот тут сейчас прочитал, и вот здесь мне нравится, а вот здесь я не согласен. Короче, мы обсуждали книгу. Когда прощались, он, соответственно: ну что, типа, кто, если не Путин? Я так: ну, я могу отвечать только за себя. Он: ну, тогда, если все получится, про меня не забудь. Ну, в общем, человеческая рулит. Друг, товарищ и брат, а не волк. Это важно сохранять.
1: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
8: Настоящее время на Радио Свобода.
9: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
10: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
8: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
11: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
12: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
13: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
14: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
15: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
16: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
17: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
18: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
18: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
19: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – педагог, писатель и театральный режиссер Дима Зице. Мы продолжаем обсуждать тему войны и воспитания детей в российской школе. Можно ли вырастить свободного человека там, где взрослые сами живут в атмосфере страха?
1: А мне, вы знаете, в этом смысле мне повезло. Мне очень повезло с учителями. Очень-очень. Мне вообще повезло со взрослыми, которые меня окружали. И вообще, я постучу, извините. По жизни мне очень везет на людей классных и так далее. Мои учителя верили, но когда я учился, например, в 10 классе, наш потрясающий учитель истории закрывал дверь, простите, и рассказывал о сталинских репрессиях, и рассказывал всю правду. Так что они верили, да, и выполняли свой долг. Времена были другие, просто они были не такие, как сейчас. Сейчас учитель бы не договорил, на него бы кто-то стукнул. Тогда даже вопроса такого не было.
2: Вы знаете, если говорить лично обо мне, то меня спасло то, что появилась альтернатива, скажем, образно, Beatles и Rolling Stones. Когда я слушал эту музыку, я понимал, что вся эта комсомольская дрянь, она не стоит выведенного яйца.
1: Да.
2: А что у вас разрушило вот эти вот комсомольские нарративы? Что? Вы читали книги, я не знаю, может быть, фарцевали пластинками, что по тем временам было нормально?
1: Ну, абсолютно. Я же сказал, это шикарный вопрос, потому что приятно об этом поговорить. Во-первых, меня исключили из комсомола в свое время за правый уклон. Это отдельная история. Настолько я, так сказать, фурцевал пластинками. Слушайте, сначала, когда я был в 6 классе, мне посчастливилось прийти в такую организацию, которая называлась «Делегатское собрание ТЮЗа» Ленинградского тогда. Театр Зиновия Яковлевича Карагодского. И там я встретил детей, и взрослых, кстати, которые были похожи на меня вот этим вот. Желанием говорить, рефлексировать, понимать, как устроен мир и так далее. Дальше был Ленинградский рок-клуб, и, ну, Борис Борисович Гребенщиков, в частности, конец 70-х, начало 80-х и так далее. Дальше мне безумно везло на первую мою педагогическую деятельность, потому что возник лагерь «Город мастеров» в 82-м году, и, в котором мы строили, ну, так сказать, детские отряды, скажу для простоты, не по возрасту, а по интересу, то есть театральные, музыкальные и так далее, и так далее. Когда мы поднимали флажок петушка, сидящего на горне, за это нас и исключили из комсомола, кстати, на самом-то деле. Ну, повезло, ну, что я могу сделать? Ну,
2: то есть
1: повезло.
2: Какая-то была своя субкультура, да?
1: Ну, субкультура и взрослые были классные. Ну, у меня, еще раз, это везение, в этом смысле я не могу сказать, что вот я молодец, ну, вот повезло.
2: Ну, смотрите, у сегодняшнего поколения там Beatles и Rolling Stones на них никак не повлияет, все это доступно, все это не под запретом, но есть и пространство интернета, да, худо-бедно, все равно есть VPN, интернет и вот эта альтернативная информация, она может победить в борьбе с этой кремлевской пропагандой или нет?
1: Нет, на мой взгляд, потому что альтернативная информация сама не приходит к нам в телефон. Есть такая проблема. Для того, чтобы возникла альтернативная информация, я должен обладать минимумом хотя бы критического мышления и сказать, что вот эта дрянь, которую нацистская сволочь Соловьев несет по телевизору или даже в интернете, что-то очень звучит непонятно. Надо бы проверить, что это такое. А вот этому качеству нас должны научить в детстве, и мы должны научиться. Когда я говорю, даже то, что говорят мои любимые мама и папа, да, который я принимаю до 7 лет, как вообще, так сказать, слово «Господне». Надо бы иногда проверять. Вот надо бы иногда проверять. Это навык, которому учатся. Само по себе существование в интернете разной информации, к сожалению, нет.
2: А вот то, что сегодня постоянно отключает интернет, мобильную связь, не это ли толчок к любознательности? Ну вот вам все запрещают и объясняют это тем, что это в целях безопасности и так далее. Но школьники, нынешнее поколение гораздо находчивее, проворнее нас в интернете. Они как бы...
1: Это так. Они нет, быстрее обойти собрали. Они обойдут. Да. Обойти они обойдут. Но тут нет никакой гарантии, что они в этот момент будут искать то, что мы с вами хотели бы, чтобы они искали. То есть, понятное дело, что это вызывает раздражение, это вызывает сопротивление потенциальное, это вызывает вот это ощущение опять, что взрослые гаденыши против нас. Но от этого прийти к тому, что они посмотрят вашу программу, к сожалению, ну, невозможно сделать этот вывод. Увы, я бы хотел.
2: Мы с вами немножко затронули тему Андрея Звягинцева, но у этой истории есть еще и та часть, касаемо того, его выступления публичного Андрея Звягинцева после вручения ему гран-при. И он, значит, попросил президента России остановить войну. Угу. Мир раскололся на две части. Одни говорят, что это лишь прибавляет очки Путину, значит, увеличивает его самоосознание и так далее. А другие говорят, все-таки он выбрал нужные слова и их произнес с этой большой трибуны, и это сделал он правильно. Я уже не говорю о реакции украинцев, у которых была вообще жесткая, то, что он там поставил на одну полку и украинцев, я как жертвы украинцы и жертвы россияне. Да? Украинцы, естественно, не воспринимают точку зрения. Вот что вы могли бы сказать, насколько Андрей Звягинцев был прав или не прав в этой ситуации?
1: Значит, смотрите, Андрей Звягинцев имеет право, как и любой человек, делать
2: то, можно я такую вещь скажу? Я зачитаю это отдельно, эти строки, чтобы зритель понимал, чтобы
1: было понятно, о чем речь.
2: А теперь ваш ответ, пожалуйста.
1: Да, Андрей Звягинцев, безусловно, как любой человек, имеет право делать то, что он считает нужным. И я не кто-то, кто кого-то будет осуждать. В принципе, сказать, вот я, если бы я хотел на эту тему что-то сказать, вне зависимости от вашего вопроса, я бы написал это так же, как все остальные. Нет, я не стал это делать совершенно осознанно. Мне кажется, я понимаю, что хотел Андрей Звягинцев сказать. Мне кажется, я понимаю. С другой стороны, мне очень помешала формулировка, лично помешала формулировка, действительно, постановки, во всем случае, это из этого следовало, постановки на одну доску, так сказать, жертвы и насильника. Это правда. Мне помешало словосочетание «господин президент». Мне помешало. Но еще раз, я прошу не считать это оценкой. Это мои личные ощущения, которые были этим вызваны. При этом я далек категорически от позиции, в которой очень многие люди, среди них мои добрые знакомые есть, которые говорят, он имел право, он не имел права. Ребят, мы не знаем, как и в какой ситуации каждый из нас проявится и что он скажет. Мы не знаем. 99% тех людей, которые осуждают или поддерживают кого-то, не совершили личного жизненного поступка ни одного. И меня это бесит, я вам должен сказать. Да, это не ситуация «встань на его место». Никто не встанет на его место среди моих знакомых, ну, не знаю, да, среди большинства. Нет тех, кого ожидает пальмовая ветвь или гран-при. Но многие из этих людей, они, в общем, даже не были поставлены перед таким жестким выбором. Ничего страшного, и слава богу. Да, я все эти, между прочим, годы, я говорю, что я бы предпочел, чтобы нас не проверяли. Я бы предпочел не знать, как бы я выбрал, какое поведение я бы выбрал в той или иной ситуации. Окей, я оказался в ситуации, когда я проявился, и все проявились. Но вообще-то это очень-очень трудный выбор. Поэтому нет, отказываюсь оценивать Звягинцева. Личные чувства, но вот я их произнес.
2: Вы много говорили о том, вот стоит ли детям рассказывать про войну и как об этом рассказывать. Давайте вот конкретный вопрос. Вот как ребенку рассказать о том, что произошло в Буче?
1: Мне кажется, что правду рассказать. Мне кажется, рассказать о том, что жили люди, другие люди решили, что у них есть право прийти и отнять у этих людей жизнь и тот образ жизни, которым они жили. И они делали это крайне жестоко. Это зависит от характера человека, это зависит от возраста человека, это зависит много-много-много от чего. Там, с детьми, например, до 6-7 лет впрямую я вообще не рекомендую разговаривать. Я рекомендую разговаривать при них, выбирая слова, чтобы у них была возможность задать вопрос. Да, ведь разговаривать с ребенком – это же и так, правда? Мы иногда разговариваем с любимыми, в проброс что-то такое произносим, что-то читаем и говорим. Это вот так. Разговор – это не хватать человека за пуговицу и говорить, сейчас я расскажу тебе о преступлениях российской армии в Буче. Это не так.
2: А как вот избежать того, чтобы вот эта вина, да, которая, трагедия произошла в Буче, она не перенеслась на весь российский народ? Вот надо ли тут быть очень аккуратным, чтобы не ставить на одну полку российское население и российскую армию? Важно ли это проговорить?
1: С ребенком или вообще друг с другом?
2: С ребенком, ну да, речь идет о школьниках.
1: Мне кажется, школьники справятся с тем...
2: Сами?
1: Нет. Они справятся с самоопределением, если мы зададим верные рамки. Если у нас будет легитимация обо всем говорить. Знаете, что я вам скажу? Потрясающим образом, вот большинство людей, с которыми я взаимодействую, которые находятся сейчас внутри РФ, которые там звонят в программу, пишут письма и так далее, люди рефлексирующие, люди, которым больно, они начинают с того, что они виноваты. Это удивительно.
2: То есть чувство вины.
3: есть. То есть чувство вины есть. У человека, я, естественно, не могу называть имена, но мне пишут самые неожиданные, самые неизвестные, непубличные, простые люди. Их очень-очень много ежедневно.
2: То есть это не штучные люди?
3: Нет, это не штучные, это не масса, к сожалению. Но мне кажется, что люди, которые, у которых болит в этой ситуации, в дикой, в жуткой, склонны задавать себе вопрос, я склонен, не знаю, возможно, и вы, что я сделал не так? Блин, извините за выражение. Что я сделал не так? Где я оступился? Где я сделал мало? Где я поленился и не объяснил кому-то что-то? Окей, дальше начинается это метание интеллигентское между виной и ответственностью. Я ухожу с этой темы. Мне не кажется, что кто-то из нас, кто угодно находится в позиции, который может говорить, для меня нет, во всяком случае, этот виноват, этот не виноват. Ничего, мы как-нибудь, знаете что, украинцы пусть решают, для них точно абсолютно все виноваты русскоязычные.
2: Вы много раз и во время войны бывали в Украине. Скажите, вот как меняются дети во время такой большой войны, когда им приходится постоянно прятаться в бомбоубежищах, в укрытиях, вот как меняется их психика и восприятие этого мира?
3: Слушайте, 100% украинских детей находятся в травме в медицинском смысле этого слова. Я абсолютно в этом уверен. Вне зависимости от того, остались они в Украине или выехали. Почему? Потому что у 100%, не у 99%, было в одну секунду отнято детство. Отнято то, что у них было. Для кого-то это связано с тяжелейшими трагедиями, смерти близких, разрушения домов. Это, слушайте, в конце февраля, я не могу забыть это письмо, оно в книжке у меня есть. Да, когда мама советуется, как говорить, с ребенком, у которого любимую кошку разорвало на глазах, понимаете? Это 100% травма. Значит, соответственно, главное, что про этих детей сейчас видно, и главное, чем они инстинктивно заняты, в хорошем варианте при помощи взрослых, это как выжить цельным. Как вот по осколкам то, что эти, гады, я не знаю, я самое мягкое слово говорю. Да, у них отняли и вот разрушили, как это собрать обратно. И бывают самые-самые разные ситуации. Знаете, из Украины, когда я разговариваю с людьми, все равно же мы остаемся родителями, и у нас есть привычки. И мама говорит какая-нибудь, слушай, он совершенно не ходит в школу, и что же мне делать? И он не учится. Я говорю, а что он делает у тебя? Он говорит, с утра до вечера готов, стучать по мячу и играть в футбол. И мы договоримся с ним, что отлично, это его способ выжить сейчас. Да, потом через год, через два мы наверстаем, и математику наверстаем, и, не знаю, украинский язык наверстаем, и все остальное. Да, они заняты выживанием, это важно. И очень важно это понимать, кстати.
2: Это останется на всю жизнь, да. Вот эта травма, полученная,
3: да,
2: в детстве?
3: Да.
2: Вы, ваша родня, ваши родители, они с Украины. Естественно, вы хорошо знаете и Одессу, и другие города. Почему они другие? Почему у них есть вот это чувство сопротивления или ген сопротивления, а вот у россиян этого нету? А может быть, я ошибаюсь, может быть, у россиян есть просто сейчас не то время. Вот чем отличаются украинцы, скажем, смело, с геном сопротивления от россиян?
3: Нет, вы знаете, что я с вами не соглашусь, я думаю, что нет никакого гена. Очень хочется сказать, я понимаю украинцев, которым это хочется сказать, я понимаю, да, мы генетически другие. Слушайте, мы не другие, потому что если я буду... Украинцев я понимаю, чем вызвано это желание и эти слова. Но если начну говорить, что я другой, мы сейчас начнем с вами спорить, кто лучше, евреи, русские, цыгане и так далее, мы, невозможно.
2: Нет, хорошо, почему у них история? Чувство протеста у них выше, чем у россиян.
3: Очевидно, ответ очевиден. История другая. История другая. Поколенчески народные привычки, вот не люблю слово «народ», но «народные», они совершенно другие. Они другие по проявлению, они другие из-за их связей, например, с Польшей и со шляхтой было, и хорошее, и плохое, да, но тем не менее. У них огромный опыт восстаний, исторически огромный опыт. Это же не случайно все, это же одно переходит в другое. Нам кажется, что вот, я не знаю, там, Горбачев там дал свободу, и вот мы все освободились. Куда освободились? У нас бабушки, дедушки остались те же самые наши любимые, родители остались те же самые. Мы передаем эти модели друг другу все время. Наши любимые родители, вольно или невольно, передавали нам модели поколений, да, которые у них были. И в Украине, и в любой другой стране происходит то же самое. Передаются модели, только у них модели другие. Вот и все. Ну и не говоря уже о том, что история последних 30 лет у них другая, конечно, совсем.
0: Продолжаем беседу с педагогом Димой Зицером.
2: Смотрите, мы постоянно читаем о разных коррупционных скандалах в Украине. Вот если говорить о коррупции в Украине, о коррупции в России, тут есть какой-то общий знаменатель? Или тоже здесь все по-разному?
3: Да нет, слушайте, я не знаю про общий знаменатель, я совершенно этим не занимаюсь, ничего в этом не понимаю и не собираюсь этим заниматься сейчас.
2: Но вы знаете о том, что там один
3: скандал... Я знаю, слушайте, но сейчас речь идет о том, что Украину губят, значит, вот эти нацистские сволочи. Да, мы будем обсуждать, понимаете, насколько она правильно или неправильно себя ведет, и кто там ворует. Господи, это, во-первых, это дело украинцев.
2: Но это вы, извините, это вышло на международный уровень.
3: Ничего поэтому... страшного, международный уровень пусть заткнется и дает дроны ВСУ, и дает бабло на украинскую армию, чтобы она могла защищать детей и взрослых, и стариков, и так далее. А потом, когда-нибудь, поговорим и об этом, и они поговорят об этом, о том же, те, кому это важно. Мне кажется, что любая попытка поставить на одну доску, ну вот продолжая разговор про Звягинцева, Украину и Россию, это попытка либо глупая и безответственная, либо там есть глубинные, к сожалению, манипулятивные корни.
2: Опять же, вечный вопрос, что будет после окончания войны? Будет ли какое-то примирение? Потому что есть люди, которые говорят, что нужен ров с крокодилами, это уже как такой мем. А на десятилетие или все-таки, как сказал предприниматель Чичваркин, что купцы нас помирят, что деньги и купцы, они все-таки создадут общее экономическое пространство, и вот эта ненависть сотрется. Вот вы как считаете, какой будет сценарий?
3: Знаете что, я скажу вам, я ужасно скучаю по себе пятилетней давности, потому что я пятилетней давности, сейчас трудно в это поверить, был оптимистом, вам не передать на каком уровне. Всю жизнь.
2: То есть самым страшным с ней вы не представляли?
3: Всю жизнь до февраля, при том, что я понимаю война в Грузии и начало войны в Украине в 2014 году, все равно я оставался оптимистом. Но сейчас, поскольку я еще очень глубоко в этом исследовании очень многими занимаюсь и читаю то, что люди пишут, мне кажется, что даже если Чичваркин прав и купцы нас помирят, через 15 лет после этого придет Путин. В России. Гарантированно. Если не произойдет покаяние. Да, есть такая возможность. Есть. Вакцина есть. Только эту вакцину надо ввести. Я очень хорошо отношусь к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Действительно, он моему поколению дал свободу, когда мне было 19 лет. Не было сил, не было времени, вероятно. Не было, может, еще не понимал он этого, я не знаю что. Но не было речи о покаянии. О том, что, ребята, ваши отцы устроили вот это. Да, и деды, и так далее. И вот тот личный счет вины, он должен был быть открыт. И он должен быть открыт сейчас, я уверен в этом. Теперь, поскольку к нашему огромному сожалению, к моему огромному сожалению, шансов на этом немного, я буду рад, если придут купцы, и если вообще, если, так сказать, от Украины отстанут, хочется сказать матерное слово, да, и будет мир, и так далее. Но вот в этом смысле мой пессимизм, это уверенность, слушайте, это уверенность. Если не будет покаяния настоящего, искреннего, будет новый Путин.
2: Ну, вы сами сказали, что вы это мало верите, что это покаяние может произойти.
3: Ну, дальше, да, это стечение обстоятельств,
2: даже
3: чудо.
2: Даже у немцев по-настоящему этого покаяния не произошло, потому что... Те, кто верил в Гитлера, верил в идею сверхнации, они остались при своих. Просто они проиграли эту войну.
3: Да, но там сложнее. Там поколенческая история была. Вот тоже вот эти исследования, которые я все время изучаю и цитирую. Действительно, у тех, кто был в нацистской Германии в возрасте нежном, то есть там 5, 6, 7, 8 немножко лет, они остались при своем. Да, и поэтому 40 лет понадобилось до выхода. Но пока поколение не ушло на пенсию или не умер кто-то и так далее, и так далее. Но те, кто были младше или были, только родились или были в возрасте подростковом, на самом деле они смогли из этого выйти. Большинство, не все. Но да, это правда. Это правда. И Германия это реальный хороший пример. Действительно. Или плохой пример, наоборот. 40 лет – это очень-очень много. Да, Вилли Брандт, 70-й год, встает на колени в Варшавском гетто. 46% его осуждает. 46%! Половина. Да, 20 лет, 25, да, после окончания войны. Нет. 15, да? Извините. Нет. Сколько?
2: Вилли Брандт, это 71-й год, нет?
3: 70-й, да.
2: 70-й год.
3: 25 лет, да.
2: Мы с вами живем на информационной ленте. Каждый день отправляются ракеты и дроны в сторону Украины и летят обратно, естественно. Вот мы видим эти разрушения, гибель людей, особенно вот в Киеве и других крупных городах России, и в вашей любимой Одессе тоже. Как вы
3: подав... И в Прилуках моих любимых, откуда моя мама. 4 дня назад был дикий обстрел совершенно. Я не мог дописаться до своей троюродной сестры. Дописался, к счастью.
2: Как вы подавляете чувство мести, когда вы видите, когда на ваших глазах разрушаются украинские города и гибнут люди?
3: Ну, чувство мести – это же такое чувство, его даже трудно ухватить. Нет, в эти моменты я должен вам сказать, что у меня просто нет возможности отомстить. Давайте я скажу вам правду. То есть хотелось бы сейчас выглядеть, не хотелось бы в ваших глазах Махатмой Ганди и вознестись. Но если бы я боюсь, еще раз, лучше не проверять, но я боюсь, что если бы я оказался в этот момент перед нацистским, расистским солдатом с автоматом, я не уверен, что я не нажал бы на курок. Так что кто вам сказал, что я справляюсь с этим чувством? А что касается ежедневных вещей, ну, я занимаюсь тем, что я должен заниматься. Слушайте, я работаю с прекрасными людьми, с детьми. Я разговариваю, встречаюсь вот с вами, с прекрасными людьми. Я занимаюсь своим делом. Я стараюсь помогать и тем, кто в Украине, и тем, кто не в Украине. Ну, что, ну как-то есть что делать. Ну, плачу иногда, да.
2: Хорошо. А что может вас заставить взять в руки оружие?
3: Очень гипотетический вопрос. Очень-очень. Но я думаю, что ну, уж точно прямая опасность моим близким. Я думаю, что это такой ну, первый приходящий в голову ответ. И я думаю, что он честный. Ну нет, пожалуй, не знаю больше ничего. Это не значит, что я исключаю такую ситуацию, поймите меня правильно. Я не знаю. Но понятное дело, что если идет на мою семью человек с автоматом, у меня есть возможность его остановить единственным способом это выстрелить, я не знаю, я думаю, что я бы это сделал. Мумин, я понятия не имею.
2: Скажите, а есть ли какие-то вот исследования результатов пропаганды среди школьников в России?
3: Прямых нет. Прямых исследований нет. Опять, в нацистской Германии есть, но кто исследовать-то будет, понимаете, пропаганду в России сейчас? Понятное дело, что все эти вциомовская дрянь вся это просто обман или не обман, и что-то там манипуляция и так далее. У нас есть такие, знаете, ну, чисто антропологические наблюдения. То есть мы понимаем с вами, глядя на то, что происходит за последние 4 года, например, мы понимаем, что сеть раскинута очень-очень широко по сравнению с тем, что было, и все шире и шире. Мы понимаем, что хотя бы формально все большее количество детей в этом принимает участие. Просто выходов мало совсем осталось. Они есть, но их все меньше и меньше. Мы понимаем по косвенным признакам, что многие, во всяком случае, дети до подросткового возраста, для того, чтобы выжить, это оно же, соглашаются с этим. А что им делать? А как человек 8 лет придет к учительнице и скажет, я не буду в этом участвовать? Но результатов никаких нет. То есть я часто говорю, в этом уже есть спекуляция какая-то. И те, кто вам скажет уверенно, есть исследования.
2: Вообще, как себя вести родителям, когда они видят, что их ребенок там посещает или обязан посетить уроки о важном, приносит это домой? Как с этим ребенком разговаривать родителю, который понимает, что правда совершенно другая? Объяснять ему, как это есть на самом деле, или говорить, не высовывайся, тебе там дальше учиться и жить?
3: Третий вариант, у меня есть третий путь. Немедленно уходить из этой школы на семейную форму обучения. Немедленно. Это может сделать по закону об образовании все еще любой родитель. Даже тот, который скажет, ну ты что, это повлияет на мою жизнь? Повлияет на твою жизнь, у тебя ребенок растет нацистом? Не дай бог. Да, во всяком случае, туда его двигают. Или это повлияет на твою жизнь, тебе придется находить учителей, объединяться с другими родителями в учебную группу и так далее. Миф о том, что разговоры дома могут излечить дрянь, которая происходит в школе, абсолютная ложь. Теперь, ну давайте наведем порядок. Если речь идет о людях до 7 лет, это просто невозможно в большинстве случаев. Есть исключения, всегда. Но в большинстве случаев в школу меня привела мама, которой я доверяю. И если мама в 6 лет привела меня и отдала этой, значит, учительнице, а теперь она говорит, эта учительница нехорошая, у меня в голове, представляете, что творится? Мама, зачем же ты меня туда привела? Ты меня привела и отдала ей, я верю тебе бесконечно. В 15-16 или в 14, конечно, шансов больше на самом-то деле, но беда-то состоит в том, что война идет 4,5 года, и те, кому сейчас 14, им 4,5 года назад было 9,5, понимаете? То есть, чем больше времени, тем больше успели посеять в этих ребят, значит, пока они были маленькими. Есть исключения, среди подростков намного больше. Да, говорить правду. Да, если речь идет о подростке. Да, говорить правду.
2: Дима, ну вы прекрасно знаете, что не у всех есть возможность перевести в частную школу.
3: У всех. Частную нет, семейная форма, да.
2: Семейная форма, это подразумевает, ты сам себе нанимаешь педагогов.
3: Семейная форма обучения предполагает следующее. Семейная форма обучения предполагает следующий вариант. Вариант первый. Да? И мы уходим, и я нанимаю педагогов. Да, вы скажете, нужны деньги, спокойно. Вариант второй. Человек просто ему помогает соседка, бабушка, мама, папа и так далее. Вариант третий. Мы объединяемся с другими людьми. Я ушел, твои дети ушли, твои дети ушли, твои дети ушли. Мы объединились в учебную группу. Наняли тьютора, который помогает им. Да, это совсем, совсем дешево, поверьте мне. Образовалась группа, я беру отгул раз в две недели, с этими детьми провожу время и так далее. Окей, это трудно, непривычно.
2: Это очень сложная логистика.
3: Окей, тогда пусть растут нацистами. Все, вы правы. Я согласен? Конечно. Господи. Это сложная логистика, поэтому легче, чтобы дети выросли нацистами.
2: Скажите, отключение пропаганды...
3: Я надеюсь, что зрители поняли, что это был только что цинизм с моей стороны, кстати. Да?
2: Ну, да, ради красного словца.
3: Это не ради красного словца. Я категорически... Слушайте, давайте я, если можно, договорю.
2: Давайте.
3: Я категорически не готов принимать позицию родительскую, которая есть. Это очень сложно. Да? Это не ваш огород камень. Вы не там и не внутри. Это очень сложно, ребят, но идет война. И во время войны вы хотите жить так, как будто войны нет? Опять хочется бранное слово сказать. Ну, какое право мы имеем на это? Идет война, каждый день убивают детей. А мы хотим сказать, нам сложновато, дети будут ходить в школу, как будто сейчас 15-й год, 9-й год и так далее. Это вопрос той самой нравственной ответственности, пусть не вины.
2: А вопрос, государство не попытается вытащить из семейного образования этих детей, понимая, что... Нет ученика, он ходил в школу, и вдруг ряды поредели.
3: Это не так устроено. Не-не-не-не-не. Государство может запретить семейную форму обучения, это правда. Но пока не запретило, поэтому надо пользоваться тем, что есть. Что касается государства, попытается их вытащить, это не так устроено, потому что человек числится в школе по закону. Ну, я не буду сейчас морочить вам голову, рассказывать закон об образовании, но, условно говоря, для государства вы как учились, ваш ребенок как учился, так и учится. Да, то есть галочка стоит в том же месте.
2: Отключение пропаганды может ли привести к прежнему состоянию? Или пропаганда оставляет такой след, что с этим придется жить дальше?
3: Ну, опять я должен вам сказать, зависит от возраста и зависит от процесса дальше. Значит, если эта пропаганда, вот тут я основываюсь уже на конкретном исследовании, конкретных исследованиях, если речь идет, что человек первые годы жизни в нежном возрасте рос в рамках пропаганды, в той или иной мере она останется с ним всю жизнь. Можно ли ее выкорчевать? Ну, конечно, да, есть психотерапия, есть медитации, есть группы специальные. Да, но это трудно, это труд. Поменяется ли это за одну секунду? Ну, или вообще поменяется ли это там со взрослыми? Ну, вид сделают, да, вид сделают. Но это такая, ну, вот я говорю, я не верю в наш путь без покаяния.

Свободный разговор. Моим гостем был педагог Дима Зицер. Мы завершаем вторую часть программы, посвященную войне и воспитанию детей в российской школе. Благодарю за внимание, всего доброго и до новых встреч!

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Писатели у микрофона. В гостях Сергей Довлатов и Владимир Войнович. Подготовил и ведет программу Александр Воронин. Эфир 1 апреля 1989 года.
2: Говорит Радио Свобода.

0: Писатели у микрофона.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня, как обычно, в программе «Писатели у микрофона» вы услышите выступление наших постоянных авторов Владимира Войновича и Сергея Довлатова. Подготовил и ведет передачу Александр Воронин. Недавно газета «Советская Россия» напечатала заметку под заголовком «Привидение в почтовом вагоне». Авторы заметки, Иванова и Моргунов, пытаются ответить на вопрос, куда исчезают вещи из отправленных посылок. Они пишут.
2: Загадочная история произошла с жителем Чебоксар. Из другого города он отправил домой посылку, куда вложил бутылку шампанского. Посылка дошла целехонькой, но, когда ее открыли, оказалось, что бутылка игристого напитка чудесным образом превратилась в пивную посудину с простой водой. А вот другому чебоксарцу почта преподнесла куда более неприятный сюрприз. Из посылки исчезли 3 пары электронных часов. Подобных историй начальник посылочного отдела местного почтамта Макарова может поведать немало. Свежий пример. Из поступивших за день более 800 с лишним посылок, более чем у полусотни, то сургучная печать раскрошена, то ящик поврежден или шпагат оборван, то вес не сходится. Через десятки рук проходят почтовые отправления, прежде чем попасть к адресату. И откуда знать, когда проникают в них невидимки, с завидной интуицией выбирая все стоящее. Работают умело. Бандероль вскроет аккуратненько, бритвочкой, в самом уязвимом месте. А в посылочном ящике гвозди как будто сами знают, где им отстать от дна.
1: Авторы заметки в «Советской России» затем рассказывают о мерах, которые принимаются для контроля и улучшения положения с посылками, и утверждают, что пропаж якобы постепенно становится меньше. Но вот литовская «Комсомольская правда» недавно поведала о том, как пропала посылка номинальной стоимостью более 53 тысяч рублей, отправленная одной польской фирмой участником конкурса, который устраивал отдел рекламы и информации Вильнюсского дворца спорта. Так что, как видим, от безобразного положения с посылками страдают не только простые советские граждане, но и официальные организации и зарубежные фирмы. Вообще, за последнее время в советской прессе появилось множество статей, корреспонденций и фельетонов о работе почты, причем речь заходит и о неаккуратной доставке, и о пропавших бандеролях из-за границы, и о нарушении почтовой тайны. В разговор на эту тему решил включиться сегодня и писатель и публицист Сергей Довлатов.
3: Многих советских граждан интересует вопрос, нарушается ли в стране тайна переписки. На этот вопрос коротко и четко ответил в газете «Советская культура» видный сотрудник Министерства связи СССР Маклаков, который процитировал строки соответствующего ведомственного устава. Работники почты, телеграфа, телефонной службы обязаны соблюдать тайну переговоров и переписки. Каждого, добавил уже от себя Маклаков, поступающего в нашу систему, знакомят с этими правилами, за их нарушение предусмотрено наказание. Еще решительнее высказался на эту тему в газете «Известия» ответственный работник прокуратуры РСФСР Герасимов, который сослался уже не на устав связи, а на Конституцию СССР, в 56-й статье которой говорится, цитирую, «Тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений охраняется законом». Как именно охраняется, добавляет от себя Герасимов, растолковывает статья 135 Уголовного кодекса, цитирую, «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений граждан наказывается исправительными работами на срок до 6 месяцев, штрафом до 100 рублей или общественным порицанием». Откровенно говоря, я не предполагал, что на этот счет существуют такие суровые и жесткие правила. Ведь, оказывается, даже следственные и судебные органы могут задерживать и осматривать почтовую корреспонденцию лишь с санкции прокурора, либо в результате специального постановления суда. Что же касается писем или, скажем, бандеролей из-за рубежа, то и на них распространяется тайна переписки. А если таковая корреспонденция и подвергается досмотру, то, по уверению того же Герасимова, делается это в интересах каждого из советских граждан, чтобы не проникали в Советский Союз наркотики или, допустим, порнография. Признаться, эти строгости несколько идут вразрез с имеющимися у меня сведениями, а с другой стороны, эти сведения более чем десятилетней давности, и за это время, в принципе, многое могло измениться. Тем не менее, я хорошо помню, как один мой знакомый журналист брал интервью у большого начальника в Ленинградском областном управлении связи и, между прочим, не без раздражения спросил его: «А знаете ли вы, что посланные мне бандероли с книгами из-за границы то и дело пропадают?» В ответ на что большой начальник задал в свою очередь вопрос: «А знаете ли вы, какая маленькая зарплата у наших почтовых работников?» Если учесть, что зарплата действительно маленькая, а книги из-за границы стоят дорого, особенно если это альбомы с формалистическим трюкачеством или там мелкобуржуазным лжеискусством, то шансов получить такую книгу не слишком много. При этом я никогда не слышал, чтобы кому-то из моих знакомых, у которых таким вот образом пропадали книги, удалось добиться какой-нибудь там компенсации или привлечь к ответственности виновных. Но это еще ладно. Это, так сказать, личная инициатива низкооплачиваемых почтовых служащих. А вот мне припоминается еще один факт. Когда я был моложе, кстати, неплохое заглавие для книги мемуаров, «Когда я был моложе». Впрочем, не будем отвлекаться. Когда я был моложе и, соответственно, повеселее, я довольно легко заводил знакомство с юными барышнями. И вот как-то раз в почтовом отделении у Пяти Углов в Ленинграде мы разговорились с одной местной работницей. И, в общем, даже подружились, поскольку жили в одном районе и часто встречались на улице или, скажем, на кузнечном рынке. А я, между прочим, к тому времени успел заметить, что письма до меня доходят как-то странно, рывками. Примерно раз в неделю, но зато сразу по 3-4 штуки. И меня это как-то интриговало и беспокоило. И я спросил у этой почтовой служащей, в чем дело. А она говорит: «Я вам давно хотела это рассказать, только пусть все останется между нами. К нам раз в неделю примерно заходит товарищ из органов, и мы ему вашу корреспонденцию откладываем. Он все изучает, а какие-то письма уносит с собой». Я спросил: «Это со мной одним такая история?» «Нет, — говорит, — у нас таких 6 или 7. Я подумал, как все примитивно. А мы-то были уверены с друзьями, что есть какие-то

0: И вот тогда я позволил себе довольно глупую шутку. Взял конверт и лист бумаги, на конверте поставил свой адрес, обратный адрес указал такой: Ричард Хелмс. Это, если не ошибаюсь, тогдашний шеф ЦРУ. Значит, Ричард Хелмс, Вашингтон, до востребования. А на листе бумаги написал по-русски следующее: настоящая справка выдана мистеру Довлатову в том, что он никакой шпионской деятельностью не занимается, и потому в перлюстрации его писем я никакой необходимости не вижу. С уважением, такой-то. И вот вы мне не поверите, но письма мне с тех пор стали приходить нормальным образом, без задержек. Может быть, работник органов оказался человеком с юмором. Но и этим еще не исчерпываются проблемы с доставкой почты в Советском Союзе. Недавно я получил письмо от своей приятницы из Москвы, и в нем говорится: «Дорогой мой, если ты хочешь, чтобы твои письма до меня доходили, то посылай заказные с уведомлением, потому что у нас тут новая эпидемия. Все охотятся за журналом «Огонек» и взламывают с этой целью почтовые ящики. Ну и письма заграничные прихватывают заодно, и за марок». Между прочим, почта в Америке государственная, то есть она в каком-то смысле близка по типу к социалистическому предприятию. И работа почты здесь тоже вызывает массу нареканий. Письма иногда задерживаются, почтовые служащие до хамства, конечно, еще не дошли, но и особой приветливости от них не дождешься, и так далее. Правда, я не слышал, чтобы здесь перлюстрировали частную корреспонденцию, но, с другой стороны, здесь тоже, видимо, в определенных случаях из санкций прокуратуры каким-то образом, я думаю, контролируется переписка разных криминальных личностей, что более или менее нормально для всех цивилизованных государств. Разница, однако, между советской и американской почтой еще и в том, что помимо государственных почтовых служб, здесь есть еще и частные компании, услугами которых я и предпочитаю пользоваться. Но ведь если учесть, что кооперативное движение в Советском Союзе ширится, то, может быть, и там возникнут частные почтовые предприятия. И уж во всяком случае отрадно то, что столь серьезный и щекотливый вопрос, как тайна переписки, открыто обсуждается в советской печати. Это, как говорится, обнадеживает.
1: К тому, что сказал Сергей Довлатов, добавим, что недавно в одной советской газете промелькнуло коротенькое сообщение о том, что где-то в Сибири уже начало работать какое-то добровольное объединение граждан, занявшихся доставкой почты в частном порядке за небольшую доплату. Говорит Радио Свобода. Продолжаем передачу «Писателю микрофона». Многие из вас, уважаемые слушатели, знают, что наш постоянный автор Владимир Войнович в настоящее время находится по делам в Москве, где он, в частности, занят обсуждением вопроса экранизации его романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Но еще год тому назад мало кому могло бы прийти в голову, что этот роман и другие его произведения будут в Советском Союзе напечатаны миллионными тиражами и что Владимир Войнович лично поедет в Москву. И вот почти год тому назад Владимиру Николаевичу приснился сон, о котором он тогда же рассказал у нашего микрофона. Включаем запись этого рассказа.
2: Я вам сказки уже рассказывал, да? Ну, а теперь расскажу свой сон. Лег я однажды поздно в постель и только-только стал задремывать, как слышу звонок. Причем не телефонный, а дверной. Точнее сказать, даже не дверной, а воротный. Я живу в деревне, и мне обычно звонят не в двери, а в ворота. И чтобы узнать, кто пришел и зачем, надо одеться, а в дождливую погоду и зонтик раскрыть. Слышу я, значит, звонок и думаю, кого-то там по ночам черт носит. Ну и, понятное дело, не иду. Звонок, однако, повторяется. Открываю глаза, вижу, бог ты мой. Оказывается, уже не ночь, а день, причем в самом разгаре. Ничего себе, думаю, задремал. Но встаю, кое-чего на себя напялил, чертыхаясь, плетусь к воротам, а над ними фуражка форменная покачивается. Стало быть, почтальон или полицейский. Поскольку перед полицией я вроде пока что не провинился, то, скорее всего, почтальон. Но почтальоны письма обычно в ящик кидают, а звонят только, если что-нибудь поважнее. Какой-нибудь, допустим, срочный пакет или заказное письмо экспресс со срочной доставкой. Интересно, думаю, если экспресс, то от кого? А вдруг от издателя с чеком на круглую сумму и с запиской, что вот, мол, дорогой такой-то, за книгой...

0: Ваш народ просто давится, срочно увеличиваем тираж, и вот примите от нас, не побрезгайте, соответствующий успеху вашей книги гонорар в шестизначном исчислении. Кстати сказать, именно такие гонорары я, как правило, и получаю. Я имею в виду во сне. Но поскольку во сне мы проводим треть нашей жизни, значит, эту треть я проживаю в богатстве. Но иду, значит, я к воротам, форменная фуражка над ними покачивается, а мое сердце внутри меня, хоть и во сне, а все-таки ёкает. Подошел, ворота раздвинул, батюшки, передо мной не почтальон, а генерал, причем генерал советский. А за ним всю нашу узкую улицу загородив, стоит запыленный автомобиль ЗИЛ-114 с красным флажком на радиаторе. Ну, мой первый импульс, понятно, сразу же скрыться. И мысли торопливые в голове возникают. Что за генерал и откуда? Может, пока я спал, советские войска уже захватили Германию и теперь везде отлавливают преступников вроде меня. И генерал приехал меня арестовывать. С другой стороны, думаю, если такое дело, вряд ли они станут генералами раскидываться. Для ареста можно прислать лейтенанта, капитана, ну, в крайнем случае, майора какого-нибудь. А тут генерал. Причем, увидев меня, улыбается, животик подобрав руку к козырьку тянет. «Товарищ Войнович? Владимир Николаевич?» «Хм, он самый», — отвечаю я сдержанно. «Только не товарищ, а господин». И объясняю, что живу еще в старом мире, где всех людей иначе как господами не называют. Иной раз встречается какой-нибудь шаромыжник и замухрышка, такой, что и плюнуть не на что, а его все равно надо величать господином, иначе обидится». А генерал говорит: «Как величать замухрышку, не знаю, а вы нам все же товарищ». А я говорю: «Нет, ваше превосходительство, вы перепутали, брянский волк вам товарищ, а не я». «Ну ладно», — говорит генерал, — «не будем пререкаться, а вот вам депеша, прошу ознакомиться и расписаться». Беру я красный конверт, а на нем мое имя по-русски и по-немецки, большими печатными буквами и обратный адрес: Москва, Кремль. Трясущимися руками ломаю сургуч, вскрываю конверт, читаю, глазам не верю. Самый-самый такой человек, фамилию даже произнести боязно, просит срочно прибыть в Кремль для беседы. Мне, конечно, не верится, думаю, ж не ловушка ли, но бумага, вижу, тисненная. Для ловушки где они такую возьмут? Печать гербовая, подпись. Ну, настоящая подпись или нет, мне определить трудно. «И когда же я должен быть в Кремле?» – спрашиваю я генерала. Он рукав кителя отвернул. «Через 6:28:12». «Да вы что?» – говорю я. «Как это я успею? Я вам не ангел, и по небу летать умею только на самолете. В Москву ближайший рейс в воскресенье, а сегодня...» «Не беспокойтесь», – улыбается генерал. «Тело ваше, доставка наша. Так что прошу в машину». И дверцу заднюю открывает. «Нет-нет», – останавливаю я его. «Вы уж подождите, мне все-таки надо как-то собраться». «Пожалуйста, пожалуйста», — соглашается генерал. «Несколько минут у нас еще есть». «Ну, хорошо», — говорю весь в сомнениях. «Ладно. А все-таки смену белья, сухари захватить или не надо?» «Ох», — смеется генерал. «Ну, какой же вы отсталый! Ну, почему вы о нас так плохо думаете?» «Да в том-то и дело, что думаю я о вас очень даже хорошо». С этими словами иду домой, быстро умылся, побрился, зубы почистил, пиджачок поновее надел и даже галстук нацепил, хотя, думаю, в Лефортове его отберут, чтобы не удавился. Жена спрашивает: «Ты куда это намылился?» «Да вот, говорю, в Москву решил смотаться. Чего привезти?» Это у меня вообще такая дежурная шутка. Поэтому и жена шуткой ответила: «Привези, мол, матрешку или какой-нибудь самовар». «Ну, ладно». Выхожу с портфелем на улицу, генерал дверцу открывает, шофер мотор заводит, поехали. Приезжаем в аэропорт, никаких билетов, никаких паспортов, прямо на летное поле. А там стоит флагман Аэрофлота Ил-86, двигатели запущены, стюардессы плывут в улыбках, счастливы, что сподобились лично меня увидеть. Ну, взлетели, сели. Выхожу на трап, вижу народ, цветы, ковровая дорожка, и внизу под звуки сводного оркестра встречает меня самый-самый, боюсь даже сказать фамилию, ну и остальные члены политбюро. И все меня по очереди обнимают, по спине хлопают и троекратно лобызают, причем прямо в губы. Потом, ясное дело, почетный караул, церемониальный марш и два гимна. Сначала исполнили гимн Советского Союза, потом подумали, какой еще не немецкий же. И опять засадили гимн тот же самый. Ну, конечно, руки я там всяким послам разноцветным торопливо пожал, представителям трудовых коллективов сделал общий привет, сел самым главным в машину и понеслись. С эскортом мотоциклистов и с криками по матюгальнику: «Граждане, воздержитесь от перехода, водители, уступите дорогу!» Но влетаем на полной скорости в Кремль. То есть вру. Влетаем сначала на Кутузовский проспект, и тут я вижу странное зрелище. По обеим сторонам проспекта книги сложены штабелями, каждый размером с приличное здание. «Что это?» – спрашиваю я у самого-самого. «А это, — говорит, — мои писатели перевели на хозрасчет. Они теперь живут с проданных экземпляров и сами теперь этими экземплярами торгуют. Как говорится, что потопаешь, то и полопаешь». Я спросил, можно ли остановиться, и вся наша кавалькада притормозила у самого большого штабеля, закрывшего собой 30-этажную гостиницу «Украина». Смотрю названия романов: «Сибирь», «Соль земли» и еще что-то. А под штабелем, на фоне его, маленький такой человечек, иссохший весь, кожа до кости, с двумя золотыми звездами на пиджаке. Я сразу, конечно, узнал главного нашего и несравненного классика Маркова. «Георгий, — говорю, — Макеевич, вы ли это? И что же вы так исхудали? Уж не хворь ли какая напала?» «Нет, — качает он головой печально, — хвори нет, но живу с проданных экземпляров. Купите, — говорит, — экземплярчик, кушать хочется. У меня интересные романы, все про секретарей обкомов, райкомов, про партсобрания, соцсоревнования и выполнение производственных планов». Ну, взял я один роман, толщиной так примерно в 2 кирпича, повертел, но тут же вспомнил, что валюта у меня конвертируемая, жалко стало. «Ладно, — говорю, — на обратном пути рублей накоплю, возьму. У меня у шкафа ножка подломилась, подложить надо что-то». Тут другие писатели подлетели: Анатолий Иванов, Юрий Бондарев, Иван Стаднюк, Александр Чайковский, Петр Проскурин, и наперебой стали кричать, что их романы для шкафов лучше подходят. А еще, гляжу, Николай Грибачев бежит с поэмой о партии, и Анатолий Сафронов с пьесой о стрепухе, а за ними еще человек 100, и все чего-то пытаются мне всучить. Хорошо меня охрана от них отбила.
1: В программе «Писатели у микрофона», который вы слушаете по радио «Свобода», мы повторяем рассказ Владимира Войновича о сне, который приснился ему в летнюю ночь год назад, когда он еще и не помышлял, что в скором времени окажется в Москве не во сне, а наяву. Так вот, как происходило дело во сне, когда Войнович еще в Советском Союзе не печатался, а председателем Президиума Верховного Совета был еще Андрей Громыко.
0: Приезжаем, стало быть, в Кремль, ведут меня в большой зал. А там уже народу, видимо-невидимо. Мужчины в темных вечерних костюмах, а женщины в бархате и кружевах. Члены Политбюро, министры, секретари Союза писателей СССР, маршалы, генералы, адмиралы и дипломатический корпус. Официанты во фраках напитки разносят: сок морковный, сок свекольный, сок брюквенный и минеральная вода Ессентуки номер 20. Тот самый-самый выходит на середину и толкает короткую речь, что вот, мол, в результате политики гласности и стирания белых пятен стерто еще одно черное пятно на нашей совести, и наш замечательный и обожаемый нами писатель опять с нами. Мрачные годы застоя он подвергался жестоким преследованиям, но и тогда не застаивался. Его произведения доходили до нас по каналам «Сам» и «Там издата», а его правдивый голос прорывался сквозь бой глушилок и мощно звучал на волнах «Радио Свобода» и других враждебных радиостанций. Но теперь всем этим визгливым голосам придется умолкнуть. Наш замечательный сатирик опять с нами, и мы приветствуем его, потому что сейчас, как никогда, нам нужны наши Гоголи и Щедрины. И, отдав бокал подбежавшему референту, самый-самый раскинул руки, обнял меня и похлопал опять по спине. Я загордился, смутился и покраснел. «Ладно, — сказал я, — ладно, если вам нужны Гоголи и Щедрины, пусть я буду одним из них». «Ну и глупо, — подбежал ко мне председатель госбезопасности. — Почему одним из них? Будьте обоими, тогда, если к нам попадете, мы вам баланды двойную порцию выпишем». При этом он сам смеется, и другие товарищи тоже смеются. И я понимаю, что это у них такие шутки, и тоже смеюсь, хотя мне не смешно. А тут председатель президиума напяливает на нос очки и читает указ об отмене указа о лишении меня гражданства и вручает мне красный советский паспорт. А я говорю, нет уж, нет, пожалуйста, нет. Тут они сразу переполошились, а в чем, мол, дело? А в том, говорю, дело, что с вашим паспортом одни неприятности. С ним меня в свое время дальше Белоруссии не пускали. Тут опять все смеются. То раньше, а то теперь, говорит самый-самый, теперь мы вам визу открытую влепим и катитесь куда хотите хоть прямо сейчас. И квартиру дадите, спрашиваю я, сразу же обнаглев. А как же? Самый-самый хлопает в ладоши и подбегает ко мне председатель Моссовета с ордером в зубах. И книжонки мои будете печатать, спрашиваю опять. Подбегает председатель госкомиздата с блокнотом. «Немедленно издать все сочинения нашего уважаемого гостя», — говорит ему самый-самый. А тот говорит, «Слушаюсь. Немедленно вставляю сочинения Владимира Николаевича в издательский план на будущий год». «Как?» — закричал самый-самый. «Почему на будущий? Почему не на этот?» «А в этом году план весь забит и бумаги нет. 10 000 советских писателей стоят в очереди». «Всех выкинуть», — приказывает самый-самый, «а его вставить». Распечатать его произведения по журналам, выпустить все его романы, повести, рассказы, пьесы, статьи, заметки, наброски, черновики и письма массовыми тиражами, твердой обложки и в роман-газете. А к 7 ноября выпустить полное собрание сочинений. Понятно? Тот говорит, непонятно. Неужто непонятно, спрашивает его пред госбезопасности. Понятно, понятно, говорит. И тут сразу начинает играть какая-то музыка, и появляются первый секретарь Союза писателей СССР, а за ним вторые секретари числом 600 или 700. И первый протягивает мне какую-то книжечку, а вторые хлопают в ладоши и кричат «Браво!». Я спрашиваю, а что это вы мне даете? А это членский билет Союза писателей. А на кой он мне, говорю? А просто так, говорят, так полагается. Но мне, правда сказать, не очень хотелось брать этот билет, но я все же взял. И только я его взял, как они все сразу в лицах переменились. «Ага!» – закричал первый. «Попался!» И другие тоже кричат «Попался!» «А теперь, — говорит первый, — мы будем вас опять из Союза писателей исключать!» И тут же появилась трибуна, и секретари друг дружка, отталкивая на трибуну, полезли и стали говорить о моем коварстве, о том, что даже во сне я мечтаю протащить в печать свои гнилые произведения, что делаю я это по заданию западных спецслужб, которые меня за это кормят чечевичной похлебкой и платят гонорар размером в 30 сребреников. «Так это или не так?» – спрашивает первый. «О, так-то оно так, — говорю. Конечно, платят не ахти». Но 30 и 30 – это уже 60 сребреников, а 60 и 60 – и того больше. Так что жить как-то можно. Услыхав, что я такие бешеные деньги заколачиваю, они еще больше взбеленились и стали кричать, что я паразит и живу за счет бедных западных налогоплательщиков. И за те же деньги пытаюсь сбить с панталыку советских людей, разложить наше общество, лишить идеалов нашу прекрасную молодежь, посеять в ее среде семена недоверия и... Я все это слушал, и с одной стороны мне было приятно, что мои книжки столь высоко здесь ценятся и оказывают на общество такое положительное, разлагающее влияние, а с другой страшновато. А секретари вдруг озверели и стали кричать «Распять его! Распять его!». Я смотрю, уже кто-то бежит с крестом, кто-то с молотком, а кто-то с гвоздями. Я от страху проснулся и думаю, где-то я? Огляделся. Увидел где и успокоился. «Все в порядке», — сказал я себе. «Это был только сон. Здесь наяву ничего подобного не бывает. Здесь за книжки не распинают, потому что их никто не боится». Мне стало одновременно приятно и грустно. Приятно помнить, что тебя никто не распнет, и грустно думать, что твоих книжек никто не боится. Такой вот мне приснился сон, и такие возникли мысли.
1: Это была архивная запись фельетона Владимира Войновича «Сон в летнюю ночь», который передавал с нами около года тому назад. Ну а теперь, как мы уже сказали, Владимир Николаевич находится в Москве, и мы с нетерпением ждем его возвращения в Мюнхен, чтобы узнать, как проходила его встреча с родным городом не во сне, а наяву. На этом мы и закончим сегодняшнюю передачу «Писатель у микрофона», которая выходит в эфир на волнах Радио Свобода по субботам в 23 часа 30 минут по московскому времени и повторяется по воскресеньям в 4.30, 9.30 и 14 часов 30 минут. Подготовил и вел передачу Александр Воронин. Режиссер Татьяна Вербицкая. Всего хорошего.
2: «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Русские вопросы». Русским или нерусским поэтом был Пушкин. Ведет передачу Борис Парамонов. Эфир 5 апреля 1989 года.

Начинаем нашу передачу из Нью-Йорка. У микрофона Борис Парамонов. Сегодня в программе «Русская идея» одна тема – Пушкин. Тема эта, что и говорить, принадлежит к числу вечных. Но, кажется, она именно сейчас приобретает особо актуальное звучание ввиду усилившихся разговоров о русской культурной специфике. Таковую усматривают даже в том, что в Советском Союзе создана нетривиальная экономика. Что уж говорить о русской литературе, от которой пытаются отлучить людей с подозрительно, в смысле русскости, звучащими фамилиями, например, Пастернак. Если всерьез продолжить эти игры, то именно Пушкин окажется самым подходящим объектом для соответствующей критики. Тут дело даже и не в том, что прадед у него был негр. Дело в том, что Пушкин, я бы сказал, не русский писатель, и тематический, и философский, и даже стилистический. Возьмите, к примеру, письма Пушкина, те, что написаны по-русски, и сравните их с его художественной прозой. Это два разных языка. Художественная проза Пушкина только что написана русскими словами, но слова подчинены в ней какому-то иному стилевому и синтаксическому порядку. Она написана так же, как его французские письма. Знаменитая пушкинская простота – это простота сухого делового французского. Элегантная простота, конечно. По-русски говорит у Пушкина разве что Пугачев. Даже простейшие инверсии, когда прилагательное ставится позади существительного, звучат у Пушкина галлицизмом. Художественные возможности русского языка не использованы Пушкиным в полной мере. Русский язык замысловатый, кудрявый, он позволяет именно живопись. У Пушкина же он графичен. Мне кажется, что разговоры о том, что Пушкин создал русский литературный язык, это миф. Можно пойти еще дальше и сказать, что и самой русской литературе Пушкин чужд, что она после него пошла какими-то другими путями, сложилась по какой-то иной формуле. Пушкину совершенно не свойствен дух учительства, морализаторства, отличающий великую русскую литературу. Более того, послепушкинская русская литература вообще не отличается эстетизмом, столь сильным у Пушкина. Пушкинское отношение к литературе как к словесному и композиционному шедевру уходит из русской литературы, после Гоголя, по крайней мере, и возрождается разве что в начале 20 века. Пушкинянец в русской литературе – Набоков, вышедший из «Пиковой дамы», так, как, говорят, вся прочая русская литература вышла из «Шинели». Есть еще одно серьезное обстоятельство, косвенно свидетельствующее о, так сказать, нерусскости Пушкина. Прохладное к нему отношение на Западе. Знаменитыми в иноязычной литературе становятся авторы, как раз не похожие на литературу этого иного языка. Здесь необходима некая эксцентричность или даже экзотичность. Ничего этого в Пушкине не видят. Он не популярен на Западе именно потому, что не похож на русского. Другими словами, Пушкин уступает на Западе Толстому и Достоевскому, к примеру, именно по той причине, которую Достоевский в своей известной речи считал силой Пушкина, по причине вот этой самой всемирной отзывчивости и всечеловечности. На Западе это воспринимается как некий усредненный космополитизм. Мережковский написал однажды, что о Пушкине трудно судить полной мерой, потому что он, в сущности, не реализовался как поэт, как художник. Он погиб в возрасте 37 лет. В этом возрасте Гёте был только автором «Вертера» и фрагментов из «Фауста». Незавершенность Пушкина – это особая тема, которую мне сегодня тоже хочется поднять. И вот в каком повороте. Вправе ли мы говорить, что тенденция пушкинского развития – та, о которой писали славянофильские ориентированные критики, что Пушкин шел к России, к русской почве, и вот тут-то и следовало ожидать чего-то небывалого. То есть, используя мою сегодняшнюю параллель, шел к тому, чтобы писать по-русски так, как в письмах к жене. Заранее скажу, что я лично не согласен с такой постановкой вопроса. Мне именно вот эта нерусскость Пушкина, которую я старался продемонстрировать, кажется колоссальным его преимуществом. Я бы даже сказал так – нерусскость русского как русская перспектива. Надеюсь, что вопросы поставлены достаточно провокативно. Выслушаем по этому поводу мнение участников сегодняшней передачи. Это профессор Дартмутского колледжа Лев Владимирович Лосев и постоянный наш автор, литературный критик Александр Александрович Генис.
Напоминаю, что мы ведем нашу передачу из Нью-Йорка. В эфире историко-культурная программа «Радио Свобода. Русская идея».

0: Итак, мы обсуждаем тему о Пушкине. Русским или нерусским поэтом был Пушкин. Передаю микрофон профессору Лосеву. Лев Владимирович, я несколько уточню свой вопрос. Можно ли считать, что Пушкин противостоит основному потоку русской классики? И если да, то по какой причине?
1: Да, безусловно. Если классикой мы считаем русскую прозу Тургенева, Гончарова, Достоевского, Толстого, поэзию Тютчева, Некрасова, Пушкин был совершенный поэт, то есть он занимался высшей деятельностью, доступной человеку, словесным творчеством. И только. Философская антропология, психология, социология, этнография, историография, богословие – все эти науки о человеке в силу известных исторических причин вкрапливались в русское художественное творчество эпохи после Пушкина. Тургенева, Достоевского, Толстого, которые принесли русской литературе всемирную славу, мы называем через черточку – поэт, в смысле писатель, поэт-философ, поэт-историк, или социальный критик, или мыслитель о Боге и прочее – а Пушкин – поэт и баста. Противопоставленность Пушкина основному потоку русской литературы XIX века спокойно осознавалась двумя-тремя поколениями. Пушкин для них был прошлое. И не только для тех, кому нравились статьи Писарева. Изменение статуса Пушкина, перевод его в родоначальники, в центральную фигуру русской литературы, фигуру, к которой мы привыкли, произошел, можно считать, в одночасье, за несколько дней – в начале июня 1880 года, во время торжеств по поводу открытия памятника в Москве. Это событие тоже сузилось в нашей исторической памяти. Мы вспоминаем теперь только страстную речь Достоевского и склонны считать ее выражением согласованной оценки Пушкина русским обществом. Вроде бы мы теперь эту оценку речи Достоевского о Пушкине все разделяем. Деликатно закрываем глаза на жутковатые анахронизмы вроде словословия великой арийской расы. Но на самом деле никакого согласия по поводу значения Пушкина не было и в 1880 году. Речь Достоевского потому и была такой страстной, что эта речь сугубо полемическая. Примирительную речь хотел произнести Аксаков. Но он и сам был к тому времени человеком прошлого, и к прошлому относилась его попытка представить Пушкина как опрокинутое в историю объединение западничества и славянофильства. Аксаков говорил, глубокий исторический смысл сказался в том, что именно в Москве воздвиглась медная хвала первому истинно русскому, истинно великому национальному поэту. По Аксакову получалось, что в Пушкине соединились, наконец, счастливым браком Москва и Петербург, самобытная Русь и основанная Петром империя. Достоевский же в своей речи ничего не примерял. Он сражался, и он победил. Бой был неравный. Против Достоевского стоял Тургенев. Обоим писателям оставалось мало жизни. Но если Достоевский в последний свой год был на подъеме духовных сил, Тургенев был писателем безнадежно уставшим. Качеством прозы речь Тургенева, вялая, мямлящая, не идет ни в какое сравнение с речью Достоевского. Но ни ту, ни другую речь нельзя принимать prima facie, по первому взгляду. Мне кажется, что в глубине души оба скептически относились к юбилейному энтузиазму. Достоевский так и говорил: «Публика собирается увизжаться от восторга». Оба были великие художники и понимали Пушкина как художники. Оба понимали, что памятник – это всего лишь медный истукан, и если не наполнить его значением, поклонение Пушкину будет пустым идолопоклонством. Скрытое построение речей Тургенева и Достоевского в сущности одинаково. Пушкин – не то, что вы думаете. Пушкин – не русский Шекспир, не русский Гёте, не туз, которым Россия может козырнуть на встрече мировых культур. Вот пафос речи Тургенева. Пушкин, говорит Тургенев, русское внутреннее народное явление. Не потому, что народ его читает, не потому, что он написал «Руслан и Людмилу» из сказки в так называемом «народном духе». Эти произведения Тургенев считает относительно слабыми, а потому, что он создал русский поэтический язык, высшее выражение народного духа. Тургенев не мог не проиграть схватку с Достоевским, хотя бы уже потому, что в юбилейных обстоятельствах публике приятнее выслушивать безграничное возвеличивание объекта поклонения, чем тезисы, в чем-то его ограничивающие. Несколько дней спустя Тургенев писал Стасюлевичу о речи Достоевского. «Это очень умная, блестящая и хитро-искусная при всей страстности речь всецело покоится на фальши, но фальши крайне приятные для русского самолюбия».
0: Стало быть, вы считаете, что Достоевский, так же, как до него Аполлон Григорьев и Страхов, или в наше время, скажем, Непомнящий, неправомерно видели в Пушкине предтечу словнофильства?
1: Возьмем из самых патриотических вещей Пушкина, таких, что даже в наше время воспринимаются иными читателями как шовинистические. Возьмем стихотворение «Клеветникам России». Пушкина можно было бы считать протославянофилом, если бы он там написал «Славянские ручьи сольются в русском море», восклицательный знак. Но Пушкин написал «Славянские ручьи сольются в русском море, а ноль иссякнет». Вот вопрос. Если на то пошло, то настоящий фундамент славянофильству заложил Карамзин, которого принято считать нашим первым западником. Его «История государства российского» – вот первое обоснование идеи русского особого пути. Какова же реакция Пушкина-художника на историю Карамзина? Пародия. История села Горюхино. Очень серьезная, между прочим, грустная пародия, без гротескных эксцессов Салтыкова-Щедрина. В поэтических творениях Пушкина может найти вдохновение и западник, и славянофил. Из них можно многое узнать о Боге, о человеке, об общежитии людей, об их истории. Тот факт, что у Пушкина встречаются противоречивые идеи, не означает, что он был протей, двуликий Янус, флюгер, золотой петушок. Это свидетельство того, что он был поэт, то есть выразитель, если использовать его собственное мимолетное выражение – не понятая даже умным Гершинзоном, выразитель печальной симметрии мира. У нас любят говорить с каким-то самодовольством «поэт в России больше, чем поэт». А это ведь глубоко антипушкинское высказывание. По Пушкину нельзя быть больше, чем поэт. И в России, и везде можно быть только меньше. Даже сам поэт, как человек, меньше самого себя. Поэт всегда больше, чем человек, чем славянофил, чем западник, чем коммунист, чем антикоммунист, чем патриот, чем космополит. Как мы знаем, пророчество мирной победы русского всечеловечества в наши дни еще дальше от осуществления, чем 100 лет назад. Достоевский ошибся. Но и Тургенев более уже не прав. Пушкин стал русским национальным поэтом в тургеневском понимании этого слова, ибо он оказывает мощное влияние на мировую литературу в 20-м столетии. Не непосредственное, он по-прежнему непереводим, но через тех новых русских писателей – Пастернака, Набокова, Солженицына, Бродского, которые прошли через его поэтическую школу, школу печальной симметрии.

0: Радио «Свобода» продолжает передачу из Нью-Йорка. В эфире историко-культурная программа «Русская идея». Мы обсуждаем тему, условно нами названную «Нерусский поэт Пушкин». Передаю микрофон Александру Генису. Александр Александрович, мне бы хотелось, чтобы вы вначале как-то отреагировали на замечание профессора Лосева, сказавшего, что поэт – это больше, чем человек. Правомерно ли, на ваш взгляд, отнесение этого тезиса именно к Пушкину?
1: Тайна Пушкина заключена в его личности. Пушкин – человек больше, чем Пушкин – поэт. Об этом говорит хотя бы то обстоятельство, что, наверное, нет другого русского человека, чью биографию уже два столетия прилежно рассматривают под всеми мыслимыми углами. Как в случае с Гёте, потомков завораживает красота, гармоничность этого шедевра, не стихов, а прожитой жизни. Следить за эволюцией Пушкина, за ростом его гения, значит приобщаться к загадке образцовой жизни. В небывалом в русской литературе органическом слиянии человека и поэта и заключается, по-моему, уникальность Пушкина. Но уникальность и означает противостояние потоку, школе, направлению и даже самой концепции национальной литературы. Парадоксальное определение «нерусский поэт Пушкин», с которого вы, Борис Михайлович, начали нашу беседу, окажется не таким уж эпатирующим, если мы станем, например, на точку зрения Набокова, который советовал читателям глядеть на шедевр, а не на раму. То есть искать в литературе проявление индивидуального гения, а не выражение национальных особенностей той или иной литературы.
0: И все же, как у Пушкина, по-вашему, раскрывается сюжет «Поэт и Россия»?
1: Мне кажется, что Пушкин в процессе своего развития постепенно приближался к этой теме, в определенный момент пересек ее и пошел дальше. Так, по-моему, это выглядело бы на графике. Если согласиться с тем, что доминантой пушкинской личности было стремление к свободе, то у раннего Пушкина она будет называться вольностью, одетой в условные формы декабристского мифа. По мере роста таланта Пушкин преодолевал политику. Момент пересечения, о котором я говорил, «Клеветникам России», стихотворение, после которого Чаадаев назвал его национальным поэтом. Но, став национальным поэтом, слив свое «я» с общенародным «мы», Пушкин ощутил ограниченность и этого положения. Та свобода от царя, от народа, которая ему была нужна, называлась скорее независимостью. Мне кажется, что он с удовольствием повторил бы фразу из «Трех мушкетеров» о временах меньшей свободы, но большей независимости. Всю жизнь он страстно жаждал воплощения своей личности, искал подходящего масштаба для сопоставления со своим грандиозным даром. Он перерос и либеральную идеологию, и роль национального поэта, которую ему так хотели навязать, ради того, чтобы к концу найти достойное вместилище своему гению, природу, мир, космос. В поздних, лучших стихах Пушкин растворяется в мире, уходит в размер стиха, сливается с его вечным ритмом, соразмерным космической гармонией. Он стал всемирным поэтом, когда примирился со Вселенной, вернулся к источнику своего вдохновения, своей поэзии, изначально существующей в ней.
0: Но что же, по вашему мнению, тут противостоит потоку русской литературы в целом?
1: Пушкинское «я». Его, я бы сказал, божественный эгоизм. Не зря Пушкин совершенно чужд жизнеучительству. Он строил свою жизнь, а не чужую. Вот это несравненное, по крайней мере, до Чехова, в русской литературе осознание ценности личности, индивидуальности, неповторимости человека и есть черта, обрекшая Пушкина на одиночество в нашей классике. Перед Пушкиным стоял другой идеал. В конце его творческого пути в стихах все чаще появляются античные призраки. Только это уже не пылкий Брут, герой его ранней поэзии, а скорее Гораций. Его мудрый покой, его вера в то, что человек – мера вещей. Даже исповедуемый Горацием примат частной жизни над общественной. Все это чувствуется в таких пушкинских шедеврах, как «Осень». И не случайно же пушкинское завещание «Бессмертный памятник» – благодарная дань оригиналу Горация.

Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу из Нью-Йорка. В эфире историко-культурная программа «Русская идея». Мы продолжаем обсуждение темы о Пушкине. Мне кажется, что мои уважаемые коллеги несколько смягчили тот вопрос, который был вынесен на обсуждение. Можно ли считать Пушкина нерусским поэтом? В том смысле, что он создал модель литературы, от которой отошла последующая русская классика. Конечно, такая постановка вопроса о нерусскости Пушкина, как я уже говорил, намеренно провокативная, гиперболически заостренная. И, конечно же, Пушкин русский. Но я хотел бы подчеркнуть ту мысль, что, пройдя мимо Пушкина, русская литература объединила самое себя, что в русской духовности существуют неразработанные пушкинские пласты. В этом смысле Пушкин, как говорил Гоголь, действительно русский человек, которым он еще должен явиться, русский человек через 200 лет. У меня создалось впечатление, что эту мысль о противопоставленности Пушкина последующей русской литературе участники сегодняшнего обсуждения в общем разделяют. Но она, эта мысль, требует более подробной экспликации. Здесь я снова вспомню Мережковского. В его статье о Пушкине в сборнике «Вечные спутники» говорится в частности, что Пушкин оставил русской литературе тему, на которой она и забуксовала, тему о конфликте культуры и природы. Впервые эта тема прозвучала у Пушкина в «Цыганах» – «Алека» и «Старый цыган», «Условность культуры и ее законов» и «Безусловность природного бытия». «Русская литература, — говорит Мережковский, — стала на сторону старого цыгана. В этом, например, весь Лев Толстой. Но пушкинская позиция отнюдь не была такой, что ли, партийной, односторонней. И об этом свидетельствует вершинное достижение Пушкина — «Медный всадник». Кто скажет, на чьей стороне Пушкин — бедного Евгения или чудотворного строителя Петра? Тут как раз и присутствует та печальная симметрия, о которой напомнил нам, приведя пушкинские слова, профессор Лосев. Присутствует по-другому трагическая гармония. А вот послепушкинская литература стала на сторону Евгения. Лев Толстой, писал Мережковский, ничто иное, как ответ русской демократии на вызов Пушкина. Русская литература – это восстание плебея Евгения против героя Петра. Короче говоря, русская литература стала партийной, односторонне популистской, народнической. Бытийно-культурная целостность оказалась ей недоступна. Из нее ушла пушкинская героическая тема. Она оказалась ниже Пушкина. Тема русской литературы «Восстание низов» стала темой русской революции. Но парадокс заключается в том, что русская революция породила свой так называемый демократический цезаризм, который получил наименование культа личности. Ирония истории в том, что результат революции, я бы даже сказал, результат русского исторического развития, резко разошелся с темой этого развития. Вместо эгалитарной утопии – культ вождя. Вместо безбурного бытия на лоне природы – гримасы индустриализма. Реакция, которая воспоследовала и наиболее стильное выражение приобрела в творчестве писателей-деревенщиков, опять же односторонняя. В ней отсутствует пушкинский мотив духовно-культурного верха. В ней нет Петербурга, нет Петра. А тот же Мережковский говорил, что Петра из русской истории ни крестом, ни пестом не выбьешь. Нужен синтез, нужна целостность, нужна гармония. Это и есть как раз то, что завещал Пушкин. То, что он моделировал для России собственным обликом человека и поэта. Поэтому мне глубоко понятна та мысль, которую каждый по-своему выразили участники сегодняшней передачи Лев Владимирович Лосев и Александр Александрович Генис. Пушкин велик прежде всего как поэт, но сила его поэзии в том, что она явила образ законченного, гармонического человека. Гармонический человек — это и есть поэт. Русская литература по сравнению с Пушкиным кажется маньеристской, в ней смещены пропорции. Ее величайшая экспрессивность достигнута насчет нарушения гармонии. Она катастрофична, революционна. А Пушкин – это человек, так сказать, постреволюционный. Парадокс в том, что он не предшествует русской литературе, а как бы следует за ней. В этом смысле он действительно русский человек через 200 лет. Наше будущее, а не прошлое. «Пушкин — это наше все», — сказал Аполлон Григорьев. Но «все» значит именно гармония, примиренная полнота, целостность.
Пушкин не русский, потому что Россия еще не достигла его уровня. Но она способна выйти на этот уровень, о чем и свидетельствует явление Пушкина. На этом мы заканчиваем нашу передачу из Нью-Йорка. Это была историко-культурная программа «Радио Свобода. Русская идея». В передаче участвовали профессор Лев Лосев и литературный критик Александр Генис. Вел передачу Борис Парамонов.

0: Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программу подбирает и ведет Иван Толстой.
1: Привет, это Полина Галуева
2: и Виктор Кульганик.
1: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
2: И, конечно же, гражданина.
3: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
1: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
3: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
2: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
1: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
3: Говорят, что где-то есть острова.
1: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
4: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
1: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
2: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
3: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
2: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
5: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
1: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
2: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
6: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
2: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
7: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
2: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
5: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
2: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений и те, кто его знал. У нас такие тоже есть.
8: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 1966 года. Он сразу показался мне очаровательным.
2: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
8: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
9: Ах, то попью ее, дать павшими, а что под Хлои секретаршами, а что попью ее, пойди Циковский, и по праздникам кино с Целиковскою.
10: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы ее пайки Циковской по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
1: А из чего будет состоять наш подкаст?
2: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
11: Возвращается боль, потому что ей некуда
3: деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
1: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
11: В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его веду я, Марьяна Тарачешникова. В последние дни июля историки вспоминают о большом терроре сталинских времен, начало которому положил секретный приказ НКВД номер 00447. Политбюро СССР утвердило его 31 июля 1937 года. Документ лично подписали 7 человек: Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов, Климент Ворошилов, Лазарь Каганович, Николай Ежов, Влас Чубарь и Анастас Микоян. Из-за этой бумаги впоследствии сотни тысяч людей были убиты. Еще сотни тысяч прошли через лагеря ГУЛАГа. Периоду Большого террора в СССР предшествовали многочисленные репрессии, которые особенно усилились в 1936 и первой половине 1937 годов. Уже в июне 1937 шла чистка высшего командного начальства Красной армии, массовые репрессии против оппозиционеров. К тому времени, правда, оппозиции как таковой уже не осталось, и оппозиционерами власти считали всех, кто не состоял в большевистской партии. Но слово «массовое», которое я тут упомянула, не идет ни в какое сравнение с тем, что началось после того, как в силу вступил приказ номер 00447, совершенно секретный приказ НКВД об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов. Эта операция началась 5 августа 1937 года и положила начало того, что историки называют «большим террором». Хотя приказ – это только часть «большого террора», ведь он состоит еще из национальных операций, преследований тех, кто подозрителен по шпионажу, имеет связи за границей. И еще это чистка сталинской управленческой верхушки, аресты бывших оппозиционеров, когда-то проявлявших несогласие со Сталиным. Все это в совокупности историки называют «большим террором», спланированным, подготовленным и проведенным властью преступлением против собственного народа. Никто не мог быть гарантирован от ареста. При обыске изымалась записная книжка, и дальше начиналось то, что называется «обзвон». А что вы знаете об этом человеке? Что о нем слышали? Не говорил ли он вам того-то и того-то? И еще в 1937 году следователям не просто разрешили, а даже рекомендовали бить и пытать людей на допросах. И все понимали, что на следствии тот, кто арестован, может назвать любое имя и признаться в чем угодно. Никто не был гарантирован от ареста. Считалось, что все операции должны закончиться в 4 месяца, то есть аккурат к выборам Верховного Совета, но не успели. И они продолжались до 15 ноября 1938 года, когда сверху в НКВД поступило указание прекратить все дела и даже не расстреливать тех, кто уже был приговорен на тройках. По мнению историка Никиты Петрова, к тому времени Сталин уже собрался менять руководство НКВД, убирать тогдашнего руководителя Николая Ежова. И хотя Ежов всегда выполнял только директивы Политбюро и лично Сталина, ответственным за террор и то, что называли перегибами, Сталин назначил Ежова. Его, в конце концов, арестовали и в феврале 1940 года расстреляли, как виновного в шпионаже, терроризме и заговоре против правительства. Согласно данным из архивов нынешнего ФСБ, тогдашнего НКВД, с августа 1937 по ноябрь 1938 года было арестовано порядка 1,5 миллиона человек. Из них 700 тысяч с небольшим, то есть половина, были расстреляны. Никогда, ни до, ни после, репрессии и расстрелы не приобретали такого размаха и масштаба. И если о масштабах арестов обыватели могли составить какое-то представление, ведь люди пропадали каждый день, чекисты исправно работали, то вообразить, какое количество людей уничтожено, вряд ли кому-то было под силу. Власти ведь не объявляли, что человек расстрелян. Родственникам сообщали 10 лет без права переписки. Этот эвфемизм и заменял слово «расстрел». И вот в 1947 году, когда после первых арестов прошло 10 лет, люди начали искать близких. Они заваливали инстанции письмами, обивали пороги, пытаясь узнать о судьбе репрессированных. Но им или ничего не отвечали, или врали, что в течение этих 10 лет человек умер где-то в лагере. В феврале 1956 года в Москве состоялся 20-й съезд КПСС, который вошел в историю как поворотное и сенсационное событие, прежде всего из-за секретного доклада тогдашнего первого секретаря Центрального комитета Компартии, а по сути главы Советского Союза Никиты Хрущева. Доклад назывался «О культе личности и его последствиях». Впервые на высшем государственном уровне была публично осуждена политика Иосифа Сталина. Хрущев заявил о массовых репрессиях, злоупотреблении властью и осудил культ личности Сталина. И хотя доклад был зачитан на закрытом заседании, его основные тезисы быстро распространились среди партийной номенклатуры и затем по всей стране. Для многих советских граждан, воспитанных в духе безусловной веры в партию и вождя, это стало настоящим шоком и вызвало внутренний кризис доверия к власти. 20-й съезд стал началом десталинизации. После него стартовала первая волна реабилитации жертв политических репрессий. Сотни тысяч людей были освобождены и восстановлены в гражданских правах. В период 1956-1957 годов число реабилитированных превысило 500 000 человек. И люди, видя возвращавшихся из ГУЛАГа, начали задаваться вопросами о власти, о справедливости и о прошлом. А в ноябре 1962 года журнал «Новый мир» опубликовал «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына. Эта повесть стала первым произведением о ГУЛАГе, получившим официальное признание. Это история одного дня из жизни заключенного в ГУЛАГе Ивана Денисовича Шухова. Она потрясла Советский Союз буквально. И не только Советский Союз, но и остальной мир. Публикацию разрешил сам Никита Хрущев, который посчитал, что появление такого свидетельства почти 10 лет спустя после смерти Сталина будет способствовать развенчиванию его культа личности. После этой публикации процесс было не остановить. Главный персонаж рассказа вымышленный, но в стране были миллионы таких, как он. За время существования лагерей ГУЛАГа в них побывало более 14 миллионов человек. Более 1,5 миллионов оставили там свои жизни. Сам автор Александр Солженицын сидел в степлаге, особом лагере в системе ГУЛАГ на территории Казахстана. В архивах «Радио Свобода» сохранилась беседа с ним литературоведа Никиты Струве, записанная в 1976 году. Я выбрала из нее фрагменты об одном дне Ивана Денисовича.
12: Я никогда не предполагал, какие огромные возможности у нашей памяти и собственной моей памяти. Я просто не верил. В памяти, без всякой записи, когда я не мог ничего записывать, так много укладывается. Такой обильный материал. Так что все эти годы я накоплял данные. А когда я вышел на волю, слышишь, на волю, я в ссылку попал.
13: Да, в ссылку.
12: Ссылка-то это та же самая почти что тюрьма, потому что я поднадзорный, и в любую минуту я жду обыска. И опять писать нельзя. В смысле, сохранять материалы. Надо еще было изобрести, как их сохранять. Конспиративные методы хранения. Я ухожу в школу преподавать. Домик мой заперт на маленький замочек. Там кто хочет, придет, найдет. Значит, надо еще было спрятать. Тюремная тема так давила, я должен был ее отработать. И романы, когда я стал писать, то это был роман о Шарашке, роман о раковом корпусе. А потом «Архипелаг». Напечатание Ивана Денисовича поставило меня в исключительное положение. Сотни людей бросились ко мне со своими показаниями о лагере. Надо было их выслушать, собрать, обработать и написать «Архипелаг». «Один день Ивана Денисовича», например, тоже, почему, как это родилось? Просто был такой лагерный день,

0: 59-м году однажды я думаю, ну, кажется, я уже мог бы сейчас эту идею применить. Попробую-ка я написать один день одного зэка. Сел, и это полилось, правда, со страшным напряжением, потому что в тебе концентрируется сразу много дней. Сразу много этих дней. Я невероятно быстро написал один день Ивана Денисовича и долго это скрывал. Скрывал потому, с самого начала. Я пришел в Новый мир, и меня спрашивают, сколько времени вы писали? Сказать, что я его написал за месяц с небольшим, невозможно. Ибо тогда, позвольте, а что вы писали остальные годы? Когда мелькнула мысль о том, что написать бы день одного зэка, конечно, ясно было, что это должен быть наиболее такой рядовой член армии ГУЛАГа, этого миллионного, многомиллионного населения ГУЛАГа. Замысел был запомнен, не развивался. А когда я к нему приступил писать его в 59-м году, кого же брать? Много было заключенных вокруг меня. Я мог вспомнить многие десятки людей, которых я хорошо очень знал, и сотни. Вдруг почему-то складываться стал образ, стал этот тип Ивана Денисовича складываться неожиданным образом. Начиная от фамилии Шухов. Фамилия Шухов влезла в меня без всякого выбора. Я не выбирал ее. И это была фамилия одного моего солдата в батарее во время войны. Потом вместе с этой фамилией его лицо, немножко его, ну, реальность, откуда, из какой он местности, каким языком он говорил. Вдруг почему-то вот этот рядовой солдат батареи советско-германской войны в того времени вдруг стал идти в эту повесть, хотя он не был заключенным. Я никогда не думал, что я буду о нем писать. И вдруг он сюда полез сам. Но к нему его лагерную биографию и его лагерное поведение, это уже было не его, а это было собирательно от многих заключенных. Как не смешно, но и там есть автобиографическое, конечно. То есть в каком смысле автобиографическое? Но я бы не мог его написать так, если бы я не был сам простым каменщиком в лагере. Смысл понимания работы самой, его трудно набраться от другого понаслышке. Я пишу крестьянина с его крестьянской хваткой и хваткой зэка, однако что-то такое от собственного опыта обязательно вкладывается.
1: Это были фрагменты интервью с Александром Солженицыным, литературоведа Никиты Струва, записанного в 1976 году. Читая Александра Солженицына или Варлама Шаламова, еще одного известного свидетеля и летописца сталинских репрессий, можно получить общие представления о том, через что проходили люди, подхваченные волной большого террора и пережившие ГУЛАГ. А можно послушать рядовых очевидцев, выживших в ГУЛАГе. В архивах «Радио Свобода» сохранились и такие воспоминания. Вот, например, рассказ Михаила Борисовича Миндлина. Начало масштабных репрессий 1937 года он застал уже в Бутырской тюрьме. Этот рассказ был записан в 1995 году. Михаилу Борисовичу в то время было 87 лет.
2: 25 июля 1937 года был поворотным этапом в моей жизни. Я воспитывался сначала октябренком, пионером, комсомольцем, кандидатом и членом партии. Когда я отслужил в армии, то меня комсомол и райком партии направили работать председателем районного совета ОСО «Авиахима» Сталинского района в городе Москве. Когда меня исключили из партии за связь с врагами народа, которые прошли по процессу Тухачевского, Эйдемана, комкора. Он был председателем Центрального совета ОСО «Авиахима». Моя жена работала на 24-м заводе в библиотеке. Приходит и говорит: «Миша, чего ты ждешь? Ведь ты смотри, на заводе что делается? Забирает и мастеров, и хороших людей, и инженеров. Чего ты ждешь? Тебя исключили из партии. Уезжай куда-нибудь. Пройдет эта волна, и ты вернешься». Я говорю: «Зачем я буду скрываться? Я же ни в чем не виноват». И все-таки меня арестовали. И вот я попал в 67-ю камеру 7-го корпуса Бутырской тюрьмы. Это я хорошо помню. Я сначала не понял, что это такое, пошел как конвейер. Народу прибавляют, прибавляют. За какую-то неделю стало больше 100 человек. Потом еще неделя, и стало у нас 230 человек в камере. Мы уже не могли спать на этих...

0: нарах. Так мы, значит, как? Спали валетами на нарах. Другая часть спала под нарами на этом цементном полу. Третья партия спала на длиннейшем столе, который был между нарами в середине, за которым мы сидели и кушали баланду, там, которые давали пайку, там все это дело. Когда нас стали вызывать с вещами, нас повели в бывшую Бутырскую церковь, а это была пересыльная камера. То есть там собирались люди из всех, на кого уже есть решение, ждать там этапа. И вот, когда мы вошли в эту камеру, так там около 300 человек помещалось в этой одной только камере. Но это не камера, это же большое церковное помещение. И что нас очень поразило, мы на стене увидели, как кровью было написано: «Мы, 100 жен высшего командного состава, осуждены на 1000 лет». Первую зиму я попал в Бамлак, станция Тахтамыгда, там кирпичный завод, и мы возили глину в отвал. Но там я долго не задержался. Примерно в марте месяце вызывают меня: «Соберись с вещами». Ну, опять у меня вещей, вот кроме того, что на меня надето, ничего нет. И меня ребята поздравляют: «У, Михаил, ты едешь на переследствие». Ну, каждый из нас же писал заявление, вся во все эти органы, вплоть до отца родного. Все мы писали, что мы ни за что, то другое, пересмотрите, вы убедитесь, это... Запомни адрес, попадешь домой, значит, ты, пожалуйста, дай знать моим, потому что ничего же у нас не было. Я говорю: «Ребят, да что вы говорите, а меня уже научили в Бутырках, не отдумайте вы ни о какой свободе, ничего бы свободу вам не видать сейчас». И меня повезли во Владивосток. Сначала в город Свободный есть такой, я не знаю, как он сейчас называется. Ну, это ирония, конечно. Город Свободный, но это город из одних заключенных. И там формировали этап, и мы попали на Владивостокскую пересылку. Нас посадили на пароход «Джурма» называлось, в трюмы. В этих трюмах 6 тысяч человек. Нам спускали воду туда в ведрах, пайку, и это был ужас. Значит, каждый... дрался за свою жизнь, дрался за свою пайку, дрался за эту несчастную селедку. И каждый день оттуда выносили по несколько человек и опускали их, конечно, в море, в Охотское. Это вот такой этап. На 6-е сутки привезли нас в Магадан и отвезли меня в Северно-горное промышленное управление Дальстроя, поселок Ягодный, на прииск Верхний Оттурях. Система была такая, поощрение заключенных. Если ты выполняешь план на 100-120%, то тебе засчитывают один день за 3 дня. То есть ты накапливаешь этим самым себе, должен досрочно освободиться от календарного тебе срока. У меня срок был календарный 8 лет. Когда началась война, то нас вызывали и объявляли: «Распишите, что вам объявлено, что все ваши зачеты отменены, то есть вам восстанавливается ваш календарный срок». Когда кончилось и подошло время освобождаться 45-го, я прихожу в Урча, я говорю: «Слушайте, ну ладно, тогда нельзя было освобождаться, война началась, там задержали нас до особого, война-то кончилась, одна кончилась, другая началась». То есть с Германией закончилось, с Японией продолжалась война. Поэтому вы задерживаетесь до особого распоряжения. Все время в навигацию приходили один за другим пароходы с новыми этапами. Эти выбывали, умирали от голода, от истощения, а эти прибывали новые и заменяли их, пополняли эту рабочую массу. Там не считались с людьми. Даже не считались как с рабочей скотиной. Рабочую скотину кормят для того, чтобы она работала. А нас даже не считали необходимым кормить, чтобы мы могли работать вовсю. Потому что считали нас отбросами, что вместо нас привезут другую партию, и мы заменим их. Но как только началась война, этапы прекратились. Не только дополнительные сроки давали заключенным, но даже и расстрелы. Делалось это таким образом. Перед самым разводом, когда весь лагерный пункт собирался для того, чтобы уходить на работу, то начальник лагерного пункта объявлял за контрреволюционный саботаж, выразившийся в поломке тачки, лопаты, инструмента, отказа от работы. Такие-то и такие-то идет перечень, которых расстрелять решением тройки НКВД по Магаданскому НКВД, как там у них управление. И была специально такая командировка. Она называлась «Серпантинка» под самым Магаданом. И вот там расстреливали людей. Кто знает сколько, кто об этом знает, кто когда узнает.
1: А это воспоминания Фелиции Михайловны Залесской, которая провела в ГУЛАГе 8 лет. Ее мужа объявили врагом народа и расстреляли, а Залесскую, как жену врага народа, отправили в лагерь. В 1995 году, когда записывался этот разговор, Фелиции Михайловне был 101 год.
2: В 1937 году был арестован мой муж. Потом арестовали меня как жену и высадили в темниковские лагеря. Были там только жены, а дети, слава богу, что не было моей дочки еще 18 лет, и остались в старой квартире. Одну комнату у нас запечатали с вещами, большую комнату. А другая комната, 16 метров, осталась для детей. Дети остались без средств к существованию. Две дочки. И вот без нас помогали соседи. Тогда ведь были коммунальные квартиры. Ну вот, и они им помогали. Мы были без права переписки в лагере. Ничего не знала о детях. Ничего. Это было ужасно. 8 лет без детей и без права переписки. Кошмар какой-то.
1: А вот воспоминания Евгения Сергеевича Геништа. Его арестовали во время Второй мировой войны и хотели обвинить в шпионаже. Во время интервью в 1995 году ему 79 лет.
3: В 1943 году 13 сентября занимал должность помощника начальника школы младшего комсостава и специалистов отдельной мотострелковой бригады особого назначения войск НКВД СССР. И был в этот день вызван полковником Борисовским на Лубянку в дом 2 каким-то непонятным, видно, по служебным делам. Когда я приехал к нему, меня любезно посадили за стол. Он начал разговаривать. Неожиданно мне вывернули руки и сказали, что я арестован как представитель, не помню уже что. Там было много неприличных слов и достаточно по тому времени страшных обвинений. После этого я был в одиночке долгое время. Потом был переведен в рефортовскую режимную тюрьму. Допросы были мучительные и трудные. И уже только решением особого совещания в мае месяце 44-го года я был осужден на 8 лет исправительно-трудовых лагерей. До этого мне предъявляли статья в измене Родины, в том, что я был шпионом, что я был немецким разведчиком и все что угодно. Однако, когда я уже просматривал свое личное дело, попытки судить меня военным трибуналом не привели ни к чему, и меня провели по линии особого совещания. Из Бутырок отправили этапом через Вологодскую тюрьму на Воркуту. В Вологодской тюрьме я познакомился с интересным человеком. Вирт Виктор Иванович. Это один из последних международных воров. Человек в законе, как они говорят. Человек, который знал, по-моему, 7 или 8, а то 11 языков. И человек высочайшей культуры. К его приезду на Воркуту, это был приход его на Воркуту, как некоронованный король Воркуты появился. Потому что блатной мир там занимал достаточно серьезное место во всей этой сложной системе ГУЛАГа. Но кроме того, было масса еще интересных встреч. Я никогда не забуду, что в зимнее время была лекция академика Некрасова, крупного специалиста по древней церковной архитектуре. Представляете, что на улице пурга, барак, эти раскаленные печки из этих больших железных бочек. И в конце барака белили стену, и он чертил чертежи и рассказывал о древостроительстве церквей. И очень часто о подземных ходах. Половина слушателей, присутствующих здесь, были, как правило, воры-церквушники, которые говорили, что батя, говорит, в этом деле рубит, а они им говорили, что если кто-нибудь батю тронет, говорит, мы тому голову оторвем. Ну, и самое, пожалуй, для меня об этом говорить трудно. Это там на руднике, в нескольких километрах от города Воркуты, на 8-й шахте, находился в заключении мой отец, Генюшный Сергей Владимирович, который был арестован в 1938 году. Я знал, что он болен, так мне уже вста передали. И, ну, что поразительно, я работал секретарем начальника лагпункта Анны Леонидовны Чубарева, до сих пор я вспоминаю с благодарностью, которая мне однажды передала письмо для передачи начальнику лагпункта Михалапову, это 8-й шахты, который должен был через 2 часа дать мне ответ. И когда она направила туда, сказала, что у тебя будет 2 часа времени, найди в зоне своего отца и передай ему, дала мне небольшую посылку. Я говорю, что там? Там, говорит, 1 кг сахара и 1/2 кг у отца последняя стадия туберкулеза. Вот это подчеркивает, что даже среди чекистов тех были, наверное, все-таки иногда человеческие хорошие чувства. Мне удалось повидать отца. Трудно, тяжело об этом вспоминать. А потом, когда отец умер, он умер 29 декабря 1944 года, мы с моим приятелем, его звали Жора Американец. Ну, кто был на Воркуте, наверное, помнит эту колоритную фигуру. Это Георгий Клементьевич Свиридов. Это американский подданный какой-то экскурсии. Приехал, как-то отбился от своих, чтобы повидать то ли родовое имение, то что-то еще. Его арестовали и посадили. Вот мы вместе с ним сумели выкупить труп отца и по-человечески похоронить его в Тундре в ночь с 31 на 1 января 1945 года.
1: Сбором подобных свидетельств много лет занимался Международный мемориал. Команда музея истории ГУЛАГа размещала на своем YouTube видеоинтервью с узниками ГУЛАГа и их родственниками. Но по злой иронии обе команды подверглись уже современным репрессиям. Мемориал ликвидировали в конце 2021 года по решению Верховного суда России. По мнению Генпрокуратуры, которая и добивалась ликвидации, эта организация создавала ложный образ СССР и ради защиты прав граждан на доступ к достоверной информации деятельность мемориала следовало прекратить. А до Музея истории ГУЛАГа в Москве добрались совсем недавно. В ноябре 2024 года было объявлено о временной приостановке его работы из-за якобы нарушений пожарной безопасности. И вот заканчивается июль 2025 года, а музей по-прежнему закрыт. Тем не менее, архив мемориала сохранен. Его сотрудники, которые уже более 30 лет исследуют и документируют политические репрессии в Советском Союзе, продолжают работать. Это люди, вынужденно уехавшие из России после 24 февраля 2022 года, которые продолжают в Германии московские образовательные и научные проекты мемориала и поддерживают работу активистов, оставшихся в России. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вела я, Марьяна Тарачешникова.
4: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень настороженно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
11: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
13: Настоящее время на радио «Свобода».
14: Сказать, что там вообще никакие проблемы, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
15: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
13: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
7: Мне слал посылки мужик, который до этого поддерживал Pussy Riot, но их выпустили. Он мне написал: ну их выпустили, я решил поддерживать вас. Познакомились с Машей, разговаривали за политику, спорили по большей части. Сотрудники администрации дико боялись. Они просто только видят в камеры видеонаблюдения, что мы день там по 3 часа гуляем вместе, круги по зоне наматываем. Им не объяснишь, что Маша читает Мандельштама, ё-моё? Нет, мы не готовим революцию, мы, блин, правда спорим.
16: Здравствуйте, я Виктор Кульганик, автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Этот подкаст – сайт-проект одноименного документального многосерийного фильма. Сериал «Азбука тюрьмы» вышел в эфир на канале «Настоящее время» летом 2021 года. Герои фильма и, соответственно, подкаста – люди, которым довелось оказаться в заключении. Вот что говорит об этом режиссер документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров.
17: Тут очень важно, что вот сам подход к общению с героями был связан с тем, что нам не нужны были просто какие-то мнения о том, что да, вот тюремная система похожа на ГУЛАГ. Вот это как бы неинтересно. А интересен личный опыт. Вот что было со мной, как я это переживал. И понятно, что сумма этих опытов, она, как мне кажется, дает некую мозаику, которая дает определенное представление о том, что такое этот опыт для современного человека. На самом деле тюрьма, ну, в каком-то смысле, эта проблема не вот то, что современной путинской России. Да? Эта проблема стоит всегда и везде. И наш вопрос к тому, как мы к ней относимся. Как мы относимся к тем людям, которые находятся по ту сторону.
16: Героиня этого эпизода подкаста – гражданская активистка, глава московского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова Ольга Шалина. Послушайте рассказ Ольги о причинах ее ареста.
7: В 2006 году был процесс по запрету национал-большевистской партии. Было, собственно, заседание на эту тему в Таганском суде, на котором, соответственно, присутствовал как представитель партии Эдуард Ильич Лимонов. На партийцев и на Лимонова лично были регулярные всяческие покушения от прокремлевских молодежных организаций, типа нашистов, там, движение «Местные», «Молодая гвардия». Около суда там была группа провокаторов и группа их охраны, вооруженная просто арматурой, спортивные молодые люди. Они начали кидаться предметами всякими в сторону Эдуарда Вениаминовича. Мы решили дать отпор, отпить нападавших. Успешно очень, они классно бежали, боялись, пятки сверкали. Я лично старалась, чтобы все было аккуратненько, как бы, и там не особо никаких травм серьезных никто не получил. Ну и по факту там никто из, там, грубо говоря, там группы, там человек в 30 нападавших особо не огреб. Но вот один парнишка с сотрясением мозга в итоге оказался в больнице. Вначале мы по этому делу шли как потерпевшие, потому что эти ребята на нас первые все-таки прыгнули. И мы оценивали их как реальную угрозу, и мы действительно боялись за собственную жизнь, потому что они, ну, спортивные молодые люди, как бы с железными палками, как бы в пакетах. Фиг знает, что ждать, наверное, ничего хорошего. Мы, соответственно, подавали заявление в милицию, как бы о том, что на нас напали. Но спустя месяц это дело перевернулось с ног на голову, и мы стали обвиняемыми по делу о хулиганстве. Мне дали, соответственно, условный срок, я вернулась к партийной деятельности, начала посещать всяческие мероприятия. И на меня целенаправленно сотрудники Центра Э просто задерживали, оформляли административные протоколы, чтобы условный срок превратился в реальный.
16: И довольно скоро сотрудники правоохранительных органов добились своего. Решением суда условный срок Ольги Шалиной был заменен на 3 года лишения свободы.
7: Есть 2 вида подхода, да, к заключенному начальству. То есть либо тебя как-то запугивают сходу, либо тебя задабривают сходу. Вот меня сходу задабривали. У меня было ощущение, что я просто лев в клетке, которого пытаются закормить мясом как бы на полном серьезе, чтобы он никого не жрал. Какая-нибудь там расстегнутая пуговица, например. И вот любую другую зэчку за такой внешний вид, ну, сделают замечание раз, потом возьмут объяснительную, потом могут какой-то выговор объявить. Ну, то есть какие-то санкции будут. Мне вот вообще ничего. Могли там подойти, застегнуть пуговицу, там разве что в нос не поцеловать. И у меня первое время было даже погоняло, короче, мусорская. Потому что начальство прям демонстративно говорит, типа, вот ей можно там больше, чем вам, скажем так. При том, что я, типа, никак там не сотрудничала, ничего такого, то есть не работала на администрацию. Это просто было именно такое показушное задабривание. То есть на любые мои какие-то выходки, например, я там отказывалась идти выполнять там работы по 106-й, но это работа без оплаты труда по благоустройству территории. И они бывают разного характера, то есть есть ты можешь снег поубирать зимой, да? Ну, приятная физическая работа на свежем воздухе. А можешь пойти на помойке и помочь загрузить мусор там, в мусорную машину. Грязная работа воняет как бы некрасиво. Какие-то работы мне нравились, я ходила, от каких-то я отлынивала, потому что, ну, блин, не хочу вонять. Любая другая бы просто уехала в ШИЗО за отказ выполнять эту норму Уголовно-исполнительного кодекса. А мне просто со мной разговаривали, просили не делать эти отказы столь демонстративными, ведь на меня смотрят другие люди, ведь мне простят, а им нет. Поэтому давай будем вот жалеть окружающих. Очень-очень долгие, такие очень позитивные такие вот воспитательные беседы. Собственно, все действие начальства было направлено на то, чтобы сказать мне, что вот у тебя через там полтора года настает условно-досрочное освобождение, и мы с тобой прощаемся. Вот сиди ровно, да сиди, и мы прощаемся. Ты нам здесь не нужна, нам не нужны проблемы. Такая подача.
16: Однако Ольга Шалина не питала никаких иллюзий. Она понимала, что такая ситуация не может длиться долго. И знала, почему.
7: Я же не первый нацбол, который сидит в тюрьме. Я же знаю, как сидели мои товарищи. И вот те ребята, которые тоже хорошо сидели, у них тоже такая была фишка в начале. Первое вот время, они как бы полсрока сидят, им все прощается. Но потом, когда приходит вот именно время условно-досрочного освобождения, непосредственно там вот перед УДО, им делается нарушение специально, чтобы их не выпустить. Потому что выпускать или не выпускать нацболы из тюрьмы решает не тюремное начальство чаще всего, а решает Москва. А Москве как бы не нужно такое. Прошел год. Я просто почувствовала, что что-то в воздухе такое изменилось. Ты вот ходишь, чувствуешь себя как кот, тебя только сметаной кормит, гладит, тебе так кайфово. А тут что-то типа гладить перестали, ну, нервяк какой-то у начальства идет. И ко мне подходит начальница отряда и говорит такая: «Сейчас твою подругу привезут». Я думаю, ни хрена себе, в панику впадаю, думаю, кто-то из товарищей сел. И она продолжает: «Эту из пусирает Алехину». Говорю: «Какую нахер подругу? Че вообще? О чем, блин, речь?» Я говорю: «Вообще нормальные». Ну и все, это, соответственно, в моей голове прокрутила схема, что едет девочка, у которой есть как бы связи с журналистами, у которой есть поддержка от адвокатов, которая, то есть я читала тогда «Новое время» и, ну, New Times, да, и, соответственно, знала о том, как она, девчонки там, что да, Маша, что, та, что Надя ведут, собственно, свою борьбу, что они там, да, жалуются на условия содержания. Плюс мне в письмах про них писали, как бы. Я понимала, что начальство воспримет их именно как угрозу. И получалось, что едет девочка, у которой есть журналисты, правозащитники, и есть я, которая просто все знает о этой нашей колонии, знает все, собственно, нарушения, которые есть в колонии, но просто у меня нету ресурса донести, как бы, эти нарушения. Но, по сути, мне только дай волю, я варежку-то открою, потому что за год пребывания накопилось, ну, много жалоб от девчонок. То есть я видела, как другие сидят. Это ко мне особенное отношение. А к другим-то нет этого особенного отношения. Другие ходят там под постоянным прессингом психологическим, там, шантажом, работают за копейки, спят мало, чтобы работать больше за эти самые копейки. В общем, была инфа, которой можно было поделиться. Ну и все, то есть я уже просто сама для себя сделала выводы, что, ну, наверное, в связи с, вот, с приездом Маши будет хуже.
16: Как бы то ни было, но знакомство Ольги Шалиной и Марии Алехиной не могло не состояться. И этот день настал.
7: Познакомились с Машей, разговаривали за политику, спорили по большей части. Сотрудники администрации дико боялись этого всего, потому что они же не знают, о чем мы говорим. Они просто только видят в камеры видеонаблюдения, что мы день там по три часа гуляем вместе, круги по зоне наматываем, там что-то происходит. Им не объяснишь, что Маша читает Мандельштама, ё-моё? Нет, мы не готовим революцию, мы, блин, правда спорим. Я там, не знаю, рассказываю о том, что Сталин делал революцию, потому что он учился в семинарии, и у него есть там какие-то, опять же, там тоже православные загоны в голове, как бы, что он не просто там кровавый тиран. Маша мне говорит: «Нет, вот он тут столько человек там посадил, расстрелял, в том числе твоего любимого поэта Гумилева». Тру-ту-туф. Вот. Мусорам этого не объяснишь? Они просто считают, два политических активиста стоят рядышком, значит, они что-то задумали. Все трындец.
16: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. А мы продолжаем слушать рассказ Ольги Шалиной о том, как ее этапировали из Нижегородской женской колонии в Кемеровскую.
7: Меня собрали экстренно, мне не дали ни с кем попрощаться, никого предупредить, обнять, там ничего такого. Родственникам своим не могла сказать. Просто срочно там вещи в зубы и на выход. У меня такой вот был от этого стресс. Опять же, разрыв с друзьями, с той же Машей. Самая тяжелая часть этапа – это когда ты едешь в поезде, Столыпинский вагон. Для справки, Столыпинский вагон неправильно считать негативным вообще явлением, потому что до того, как появились Столыпинские вагоны, люди ходили пешком. И в процессе просто помирали. И зимой ходили, отмораживались, обмораживались. А тут их стали на электричках возить. В этом-то смысле все хорошо. Тяжело физически. Тот момент, что люди заперты вот в этих маленьких клетушечках. купейный вагон, только отсекателем является не стенка с дверью, а такая решетка сетка рабица, и дверь тоже сетка рабица. То есть такие обезьянки в клетке едут. Таня дает сухпайки, и начальство разносит кипяток 3 раза в день. Опять же, выводит в туалет тоже 3 раза в день. Это в идеале. Тот ходит в туалет, хочет почаще сходить, чем 3 раза в день. Но всем приходится терпеть. Если нет возможности терпеть, вопросы решают по-разному. Кто-то там писает в эти там лоточки, которые от сухпайка стаканчики. У нас был случай на перегоне между Екатеринбургом и Марьинском. Девчонка-цыганушка такая супер-боевая была, очень просилась в туалет, ее не выводили, потому что они имеют право открывать дверь клетки, только если они в численном преимуществе. То есть они подходят втроем к клетке, отрывают клетку и выводят тебя. Ментовские правила понятны, но писать-то хочется. Цыганушка обозлилась, пописала в стаканчик. Ну и в следующий раз через эту решетку плеснула в этого мента. А она девка вот ростом там, я не знаю, просто метр там, не знаю, не больше. Ты ее даже не ударишь, потому что она слишком маленькая, это унизительно как бы. То есть мент просто матерился и убежал, как бы, все. Всех вывели в туалет, все пописали успешно.
16: Жизнь, быт и условия содержания Ольги Шалиной в Кемерово отличались от колонии в Нижнем Новгороде.
7: Я в Нижнем Новгороде занималась тем, что я шила, потом я непродолжительное время была механиком по обслуживанию швейных машинок, ну, ходить чинить швейные машинки, чтобы они там шили нормально. А в Кемерово меня определили, короче, для швейки я оказалась слишком умная, меня начальник промзоны испугался сразу же, я сразу начала про свои права рассказывать, он сказал, ему умные не нужны, я иду нафиг. Меня определили в дворники, у нас вот 10 человек там было. И мы жили таким вот этим коллективом, собственно, дворницким. У нас там было специальное служебное помещение, где хранился наш инструмент, форма, и где мы, собственно, тусовались тогда, когда не надо ничего делать. Когда я была дворником, вообще было смешно. Мне приходили посылки от одного товарища моего. Короче, он раз в месяц присылал мне такую маленькую почтовую коробочку, всю уложенную шоколадками Альпенгольд. 20-30 шоколадок. Понятно, что я не сожру как бы 20 шоколадок. И я тут же, когда получала эту посылку, своим дворникам, короче, раздавала всем девкам шоколадки, потому что у них столько нету. А у меня прям было реально дофига этих всяких сладостей, потому что у меня куча товарищей. Меня там, не знаю, мой тренер по боксу мне слал посылки. Мне слал посылки мужик, который до этого поддерживал Pussy Riot, но их выпустили. Он мне написал, ну их выпустили, я решил поддерживать вас. И начал мне слать посылки. Короче, у меня вообще ни в чем нужды не было. Вот я раздавала эти шоколадки. Меня вызывали на беседу и спрашивали, что за взятки я даю за шоколадками. Вообще, правила внутреннего распорядка, есть норма о том, что запрещается отчуждать находящиеся в индивидуальном пользовании продукты питания, вещи и так далее в пользу другого осужденного. И также запрещается принимать их в дар. Но это нужно, как я понимаю, для того, чтобы не было как бы какого-то шантажа и вымогательства, но по сути ты не можешь просто делиться. Слава богу, ни в Нижнем Новгороде, ни в Кемерово никто за этими нормами прям особо не следил. Там только вначале тебя подкалывали, типа, вот когда мне пришла эта дачка, и я уже знаю, что делиться нельзя. И они мне такие, что, все под одеялом съешь? Ну, я поняла, что, типа, все нормально, можно делиться, как бы, ничего такого. Я говорю, мне религия запрещает есть под одеялом, мне насрать на ваши нормы, как бы, я точно буду делиться. Но, например, у меня товарищ Гриша Тишин сидел в волгоградской колонии, и ему за то, что он угостил другого, ну, то есть, когда на него начался прессинг, и он другому заключенному дал сигареты, вот его за то, что он дал сигареты, закрыли в ШИЗО, потому что запрещается отчуждать предметы в чужое пользование. Маша Алехина освободилась, и девчонкам, которые остались сидеть в Нижнем Новгороде, делала передачу. 5 девчонок сидит близких, да? И она одной сделала, чтобы она со всеми остальными поделилась. Ну, логично? Логично. Удобно? Удобно. Вот ту девчонку за то, что она поделилась, соответственно, сделали ей выговор. А у тех, кому она отдала эти продукты, отняли эти продукты и сожгли их нафиг.
16: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
4: Каким вам представляется будущее России?
18: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
19: Будущее России лучше, чем в Америке.
20: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
21: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
22: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. А что, какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
16: Доктор социологических наук Елена Амельченко в своей работе «До и после тюрьмы. Женские истории» пишет: «Развитие современной пенитенциарной системы связано с трансформацией представлений о формах социального пространства и времени». О подобной трансформации говорит и Ольга Шалина.
7: Ну, ты вот привыкаешь к тому, что мир как бы он двойной, да? Есть мальчики, есть девочки. А потом ты вдруг оказываешься в ситуации, где нету мальчиков. А в голове твоей ты все равно делишь как бы людей на два типа. И ты ищешь, где этот второй тип вообще взять. Я вот заехала, увидела девчонок там таких брутально выглядящих, мускулистых, с короткими стрижками, с жесткими какими-то чертами лица. И я как бы такая, что как бы? То есть я там на одну девку вообще подумала, что это парень, и мне пришлось включить мозги, чтобы понять, что здесь не может быть парнем, потому что нет, здесь вот парни, это люди в форме только ходят, охранники, и то их тут немного, большинство женщины. Охрана тоже большинство женщины. Но есть как бы девчонки, женщины, как бы, которые играют роль. Они даже на воле, они так себя не ведут. Но здесь вот они прям абсолютно полностью в эту роль вживаются, ведут себя как пацаны, там ходят в развалочку, руки в боки, выполняют какие-то там чаще там какие-то более такие силовые работы, ну, типа те же самые, например, там механики швейных машинок или строители, электрики. Очень тяжело там не делить мир на две части. Это все одна часть. Как я ни боролась, все равно я забила болт как бы через полгода. И типа девки с короткой стрижкой давала нести тяжелую сумку, а девки с юбкой отнимала сумку. Опять же, это не только в моей голове такое. То есть, например, в головах у начальников, ну, начальниц отряда, это же женщины все, начальницы отряда в женской колонии. У них то же самое происходит. Вот у меня была фишка, что я вот играю из себя такого бравого пацана-дурачка. Ванька такой, типа, пришел, такой, эй-гей, перед начальницей своего отряда выпендриваюсь. И она ко мне начинает лучше относиться, потому что она меня должна отругать. А я, оказывается, похожа на ее младшего брата. И все. И у нее переносятся ее вот эти родственные какие-то чувства, как бы добрые, на меня. И мне все девчонки говорят, что такое? Она злая, как собака. А с тобой она просто плывет. А потом она моей маме вот сказала, там случайно они пересеклись, когда мама на свидание приезжала, что, оказывается, я такая классная, потому что я ее брат напоминаю, как бы, который такой классный, задорный пацан. Ну, и ты просто в наглую берешь, да, на таких вещах играешь. Но когда я заехала в Кемерово, на меня, походу, галочка стояла. Мне прям сразу сказали, даже не пытайся в это играть. У нас прям жесткое табу, короче, прям забей болт. Как бы не прокатит все твои улыбочки, ужимочки. Ну, блин, это же женщины. Ты им комплимент сделал, они тебе улыбнулись, все простили. Ты заходишь, ты не заходишь там, тебе должны выговор дать. Ну, отчитать тебе на что-то. А ты заходишь, говоришь, ой, у вас прическа новая там. И нет никакого выговора, и пошел дальше. Или другой вариант, например, все привыкают к такому образу. И я, и там другая девчонка там со стройки была такая, она прям пацанистая, спортивная, то есть я-то хотя бы пышка, а она прям такая вот дрыщ прям, просушенная вся. И вот у нас была фича по воскресеньям, когда выходной день, одевать юбочки. Ну, короче, ты просто стираешь свою форму, форму дается брюки и юбка. Если ты брюки постирал, брюков нету, значит, надо ходить в юбке, как бы. Плюс по лету в юбке гораздо приятнее ходить. Я до, как бы, зоны юбку не одевала лет, наверное, 15. То есть, когда моя мама узнала, что я буду ходить в юбке, она сказала, бедная девочка. Ну, то есть, для меня это было вообще не мое. А здесь, как бы, выбора особо нету, я одела. Плюс мне ее перешили специально под меня. И это тоже была фишка. Все привыкают к тебе как к пацану, а тут у тебя пацан в юбке. И у них еще одно перекрытие происходит. Это, как называется, когнитивный диссонанс. Когда ты играешь на привыкание и вызываешь шоковое состояние у человека. От меня в юбке начальство расплывалось еще больше. Они и так таяли, а так они просто вот вообще просто ложились в штабеля.
16: Отдельного внимания заслуживает рассказ Ольги про романтические отношения между заключенными.
7: В зоне за отношения между осужденными, неважно, женщинами, мужчинами, это запрещенная тема. Короче, мужеложство и лесбиянство – это злостное нарушение режима, и ты за это уезжаешь сидеть в ШИЗО сразу же. Такие правила. Вот они написаны в Уголовно-исполнительном кодексе. Вот открываешь УИК, там написано. Поцеловался с тёлкой, сел как бы на 15 суток. Поцеловался с мужиком, тоже сел на 15 суток. Если вы в колонии поселения, и между вами возникли отношения между мужчиной и женщиной, вы уехали по разные зоны сидеть. Это тоже нарушение. Тут дело как бы не в пидорстве, а просто, что не должно быть отношений. На лиц, которые как бы могут совершать подобные нарушения, устанавливается профучет. Это то, что к тебе особое отношение от начальства, то есть за тобой повышенное внимание. Ночью будешь спать под лампочкой, чтобы было видно, что под твоим одеялом кроме тебя никого нет. Под лампочкой – это просто ближе к выходу из помещения, где все спят, горит лампочка, ночной светильник, и туда кладут суицидников, склонных к побегу, ну, короче, всех, у кого профучет. Ну, короче, у меня там были отношения с девчонкой в своем отряде. Мы вообще считались самой красивой парой колонии. Ну, и тут на меня решили, видимо, принаехать, как бы начальница отряда меня вызывает и начинает меня отчитывать. рассчитывать. Она меня вызывает и говорит, ну вот мы тебе хотим нарисовать профучет. А я уже знала, как бы, что, какая будет беседа, я уже отрепетировала ответ. Ну вот вы там вот обнимались и вас вот видели, как бы. Я так, я что, виновата, что ли, что я такой человек? Я вообще требую, чтобы меня, знаете, я считаю, ко мне надо приставить охрану. Ну если на меня западают, то что, виноват, что ли? Или что, по-вашему, когда я, значит, в клубе играю роль, там, я на тот момент на новогодней сказке играл роль щелкунчика, то есть если я вас в театральной постановке изображаю мужского рода персонаж, это типа я молодец, вы мне за это благодарность дали. Когда я там вам там починила сломанный стул в отряде, вы мне тоже благодарность дали. Или когда я вам, значит, добровольно пошла, там, снег перекидала несколько тонн, как бы, то, что, типа, не каждая девка сделает. Вы мне тоже благодарность дали. И, типа, это нормально, да? Но я же мужские функции выполняю. Это же не окей, как бы, тонну снега перелопатить или, там, фуру какие-нибудь капусты разгрузить. А когда, значит, там, за ручки подержался, все нарушение. Ну, короче, я ей доказала, что это все из роли. И она так, ну, ладно, иди отсюда, все. Никакого профучета мне не дали, и наоборот отправили. А, я напомнила о том, что мне вообще подходит, что мне нужно отправлять на повышение. Ну, короче, на облегченные условия отбывания наказания. УДО в опасности, вообще мне пора на облегченку, туда-сюда. И она такая, ну, да, действительно, и отправила меня просто на облегченку. Но это было большой ошибкой, потому что на облегченку, то есть у меня-то отношения с девчонкой в своем отряде, а на облегченку ты переходишь в другой отряд, и все, крест на ваших отношениях. Вы встречаться-то не можете, так вы в одном помещении живете, а так только на улице ходить на героическом расстоянии друг от дружки, типа просто гуляете. Короче, она подавала на УДО на тот момент, и ей нужно было иметь безупречную репутацию. Поэтому, с моей стороны, это было сознательное решение держаться подальше, чтобы не портить человеку репутацию, потому что это все серьезно. Ну, ты выбираешь между свободой, как бы, и вот сейчас каким-то сиюминутным увлечением, которое вот здесь, как бы, в колонии есть, а там на воле его не будет. Ну, вы же расстанетесь. И я же хочу, чтобы она ушла. Понятно, что там какие-то там душевные терзания, чувства, там, слезы, это, конечно, все было. Прощания такие, что там, я не знаю. Это мой выбор. То есть, когда ей суд удовлетворил ее ходатайство о досрочном освобождении, я плакала, но ко мне подходили и поздравляли все. И говорили, что, блин, мы тебя поздравляем с тем, что она уйдет на волю. И ты такой, типа, да-да.
16: Ольга Шалина вспоминает свой тюремный опыт и приходит к выводу, что между заключенными и теми, кто их охраняет, есть очень много общего.
7: Вот эти начальники, наши охранники, они, по сути, точно так же отбывают наказание, потому что они большую часть своего времени, своей жизни также проводят здесь, в этой колонии. Также у них есть правила, они должны носить форму, они должны быть также застегнуты на все пуговицы, там, они должны там, снимать при своем начальстве свой головной убор. На них также висит бейджик с их именем и должностью. И они вот в этом смысле они мало чем от них отличаются. Вот. Поэтому я сказала, что лучше пускай будут начальники, чем роботы, потому что начальник все-таки человек. Да, среди них есть там люди, которые там делают подлые вещи, есть, которые воруют. На мужских колониях дополнение к коррупции там, и воровству добавляется. Просто пыточные всякие мероприятия, просто озлобленность и избиение осужденных. Женщин, слава богу, я с этим не сталкивалась, но большинство из них это просто люди. С ними можно там и за жизнь потереть, и чай. Ну, это запрещено просто, понимаете? Неслужебные отношения называются. То есть ты не можешь с начальником выпить кофе. Но мы со своим там начальником пили кофе. Также там пили кофе там, на фабрике, где мы шли. Хотя там запрещено пить кофе. Но это просто человеческое. Или там сигаретами обмениваться. Типа он заходит, девки у меня нет, можно у вас стрельнуть. Простое такие вещи. То есть мы разыгрывали, вот когда я работал в банно-прачечном комбинате, я брала у охранника форму. Ну, то есть он мне давал свою куртку и шапку. Это баня. Девки моются. Но они моются типа в моечном зале, а мы в раздевалке находимся. Ну, там никого нет, все нормально. И мы подходим к двери моечного зала. Я, соответственно, в кителе. Там пар, там не видно. Заглядываю туда. А начальник, ну, мужчина, своим басом сзади меня, кто это у меня здесь? И там визги, писки. Ну, просто вот такие человеческие вещи, какие-то розыгрыши. Да хренища, мы там шизили по-всякому, вот это в Кемерово было. Я под конец, когда освобождалась, по-моему, это было утро освобождения именно. Вот я в бане, короче, у нас там кабинет такой специальный, кабинет начальства. Причем он такой в стиле ампир, короче. То есть такие столы с резными ножками, как бы кресло, как бы столик красивый. Короче, мы притащили туда ванную. В ванную мы натаскали воды ведрами, нахерачили до шампуня, чтобы была пена. И я прям как, ну, без одежды-то нельзя, ну, и неприлично, и не положено. Короче, как есть в форме, плюхнулась в эту ванную. Ну и заходит шеф. И я так в ванне так. Че спинку не потрешь перед уходом? Все, блин, он просто ха-ха, как бы, просто ржет, как бы, говорит, таких дураков у меня вообще никогда больше не будет, вы такие классные, блин, все, типа, Оля, блин. Короче, прощались, плакал, как бы, обнимались. И вот вроде зона, вот вроде мусор, как бы, да, я говорю, мусора начальства, как бы, нет. Он не мусор, он человек, который вот помогал тем, что вот ты вот сидишь и тоже себя чувствуешь человеком за счет такого человека, что вы там за жизнь трете и прочее. То есть я считаю, что вот такой вот именно тотальный стокгольмский синдром, как бы, это вот то, что меняет тебя, как бы, в лучшую сторону, когда ты понимаешь других и не делаешь так, чтобы им было плохо, как бы, вот это то, что нужно.
16: В завершении этого эпизода подкаста мне хочется дать послушать вам еще один рассказ Ольги Шалиной. На мой взгляд, это очень важная история о том, насколько тесно в тюрьме переплетаются судьбы людей, которые находятся по разные стороны закона.
7: С начальником самой зоны, Инвер Фархатович, спорили, короче, я же сидела, это был Майдан, все эти события там, соответственно, с закидыванием Беркута коктейлями Молотова, и это вот момент, мы смотрим новости, и вот происходит вот этот вот вечер, когда коктейли полетели, и горящие беркутовцы бегают между зэчками и мусорами, прям такая черта такая прошла, потому что и мы же смотрим новости, и они же смотрят новости, и мы себя воспринимаем как протестующие, а не себя как Беркут. Ну, это просто психологически, кем ты себя ассоциируешь. На следующий день я вот выхожу, и я политическая единственная в колонии, и ко мне вопросы. Че, и меня сожжешь, когда время придет? Сожжешь, да? Кинешь этот коктейль? И ты хуй знает, что ему ответить. Но он человек в форме, который твой враг, который из-за этого ебаного Путина. Мы с начальником прям просто, то есть я там, ну, типа, я дворник, на тот момент была, кидаю снег, уйти никуда не могу с этой точки. Он подходит, начинает на меня орать, уебите в свою Америку, что вы добились, посмотри, что там происходит. Я говорю, это моя страна, тебе надо, ты уебывай. Ну, чтобы вообще начальнику колонии сказать, уебывай, иди на хуй сам. Вообще-то любой зэк за это уедет сидеть далеко надолго и здоровья лишится. Но это вот просто между нами разговор. Просто человека, который за власть, и человек, который против власти. Просто спор. Потом мне книгу передавали. «Киев капут» называется. Это статьи Лимонова, собственно, вот как раз по тем событиям на Майдане. Он эту книгу мне не отдал. Взял ее себе, читал ее. И мы созванивались каждое утро, чтобы доложить, что нарушений не происходит, все в порядке, баня работает в штатном режиме. Ну, короче, что все работает. И, соответственно, он не принимал информацию, как работает баня. Он мне говорил так, а я вот тут сейчас прочитал, и вот здесь мне нравится, а вот здесь я не согласен. Короче, мы обсуждали книгу. Когда прощались, он, соответственно, ну что, типа, кто, если не Путин? Я так, ну, я могу отвечать только за себя. Он, ну, тогда, если все получится, про меня не забудь. Ну, в общем, человеческая рулит. Друг, товарищ и брат, а не волк. Это важно сохранять.
16: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
2: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. –
1: Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
3: А можно не создавать негатив. Конец цитаты. Что известно о возможном сливе переписки блогерки и владелицы собственного медиахолдинга Ксении Собчак?
23: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые... Они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию.
3: Между Сциллой и Харибдой. Как российская пропаганда заподозрила Собчак в госизмене?
24: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о нашумевшем сливе якобы переписки Ксении Собчак. Якобы потому, что она отрицает ее подлинность, хотя сперва в ее телеграм-каналах и, по всей видимости, от ее же имени появилась информация, мол, да, читайте, мне скрывать особо нечего. А там всплыли любопытные подробности, якобы подробности, возможные подробности о внутренней кухне сетки телеграм-каналов Собчак, о попытках самоцензуры в контексте критики мессенджера Макс, о попытках снизить масштаб топливного кризиса в России или скрыть насильственную де-факто мобилизацию в Пензенской области. Наконец, о попытках наладить контакты и добрые отношения чиновников на уровне администрации президента. Обо всем по порядку. Первые публикации о масштабной утечке появились 8 июля в телеграм-каналах ВЧК ОГПУ и Black Mirror – «Черное зеркало». И тот, и другой анонимны, но периодически сливаемая там информация оперативно подтверждается. Если помните, уважаемые зрители, мы вам рассказывали об обысках и аресте авторитетного приятеля Владимира Путина, предпринимателя из Петербурга Ильи Трабера. Первым об этом преследовании написал ВЧК ОГПУ, и позже информация подтвердилась. Black Mirror известен публикацией слива об этаком придворном театре Владимира Путина, как его назвали источники журналистки телеканала «Дождь» Юлии Таратуты. Якобы братья Ротенберги, приближенные к Путину предприниматели, в качестве подарков и себе, и друг другу, и близким, переснимали культовые сцены из советских фильмов «17 мгновений весны», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Операция И» и другие.
25: Самодеятельность в путинском кругу достигла, если не голливудских, то вполне кинематографических высот. В конце прошлого года телеграм-канал Black Mirror, публикующий слитый в сеть непубличный контент, обнародовал сразу несколько кинороликов, в главных ролях которых снялись люди из ближайшего окружения Путина – бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги. Один из них мы показывали в новогодней программе «Драма Queens».
26: А нам все равно, не боимся мы волка и сову.
27: Красивый. Это Боря?
28: Нет, это мой. А для Бори подарок там.
24: Ну вот хоккейный шлем как отсылка не только на соседство по кооперативу «Озеро», но и по хоккейной команде ночной хоккейной лиги. С моей стороны, конечно, было бы логической ошибкой утверждать, что если эти публикации правдивы, то и другим стоит верить. Я лишь хочу отметить, что подтверждения информации от этих источников случались. Некоторые аналитики и медиаэксперты уже разобрали сливы якобы переписки Собчак. Они говорят, что с высокой долей вероятности можно утверждать, что сливы реальны, плюс довольно реалистичными слышатся голосовые сообщения. Это не похоже на нейрослоп. Там голоса и Собчак, и госпожи Симоньян, к примеру. Но поскольку первоисточник Ксения Собчак это отрицает, подробнее о возможных переписках, возможно, Ксении Собчак, с, возможно, чиновниками и, возможно, своими сотрудниками расскажем в нашем сюжете.
5: Журналистка Ксения Собчак 8 июля сообщила, что хакеры взломали несколько телеграм-каналов ее холдинга, а также получили доступ к личной переписке. В телеграм-каналах «Кровавая барыня» и Собчак появился такой комментарий от имени самой Собчак.
6: Сегодня мои друзья прислали мне ссылку на приватный канал некой хакерской группы, которая разместила у себя мою переписку. Мне нечему стесняться в своих мыслях и действиях. Если кто-то хочет, то пусть читает. Я даже опубликую тут некоторые фрагменты из этих, как их называют хакеры, эпизодов экспонирования.
5: Сейчас эта публикация удалена. Позже в телеграм-канале «Осторожно новости», который также принадлежит Собчак, появилось подтверждение, что ресурсы взломаны. Слив переписки уже не упоминался.
6: Мошенники временно взломали несколько ресурсов нашего холдинга. Каналы «Кровавые барыни» и «Собчак». Посты, которые выходят там с 14.00, не имеют к нам отношения.
5: В дальнейшем Собчак отрицала подлинность файлов. Фрагменты переписок, голосовые и медиафайлы из якобы аккаунта Ксении Собчак с 2015 по 2026 год опубликовали телеграм-каналы ВЧК УГПУ и Black Mirror. В их числе разговоры с пропагандисткой Ксенией Потупчик, первым замглавы мэрии Москвы Алексеем Немирюком, предпринимательницей Полиной Дерипаской, главным редактором «Осторожно новости» Сергеем Титовым и другими. Ксения Собчак оправдывала за работу своих телеграм-каналов при освещении топливного кризиса перед главой прокремлевской организации «Диалог» Владимиром Табаком.
8: Есть же эта проблема с бензином. Мы же сразу скажем, что мы не можем об этом не писать. Ну, то есть это же понятно, что уже эта проблема не первый день. И ясно, что эта тема важна. Я сразу заранее, когда только все началось, когда еще по Крыму это было, сразу написала, что, ребят, имейте в виду, ну, это не беспилотники, мы не можем не писать на эту тему.
5: А в этом диалоге, если верить хакерам, она отчитывает своего подчиненного Сергея Титова за неправильное освещение атаки дронов на Москву 18 июня.
6: Сережа, а можно не создавать негатив? Я не собираюсь становиться иноагентом из-за тебя и постоянных
9: У вас вся страна в огне, я не могу не писать правду, и врать я не собираюсь.
6: Ради чего? Почему ты постоянно подставляешь тех, кто прикрывает твою жопу?
5: Исходя из, возможно, слитой переписки, Собчак, по сути, периодически согласовывает работу своих медиа с чиновниками, от своих сотрудников требует не затрагивать острые, болезненные для властей темы. Хакеры приводят диалог Собчак с Владимиром Табаком, главой провластной организации «Диалог», курирующей цензуру в интернете. Табак остался недоволен интервью с Собчак блогером Ильё Ремеслом, который позволил критику Владимира Путина.
6: Но если серьезно, я и правда виновата и понимаю. Я искренне считаю, что такой с этими тезисами выгоден сейчас СВК. Но, конечно, могу ошибиться, потому что прямо никто это не признает. Поэтому вот так.
9: Хочу, чтобы ты жила в ощущении, что я могу тебя не простить.
6: Я так и живу.
9: Не знаю, смогу ли я после этого общаться, как раньше.
5: Из другой возможной переписки сотрудницей Собчак выясняется, что представители мэрии Москвы напрямую связывались с подчиненными Собчак, хамили и требовали извинений.
10: Я на Собянина не нанималась работать, чтобы какая-то чиновница водила по губам мне и требовала извинений. Я что, в Чечне?
5: В переписках с возможными сотрудниками мэрии мелькают многочисленные просьбы, цитата, поддержать официальные пресс-релизы властей. Из скриншотов также вытекает, что государственный мессенджер Макс – главный рекламодатель холдинга Собчак. За негативные посты про госмессенджер Собчак пообещала штрафовать сотрудников на 50 тысяч рублей.
6: Я объяснять, что они главные наши рекламодатели.
5: В файлах упоминаются якобы контакты Собчак с Сергеем Новиковым, главой управления общественных проектов администрации президента России. В 2024 году Собчак предлагала ему поддержать музыкальный фестиваль в Архангельской области. Тот якобы ответил.
9: Ксения, поскольку в прошлом я уже получал упреки за то, что якобы согласовывал какие-то ваши действия, то отвечу просто «нет».
5: Журналисты издания агентства проанализировали упомянутые в скринах правки от чиновников и самой Собчак. Они совпадают с правками, которые вносились в новости. Комментарии агентства Собчак назвала такой анализ некорректным. Комментарии «Медузе» Собчак назвала ВЧК, УГПУ и Black Mirror анонимными помойками с анонимными скриншотами. Все скриншоты называла нарисованными. На момент написания этого материала «Радио Свобода» не удалось связаться с Собчак.
24: СВК там в одной из цитат упоминалось, вот ВЧК УГПУ, телеграм-канал пишет, что предположительно эта аббревиатура означает Сергей Владимирович Кириенко, зампервый замглавы администрации президента Российской Федерации. А с нами в прямом эфире главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
11: Добрый день.
24: Хочется узнать ваше впечатление, вот что из возможных сливов вам показалось наиболее любопытным и отражающим то, как российский медиарынок выглядит прямо сейчас изнутри?
11: Я хотел сказать, что мы тоже анализировали, ну, в нашем издании «Можем объяснить» эти утечки, мы обнаружили еще другие события, которые тоже подтвердились. Вот, например, тот фестиваль в Онеге, который вроде бы забраковал Новиков, на самом деле он все-таки произошел. И при участии Собчак, то есть там как бы это и многие другие вещи действительно подтверждаются. Вот. И, ну, тут уж можно судить, это так хорошо, ловко продумали эти организаторы кампании, или это все-таки, как говорят, highly likely, но на мой взгляд это действительно highly likely, то есть очень похоже, что все-таки это голос Собчак, текст Собчак и люди, с которыми общались,

0: И тогда же рассуждали о том, как здорово, что остались, и можно вот это все вообще здесь устраивать, общаться с народом и так далее. Но, в общем, к чему я все это веду? К тому, что Собчак раз за разом выстраивал такой образ человека, который всю Россию объездил. Со всеми совершенно на короткой ноге, короткой руке, других частях тела. Со всеми она может и готова поговорить. И тут, возможно, предположительно, но выясняется, что, ну, все-таки через рукопожатие, через администрацию президента, в идеале, по согласованию. Вот эти детали, что они меняют в этом восприятии того, как сейчас устроены медиа внутри России? Неужели это, скажем так, обязательное условие, обязательные теперь правила игры? Если раньше мы, как журналисты, обязаны были проговаривать все эти истории, иностранный агент, нежелательные организации и так далее, то сейчас намного еще шире получается список требований, помимо того, что не война, СВО и так далее, и прочие такие эвфемизмы российской пропаганды приходится использовать внутри России, дабы не нарушить закон. Но еще помимо этого заводить на всякий случай дружбу с администрацией президента, с чиновниками из московской мэрии и так далее.
1: Я бы сказал, что тут как бы вот меня впечатлило две вещи. Первое, действительно, это, кстати, не только меня, а то, из какой позиции она, если это правда, общается с этими чиновниками, да, не самыми крупными, то есть там не с Кириенко даже, не с каким-то его замом, не с главой администрации, а с гораздо ниже находящимся в иерархии там Табаком, или там не с Собяниным даже, а с Немиряком, или даже не с Чемизовым, а с пресс-секретаршей Чемизова. И вот эти люди вот на таком уровне ей хамят, отказывают, указывают. И все это очень плохо выглядит. То есть как бы вот этот миф был, что она сидит совсем на короткой ноге, чуть ли не с Путиным самим, и крестница его и так далее. Вот он трещит по швам после этой переписки, если она подлинная, потому что вот такого даже низкого уровня люди смеют ей указывать. А она, собственно, может указывать только своим подчиненным и на них, так сказать, отыгрываться. Вот. И это, немного, это меня удивляет. Я все-таки думал, с учетом, что ее все-таки муж, директор, режиссер крупных театров московских, что все-таки у них уровень отношений, связи и, так сказать, и крыша, что крыша повыше где-то находится. Вот. А у нее вот этот уровень ниже гораздо. И ее уровень вообще в иерархии. И, кстати говоря, еще сразу после выхода этого, этих публикаций, Соловьев прямо напрямую уже на нее доносит, говорит, вот надо ее проверить, это предательство, заговор с Нарусовой и так далее. То есть пропаганда не будет ее щадить и не будет вот эту самую поддерживать ее версию, что это все там сливы какие-то иноагентские, дурацкие. Нет, нет, они всерьез это воспринимают и воспримут еще. Просто вот я говорю, что вот меня поразил тот уровень не очень высокий или совсем не высокий, на котором, вот, котором она общается с чиновниками. Это очень печально. Это, ну, как бы, я даже расстроился, я бы сказал. Это первое вот впечатление сильных. Ну и второе, как бы развенчивается другой миф. То есть даже уехавшая часть наших коллег, не будем никого, так сказать, тыкать палочкой, говорят, нет, в России еще остались медиа, которые могут работать, ну, относительно свободно, да, соблюдая военную цензуру, но, ну вот, ну вот, пожалуйста, вот есть осторожные медиа, которые вот это все пишут, есть вот другие каналы Собчак, есть люди, которые снимают какие-то фильмы для Собчак, хорошие, достойные люди, можно и там, ну, с ограничением, но можно. И вот вся эта история показывает, что нет, то есть можно что-то делать, но это не журналистика. Да, то есть настоящей журналистики там, ну, она невозможна, нет. Ну, может быть, как где-то в регионах, в каких-то недобитых, я не знаю, медвежьих углах, дай бог. Но в целом нет, не надо врать, нет, ничего невозможно, это миф. Невозможно вот буквально ничего из того, что составляет нашу профессию журналист. Вот это как бы такой был миф, и вот это очень хороший. И каждый раз, когда мне следующий скажет, нет, он там все-таки что-то возможно писать и делать, и покажет примером Собчак, я ему покажу вот эту переписочку всю и скажу, ребята, нет, нельзя.
0: То есть в каком-то смысле можно предположить, что медиахолдинг Собчак – это та самая вот витрина вместо «Эхо Москвы», как и бывший главный редактор, я называл эту радиостанцию, ну, в каком-то смысле, что разные мнения, разная информация и так далее. Ну вот, к слову о том, как и возможно, и почему это происходит, ВЧК УГПУ сегодня еще опубликовал со ссылкой на источники информацию о контактах с властями Москвы и Подмосковья. Я хочу процитировать. Заключить, как это вообще работает, пишут

0: автор этой публикации, заключается договор с ОНО, это автономная некоммерческая организация, без тендера, разумеется, на информационное сопровождение. Суммы от 50 до 100 миллионов рублей. В цену этого сопровождения зашиты антикризисные коммуникации. По сути, это согласование с мэрией всех острых тем, которые можно и нужно освещать. Конец цитаты. Максим, вот если предположить, что эта информация достоверная, в каком-то смысле можно понять, почему в мэрии Москвы так ревностно, мягко говоря, реагируют на негатив и требуют корректировки. Но как вы думаете, насколько стоит доверять такой информации вплоть до конкретных чисел с кучей нулей?
1: Просто это не противоречит не то, что моей картине мира, а не противоречит реальным событиям. Вспомните, например, Урару. Когда-то Урару, тоже такая витрина, я бы сказал, когда-то Урару была вполне себе бойким, ярким изданием, значит, в котором там, которое делало по-новому, у нее заместителем был Колизев, известный человек, который сейчас обозревает, вот, составляет рейтинг каналов. Они были достаточно, ну, интересными, свежими, и по сути это был на какой-то момент, ну, очень сильный, яркий поток новостей об Урале. Мы очень много черпали оттуда информацию. Это был очень хороший, серьезный, интересный ресурс. Но потом, я не знаю, с какого момента, я так долго не отслеживал специально, Урару стал вот тем самым информационным партнером области, партнером мэрии, партнером, значит, видимо, и округа. То есть Панова была гражданской женой тогдашнего, значит, мэра. Она потом оказалась девушкой там, значит, полпредой, там потом губернатора. Потом ее, вот точно как Собчак, потом ее судили за то, что она там какие-то условия нарушила, если помните. А потом выяснилось, что туда зашли в капиталы какие-то еще местные бандиты. И какие-то или местные криминальные бизнесмены. И вот во что сейчас превратилось Урару. Оно там оставшихся, которые уже соблюдали все правила, уже писали все как надо про войну. Вот их там был обыск, их тоже посадили, их слили с Ридовкой. То есть все, там оно закончилось. То есть я к чему это рассказываю? Во-первых, мы это видели, как это работает. Вот это, с чего начинается, с какого-то информационного, так сказать, обслуживания, и к чему это приводит в итоге. А кроме того, мы видим, что, значит, что вообще стоит встать на этот путь, заключить одну сделку с дьяволом, то все, как говорится, песенка ваша спета. Вы не удержите это СМИ никогда. Вот после первой сделки с дьяволом начнется вторая, третья, а вот сейчас военное время, военная цензура. Ну, невозможно, как говорится, уцелеть. Как говорится, коготок увяз, завяз, и всей птичке пропасть. Вот ровно про такие СМИ. И поэтому, в каком-то смысле, я не удивлюсь, если осторожные медиа, да, отчасти это уже происходит, но повторят судьбу, значит, Урару.
0: А конфликт бессрочный, как прям с Минобороны, еще такая вот немножечко кровавая параллель здесь, ну, с моей стороны просматривается. Но на что еще я лично обратил внимание, через вот эти возможные сливы можно еще обратить внимание на то, что именно прямо сейчас беспокоит российские власти, разного уровня их регалий и информацию, о чем они вообще предпочли бы скрыть. Вот негатив про мессенджер Макс, топливный кризис, забой скота в Сибири. Но неужели здесь, как минимум, если взять топливный кризис, можно хоть как-то сбросить градус недовольства и элементарным замалчиванием, если уже очереди на заправках, ну, невозможно не заметить. Я полагаю, ну, у каждой там третьей семьи наверняка имеется автомобиль, и наверняка кто-то из автолюбителей, так называемых, в очереди уже простоял за последний месяц-два.
1: Я бы сказал так, что, во-первых, это правда происходит. Вот мы сегодня буквально опубликовали статью, как в официальных, по сути, кремлевских каналах, это центр управления регионом такой кремлевский, который и центры в регионах, которые, значит, указывают губернаторам, их там зам по политике, как надо себя вести. Вот там прямо открыто, без всяких сливов, публикуются вот эти самые методички по поводу того, что нужно объяснять, что ажиотаж, что всему беда, все проблемы – это ажиотаж, это сливы, это вбросы, о дефиците бензина, на самом деле никакого дефицита есть, а здесь дефицит спокойствия, дефицит хладнокровия. Вот надо гасить этот ажиотаж и объяснять, что все есть, а вот паникеров будем прищучивать. Вот такая политика, и мы это видим, что это на практике происходит уже, вот такие мантры. А внести в измученные, запутавшиеся вот эти за пять, почти за 4,5 года войны, вот мозги россиян, вести еще большую сумятицу, они могут, умеют. А кроме того, надо сказать, что все-таки есть какой-то большой класс просто пенсионеров, у которых нет этих машин, или там уже давно нет. И для них это, они верят всему буквально, они буквально зомбированы, гипнотизированы этим, ну и так далее. Но как минимум сумятицу в умы они внести могут. Вот это не все так однозначно. Как помните с Боингом когда-то, так никто и не понял. Вот они смогли такой белый шум навести, что так и никто и не понял. Ну, из населения, что там было. Вот, и сейчас они умеют делать, и не знаю, надолго ли этого хватит. Ну, вот сейчас сбивать с толку россиян они любят и умеют, и сейчас ровно этим занимаются. Так что в этом плане вот эти, то, что мы сейчас читаем, ну, это полностью соответствует тому, что они реально и делают.
0: Ну, я боюсь, это мантра, не все так однозначно, она по-прежнему актуальна для российской пропаганды и российских чиновников в том или ином виде, они по-прежнему ее пользуются. Ну и отдельно сегодня хочется напомнить трек карьеры Ксении Собчак со времен ее работы в редакции телеканала «Дождь». Сейчас спектр ее гостей на интервью максимально широкий, от Игоря Синяка до Александра Дугина, от Андрея Губина до Екатерины Гордон, что на самом деле делает, ну, явно возводит ее в некий топ русскоязычных интервьюеров в русскоязычном же YouTube. И именно ее сетка телеграм-каналов, она зачастую одно из первых, как минимум, реагировала на ключевые события в стране с видео, прямо как раз-таки с места событий, происшествий и так далее. Все подробности хотим рассказать в нашем сюжете.
2: У меня есть амбиция жить в России, есть амбиция делать те маленькие добрые дела, которые у нас получаются. И я думаю, что получаются они в том числе, потому что благодаря Владимиру Владимировичу Путину я могу жить в этой стране, могу работать, а не сидеть в тюрьме.
3: Ксения Собчак построила одну из самых ярких и обсуждаемых карьер в медиа в современной России. Отойдя от образа скандальной ведущей реалити-шоу и светской львицы, Собчак работала на телеканале «Дождь», задавала Путину острые вопросы, в том числе о недопуске к выборам Алексея Навального, участвовала в президентских выборах и впоследствии создала собственный медиахолдинг.
4: У нас оппозиционных кандидатов не пускают на выборы, либо создают проблемы. Я это чувствую на себе. Мой вопрос с этим, почему так происходит? Неужели власть боится честной конкуренции?
3: Несмотря на дружбу со многими оппозиционерами и участие в протестных митингах, в адрес Собчак часто звучали обвинения в лояльности политическому режиму Владимира Путина, который в 90-е был подчиненным ее отца, работая в мэрии Петербурга. В СМИ Собчак иногда и вовсе называли крестницей Путина. Претензии к Собчак разгорелись с новой силой после начала полномасштабной войны против Украины. В результате зачистки властями политического поля и вынужденного отъезда многих независимых журналистов Собчак заняла нишу одной из главных интервьюерок, у которой появился доступ и к провластным спикерам, и к тем, кто покинул Россию после начала войны. В 2022 году Собчак и сама временно уезжала из России. Тогда троих ее сотрудников арестовали по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемизова. Суд впоследствии назначил им от 7 до 7,5 лет строгого режима. В феврале 2026 года в интервью с Екатериной Гордон она назвала их заложниками и отметила, что целью этого дела было подставить ее.
5: Они, по сути дела, заложники. У меня связаны руки. Я, очевидно, не могу ответить на этот вопрос и поэтому не отвечаю.
3: К вопросу современной российской цензуры, в следовании которой журналистку часто обвиняют коллеги, Собчак подходит творчески.
6: Потому что на самом деле сформулировать так сложно, чтобы интонационно дать понять, о чем ты говоришь, но при этом не присесть и под проблемы не привести себя, это же супер навык. Это супер классная творческая задача, потому что, ну, вот прям мы с редакторами иногда придумываем, по 2-3 раза переписываем какой-то кусок, предлагаем версии. Ну, то есть это прям классная творческая работа.
3: После слитых в июле личных переписок и аудиозаписей, подлинность которых Собчак отрицает, ей досталось и от пропагандиста Владимира Соловьева.
7: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые, они знают откуда, Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию. А как отнестись к этому, когда в скрытой переписке вдруг выясняется, что в интересах иностранных агентов, предателей нашей Родины, навальнистов, лично Навального, действовал действующий сенатор Российской Федерации и ее дочь?
3: Ксению Собчак также критикуют коллеги.
8: А Собчак, она стоит буквально обосранная с двух сторон. Ее ненавидят и одни, и другие.
3: Собчак на реплику Варламова ответила в своем телеграм-канале.
5: Я знаю, что моя дорога всегда будет связана с неблагодарностью и непониманием. А если вдруг будет какая-то, не приведи Господь, бешеная революция, то еще и с тюрьмой.
3: Собчак добавила, что ей искренне кажется важным делать то, что она делает.
0: Тему продолжим с главным редактором проекта «Можем объяснить» Максимом Гликиным. Максим, как вы думаете, каковы последствия вот этого выпада Владимира Соловьева в адрес Собчак, да и ее семьи, получается, тоже?
1: Я практически уверен, что ни от каких выводов Соловьева никаких последствий быть не может. Потому что он не про то, чтобы, так сказать, для кого-то как-то наказывать, карать или даже доносить. Все решается, все видят, все знают и понимают. И решает, он может донести чью-то позицию или, например, побежать впереди паровоза, пока позиция это не выработана. Вот. Я думаю, там, где надо, в кабинет внимательно изучают эту переписку. Кроме того, я вообще даже не исключаю, что мы же не знаем, кто такие эти люди, которые ее слили. Может быть, это даже игра каких-то тоже силовых кланов там, или каких-то филиалов силовых кланов. Мы ничего не понимаем. Это какой-то слив явно не... То есть это не расследование же ФБК или там, не расследование там, центра досье. Да? Это тоже откуда-то из тех, я бы сказал, труб слив. Откуда вообще бы узнать, что сливается? Тот же ВЧК ГПУ, например, публиковал интервью с тем самым Матусом, который, значит, давал много всякой информации, явно агент, которого все открыто называют ну, человеком, значит, решал ФСБ. Да? То есть, кто сливает этим людям, мы не понимаем. Поэтому, возможно, решение по Собчак уже даже принято или обсуждается еще до этих сливов. И эти сливы еще вне всякого Соловьева уже являются некоторым началом какой-то кампании против Собчак. Вот я бы так, уж точно не Соловьев им будет указывать. У Соловьева, может быть, и выше позиции в иерархии, но не намного выше, чем у Собчак, я бы так сказал.
0: И у нас постепенно заканчивается время эфира, поэтому попрошу вас коротко ответить. Как вы думаете, что будет с репутацией Собчак, учитывая, что сложно отрицать ее миллионы просмотров? Повлияет ли это на доверие аудитории?
1: Да, я думаю, повлияет. Я думаю, что какая-то значительная часть аудитории все-таки верила, что это достаточно самостоятельная, если не независимая, достаточно автономная от российской власти СМИ. И, ну, и думаю, что какая-то часть отпишется. Ну, я не знаю, какая, трудно гадать, но какая часть, которые верили в какую-то автономность этого медиа, они после этого...
0: Они в восторге от происходящего. Максим, у нас, кстати, не заканчивается время эфира. Большое вам спасибо за этот разговор. Главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин был сегодня с нами, подводя итоги, промежуточные итоги этому медиа-скандалу. О новых событиях завтра расскажу вам в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитирую «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Вы слушаете программу «Культурный дневник», и наш гость сегодня – художница и музыкант Саша Скочеленко. В марте 2022 года она была арестована и обвинена в том, что оставила в петербургском супермаркете «Перекресток» 5 ценников с антивоенными текстами. Команда следователей, судей, прокуроров и экспертов на протяжении 2 лет в 17 томах дела доказывала, что 5 бумажек – серьезные угрозы национальной безопасности и проявления вражды к российской армии. Саша была приговорена к 7 годам лишения свободы по закону о фейках, а в августе 24 года ее вместе с другими политзаключенными освободили по обмену. Саша живет в Германии, и мы уже встречались несколько месяцев назад, когда вышла ее автобиографическая книга «Мой тюремный трип». Сейчас Саша работает над графическим романом «Книга о репрессиях». Первый том уже вышел, и это тоже автобиография, но в другом жанре. А главным героем можно назвать ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом заболевании и о жанре комикса я говорил с Сашей Скочеленко.
6: В книге вы рассказали историю вашего ареста и заключения. Сейчас вы рассказываете ту же историю по-другому, в другом жанре. Что добавляет жанр комикса, что он меняет, и что вообще рисунок делает с жизнью?
7: Изначально я, в принципе, хотела нарисовать комикс. История с текстом и биографией, она, в общем, вышла именно потому, что был на это запрос. А если есть запрос, то почему бы и нет? А история с комиксом, ну, как бы для меня вообще очень... личный челлендж, который я себе задала, как только я попала в ИВС еще до суда, и как только у меня появились ручки и появилось зарисовать, я начала зарисовывать комикс, потому что самое важное, что я хотела просто запечатлеть лица всех этих людей. Грустно, конечно, что сейчас что-то из этого расмылось в памяти, да просто они превратились в какие-то серые, знаешь... однолитие, силовики, но ничего страшного. Просто вообще я обычно и рисую комиксы, этим я и занимаюсь, и за счет этого меня вообще узнали как автора, когда я в 2014 году нарисовала свой комикс о депрессии. Мне уже тогда стало ясно, что есть какие-то вещи, которые можно проще объяснить в комиксе, то есть столкновение картинки и текста, чем если просто об этом писать текст. Потому что часто, например, нужно показать пространство, как оно выглядит, то есть насколько оно маленькое. Потому что тогда для этого нужно будет использовать, например, очень много слов. Или как в божественной комедии Данте, в огромной, когда там в одном кругу ада он видит титанов, описывает, какие они огромные. А потом, когда он добирается до центра и видит Люцифера, он использует вот этого титана и говорит, что там вот его там нога была, там столько-то этих титанов или что-то там, грубо говоря, такое. То есть и ты сразу представляешь масштаб, но это, блин, надо быть Данте. Для меня проще показать картинку и слово, и тогда огромное предложение, не знаю, там огромный набоковский абзац, да, вот когда используют какие-то средства выражения, да, в словах такие, чтобы показать ощущения там от предмета, ощущения от цвета, чтобы человек прям вот это почувствовал, осознал. А в комиксе можно показать какую-то простую картинку, даже, может быть, какие-то стрелочки показать, там, тут висела камера, например, или что-то в этом роде. Потому что как бы ты об этом, обо всем не рассказал, о том, что там внутри, в застенках, в этом закрытом мире, который очень, на самом деле, боится того, что его покажут. Это людям, на самом деле, очень интересно. Ну и, к сожалению, сейчас в практическом смысле тоже. Короче, я за комикс в таких вещах. И более того, я знаю просто очень удачные примеры такого рода графических романов, ну вот на какую-то, да, историческую тему, может быть, с каким-то личным, да, участием. Это «Маус» и «Персиполис», безусловно. Я ни в коем случае не претендую, что моя графическая новелла, это только первая часть, да, ее вышла. Я пишу там все свое заключение и освобождение. Она будет, на самом деле, намного-намного длиннее. Вот, я ни в коем случае не претендую, что моя графическая новелла будет хоть столько же такой же, там, великой, как «Маус» или «Персиполис». Но просто это жанр, на который я ориентировалась, к которому я отсылала. И сейчас понимаю, что это очень-очень успешные средства выразительности для того, чтобы показать какие-то исторические реалии даже.
6: Вы говорили в прошлый раз, что у вас в тюрьме изменился стиль рисунка. В чем эта перемена?
7: Я очень надеюсь, что я пришла обратно к своему стилю рисунка. По крайней мере, в этой графической новелле, потому что в тюрьме я уже начала под конец рисовать не так, как я хочу, не так, как у меня это из души идет, а так, как бы людям больше понравилось. Какие-то более там стандартные композиции, более четкими линиями и так далее. Но я поняла, что как бы хочу это сделать именно на эмоциях. Ну, как бы чем проработанный рисунок, тем, конечно, он приятнее, конвенциональнее его просто воспринимать. И для меня в тюрьме это было как средство выживания. Мне было необходимо, чтобы обо мне знали, что мои картинки смотрели, чтобы мои картинки, может быть, покупали, да, на каких-то благотворительных аукционах. И когда я вышла из тюрьмы, мне пришлось заново учиться этой свободе и непосредственности линии и композиции. Но в некоторых местах действительно я очень пыталась это все детализированно сделать. И, конечно, рука у меня стала тверже со времен 2014 года. И сейчас я такие нейролептики сильные не принимаю, поэтому сильного тремора у меня нет. Короче, это был большой челлендж для меня, но как бы все задатки, все заготовки, это же не первая моя книга, они у меня были. Ну, еще как бы такая история, что, да, хотелось, чтобы это было непосредственно как ощущение, как впечатление, что-то, знаете, немного похоже на пятна Роршаха. Вот, я вот в таком стиле в каком-то рисую. Так что надеюсь, что не пропало это. Я уже видела какие-то нелестные комментарии по композиции рисунка. Я поняла, да, все хорошо. Вот, потому что, ну, в конечном итоге это на самом деле очень мощное средство вот нарисовать историю какой-то своей травмы, да, большой при ПТСР, как бы вспомнив каждый момент, там, прокрутив в голове все ощущения от того или иного момента, это человеку может помочь. И там неважно, как ты рисуешь, может, просто там палка-палка огуречек или там вот как гениальный Ленор Горалик, да, сделать. И каждому это очень поможет, потому что, конечно, кроме темы, ну, вот этих репрессивных историй, непосредственно моей истории, и, конечно, для меня тема ментального здоровья всегда первостепенная, я ее всегда везде поднимаю, и сейчас я не понаслышке могу рассказать людям о ПТСР, о том, как его переживаю я, о том, как я увидела, насколько это отличается от того, как это часто показывают в фильмах, например, или еще где-то. Может быть, кто-то узнает в этом себя и такой подумает, можно там психотерапевта, например, сходить, потому что это очень агрессивное заболевание, и многие-многие люди его получили за эти годы. Но хорошая новость о нем – это то, что оно очень хорошо поддается лечению. Просто в сравнении, может быть, с другими недугами психического здоровья. Короче, всем рекомендую, всех вдохновляю рисовать книгу о чем-то страшном, что вы пережили, хотя бы короткий комикс. это помогает.
6: Вы рассказываете в этом комиксе, что с ПТСР жизнь течет одновременно в двух реальностях. Что это означает?
7: Спасибо за очень хороший вопрос, Дмитрий. Это как раз вот то, о чем я сейчас говорила, что я была удивлена тому, что на самом деле это оказалось не похоже или даже не совсем похоже на то, что представлено состояние человеческой психики в культуре, потому что, ну, я была к этому подготовлена, я много об этом читала, и реально все это стало со мной происходить, там, панические атаки, все это. Хорошо, что я знала, что такое панические атаки, где-то казалось, что убираю, я знаю, что там надо дышать, там надо остановиться, то есть у меня много по этому поводу, но просто то, что меня повергло в шок, это то, что такого не бывает, что человек вдруг останавливается и видит в голове какое-то длинное кино. Ну, то есть я вообще ждала такого и думала, блин, ну раз со мной такого не происходит, то типа, а чё? Но на самом деле, ну, и я узнала, что у каждого даже это по-разному. Ну, то есть у меня это просто короткая картинка, которая не галлюцинация, ты не видишь это вместо вещи, которые есть. Это как, не знаю, как короткая картина, не знаю, как 25-й кадр, который как будто бы даже короче, что-то в таком духе. И просто тебе же нужно присутствовать еще вот прямо вот здесь и сейчас, принимать какие-то решения, совершать какие-то выборы, а ты при этом где-то еще в другом месте. Ну вот знаешь, банальный пример, что как бы я ем там еду, не знаю, может быть, меня в кафе там угостили какой-то очень вкусной едой, и на секунду я вижу вместо этого тюремную баланду. Представляешь, в такой миске. Ну, то есть, как бы я не вижу там, что я там, я сижу, ем или что-нибудь такое. Вот мой психотерапевт вообще сказал, что хорошо, если это хотя бы картинка. Иногда это просто приходит, как, не знаю, в виде какого-то нестерпимого, например, ощущения или что-то такое. Поэтому я хотела в этой книге отойти от стандартной репрезентации ПТСР, но, безусловно, пожертвовала ради этого каким-то более-менее понимаемым нарративом. Ну, то есть я прекрасно понимаю, что в книге не очень иногда понятно, что было в прошлом, что было в будущем, как раз за счет того, что нет того приема, что там человек остановился и увидел там много кадров с тем, что с ним произошло. Вот, а может, какую-то просто мысль такую подумал внезапно из этого болезненного прошлого.
6: Ваш первый комикс был посвящен депрессии. Это был 2014 год, то есть 12 лет назад. Сейчас одна из главных тем этого графического романа ПТСР. Это совершенно разные состояния или есть какие-то сферы пересечения?
7: Конечно, это очень разные состояния. Ну, как бы одно может идти рука об руку с другим, но в моем случае как бы я просто за своим ментальным здоровьем слежу уже давно, и как бы эти истории там и с депрессиями, и с психозами, я держу их под каким-то контролем, но не то, что под контролем. Но с чем-то пришлось примириться, что как бы, ну, иногда бывает там субдепрессия, иногда мне приходится двигаться меньше, больше тебя щадить, меньше брать работы на себя и так далее. И тому подобное. Как бы я принимаю медикаменты, хожу на терапию, делаю много профилактических вещей, поэтому, конечно, в этом плане мне было проще, что как бы я умею отделять там, да, депрессивное состояние от ПТСР. Ну просто, ты понимаешь, это ни с чем не перепутаешь. То есть это ни с чем не перепутаешь, это просто очень много того, что тебе мешает. И это не потому, что ты видишь какие-то картинки, которые тебя пугают. Это называется посттравматическое стрессовое расстройство. Это значит, что ты за свой день проживаешь вообще тонну стресса. Вот каждый день сдаешь экзамен. Ну, например, типа из-за того, что я сидела в маленькой камере 2,5 года, в которой мне уже банально, ну, недостаточно было кислорода моему организму, потому что у меня под конец уже стали синеть губы. Типа гипоксия такая. И что сейчас, как бы, когда я только приехала, я выходила из помещения каждые 15 минут на улицу и заходила обратно. Просто чтобы доказать себе, что я могу, что, не знаю, там, ты резко вздрагиваешь при каких-то резких звуках, что ты, например, идешь в толпе на вокзале И просто на долю секунды вместо просто человека, который идет, какой-нибудь здоровый, да, мужик, ты видишь человека в балаклаве, например, или в самолете рядом с тобой, с собой, вдруг видишь на долю секунды человека с балаклавой. Или просто теряешься где-то абсолютно дезориентированный, потому что вокруг столько всего, шум там, надо куда-то идти, и все это. То есть мой мозг 2,5 года находился в огромном напряжении, считывая вообще все сигналы, которые происходят вокруг, потому что что-то из этого могло нести какую-то угрозу для меня, и мне нужно было действовать, мне нужно было сразу понять, а что мне делать, а где мне проявить силу, а где скорее проявить дипломатию. Поэтому сейчас, когда мозг продолжает находиться вот в таком состоянии постоянного напряжения, представляешь, как ты просто устаешь. А еще самое стрёмное, от чего я устала, это, конечно, кошмары. Ну, то есть я не знала, что так вообще бывает, что можно видеть кошмары в течение 2,5 лет. Я вот попала в тюрьму, и мне начали сниться кошмары каждую ночь. И вот так до сих пор они мне снятся. И я уже как бы подпривыкла, в принципе, они уже не такие как бы яркие и жесткие. Спасибо, как бы уже у меня большой прогресс, мне становится легче. Ну, в общем, да, это просто, я говорю, ни с чем не перепутаешь, и там панические атаки. Это очень так, знаешь, вот агрессивное такое расстройство. Агрессивное, от которого ты очень устал. И вот я говорю, у меня, наверное, с 19 лет не было мыслей там о смерти, вот как бы нет, потому что я вот когда выбралась, что хочу жить, и вот такое состояние, так оно со мной было. Но тут, знаешь, вот в первый раз такое было, вот после тюрьмы, спустя полгода, просто мне не хотелось жить чисто потому, что я очень устала. Очень устала от этого стресса, который бесконечен и днем, и ночью, и все это. Но, слава богу, этот самый острый момент для меня прошел, мне становится легче. Но вот есть, например, другое расстройство, которое называется комплексным посттравматическим расстройством. И оно вот не очень похоже на ПТСР, и оно, мне кажется, совсем другое. У меня оно тоже, я думаю, с ним работало, потому что пережила насилие много в детстве. Но это сложнее, потому что часто человек может даже не помнить, что его травмировало, и просто жить в этом состоянии всю жизнь, не знать, что можно иначе. Так вот, как бы с обычным ПТСР, ну, ты, в принципе, знаешь, что можешь иначе, если ты понимаешь, что это реально с тобой, что ты уже не отрицаешь, что на самом деле все было хорошо, все было прикольно, мы ничего не сделали. Ну, понимаешь для себя, что, типа, что-то с тобой произошло. И, короче, если ты встаешь на этот путь и, ну, хотя бы лежишь в этом направлении, пытаешься там что-то сделать, то, ну, реально станет легче. Это я ощутила на себе, что это реально поддается лечению. И даже вот, получается, всего 1,5 года, да, я чувствую, что у меня уже намного больше сил, мне намного лучше. Еще впереди несколько томов книги, и сейчас очень большим оптимизмом смотрю в будущее, но относительно своей личной истории.
6: Вы рассказываете в этом графическом цикле, что все вас считают художницей, а вы себя чувствуете музыкантом. И мы договаривались, что в этой передаче прозвучит ваша музыка. Расскажите о ней, пожалуйста.
7: Это всегда очень сложно и очень волнительно, потому что это для меня очень личное. Я играю с 4 лет, меня никто не заставлял, я очень этого всегда хотела. Сначала клавиши, потом гитары, потом мандолины, потом уже разные другие инструменты. Когда уже знаешь несколько языков, я не знаю прям много языков, но мои знакомые говорят, что другой там учить проще. Если ты знаешь инструмент там из одной какой-то группы, то ты, в принципе, на всех остальных можешь играть, зная этот принцип. Для меня какой-то духовный опыт, и пока я с собой не пришла в какое-то согласие, чтобы легко этим делиться, легко это показывать, потому что за всю свою жизнь я была так увлечена игранием этой музыкой с другими людьми в основном, что не нашла особо время на то, чтобы хорошо записать эту музыку или прийти в студию, но зато я научилась всему. У меня есть целый электронный сетап, я играю на разных струнах, у меня есть микшерный пульт, я просто могу взять и записать все, и ритм, и синтезатор, и бас, и гитару, и голос. Я наконец-то смогла купить себе инструментов. Я просто играю еще и в очень разных стилях. Я пишу песни, но это какое-то, наверное, более традиционное рок, фолк, поп-музыка. А еще я играю экспериментальную электронику, типа ambient или noise музыки. И особенно я горжусь тем, что я делала перед войной. И если можно, можно мы поставим что-то из того, что я играла сразу после войны. Например, мой трек «Последнее слово». Ну, это совсем другая вещь, я бы сказала. Это не очень похоже на то, что люди обычно слушают, я знаю. Вот так получилось. Видишь, я могу рисовать то, что как бы людям заходит, а вот играю я то, что заходит мне, и еще, может быть, не знаю, паре тройки людей.
3: Спокойно. Это мое самое последнее слово, приятель. Расскажу тебе о том, как я жил беззаботно и никак не мог отделиться от матери в стране индивидуальных предпринимателей. Коммуна, коммуна, бренчали струнные аренда, аренда, забей вкрадчиво, проникновенно, сладкоголосые ангелы метамодерна. Я пытался быть нужным везде, но не прижился ни там, ни тут. Я жаждал забвения. Я был так накурен, что каждые 5 минут я забывал, когда же точно меня зовут. И сколько мне лет от рождения. Я был так ускорен, что каждые полчаса из углов и розеток мне слышались тихие голоса. Но я так протрезвел, когда в феврале 22-го началась весна. Я так протрезвел, когда на улицах Киева началась война. Я так охренел, когда осколки наших снарядов стали падать в мирные города. Ну тебе и на! А вокруг еще все эти люди, которые думают, что это брехня. Или другие, которые считают, что это пустяк. Или те, которые еще верят в будущее рубля. Бля! Меж тем, как на дворе машина
6: Кто ваш любимый композитор? Кто ваш любимый музыкант?
7: Я очень люблю прогрессив-рок. Я очень люблю Manfred Mann, Earth's Band. Я слушаю очень старую музыку, разный психоделический рок-н-ролл. Этого так много. Супертрэмп, Genesis, Janis Joplin или Beatles. Сейчас слушаю еще какую-то современную электронную музыку. Но, к сожалению, мало слушаю российской современной музыки, но очень люблю слушать всяких своих знакомых и друзей. Ну, потому что это очень классно, когда ты видишь, из чего разрыдаются, например, эти тексты. Ты их реально понимаешь, и ты ими больше проникаешься.

Песня Саши Скочеленко «Встреча» завершила выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
4: Говорит «Радио Свобода».
6: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
6: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
7: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
8: А когда дым разошелся, небоскреба не было. Его как будто бы слизнула волна огня.
9: Это слухи и паника. Паника и слухи. Вот чем сопровождается зона военных действий.
10: Танковый отряд был из 5 танков, которые один вообще не завелся, один сломался по дороге, один где-то на повороте застрял. А последний, который вот стоял между зданием радио и музея, который доехал, он был ограблен за ночь.
11: Привет, меня зовут Полина Галуева, я координаторка студии подкастов «Радио Свобода», которому в этом году исполняется 70 лет. О том, что за эти 70 лет происходило в мире и на волнах радио, в подкасте «70 лет свободы». Сегодня поговорим про 2000-е годы. Для радио это было удачное десятилетие. Наше присутствие в России заметно увеличилось, а пространство для свободы слова в стране еще окончательно не схлопнулось. Самым ярким и драматическим событием начала века стала атака на Нью-Йорк 11 сентября 2001 года.
12: Весь Нижний Манхэттен напоминает брошенный город. На большинстве улиц, кроме полицейских, почти никого нет. Изредка проносится санитарная машина. А кого они там везут? Смуглый парень в пластиковой каске безнадежно машет рукой.
13: Меня зовут Регис. Наши спасатели сегодня весь день раскапывали обломки. Мы не нашли ни одного целого покойника, только руки, ноги и просто куски мяса. Меня два раза стошнило. Я не думаю, что они найдут там кого-нибудь живого.
11: Это первый теракт, за которым весь мир наблюдал в прямом эфире. Я позвонила в Нью-Йорк журналисту и писателю Александру Геннису, чтобы узнать, как он вспоминает этот день.
8: 11 сентября, как всегда, я лежал в постели еще и думал о том, какую предложить колонку «Радио Свобода», потому что тогда я писал каждый день по колонке. Мне позвонил, по-моему, это был Шар, и сказал: «Посмотрите в окно». Дело в том, что я живу на западном берегу Гудзона, и с моей стороны открывается великолепный вид на весь Манхэттен. Я выскочил на набережную и увидел то, чего никогда в жизни не забуду. Прекрасный осенний день, солнечное, ясное небо. И на самом юге острова, где стояли два близнеца, два небоскреба, которые как кавычки окаймляли Манхэттен, я увидел черный дым, над одним из небоскребов. Люди выскакивали из машин и бросались на набережную. При этом стояла потрясающая тишина. Никто не издавал ни одного звука, и ничего не было слышно, потому что ветер был с севера и отгонял все в океан. И вот, пока я так стоял и недоумевал, как и все остальные, что происходит, произошло следующее. Второй небоскреб, который стоял целенький и блестел на солнце, вдруг оказался в черно-огненном кольце. Он был весь покрыт дымом. А когда дым разошелся, небоскреба не было. Его как будто бы слезнула волна огня. Это было настолько страшно и удивительно, что стало понятно, что произошла какая-то беда. Но какая именно, еще никто не понимал. Я вернулся домой к телевизору, и, конечно, мы узнали, что происходит. И этот день был очень страшным, потому что самые противоречивые сведения были, и все это было такое путанное, хаос был в городе. И в этот момент случилась вещь, которая, знаете, открыла мне глаза на демократию, если можно так пафосно выразиться. На одном из небоскребов, я однажды был на 107 этаже, там был ресторан прекрасный, с видом на весь город. И я прекрасно представляю себе, как это высоко. Даже лифт туда идет несколько минут, и это длинная-длинная история. И вот в тот день люди с верхних этажей бросались по пожарным лестницам вниз, чтобы спастись от горящего здания, выбраться из него. Но толпе эти узкие лестницы пожарные, они узкие и очень крутые, очень неудобные для того, чтобы по ним спускаться. И все движение по лестнице запирала женщина-инвалид, которая еле-еле могла скарабкаться с одной ступеньки на другую. Но никто ее не спихнул вниз. Все медленно и спокойно ждали, пока она спустится. По-моему, это потрясающе, потому что в такой панике никто не повел себя по-свински. В конце концов, один молодой парень схватил ее на руки и сбежал вместе с ней по ступенькам вниз. И когда это произошло, она сказала: «Как мне вас благодарить? Как вас зовут?» Он сказал: «Забудьте, так бы поступил каждый». Принёкцы очень много плохого говорят, но в тот день они показали себя героями. Вот так прошел этот день. И на следующий день, 12 сентября, небо было абсолютно чистым, потому что ни один самолет не летал. Но, тем не менее, полицейские штрафовали машины, которые были запаркованы не так, как надо. И в этом было свидетельство того, что все вернется на свои круги. Что и произошло.
11: Штаб-квартира «Радио Свобода» в это время находилась в самом центре Праги, на Вацлавской площади. И после 11 сентября Министерство внутренних дел Чешской Республики приняло решение защитить здание радио от возможных атак террористов. С этой операцией по защите связано несколько веселых баек, пересказать которые я попросила моего коллегу Антона Ширяева. Итак, защищать радио планировали танками.
10: По легенде, это был отряд быстрого реагирования, хотя так оно оказалось неправдой. То есть это обычный какой-то танковый отряд был из 5 танков, который один вообще не завелся, один сломался по дороге, один где-то на повороте застрял, а последний, который вот стоял между зданием радио и музея, он был ограблен за ночь, то есть с него сняли...
3: Вами причем?
10: С него поснимали всякие катафоты, антенки, ну, в общем, все, что можно. А потом он потек под него, поставили еще поддон такой вот, и там капало масло. А потом поставили вот этот бетонный забор вокруг радио, неожиданно для всех жителей Праги в центре. То есть там очень смешная история произошла через день. Эта история называется «Подвиг монтёра», я ее так называю. То есть там какой-то мужичок, который, видимо, привык выпивать вот в одной из пражских пивных возле вокзала и возвращаться домой, пересекая улицу, вот немножко касаясь участка возле радио и дальше на Винограды, вот, он также пьяненький, значит, шел-шел, пока не уперся в этот забор. Вот комбинезончики в своем вот этом вот рабочем с инструментами, с такой вот сумочкой, чемоданчиком, он, значит, забор уперся, ну, перелез его, чё ж, он же уже несколько лет, а то и десятилетий ходит по этой трассе из пивной домой, а тут какое-то препятствие преодолел. Вот, пошел дальше, вдруг слышит за ним крики, клацканье, стой.
3: Автоматной очереди
10: не было, но бегут автоматчики. Он испугался, побежал. И за ним он бросил, значит, эту свою сумку. Его поймали, скрутили, сумку решили взрывать. Этот мастерски накрыли колпаком, но потом позвали какую-то собаку, она понюхала, что вроде никакой зачатки там нет. Отпустили монтёра, вот. С тех пор вроде казусов никаких таких больше не случалось, но это вот сильно испортило жизнь пражанам в центре города. Собственно, что и стало в итоге причиной того, что радио переехало на другой конец города, что это, ну, во-первых, некрасиво, во-вторых, неудобно.
11: Да, это был спойлер. Переезды радио еще не закончились, но пока не время. Мой прекрасный соведущий Иван Толстой сейчас находится в командировке. Поэтому о делах радио я поговорила с директором русской службы Андреем Шарым. В первой половине 2000-х Андрей был главным редактором Московского бюро.
14: Вообще, об этом времени я вспоминаю как о сочетании таких двух противонаправленных процессов. Это начало авторитаризма Владимира Путина, хотя тогда это еще изнутри так совсем не выглядело, поверьте мне. С другой стороны, особенно первая половина 2000-х годов, это время, пожалуй, наибольшей экспансии «Радио Свобода» в России. У нас тогда работало три бюро в Москве, в Петербурге и в Екатеринбурге. Мы размышляли об открытии еще одного бюро на юге России, где-то в Краснодаре или в Ростове-на-Дону, до этого не дошло. Забегая вперед, скажу, что к концу десятилетия мы закрыли по операционным причинам Екатеринбургское бюро. Петербургское бюро было закрыто в начале второго десятилетия 20 века, а московское вот чуть более года назад по совсем другим причинам. И у нас была огромная сеть корреспондентов в регионах, у нас были специальные эфиры, связанные с региональными событиями. Мы проводили большие мероприятия, связанные с обучением корреспондентов внутри России, их было много десятков тогда. В Москве мы переехали. Сначала мы расширились просто в том же пространстве, которое занимались 90-х годов на Старопименовском переулке. Там был особняк, мы занимали там мансардный этаж и 90-е годы. В начале 2000-х это все дело заметно расширилось. В то же время я, например, попросил убрать холодильник, где хранили водку, в московском бюро по операционным причинам, как можно сказать. Вот. Времена тогда были другие, такие боевые. В то время на эфиры к нам ходили кто угодно, от Владимира Жириновского и Михаила Горбачева до там какого-нибудь Александра Жукова из Государственной Думы и всякие магнаты, кого только у нас не было. А у нас была выездная программа «Лицом к событию», и наши бригады ездили по всей России, по всему бывшему Советскому Союзу. Мы записывали интервью с мэрами российских городов и с очень высокопоставленными политиками. Это себе сейчас и представить невозможно.
11: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». Вернемся после короткого объявления.
15: Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
16: Существует в Америке тенденция не видеть дальше, чем собственное благополучие. Но в ситуации с Украиной я не думаю, что этот сентимент будет превалировать.
15: Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.

0: Как они его видят? Понятно, да, что надо было ехать в какой-то город. Первым городом был Калининград, потому что там был первый фестиваль Тривердиева органный. И Вера Тривердиева, вдова, которая с нами дружила, вот предложила туда поехать. И я такое часовое полотно привезла из Калининграда. Понятно, красота, музыка и так далее. С увлечениями вспоминаю поездку в Волгоград на какую-то годовщину Сталинградской битвы. Вот просто очень увлекательная была история, когда, например, ты стоишь на пороге музея, и ты опрашиваешь ветеранов. И нельзя было бы придумать по-другому. То есть один человек оказывается тем, который служил в штрафбате, а второй, ну вот через одного, оказывается тем, который был надсмотрщиком над этим. В общем, очень круто это было, и были рассказы о том, как немцы участвуют в этом мемориальном проекте, потому что у них работа памяти началась гораздо раньше, чем в России. Большой проект авторский, который мне достался, называется «Свобода в клубах». Он начался в 2002 году. И был он связан с тем, что в Москве этого времени расцветает клубная культура, причем таких интеллектуальных клубов. Проект АГИ начинался как просто квартирник. Почему АГИ? Это расшифровывается Объединенное гуманитарное издательство. У истоков этого клуба стояли дети правозащитников и людей, которые занимались всякими вот непоцензурными литературными практиками. Речь идет о семье Борисовых и семье Охотиных. Если мы говорим о Борисовых, это семья, которая была душеприказчиками архива Александра Солженицына, а Охотины – семьи диссидентов. Парни решили устроить вот такой неожиданный бизнес. Это было нереально модное место, которое сочетало в себе площадку для концертов, библиотеку, выставочный зал. И понятно, что это место вот в силу его позиции, в силу людей, которые его придумали, оно организовало людей нескольких поколений. То есть там собирались поэты уровня и круга очень высокого. Я имею в виду Тимура Кибирова, например, Льва Рубинштейна, Михаила Айзенберга. Тут же были художники, тут же были музыканты и Паперный, и Айги. Естественным образом возникла мысль у Руслана Гелисханова, что надо делать там программу, потому что вся эта пестрая тусовка и ее музыкальная составляющая, и художественная составляющая напомнили ему происходившее в его молодости в кабачках Мюнхена. Из очень похожих проектов вырос кабачок «13 стульев». Был такой популярный, свободолюбивый проект на советском телевидении. Ну и, короче, Руслан очень быстро придумал, как это можно сделать технически. Конечно, не то, чтобы мы вот приходили и на месте решали, что делать. Конечно, мы планировали темы, мы приглашали основных спикеров, но демократизм ситуации был таким, что люди продолжали есть, и они задавали свои вопросы. И это все совершенно живой звук, живой Москвы. Он отражен был в тех способах записи, в той подаче аудио, атмосферы, вот, которая нами фиксировалась.
1: Вернемся к рассказу Андрея Шарова.
2: Параллельно с этим начался процесс путинизации России. В общественном сознании он маркирован ситуацией вокруг телеканала НТВ и там его двойного вот этого закрытия. Эта волна захватила тоже и нас. Мы это почувствовали на постепенном и резком сокращении сети наших бродкастеров. То есть нас бесплатно ретранслировали многие местные радиокомпании. Тогда еще было вот это мягкое ощущение того, что к Владимиру Путину можно сходить и с ним договориться, и там эти журналисты типа Татьяны Митковой и Светланы Сорокиной ходили к Путину и там, значит, пытались ему объяснить, как надо вести себя с прессой. И это все такая поздняя новая российская журналистика до интернетной, по большому счету, эпохи.
3: Мы отклоняемся от обычного течения программ из-за экстренного события в Москве. Группа вооруженных людей, около 20 человек, захватила концертный зал, где шло представление мюзикла «Норд-Ост». Сейчас передаю линию в Москву своему коллеге Андрею Шарому.
2: Я был в Москве во время обоих терактов ужасных, и во время Дубровки, и во время событий в Беслане. Мы работали сутками, не выходя из прямого эфира. Случилось то, что

0: до сих пор меня удивляет по-хорошему и вызывает чувство гордости за русскую службу «Радио Свобода», потому что в критические дни она работает абсолютно как самоуправляемый саморазвивающийся аппарат, потому что все делается само собой. Никому не надо звонить. Я пришел, как только узнал о том, что произошел теракт, вернулся на работу. Мы тут же вышли в эфир, уже все приехали. И звонит Максим Ярошевский, наш молодой тогда корреспондент, и довольно нетвердым голосом говорит: «Андрей, я просто по стечению обстоятельств, я в квартире у приятеля, из окна которого видно Дубровку. И, ну, я довольно много выпил. Я не могу сейчас выйти в эфир, у меня заплетается язык». Я говорю ему: «Максим, у вас там 20 минут, идите в ванну, голову под холодную воду, и потом на балкон или там в окно, и будете рассказывать, пока не приедет Мумин Шакиров, нынешний ведущий нашей программы «Грань времени», тогда отважный полевой наш репортер, а Мумин сидит в пробке, потому что все едут в это время к Дубровке». И вот пока Мумин не доехал, Максим заплетающимся абсолютно голосом с помощью меня из студии, я там всячески пытался ему помочь, вот мы свели эти эфиры, и, конечно, мы из эфира не ушли до того момента, когда все это не кончилось.
1: Захват заложников произошел вечером 23 октября 2002 года. На следующий день, 24 октября, по требованию террористов, заложники написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой начать вывод войск из Чечни. Об этом по телефону сообщила одна из заложниц, детский кардиолог Мария Школьникова.
2: У нас люди просто очень устали, измучились, и, в общем-то, страх. Люди боятся очень сильно и держатся из последних сил. Единственное требование – прекратить войну в Чечне. Больше ничего. Ни денег, ни каких-то там, я не знаю, других привилегий или там разрешения каких-то других вопросов. Один единственный вопрос – прекратить войну в Чечне. Люди передают, нас здесь тысячи, мы просим, чтобы не было штурма. Вот это просьба всех людей. И сейчас мы слышим ваше радио, потому что это ваш канал у нас сейчас работает в зале. И вот все, что я говорю, сейчас слышат люди, которые сидят. И вас слышат все люди, которые сидят в зале.
1: Марию в тот же день с этим письмом для Путина отпустили террористы. В Москве по просьбе заложников также прошло несколько митингов с призывами о прекращении войны в Чечне. Журналисты независимых изданий, которые работали у театрального центра, отмечали творящийся там хаос. Очень долго не было понятно, кто официально руководит переговорами. Было организовано сразу несколько штабов, которые перетягивали одеяло на себя. Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская в эфире рассказывала, что лично договаривалась с террористами о том, чтобы доставить в театральный центр воду и соки. И люди на месте скидывались, чтобы все это купить. В какой-то момент российские власти все-таки назначили ответственное лицо для переговоров, которые должны были пройти 26 октября. Но около 5 утра в этот день выключили прожекторы, освещающие здание, и через вентиляцию стали закачивать в зал усыпляющий газ. Начался штурм, после которого появилось сообщение, что все террористы убиты, но также погибло около 30 заложников. А потом это число стало стремительно расти. Из архива «Свободы». Олег Кусов из клиники Склифосовского.
3: Не меньше, чем 100 человек доставлены сюда с места трагедии. И все они поступают в один корпус. Корпус, как здесь говорят, для отравленных. То есть это значит, что, как мне сообщили врачи, был применен при штурме газ, который сильно травмировал людей. Большинство из них находится в бессознательном состоянии.
1: В итоге спасательная операция обернулась гибелью около 170 заложников. Это данные общественной организации «Норд-Ост». И практически все они погибли не от пуль. После этой трагедии власти сделали выводы, но не те, которые бы нам хотелось. И уже очень скоро «Радио Свобода» в этом убедилось. 1 сентября 2004 года чеченские боевики захватили школу номер 1 в городе Беслан. В заложниках оказалось 1128 человек. Журналист «Радио Свобода» Андрей Бабицкий, давно работавший в этом регионе, тут же попытался вылететь из Москвы, не только чтобы освещать это событие, но и попытаться содействовать переговорам с террористами. С похожей миссией в Беслан отправилась журналистка «Новой газеты» Анна Политковская. Но по дороге она была отравлена, к счастью, не смертельно. Андрею же просто не дали вылететь из Москвы.
4: В 8:30 я должен был улетать с рейсом Внуково Минводы из Москвы и был задержан сотрудниками линейного отдела внутренних дел. Как они объяснили, якобы собака указала на мой багаж, что в нем содержатся взрывчатые вещества. Примерно по полтора часа я провел в линейном отделе, после этого меня провели в комнату для досмотра, и при понятых был проверен багаж, никаких взрывчатых веществ обнаружено не было. После этого я вышел из комнаты для досмотра, и тут же ко мне вдруг подошли два молодых человека и стали меня задирать. Вот. Нас сразу же при этом арестовали, задержали сотрудники милиции, припроводили в линейный отдел, и теперь эти два молодых человека обвиняют в хулиганстве, я жертва, нас должны вести на предмет медицинского освидетельствования, на предмет снятия побоев.
5: Вам действительно какие-то побои нанесли? Или...
4: Нет, мне никаких побоев не наносили.
1: Дальше больше, рассказывает Елена Фанайлова.
6: Выясняется, что наш коллега Юра Багров, который работает в Северной Осетии, в Владикавказе, он не может работать по одной простой причине. За несколько дней до захвата школы к нему пришли утром рано люди с обыском из ФСБ. Это сейчас все привыкли к тому, что в 6 утра к тебе могут постучать и взломать твою дверь. А тогда это не было особо распространенным явлением. Ну, так вот, у него изъяли все, вплоть до дневников бабушки его жены, со словами, что, значит, вы обвиняетесь в использовании поддельного паспорта. Это была долгая история потом. Юру в результате отправили в Америку, потому что ему было уже просто небезопасно находиться в России. Короче говоря, не кем работать. Там первый день просто какая-то из Юриных коллег нам освещала происходящее. Ну и тут мы с Олегом Кусовым встали, одновременно пошли к Андрею Васильевичу Шарму и говорим: ну что, Андрюх, мы поехали. Говорит: ага, давайте. Олег – военный журналист, я врач по первому образованию и работе. То есть у нас имеются определенные профессиональные навыки. Мы прилетели во Владикавказ. Нас встречал Максим Мармур, это военный фотограф, который был другом Юры. Поручено ему Юркой было это сделать. Понимаете, вот все люди, которые работали на Северном Кавказе, они дружили между собой. Я имею в виду журналистов, все знали прекрасно друг друга.
1: Спецслужбы всячески пытались обезвредить вражеских журналистов. Елена и компания быстро понимают, что за ними присматривают сотрудники ФСБ, а в их машине жучки. Обсуждать планы приходится на улице. На следующее утро журналисты выезжают в Беслан.
6: Сам штурм мы не застали. Нам приходилось работать уже с жертвами этой трагедии. То есть наше место было это... Вот уже руины школы, куда люди приходили, это обход соседей, это поиск родителей пострадавших детей и погибших детей, это больницы, это патанатомы. Нас интересовали травмы, какого рода травмы были получены людьми, которые погибли в результате штурма школы. И вот мы собрали такую картину голосов свидетелей самых разных. И люди, которые выжили после этого штурма, рассказывали, в каких условиях, собственно, они там провели в заложниках эти безумные дни. Как люди ждали освобождения и, в общем, что из этого вышло. Из этого вышло такой гибели гражданских лиц, конечно, не должно быть. И то, чем пришлось заниматься, это еще и собирать свидетельства того, как все это происходило. При этом штурме понятно было, что спасение заложников не является приоритетом штурмующих. При всех чудесах доблести, которые там показали российские десантники, ну вот это вот фактически артиллерийский обстрел школы, он не предполагается такая тактика в подобного рода операциях. Поразительная история, то, что Беслан оказался очень богатым городком. То, чего я не ожидала, ну, потому что, когда говорится о месте трагедии, ты всегда представляешь какую-то там адскую нищету и несчастье. Беслан – это очень богатый город. И эта школа, в которой это все произошло, это лучшая школа не только Беслана, но и из Владикавказа детей возили туда, потому что, ну, это такая элитная, в общем, школа, если можно так сказать. И месть боевиков осетинам за то, что они с России, она вот выглядела так, она выглядела очень наглядно. Мы ваших лучших детей накажем. Знаете, что я, пожалуй, еще добавлю? Вот то, с чем я впервые имела дело как доктор, это массовый психоз травмы. Ну, то есть много ужасной смерти на маленьком пространстве. И люди, когда начинают интерпретировать эту смерть, они просто сходят с ума. Понимаете, ведь там же не случайно была эта чудовищная афера Гробового, который обещал бесланским матерям воскресить их детей. Бесконечные слухи о том, что этого ребенка где-то видели, он пропал без вести, что девочку изнасиловали или не изнасиловали. Ни одного подтверждения этому кейсу мы не нашли. То есть это слухи и паника. Паника и слухи. Вот чем сопровождается зона военных действий.
0: С профессиональной точки зрения, это были одни из таких звездных часов свободы. Мы до сих пор аудитории рассматриваемся во многом как так называемая кризисная медиа, то есть внимание к которому возрастает во время кризисов. Сейчас мы живем в эпоху постоянного кризиса. А тогда, когда было много независимых средств массовой информации, и подчас разница в том, что делает «Радио Свобода» или какой-нибудь там «Серебряный дождь» или кто-то еще из более-менее приличных таких вот средств массовой информации, понять это было довольно сложно. Сейчас оно очевидно. И тогда конкурентный рынок был совсем другой. Сейчас у нас конкуренция – это Роскомнадзор, который нас блокирует, а мы их обходим. А тогда была другая среда, тогда было много хороших журналистских команд, которые работали из России.
1: Это был подкаст «70 лет свободы». Я вас поздравляю, мы добрались до настоящего времени. И в следующем эпизоде я расскажу, как «Радио Свобода» чувствовало себя в 2010-х. Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов. Ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
7: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
8: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
7: Цитируй «Свободу».
9: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
10: Был такой грех.
9: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
11: Свобода – это возможность выбора.
12: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
13: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
14: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
13: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
14: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
13: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
14: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
15: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
11: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Два интервью о войне в Украине, о возможной новой мобилизации в России и ядерной безопасности Украины в свете обстрелов Чернобыльской АЭС. Юлиан Рёбке – военный аналитик, шеф-редактор немецкого издания «Bild», который много пишет о войне России в Украине. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому он говорит о положении дел на фронте, в том числе в Константиновке, Лимане и Краматорске, а также о возможной мобилизации в России уже этой осенью. Рёбкин не исключает, что российские власти смогут призвать и принудительно отправить на фронт до 500 000 человек.
10: Юлиан, западные медиа, в частности Wall Street Journal, пишут о переломном моменте в войне, что ВСУ взяли инициативу и теперь побеждают. Генерал Сырский заявил, что о переломном моменте говорить пока рано, а генерал Залужный вообще сказал, что все не так, Украина не выигрывает, Россия не проигрывает. Как считаете вы?
16: Думаю, это один из тех редких случаев, когда я согласен и с генералом Сырским, и с господином Залужным. Украина наносит множество ударов по логистике. Это происходит за линией фронта. Мы говорим о расстоянии примерно от 50 до 100 километров. И, конечно, каждый такой удар, как мне кажется, влияет на возможности российских войск на передовой. Разумеется, чем меньше у них оружия, топлива и личного состава, тем медленнее они могут продвигаться. Однако пока мы не наблюдаем переломного момента непосредственно на линии фронта. Мы не видим общей тенденции, при которой Украина возвращала бы себе или освобождала территории, как это происходило, например, осенью и зимой 2022 года. Потому что вижу я, этого сейчас нет. Мы наблюдаем очень-очень медленное продвижение российских войск. Оно значительно медленнее, чем в прошлом году, когда Россия захватывала от 400 до 550 квадратных километров в месяц. Сейчас этот показатель снизился примерно до 50-100 квадратных километров в месяц. Даже в прошлом году продвижение было медленным, и на захват всего Донбасса потребовались бы годы. А в этом году оно стало еще медленнее. При этом мы все равно видим несколько направлений, на которых сосредоточено российское наступление. Одно из них, конечно, находится в районе Краматорска и Славянска, где российские войска пытаются продвигаться со стороны Северска. Еще одно направление находится на юге, где действуют российские диверсионно-разведывательные группы, продвигающиеся в сторону Орехова в Запорожской области. Россия пытается представить их действия как очень успешные и заявляет о проникновении на 15, а иногда даже на 20 километров вглубь украинской территории. Но это не настоящее продвижение. В большинстве районов речь идет о серой зоне. Единственным исключением является район Комара, небольшого села в Донецкой области. Однако в большинстве мест серая зона продолжает смещаться в сторону синей зоны, то есть в направлении территории, контролируемой Украиной.
10: Что сейчас происходит в Константиновке? Вы понимаете ситуацию там?
16: Если исходить из открытых источников и того, что я вижу в Константиновке, я анализирую все или, по крайней мере, многие видеозаписи. Мы также видели, что Россия пыталась представить ситуацию так, будто Константиновка уже захвачена. Подобные заявления делали и господин Путин, и господин Песков. Думаю, в реальности примерно треть города все еще находится под контролем Украины. Хотя туда проникают российские группы. Это небольшие группы, из одного или двух человек, которые заходят в город с флагом. Около 2/3 города либо находятся в красной зоне, либо относятся к серой зоне. Это означает, что там присутствует как минимум сопоставимое количество российских и украинских военнослужащих. Думаю, всегда очень важно понимать, что именно означает понятие «серая зона», особенно применительно к таким городам, как Покровск, Авдеевка или Мирноград. Это означает, что там по-прежнему существуют стационарные украинские позиции. Вероятно, в подвалах этих районов остаются десятки, если не сотни украинских военнослужащих. Но одновременно там находятся и сотни российских солдат, которые перемещаются из дома в дом. Они также закрепляются в подвалах и погребах, а иногда, возможно, даже в бывших траншейных системах украинской армии. Именно это и означает «серая зона». Это не означает, что вся территория является зоной, где уничтожают всех российских военнослужащих. Это означает, что перемещаться из точки А в точку Б чрезвычайно опасно для обеих сторон. Повсюду находятся беспилотники обеих сторон. И как можно увидеть на некоторых видеозаписях, военнослужащие до самого последнего момента не понимают, чей это дрон, свой или вражеский. Из-за этого опасность для их жизни становится еще выше.
10: Когда мы разговаривали с вами последний раз, вы говорили, что в этом году Россия, вероятно, захватит или Славянск, или Краматорск. Возможно, один из этих городов. Что вы думаете сейчас?
16: Да, тогда этот прогноз основывался на математических расчетах. В тот момент Россия захватывала до 500 квадратных километров в месяц. Сейчас я бы сказал, что с высокой вероятностью в этом году Константиновка перейдет под российский контроль. Вероятно, мы также увидим, как часть Лимана превратится в настоящую серую зону. До сих пор мы видели Россию российских военнослужащих или командиров в разных районах Лимана. Но, насколько я понимаю, карта Deep State все еще отмечает большую часть города синим цветом. Это означает, что российских военнослужащих убивали после того, как они поднимали там свои флаги. Думаю, в течение года город может превратиться в серую зону, в том смысле, который я только что описал. Сейчас передовые российские позиции все еще находятся примерно в 11-12 километрах к востоку от Славянска и Краматорска. Трудно сказать наверняка. Если посмотреть, какую территорию Украина потеряла после Северска и экстраполировать эту скорость продвижения, то российские войска достигнут обоих крупных городов в ноябре или декабре. Однако я думаю, что действия Украины за линией фронта, особенно удары по логистике, могут замедлить их продвижение. В таком случае, к концу года российские войска могут находиться примерно в 5-6 километрах к востоку от этих двух городов. И я хочу подчеркнуть, это чрезвычайно опасная ситуация. На таком расстоянии все элитные российские подразделения беспилотников смогут достигать любой точки в этих городах. Вы знаете, что FPV-дроны с управлением по оптоволоконному кабелю не могут летать так далеко, как другие беспилотники. Теоретическая дальность составляет около 25 километров, но на практике это чаще всего только 15 километров. Поэтому, когда российские войска сейчас находятся в 11 километрах к востоку от городов, мы уже видим первые беспилотники, которые до них долетают. Однако ситуация пока не настолько ужасна, как, например, в Херсоне на юге, где российская линия фронта находится всего в 3-5 километрах. Там российские беспилотники могут достигнуть любой точки города, из-за чего ситуация чрезвычайно опасна не только для украинских военнослужащих, но и для мирных жителей. Сейчас мы приближаемся к такой ситуации в отношении Краматорска и Славянска. Именно поэтому, к сожалению, мы видим все больше, скажем так, качественных российских видеозаписей, на которых они наносят удары по кафе, отдельным людям и военнослужащим в этих двух крупных украинских опорных пунктах в Донбассе.
10: СМИ пишут о так называемом поясе крепостей на Донбассе, и что если взять одну из них, дальше фронт будет двигаться уже гораздо быстрее. Этот пояс крепостей, он действительно существует?
16: Думаю, сама идея крепостей все еще происходит из истории с Бахмутом. Тогда существовала даже украинская песня о крепости Бахмут. И все говорили, что пока Украина удерживает хотя бы часть города, он все еще остается крепостью и оборонительной позицией. Но, думаю, в реальности все, к сожалению, устроено наоборот. Как только Россия получает возможность войти в город, например, в Краматорск, она, скорее всего, в итоге этот город захватит весь. В прошлом мы видели это во множестве городов. Я мог бы назвать десятки примеров. Когда я говорю, что Краматорск является крепостью, это означает, что внутри города расположен украинский логистический узел, а к востоку от него находятся многочисленные оборонительные позиции. Именно это мы неоднократно видели в прошлом. Я помню, как находился в Покровске, кажется, в 24-м году. Российские войска тогда находились всего в 8 километрах от города, однако им потребовался примерно год, чтобы преодолеть эти последние 8 километров. Но после того, как они вошли в город, им потребовался всего один месяц, чтобы продвинуться там на сопоставимое расстояние. Поэтому да, конечно, выражение «пояс крепостей» в некотором смысле справедливо, потому что речь идет о главных логистических центрах украинской армии. Пока Украина удерживает эти города, она может снабжать свои позиции и запускать беспилотники из относительно безопасных мест. Но как только Россия входит в город, даже полностью разрушенный населенный пункт превращается в российский логистический узел. Это можно увидеть, например, в Покровске. Украина наносила удары по самоходным минометам «Нона-С», находившимся среди руин Покровска. Она также атаковала системы «Град» в новоэкономическом, расположенном севернее Мирнограда. Мы видим все эти разрушенные города, и некоторые люди в Украине говорят, они больше не имеют никакой ценности. Нет, они имеют очень большую ценность для российских войск, потому что те могут относительно безопасно перемещаться между подвалами и размещать внутри города тяжелую технику. Да, мы видим удары по российской логистике, например, сейчас на участке между Селидовой и Покровском. Однако, если российский пикап, квадроцикл или какая-либо другая машина сумеет добраться до Покровска, внутри города она оказывается почти в безопасности. Вот что я имею в виду. Основные зоны поражения находятся преимущественно между городами. Именно поэтому сами города в определенном смысле и формируют пояс крепостей. Но как только российские войска входят в один из городов, и это можно наблюдать в Константиновке, соотношение потерь уже не настолько выгодно Украине, как раньше. Я бы сказал, что внутри городов оно может быть почти один к одному, потому что обе стороны имеют примерно одинаковые возможности. Им приходится перемещаться между домами, и обе стороны могут контролировать практически все пространство. На открытой местности ситуация совершенно иная. Думаю, когда российским войскам приходится продвигаться между лесополосами или полями, соотношение потерь в некоторых районах может достигать 1:10. То есть российская сторона может терять в 10 раз больше военнослужащих, чем украинская. Но как только начинаются городские бои, это соотношение почти выравнивается. Таким образом, Украина лишается своих преимуществ. Поэтому да, существует поиск крепостей, состоящий из Константиновки, Дружковки, Славянска, Краматорска и Лимана. Но как только российские войска входят в эти города, все преимущества Украины исчезают.
10: Независимые русскоязычные СМИ, ссылаясь на свои источники в Кремле, Госдуме, министерствах, сообщают, что сценарий новой мобилизации сейчас активно обсуждается на всех уровнях, потому что у российской армии острый дефицит живой силы. В то же время о дефиците людей о ВСУ мы слышим последние 2-3 года. У кого этот дефицит ощущается острее?
16: Думаю, на этот вопрос очень трудно ответить. Как вы правильно сказали, Украина испытывает огромные проблемы с личным составом на передовых, прежде всего, пехотных позициях. Меня это всегда поражает. Когда я в последний раз находился возле линии фронта, то за пределами непосредственной передовой видел тысячи и тысячи украинских военнослужащих. Глядя на это, невозможно представить, что существует нехватка личного состава. Повсюду расположены блокпосты. Видно множество военнослужащих. Это реальность. Они живут в близлежащих городах и селах. Многие дома они арендуют у людей, которые уехали или бежали из этих районов в Киев, а возможно даже в Германию. Но чем ближе вы подъезжаете к линии фронта, тем меньше становится там украинских военнослужащих. Некоторые говорят, что это делается намеренно, чтобы сохранить жизни и в рамках определенной стратегии. Но думаю, в реальности мы видим, что эта стратегия привела к продвижению российских войск. В прошлом Россия захватывала все больше сел и даже городов. Поэтому я не думаю, что это происходит намеренно. Не думаю, что это стратегия. Считаю, что Украина по-прежнему сталкивается там именно с нехваткой военнослужащих. Как вы правильно сказали, Россия, судя по всему, все чаще сталкивается с той же проблемой. Мы больше не видим крупных наступлений, подобных тем, которые наблюдались раньше, как, например, в Угледаре. Сначала мы видели танки и пехоту, затем остались только так называемые «людские волны». Я помню Очеретина и Селидово, например, где сотни и сотни российских военнослужащих одновременно наступали со стороны Авдеевки и других направлений. Сейчас мы этого больше не видим. Теперь российские войска также используют очень небольшие штурмовые группы, возможно, от 2 до 5 человек, иногда 10 человек. Это максимум. Думаю, за последние 6 месяцев максимальный размер группы, которую можно увидеть при атаке на определенный участок, составлял примерно 10 военнослужащих, и ситуация почти выравнивается. Именно это мы наблюдаем на линии фронта, когда видим, что Украина несет относительно небольшие территориальные потери. Некоторые даже говорят, что с учетом этих скрытых продвижений, Deep State называет это, кажется, около нуля, Украина в прошлом месяце могла даже вернуть 5 или 10 квадратных километров. Да, это и есть результат. В конечном счете, все по-прежнему упирается в личный состав, а не только в технологии. С начала полномасштабного вторжения я посещал линию фронта примерно 20 раз. Вначале украинские военнослужащие постоянно говорили: «Нам просто нужно убить достаточно российских солдат. Если мы уничтожим достаточное количество, все будет хорошо, потому что у них закончатся люди». Сейчас они отказались от этой идеи. Фактически полностью. Они говорят, что Россия не ценит человеческую жизнь и всегда будет находить людей для продолжения наступления. Если Украина постарается уничтожать как можно больше российских военнослужащих, их продвижение станет гораздо медленнее. Именно это мы сейчас и видим. Они продвигаются намного, намного медленнее. Но это не означает, как предполагают некоторые люди, что вскоре начнется огромное украинское контрнаступление и что Украина якобы сейчас готовит для него войска и танки. Например, уже несколько месяцев мы практически не видели на передовой танков «Абрамс», «Леопард» и «Челленджер-2». Думаю, в действительности у Украины нет достаточного количества личного состава. Кроме того, украинское командование прекрасно понимает условия, в которых приходится действовать. Оно знает, что серая зона или зона поражения превращается в такую же зону поражения и для украинских военнослужащих, как только они сами начинают наступать. Поэтому я не ожидаю какого-либо значительного украинского контрнаступления. То, что мы сейчас наблюдаем в Запорожской области и на юге Донецкой области, это попытки захватить или вернуть отдельные села, чтобы улучшить положение внутри серой зоны. Думаю, это действительно важно. В некоторых местах украинские позиции находятся даже на 10 километров дальше, чем первый российский военнослужащий, который поднимает флаг в каком-нибудь другом селе. И это важно для того, чтобы еще сильнее замедлять российское продвижение. Повторю, мы не увидим крупных колонн техники ни с одной стороны. Насыщенность фронта беспилотниками с обеих сторон настолько высока, что в ближайшее время механизированных штурмов ожидать не следует.
10: Значит, России нужна новая мобилизация, верно? Что вы об этом думаете?
16: Думаю, это трудно предсказать наверняка. Многие говорят, что мобилизация может состояться этой осенью. Я также слышал от российских блогеров, что ситуация должна каким-то образом измениться. Либо необходимо о чем-то договориться, например, о замороженном конфликте или прекращении огня, либо необходимо проводить мобилизацию. В прошлом году цифры были достаточно ясными. Кажется, и господин Буданов с украинской стороны, и российское министерство обороны говорили, что за год было набрано 409 тысяч военнослужащих. Вся эта мобилизация была добровольной, то есть людям платили деньги за то, чтобы они отправлялись в Украину, где могли бы быть убитыми или сами убивать других людей. В этом году, судя по всему, Россия уже не набирает таких объемов. Для достижения прошлогоднего показателя необходимо было бы набирать примерно по 33 тысячи человек в месяц. Если сейчас Россия уже не достигает таких цифр, это может привести к изменению тактики. Она может попытаться использовать украинский подход – больше беспилотников и меньше личного состава. Может быть, создано больше ударных узлов, может применяться больше ракет «Искандер». Мы уже видим, что Россия обладает абсолютным превосходством в баллистических ракетах. С военной точки зрения это может помочь ей на поле боя. Например, Россия может исходить из того, что у Украины больше нет достаточного количества комплексов «Патриот» и средств противовоздушной обороны возле линии фронта. Тогда она может использовать более мощное оружие на меньшей дистанции, не обязательно против крупных городов, а против расположенных поблизости логистических узлов. Это может стать альтернативой. Но если все это не сработает, или Россия выберет другой путь, тогда, конечно, возможна мобилизация еще 250 или 500 тысяч россиян. И это уже будет принудительная мобилизация. Для России она может стать выходом из ситуации, однако не следует забывать, что этих людей невозможно мобилизовать и отправить на фронт за одну неделю. Вероятно, потребуется около 6 месяцев, чтобы все они оказались на линии фронта. И думаю, их мотивация будет очень низкой. Она будет значительно ниже даже по сравнению с первой волной мобилизации в 2022 году. Она также будет ниже, чем у заключенных, которые воевали, полагая, что борются за свою жизнь и для свободу. Это было ложью со стороны российского Министерства обороны, но они в это верили. У принудительно мобилизованных будет и меньше мотивации, чем у военнослужащих, которые получают подписной бонус в размере 50 тысяч евро, а затем около 4 тысяч евро в месяц. Такие люди действительно хотят заработать деньги и стараются прожить как можно дольше, потому что их семьи, жены или другие близкие уже строят определенные планы на эти средства. Но если человек не хочет быть мобилизованным, а его насильно отправляют на фронт, Россия может столкнуться с теми же проблемами, с которыми Украина сталкивается сейчас.
10: Потому что все желающие воевать за Украину ушли на фронт еще в 2022.
16: Да, совершенно верно.
11: Это было интервью журналиста телеканала «Настоящее время» Тимофея Рожанского с военным аналитиком Юлианом Рёбке, который рассказывал о положении на фронте и о возможном начале мобилизации в России. Микрофон Александра Вагнер. Вы слушаете очередной выпуск цикла передач «Настоящее время» на Радио Свобода. В декабре прошлого года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобылю о международном сотрудничестве в сфере минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. При этом обстрелы Чернобыльской зоны российскими дронами не прекращаются. Последний такой случай зафиксирован в начале июня этого года. Российский БПЛА атаковал здание на территории хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыле. Об этом заявили в украинской энергетической компании «Энергоатом». По ее данным, ядерного топлива там не было и утечки радиации не произошло. В интервью журналистке телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской старший ядерный специалист «Гринпис Украина» Шон Берни рассказал о безопасности Чернобыльской АЭС, оккупации станции российскими военными и о последствиях боевых действий для ядерной безопасности Украины в свете резолюции ООН по Чернобылю.
17: Если я правильно понимаю, одним из поводов для этой резолюции стало повреждение нового безопасного конфайнмента, арки, возведенные над разрушенным реактором, которое произошло из-за удара российского дрона в феврале прошлого года. Каково нынешнее состояние этого сооружения?
16: Вы абсолютно правы. 14 февраля, чуть больше года назад, прямой удар российских военных с помощью дрона «Шахет» поразил новый безопасный конфайнмент. Он пробил отверстие в крыше и внутренней обшивке сооружения, что привело к пожару и серьезным повреждениям. Преодоление последствий случившегося может занять еще многие годы, потенциально многие десятилетия. Украинские власти и экстренные службы потушили пожар. Они залатали отверстия, пробитые дроном. К сожалению, масштаб последствий этой атаки все еще оценивается и осмысляется, и пути дальнейших действий еще не определены. Планировалось, что это сооружение будет функционировать около 100 лет. Внутри нового безопасного конфайнмента находится разрушенный реактор номер 4 и объект укрытия, возведенный в конце 1986 года для защиты этого реактора. И всем этим нужно управлять, контролировать это. В конечном счете вывести из эксплуатации, демонтировать. Новый безопасный конфайнмент был предназначен, чтобы удерживать радиоактивность и предотвратить ее попадание в окружающую среду. Но преднамеренный удар России, как и ее удары по Украине в целом, по энергетической системе Украины, ее электросистеме, оккупация Запорожья, лишь демонстрирует преступное поведение российского государства, российской ядерной отрасли «Росатома». И в ближайшие недели, в ближайшие месяцы мы, надеюсь, лучше поймем, как двигаться дальше в работе с последствиями того российского февральского удара. Но это чрезвычайно сложно.
17: Первые недели полномасштабного вторжения в 2022 году российские войска оккупировали Чернобыльскую станцию более чем на месяц. Что мы знаем сейчас о последствиях той оккупации и что еще возможно там обнаружить?
18: So yes, 24th of February, full-scale invasion, first day.
16: Да, 24 февраля, первый день полномасштабного вторжения, это были российские военные и представители российской ядерной отрасли из Росатома. То есть это была спланированная операция при поддержке и активном участии государственной ядерной корпорации России, что само по себе просто невероятно. В конце марта, начале апреля российские военные покинули Чернобыль. В течение этого периода, как и следовало ожидать, происходило запугивание. Украинские чиновники и работники не могли покинуть станцию. На них оказывалось огромное давление. На Чернобыльской станции пропало электроснабжение. Российские военные также уничтожили и разграбили ключевое оборудование, повредили оборудование экоцентра, агентства, ответственного за управление окружающей средой зоны отчуждения. Нам посчастливилось посетить Чернобыльскую зону и экоцентр в июле 2022 года по приглашению украинского правительства. Мы своими глазами увидели ущерб, нанесенный этим невероятно важным научным учреждением. Это десятки и десятки миллионов евро ущерба, причиненного российскими военными перед тем, как они покинули оккупацию ряда районов зоны отчуждения. Мы посетили один из лагерей, располагавшийся в нескольких километрах от Чернобыльской атомной станции. Он находился на краю так называемого «рыжего леса», лесного массива с наиболее высокими уровнями в внешнего облучения, и мы изучали уровни радиации там. Имелись явные свидетельства того, что российские военные перемещались через зону, вызывая нарушения. Это высокорадиоактивная среда, очень сложная, и то, что делали россияне, включая минирование, оказывало серьезное влияние на способность украинских властей отслеживать, инспектировать и контролировать, что происходит с радиоактивностью, выброшенной в 86 году. И фактически научный ущерб, нанесенный российскими военными, это еще одно военное преступление, где действия России, тот факт, что это теперь зона боевых действий на границе с Белоруссией, имеет огромные последствия на протяжении последних 4 лет. И научное сообщество, украинские ученые, Национальная академия вместе с администрацией Чернобыльского государственного агентства, все они тяжело пострадали от того, что произошло за один тот месяц и в последующие 4 года. И то, что Россия продолжает запускать дроны над Чернобыльской станцией даже после февраля прошлого года, это лишь очередное свидетельство того, почему международное сообщество должно объединиться, чтобы остановить российскую агрессию и незаконные преступления.
17: А тот визит был последним, или вы были на станции с тех пор?
16: После этого я был там, думаю, раза 3 за последний год. В 2024 году я посетил новый безопасный конфайнмент вместе с представителями ООН. Это было за 6 месяцев до того, как российский дрон фактически ударил по нему. Власти Чернобыля дали нам доступ для оценки влияния, которое оказывает война, и того, как украинские власти продвигаются вперед. Или, точнее, как они на нее реагируют. И это, конечно, тоже является огромным отражением российского полномасштабного вторжения, российской войны против Украины. То, что вся чернобыльская программа была колоссально затронута войной. Тысячи работников, живущих в Славутиче, которые раньше ежедневно добирались на работу на Чернобыльскую станцию для выполнения невероятно важных задач, в результате российской войны больше не могут это делать. Им приходится ехать через Киев, поскольку прямой наземный коридор через Беларусь явно не является вариантом для поездки туда. Так что это просто череда последствий российской войны для ядерной безопасности и работы украинских ученых на Чернобыльской станции и в Чернобыльской зоне.
17: Эта война отбросила всех назад во многих отношениях. Но можете ли вы сказать, где мы находимся теперь в контексте работы над последствиями Чернобыльской катастрофы?
18: You mean in the context of managing the Chernobyl disaster? So I think
16: Я думаю, что в том, что касается Чернобыльской катастрофы и до полномасштабного вторжения, стояло немало серьезных задач, которые были, я бы сказал, что за пределами возможностей Украины, но за пределами финансовых возможностей Украины. Понимаете, Чернобыльская катастрофа — это международная ядерная катастрофа. Новый безопасный конфайнмент финансировался многими десятками правительств, только не России, которая, конечно, является главным виновником Чернобыльской катастрофы, наряду с теми, кто находился в Кремле и ядерными институтами Советского Союза. Новый безопасный конфайнмент — это не конец истории. Это конец одного этапа работы с Чернобылем. Но долгосрочное управление тем, что находится внутри него, остальными реакторами, которые необходимо вывести из эксплуатации, всеми ядерными отходами — все это представляет собой огромное бремя для украинского общества, для налогоплательщиков и для правительства. Но с этим необходимо справляться, потому что эта проблема существует.
18: One important lesson coming out of what Russia has done to Chernobyl.
16: Я думаю, что один из важных уроков, вытекающих из того, что Россия сделала с Чернобылем, это то, что международному сообществу напомнили. Проблема все еще существует. А значит, ответственность международного сообщества состоит в том, чтобы поддержать Украину в борьбе с этой огромной катастрофой. Это означает финансовую поддержку, это означает экспертизу, способную помочь многочисленным специалистам Украины. Она абсолютно необходима. И это то, что Greenpeace действительно хочет продолжать доносить до международного сообщества, потому что от нас зависит поддержка Украины.
17: Каждая крупная годовщина приносит новую волну заголовков в СМИ об уроках Чернобыльской катастрофы. Вы уже довольно давно работаете в сфере ядерной безопасности. Каково это встречать 40-ю годовщину аварии, когда совсем рядом идет война?
18: 30 лет, since I made my first visit to Chernobyl.
16: Впервые я побывал на Чернобыле 30 лет назад. Та зима была очень похожа на эту. К счастью, надеюсь, для Украины она уже позади. Тогда было, кажется, около минус 28, минус 29, когда мы были на Чернобыле. В то время представить, что возможно военное вторжение и участие ядерного агентства в лице Росатома, которое преднамеренно атакует и оккупирует атомную электростанцию, было просто невозможно. Фактически, конечно, как вы знаете, и украинское общество знает это куда лучше меня, все гораздо хуже. Потому что сегодня, более чем 4 года спустя, мы все еще имеем дело с российской оккупацией Запорожской атомной электростанции. Могло быть еще хуже. Мы знаем, что Россия намеревалась атаковать и захватить южноукраинскую атомную электростанцию. К счастью, они были отброшены украинской гражданской обороной и морской пехотой. Но вот прошло 4 года, а Россия все еще угрожает ядерной инфраструктуре Украины, атакует ее, оккупирует Запорожскую атомную электростанцию, и все это практически без каких-либо санкций со стороны международного сообщества. В Париже проходит международная ядерная конференция, организованная французским правительством, на которой присутствует генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, который лишь месяц назад стоял рядом с главой ядерной корпорации «Росатом» Лихачевым на церемонии в Венгрии по случаю начала строительства двух ядерных реакторов. Он назвал это великим днем для России. И в то же время этот глава МАГАТЭ должен быть независимым арбитром между Украиной и Россией по вопросу оккупации Запорожья, по вопросу безопасности Запорожья. Таким образом, весь ядерный сектор, на мой взгляд, несет ответственность за то, чтобы не продолжать работу с Россией, которую они ведут. И это просто невероятно. Через несколько месяцев после удара по Чернобылю и Запорожью этому должен был прийти конец. Но прошло 4 года, и европейские правительства, включая Францию, все еще работают с российской ядерной отраслью. Это немыслимо.
18: Are working with the Russian nuclear industry. It's unbelievable.
11: Старший ядерный специалист Greenpeace Шон Берни в интервью журналистской телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской говорил о ядерной безопасности во время войны России в Украине и о последствиях, которые несут боевые действия близ ядерных объектов. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
19: Студия подкастов «Радио «Свобода».
20: говорит Радио Свобода.
15: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
20: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
15: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
21: А можно не создавать негатив. Конец цитаты. Что известно о возможном сливе переписки блогерки и владелицы собственного медиахолдинга Ксении Собчак?
22: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые... Они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию.
21: Между Сциллой и Харибдой. Как российская пропаганда заподозрила Собчак в госизмене?
23: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о нашумевшем сливе якобы переписки Ксении Собчак. Якобы потому, что она отрицает ее подлинность, хотя сперва в ее телеграм-каналах и, по всей видимости, от ее же имени появилась информация, мол, да, читайте, мне скрывать особо нечего. А там всплыли любопытные подробности, якобы подробности, возможные подробности о внутренней кухне сетки телеграм-каналов Собчак, о попытках самоцензуры в контексте критики мессенджера Макс, о попытках снизить масштаб топливного кризиса в России или скрыть насильственную де-факто мобилизацию в Пензенской области. Наконец, о попытках наладить контакты и добрые отношения чиновников на уровне администрации президента. Обо всем по порядку. Первые публикации о масштабной утечке появились 8 июля в телеграм-каналах ВЧК ОГПУ и Black Mirror – «Черное зеркало». И тот, и другой анонимные, но периодически сливаемая там информация оперативно подтверждается. Если помните, уважаемые зрители, мы вам рассказывали об обысках и аресте авторитетного приятеля Владимира Путина, предпринимателя из Петербурга Ильи Трабера. Первым об этом преследовании написал ВЧК ОГПУ, и позже информация подтвердилась. Black Mirror известен публикацией слива об этаком придворном театре Владимира Путина, как его назвали источники журналистки телеканала «Дождь» Юлии Таратуты. Якобы братья Ротенберги, приближенные к Путину предприниматели, в качестве подарков и себе, и друг другу, и близким, переснимали культовые сцены из советских фильмов «17 мгновений весны», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Операция И» и другие.
24: Самодеятельность в путинском кругу достигла, если не голливудских, то вполне кинематографических высот. В конце прошлого года телеграм-канал Black Mirror, публикующий слитый в сеть непубличный контент, обнародовал сразу несколько кинороликов, в главных ролях которых снялись люди из ближайшего окружения Путина – бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги. Один из них мы показывали в новогодней программе «Драма Квинс».
25: А нам все равно, не боимся мы волка и сову.
26: Красивый. Это Боря?
27: Нет, это мой. А для Бори подарок там.
23: Ну вот хоккейный шлем как отсылка не только на соседство по кооперативу «Озеро», но и по хоккейной команде ночной хоккейной лиги. С моей стороны, конечно, было бы логической ошибкой утверждать, что если эти публикации правдивы, то и другим стоит верить. Я лишь хочу отметить, что подтверждения информации от этих источников случались. Некоторые аналитики и медиаэксперты уже разобрали сливы якобы переписки Собчак. Они говорят, что с высокой долей вероятности можно утверждать, что сливы реальны, плюс довольно реалистичными слышатся голосовые сообщения. Это не похоже на нейрослоп. Там голоса и Собчак, и госпожи Симоньян, к примеру. Но поскольку первоисточник Ксения Собчак это отрицает, подробнее о возможных переписках, возможно, Ксении Собчак, с, возможно, чиновниками и, возможно, своими сотрудниками, расскажем в нашем сюжете.
28: Журналистка Ксения Собчак 8 июля сообщила, что хакеры взломали несколько телеграм-каналов ее холдинга, а также получили доступ к личной переписке. В телеграм-каналах «Кровавая барыня» и Собчак появился такой комментарий от имени самой Собчак.
29: Сегодня мои друзья прислали мне ссылку на приватный канал некой хакерской группы, которая разместила у себя мою переписку. Мне нечему стесняться в своих мыслях и действиях. Если кто-то хочет, то пусть читает. Я даже опубликую тут некоторые фрагменты из этих, как их называют, хакеров. хакеры эпизодов экспонирования.
28: Сейчас эта публикация удалена. Позже в телеграм-канале «Осторожно новости», который также принадлежит Собчак, появилось подтверждение, что ресурсы взломаны. Слив переписки уже не упоминался.
29: Мошенники временно взломали несколько ресурсов нашего холдинга. Каналы «Кровавые барыни» и «Собчак». Посты, которые выходят там с 14:00, не имеют к нам отношения.
28: В дальнейшем Собчак отрицала подлинность файлов. Фрагменты переписок, голосовые и медиафайлы из якобы аккаунта Ксении Собчак с 2015 по 2026 год опубликовали телеграм-каналы ВЧК УГПУ и Black Mirror. В их числе разговоры с пропагандисткой Ксенией Потупчик, первым замглавы мэрии Москвы Алексеем Немиряком, предпринимательницей Полиной Дерипаской, главным редактором «Осторожно новости» Сергеем Титовым и другими. Ксения Собчак оправдывала за работу своих телеграм-каналов при освещении топливного кризиса перед главой прокремлевской организации «Диалог» Владимиром Табаком.
0: Есть же эта проблема с бензином. Мы же сразу сказали, что мы не можем об этом не писать. Ну, то есть это же понятно, что уже эта проблема не первый день. И ясно, что эта тема важна. Я сразу заранее, когда только все началось, когда еще по Крыму это было, сразу написала, что, ребята, имейте в виду, ну, это не беспилотники, мы не можем не писать на эту тему.
28: А в этом диалоге, если верить хакерам, она отчитывает своего подчиненного Сергея Титова за неправильное освещение атаки дронов на Москву 18 июня.
29: Сережа, а можно не создавать негатив? Я не собираюсь становиться иноагентом из-за тебя и постоянных...
1: У вас вся страна в огне, я не могу не писать правду, и врать я не собираюсь.
29: Ради чего? Почему ты постоянно подставляешь тех, кто прикрывает твою жопу?
28: Исходя из возможно слитой переписки, Собчак, по сути, периодически согласовывает работу своих медиа с чиновниками, а от своих сотрудников требует не затрагивать острые, болезненные для властей темы. Хакеры приводят диалог Собчак с Владимиром Табаком, главой провластной организации «Диалог», курирующей цензуру в интернете. Табак остался недоволен интервью с Собчак-блогером Ильей Ремеслом, который позволил критику Владимира Путина.
29: Но если серьезно, я и правда виновата и понимаю. Я искренне считаю, что такой с этими тезисами выгоден сейчас СВК. Но, конечно, могу ошибиться, потому что прямо никто это не признает. Поэтому вот так.
1: Хочу, чтобы ты жила в ощущении, что я могу тебя не простить.
29: Я так и живу.
1: Не знаю, смогу ли я после этого общаться, как раньше.
28: Из другой возможной переписки сотрудницей Собчак выясняется, что представители мэрии Москвы напрямую связывались с подчиненными Собчак, хамили и требовали извинений.
2: Я на Собянина не нанималась работать, чтобы какая-то чиновница водила хуй по губам мне и требовала извинений. Я что, в Чечне?
28: В переписках с возможными сотрудниками мэрии мелькают многочисленные просьбы, цитата, поддержать официальные пресс-релизы властей. Из скриншотов также вытекает, что государственный мессенджер Макс – главный рекламодатель холдинга Собчак. За негативные посты про госмессенджер Собчак пообещала штрафовать сотрудников на 50 тысяч рублей.
29: Я объяснять, что они главные наши рекламодатели.
28: В файлах упоминаются якобы контакты Собчак с Сергеем Новиковым, главой управления общественных проектов администрации президента России. В 2024 году Собчак предлагала ему поддержать музыкальный фестиваль в Архангельской области. Тот якобы ответил.
1: Ксения, поскольку в прошлом я уже получал упреки за то, что якобы согласовывал какие-то ваши действия, то отвечу просто нет.
28: Журналисты издания агентства проанализировали упомянутые в скринах правки от чиновников и самой Собчак. Они совпадают с правками, которые вносились в новости. В комментарии агентства Собчак назвала такой анализ некорректным. В комментарии «Медузе» Собчак назвала ВЧК, УГПУ и Black Mirror анонимными помойками с анонимными скриншотами. Все скриншоты называла нарисованными. На момент написания этого материала «Радио Свобода» не удалось связаться с Собчак.
3: СВК там в одной из цитат упоминалось, вот ВЧК УГПУ, телеграм-канал пишет, что предположительно эта аббревиатура означает Сергей Владиленович Кириенко, первый замглавы администрации президента Российской Федерации. А с нами в прямом эфире главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Хочется узнать ваше впечатление, вот что из возможных сливов вам показалось наиболее любопытным и отражающим то, как российский медиарынок выглядит прямо сейчас изнутри?
4: Я хотел сказать, что мы тоже анализировали, в нашем издании «Можем объяснить» эти утечки. Мы обнаружили еще другие события, которые тоже подтвердились. Вот, например, тот фестиваль в Онеге, который вроде бы забраковал Новиков, на самом деле он все-таки произошел и при участии Собчак. То есть там как бы это и многие другие вещи действительно подтверждаются. Вот. И, ну, тут уж можно судить, это так хорошо, ловко продумали эти организаторы кампании, или это все-таки, как говорят, highly likely, но, на мой взгляд, это действительно highly likely, то есть очень похоже, что все-таки это голос Собчак, текст Собчак, и люди, с которыми общались, реальные. Ну, кстати, я бы еще отметил, что ни один из них пока и вряд ли в ближайшее время не прокомментирует это. Действительно, она с ними так общалась и так писала. Кроме, пожалуй, мог бы это сказать Ермак, но Ермак как раз у него самого там следствие, ему не до того. Поэтому в ближайшее какое-то время мы не поймем. То есть не найдем никакого независимого подтверждения тому, что это правда или неправда, мне так кажется. Вот это так, если говорить о подлинности переписки.
3: На этот фестиваль, кстати, я тоже обращал внимание и нашел вот это видео Собчак, довольно-таки, кстати, провалившееся в прокате по ее обычным цифрам, там 152 тысячи просмотров всего лишь, он прошел, да, год назад, действительно. Ну, я не исключаю, что просто не получили поддержку, но решили провести хотя бы на какой-то минимальный грант, может быть, от региональных властей. И хочется напомнить нашим зрителям, что вообще эта история возникла после интервью с солистом группы Short Paris. Они туда вместе ездили, там все снимали, и тогда же рассуждали о том, как здорово, что остались, и можно вот это все вообще здесь устраивать, общаться с народом и так далее. Ну, в общем, к чему я все это веду? К тому, что Собчак раз за разом выстраивал такой образ человека, который всю Россию объездил. Со всеми совершенно на короткой ноге, короткой руке, других частях тела. Со всеми она может и готова поговорить. И тут, возможно, предположительно, но выясняется, что, ну, все-таки через рукопожатие, через администрацию президента, в идеале, по согласованию. Вот эти детали, что они меняют в этом восприятии того, как сейчас устроены медиа внутри России? Неужели это, скажем так, обязательное условие? Обязательные теперь правила игры? Если раньше мы, как журналисты, обязаны были проговаривать все эти истории, иностранные агенты, нежелательные организации и так далее.

0: а с гораздо ниже находящимся в иерархии там Табаком или там не Собяниным даже, а с Немиряком, или даже не с Чемизовым, а с пресекретаршей Чемизова. И вот эти люди вот на таком уровне ей хамят, отказывают, указывают. И все это очень плохо выглядит. То есть, как бы вот этот миф был, что она сидит там совсем на короткой ноге, чуть ли не с Путиным самим, и крестница его, и так далее. Вот он трещит по швам после этой переписки, если она подлинная, потому что вот такого даже низкого уровня люди смеют ей указывать. А она, собственно, может указывать только своим подчиненным и на них, так сказать, отыгрываться. Вот. И это немного, это меня удивляет. Я все-таки думал, с учетом, что ее все-таки муж директор, режиссер крупных театров московских, что все-таки у них уровень отношений, связей и, так сказать, и крыша, что крыша повыше где-то находится. Вот. А у нее вот этот уровень ниже гораздо. И ее уровень вообще в иерархии. И, кстати говоря, еще сразу после выхода этих публикаций Соловьев прямо напрямую уже на нее доносит, говорит, вот надо ее проверить, это предательство, заговор с Нарусовой и так далее. Ну, то есть пропаганда не будет ее щадить и не будет вот эту самую поддерживать ее версию, что это все там сливы какие-то иноагентские, дурацкие. Нет, нет, они всерьез это воспринимают и воспримут еще. Просто вот я говорю, что вот меня поразил тот уровень не очень высокий или совсем не высокий, на котором, вот, котором она общается с чиновниками. Это очень печально. Это, ну, как бы, я даже расстроился, я бы сказал. Это первое вот впечатление сильных. Ну и второе, как бы развенчивается другой миф. То есть даже уехавшие часть наших коллег, не будем никого, так сказать, тыкать палочкой, говорят, нет, в России еще остались медиа, которые могут работать, ну, относительно свободно, да, соблюдая военную цензуру, но, ну вот, пожалуйста, вот есть осторожные медиа, которые вот это все пишут, есть вот другие каналы Собчак, есть люди, которые снимают какие-то фильмы для Собчак. Хорошие, достойные люди. Можно и там, ну, с ограничением, но можно. И вот вся эта история показывает, что нет, никак, то есть можно что-то делать, но это не журналистика. Да? То есть настоящей журналистики там, ну, она невозможна. Нет. Ну, может быть, как где-то в регионах, каких-то недобитых, я не знаю, медвежьих углах, дай бог, но в целом нет, не надо врать, нет, ничего невозможно, это миф, невозможно буквально ничего из того, что составляет нашу профессию журналист. Вот это как бы такой был миф, и вот это очень хороший. И каждый раз, когда мне следующий скажет, нет, он там все-таки что-то возможно писать и делать, и покажет примером Собчак, я ему покажу вот эту переписочку всю и скажу, ребята, нет, нет, нельзя.
1: То есть в каком-то смысле можно предположить, что медиахолдинг Собчак – это та самая вот витрина вместо «Эхо Москвы», как и бывший главный редактор я называл эту радиостанцию, ну, в каком-то смысле, что разные мнения, разная информация и так далее. Но вот к слову о том, как и возможно, и почему это происходит, ВЧК УГПУ сегодня еще опубликовал со ссылкой на источники информацию о контактах с властями Москвы и Подмосковья. Я хочу процитировать. Заключить, как это вообще работает, пишут авторы этой публикации. Заключается договор с ОНО, это автономная некоммерческая организация, без тендера, разумеется, на информационное сопровождение. Суммы от 50 до 100 миллионов рублей. В цену этого сопровождения зашиты антикризисные коммуникации. По сути, это согласование с мэрией всех острых тем, которые можно и нужно освещать. Конец цитаты. Максим, вот если предположить, что эта информация достоверная, в каком-то смысле можно понять, почему в мэрии Москвы так ревностно, мягко говоря, реагируют на негатив и требуют корректировки. Но как вы думаете, насколько стоит доверять такой информации вплоть до конкретных чисел с кучей нулей?
0: Просто это не противоречит не то, что моей картине мира, а не противоречит реальным событиям. Вспомните, например, Урару. Когда-то Урару, тоже такая витрина, я бы сказал, когда-то Урару была вполне себе бойким, ярким изданием, значит, в котором там, где, который делал Панову, у нее заместителем был Колезев, известный человек, который сейчас обозревает, вот, составляет рейтинг каналов, они были достаточно, ну, интересными, свежими, и по сути это был на какой-то момент, ну, очень сильный, яркий поток, новостей об Урале, мы очень много черпали оттуда информацию. Это был очень хороший, серьезный.

0: серьезный интересный ресурс. Но потом, я не знаю, с какого момента, я так долго не отслеживал специально, Урару стал вот тем самым информационным партнером области, партнером мэрии, партнером, значит, видимо, и округа. То есть Панова была гражданской женой тогдашнего, значит, мэра. Она потом оказалась девушкой там, значит, полпреды, там потом губернатора. Потом ее, вот точно как Собчак, потом ее судили за то, что она там какие-то условия нарушила, если помните. А потом выяснилось, что туда зашли в капиталы какие-то еще местные бандиты. И какие-то или местные криминальные бизнесмены. И вот во что сейчас превратилось Урару. Оно, там оставшихся, которые уже соблюдали все правила, уже писали все как надо про войну. Вот их там был обыск, их тоже посадили, их слили с Ридовкой. То есть все, там оно закончилось. То есть я к чему это рассказываю? Во-первых, мы это видели, как это работает. Вот это, с чего начинается, с какого-то информационного, так сказать, обслуживания, и к чему это приводит в итоге. А кроме того, мы видим, что, значит, что вообще стоит встать на этот путь, заключить одну сделку с дьяволом, то все, как говорится, песенка ваша спета, вы не удержите это СМИ никогда. Вот, вот после первой сделки с дьяволом начнется вторая, третья, а вот сейчас военное время, военная цензура, ну невозможно, как говорится, уцелеть, как говорится, коготок увяз, завяз, и все птички пропасть. Вот ровно про такие СМИ. И поэтому, в каком смысле, я не удивлюсь, если осторожно медиа, да, отчасти это уже происходит, но повторят судьбу, значит, Урару.
1: А конфликт бессрочный, как прям с Минобороны еще такая вот немножечко кровавая параллель здесь, ну, с моей стороны просматривается. Но на что еще я лично обратил внимание, через вот эти возможные сливы можно еще обратить внимание на то, что именно прямо сейчас беспокоит российские власти, разного уровня их регалий и информация, о чем они вообще предпочли бы скрыть. Вот негатив про мессенджер Макс, топливный кризис, забой скота в Сибири. Но неужели здесь, как минимум, если взять топливный кризис, можно хоть как-то сбросить градус недовольства и элементарным замалчиванием, если уже очереди на заправках, ну, невозможно не заметить. Я полагаю, ну, у каждой там третьей семьи наверняка имеется автомобиль, наверняка кто-то из автолюбителей, так называемых, в очереди уже простоял за последний месяц-два.
0: Я бы сказал так, что, во-первых, это правда происходит. Вот мы сегодня буквально опубликовали статью, как в официальных, по сути, кремлевских каналах, это центр управления регионом такой кремлевский, который и центры в регионах, которые, значит, указывают губернаторам, их там зам по политике, как надо себя вести. Вот там прямо открыто, без всяких сливов, публикуются вот эти самые методички по поводу того, что нужно объяснять, что ажиотаж, что всему беда, все проблемы – это ажиотаж, это сливы, это вбросы о дефиците бензина. На самом деле, какого дефицита есть, а здесь дефицит спокойствия, дефицит хладнокровия. Вот надо гасить этот ажиотаж и объяснять, что все есть, а вот паникеров будем прищучивать. Вот такая политика, и мы это видим, что это на практике происходит уже, вот такие мантры. А внести в измученные, запутавшиеся вот эти за пять, почти за 4,5 года войны, вот мозги россиян, вести еще большую сумятицу, они могут, умеют. А кроме того, надо сказать, что все-таки есть какой-то большой класс просто пенсионеров, в которых нет этих машин, или там уже давно нет. И для них это, они верят всему буквально, они буквально зомбированы, гипнотизированы этим, ну и так далее. Но как минимум сумятицу в умы они внести могут. Вот это не все так однозначно. Как помните с Боингом когда-то? Так никто и не понял. Вот они смогли такой белый шум навести, что так и никто и не понял. Ну, из населения, что там было. Вот, и сейчас они умеют делать, и не знаю, надолго ли этого хватит. Ну, вот сейчас сбивать с толку россиян они любят и умеют. И сейчас ровно этим занимаются. Так что в этом плане, вот эти, то, что мы сейчас читаем, ну, это полностью соответствует тому, что они реально и делают.
1: Ну, я боюсь, это мантра, не все так однозначно, она по-прежнему актуальна для российской пропаганды и российских чиновников в том или ином виде, они по-прежнему ее пользуются. Ну и отдельно сегодня хочется напомнить трек карьеры Ксении Собчак со времен ее работы в редакции телеканала «Дождь». Сейчас спектр ее гостей на интервью максимально широкий, от Игоря Синяка до Александра Дугина, от Андрея Губина до Екатерины Гордон, что на самом деле делает, ну, явно возводит ее в некий топ русскоязычных интервьюеров в русскоязычном же YouTube. И именно ее сетка телеграм-каналов, она зачастую одной из первых, как минимум, реагировала на ключевые события в стране с видео, прямо как раз-таки с места событий, происшествий и так далее. Все подробности хотим рассказать в нашем сюжете.
2: У меня есть амбиция жить в России, есть амбиция делать те маленькие добрые дела, которые у нас получаются. И я думаю, что получаются они в том числе, потому что благодаря Владимиру Владимировичу Путину я могу жить в этой стране, могу работать, а не сидеть в тюрьме.
3: Ксения Собчак построила одну из самых ярких и обсуждаемых карьер в медиа в современной России. Отойдя от образа скандальной ведущей реалити-шоу и светской львицы, Собчак работала на телеканале «Дождь», задавала Путину острые вопросы, в том числе о недопуске к выборам Алексея Навального, участвовала в президентских выборах и впоследствии создала собственный медиахолдинг.
4: У нас оппозиционных кандидатов не пускают на выборы, либо создают проблемы. Я это чувствую на себе. Мой вопрос с этим, почему так происходит? Неужели власть боится честной конкуренции?
3: Несмотря на дружбу со многими оппозиционерами и участие в протестных митингах, в адрес Собчак часто звучали обвинения в лояльности политическому режиму Владимира Путина, который в 90-е был подчиненным ее отца, работая в мэрии Петербурга. В СМИ Собчак иногда и вовсе называли «крестницей Путина». Претензии к Собчак разгорелись с новой силой после начала полномасштабной войны против Украины. В результате зачистки властями политического поля и вынужденного отъезда многих независимых журналистов, Собчак заняла нишу одной из главных интервьюерок, у которой появился доступ и к провластным спикерам, и к тем, кто покинул Россию после начала войны. В 2022 году Собчак и сама временно уезжала из России. Тогда троих ее сотрудников арестовали по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемизова. Суд впоследствии назначил им от 7 до 7,5 лет строгого режима. В феврале 2026 года в интервью с Екатериной Гордон она назвала их заложниками и отметила, что целью этого дела было подставить ее.
5: Они, по сути дела, заложники. У меня связаны руки. Я, очевидно, не могу ответить на этот вопрос и поэтому не отвечаю.
3: К вопросу современной российской цензуры, в следовании которой журналистку часто обвиняют коллеги, Собчак подходит творчески.
6: Потому что на самом деле сформулировать так сложно, чтобы интонационно дать понять, о чем ты говоришь, но при этом не присесть, под проблемы не привести себя, это же супер навык. Это супер классная творческая задача, потому что, ну, вот прям мы с редакторами иногда придумываем, по 2-3 раза переписываем какой-то кусок, предлагаем версии. Ну, то есть это прям классная творческая работа.
3: После слитых в июле личных переписок аудиозаписей, подлинность которых Собчак отрицает, ей досталось и от пропагандиста Владимира Соловьева.
7: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые, они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию. А как отнестись к этому, когда в скрытой переписке вдруг выясняется, что в интересах иностранных агентов, предателей нашей Родины, навальнистов, лично Навального, действовала действующий сенатор Российской Федерации и ее дочь?
3: Ксению Собчак также критикуют и коллеги.
8: А Собчак, она стоит буквально обострена с двух сторон. Ее ненавидят и одни, и другие.
3: Собчак на реплику Варламова ответила в своем телеграм-канале.
5: Я знаю, что моя дорога всегда будет связана с неблагодарностью и непониманием. А если вдруг будет какая-то, не приведи Господь, бешеная революция, то еще и с тюрьмой.
3: Собчак добавила, что ей искренне кажется важным делать то, что она делает.
1: Тему продолжим с главным редактором проекта «Можем объяснить» Максимом Гликиным. Максим, как вы думаете, каковы последствия вот этого выпада Владимира Соловьева в адрес Собчак, да и ее семьи, получается, тоже?
0: Я практически уверен, что ни от каких выводов Соловьева никаких последствий быть не может. Потому что он не про то, чтобы, так сказать, для кого-то, кого-то как-то наказывать, карать или даже доносить. Все решается, все видят, все все знают и понимают. И решает, он может донести чью-то позицию или, например, побежать впереди паровоза, пока позиция-то не выработана. Вот. Я думаю, там, где надо, в кабинет внимательно изучают эту переписку. Кроме того, я вообще даже не исключаю, что мы же не знаем, кто такие эти люди, которые ее слили. Может быть, это даже игра каких-то тоже силовых кланов там, или каких-то филиалов силовых кланов. Мы ничего не понимаем. Это какой-то слив явно не... То есть это не расследование же ФБК или там, не расследование там, центра досье. Да? Это тоже откуда-то из тех, я бы сказал, труп слив. Откуда вообще Бог знает, что сливается? Тот же ВЧК ГПУ, например, публиковал интервью с тем самым Матусом, который, значит, давал много всякой информации, явно агент, которого все открыто называют, ну, человеком, значит, решал ФСБ, да. То есть, кто сливает этим людям, мы не понимаем. Поэтому, возможно, решение по Собчак уже даже принято или обсуждается еще до этих сливов. И эти сливы еще вне всякого Соловьева уже являются некоторым началом какой-то кампании против Собчак. Вот я бы так, уж точно не Соловьев им будет указывать. У Соловьева может быть и выше позиции в иерархии, но не намного выше, чем у Собчак, я бы так сказал.
1: И у нас постепенно заканчивается время эфира, поэтому попрошу вас коротко ответить. Как вы думаете, что будет с репутацией Собчак, учитывая, что ну, сложно отрицать ее миллионы просмотров? Повлияет ли это на доверие аудитории?
0: Да, я думаю, повлияет. Я думаю, что какая-то значительная часть аудитории все-таки верила, что это достаточно самостоятельная, если не независимая, достаточно автономная от российской власти СМИ. И, ну, и думаю, что какая-то часть отпишется. Ну, я не знаю, какая, трудно гадать, но какая-то часть, те, которые верили в какую-то автономность этого медиа, они после этого...
1: Они в восторге от происходящего. Максим, у нас, кстати, заканчивается время эфира. Большое вам спасибо за этот разговор. Главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин был сегодня с нами, подводя итоги, вот тут промежуточные итоги этому медиа-скандалу. О новых событиях завтра расскажу вам в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: А когда дым разошелся, небоскреба не было. Его как будто бы слизнула волна огня.
6: Это слухи и паника. Паника и слухи. Вот чем сопровождается зона военных действий.
7: Танковый отряд был из 5 танков, которые один вообще не завелся, один сломался по дороге, один где-то на повороте застрял, а последний, который вот стоял между зданием радио и музея, который доехал, он был ограблен за ночь.
8: Привет, меня зовут Полина Галуева, я координаторка студии подкастов «Радио Свобода», которому в этом году исполняется 70 лет. О том, что за эти 7 десятилетий происходило в мире и на волнах радио, в подкасте «70 лет свободы». Сегодня поговорим про 2000-е годы. Для радио это было удачное десятилетие. Наше присутствие в России заметно увеличилось, а пространство для свободы слова в стране еще окончательно не схлопнулось. Самым ярким и драматическим событием начала века стала атака на Нью-Йорк 11 сентября 2001 года.
9: Весь Нижний Манхэттен напоминает брошенный город. На большинстве улиц, кроме полицейских, почти никого нет. Изредка проносится санитарная машина. На кого они там везут? Смуглый парень в пластиковой каске безнадежно машет рукой. Меня зовут Регис. Наши спасатели сегодня весь день раскапывали обломки. Мы не нашли ни одного целого покойника, только руки, ноги или просто куски мяса. Меня два раза стошнило. Я не думаю, что они найдут там кого-нибудь живого.
8: Это первый теракт, за которым весь мир наблюдал в прямом эфире. Я позвонила в Нью-Йорк журналисту и писателю Александру Геннису, чтобы узнать, как он вспоминает этот день.
5: 11 сентября, как всегда, я лежал в постели еще и думал о том, какую предложить колонку «Радио Свобода», потому что тогда я писал каждый день по колонке. Мне позвонил, по-моему, это был Шар, и сказал: «Посмотрите в окно». Дело в том, что я живу на западном берегу Гудзона, и с моей стороны открывается великолепный вид на весь Манхэттен. Я выскочил на набережную и увидел то, чего никогда в жизни не забуду. Прекрасный осенний день, солнечное, ясное небо. И на самом юге острова, где стояли два близнеца, два небоскреба, которые как кавычки окаймляли Манхэттен, я увидел черный дым над одним из небоскребов. Люди выскакивали из машин и бросались на набережную. При этом стояла потрясающая тишина. Никто не издавал ни одного звука, и ничего не было слышно, потому что ветер был с севера и отгонял все в океан. И вот, пока я так стоял и недоумевал, как и все остальные, что происходит, произошло следующее. Второй небоскреб, который стоял целенький и блестел на солнце, вдруг оказался в черно-огненном кольце. Он был весь покрыт дымом. А когда дым разошелся, небоскреба не было. Его как будто бы слизнула волна огня. Это было настолько страшно и удивительно, что стало понятно, что произошла какая-то беда. Но какая именно, еще никто не понимал. Я вернулся домой к телевизору, и, конечно, мы узнали, что происходит. И этот день был очень страшным, потому что самые противоречивые сведения были, и все это было такое путанное, хаос был в городе. И в этот момент случилась вещь, которая, знаете, открыла мне глаза на демократию, если можно так пафосно выразиться. На одном из небоскребов, я однажды был на 107 этаже, там был ресторан прекрасный, с видом на весь город. И я прекрасно представляю себе, как это высоко. Даже лифт туда идет несколько минут, и это длинная-длинная история. И вот в тот день люди с верхних этажей бросались по пожарным лестницам вниз, чтобы спастись от горящего здания, выбраться из него. Но толпе, эти узкие лестницы пожарные, они узкие и очень крутые, очень неудобные для того, чтобы по ним спускаться. И все движение по лестнице запирала женщина-инвалид, которая еле-еле могла скарабкаться с одной ступеньки на другую. Но никто ее не спихнул вниз. Все медленно и спокойно ждали, пока она спустится. По-моему, это потрясающе, потому что в такой панике никто не повел себя по-свински. В конце концов, один молодой парень схватил ее на руки и сбежал вместе с ней по ступенькам вниз. И когда это произошло, она сказала: «Как мне вас благодарить? Как вас зовут?» Он сказал: «Забудьте, так бы поступил каждый». Про Нёкса очень много плохого говорят, но тот день они показали себя героями. Вот так прошел этот день. И на следующий день, 12 сентября, небо было абсолютно чистым, потому что ни один самолет не летал. Но тем не менее, полицейские штрафовали машины, которые были запаркованы не так, как надо. И в этом было свидетельство того, что все вернется на свои круги, что и произошло.
8: Штаб-квартира «Радио Свобода» в это время находилась в самом центре Праги, на Вацлавской площади. И после 11 сентября Министерство внутренних дел Чешской Республики приняло решение защитить здание радио от возможных атак террористов. С этой операцией по защите связано несколько веселых баек, пересказать которые я попросила моего коллегу Антона Ширяева. Итак, защищать радио планировали танками.
7: По легенде, это был отряд быстрого реагирования, хотя так оно оказалось неправдой. То есть это обычный какой-то танковый отряд был из 5 танков, которые один вообще не завелся, один сломался по дороге, один где-то на повороте застрял, а последний, который вот стоял между зданием радио и музея, он был ограблен за ночь, то есть с него снялись...
3: Вами причем?
7: С него поснимали всякие катафоты, антенки, ну, в общем, все, что можно. А потом он потек под него, поставили еще поддон такой вот, и там капало масло. А потом поставили вот этот бетонный забор вокруг радио, неожиданно для всех жителей Праги в центре. То есть там очень смешная история произошла через день. Эта история называется «Подвиг монтёра», ее так называют. То есть там какой-то мужичок, который, видимо, привык выпивать вот в одной из пражских пивных возле вокзала и возвращаться домой, пересекая улицу, вот немножко касаясь участка возле радио и дальше на Винограды, вот, он также пьяненький, значит, шел-шел, пока не уперся в этот забор. Вот в комбинезончике в своем вот этом вот рабочем с инструментами, с такой вот сумочкой, чемоданчиком, он, значит, в забор уперся, ну, перелез его, чушь. Он же уже несколько лет, а то и десятилетий ходит по этой трассе из пивной домой, а тут какое-то препятствие преодолел. Вот, пошел дальше, вдруг слышит за ним крики, клацканье, стой.
3: Автоматной
7: очереди не было, но бегут автоматчики. Он испугался, побежал. Они за ним, он бросил, значит, эту свою сумку. Его поймали, скрутили, сумку решили взрывать. Этот мастерский накрыли колпаком, но потом позвали какую-то собаку. Она понюхала, что вроде никакой зачатки там нет. Отпустили монтёры, вот. С тех пор вроде казусов никаких таких больше не случалось, но это вот сильно испортило жизнь пражанам в центре города. Собственно, что и стало в итоге причиной того, что радио переехало на другой конец города, что это, ну, во-первых, некрасиво, во-вторых, неудобно.
8: Да, это был спойлер. Переезды радио еще не закончились, но пока не время. Мой прекрасный соведущий Иван Толстой сейчас находится в командировке. Поэтому о делах радио я поговорила с директором русской службы Андреем Шаром. В первой половине 2000-х Андрей был главным редактором Московского бюро.
10: Вообще, об этом времени я вспоминаю как о сочетании таких двух противонаправленных процессов. Это начало авторитаризма Владимира Путина, хотя тогда это еще изнутри так совсем не выглядело, поверьте мне. С другой стороны, особенно первая половина 2000-х годов, это время, пожалуй, наибольшей экспансии «Радио Свобода» в России. У нас тогда работало 3 бюро в Москве, в Петербурге и в Екатеринбурге. Мы размышляли об открытии еще одного бюро на юге России, где-то в Краснодаре или в Ростове-на-Дону, до этого не дошло. Забегая вперед, скажу, что к концу десятилетия мы закрыли по операционным причинам Екатеринбургское бюро. Петербургское бюро было закрыто в начале второго десятилетия 20 века, а московское вот чуть более года назад по совсем другим причинам. И у нас была огромная сеть корреспондентов в регионах, у нас были специальные эфиры, связанные с региональными событиями. Мы проводили большие мероприятия, связанные с обучением корреспондентов внутри России, их было много десятков тогда. В Москве мы переехали. Сначала мы расширились просто в том же пространстве, которое занимались с 90-х годов на Старопименовском переулке. Там был особняк, мы занимали там мансардный этаж, и 90-е годы. В начале 2000-х это все дело заметно расширилось. В то же время я, например, попросил убрать холодильник, где хранили водку, в московском бюро по операционным причинам, как можно сказать. Вот. Времена тогда были другие, такие боевые. В то время на эфир к нам ходили кто угодно, от Владимира Жириновского и Михаила Горбачева до там какого-нибудь Александра Жукова из Государственной Думы и всякие магнаты, кого только у нас не было. А у нас была выездная программа «Лицом к событию», и наши бригады ездили по всей России, по всему бывшему Советскому Союзу. Мы записывали интервью с мэрами российских городов и с очень высокопоставленными политиками. Это себе сейчас и представить невозможно.
11: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». Вернемся после короткого объявления.
12: Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
13: Существует в Америке тенденция не видеть дальше, чем собственное благополучие. Но в ситуации с Украиной я не думаю, что эти сентименты будут превалировать.
12: Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
11: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». О культурных проектах «Радио Свобода», которые в 2000-е годы цвели и колосились, рассказывает Елена Фанайлова. За год до нового тысячелетия Елена переехала из Воронежа в Москву и стала работать уличным репортером «Радио Свобода», а также заниматься проектами, связанными с современной литературой и искусством.
6: Была придумана нами с Андреем Шаром такая программа, которая называлась «Далеко от Москвы». Подзаголовок был такой: «Культура, города и люди бывшей Советской империи». Люди искусства описывали свой город вот так, как они его видят. Понятно, да, что надо было ехать в какой-то город. Первым городом был Калининград, потому что там был первый фестиваль Тревердиева органный. И Вера Тревердиева, вдова, которая с нами дружила, вот предложила туда поехать. И я такое часовое полотно привезла из Калининграда. Понятно, красота, музыка и так далее. С увлечениями вспоминаю поездку в Волгоград на какую-то годовщину Сталинградской битвы. Вот просто очень увлекательная была история, когда, например, ты стоишь на пороге музея, и ты опрашиваешь ветеранов. И нельзя было бы придумать по-другому. То есть один человек оказывается тем, который служил в штрафбате, а второй, ну вот через одного, оказывается тем, который был надсмотрщиком над этим. В общем, очень круто это было, и были рассказы о том, как немцы участвуют в этом мемориальном проекте, потому что у них работа памяти началась гораздо раньше, чем в России. Большой проект авторский, который мне достался, называется «Свобода в клубах». Он начался в 2002 году. И был он связан с тем, что в Москве этого времени расцветает клубная культура, причем таких интеллектуальных клубов. Проект АГИ начинался как просто квартирник. Почему АГИ? Это расшифровывается «Объединенное гуманитарное издательство». У истоков этого клуба стояли дети правозащитников и людей, которые занимались всякими вот непоцензурными литературными практиками. Речь идет о семье Борисовых и семье Охотиных. Если мы говорим о Борисовых, это семья, которая была душеприказчиками архива Александра Солженицына, а Охотиной семьи диссидентов. Парни решили устроить вот такой неожиданный бизнес. И это было нереально модное место, которое сочетало в себе площадку для концертов, библиотеку, выставочный зал. И понятно, что это место вот в силу его позиции, в силу людей, которые его придумали, оно организовало людей нескольких поколений. То есть там собирались поэты уровня и круга очень высокого. Я имею в виду Тимура Кибирова, например, Льва Рубинштейна, Михаила Айзенберга. Тут же были художники, тут же были музыканты и Паперный, и Айги. Естественным образом возникла мысль у Руслана Гелисханова, что надо делать там программу, потому что вся эта пестрая тусовка и ее музыкальная составляющая, и художественная составляющая напомнили ему происходившее в его молодости в кабачках Мюнхена из очень похожих проектов вырос кабачок «13 стульев». Был такой популярный, свободолюбивый проект на советском телевидении. Ну и, короче, Руслан очень быстро придумал, как это можно сделать технически. Конечно, не то, чтобы мы вот приходили и на месте решали, что делать. Конечно, мы планировали темы, мы приглашали основных спикеров, но демократизм ситуации был таким, что люди продолжали есть, и они задавали свои вопросы. И это все совершенно живой звук, живой Москвы. Он отражен был в тех способах записи, в той подаче аудио, атмосферы, вот, которая нами фиксировалась.
8: Вернемся к рассказу Андрея Шарова.
10: Параллельно с этим начался процесс путинизации России. В общественном сознании он маркирован ситуацией вокруг телеканала НТВ и там его двойного вот этого вот закрытия. Эта волна захватила тоже и нас. Мы это почувствовали на постепенном и резком сокращении сети наших бродкастеров. То есть нас бесплатно ретранслировали многие местные радиокомпании. Тогда еще было вот это мягкое ощущение того, что к Владимиру Путину можно сходить и с ним договориться, и там эти журналисты типа Татьяны Митковой и Светланы Сорокиной ходили к Путину и там, значит, пытались ему объяснить, как надо вести себя с прессой. И это все такая поздняя новая российская журналистика до интернетной, по большому счету, эпохи.
14: Мы отклоняемся от обычного течения программ из-за экстренного события в Москве. Группа вооруженных людей, около 20 человек, захватила концертный зал, где шло представление мюзикла «Норд-Ост». Сейчас передаю линию в Москву своему коллеге Андрею Шарому.
10: Я был в Москве во время обоих терактов ужасных, и во время Дубровки, и во время событий в Беслане. Мы работали сутками, не выходя из прямого эфира. Случилось то, что до сих пор меня удивляет по-хорошему и вызывает чувство гордости за русскую службу «Радио Свобода», потому что в критические дни она работает абсолютно как самоуправляемый, саморазвивающийся аппарат, потому что все делается само собой. Никому не надо звонить. Я пришел, как только узнал о том, что произошел теракт, вернулся на работу. Мы тут же вышли в эфир, уже все приехали. И звонит Максим Ярошевский, наш молодой тогда корреспондент, и довольно нетвердым голосом говорит: «Андрей, я просто по стечению обстоятельств, я в квартире у приятеля, из окна которого видно Дубровку. И, ну, я довольно много выпил. Я не могу сейчас выйти в эфир, мне заплетается язык». Я говорю ему: «Максим, у вас там 20 минут, идите в ванну, голову под холодную воду, и потом на балкон или там в окно, и будете рассказывать, пока не приедет Мумин Шакиров, нынешний ведущий нашей программы «Грань времени», тогда отважный полевой наш репортер, а Мумин сидит в пробке, потому что все едут в это время к Дубровке». И вот пока Мумин не доехал, Максим заплетающимся абсолютно голосом с помощью меня из студии, я там всячески пытался ему помочь, вот мы свели эти эфиры, и, конечно, мы из эфира не ушли до того момента, когда все это не кончилось.
8: Захват заложников произошел вечером 23 октября 2002 года. На следующий день, 24 октября, по требованию террористов, заложники написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой начать вывод войск из Чечни. Об этом по телефону сообщила одна из заложниц, детский кардиолог Мария Школьникова.
15: У нас люди просто очень устали, измучились, и, в общем-то, страх. Люди боятся очень сильно и держатся из последних сил. Единственное требование – прекратить войну в Чечне. Больше ничего. Ни денег, ни каких-то там, я не знаю, других привилегий или там разрешения каких-то других вопросов. Один единственный вопрос – прекратить войну в Чечне. Люди передают, нас здесь тысячи, мы просим, чтобы не было штурма. Вот это просьба всех людей. И сейчас мы слышим ваше радио, потому что это ваш канал у нас сейчас работает в зале. И вот все, что я говорю, сейчас слышат люди, которые сидят, и вас слышат все люди, которые сидят в зале.
8: Марию в тот же день с этим письмом для Путина отпустили террористы. В Москве по просьбе заложников также прошло несколько митингов с призывами о прекращении войны в Чечне. Журналисты независимых изданий, которые работали у театрального центра, отмечали творящийся там хаос. Очень долго не было понятно, кто официально руководит переговорами. Было организовано сразу несколько штабов, которые перетягивали одеяло на себя. Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская в эфире рассказывала, что лично договаривалась с террористами о том, чтобы доставить в театральный центр воду и соки. И люди на месте скидывались, чтобы все это купить. В какой-то момент российские власти все-таки назначили ответственное лицо для переговоров, которые должны были пройти 26 октября. Но около 5 утра в этот день выключили прожекторы, освещающие здание, и через вентиляцию стали закачивать в зал усыпляющий газ. Начался штурм, после которого появилось сообщение, что все террористы убиты, но также погибло около 30 заложников. А потом это число стало стремительно расти. Из архива «Свободы» Олег Кусов из клиники Склифосовского.
16: Не меньше, чем 100 человек доставлены сюда с места трагедии, и все они поступают в один корпус. Корпус, как здесь говорят, для отравленных. То есть это значит, что, как мне сообщили врачи, был применен при штурме газ, который сильно травмировал людей. Большинство из них находится в бессознательном состоянии.
8: В итоге спасательная операция обернулась гибелью около 170 заложников. Это данные общественной организации «Норд-Ост». И практически все они погибли не от пуль. После этой трагедии власти сделали выводы, но не те, которые бы нам хотелось. И уже очень скоро Радио Свобода в этом убедилось. 1 сентября 2004 года чеченские боевики захватили школу номер 1 в городе Беслан. В заложниках оказалось 1128 человек. Журналист «Радио Свобода» Андрей Бабицкий, давно работавший в этом регионе, тут же попытался вылететь из Москвы, не только чтобы освещать это событие, но и попытаться содействовать переговорам с террористами. С похожей миссией в Беслан отправилась журналистка «Новой газеты» Анна Политковская. Но по дороге она была отравлена, к счастью, не смертельно. Андрею же просто не дали вылететь из Москвы.
17: В 8:30 я должен был улетать с рейсом Внуково Минводы из Москвы и был задержан сотрудниками линейного отдела внутренних дел. Как они объяснили, якобы собака указала на мой багаж, что в нем содержатся взрывчатые вещества. Примерно по полтора часа я провел в линейном отделе. После этого меня провели в комнату для досмотра, и при понятых был проверен багаж. Никаких взрывчатых веществ обнаружено не было. После этого я вышел из комнаты для досмотра, и тут же ко мне вдруг подошли два молодых человека и стали меня задирать. Вот. Нас сразу же при этом арестовали, задержали сотрудники милиции, припроводили в линейный отдел, и теперь эти два молодых человека обвиняют в хулиганстве, я жертва, нас должны вести на предмет медицинского освидетельствования, на предмет снятия побоев.
18: Вам действительно какие-то побои нанесли?
17: Или... Нет, мне никаких побоев не наносили.
8: Дальше больше, рассказывает Елена Фанайлова.
6: Выясняется, что наш коллега Юра Багров, который работает в Северной Осетии, в Владикавказе, он не может работать по одной простой причине. За несколько дней до захвата школы к нему пришли утром рано люди с обыском из ФСБ. Это сейчас все привыкли к тому, что в 6 утра к тебе могут постучать и взломать твою дверь. А тогда это не было особо распространенным явлением. Ну, так вот, у него изъяли все, вплоть до дневников бабушки его жены, со словами, что, значит, вы обвиняетесь в использовании поддельного паспорта. Это была долгая история потом. Юру в результате отправили в Америку, потому что ему было уже просто небезопасно находиться в России. Короче говоря, не кем работать. Там первый день просто какая-то из Юриных коллег нам освещала происходящее. Ну и тут мы с Олегом Кусовым встали, одновременно пошли к Андрею Васильевичу Шарму и говорим: ну что, Андрюх, мы поехали. Говорит: ага, давайте. Олег – военный журналист, я врач по первому образованию и работе. То есть у нас имеются определенные профессиональные навыки. Мы прилетели во Владикавказ. Нас встречал Максим Мармур, это военный фотограф, который был другом Юры. Поручено ему Юркой было это сделать. Понимаете, вот все люди, которые работали на Северном Кавказе, они дружили между собой. Я имею в виду журналистов, все знали прекрасно друг друга.
8: Спецслужбы всячески пытались обезвредить вражеских журналистов. Елена и компания быстро понимают, что за ними присматривают сотрудники ФСБ, а в их машине жучки. Обсуждать планы приходится на улице. На следующее утро журналисты выезжают в Беслан.
6: Сам штурм мы не застали. Нам приходилось работать уже с жертвами этой трагедии. То есть наше место было это... Вот уже руины школы, куда люди приходили, это обход соседей, это поиск родителей пострадавших детей и погибших детей, это больницы, это патанатомы. Нас интересовали травмы, какого рода травмы были получены людьми, которые погибли в результате штурма школы. И вот мы собрали такую картину голосов свидетелей самых разных. И люди, которые выжили после этого штурма, рассказывали, в каких условиях, собственно, они там провели в заложниках эти безумные дни. Как люди ждали освобождения, и, в общем, что из этого вышло? Из этого вышло такой гибели гражданских лиц, конечно, не должно быть. И то, чем пришлось заниматься, это еще и собирать свидетельства того, как все это происходило. При этом штурме понятно было, что спасение заложников не является приоритетом штурмующих. При всех чудесах доблести, которые там показали российские десантники, ну вот это вот фактически артиллерийский обстрел школы, он не предполагается такая тактика в подобного рода операциях. Поразительная история, то, что Беслан оказался очень богатым городком. То, чего я не ожидала, ну, потому что, когда говорится о месте трагедии, ты всегда представляешь какую-то там адскую нищету и несчастье. Беслан – это очень богатый город. И эта школа, в которой это все произошло, это лучшая школа не только Беслана, но и из Владикавказа детей возили туда, потому что, ну, это такая элитная, в общем, школа, если можно так сказать. И месть боевиков осетинам за то, что они с России, она вот выглядела так, она выглядела очень наглядно. Мы ваших лучших детей накажем. Знаете, что я, пожалуй, еще добавлю? Вот то, с чем я впервые имела дело как доктор, это массовый психоз травмы. Ну, то есть много ужасной смерти на маленьком пространстве. И люди, когда начинают интерпретировать эту смерть, они просто сходят с ума. Понимаете, ведь там же не случайно была эта чудовищная афера Гробового, который обещал бесланским матерям воскресить их детей. Бесконечные слухи о том, что этого ребенка где-то видели, он пропал без вести, что девочку изнасиловали или не изнасиловали. Ни одного подтверждения этому кейсу мы не нашли. То есть это слухи и паника. Паника и слухи. Вот чем сопровождается зона военных действий.
10: С профессиональной точки зрения, это были одни из таких звездных часов свободы. Мы до сих пор аудитории рассматриваемся во многом как так называемая кризисная медиа, то есть внимание к которому возрастает во время кризисов. Сейчас мы живем в эпоху постоянного кризиса. А тогда, когда было много независимых средств массовой информации, и подчас разница в том, что делает Радио Свобода или какой-нибудь там Серебряный Дождь или кто-то еще из более-менее приличных таких вот средств массовой информации, понять это было довольно сложно. Сейчас она очевидна. И тогда конкурентный рынок был совсем другой. Сейчас у нас конкуренция – это Роскомнадзор, который нас блокирует, а мы их обходим. А тогда была другая среда, тогда было много хороших журналистских команд, которые работали из России.
11: Это был подкаст «70 лет свободы». Я вас поздравляю, мы добрались до настоящего времени. И в следующем эпизоде я расскажу, как Радио Свобода чувствовала себя в 2010-х. Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов. Ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
19: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
20: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
21: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
22: Очень осторожно.
23: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
24: Я не употребляю информацию.
25: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
26: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
27: Иностранные агенты – это наши друзья.
19: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
1: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
2: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
2: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
3: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. А можно не создавать негатив. Конец цитаты. Что известно о возможном сливе переписки блогерки и владелицы собственного медиахолдинга Ксении Собчак?
4: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые... Они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию.
3: Между Сциллой и Харибдой. Как российская пропаганда заподозрила Собчак в госизмене? Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о нашумевшем сливе якобы переписки Ксении Собчак. Якобы потому, что она отрицает ее подлинность, хотя сперва в ее телеграм-каналах и, по всей видимости, от ее же имени появилась информация, мол, да, читайте, мне скрывать особо нечего. А там всплыли любопытные подробности, якобы подробности, возможные подробности о внутренней кухне сетки телеграм-каналов Собчак, о попытках самоцензуры в контексте критики мессенджера Макс, о попытках снизить масштаб топливного кризиса в России или скрыть насильственную де-факто мобилизацию в Пензенской области. Наконец, о попытках наладить контакты и добрые отношения чиновников на уровне администрации президента. Обо всем по порядку. Первые публикации о масштабной утечке появились 8 июля в телеграм-каналах ВЧК ОГПУ и Black Mirror – «Черное зеркало». И тот, и другой анонимные, но периодически сливаемая там информация оперативно подтверждается. Если помните, уважаемые зрители, мы вам рассказывали об обысках и аресте авторитетного приятеля Владимира Путина, предпринимателя из Петербурга Ильи Трабера. Первым об этом преследовании написал ВЧК ОГПУ, и позже информация подтвердилась. Black Mirror известен публикацией слива об этаком придворном театре Владимира Путина, как его назвали источники журналистки телеканала «Дождь» Юлии Таратуты. Якобы братья Ротенберги, приближенные к Путину предприниматели, в качестве подарков и себе, и друг другу, и близким, переснимали культовые сцены из советских фильмов «17 мгновений весны», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Операция И» и другие.
5: Самодеятельность в путинском кругу достигла, если не голливудских, то вполне кинематографических высот. В конце прошлого года телеграм-канал Black Mirror, публикующий слитый в сеть непубличный контент, обнародовал сразу несколько кинороликов, в главных ролях которых снялись люди из ближайшего окружения Путина – бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги. Один из них мы показывали в новогодней программе «Драма Queens».
9: А нам все равно, не боимся мы волка и сову.
22: Красивый. Это Боря?
28: Нет, это мой. А для Бори подарок там.
3: Ну вот хоккейный шлем как отсылка не только на соседство по кооперативу «Озеро», но и по хоккейной команде ночной хоккейной лиги. С моей стороны, конечно, было бы логической ошибкой утверждать, что если эти публикации правдивы, то и другим стоит верить. Я лишь хочу отметить, что подтверждения информации от этих источников случались. Некоторые аналитики и медиаэксперты уже разобрали сливы якобы переписки Собчак. Они говорят, что с высокой долей вероятности можно утверждать, что сливы реальны. Плюс довольно реалистичными слышатся голосовые сообщения. Это не похоже на нейрослоп. Там голоса и Собчак, и госпожи Симоньян, к примеру. Но поскольку первоисточник Ксения Собчак это отрицает, подробнее о возможных переписках, возможно, Ксении Собчак, с возможно чиновниками и, возможно, своими сотрудниками, расскажем в нашем сюжете.
7: Журналистка Ксения Собчак 8 июля сообщила, что хакеры взломали несколько телеграм-каналов ее холдинга, а также получили доступ к личной переписке. В телеграм-каналах «Кровавая барыня» и Собчак появился такой комментарий от имени самой Собчак.
8: Сегодня мои друзья прислали мне ссылку на приватный канал некой хакерской группы, которая разместила у себя мою переписку. Мне нечему стесняться в своих мыслях и действиях. Если кто-то хочет, то пусть читает. Я даже опубликую тут некоторые фрагменты из этих, как их называют хакеры, эпизодов экспонирования.
7: Сейчас эта публикация удалена. Позже в телеграм-канале «Осторожно новости», который также принадлежит Собчак, появилось подтверждение, что ресурсы взломаны. Слив переписки уже не упоминался.
8: Мошенники временно взломали несколько ресурсов нашего холдинга. Каналы «Кровавые барыни» и «Собчак». Посты, которые выходят там с 14.00, не имеют к нам отношения.
7: В дальнейшем Собчак отрицала подлинность файлов. Фрагменты переписок, голосовые и медиафайлы из якобы аккаунта Ксении Собчак с 2015 по 2026 год опубликовали телеграм-каналы ВЧК УГПУ и Black Mirror. В их числе разговоры с пропагандисткой Ксенией Потупчик, первым замглавы мэрии Москвы Алексеем Немиряком, предпринимательницей Полиной Дерипаской, главным редактором «Осторожно новости» Сергеем Титовым и другими. Ксения Собчак оправдывала за работу своих телеграм-каналов при освещении топливного кризиса перед главой прокремлевской организации «Диалог» Владимиром Табаком.
12: Есть же эта проблема с бензином. Мы же сразу скажем, что мы не можем об этом не писать. Ну, то есть это же понятно, что уже эта проблема не первый день. И ясно, что эта тема важна. Я сразу заранее, когда только все началось, когда еще по Крыму это было, сразу написала, что, ребята, имейте в виду, ну, это не беспилотники, мы не можем не писать на эту тему.
7: А в этом диалоге, если верить хакерам, она отчитывает своего подчиненного Сергея Титова за неправильное освещение атаки дронов на Москву 18 июня.
8: Сережа, а можно не создавать негатив? Я не собираюсь становиться иноагентом из-за тебя и постоянных
13: У вас вся страна в огне, я не могу не писать правду, и врать я не собираюсь.
8: Ради чего? Почему ты постоянно подставляешь тех, кто прикрывает твою жопу?
7: Исходя из возможно слитой переписки, Собчак, по сути, периодически согласовывает работу своих медиа с чиновниками, от своих сотрудников требует не затрагивать острые, болезненные для властей темы. Хакеры приводят диалог Собчак с Владимиром Табаком, главой провластной организации «Диалог», курирующей цензуру в интернете. Табак остался недоволен интервью с Собчак-блогером Ильей Ремеслом, который позволил критику Владимира Путина.
8: Но если серьезно, я и правда виновата и понимаю. Я искренне считаю, что такой с этими тезисами выгоден сейчас СВК. Но, конечно, могу ошибиться, потому что прямо никто это не признает. Поэтому вот так.
13: Хочу, чтобы ты жила в ощущении, что я могу тебя не простить.
8: Я так и живу.
13: Не знаю, смогу ли я после этого общаться, как раньше.
7: Из другой возможной переписки сотрудницей Собчак выясняется, что представители мэрии Москвы напрямую связывались с подчиненными Собчак, хамили и требовали извинений.
14: Я на Собянина не нанималась работать, чтобы какая-то чиновница водила по губам мне и требовала извинений. Я что, в Чечне?
7: В переписках с возможными сотрудниками мэрии мелькают многочисленные просьбы, цитата, поддержать официальные пресс-релизы властей. Из скриншотов также вытекает, что государственный мессенджер Макс – главный рекламодатель холдинга Собчак. За негативные посты про госмессенджер Собчак пообещала штрафовать сотрудников на 50 тысяч рублей.
8: Я объяснять, что они главные наши рекламодатели.
7: В файлах упоминаются якобы контакты Собчак с Сергеем Новиковым, главой управления общественных проектов администрации президента России. В 2024 году Собчак предлагала ему поддержать музыкальный фестиваль в Архангельской области. Тот якобы ответил.
13: Ксения, поскольку в прошлом я уже получал упреки за то, что якобы согласовывал какие-то ваши действия, то отвечу просто нет.
7: Журналисты издания агентства проанализировали упомянутые в скринах правки от чиновников и самой Собчак. Они совпадают с правками, которые вносились в новости. Комментарии агентства Собчак назвала такой анализ некорректным. Комментарии «Медузе» Собчак назвала ВЧК, УГПУ и Black Mirror анонимными помойками с анонимными скриншотами. Все скриншоты называла нарисованными. На момент написания этого материала «Радио Свобода» не удалось связаться с Собчак.
3: СВК там в одной из цитат упоминалось, вот ВЧК УГПУ, телеграм-канал пишет, что предположительно эта аббревиатура означает Сергей Владимирович Кириенко, зампервый замглавы администрации президента Российской Федерации. А с нами в прямом эфире главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
6: Добрый день.
3: Хочется узнать ваше впечатление, вот что из возможных сливов вам показалось наиболее любопытным и отражающим то, как российский медиарынок выглядит прямо сейчас изнутри?
6: Я хотел сказать, что мы тоже анализировали, ну, в нашем издании «Можем объяснить» эти утечки. Мы обнаружили еще другие события, которые тоже подтвердились. Вот, например, тот фестиваль в Онеге, который вроде бы забраковал Новиков, на самом деле он все-таки произошел. И при участии Собчак, то есть там как бы это и многие другие вещи действительно подтверждаются. Вот. И тут уж можно судить, это так хорошо, ловко продумали эти организаторы кампании, или это все-таки, как говорят, highly likely, но на мой взгляд это действительно highly likely, то есть очень похоже, что все-таки это голос Собчак, текст Собчак и люди, с которыми общались, реальные. Ну, кстати, я бы еще отметил, что ни один из них пока и вряд ли в ближайшее время не прокомментирует это. Действительно, ни одна с ними так общалась и так писала. Кроме, пожалуй, мог бы это сказать Ермак, но Ермак как раз у него самого там следствие, ему не до того. Поэтому в ближайшее какое-то время мы не поймем. То есть не найдем никакого независимого подтверждения тому, что это правда или неправда, мне так кажется. Вот это так, если говорить о подлинности переписки.
3: На этот фестиваль, кстати, я тоже обращал внимание и нашел это видео Собчак, довольно-таки, кстати, провалившийся в прокате по ее обычным цифрам, там 152 тысячи просмотров всего лишь, он прошел, да, год назад, действительно. Ну, я не исключаю, что просто не получили поддержку, но решили провести хотя бы на какой-то минимальный грант, может быть, от региональных властей. И хочется напомнить нашим зрителям, что вообще эта история возникла после интервью с солистом группы «Шорт Парис». Они туда вместе ездили, там все снимали, и тогда же рассуждали о том, как здорово, что остались, и можно вот это все вообще здесь устраивать, общаться с народом и так далее. Ну, в общем, к чему я все это веду? К тому, что Собчак раз за разом выстраивал такой образ человека, который всю Россию объездил. Со всеми совершенно на короткой ноге, короткой руке, других частях тела. Со всеми она может и готова поговорить. И тут, возможно, предположительно, но выясняется, что, ну, все-таки через рукопожатие, через администрацию президента, в идеале, по согласованию. Вот эти детали, что они меняют в этом восприятии того, как сейчас устроены медиа внутри России? Неужели это, скажем так, обязательное условие? Обязательные теперь правила игры? Если раньше мы, как журналисты, обязаны были проговаривать все эти истории, иностранные агенты, нежелательные организации и так далее, то сейчас намного еще шире получается список требований, помимо того, что не война, СВО и так далее, и прочие такие эвфемизмы российской пропаганды приходится использовать внутри России, дабы не нарушить закон, но еще помимо этого заводить на всякий случай дружбу с администрацией президента, с чиновниками из московской мэрии и так далее.
6: Я бы сказал, что тут как бы вот меня впечатлило две вещи. Первое, действительно, это, кстати, не только меня, а то, из какой позиции она, если это правда, общается с этими чиновниками, да? не самыми крупными, то есть там ни с Кириенко даже, ни с каким-то его замом, ни с главой администрации.

0: И это меня удивляет. Я все-таки думал, с учетом, что ее все-таки муж, директор, режиссер крупных театров московских, что все-таки у них уровень отношений, связей и, так сказать, и крыша, что крыша повыше где-то находится. Вот. А у нее вот этот уровень ниже гораздо. И ее уровень вообще в иерархии. И, кстати говоря, еще сразу после выхода этих публикаций Соловьев прямо напрямую уже на нее доносит, говорит, вот надо ее проверить, это предательство, заговор с Нарусовой и так далее. Ну, то есть пропаганда не будет ее щадить и не будет вот эту самую поддерживать ее версию, что это все там сливы какие-то, иноагентские, дурацкие. Нет, нет, они всерьез это воспринимают и воспримут еще. Просто вот я говорю, что вот меня поразил тот уровень не очень высокий или совсем не высокий, на котором, вот, котором она общается с чиновниками. Это очень печально. Это, ну, как бы, я даже расстроился, я бы сказал. Это первое вот впечатление сильных. Ну и второе, как бы развенчивается другой миф. То есть даже уехавшие часть наших коллег, не будем никого, так сказать, тыкать палочкой, говорят, нет, в России еще остались медиа, которые могут работать, ну, относительно свободно, да, соблюдая военную цензуру, но, ну вот, пожалуйста, вот есть осторожные медиа, которые вот это все пишут, есть вот другие каналы Собчак, есть люди, которые снимают какие-то фильмы для Собчак. Хорошие, достойные люди. Можно и там, ну, с ограничением, но можно. И вот вся эта история показывает, что нет, никак... то есть можно что-то делать, но это не журналистика, да? То есть настоящей журналистики там, ну, она невозможна, нет. Ну, может быть, как где-то в регионах, каких-то недобитых, я не знаю, медвежьих углах, дай бог, но в целом нет, не надо врать, нет, ничего невозможно, это миф, невозможно вот буквально ничего из того, что составляет нашу профессию журналист. Вот это как бы такой был миф, и вот это очень хороший, и каждый раз, когда мне следующий скажет, нет, он там все-таки что-то возможно писать и делать, и покажет примером Собчак, я ему покажу вот эту переписочку всю и скажу, ребята, нет, нет, нельзя.
1: То есть в каком-то смысле можно предположить, что медиахолдинг Собчак – это та самая вот витрина вместо «Эхо Москвы», как и бывший главный редактор я называл эту радиостанцию, ну, в каком-то смысле, что разные мнения, разная информация и так далее. Но вот к слову о том, как и возможно, и почему это происходит, ВЧК УГПУ сегодня еще опубликовал со ссылкой на источники информацию о контактах с властями Москвы и Подмосковья. Я хочу процитировать. Заключительно, как это вообще работает, пишут авторы этой публикации. Заключается договор с ОНО, это автономная некоммерческая организация, без тендера, разумеется, на информационное сопровождение. Суммы от 50 до 100 миллионов рублей. В цену этого сопровождения зашиты антикризисные коммуникации. По сути, это согласование с мэрией всех острых тем, которые можно и нужно освещать. Конец цитаты. Максим, вот если предположить, что эта информация достоверная, в каком-то смысле можно понять, почему в мэрии Москвы так ревностно, мягко говоря, реагируют на негатив и требуют корректировки. Но как вы думаете, насколько стоит доверять такой информации вплоть до конкретных чисел с кучей нулей?
0: Просто это не противоречит не то, что моей картине мира, а не противоречит реальным событиям. Вспомните, например, Урару. Когда-то Урару, тоже такая витрина, я бы сказал, когда-то Урару была вполне себе бойким, ярким изданием, значит, в котором там, где, который делал Панову, у нее заместителем был Колезев, известный человек, который сейчас обозревает, вот, составляет рейтинг каналов, они были достаточно, ну, интересными, свежими, и по сути это был на какой-то момент, ну, очень сильный, яркий поток новостей об Урале, мы очень много черпали оттуда информацию. Это был очень хороший, серьезный, интересный ресурс. Но потом, я не знаю, с какого момента, я так долго не отслеживал специально, Урару стал вот тем самым информационным партнером области, партнером мэрии, партнером, значит, видимо, и округа. То есть Панова была гражданской женой тогдашнего, значит, мэра. Она потом оказалась девушкой, там, значит, полпреда, и там потом губернатора. Потом ее, вот точно как Собчак, потом ее судили за то, что она там какие-то условия нарушила, если помните.

0: А потом выяснилось, что туда зашли в капиталы какие-то еще местные бандиты, и какие-то или местные криминальные бизнесмены. И вот во что сейчас превратилось Урару. Оно, там оставшихся, которые уже соблюдали все правила, уже писали все как надо про войну. Вот их там был обыск, их тоже посадили, их слили с Ридовкой. То есть все, там оно закончилось. То есть я к чему это рассказываю? Во-первых, мы это видели, как это работает. Вот это, с чего начинается, с какого-то информационного, так сказать, обслуживания, и к чему это приводит в итоге. А кроме того, мы видим, что, значит, что вообще стоит встать на этот путь, заключить одну сделку с дьяволом, то все, как говорится, песенка ваша спета, вы не удержите это СМИ никогда. Вот, после первой сделки с дьяволом начнется вторая, третья, а вот сейчас военное время, военная цензура, ну невозможно, как говорится, уцелеть, как говорится, коготок увяз, завяз, и все птички пропасть. Вот ровно про такие СМИ. И поэтому, в каком-то смысле, я не удивлюсь, если осторожно медиа, да, отчасти это уже происходит, но повторят судьбу, значит, Урару.
1: А конфликт бессрочный, как прям с Минобороны, еще такая вот немножечко кровавая параллель здесь, ну, с моей стороны просматривается. Но на что еще я лично обратил внимание, через вот эти возможные сливы можно еще обратить внимание на то, что именно прямо сейчас беспокоит российские власти разного уровня их регалий и информация, о чем они вообще предпочли бы скрыть. Вот негатив про мессенджер Макс, топливный кризис, забой скота в Сибири. Но неужели здесь, как минимум, если взять топливный кризис, можно хоть как-то сбросить градус недовольства и элементарным замалчиванием, если уже очереди на заправках, ну, невозможно не заметить. Я полагаю, ну, у каждой там третьей семьи наверняка имеется автомобиль, и наверняка кто-то из автолюбителей, так называемых, в очереди уже простоял за последний месяц-два.
0: Я бы сказал так, что, во-первых, это правда происходит. Вот мы сегодня буквально опубликовали статью, как в официальных, по сути, кремлевских каналах, это центр управления регионом такой кремлевский, который и центры в регионах, которые, значит, указывают губернаторам, их там зам по политике, как надо себя вести. Вот там прямо открыто, без всяких сливов, публикуются вот эти самые методички по поводу того, что нужно объяснять, что ажиотаж, что всему беда, все проблемы это ажиотаж, это слив, это вбросы о дефиците бензина. На самом деле никакого дефицита есть, а здесь дефицит спокойствия, дефицит хладнокровия. Вот надо гасить этот ажиотаж и объяснять, что все есть, а вот паникеров будем прищучивать. Вот такая политика, и мы это видим, что это на практике происходит уже, вот такие мантры. А внести в измученные, запутавшиеся вот эти за 5, почти за 4,5 года войны, вот мозги россиян, вести еще большую сумятицу, они могут, умеют. А кроме того, надо сказать, что все-таки есть какой-то большой класс просто пенсионеров, у которых нет этих машин, или там уже давно нет. И для них это, они верят всему буквально, они буквально зомбированы, гипнотизированы этим, ну и так далее. Но как минимум сумятицу в умы они внести могут. Вот это не все так однозначно, как помните с Боингом когда-то. Так никто и не понял. Вот они смогли такой белый шум навести, что так и никто и не понял. Ну, из населения, что там было. Вот, и сейчас они умеют делать, и не знаю, надолго ли этого хватит. Ну, вот сейчас сбивать с толку россиян они любят и умеют. И сейчас ровно этим занимаются. Так что в этом плане вот эти, то, что мы сейчас читаем, ну, это полностью соответствует тому, что они реально и делают.
1: Ну, не боюсь, эта мантра, не все так однозначно, она по-прежнему актуальна для российской пропаганды и российских чиновников в том или ином виде, они по-прежнему ее пользуются. Ну и отдельно сегодня хочется напомнить трек карьеры Ксении Собчак со времен ее работы в редакции телеканала «Дождь». Сейчас спектр ее гостей на интервью максимально широкий, от Игоря Синяка до Александра Дугина, от Андрея Губина до Екатерины Гордон, что на самом деле делает, ну, явно возводит ее в некий топ русскоязычных интервьюеров в русскоязычном же YouTube. И именно ее сетка телеграм-каналов, она зачастую одной из первых, как минимум, реагировала на ключевые события в стране с видео, прямо как раз-таки с места событий, происшествий и так далее. Все подробности хотим рассказать в нашем сюжете.
2: У меня есть амбиция жить в России, есть амбиция делать те маленькие добрые дела, которые у нас получаются. И я думаю, что получаются они в том числе, потому что благодаря Владимиру Владимировичу Путину я могу жить в этой стране, могу работать, а не сидеть в тюрьме.
3: Ксения Собчак построила одну из самых ярких и обсуждаемых карьер в медиа в современной России. Отойдя от образа скандальной ведущей реалити-шоу и светской львицы, Собчак работала на телеканале «Дождь», задавала Путину острые вопросы, в том числе о недопуске к выборам Алексея Навального, участвовала в президентских выборах и впоследствии создала собственный медиахолдинг.
4: У нас оппозиционных кандидатов не пускают на выборы, либо создают проблемы. Я это чувствую на себе. Мой вопрос с этим, почему так происходит? Неужели власть боится честной конкуренции?
3: Несмотря на дружбу со многими оппозиционерами и участие в протестных митингах, в адрес Собчак часто звучали обвинения в лояльности политическому режиму Владимира Путина, который в 90-е был подчиненным ее отца, работая в мэрии Петербурга. В СМИ Собчак иногда и вовсе называли «крестницей Путина». Претензии к Собчак разгорелись с новой силой после начала полномасштабной войны против Украины. В результате зачистки властями политического поля и вынужденного отъезда многих независимых журналистов, Собчак заняла нишу одной из главных интервьюерок, у которой появился доступ и к провластным спикерам, и к тем, кто покинул Россию после начала войны. В 2022 году Собчак и сама временно уезжала из России. Тогда троих ее сотрудников арестовали по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемизова. Суд впоследствии назначил им от 7 до 7,5 лет строгого режима. В феврале 2026 года в интервью с Екатериной Гордон она назвала их заложниками и отметила, что целью этого дела было подставить ее.
5: Они, по сути дела, заложники. У меня связаны руки. Я, очевидно, не могу ответить на этот вопрос и поэтому не отвечаю.
3: Вопросу современной российской цензуры, в следовании которой журналистку часто обвиняют коллеги, Собчак подходит творчески.
6: Потому что на самом деле сформулировать так сложно, чтобы интонационно дать понять, о чем ты говоришь, но при этом не присесть и под проблемы не привести себя, это же супер навык. Это супер классная творческая задача, потому что, ну вот прям мы с редакторами иногда придумываем, по 2-3 раза переписываем какой-то кусок, предлагаем версии. Ну, то есть это прям классная творческая работа.
3: После слитых в июле личных переписок аудиозаписей, подлинность которых Собчак отрицает, ей досталось и от пропагандиста Владимира Соловьева.
7: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые, они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию. А как отнестись к этому, когда в скрытой переписке вдруг выясняется, что в интересах иностранных агентов, предателей нашей Родины, навальнистов, лично Навального, действовала действующий сенатор Российской Федерации и ее дочь?
3: Ксению Собчак также критикуют и коллеги.
8: А Собчак, она стоит буквально обостренная с двух сторон. Ее ненавидят и одни, и другие.
3: Собчак на реплику Варламова ответила в своем телеграм-канале.
5: Я знаю, что моя дорога всегда будет связана с неблагодарностью и непониманием. А если вдруг будет какая-то, не приведи Господь, бешеная революция, то еще и с тюрьмой.
3: Собчак добавила, что ей искренне кажется важным делать то, что она делает.
1: Тему продолжим с главным редактором проекта «Можем объяснить» Максимом Гликиным. Максим, как вы думаете, каковы последствия вот этого выпада Владимира Соловьева в адрес Собчак, да и ее семьи, получается, тоже?
0: Я практически уверен, что ни от каких выводов Соловьева никаких последствий быть не может. Потому что он не про то, чтобы, так сказать, для кого-то, кого-то как-то наказывать, карать или даже доносить. Все решается, все видит, все видит, все знает и понимает. И решает это. Он может донести чью-то позицию или, например, побежать впереди паровоза, пока позиция эта не выработана. Вот. Я думаю, там, где надо, в кабинет внимательно изучают эту переписку. Кроме того, я вообще даже не исключаю, что мы же не знаем, кто такие эти люди, которые ее слили. Может быть, это даже игра каких-то тоже силовых кланов там, или каких-то филиалов силовых кланов. Мы ничего не понимаем. Это какой-то слив явно не... То есть это не расследование же ФБК или там, не расследование там, центра досье. Да? Это тоже откуда-то из тех, я бы сказал, труп слив. Откуда вообще Бог знает, что сливается? Тот же ВЧК ГПУ, например, публиковал интервью с тем самым Матусом, который, значит, давал много всякой информации, явно агент, которого все открыто называют, ну, человеком, значит, решал ФСБ, да? То есть, кто сливает этим людям, мы не понимаем. Поэтому, возможно, решение по Собчак уже даже принято или обсуждается еще до этих сливов. И эти сливы еще вне всякого Соловьева уже являются некоторым началом какой-то кампании против Собчак. Вот, вот я бы так, уж точно не Соловьев им будет указывать. У Соловьева, может быть, и выше позиции в иерархии, но не намного выше, чем у Собчак, я бы так сказал.
1: И у нас постепенно заканчивается время эфира, поэтому попрошу вас коротко ответить. Как вы думаете, что будет с репутацией Собчак, учитывая, что ну, сложно отрицать ее миллионы просмотров? Повлияет ли это на доверие аудитории?
0: Да, я думаю, повлияет. Я думаю, что какая-то значительная часть аудитории все-таки верила, что это достаточно самостоятельная, если не независимая, достаточно автономная от российской власти СМИ. И, ну, и думаю, что какая-то часть отпишется. Ну, я не знаю, какая, трудно гадать, но те, ну, какая-то часть, те, которые верили в какую-то автономность этого медиа, они после этого...
1: Они в восторге от происходящего. Максим, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Большое вам спасибо за этот разговор. Главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин был сегодня с нами, подводя итоги, вот тут промежуточные итоги этому медиа-скандалу. О новых событиях завтра расскажу вам в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Два интервью о войне в Украине, о возможной новой мобилизации в России и ядерной безопасности Украины в свете обстрелов Чернобыльской АЭС. Юлиан Рёбке – военный аналитик, шеф-редактор немецкого издания «Bild», который много пишет о войне России в Украине. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому он говорит о положении дел на фронте, в том числе в Константиновке, Лимане и Краматорске, а также о возможной мобилизации в России уже этой осенью. Рёбке не исключает, что российские власти смогут призвать и принудительно отправить на фронт до 500 000 человек.
5: Юлиан, западные медиа, в частности Wall Street Journal, пишут о переломном моменте в войне, что ВСУ взяли инициативу и теперь побеждают. Генерал Сырский заявил, что о переломном моменте говорить пока рано, а генерал Залужный вообще сказал, что все не так, Украина не выигрывает, Россия не проигрывает. Как считаете вы?
6: Думаю, это один из тех редких случаев, когда я согласен и с генералом Сырским, и с господином Залужным. Украина наносит множество ударов по логистике. Это происходит за линией фронта. Мы говорим о расстоянии примерно от 50 до 100 километров. И, конечно, каждый такой удар, как мне кажется, влияет на возможности российских войск на передовой. Разумеется, чем меньше у них оружия, топлива и личного состава, тем медленнее они могут продвигаться. Однако пока мы не наблюдаем переломного момента непосредственно на линии фронта. Мы не видим общей тенденции, при которой Украина возвращала бы себе или освобождала территории, как это происходило, например, осенью и зимой 2022 года. Потому что вижу я, этого сейчас нет. Мы наблюдаем очень-очень медленное продвижение российских войск. Оно значительно медленнее, чем в прошлом году, когда Россия захватывала от 400 до 550 квадратных километров в месяц. Сейчас этот показатель снизился примерно до 50-100 квадратных километров в месяц. Даже в прошлом году продвижение было медленным, и на захват всего Донбасса потребовались бы годы. А в этом году оно стало еще медленнее. При этом мы все равно видим несколько направлений, на которых сосредоточено российское наступление. Одно из них, конечно, находится в районе Краматорска и Славянска, где российские войска пытаются продвигаться со стороны Северска. Еще одно направление находится на юге, где действуют российские диверсионно-разведывательные группы, продвигающиеся в сторону Орехова в Запорожской области. Россия пытается представить их действия как очень успешные и заявляет о проникновении на 15, а иногда даже на 20 километров вглубь украинской территории. Но это не настоящее продвижение. В большинстве районов речь идет о серой зоне. Единственным исключением является район Комара, небольшого села в Донецкой области. Однако в большинстве мест серая зона продолжает смещаться в сторону синей зоны, то есть в направлении территории, контролируемой Украиной.
5: Что сейчас происходит в Константиновке? Вы понимаете ситуацию там?
6: Если исходить из открытых источников и того, что я вижу в Константиновке, я анализирую все или, по крайней мере, многие видеозаписи. Мы также видели, что Россия пыталась представить ситуацию так, будто Константиновка уже захвачена. Подобные заявления делали и господин Путин, и господин Песков. Думаю, в реальности примерно треть города все еще находится под контролем Украины. Хотя туда проникают российские группы. Это небольшие группы, из одного или двух человек, которые заходят в город с флагом. Около 2/3 города либо находятся в красной зоне, либо относятся к серой зоне. Это означает, что там присутствует как минимум сопоставимое количество российских и украинских военнослужащих. Думаю, всегда очень важно понимать, что именно означает понятие «серая зона», особенно применительно к таким городам, как Покровск, Авдеевка или Мирноград. Это означает, что там по-прежнему существуют стационарные украинские позиции. Вероятно, в подвалах этих районов остаются десятки, если не сотни украинских военнослужащих. Но одновременно там находятся и сотни российских солдат, которые перемещаются из дома в дом. Они также закрепляются в подвалах и погребах, а иногда, возможно, даже в бывших траншейных системах украинской армии. Именно это и означает «серая зона». Это не означает, что вся территория является зоной, где уничтожают всех российских военнослужащих. Это означает, что перемещаться из точки А в точку Б чрезвычайно опасно для обеих сторон. Повсюду находятся беспилотники обеих сторон. И как можно увидеть на некоторых видеозаписях, военнослужащие до самого последнего момента не понимают, чей это дрон, свой или вражеский. Из-за этого опасность для их жизни становится еще выше.
5: Когда мы разговаривали с вами последний раз, вы говорили, что в этом году Россия, вероятно, захватит или Славянск, или Краматорск. Возможно, один из этих городов. Что вы думаете сейчас?
6: Да, тогда этот прогноз основывался на математических расчетах. В тот момент Россия захватывала до 500 квадратных километров в месяц. Сейчас я бы сказал, что с высокой вероятностью в этом году Константиновка перейдет под российский контроль. Вероятно, мы также увидим, как часть Лимана превратится в настоящую серую зону. До сих пор мы видели российских военнослужащих или командиров в разных районах Лимана. Но, насколько я понимаю, карта Deep State все еще отмечает большую часть города синим цветом. Это означает, что российских военнослужащих убивали после того, как они поднимали там свои флаги. Думаю, в течение года город может превратиться в серую зону, в том смысле, который я только что описал. Сейчас передовые российские позиции все еще находятся примерно в 11-12 километрах к востоку от Славянска и Краматорска. Трудно сказать наверняка. Если посмотреть, какую территорию Украина потеряла после Северска и экстраполировать эту скорость продвижения, то российские войска достигнут обоих крупных городов в ноябре или декабре. Однако я думаю, что действия Украины за линией фронта, особенно удары по логистике, могут замедлить их продвижение. В таком случае, к концу года российские войска могут находиться примерно в 5-6 километрах к востоку от этих двух городов. И я хочу подчеркнуть, это чрезвычайно опасная ситуация. На таком расстоянии все элитные российские подразделения беспилотников смогут достигать любой точки в этих городах. Вы знаете, что FPV-дроны с управлением по оптоволоконному кабелю не могут летать так далеко, как другие беспилотники. Теоретическая дальность составляет около 25 километров, но на практике это чаще всего только 15 километров. Поэтому, когда российские войска сейчас находятся в 11 километрах к востоку от городов, мы уже видим первые беспилотники, которые до них долетают. Однако ситуация пока не настолько ужасна, как, например, в Херсоне на юге, где российская линия фронта находится всего в 3-5 километрах. Там российские беспилотники могут достигнуть любой точки города, из-за чего ситуация чрезвычайно опасна не только для украинских военнослужащих, но и для мирных жителей. Сейчас мы приближаемся к такой ситуации в отношении Краматорска и Славянска. Именно поэтому, к сожалению, мы видим все больше, скажем так, качественных российских видеозаписей, на которых они наносят удары по кафе, отдельным людям и военнослужащим в этих двух крупных украинских опорных пунктах в Донбассе.
5: СМИ пишут о так называемом поясе крепостей на Донбассе, и что если взять одну из них, дальше фронт будет двигаться уже гораздо быстрее. Этот пояс крепостей, он действительно существует?
6: Думаю, сама идея крепостей все еще происходит из истории с Бахмутом. Тогда существовала даже украинская песня о крепости Бахмут. И все говорили, что пока Украина удерживает хотя бы часть города, он все еще остается крепостью и оборонительной позицией. Но, думаю, в реальности все, к сожалению, устроено наоборот. Как только Россия получает возможность войти в город, например, в Краматорск, она, скорее всего, в итоге этот город захватит весь. В прошлом мы видели это во множестве городов. Я мог бы назвать десятки примеров. Когда я говорю, что Краматорск является крепостью, это означает, что внутри города расположен украинский логистический узел, а к востоку от него находятся многочисленные оборонительные позиции. Именно это мы неоднократно видели в прошлом. Я помню, как находился в Покровске, кажется, в 24-м году. Российские войска тогда находились всего в 8 километрах от города. Однако им потребовался примерно год, чтобы преодолеть эти последние 8 километров. Но после того, как они вошли в город, им потребовался всего один месяц, чтобы продвинуться там на сопоставимое расстояние. Поэтому да, конечно, выражение «пояс крепостей» в некотором смысле справедливо, потому что речь идет о главных логистических центрах украинской армии. Пока Украина удерживает эти города, она может снабжать свои позиции и запускать беспилотники из относительно безопасных мест. Но как только Россия входит в город, даже полностью разрушенный населенный пункт превращается в российский логистический узел. Это можно увидеть, например, в Покровске. Украина наносила удары по самоходным минометам «Нона-С», находившимся среди руин Покровска. Она также атаковала системы «Град» в новоэкономическом, расположенном севернее Мирнограда. Мы видим все эти разрушенные города, и некоторые люди в Украине говорят, они больше не имеют никакой ценности. Нет, они имеют очень большую ценность для российских войск, потому что те могут относительно безопасно перемещаться между подвалами и размещать внутри города тяжелую технику. Да, мы видим удары по российской логистике, например, сейчас на участке между Селидово и Покровском. Однако, если российский пикап, квадроцикл или какая-либо другая машина сумеет добраться до Покровска, внутри города она оказывается почти в безопасности. Вот что я имею в виду. Основные зоны поражения находятся преимущественно между городами. Именно поэтому сами города в определенном смысле и формируют пояс крепостей. Но как только российские войска входят в один из городов, и это можно наблюдать в Константиновке, соотношение потерь уже не настолько выгодно Украине, как раньше. Я бы сказал, что внутри городов оно может быть почти один к одному, потому что обе стороны имеют примерно одинаковые возможности. Им приходится перемещаться между домами, и обе стороны могут контролировать практически все пространство. На открытой местности ситуация совершенно иная. Думаю, когда российским войскам приходится продвигаться между лесополосами или полями, соотношение потерь в некоторых районах может достигать 1:10. То есть российская сторона может терять в 10 раз больше военнослужащих, чем украинская. Но как только начинаются городские бои, это соотношение почти выравнивается. Таким образом, Украина лишается своих преимуществ. Поэтому да, существует пояс крепостей, состоящий из Константиновки, Дружковки, Славянска, Краматорска и Лимана. Но как только российские войска входят в эти города, все преимущества Украины исчезают.
5: Независимые русскоязычные СМИ, ссылаясь на свои источники в Кремле, Госдуме, министерствах, сообщают, что сценарий новой мобилизации сейчас активно обсуждается на всех уровнях, потому что у российской армии острый дефицит живой силы. В то же время о дефиците людей ОВСУ мы слышим последние 2-3 года. У кого этот дефицит ощущается острее?
6: Думаю, на этот вопрос очень трудно ответить. Как вы правильно сказали, Украина испытывает огромные проблемы с личным составом на передовых, прежде всего пехотных позициях. Меня это всегда поражает. Когда я в последний раз находился возле линии фронта, то за пределами непосредственной передовой видел тысячи и тысячи украинских военнослужащих. Глядя на это, невозможно представить, что существует нехватка личного состава. Повсюду расположены блокпосты. Видно множество военнослужащих. Это реальность. Они живут в близлежащих городах и селах. Многие дома они арендуют у людей, которые уехали или бежали из этих районов в Киев, а возможно даже в Германию. Но чем ближе вы подъезжаете к линии фронта, тем меньше становится там украинских военнослужащих. Некоторые говорят, что это делается намеренно, чтобы сохранить жизни и в рамках определенной стратегии. Но думаю, в реальности мы видим, что эта стратегия привела к продвижению российских войск. В прошлом Россия захватывала все больше сел и даже городов. Поэтому я не думаю, что это происходит намеренно. Не думаю, что это стратегия. Считаю, что Украина по-прежнему сталкивается там именно с нехваткой военнослужащих. Как вы правильно сказали, Россия, судя по всему, все чаще сталкивается с той же проблемой. Мы больше не видим крупных наступлений, подобных тем, которые наблюдались раньше, как, например, в Угледаре. Сначала мы видели танки и пехоту, затем остались только так называемые «людские волны». Я помню Очеретина и Селидово, например, где сотни и сотни российских военнослужащих одновременно наступали со стороны Авдеевки и других направлений. Сейчас мы этого больше не видим. Теперь российские войска также используют очень небольшие штурмовые группы, возможно, от 2 до 5 человек, иногда 10 человек. Это максимум. Думаю, за последние 6 месяцев максимальный размер группы, которую можно увидеть при атаке на определенный участок, составлял примерно 10 военнослужащих, и ситуация почти выравнивается. Именно это мы наблюдаем на линии фронта, когда видим, что Украина несет относительно небольшие территориальные потери. Некоторые даже говорят, что с учетом этих скрытых продвижений, Deep State называет это, кажется, около нуля, Украина в прошлом месяце могла даже вернуть 5 или 10 квадратных километров. Да, это и есть результат. В конечном счете, все по-прежнему упирается в личный состав, а не только в технологии. С начала полномасштабного вторжения я посещал линию фронта примерно 20 раз. Вначале украинские военнослужащие постоянно говорили, нам просто нужно убить достаточно российских солдат. Если мы уничтожим достаточное количество, все будет хорошо, потому что у них закончатся люди. Сейчас они отказались от этой идеи, фактически полностью. Они говорят, что Россия не ценит человеческую жизнь и всегда будет находить людей для продолжения наступления. Если Украина постарается уничтожать как можно больше российских военнослужащих, их продвижение станет гораздо медленнее. Именно это мы сейчас и видим. Они продвигаются намного медленнее. Но это не означает, как предполагают некоторые люди, что вскоре начнется огромное украинское контрнаступление и что Украина якобы сейчас готовит для него войска и танки. Например, уже несколько месяцев мы практически не видели на передовой танков «Абрамс», «Леопард» и «Челленджер-2». Думаю, в действительности у Украины нет достаточного количества личного состава. Кроме того, украинское командование прекрасно понимает условия, в которых приходится действовать. Оно знает, что серая зона или зона поражения превращается в такую же зону поражения и для украинских военнослужащих, как только они сами начинают наступать. Поэтому я не ожидаю какого-либо значительного украинского контрнаступления. То, что мы сейчас наблюдаем в Запорожской области и на юге Донецкой области, это попытки захватить или вернуть отдельные села, чтобы улучшить положение внутри серой зоны. Думаю, это действительно важно. В некоторых местах украинские позиции находятся даже на 10 километров дальше, чем первый российский военнослужащий, который поднимает флаг в каком-нибудь другом селе. И это важно для того, чтобы еще сильнее замедлять российское продвижение. Повторю, мы не увидим крупных колонн техники ни с одной стороны. Насыщенность фронта беспилотниками с обеих сторон настолько высока, что в ближайшее время механизированных штурмов ожидать не следует.
5: Значит, России нужна новая мобилизация, верно? Что вы об этом думаете?
6: Думаю, это трудно предсказать наверняка. Многие говорят, что мобилизация может состояться этой осенью. Я также слышал от российских блогеров, что ситуация должна каким-то образом измениться. Либо необходимо о чем-то договориться, например, о замороженном конфликте или прекращении огня, либо необходимо проводить мобилизацию. В прошлом году цифры были достаточно ясными. Кажется, и господин Буданов с украинской стороны, и российское Министерство обороны говорили, что за год было набрано 409 тысяч военнослужащих. Вся эта мобилизация была добровольной, то есть людям платили деньги за то, чтобы они отправлялись в Украину, где могли бы быть убитыми или сами убивать других людей. В этом году, судя по всему, Россия уже не набирает таких объемов. Для достижения прошлогоднего показателя необходимо было бы набирать примерно по 33 тысячи человек в месяц. Если сейчас Россия уже не достигает таких цифр, это может привести к изменению тактики. Она может попытаться использовать украинский подход – больше беспилотников и меньше личного состава. Может быть, создано больше ударных узлов, может применяться больше ракет «Искандер». Мы уже видим, что Россия обладает абсолютным превосходством в баллистических ракетах. С военной точки зрения это может помочь ей на поле боя. Например, Россия может исходить из того, что у Украины больше нет достаточного количества комплексов «Патриот» и средств противовоздушной обороны возле линии фронта. Тогда она может использовать более мощное оружие на меньшей дистанции, не обязательно против крупных городов, а против расположенных поблизости логистических узлов. Это может стать альтернативой. Но если все это не сработает, или Россия выберет другой путь, тогда, конечно, возможна мобилизация еще 250 или 500 тысяч россиян. И это уже будет принудительная мобилизация. Для России она может стать выходом из ситуации, однако не следует забывать, что этих людей невозможно мобилизовать и отправить на фронт за одну неделю. Вероятно, потребуется около 6 месяцев, чтобы все они оказались на линии фронта. И думаю, их мотивация будет очень низкой. Она будет значительно ниже даже по сравнению с первой волной мобилизации в 2022 году. Она также будет ниже, чем у заключенных, которые воевали, полагая, что борются за свою жизнь и для свободу. Это было ложью со стороны российского Министерства обороны, но они в это верили. У принудительно мобилизованных будет и меньше мотивации, чем у военнослужащих, которые получают подписной бонус в размере 50 тысяч евро, а затем около 4 тысяч евро в месяц. Такие люди действительно хотят заработать деньги и стараются прожить как можно дольше, потому что их семьи, жены или другие близкие уже строят определенные планы на эти средства. Но если человек не хочет быть мобилизованным, а его насильно отправляют на фронт, Россия может столкнуться с теми же проблемами, с которыми Украина сталкивается сейчас.
5: Потому что все желающие воевать за Украину ушли на фронт еще в 2022.
6: Да, совершенно верно.
4: Это было интервью журналиста телеканала «Настоящее время» Тимофея Рожанского с военным аналитиком Юлианом Рёбке, который рассказывал о положении на фронте и о возможном начале мобилизации в России. Микрофон Александра Вагнер. Вы слушаете очередной выпуск цикла передач «Настоящее время» на Радио Свобода. В декабре прошлого года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобылю о международном сотрудничестве в сфере минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. При этом обстрелы Чернобыльской зоны российскими дронами не прекращаются. Последний такой случай зафиксирован в начале июня этого года. Российский БПЛА атаковал здание на территории хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыле. Об этом заявили в украинской энергетической компании «Энергоатом». По ее данным, ядерного топлива там не было и утечки радиации не произошло. В интервью журналистке телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской старший ядерный специалист «Гринпис Украина» Шон Берни рассказал о безопасности Чернобыльской АЭС, оккупации станции российскими военными и о последствиях боевых действий для ядерной безопасности Украины в свете резолюции ООН по Чернобылю.
3: Если я правильно понимаю, одним из поводов для этой резолюции стало повреждение нового безопасного конфайнмента, арки, возведенные над разрушенным реактором, которое произошло из-за удара российского дрона в феврале прошлого года. Каково нынешнее состояние этого сооружения?
6: Вы абсолютно правы. 14 февраля, чуть больше года назад, прямой удар российских военных с помощью дрона «Шахет» поразил новый безопасный конфайнмент. Он пробил отверстие в крыше и внутренней обшивке сооружения, что привело к пожару и серьезным повреждениям. Преодоление последствий случившегося может занять еще многие годы, потенциально многие десятилетия. Украинские власти и экстренные службы потушили пожар. Они залатали отверстия, пробитые дроном. К сожалению, масштаб последствий этой атаки все еще оценивается и осмысляется, и пути дальнейших действий еще не определены. Планировалось, что это сооружение будет функционировать около 100 лет. Внутри нового безопасного конфайнмента находится разрушенный реактор номер 4 и объект укрытия, возведенный в конце 1986 года для защиты этого реактора. И всем этим нужно управлять, контролировать это. В конечном счете вывести из эксплуатации, демонтировать. Новый безопасный конфайнмент был предназначен, чтобы удерживать радиоактивность и предотвратить ее попадание в окружающую среду. Но преднамеренный удар России, как и ее удары по Украине в целом, по энергетической системе Украины, ее электросистеме, оккупация Запорожья, лишь демонстрируют преступное поведение российского государства, российской ядерной отрасли «Росатома». И в ближайшие недели, в ближайшие месяцы мы, надеюсь, лучше поймем, как двигаться дальше в работе с последствиями того российского февральского удара. Но это чрезвычайно сложно.
3: Первые недели полномасштабного вторжения в 22-м году российские войска оккупировали Чернобыльскую станцию более чем на месяц. Что мы знаем сейчас о последствиях той оккупации и что еще возможно там обнаружить?
7: So yes, 24th of February, full-scale invasion, first day.
6: Да, 24 февраля, первый день полномасштабного вторжения, это были российские военные и представители российской ядерной отрасли из Росатома. То есть это была спланированная операция при поддержке и активном участии Государственной ядерной корпорации России, что само по себе просто невероятно. В конце марта, начале апреля российские военные покинули Чернобыль. В течение этого периода, как и следовало ожидать, происходило запугивание. Украинские чиновники и работники не могли покинуть станцию. На них оказывалось огромное давление. На Чернобыльской станции пропало электроснабжение. Российские военные также уничтожили и разграбили ключевое оборудование, повредили оборудование экоцентра, агентства, ответственного за управление окружающей средой зоны отчуждения. Нам посчастливилось посетить Чернобыльскую зону и экоцентр в июле 2022 года по приглашению украинского правительства. Мы своими глазами увидели ущерб, нанесенный этим невероятно важным научным учреждением. Это десятки и десятки миллионов евро ущерба, причиненного российскими военными перед тем, как они покинули оккупацию ряда районов зоны отчуждения. Мы посетили один из лагерей, располагавшийся в нескольких километрах от Чернобыльской атомной станции. Он находился на краю так называемого «рыжего леса», лесного массива с наиболее высокими уровнями внешнего облучения, и мы изучали уровни радиации там. Имелись явные свидетельства того, что российские военные перемещались через зону, вызывая нарушения. Это высокорадиоактивная среда, очень сложная, и то, что делали россияне, включая минирование, оказывало серьезное влияние на способность украинских властей отслеживать, инспектировать и контролировать, что происходит с радиоактивностью, выброшенной в 1986 году. И фактически научный ущерб, нанесенный российскими военными, это еще одно военное преступление, где действия России, тот факт, что это теперь зона боевых действий на границе с Белоруссией, имеет огромные последствия на протяжении последних 4 лет. И научное сообщество, украинские ученые, Национальная академия вместе с администрацией Чернобыльского государственного агентства, все они тяжело пострадали от того, что произошло за один тот месяц и в последующие 4 года. И то, что Россия продолжает запускать дроны над Чернобыльской станцией даже после февраля прошлого года, это лишь очередное свидетельство того, почему международное сообщество должно объединиться, чтобы остановить российскую агрессию и незаконные преступления.
3: А тот визит был последним, или вы были на станции с тех пор?
6: После этого я был там, думаю, раза три за последний год. В 2024 году я посетил новый безопасный конфайнмент вместе с представителями ООН. Это было за 6 месяцев до того, как российский дрон фактически ударил по нему. Власти Чернобыля дали нам доступ для оценки влияния, которое оказывает война, и того, как украинские власти продвигаются вперед. Или, точнее, как они на нее реагируют. И это, конечно, тоже является огромным отражением российского полномасштабного вторжения, российской войны против Украины. То, что вся чернобыльская программа была колоссально затронута войной. Тысячи работников, живущих в Славутиче, которые раньше ежедневно добирались на работу на Чернобыльскую станцию для выполнения невероятно важных задач, в результате российской войны больше не могут это делать. Им приходится ехать через Киев, поскольку прямой наземный коридор через Беларусь явно не является вариантом для поездки туда. Так что это просто череда последствий российской войны для ядерной безопасности и работы украинских ученых на Чернобыльской станции и в Чернобыльской зоне.
3: Эта война отбросила всех назад во многих отношениях. Но можете ли вы сказать, где мы находимся теперь в контексте работы над последствиями Чернобыльской катастрофы?
6: Я думаю, что в том, что касается Чернобыльской катастрофы и до полномасштабного вторжения, стояло немало серьезных задач, которые были, я бы сказал, что за пределами возможностей Украины, но за пределами финансовых возможностей Украины. Понимаете, Чернобыльская катастрофа — это международная ядерная катастрофа. Новый безопасный конфайнмент финансировался многими десятками правительств, только не России, которая, конечно, является главным виновником Чернобыльской катастрофы, наряду с теми, кто находился в Кремле и ядерными институтами Советского Союза. Новый безопасный конфайнмент — это не конец истории. Это конец одного этапа работы с Чернобылем. Но долгосрочное управление тем, что находится внутри него, остальными реакторами, которые необходимо вывести из эксплуатации, всеми ядерными отходами — все это представляет собой огромное бремя для украинского общества, для налогоплательщиков и для правительства. Но с этим необходимо справляться, потому что эта проблема существует.
7: One important lesson coming out of what Russia has done to Chernobyl.
6: И я думаю, что один из важных уроков, вытекающих из того, что Россия сделала с Чернобылем, это то, что международному сообществу напомнили. Проблема все еще существует. А значит, ответственность международного сообщества состоит в том, чтобы поддержать Украину в борьбе с этой огромной катастрофой. Это означает финансовую поддержку, это означает экспертизу, способную помочь многочисленным специалистам Украины. Она абсолютно необходима. И это то, что Greenpeace действительно хочет продолжать доносить до международного сообщества, потому что от нас зависит поддержка Украины.
3: Каждая крупная годовщина приносит новую волну заголовков в СМИ об уроках Чернобыльской катастрофы. Вы уже довольно давно работаете в сфере ядерной безопасности. Каково это встречать 40-ю годовщину аварии, когда совсем рядом идет война?
7: It's 30 years since I made my first visit to Chernobyl.
6: Впервые я побывал на Чернобыле 30 лет назад. Та зима была очень похожа на эту. К счастью, надеюсь, для Украины она уже позади. Тогда было, кажется, около минус 28, минус 29, когда мы были на Чернобыле. В то время представить, что возможно военное вторжение и участие ядерного агентства в лице Росатома, которое преднамеренно атакует и оккупирует атомную электростанцию, было просто невозможно. Фактически, конечно, как вы знаете, и украинское общество знает это куда лучше меня, все гораздо хуже. Потому что сегодня, более чем 4 года спустя, мы все еще имеем дело с российской оккупацией Запорожской атомной электростанции. Могло быть еще хуже. Мы знаем, что Россия намеревалась атаковать и захватить южноукраинскую атомную электростанцию. К счастью, они были отброшены украинской гражданской обороной и морской пехотой. Но вот прошло 4 года, а Россия все еще угрожает ядерной инфраструктуре Украины, атакует ее, оккупирует Запорожскую атомную электростанцию, и все это практически без каких-либо санкций со стороны международного сообщества. В Париже проходит международная ядерная конференция, организованная французским правительством, на которой присутствует генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, который лишь месяц назад стоял рядом с главой ядерной корпорации «Росатом» Лихачевым на церемонии в Венгрии по случаю начала строительства 2 ядерных реакторов. Он назвал это великим днем для России. И в то же время этот глава МАГАТЭ должен быть независимым арбитром между Украиной и Россией по вопросу оккупации Запорожья, по вопросу безопасности Запорожья.
7: So the whole nuclear
6: Таким образом, весь ядерный сектор, на мой взгляд, несет ответственность за то, чтобы не продолжать работу с Россией, которую они ведут. И это просто невероятно. Через несколько месяцев после удара по Чернобылю и Запорожью этому должен был прийти конец. Но прошло 4 года, и европейские правительства, включая Францию, все еще работают с российской ядерной отраслью. Это немыслимо.
4: Старший ядерный специалист Greenpeace Шон Берни в интервью журналистской телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской говорил о ядерной безопасности во время войны России в Украине и о последствиях, которые несут боевые действия близ ядерных объектов. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
8: Студия подкастов «Радио Свобода».
9: Говорит Радио Свобода.
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
8: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
10: В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его веду я, Марьяна Тарачешникова. В последние дни июля историки вспоминают о большом терроре сталинских времен, начало которому положил секретный приказ НКВД номер 00447. Политбюро СССР утвердило его 31 июля 1937 года. Документ лично подписали 7 человек: Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов, Климент Ворошилов, Лазарь Каганович, Николай Ежов, Влас Чубарь и Анастас Микоян. Из-за этой бумаги впоследствии сотни тысяч людей были убиты. Еще сотни тысяч прошли через лагеря ГУЛАГа. Периоду Большого террора в СССР предшествовали многочисленные репрессии, которые особенно усилились в 1936 и первой половине 1937 годов. Уже в июне 1937 шла чистка высшего командного начальства Красной армии, массовые репрессии против оппозиционеров. К тому времени, правда, оппозиции как таковой уже не осталось, и оппозиционерами власти считали всех, кто не состоял в большевистской партии. Но слово «массовое», которое я тут упомянула, не идет ни в какое сравнение с тем, что началось после того, как в силу вступил приказ номер 00447, совершенно секретный приказ НКВД об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов. Эта операция началась 5 августа 1937 года и положила начало того, что историки называют «большим террором». Хотя приказ – это только часть «большого террора», ведь он состоит еще из национальных операций, преследований тех, кто подозрителен по шпионажу, имеет связи за границей, и еще это чистка сталинской управленческой верхушки, аресты бывших оппозиционеров, когда-то проявлявших несогласие со Сталиным. Все это в совокупности историки называют «большим террором», спланированным, подготовленным и проведенным властью преступлением против собственного народа. Никто не мог быть гарантирован от ареста. При обыске изымалась записная книжка, и дальше начиналось то, что называется «обзвон». А что вы знаете об этом человеке? Что о нем слышали? Не говорил ли он вам того-то и того-то? И еще в 1937 году следователям не просто разрешили, а даже рекомендовали бить и пытать людей на допросах. И все понимали, что на следствии тот, кто арестован, может назвать любое имя и признаться в чем угодно. Никто не был гарантирован от ареста. Считалось, что все операции должны закончиться в 4 месяца, то есть аккурат к выборам Верховного Совета, но не успели. И они продолжались до 15 ноября 1938 года, когда сверху в НКВД поступило указание прекратить все дела и даже не расстреливать тех, кто уже был приговорен на тройках. По мнению историка Никиты Петрова, к тому времени Сталин уже собрался менять руководство НКВД, убирать тогдашнего руководителя Николая Ежова. И хотя Ежов всегда выполнял только директивы Политбюро и лично Сталина, ответственным за террор и то, что называли перегибами, Сталин назначил Ежова. Его, в конце концов, арестовали и в феврале 1940 года расстреляли, как виновного в шпионаже, терроризме и заговоре против правительства. Согласно данным из архивов нынешнего ФСБ, тогдашнего НКВД, с августа 1937 по ноябрь 1938 года было арестовано порядка 1,5 миллиона человек. Из них 700 тысяч с небольшим, то есть половина, были расстреляны. Никогда, ни до, ни после, репрессии и расстрелы не приобретали такого размаха и масштаба. И если о масштабах арестов обыватели могли составить какое-то представление, ведь люди пропадали каждый день, чекисты исправно работали, то вообразить, какое количество людей уничтожено, вряд ли кому-то было под силу. Власти ведь не объявляли, что человек расстрелян. Родственникам сообщали 10 лет без права переписки. Этот эвфемизм и заменял слово «расстрел». И вот в 1947 году, когда после первых арестов прошло 10 лет, люди начали искать близких. Они заваливали инстанции письмами, обивали пороги, пытаясь узнать о судьбе репрессированных. Но им или ничего не отвечали, или врали, что в течение этих 10 лет человек умер где-то в лагере. В феврале 1956 года в Москве состоялся 20-й съезд КПСС, который вошел в историю как поворотное и сенсационное событие, прежде всего из-за секретного доклада тогдашнего первого секретаря Центрального комитета Компартии, а по сути главы Советского Союза Никиты Хрущева. Доклад назывался «О культе личности и его последствиях». Впервые на высшем государственном уровне была публично осуждена политика Иосифа Сталина. Хрущев заявил о массовых репрессиях, злоупотреблении властью и осудил культ личности Сталина. И хотя доклад был зачитан на закрытом заседании, его основные тезисы быстро распространились среди партийной номенклатуры и затем по всей стране. Для многих советских граждан, воспитанных в духе безусловной веры в партию и вождя, это стало настоящим шоком и вызвало внутренний кризис доверия к власти. 20-й съезд стал началом десталинизации. После него стартовала первая волна реабилитации жертв политических репрессий. Сотни тысяч людей были освобождены и восстановлены в гражданских правах. В период 1956-1957 годов число реабилитированных превысило 500 000 человек. И люди, видя возвращавшихся из ГУЛАГа, начали задаваться вопросами о власти, о справедливости и о прошлом. А в ноябре 1962 года журнал «Новый мир» опубликовал «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына. Эта повесть стала первым произведением о ГУЛАГе, получившим официальное признание. Это история одного дня из жизни заключенного в ГУЛАГе Ивана Денисовича Шухова. Она потрясла Советский Союз буквально. И не только Советский Союз, но и остальной мир. Публикацию разрешил сам Никита Хрущев, который посчитал, что появление такого свидетельства почти 10 лет спустя после смерти Сталина будет способствовать развенчиванию его культа личности. После этой публикации процесс было не остановить. Главный персонаж рассказа вымышленный, но в стране были миллионы таких, как он. За время существования лагерей ГУЛАГа в них побывало более 14 миллионов человек. Более 1,5 миллионов оставили там свои жизни. Сам автор Александр Солженицын сидел в степлаге, особом лагере в системе ГУЛАГ на территории Казахстана. В архивах «Радио Свобода» сохранилась беседа с ним литературоведа Никиты Струве, записанная в 1976 году. Я выбрала из нее фрагменты об одном дне Ивана Денисовича.
11: Я никогда не предполагал, какие огромные возможности у нашей памяти и собственной моей памяти. Я просто не верил. В памяти, без всякой записи, когда я не мог ничего записывать, так много укладывается. Такой обильный материал. Так что все эти годы я накоплял данные.
12: А когда я вышел на волю,
11: слышишь, на волю, я в ссылку попал.
12: Да, в ссылку.
11: Ссылка-то это та же самая почти, что тюрьма, потому что я поднадзорный, и в любую минуту я жду обыска. И опять писать нельзя. В смысле, сохранять материалы. Надо еще было изобрести, как их сохранять. Конспиративные методы хранения. Я ухожу в школу преподавать. Домик мой заперт на маленький замочек. Там кто хочет, придет, найдет. Значит, надо еще было спрятать. Тюремная тема так давила, я должен был ее отработать. И романы, когда я стал писать, то это был роман о шарашке, роман о раковом корпусе. А потом «Архипелаг». Напечатание Ивана Денисовича поставило меня в исключительное положение. Сотни людей бросились ко мне со своими показаниями о лагере. Надо было их выслушать, собрать, обработать и написать «Архипелаг». Один день Ивана Денисовича, например, тоже, почему, как это родилось? Просто был такой лагерный день, тяжелый. Работал я, таскал носилки с напарником. И подумал, что как можно описать весь лагерный мир? Конечно, можно описать вот свои 10 лет в лагере или там всю историю лагерей. А достаточно в одном дне все собрать, как в осколочке, как в капле росы весь мир. Вот достаточно написать только один день. Одного среднего, ничем не примечательного человека с утра и до вечера. И будет все. Это родилась у меня мысль в 52-м году в лагере. Вот еще так вот, в лагерном. Ну, конечно, было тогда безумно об этом думать. А потом пошли годы, годы. Я писал романы и болел, и умирал от рака. И вот уже в 59-м году однажды я думаю, ну, кажется, я уже мог бы сейчас эту идею применить. Попробую-ка я написать один день одного зэка. Сел, и это полилось... со страшным напряжением, потому что в тебе концентрируется сразу много дней. Сразу много этих дней. Я невероятно быстро написал один день Ивана Денисовича и долго это скрывал. Скрывал потому, с самого начала. Я пришел в Новый мир, и меня спрашивают, сколько времени вы писали? Сказать, что я его написал за месяц с небольшим, невозможно. Ибо тогда, позвольте, а что вы писали остальные годы? Когда мелькнула мысль о том, что написать бы день одного зэка, конечно, ясно было, что это должен быть наиболее такой рядовой член армии ГУЛАГа, этого миллионного, многомиллионного населения ГУЛАГа. Замысел был запомнен, не развивался. А когда я к нему приступил писать его в 59-м году, кого же брать? Много было заключенных вокруг меня. Я мог вспомнить многие десятки людей, которых я хорошо очень знал, и сотни. Вдруг почему-то складываться стал... образ стал этот тип Ивана Денисовича складываться неожиданным образом. Начиная от фамилии Шухов. Фамилия Шухов влезла в меня без всякого выбора. Я не выбирал ее. И это была фамилия одного моего солдата в батарее во время войны. Потом вместе с этой фамилией его лицо, немножко его, ну, реальность, откуда, из какой он местности, каким языком он говорил. Вдруг почему-то вот этот рядовой солдат батареи советско-германской войны в того времени вдруг стал идти в эту повесть, хотя он не был заключенным. Я никогда не думал, что я буду о нем писать. И вдруг он сюда полез сам. Но к нему его лагерную биографию и его лагерное поведение, это уже было не его, а это было собирательно от многих заключенных. Как не смешно, но... И там есть автобиографичное, конечно. То есть в каком смысле автобиографическое? Но я бы не мог его написать так, если бы я не был сам простым каменщиком в лагере. Смысл понимания работы самой, его трудно набраться от другого понаслышке. Я пишу крестьянина с его крестьянской хваткой и хваткой зэка, однако что-то такое от собственного опыта обязательно вкладывается.
10: Это были фрагменты интервью с Александром Солженицыным, литературоведа Никиты Струва, записанного в 1976 году. Читая Александра Солженицына или Варлама Шаламова, еще одного известного свидетеля и летописца сталинских репрессий, можно получить общее представление о том, через что проходили люди, подхваченные волной большого террора и пережившие ГУЛАГ. А можно послушать рядовых очевидцев,

партии направили работать председателем районного совета ОСО «Авиахима» Сталинского района в городе Москве. Когда меня исключили из партии за связь с врагами народа, которые прошли по процессу Тухачевского, Эйдемана, Комкора, он был председателем Центрального совета ОСО «Авиахима». Моя жена работала на 24-м заводе в библиотеке, приходит и говорит: «Миша, чего ты ждешь? Ведь ты смотри, на заводе что делается, забирает и мастеров, и хороших людей, и инженеров. Чего ты ждешь? Тебя исключили из партии, уезжай куда-нибудь, пройдет эта волна, и ты вернешься». Я говорю: «Зачем я буду скрываться? Я же ни в чем не виноват». И все-таки меня арестовали. И вот я попал в 67-ю камеру 7-го корпуса Бутырской тюрьмы. Это я хорошо помню. Я сначала не понял, что это такое, пошел как конвейер. Народу прибавляют, прибавляют. За какую-то неделю стало больше 100 человек. Потом еще неделя, и стало у нас 230 человек в камере. Мы уже не могли спать на этих нарах. Так мы, значит, как? Спали валетами на нарах. Другая часть спала под нарами на этом цементном полу. Третья партия спала на длиннейшем столе, который был между нарами в середине, за которым мы сидели и кушали баланду, там, которые давали пайку, там все это дело. Когда нас стали вызывать с вещами, нас повели в бывшую Бутырскую церковь, а это была пересыльная камера. То есть там собирались люди из всех, на кого уже есть решение, ждать там этапа. И вот, когда мы вошли в эту камеру, так там около 300 человек помещалось в этой одной только камере. Но это не камера, это же большое церковное помещение. И что нас очень поразило, мы на стене увидели, как кровью было написано: «Мы 100 жен высшего командного состава осуждены на 1000 лет». Первую зиму я попал в Бамлак, станция Тахтамыгда, там кирпичный завод, и мы возили глину в отвал. Но там я долго не задержался. Примерно в марте месяце вызывают меня: «Соберись с вещами». Ну, опять у меня вещей, вот кроме того, что на меня надето, ничего нет. И меня ребята поздравляют: «У, Михаил, ты едешь на переследствие». Ну, каждый из нас же писал заявление вся во все эти органы, вплоть до отца родного. Все мы писали, что мы ни за что, то другое, пересмотрите, вы убедитесь. Это. Запомни адрес, попадешь домой, значит, ты, пожалуйста, дай знать моим, потому что ничего же у нас не было. Я говорю: «Ребят, да что вы говорите? А меня уже научили в Бутырках. Не думайте вы ни о какой свободе. Ничего вам свободу вам не видать сейчас». И меня повезли во Владивосток. Сначала в город Свободный есть такой. Я не знаю, как он сейчас называется. Ну, это ирония, конечно. Город Свободный, но это город из одних заключенных. И там формировали этап, и мы попали на Владивостокскую пересылку. Нас посадили на пароход «Джурма», называлось, в трюмы. В этих трюмах 6 тысяч человек. Нам спускали воду туда в ведрах, пайку, и это был ужас. Значит, каждый дрался за свою жизнь, дрался за свою пайку, дрался за эту несчастную селедку. И каждый день оттуда выносили по несколько человек и опускали их, конечно, в море, в Охотское. Это вот такой этап. На 6-е сутки привезли нас в Магадан и отвезли меня в Северно-горное промышленное управление Дальстроя, поселок Ягодный, на прииск Верхний Оттурях. Система была такая, поощрение заключенных. Если ты выполняешь план на 100-120%, то тебе засчитывают один день за 3 дня. То есть ты накапливаешь этим самым, себе должен досрочно освободиться от календарного тебе срока. У меня срок был календарный 8 лет. Когда началась война, то нас вызывали и объявляли: «Распишите, что вам объявлено, что все ваши зачеты отменены, то есть вам восстанавливается ваш календарный срок».
Когда кончилось и подошло время освобождаться 45-го, я

0: прихожу в Урча, говорю, слушайте, ну ладно, тогда нельзя было освобождаться, война началась, там задержали нас до особого, война-то кончилась. Одна кончилась, другая началась. То есть с Германией закончилась, с Японией продолжалась война. Поэтому вы задерживаетесь до особого распоряжения. Все время в навигацию приходили один за другим пароходы с новыми этапами. Эти выбывали, умирали от голода, от истощения, а эти прибывали новые и заменяли их, пополняли эту рабочую массу. Там не считались с людьми, даже не считались как с рабочей скотиной. Рабочую скотину кормят для того, чтобы она работала, а нас даже не считали необходимым кормить, чтобы мы могли работать вовсю, потому что считали нас отбросами, что вместо нас привезут другую партию, и мы заменим их. Но как только началась война, этапы прекратились. Не только дополнительные сроки давали заключенным, но даже и расстрелы. Делалось это таким образом. Перед самым разводом, когда весь лагерный пункт собирался для того, чтобы уходить на работу, то начальник лагерного пункта объявлял за контрреволюционный саботаж, выразившийся в поломке тачки, лопаты, инструмента, отказа от работы. Такие-то и такие-то идет перечень, которых расстрелять решением тройки НКВД по Магаданскому НКВД, как там у них управление. И была специально такая командировка. Она называлась «Серпантинка» под самым Магаданом. И вот там расстреливали людей. Кто знает сколько, кто об этом знает, кто когда узнает.
1: А это воспоминания Фелиции Михайловны Залесской, которая провела в ГУЛАГе 8 лет. Ее мужа объявили врагом народа и расстреляли, а Залесскую, как жену врага народа, отправили в лагерь. В 1995 году, когда записывался этот разговор, Фелиции Михайловне был 101 год.
2: В 1937 году был арестован мой муж. Потом арестовали меня как жену и высадили в темниковские лагеря. Были там только жены, а дети, слава богу, что не было моей дочки еще 18 лет, и остались в старой квартире, одну комнату у нас запечатали с вещами, большую комнату. А другая комната, 16 метров, осталась для детей. Дети остались без средств к существованию. Две дочки. И вот без нас помогали соседи. Тогда ведь были коммунальные квартиры. Ну вот, и они им помогали. Мы были без права переписки в лагере. Ничего не знала о детях, ничего. Это было ужасно. 8 лет без детей и без права переписки. Кошмар какой-то.
1: А вот воспоминания Евгения Сергеевича Геништа. Его арестовали во время Второй мировой войны и хотели обвинить в шпионаже. Во время интервью в 1995 году ему 79 лет.
3: В 1943 году 13 сентября занимал должность помощника начальника школы младшего комсостава и специалистов отдельной мотострелковой бригады особого назначения войск НКВД СССР. И был в этот день вызван полковником Борисовским на Лубянку в дом 2 каким-то непонятным, видно, по служебным делам. Когда я приехал к нему, меня любезно посадили за стол. Он начал разговаривать. Неожиданно мне вывернули руки и сказали, что я арестован как представитель, не помню уже что. Там было много неприличных слов и достаточно по тому времени страшных обвинений. После этого я был в одиночке долгое время. Потом был переведен в рефортовскую режимную тюрьму. Допросы были мучительные и трудные. И уже только решением особого совещания в мае месяце 44-го года я был осужден на 8 лет исправительно-трудовых лагерей. До этого мне предъявляли статья в измене Родины, в том, что я был шпионом, что я был немецким разведчиком и все что угодно. Однако когда я уже просматривал свое личное дело, попытки судить меня военным трибуналом не привели ни к чему, и меня провели по линии особого совещания. Из Бутырок отправили этапом через Вологодскую тюрьму на Воркуту. В Вологодской тюрьме я познакомился с интересным человеком. Вирт Виктор Иванович. Это один из последних международных воров. Человек в законе, как они говорят. Человек, который знал, по-моему, 7 или 8, а то 11 языков. Человек высочайшей культуры. К его приезду на Воркуту, и это был приход его на Воркуту, как некоронованный король Воркуты появился. Потому что блатной мир там занимал достаточно серьезное место во всей этой сложной системе ГУЛАГа. Но, кроме того, было масса еще интересных встреч. Я никогда не забуду, что в зимнее время была лекция академика Некрасова, крупного специалиста по древней церковной архитектуре. Представляете, что на улице пурга, барак, эти раскаленные печки из этих больших железных бочек. И в конце барака белили стену, и он чертил чертежи и рассказывал о древостроительстве церквей. Я знаю, очень часто о подземных ходах. Половина слушателей, присутствующих здесь, были, как правило, воры-церквушники, которые говорили, что батя, говорит, в этом деле рубят, а они им говорили, что если кто-нибудь батю тронет, говорит, мы тому голову оторвем. Ну, и самое, пожалуй, для меня, об этом говорить трудно, это там на руднике, в этом нескольких километров от города Воркуты, на 8-й шахте, находился в заключении мой отец Генюшный Сергей Владимирович, который был арестован в 1938 году. Я знал, что он болен, так мне уже вста передали. И, ну, что поразительно, я работал секретарем начальника лагпункта Анна Леонидовна Чубарева, до сих пор я вспоминаю с благодарностью, которая мне однажды передала письмо для передачи начальнику лагпункта Михалапову, это 8-й шахты, который должен был через 2 часа дать мне ответ. И когда она направила туда, сказала, что у тебя будет 2 часа времени, найди в зоне своего отца и передай ему, дала мне небольшую посылку. Я говорю, что там? Там, говорит, 1 килограмм сахара и 1,5 килограмма у отца последняя стадия туберкулеза. Вот это подчеркивает, что даже среди чекистов тех были, наверное, все-таки иногда человеческие хорошие чувства. Мне удалось повидать отца. Трудно, тяжело об этом вспоминать. А потом, когда отец умер, он умер 29 декабря 1944 года, мы с моим приятелем, его звали Жора Американец. Ну, кто был на Воркуте, наверное, помнит эту колоритную фигуру. Это Георгий Клементьевич Свиридов. Это американский подданный какой-то экскурсии. Приехал, как-то отбился от своих, чтобы повидать то ли родовое имение, то что-то еще. Его арестовали и посадили. Вот мы вместе с ним сумели выкупить труп отца и по-человечески похоронить его в тундре в ночь с 31 на 1 января 1945 года.
1: Сбором подобных свидетельств много лет занимался Международный мемориал. Команда Музея истории ГУЛАГа размещала на своем YouTube видеоинтервью с узниками ГУЛАГа и их родственниками. Но по злой иронии обе команды подверглись уже современным репрессиям. Мемориал ликвидировали в конце 2021 года по решению Верховного суда России. По мнению Генпрокуратуры, которая и добивалась ликвидации, эта организация создавала ложный образ СССР и ради защиты прав граждан на доступ к достоверной информации деятельность мемориала следовало прекратить. А до Музея истории ГУЛАГа в Москве добрались совсем недавно. В ноябре 2024 года было объявлено о временной приостановке его работы из-за якобы нарушений пожарной безопасности. И вот заканчивается июль 2025 года, а музей по-прежнему закрыт. Тем не менее, архив мемориала сохранен. Его сотрудники, которые уже более 30 лет исследуют и документируют политические репрессии в Советском Союзе, продолжают работать. Это люди, вынужденно уехавшие из России после 24 февраля 2022 года, которые продолжают в Германии московские образовательные и научные проекты мемориала и поддерживают работу активистов, оставшихся в России. Это был подкаст «Человек имеет право». Его вела я, Марьяна Тарачешникова.
4: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
5: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
4: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
6: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
4: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
7: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
4: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
8: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Вы слушаете программу «Культурный дневник», и наш гость сегодня – художница и музыкант Саша Скочеленко. В марте 2022 года она была арестована и обвинена в том, что оставила в петербургском супермаркете «Перекресток» 5 ценников с антивоенными текстами. Команда следователей, судей, прокуроров и экспертов на протяжении 2 лет в 17 томах дела доказывала, что 5 бумажек – серьезные угрозы национальной безопасности и проявления вражды к российской армии. Саша была приговорена к 7 годам лишения свободы по закону о фейках, а в августе 24 года ее вместе с другими политзаключенными освободили по обмену. Саша живет в Германии, и мы уже встречались несколько месяцев назад, когда вышла ее автобиографическая книга «Мой тюремный трип». Сейчас Саша работает над графическим романом «Книга о репрессиях». Первый том уже вышел, и это тоже автобиография, но в другом жанре. А главным героем можно назвать ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом заболевании и о жанре комикса я говорил с Сашей Скочеленко.
9: В книге вы рассказали историю вашего ареста и заключения. Сейчас вы рассказываете ту же историю по-другому, в другом жанре. Что добавляет жанр комикса, что он меняет, и что вообще рисунок делает с жизнью?
10: Изначально я, в принципе, хотела нарисовать комикс. История с текстом и биографией, она, в общем, вышла именно потому, что был на это запрос. А если есть запрос, то почему бы и нет? А история с комиксом, ну, как бы для меня вообще очень... личный челлендж, который я себе задала, как только я попала в ИВС еще до суда, и как только у меня появились ручки и появилось зарисовать, я начала зарисовывать комикс, потому что самое важное, что я хотела просто запечатлеть лица всех этих людей. Грустно, конечно, что сейчас что-то из этого расмылось в памяти, да просто они превратились в какие-то серые, знаешь... однолитие, силовики, но ничего страшного. Просто вообще я обычно и рисую комиксы, этим я и занимаюсь, и за счет этого меня вообще узнали как автора, когда я в 2014 году нарисовала свой комикс о депрессии. Мне уже тогда стало ясно, что есть какие-то вещи, которые можно проще объяснить в комиксе, то есть столкновение картинки и текста, чем если просто об этом писать текст. Потому что часто, например, нужно показать пространство, как оно выглядит, то есть насколько оно маленькое. Потому что тогда для этого нужно будет использовать, например, очень много слов. Или как в божественной комедии Данте, в огромной, когда там в одном кругу ада он видит титанов, описывает, какие они огромные. А потом, когда он добирается до центра и видит Люцифера, он использует вот этого титана и говорит, что там вот его там нога была, там столько-то этих титанов или что-то там, грубо говоря, такое. То есть и ты сразу представляешь масштаб, но это, блин, надо быть Данте. Для меня проще показать картинку и слово, и тогда огромное предложение, не знаю, там огромный набоковский абзац, да, вот когда используют какие-то средства выражения, да, в словах такие, чтобы показать ощущения там от предмета, ощущения от цвета, чтобы человек прям вот это почувствовал, осознал. А в комиксе можно показать какую-то простую картинку, даже, может быть, какие-то стрелочки показать, там, тут висела камера, например, или что-то в этом роде. Потому что как бы ты об этом обо всем не рассказал, о том, что там внутри, в застенках, в этом закрытом мире, который очень, на самом деле, боится того, что его покажут. Это людям, на самом деле, очень интересно. Ну и, к сожалению, сейчас в практическом смысле тоже. Короче, я за комикс в таких вещах. Более того, я знаю просто очень удачные примеры такого рода графических романов, ну вот на какую-то, да, историческую тему, может быть, с каким-то личным, да, участием. Это «Маус» и «Персиполис», безусловно. Я ни в коем случае не претендую, что моя графическая новелла, это только первая часть, да, ее вышла. Я пишу там все свое заключение и освобождение. Она будет, на самом деле, намного-намного длиннее. Вот, я ни в коем случае не претендую, что моя графическая новелла будет хоть столько же такой же, там, великой, как «Маус» или «Персиполис». Но просто это жанр, на который я ориентировалась, к которому я отсылала. И сейчас понимаю, что это очень очень успешные средства выразительности для того, чтобы показать какие-то исторические реалии даже.
9: Вы говорили в прошлый раз, что у вас в тюрьме изменился стиль рисунка. В чем эта перемена?
10: Я очень надеюсь, что я пришла обратно к своему стилю рисунка. По крайней мере, в этой графической новелле, потому что в тюрьме я уже начала под конец рисовать не так, как я хочу, не так, как у меня это из души идет, а так, как бы людям больше понравилось. Какие-то более там стандартные композиции, более четкими линиями и так далее. Но я поняла, что как бы хочу это сделать именно на эмоциях. Ну, как бы чем проработаннее рисунок, тем, конечно, он приятнее, конвенциональнее его просто воспринимать. И для меня в тюрьме это было как средство выживания. Мне было необходимо, чтобы обо мне знали, что мои картинки смотрели, чтобы мои картинки, может быть, покупали, да, на каких-то благотворительных аукционах. И когда я вышла из тюрьмы, мне пришлось заново учиться этой свободе и непосредственности линии и композиции. Но в некоторых местах действительно я очень пыталась это все детализированно сделать. И, конечно, рука у меня стала тверже со времен 2014 года. И сейчас я такие нейролептики сильно не принимаю, поэтому сильного тремора у меня нет. Короче, это был большой челлендж для меня, но как бы все задатки, все заготовки, это же не первая моя книга, они у меня были. Ну, еще как бы такая история, что да, хотелось, чтобы это было непосредственно как ощущение, как впечатление, что-то, знаете, немного похоже на пятна Роршаха. Вот, я вот в таком стиле в каком-то рисую. Так что надеюсь, что не пропало это. Я уже видела какие-то нелестные комментарии по композиции рисунка. Я поняла, да, все хорошо. Вот, потому что, ну, в конечном итоге это на самом деле очень мощное средство вот нарисовать историю какой-то своей травмы, да, большой при ПТСР, как бы вспомнив каждый момент, там, прокрутив в голове все ощущения от того или иного момента, это человеку может помочь. И там неважно, как ты рисуешь, может, просто там палка-палка огуречек или там вот как гениальный Ленор Горалик, да, сделать. И каждому это очень поможет. Потому что, конечно, кроме темы, ну, вот этих репрессивных историй, непосредственно моей истории, и, конечно, для меня тема ментального здоровья всегда первостепенная. Я ее всегда везде поднимаю. И сейчас я не понаслышке могу рассказать людям о ПТСР, о том, как его переживаю я, о том, как я увидела, насколько это отличается от того, как это часто показывают в фильмах, например, или еще где-то. Может быть, кто-то узнает в этом себя и такое подумает, можно там психотерапевта, например, сходить, потому что это очень агрессивное заболевание, и многие-многие люди его получили за эти годы. Но хорошая новость о нем – это то, что оно очень хорошо поддается лечению. Просто в сравнении, может быть, с другими недугами психического здоровья. Короче, всем рекомендую, всех вдохновляю рисовать книгу о чем-то страшном, что вы пережили. Хотя бы короткий комикс – это помогает.
9: Вы рассказываете в этом комиксе, что с ПТСР жизнь течет одновременно в двух реальностях. Что это означает?
10: Спасибо за очень хороший вопрос, Дмитрий. Это как раз вот то, о чем я сейчас говорила, что я была удивлена тому, что на самом деле это оказалось не похоже или даже не совсем похоже на то, что представлено состояние человеческой психики в культуре, потому что, ну, я была к этому подготовлена, я много об этом читала, и реально все это стало со мной происходить, там, панические атаки, все это. Хорошо, что я знала, что такое панические атаки, где-то казалось, что убираю, я знала, что там надо дышать, там надо остановиться, то есть у меня много по этому поводу, но просто то, что меня повергло в шок, это то, что такого не бывает, что человек вдруг останавливается и видит в голове какое-то длинное кино. Ну, то есть я вообще ждала такого и думала, блин, ну, раз со мной такого не происходит, то, типа, а чё? Но на самом деле, ну, и я узнала, что у каждого даже это по-разному. Ну, то есть у меня это просто короткая картинка, которая не галлюцинация, ты не видишь это место, вещи, которые есть, а это как, не знаю, как короткая картина, не знаю, как 25-й кадр, который как будто бы даже короче, что-то в таком духе. И просто тебе же нужно присутствовать еще вот прямо вот здесь и сейчас, принимать какие-то решения, совершать какие-то выборы, а ты при этом где-то еще в другом месте. Ну вот знаешь, банальный пример, что как бы я ем там еду, не знаю, может быть, меня в кафе там угостили какой-то очень вкусной едой, и на секунду я вижу вместо этого тюремную баланду. Представляешь, в такой миске. Ну, то есть, как бы я не вижу там, что я там, я сижу, ем или что-нибудь такое. Вот мой психотерапевт вообще сказал, что хорошо, если это хотя бы картинка. Иногда это просто приходит, как, не знаю, в виде какого-то нестерпимого, например, ощущения или что-то такое. Поэтому я хотела в этой книге отойти от стандартной репрезентации ПТСР, но, безусловно, пожертвовала ради этого каким-то более-менее понимаемым нарративом. Ну, то есть я прекрасно понимаю, что в книге не очень иногда понятно, что было в прошлом, что было в будущем, как раз за счет того, что нет того приема, что там человек остановился и увидел там много кадров с тем, что с ним произошло. А, вот, а может, какую-то просто мысль такую подумал внезапную из этого болезненного прошлого.
9: Ваш первый комикс был посвящен депрессии. Это был 2014 ага. год, то есть 12 лет назад. Сейчас одна из главных тем – это графического романа ПТСР. Это совершенно разные состояния или есть какие-то сферы пересечения?
10: Конечно, это очень разные состояния. Ну, как бы одно может идти рука об руку с другим, но в моем случае как бы я просто за своим ментальным здоровьем слежу уже давно, и как бы эти истории там и с депрессиями, и с психозами, я держу их под каким-то контролем, но не то, что под контролем. Ну, с чем-то пришлось примириться, что как бы, ну, иногда бывает там субдепрессия, иногда мне приходится двигаться меньше, больше тебя щадить, меньше брать работы на себя и так далее, и тому подобное. Как бы я принимаю медикаменты, хожу на терапию, делаю много профилактических вещей, поэтому, конечно, в этом плане мне было проще, что как бы я умею отделять там, да, депрессивное состояние от ПТСР, ну просто, ты понимаешь, это ни с чем не перепутаешь. То есть это ни с чем не перепутаешь, это просто очень много того, что тебе мешает. И это не потому, что ты видишь какие-то картинки, которые тебя пугают. Это называется посттравматическое стрессовое расстройство. Это значит, ты за свой день проживаешь вообще тонну стресса. Вот каждый день сдаешь экзамен. Ну, например, типа из-за того, что я сидела в маленькой камере 2,5 года, в которой мне уже банально, ну, недостаточно было кислорода моему организму, потому что у меня под конец уже стали синеть губы. Типа гипоксия такая. И что сейчас, как бы, когда я только приехала, я выходила из помещения каждые 15 минут на улицу и заходила обратно. Просто чтобы доказать себе, что я могу, что, не знаю, там, ты резко вздрагиваешь при каких-то резких звуках, что ты, например, идешь в толпе на вокзале, и просто на долю секунды вместо просто человека, который идет, какой-нибудь здоровый, да, мужик, ты видишь человека в балаклаве, например, или в самолете рядом с тобой, с собой, вдруг видишь на долю секунды человека с балаклавой. Или просто теряешься где-то абсолютно дезориентированный, потому что вокруг столько всего, шум, там, надо куда-то идти, и все это. То есть мой мозг 2,5 года находился в огромном напряжении, считывая вообще все сигналы, которые происходят вокруг, потому что что-то из этого могло нести какую-то угрозу для меня, и мне нужно было действовать, мне нужно было сразу понять, а что мне делать, а где мне проявить силу, а где скорее проявить дипломатию. Поэтому сейчас, когда мозг продолжает находиться вот в таком состоянии постоянного напряжения, представляешь, как ты просто устаешь. А еще самое стрёмное, что я устала, это, конечно, кошмары. Ну, то есть я не знала, что так вообще бывает, что можно видеть кошмары в течение 2,5 лет. Я вот попала в тюрьму, и мне начали сниться кошмары каждую ночь. И вот так до сих пор они не снятся. И я уже как бы подпривыкла, в принципе, они уже не такие как бы яркие и жесткие. Спасибо, как бы уже у меня большой прогресс, мне становится легче. Ну, в общем, да, это просто, я говорю, не сильно перепутаешь, и там панические атаки. Это очень так, знаешь, вот агрессивное такое расстройство. Агрессивное, от которого ты очень устал. И вот я говорю, у меня, наверное, с 19 лет не было мыслей там о смерти, вот. Как бы нет, потому что я вот когда выбралась, что хочу жить, вот такое состояние, так оно со мной было. Но тут, знаешь, вот в первый раз такое было, вот после тюрьмы, спустя полгода, просто мне не хотелось жить чисто потому, что я очень устала от этого стресса, говорю, бесконечен и днем, и ночью, и все это. Но, слава богу, этот самый острый момент для меня прошел, мне становится легче. Но вот есть, например, другое расстройство, которое называется комплексным посттравматическим расстройством. И оно вот не очень похоже на ПТСР, и оно, мне кажется, совсем другое. У меня оно тоже, я думаю, с ним работала, потому что пережила насилие много в детстве. Но это сложнее, потому что часто человек может даже не помнить, что его травмировало, и просто жить в этом состоянии всю жизнь, не знать, что можно иначе. Так вот, как бы с обычным ПТСР, ну, ты, в принципе, знаешь, что можешь иначе, если ты понимаешь, что это реально с тобой, что ты уже не отрицаешь, что на самом деле все было хорошо, все было прикольно, мне ничего не сделали. Ну, понимаешь для себя, что, типа, что-то с тобой произошло. И, короче, если ты встаешь на этот путь и, ну, хотя бы лежишь в этом направлении, пытаешься там что-то сделать, то, ну, реально станет легче. Это я ощутила на себе, что это реально поддается лечению. И даже вот, получается, всего полтора года, да, я чувствую, что у меня уже намного больше сил, мне намного лучше. Еще впереди несколько томов книги, и с очень большим оптимизмом смотрю в будущее, но относительно своей личной истории.
9: Вы рассказываете в этом графическом цикле, что все вас считают художницей, а вы себя чувствуете музыкантом. И мы договаривались, что в этой передаче прозвучит ваша музыка. Расскажите о ней, пожалуйста.
10: Это всегда очень сложно и очень волнительно, потому что это для меня очень личное. Я играю с 4 лет, меня никто не заставлял, я очень этого всегда хотела. Сначала клавиши, потом гитара, потом мандолина, потом уже разные другие инструменты. Когда уже знаешь несколько языков, я не знаю прям много языков, но мои знакомые говорят, что другой там учить проще. Если ты знаешь инструмент там из одной какой-то группы, то ты, в принципе, на всех остальных можешь играть, зная этот принцип. Для меня какой-то духовный опыт, и пока я с собой не пришла в какое-то согласие, чтобы легко этим делиться, легко это показывать, потому что за всю свою жизнь я была так увлечена игранием этой музыкой с другими людьми в основном, что не нашла особо время на то, чтобы хорошо записать эту музыку или прийти в студию, но зато я научилась всему. У меня есть целый электронный сетап, я играю на разных струнах, у меня есть микшерный пульт, я просто могу взять и записать все, и ритм, и синтезатор, и бас, и гитару, и голос. Я наконец-то смогла купить себе инструментов. Я просто играю еще и в очень разных стилях. Я пишу песни. Ну, это какое-то, наверное, более традиционное рок, фолк, поп-музыка. А еще я играю экспериментальную электронику, типа эмбиента или нойз-музыки. И особенно я горжусь тем, что я делала перед войной. И если можно, можно мы поставим что-то из того, что я играла сразу после войны. Например, мой трек «Последнее слово». Ну, это совсем другая вещь, я бы сказала. Это не очень похоже на то, что люди обычно слушают, я знаю. Вот, так получилось. Видишь, я могу рисовать то, что как бы людям заходит, а вот играю я то, что заходит мне, и еще, может быть, не знаю, паре тройки людей.
11: Спокойно, это мое самое последнее слово, приятель. жил беззаботно и никак не мог отделиться от матери. В стране индивидуальной

0: Шурин, что каждые 5 минут я забывал, когда же точно меня зовут и сколько мне лет от рождения. Я был так ускорен, что каждые полчаса из углов розеток мне слышались тихие голоса. Но я так протрезвел, когда в феврале 22-го началась весна. Я так протрезвел, когда на улицах Киева началась война. Я так охренел, когда осколки наших снарядов стали падать в мирные города. Ну тебе и на! А вокруг еще все эти люди, которые думают, что это брехня. Или другие, которые считают, что это пустяк. Или те, которые еще верят в будущее рубля. Бля, меж тем, как на дворе машина реанимации ищет место, где бы получше припарковаться, среди тройки ревущих скорых машин других.
1: Кто ваш любимый композитор? Кто ваш любимый музыкант?
2: Я очень люблю прогрессив-рок. Я очень люблю Manfred Mann, Earth Band. Я слушаю очень старую музыку, разный психоделический рок-н-ролл этого. Так много. Supertramp, Genesis, Janis Joplin или Beatles. Сейчас слушаю еще какую-то современную электронную музыку. Но, к сожалению, мало слушаю российской современной музыки, но очень люблю слушать всяких своих знакомых и друзей. Ну, потому что это очень классно, когда ты видишь, из чего разрываются, например, эти тексты. Ты их реально понимаешь, и ты ими больше проникаешься.

0: Песня Саши Скочеленко «Встреча» завершила выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
1: Когда дым разошелся, небоскреба не было. Его как будто бы слизнула волна огня.
2: Это слухи и паника. Паника и слухи. Вот чем сопровождается зона военных действий.
3: Танковый отряд был из 5 танков, которые один вообще не завелся, один сломался по дороге, один где-то на повороте застрял, а последний, который вот стоял между зданием радио и музея, который доехал, он был ограблен за ночь.
4: Привет, меня зовут Полина Галуева, я координаторка студии подкастов «Радио Свобода», которому в этом году исполняется 70 лет. О том, что за эти 7 десятилетий происходило в мире и на волнах радио, в подкасте «70 лет свободы». Сегодня поговорим про 2000-е годы. Для радио это было удачное десятилетие. Наше присутствие в России заметно увеличилось, а пространство для свободы слова в стране еще окончательно не схлопнулось. Самым ярким и драматическим событием начала века стала атака на Нью-Йорк 11 сентября 2001 года.
5: Весь Нижний Манхэттен напоминает брошенный город. На большинстве улиц, кроме полицейских, почти никого нет. Изредка проносится санитарная машина. А кого они там везут? Смуглый парень в пластиковой каске безнадежно машет рукой.
6: Меня зовут Регис. Наши спасатели сегодня весь день раскапывали обломки. Мы не нашли ни одного целого покойника, только руки, ноги или просто куски мяса. Меня два раза стошнило. Я не думаю, что они найдут там кого-нибудь живого.
4: Это первый теракт, за которым весь мир наблюдал в прямом эфире. Я позвонила в Нью-Йорк журналисту и писателю Александру Геннису, чтобы узнать, как он вспоминает этот день.
1: 11 сентября, как всегда, я лежал в постели еще и думал о том, какую предложить колонку «Радио Свобода», потому что тогда я писал каждый день по колонке. Мне позвонил, по-моему, это был Шар, и сказал: «Посмотрите в окно». Дело в том, что я живу на западном берегу Гудзона, и с моей стороны открывается великолепный вид на весь Манхэттен. Я выскочил на набережную и увидел то, чего никогда в жизни не забуду. Прекрасный осенний день, солнечное, ясное небо. И на самом юге острова, где стояли два близнеца, два небоскреба, которые как кавычки окаймляли Манхэттен, я увидел черный дым над одним из небоскребов. Люди выскакивали из машин и бросались на набережную. При этом стояла потрясающая тишина. Никто не издавал ни одного звука, и ничего не было слышно, потому что ветер был с севера и отгонял все в океан. И вот, пока я так стоял и недоумевал, как и все остальные, что происходит, произошло следующее. Второй небоскреб, который стоял целенький и блестел на солнце, вдруг оказался в черно-огненном кольце. Он был весь покрыт дымом. А когда дым разошелся, небоскреба не было. Его как будто бы слизнула волна огня. Это было настолько страшно и удивительно, что стало понятно, что произошла какая-то беда. Но какая именно, еще никто не понимал. Я вернулся домой к телевизору, и, конечно, мы узнали, что происходит. И этот день был очень страшным, потому что самые противоречивые сведения были, и все это было такое путанное, хаос был в городе. И в этот момент случилась вещь, которая, знаете, открыла мне глаза на демократию, если можно так пафосно выразиться. На одном из небоскребов я однажды был на 107 этаже, там был ресторан прекрасный, с видом на весь город. И я прекрасно представляю себе, как это высоко. Даже лифт туда идет несколько минут, и это длинная-длинная история. И вот в тот день люди с верхних этажей бросались по пожарным лестницам вниз, чтобы спастись от горящего здания, выбраться из него. Но толпе эти узкие лестницы пожарные, они узкие и очень крутые, очень неудобные для того, чтобы по ним спускаться. И все движение по лестнице запирала женщина-инвалид, которая еле-еле могла скарабкаться с одной ступеньки на другую. Но никто ее не спихнул вниз. Все медленно и спокойно ждали, пока она спустится. По-моему, это потрясающе, потому что в такой панике никто не повел себя по-свински. В конце концов, один молодой парень схватил ее на руки и сбежал вместе с ней по ступенькам вниз. И когда это произошло, она сказала: «Как мне вас благодарить? Как вас зовут?» Он сказал, забудь, так вот поступил каждый. Про немцев очень много плохого говорят, но тот день они показали себя героями. Вот так прошел этот день. И на следующий день, 12 сентября, небо было абсолютно чистым, потому что ни один самолет не летал. Но, тем не менее, полицейские штрафовали машины, которые были запаркованы не так, как надо. И в этом было свидетельство того, что все вернется на свои круги. Что и произошло.
4: Штаб-квартира «Радио Свобода» в это время находилась в самом центре Праги, на Вацлавской площади. И после 11 сентября Министерство внутренних дел Чешской Республики приняло решение защитить здание радио от возможных атак террористов. С этой операцией по защите связано несколько веселых баек, пересказать которые я попросила моего коллегу Антона Ширяева. Итак, защищать радио планировали танками.
3: По легенде, это был отряд быстрого реагирования, хотя так оно оказалось неправдой. То есть это обычный какой-то танковый отряд был из 5 танков, которые один вообще не завелся, один сломался по дороге, один где-то на повороте застрял, а последний, который вот стоял между зданием радио и музея, он был ограблен за ночь, то есть с него снялись...
7: Вами причем.
3: Снимали всякие катафоты, антенки, ну, в общем, все, что можно. А потом он потек под него, поставили еще поддон такой вот, и там капало масло. А потом поставили вот этот бетонный забор вокруг радио, неожиданно для всех жителей Праги в центре. То есть там очень смешная история произошла через день. Эта история называется «Подвиг монтёра», я ее так называю. То есть там какой-то мужичок, который, видимо, привык выпивать вот в одной из пражских пивных возле вокзала и возвращаться домой, пересекая улицу, вот немножко касаясь участка возле радио и дальше на Винограды, вот, он также пьяненький, значит, шел-шел, пока не уперся в этот забор. Вот в комбинезончике в своем вот этом вот рабочем с инструментами, с такой вот сумочкой и чемоданчиком, он, значит, в забор уперся, ну, перелез его, чё ж, он же уже несколько лет, а то и десятилетий ходит по этой трассе из пивной домой, а тут какое-то препятствие преодолел. Вот, пошел дальше, вдруг слышит за ним крики, клацканье, стой.
7: Автоматной очереди
3: не было, но бегут автоматчики. Он испугался, побежал. И за ним он бросил, значит, эту свою сумку. Его поймали, скрутили, сумку решили взрывать. Этот мастерски накрыли колпаком, но потом позвали какую-то собаку. Она понюхала, что вроде никакой зачатки там нет. Отпустили монтёра, вот. С тех пор вроде казусов никаких таких больше не случалось, но это вот сильно испортило жизнь пражанам в центре города. Собственно, что и стало в итоге причиной того, что радио переехало на другой конец города, что это, ну, во-первых, некрасиво, во-вторых, неудобно.
4: Да, это был спойлер. Переезды радио еще не закончились, но пока не время. Мой прекрасный соведущий Иван Толстой сейчас находится в командировке. Поэтому о делах радио я поговорила с директором русской службы Андреем Шаром. В первой половине 2000-х Андрей был главным редактором Московского бюро.
8: Вообще, об этом времени я вспоминаю как о сочетании таких двух противонаправленных процессов. Это начало авторитаризма Владимира Путина, хотя тогда это еще изнутри так совсем не выглядело, поверьте мне. С другой стороны, особенно первая половина 2000-х годов, это время, пожалуй, наибольшей экспансии «Радио Свобода» в России. У нас тогда работало 3 бюро в Москве, в Петербурге и в Екатеринбурге. Мы размышляли об открытии еще одного бюро на юге России, где-то в Краснодаре или в Ростове-на-Дону, до этого не дошло. Забегая вперед, скажу, что к концу десятилетия мы закрыли по операционным причинам Екатеринбургское бюро. Петербургское бюро было закрыто в начале второго десятилетия 20 века, а московское вот чуть более года назад по совсем другим причинам. И у нас была огромная сеть корреспондентов в регионах, у нас были специальные эфиры, связанные с региональными событиями. Мы проводили большие мероприятия, связанные с обучением корреспондентов внутри России, их было много десятков тогда. В Москве мы переехали. Сначала мы расширились просто в том же пространстве, которое занимались 90-х годов на Старопименовском переулке. Там был особняк, мы занимали там мансардный этаж, и 90-е годы. В начале 2000-х это все дело заметно расширилось. В то же время я, например, попросил убрать холодильник, где хранили водку, в московском бюро по операционным причинам, как можно сказать. Вот. Времена тогда были другие, такие боевые. В то время на эфир к нам ходили кто угодно, от Владимира Жириновского и Михаила Горбачева до там какого-нибудь Александра Жукова из Государственной Думы и всякие магнаты, кого только у нас не было. А у нас была выездная программа «Лицом к событию», и наши бригады ездили по всей России, по всему бывшему Советскому Союзу. Мы записывали интервью с мэрами российских городов и с очень высокопоставленными политиками. Это себе сейчас и представить невозможно.
4: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». Вернемся после короткого объявления.
7: Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
9: Существует в Америке тенденция не видеть дальше, чем собственное благополучие. Но в ситуации с Украиной я не думаю, что этот сентимент будет превалировать.
7: Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
4: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». О культурных проектах «Радио Свобода», которые в 2000-е годы цвели и колосились, рассказывает Елена Фанайлова. За год до нового тысячелетия Елена переехала из Воронежа в Москву и стала работать уличным репортером «Радио Свобода», а также заниматься проектами, связанными с современной литературой и искусством.
2: Была придумана нами с Андреем Шаром такая программа, которая называлась «Далеко от Москвы». Подзаголовок был такой: «Культура, города и люди бывшей Советской империи». Люди искусства описывали свой город вот так, как они его видят. Понятно, да, что надо было ехать в какой-то город. Первым городом был Калининград, потому что там был первый фестиваль Тревердиева органный. И Вера Тревердиева, вдова, которая с нами дружила, вот предложила туда поехать. И я такое часовое полотно привезла из Калининграда. Понятно, красота, музыка и так далее. С увлечением я вспоминаю поездку в Волгоград на какую-то годовщину Сталинградской битвы. Вот просто очень увлекательная была история, когда, например, ты стоишь на пороге музея, и ты опрашиваешь ветеранов. И нельзя было бы придумать по-другому. То есть один человек оказывается тем, который служил в штрафбате, а второй, ну вот через одного, оказывается тем, который был надсмотрщиком над этим. В общем, очень круто это было, и были рассказы о том, как немцы участвуют в этом мемориальном проекте, потому что у них работа памяти началась гораздо раньше, чем в России. Большой проект авторский, который мне достался, называется «Свобода в клубах». Он начался в 2002 году. И был он связан с тем, что в Москве этого времени расцветает клубная культура, причем таких интеллектуальных клубов. Проект «Агия» начинался как просто квартирник. Почему «Агия»? Это расшифровывается «Объединенное гуманитарное издательство». У истоков этого клуба стояли дети правозащитников и людей, которые занимались всякими вот непоцензурными литературными практиками. Речь идет о семье Борисовых и семье Охотиных. Если мы говорим о Борисовых, это семья, которая была душеприказчиками архива Александра Солженицына, а Охотины – семьи диссидентов. Парни решили устроить вот такой неожиданный бизнес. Это было нереально модное место.

0: пестрая тусовка и ее музыкальная составляющая и художественная составляющая напомнили ему происходившее в его молодости в кабачках Мюнхена. Из очень похожих проектов вырос кабачок «13 стульев». Был такой популярный, свободолюбивый проект на советском телевидении. Ну и, короче, Руслан очень быстро придумал, как это можно сделать технически. Конечно, не то, чтобы мы вот приходили и на месте решали, что делать. Конечно, мы планировали темы, мы приглашали основных спикеров, но демократизм ситуации был таким, что люди продолжали есть, и они задавали свои вопросы. И это все совершенно живой звук, живой Москвы. Он отражен был в тех способах записи, в той подаче аудио, атмосферы, вот, которая нами фиксировалась.
1: Вернемся к рассказу Андрея Шарова.
2: Параллельно с этим начался процесс путинизации России. В общественном сознании он маркирован ситуацией вокруг телеканала НТВ и там его двойного вот этого вот закрытия. Эта волна захватила тоже и нас. Мы это почувствовали на постепенном и резком сокращении сети наших бродкастеров. То есть нас бесплатно ретранслировали многие местные радиокомпании. Тогда еще было вот это мягкое ощущение того, что к Владимиру Путину можно сходить и с ним договориться, и там эти журналисты типа Татьяны Митковой и Светланы Сорокиной ходили к Путину и там, значит, пытались ему объяснить, как надо вести себя с прессой. И это все такая поздняя новая российская журналистика до интернетной, по большому счету, эпохи.
3: Мы отклоняемся от обычного течения программ из-за экстренного события в Москве. Группа вооруженных людей, около 20 человек, захватила концертный зал, где шло представление мюзикла «Норд-Ост». Сейчас передаю линию в Москву своему коллеге Андрею Шарому.
2: Я был в Москве во время обоих терактов ужасных, и во время Дубровки, и во время событий в Беслане. Мы работали сутками, не выходя из прямого эфира. Случилось то, что до сих пор меня удивляет по-хорошему и вызывает чувство гордости за русскую службу «Радио Свобода», потому что в критические дни она работает абсолютно как самоуправляемый саморазвивающийся аппарат, потому что все делается само собой. Никому не надо звонить. Я пришел, как только узнал о том, что произошел теракт, вернулся на работу. Мы тут же вышли в эфир, уже все приехали. И звонит Максим Ярошевский, наш молодой тогда корреспондент, и довольно нетвердым голосом говорит: «Андрей, я просто по стечению обстоятельств. Я в квартире у приятеля, из окна которого видно Дубровку. И, ну, я довольно много выпил. Я не могу сейчас выйти в эфир, мне заплетается язык». Я говорю ему: «Максим, у вас там 20 минут, идите в ванну, голову под холодную воду, и потом на балкон или там в окно, и будете рассказывать, пока не приедет Мумин Шакиров, нынешний ведущий нашей программы «Грань времени», тогда отважный полевой наш репортер, а Мумин сидит в пробке, потому что все едут в это время к Дубровке». И вот пока Мумин не доехал, Максим заплетающимся абсолютно голосом с помощью меня из студии, я там всячески пытался ему помочь, и вот мы свели эти эфиры, и, конечно, мы из эфира не ушли до того момента, когда все это не кончилось.
1: Захват заложников произошел вечером 23 октября 2002 года. На следующий день, 24 октября, по требованию террористов, заложники написали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой начать вывод войск из Чечни. Об этом по телефону сообщила одна из заложниц, детский кардиолог Мария Школьникова.
4: У нас люди просто очень устали, измучились, и, в общем-то, страх. Люди боятся очень сильно и держатся из последних сил. Единственное требование – прекратить войну в Чечне. Больше ничего. Ни денег, ни каких-то там, я не знаю, других привилегий или там разрешения каких-то других вопросов. Один единственный вопрос – прекратить войну в Чечне. Люди передают, нас 10 тысяч, мы просим, чтобы не было штурма. Вот это просьба всех людей. И сейчас мы слышим ваше радио, потому что это ваш канал у нас сейчас работает в зале. И вот все, что я говорю, сейчас слышат люди, которые сидят, и вас слышат все люди, которые сидят в зале.
1: Марию в тот же день с этим письмом для Путина отпустили террористы. В Москве по просьбе заложников также прошло несколько митингов с призывами о прекращении войны в Чечне. Журналисты независимых изданий, которые работали у театрального центра, отмечали творящийся там хаос. Очень долго не было понятно, кто официально руководит переговорами. Было организовано сразу несколько штабов, которые перетягивали одеяло на себя. Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская в эфире рассказывала, что лично договаривалась с террористами о том, чтобы доставить в театральный центр

0: воду и соки. И люди на месте скидывались, чтобы все это купить. В какой-то момент российские власти все-таки назначили ответственное лицо для переговоров, которые должны были пройти 26 октября. Но около 5 утра в этот день выключили прожекторы, освещающие здание, и через вентиляцию стали закачивать в зал усыпляющий газ. Начался штурм, после которого появилось сообщение, что все террористы убиты, но также погибло около 30 заложников. А потом это число стало стремительно расти. Из архива «Свободы». Олег Кусов из клиники Склифосовского.
1: Не меньше, чем 100 человек доставлены сюда с места трагедии. И все они поступают в один корпус. Корпус, как здесь говорят, для отравленных. То есть это значит, что, как мне сообщили врачи, был применен при штурме газ, который сильно травмировал людей. Большинство из них находится в бессознательном состоянии.
0: В итоге спасательная операция обернулась гибелью около 170 заложников. Это данные общественной организации «Норд-Ост». И практически все они погибли не от пуль. После этой трагедии власти сделали выводы, но не те, которые бы нам хотелось. И уже очень скоро Радио Свобода в этом убедилось. 1 сентября 2004 года чеченские боевики захватили школу номер 1 в городе Беслан. В заложниках оказалось 1128 человек. Журналист «Радио Свобода» Андрей Бабицкий, давно работавший в этом регионе, тут же попытался вылететь из Москвы, не только чтобы освещать это событие, но и попытаться содействовать переговорам с террористами. С похожей миссией в Беслан отправилась журналистка «Новой газеты» Анна Политковская. Но по дороге она была отравлена, к счастью, не смертельно. Андрею же просто не дали вылететь из Москвы.
2: В 8:30 я должен был улетать с рейсом Внуково Минводы из Москвы и был задержан сотрудниками линейного отдела внутренних дел. Как они объяснили, якобы собака указала на мой багаж, что в нем содержатся взрывчатые вещества. Примерно по полтора часа я провел в линейном отделе, после этого меня провели в комнату для досмотра, и при понятых был проверен багаж, никаких взрывчатых веществ обнаружено не было. После этого я вышел из комнаты для досмотра, и тут же ко мне вдруг подошли два молодых человека и стали меня задирать. Вот. Нас сразу же при этом задержали сотрудники милиции, припроводили в линейный отдел, и теперь эти два молодых человека обвиняют в хулиганстве, я жертва, нас должны вести на предмет медицинского освидетельствования, на предмет снятия побоев.
3: Вам действительно какие-то побои нанесли?
2: Нет, мне никаких побоев не наносили.
0: Дальше больше, рассказывает Елена Фанайлова.
4: Выясняется, что наш коллега Юра Багров, который работает в Северной Осетии, в Владикавказе, он не может работать по одной простой причине. За несколько дней до захвата школы к нему пришли утром рано люди с обыском из ФСБ. Это сейчас все привыкли к тому, что в 6 утра к тебе могут постучать и взломать твою дверь. А тогда это не было особо распространенным явлением. Ну так вот, у него изъяли все, вплоть до дневников бабушки и его жены, со словами, что, значит, вы обвиняетесь в использовании поддельного паспорта. Это была долгая история потом. Юру в результате отправили в Америку, потому что ему было уже просто небезопасно находиться в России. Короче говоря, не кем работать. Там первый день просто какая-то из Юриных коллег нам освещала происходящее. Ну и тут мы с Олегом Кусовым встали, одновременно пошли к Андрею Васильевичу Шарму и говорим: ну что, Андрюх, мы поехали. Говорит: ага, давайте. Олег – военный журналист, я врач по первому образованию и работе. То есть у нас имеются определенные профессиональные навыки. Мы прилетели во Владикавказ. Нас встречал Максим Мармур, это военный фотограф, который был другом Юры, поручено ему Юркой было это сделать. Понимаете, вот все люди, которые работали на Северном Кавказе, они дружили между собой. Я имею в виду журналистов, все знали прекрасно друг друга.
0: Спецслужбы всячески пытались обезвредить вражеских журналистов. Елена и компания быстро понимают, что за ними присматривают сотрудники ФСБ, а в их машине жучки. Обсуждать планы приходится на улице. На следующее утро журналисты выезжают в Беслан.
4: Сам штурм мы не застали. Нам приходилось работать уже с жертвами этой трагедии. То есть наше место было, это вот уже руины школы, куда люди приходили, это обход соседей, это поиск родителей пострадавших детей и погибших детей. Это больницы, это патанатомы. Нас интересовали травмы, какого рода травмы были получены людьми, которые погибли в результате штурма школы. И вот мы собрали такую картину голосов свидетелей самых разных. И люди, которые выжили после этого штурма, рассказывали, в каких условиях, собственно, они там провели в заложниках эти безумные дни. Как люди ждали освобождения и, в общем, что из этого вышло. Из этого вышло такой гибели гражданских лиц, конечно, не должно быть. И то, чем пришлось заниматься, это еще и собирать свидетельства того, как все это происходило. При этом штурме понятно было, что спасение заложников не является приоритетом штурмующих. При всех чудесах доблести, которые там показали российские десантники, ну вот это вот фактически артиллерийский обстрел школы, он не предполагается такая тактика в подобного рода операциях. Поразительная история, то, что Беслан оказался очень богатым городком. То, чего я не ожидала, ну, потому что, когда говорится о месте трагедии, ты всегда представляешь какую-то там адскую нищету и несчастье. Беслан – это очень богатый город. И эта школа, в которой это все произошло, это лучшая школа не только Беслана, но и из Владикавказа детей возили туда, потому что, ну, это такая элитная, в общем, школа, если можно так сказать. И месть боевиков осетинам за то, что они с России, она вот выглядела так, она выглядела очень наглядно. Мы ваших лучших детей накажем. Знаете, что я, пожалуй, еще добавлю? Вот то, с чем я впервые имела дело как доктор, это массовые психоз травмы. Ну, то есть много ужасной смерти на маленьком пространстве. И люди, когда начинают интерпретировать эту смерть, они просто сходят с ума. Понимаете, ведь там же не случайно была эта чудовищная афера Гробового, который обещал бесланским матерям воскресить их детей. Бесконечные слухи о том, что этого ребенка где-то видели, он пропал без вести, что девочку изнасиловали или не изнасиловали. Ни одного подтверждения этому кейсу мы не нашли. То есть это слухи и паника. Паника и слухи. Вот чем сопровождается зона военных действий.
5: С профессиональной точки зрения, это были одни из таких звездных часов свободы. Мы до сих пор аудитории рассматриваемся во многом как так называемая кризисная медиа, то есть внимание к которому возрастает во время кризисов. Сейчас мы живем в эпоху постоянного кризиса. А тогда, когда было много независимых средств массовой информации, и подчас разница в том, что делает Радио Свобода или какой-нибудь там Серебряный Дождь или кто-то еще из более-менее приличных таких вот средств массовой информации, понять это было довольно сложно. Сейчас оно очевидно. И тогда конкурентный рынок был совсем другой. Сейчас у нас конкуренция – это Роскомнадзор, который нас блокирует, а мы их обходим. А тогда была другая среда, тогда было много хороших журналистских команд, которые работали из России.
0: Это был подкаст «70 лет свободы». Я вас поздравляю, мы добрались до настоящего времени. И в следующем эпизоде я расскажу, как Радио Свобода чувствовала себя в 2010-х. Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов. Ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
6: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
7: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, Радио Свобода уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
6: Цитируй Свободу.
8: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на Радио Свобода.
9: Был такой грех.
8: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
10: Свобода – это возможность выбора.
11: Ч.
9: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
11: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
12: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
11: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
12: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
11: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
12: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
13: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
14: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Вы слушаете программу «Культурный дневник», и наш гость сегодня – художница и музыкант Саша Скочеленко. В марте 2022 года она была арестована и обвинена в том, что оставила в петербургском супермаркете «Перекресток» 5 ценников с антивоенными текстами. Команда следователей, судей, прокуроров и экспертов на протяжении 2 лет в 17 томах дела доказывала, что 5 бумажек – серьезные угрозы за национальной безопасности и проявление вражды к российской армии. Саша была приговорена к 7 годам лишения свободы по закону о фейках, а в августе 2024 года ее вместе с другими политзаключенными освободили по обмену. Саша живет в Германии, и мы уже встречались несколько месяцев назад, когда вышла ее автобиографическая книга «Мой тюремный трип». Сейчас Саша работает над графическим романом «Книга о репрессиях». Первый том уже вышел, и это тоже автобиография, но в другом жанре. А главным героем можно назвать ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом заболевании и о жанре комикса я говорил с Сашей Скочеленко.
15: В книге вы рассказали историю вашего ареста и заключения. Сейчас вы рассказываете ту же историю по-другому, в другом жанре. Что добавляет жанр комикса, что он меняет, и что вообще рисунок делает с жизнью?
16: Изначально я, в принципе, хотела нарисовать комикс. История с текстом и биографией, она, в общем, вышла именно потому, что был на это запрос. А если есть запрос, то почему бы и нет? А история с комиксом, ну, как бы для меня вообще очень личный челлендж, который я себе задала, как только я попала в ЕВС еще до суда, и как только у меня появились ручки и появилось рисовать, я начала зарисовывать комикс, потому что самое важное, что я хотела просто запечатлеть лица всех этих людей. Грустно, конечно, что сейчас что-то из этого расмылось в памяти, да просто они превратились в какие-то серые, знаешь, одноликие силовики. Но ничего страшного. Просто вообще я обычно и рисую комиксы, этим я и занимаюсь. И за счет этого меня вообще узнали как автора, когда я в 2014 году нарисовала свой комикс о депрессии. Мне уже тогда стало ясно, что есть какие-то вещи, которые можно проще объяснить в комиксе, то есть столкновение картинки и текста, чем если просто об этом писать текст. Потому что часто, например, нужно показать пространство, как оно выглядит, то есть насколько оно маленькое, потому что тогда для этого нужно будет использовать, например, очень много слов, или как в божественной комедии Данте в огромной, когда там в одном кругу адов он видит титанов, описывает, какие они огромные, а потом, когда он добирается до центра и видит Люцифера, он использует вот этого титана и говорит, что там вот его там нога была, там столько-то этих титанов или что-то там, грубо говоря, такое. То есть и ты сразу представляешь масштаб, но это, блин, надо быть Данте. Для меня проще показать картинку и слово, и тогда огромное предложение, не знаю, там огромный набоковский абзац, да, вот когда используют какие-то средства выражения, да, в словах такие, чтобы показать ощущение там от предмета, ощущение от цвета, чтобы человек прям вот это почувствовал, осознал. А в комиксе можно показать какую-то простую картинку, даже, может быть, какие-то стрелочки показать, там, тут висела камера, например, или что-то в этом роде, потому что как бы ты об этом обо всем не рассказал, о том, что там внутри, за стенках, в этом закрытом мире, который очень, на самом деле, боится того, что его покажут. Это людям, на самом деле, очень интересно, ну и, к сожалению, сейчас в практическом смысле тоже. Короче, я за комикс в таких вещах, и более того, я знаю просто очень удачные примеры такого рода графических романов, ну вот на какую-то, да, историческую тему, может быть, с каким-то личным, да, участием. Это «Маус» и «Персиполис», безусловно. Я ни в коем случае не претендую, что моя графическая новелла, это только первая часть, да, ее вышла. Я пишу там все свое заключение и освобождение. Она будет, на самом деле, намного-намного длиннее. Вот, я ни в коем случае не претендую, что моя графическая новелла будет хоть столько же такой же, там, великой, как «Маус» или «Персиполис», но просто это жанр, на который я ориентировалась, к которому я отсылала, и сейчас понимаю, что это очень успешные средства выразительности для того, чтобы показать какие-то исторические реалии даже.
15: Вы говорили в прошлый раз, что у вас в тюрьме изменился стиль рисунка. В чем эта перемена?
16: Я очень надеюсь, что я пришла обратно к своему стилю рисунка. По крайней мере, в этой графической новелле, потому что в тюрьме я уже начала под конец рисовать не так, как я хочу, не так, как у меня это из души идет, а так, как бы людям больше понравилось. Какие-то более там стандартные композиции, более четкими линиями и так далее. Но я поняла, что как бы хочу это сделать именно на эмоциях. Ну, как бы чем проработаннее рисунок, тем, конечно, он приятнее, конвенциональнее его просто воспринимать. И для меня в тюрьме это было как средство выживания. Мне было необходимо, чтобы обо мне знали, что мои картинки смотрели, чтобы мои картинки, может быть, покупали, да, на каких-то благотворительных аукционах. И когда я вышла из тюрьмы, мне пришлось заново учиться этой свободе и непосредственности линии и композиции. Но в некоторых местах действительно я очень пыталась это все детализированно сделать. И, конечно, рука у меня стала тверже со времен 2014 года. И сейчас я такие нейролептики сильно не принимаю, поэтому сильного тремора у меня нет. Короче, это был большой челлендж для меня, но как бы все задатки, все заготовки, это же не первая моя книга, они у меня были. Ну, еще как бы такая история, что да, хотелось, чтобы это было непосредственно как ощущение, как впечатление, что-то, знаете, немного похоже на пятна Роршаха. Вот, я вот в таком стиле в каком-то рисую. Так что надеюсь, что не пропало это. Я уже видела какие-то нелестные комментарии по композиции рисунка. Я поняла, да, все хорошо. Вот, потому что, ну, в конечном итоге это на самом деле очень мощное средство вот нарисовать историю какой-то своей травмы, да, большой при ПТСР, как бы вспомнив каждый момент, там, прокрутив в голове все ощущения от того или иного момента, это человеку может помочь. И там неважно, как ты рисуешь, может, просто там палка-палка огуречек или там вот как гениальный Ленор Горалик, да, сделать. И каждому это очень поможет, потому что, конечно, кроме темы, ну, вот этих репрессивных историй, непосредственно моей истории, конечно, для меня тема ментального здоровья всегда первостепенная, я ее всегда везде поднимаю. И сейчас я не понаслышке могу рассказать людям о ПТСР, о том, как его переживаю я, о том, как я увидела, насколько это отличается от того, как это часто показывают в фильмах, например, или еще где-то. Может быть, кто-то узнает в этом себя и такой подумает, можно там психотерапевта, например, сходить, потому что это очень агрессивное заболевание, и многие-многие люди его получили за эти годы. Но хорошая новость о нем – это то, что оно очень хорошо поддается лечению. Просто в сравнении, может быть, с другими недугами психического здоровья. Короче, всем рекомендую, всех вдохновляю рисовать книгу о чем-то страшном, что вы пережили, хотя бы короткий комикс. Это помогает.
15: Вы рассказываете в этом комиксе, что с ПТСР жизнь течет одновременно в двух реальностях. Что это означает?
16: Спасибо за очень хороший вопрос, Дмитрий. Это как раз вот то, о чем я сейчас говорила, что я была удивлена тому, что на самом деле это казалось не похоже или даже не совсем похоже на то, что представлено состояние человеческой психики в культуре, потому что, ну, я была к этому подготовлена, я много об этом читала, и реально все это стало со мной происходить, там, панические атаки, все это. Хорошо, что я знала, что такое панические атаки, где-то казалось, что убираю, я знаю, что там надо дышать, там надо остановиться, то есть у меня много по этому поводу, но просто то, что меня повергло в шок, это то, что такого не бывает, что человек вдруг останавливается и видит в голове какое-то длинное кино. Ну, то есть я вообще ждала такого и думала, блин, ну раз со мной такого не происходит, то типа, а чё? Но на самом деле, ну, и я узнала, что у каждого даже это по-разному. Ну, то есть у меня это просто короткая картинка, которая не галлюцинация, ты не видишь это вместо вещи, которые есть, а это как, не знаю, как короткая картина, не знаю, как 25-й кадр, который как будто бы даже короче, что-то в таком духе. И просто тебе же нужно присутствовать еще вот прямо вот здесь и сейчас, принимать какие-то решения, совершать какие-то выборы, а ты при этом где-то еще в другом месте. Ну вот знаешь, банальный пример, что как бы я ем там еду, не знаю, может быть, меня в кафе там угостили какой-то очень вкусной едой, и на секунду я вижу вместо этого тюремную баланду. Представляешь, в такой миске. Ну, то есть, как бы я не вижу там, что я там, я сижу, ем или что-нибудь такое. Вот мой психотерапевт вообще сказал, что хорошо, если это хотя бы картинка. Иногда это просто приходит, как, не знаю, в виде какого-то нестерпимого, например, ощущения или что-то такое. Поэтому я хотела в этой книге отойти от стандартной репрезентации ПТСР, но, безусловно, пожертвовала ради этого каким-то более-менее понимаемым нарративом. Ну, то есть я прекрасно понимаю, что в книге не очень иногда понятно, что было в прошлом, что было в будущем, как раз за счет того, что нет того приема, что там человек остановился и увидел там много кадров с тем, что с ним произошло. А, вот, а может, какую-то просто мысль такую подумал внезапную из этого болезненного прошлого.
15: Ваш первый комикс был посвящен депрессии. Это был 2014 год, то есть 12 лет назад. Сейчас одна из главных тем этого графического романа – ПТСР. Это совершенно разные состояния или есть какие-то сферы пересечения?
16: Конечно, это очень разные состояния. Ну, как бы одно может идти рука об руку с другим, но в моем случае как бы я просто за своим ментальным здоровьем слежу уже давно, и как бы эти истории там и с депрессиями, и с психозами, я держу их под каким-то контролем, но не то, что под контролем. Ну, с чем-то пришлось примириться, что как бы, ну, иногда бывает там субдепрессии, иногда мне приходится двигаться меньше, больше тебя щадить, меньше брать работы на себя и так далее, и тому подобное. Как бы я принимаю медикаменты, хожу на терапию, делаю много профилактических вещей, поэтому, конечно, в этом плане мне было проще, что как бы я умею отделять там, да, депрессивное состояние от ПТСР, ну просто, ты понимаешь, это ни с чем не перепутаешь. То есть это ни с чем не перепутаешь, это просто очень много того, что тебе мешает. И это не потому, что ты видишь какие-то картинки, которые тебя пугают. Это называется посттравматическое стрессовое расстройство. Это значит, ты за свой день проживаешь вообще тонну стресса. Вот каждый день сдаешь экзамен. Ну, например, типа из-за того, что я сидела в маленькой камере 2,5 года, в которой мне уже банально, ну, недостаточно было кислорода моему организму, потому что у меня под конец уже стали синеть губы. Типа гипоксия такая. И что сейчас, как бы, когда я только приехала, я выходила из помещения каждые 15 минут на улицу и заходила обратно. Просто чтобы доказать себе, что я могу, что, не знаю, там, ты резко вздрагиваешь при каких-то резких звуках, что ты, например, идешь в толпе на вокзале, и просто на долю секунды вместо просто человека, который идет, какой-нибудь здоровый, да, мужик, ты видишь человека в балаклаве, например, или в самолете рядом с тобой, с собой, вдруг видишь на долю секунды человека с балаклавой. Или просто теряешься где-то абсолютно дезориентированный, потому что вокруг столько всего, шум, там, надо куда-то идти, и все это. То есть мой мозг 2,5 года находился в огромном напряжении, считывая вообще все сигналы, которые происходят вокруг, потому что что-то из этого могло нести какую-то угрозу для меня, и мне нужно было действовать, мне нужно было сразу понять, а что мне делать, а где мне проявить силу, а где скорее проявить дипломатию. Поэтому сейчас, когда мозг продолжает находиться вот в таком состоянии постоянного напряжения, представляешь, как ты просто устаешь. А еще самое стрёмное, что я устала, это, конечно, кошмары. Ну, то есть я не знала, что так вообще бывает, что можно видеть кошмары в течение 2,5 лет. Я вот попала в тюрьму, и мне начали сниться кошмары каждую ночь. И вот так до сих пор они мне снятся. И я уже как бы подпривыкла, в принципе, они уже не такие как бы яркие и жесткие. Спасибо, как бы у меня большой прогресс, мне становится легче. Ну, в общем, да, это просто, я говорю, не сильно перепутаешь, и там панические атаки. Это очень так, знаешь, вот агрессивное такое расстройство. Агрессивное, от которого ты очень устал. И вот я говорю, у меня, наверное, с 19 лет не было мыслей там о смерти, вот как бы нет, потому что я вот когда выбралась, что хочу жить, и вот такое состояние, так оно со мной было. Но тут, знаешь, вот в первый раз такое было, вот после тюрьмы, спустя полгода, просто мне не хотелось жить чисто потому, что я очень устала. Очень устала от этого стресса, который бесконечен и днем, и ночью, и все это. Но, слава богу, этот самый острый момент для меня прошел, мне становится легче. Но вот есть, например, другое расстройство, которое называется комплексным посттравматическим расстройством. И оно вот не очень похоже на ПТСР, и оно, мне кажется, совсем другое. У меня оно тоже, я думаю, с ним работало, потому что пережила насилие много в детстве. Но это сложнее, потому что часто человек может даже не помнить, что его травмировало, и просто жить в этом состоянии всю жизнь и не знать, что можно иначе. Так вот, как бы с обычным ПТСР, ну, ты, в принципе, знаешь, что можешь иначе, если ты понимаешь, что это реально с тобой, что ты уже не отрицаешь, что на самом деле все было хорошо, все было прикольно, мы ничего не сделали. Ну, понимаешь для себя, что, типа, что-то с тобой произошло. И, короче, если ты встаешь на этот путь и, ну, хотя бы лежишь в этом направлении, пытаешься там что-то сделать, то, ну, реально станет легче. Это я ощутила на себе, что это реально поддается лечению. И даже вот, получается, всего 1,5 года, да, я чувствую, что у меня уже намного больше сил, мне намного лучше. Еще впереди несколько томов книги, и с очень большим оптимизмом смотрю в будущее, но относительно своей личной истории.
15: Вы рассказываете в этом графическом цикле, что все вас считают художницей, а вы себя чувствуете музыкантом. И мы договаривались, что в этой передаче прозвучит ваша музыка. Расскажите о ней, пожалуйста.
16: Это всегда очень сложно и очень волнительно, потому что это для меня очень личное. Я играю с 4 лет, меня никто не заставлял, я очень этого всегда хотела.
17: сначала клавиши, потом гитара, потом мандолина, потом уже разные другие инструменты. Когда уже знаешь несколько языков, я не знаю прям много языков, но мои знакомые говорят, что другой там учить проще. Если ты знаешь инструмент там из одной какой-то группы, то ты, в принципе, на всех остальных можешь играть, зная этот принцип. Для меня какой-то духовный опыт, и пока я с собой не пришла в какое-то согласие, чтобы легко этим делиться, легко это показывать, потому что за всю свою жизнь я была так увлечена игранием этой музыкой с другими людьми в основном, что не нашла особо времени на то, чтобы хорошо записать эту музыку или прийти в студию, но зато я научилась всему. У меня есть целый электронный сетап, я играю на разных струнах, у меня есть микшерный пульт, я просто могу взять и записать все, и ритм, и синтезатор, и бас, и гитару, и голос. Я наконец-то смогла купить себе инструментов. Я просто играю еще и в очень разных стилях. Я пишу песни. Ну, это какой-то, наверное, более традиционная рок, фолк, поп-музыка. А еще я играю экспериментальную электронику, типа эмбиент или нойз-музыки. И особенно я горжусь тем, что я делала перед войной. И если можно, можно мы поставим что-то из того, что я играла сразу после войны. Например, мой трек «Последнее слово». Ну, это совсем другая вещь, я бы сказала. Это не очень похоже на то, что люди обычно слушают, я знаю. Вот, так получилось. Видишь, я могу рисовать то, что как бы людям заходит, а вот играю я то, что заходит мне, и еще, может быть, не знаю, паре тройки людей.
18: Спокойно, это мое самое последнее слово, приятель. Расскажу тебе о том, как я жил беззаботно и никак не мог отделиться от матери. В стране индивидуальных

0: себе, но не прижился ни там, ни тут. Я жаждал забвения. Я был так накурен, что каждые 5 минут я забывал, когда же точно меня зовут. И сколько мне лет от рождения. Я был так ускорен, что каждые 30 минут из углов розеток мне слышались тихие голоса. Но я так протрезвел, когда в феврале 22-го началась весна. Я так протрезвел, когда на улицах Киева началась война. Я так охренел, когда осколки наших снарядов стали падать в мирные города. Ну тебе и на! А вокруг еще все эти люди, которые думают, что это брехня. Или другие, которые считают, что это пустяк. Или те, которые еще верят в будущее рубля. Бля, меж тем, как на дворе машина реанимации ищет место, где бы получше припарковаться, среди тройки ревущих скорых машин других. В ОВД на холодной тюремной лавке я пытаюсь согреться. И я выхожу, потому что я не могу иначе. Успокаивают только слова Гретель из чата. В случае опасности я спрячу. Я чудовищно злюсь или горько плачу. Но я так надеюсь, что будет мир.
1: Кто ваш любимый композитор? Кто ваш любимый музыкант?
2: Я очень люблю прогрессив-рок. Я очень люблю Manfred Mann, Earth Band. Я слушаю очень старую музыку, разный психоделический рок-н-ролл этого. Так много. Supertramp, Genesis, Janis Joplin или Beatles. Сейчас слушаю еще какую-то современную электронную музыку. Но, к сожалению, мало слушаю российской современной музыки, но очень люблю слушать всяких своих знакомых и друзей. Ну, потому что это очень классно, когда ты видишь, из чего разрываются, например, эти тексты. Ты их реально понимаешь, и ты не больше проникаешься.

0: Песня Саши Скочеленко «Встреча» завершила выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
1: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
2: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
4: Очень осторожно.
5: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
1: Говорит Радио Свобода.
11: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
11: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
12: А можно не создавать негатив. Конец цитаты. Что известно о возможном сливе переписки блогерки и владелицы собственного медиахолдинга Ксении Собчак?
13: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые... Они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию.
12: Между Сциллой и Харибдой. Как российская пропаганда заподозрила Собчак в госизмене?
14: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о нашумевшем сливе якобы переписки Ксении Собчак. Якобы потому, что она отрицает ее подлинность, хотя сперва в ее телеграм-каналах и, по всей видимости, от ее же имени появилась информация, мол, да, читайте, мне скрывать особо нечего. А там всплыли любопытные подробности, якобы подробности, возможные подробности о внутренней кухне сетки телеграм-каналов Собчак, о попытках самоцензуры в контексте критики мессенджера Макс, о попытках снизить масштаб топливного кризиса в России или скрыть насильственную де-факто мобилизацию в Пензенской области. Наконец, о попытках наладить контакты и добрые отношения чиновников на уровне администрации президента. Обо всем по порядку. Первые публикации о масштабной утечке появились 8 июля в телеграм-каналах ВЧК ОГПУ и Black Mirror – «Черное зеркало». И тот, и другой анонимны, но периодически сливаемая там информация оперативно подтверждается. Если помните, уважаемые зрители, мы вам рассказывали об обысках и аресте авторитетного приятеля Владимира Путина, предпринимателя из Петербурга Ильи Трабера. Первым об этом преследовании написал ВЧК ОГПУ, и позже информация подтвердилась. Black Mirror известен публикацией слива об этаком придворном театре Владимира Путина, как его назвали источники журналистки телеканала «Дождь» Юлии Таратуты. Якобы братья Ротенберги, приближенные к Путину предприниматели, в качестве подарков и себе, и друг другу, и близким, переснимали культовые сцены из советских фильмов «17 мгновений весны», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Операция И» и другие.
4: Самодеятельность в путинском кругу достигла, если не голливудских, то вполне кинематографических высот. В конце прошлого года телеграм-канал Black Mirror, публикующий слитый в сеть непубличный контент, обнародовал сразу несколько кинороликов, в главных ролях которых снялись люди из ближайшего окружения Путина – бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги. Один из них мы показывали в новогодней программе «Драма Квинс».
15: А нам все равно, не боимся мы волка и сову.
16: Красивый. Это Боря?
17: Нет, это мой. А для Боря подарок там.
14: Ну, вот хоккейный шлем как отсылка не только на соседство по кооперативу «Озеро», но и по хоккейной команде ночной хоккейной лиги. С моей стороны, конечно, было бы логической ошибкой утверждать, что если эти публикации правдивы, то и другим стоит верить. Я лишь хочу отметить, что подтверждения информации от этих источников случались. Некоторые аналитики и медиаэксперты уже разобрали сливы якобы переписки Собчак. Они говорят, что с высокой долей вероятности можно утверждать, что сливы реальны, плюс довольно реалистичными слышатся голосовые сообщения. Это не похоже на нейрослоп. Там голоса и Собчак, и госпожи Симоньян, к примеру. Но поскольку первоисточник Ксения Собчак это отрицает, подробнее о возможных переписках, возможно, Ксении Собчак, с возможно чиновниками и, возможно, своими сотрудниками расскажем в нашем сюжете.
18: Журналистка Ксения Собчак 8 июля сообщила, что хакеры взломали несколько телеграм-каналов ее холдинга, а также получили доступ к личной переписке. В телеграм-каналах «Кровавая барыня» и «Собчак» появился такой комментарий от имени самой Собчак.
19: Сегодня мои друзья прислали мне ссылку на приватный канал некой хакерской группы, которая разместила у себя мою переписку. Мне нечему стесняться в своих мыслях и действиях. Если кто-то хочет, то пусть читает. Я даже опубликую тут некоторые фрагменты из этих, как их называют хакеры, эпизодов экспонирования.
18: Сейчас эта публикация удалена. Позже в телеграм-канале «Осторожно новости», который также принадлежит Собчак, появилось подтверждение, что ресурсы взломаны. Слив переписки уже не упоминался.
19: Мошенники временно взломали несколько ресурсов нашего холдинга. Каналы «Кровавые барыни» и «Собчак». Посты, которые выходят там с 14.00, не имеют к нам отношения.
18: В дальнейшем Собчак отрицала подлинность файлов. Фрагменты переписок, голосовые и медиафайлы из якобы аккаунта Ксении Собчак с 2015 по 2026 год опубликовали телеграм-каналы ВЧК УГПУ и Black Mirror. В их числе разговоры с пропагандисткой Ксенией Потупчик, первым замглавы мэрии Москвы Алексеем Немиряком, предпринимательницей Полиной Дерипаской, главным редактором «Осторожно новости» Сергеем Титовым и другими. Ксения Собчак оправдывала за работу своих телеграм-каналов при освещении топливного кризиса перед главой прокремлевской организации «Диалог» Владимиром Табаком.
20: Есть же эта проблема с бензином. Мы же сразу скажем, что мы не можем об этом не писать. Ну, то есть это же понятно, что уже эта проблема не первый день. И ясно, что эта тема важна. Я сразу заранее, когда только все началось, когда еще по Крыму это было, сразу написала, что, ребята, имейте в виду, ну, это не беспилотники, мы не можем не писать на эту тему.
18: А в этом диалоге, если верить хакерам, она отчитывает своего подчиненного Сергея Титова за неправильное освещение атаки дронов на Москву 18 июня.
19: Сережа, а можно не создавать негатив? Я не собираюсь становиться иноагентом из-за тебя и постоянных
21: У вас вся страна в огне, я не могу не писать правду, и врать я не собираюсь.
19: Ради чего? Почему ты постоянно подставляешь тех, кто прикрывает твою жопу?
18: Исходя из, возможно, слитой переписки, Собчак, по сути, периодически согласовывает работу своих медиа с чиновниками, от своих сотрудников требует не затрагивать острые, болезненные для властей темы. Хакеры приводят диалог Собчак с Владимиром Табаком, главой провластной организации «Диалог», курирующей цензуру в интернете. Табак остался недоволен интервью с Собчак-блогером Ильей Ремеслом, который позволил критику Владимира Путина.
19: Но если серьезно, я и правда виновата и понимаю. Я искренне считаю, что такой с этими тезисами выгоден сейчас СВК. Но, конечно, могу ошибиться, потому что прямо никто это не признает. Поэтому вот так.
21: Хочу, чтобы ты жила в ощущении, что я могу тебя не простить.
19: Я так и живу.
21: Не знаю, смогу ли я после этого общаться, как раньше.
18: Из другой возможной переписки сотрудницей Собчак выясняется, что представители мэрии Москвы напрямую связывались с подчиненными Собчак, хамили и требовали извинений.
22: Я на Собянина не нанималась работать, чтобы какая-то
0: чиновница водила хуй по губам мне и требовала извинений. Я что, в Чечне?
18: В переписках с возможными сотрудниками мэрии мелькают многочисленные просьбы, цитата, поддержать официальные пресс-релизы властей. Из скриншотов также вытекает, что государственный мессенджер Макс – главный рекламодатель холдинга Собчак. За негативные посты про госмессенджер Собчак пообещала штрафовать сотрудников на 50 тысяч рублей.
19: Я за... объяснять, что они главные наши рекламодатели.
18: В файлах упоминаются якобы контакты Собчак с Сергеем Новиковым, главой управления общественных проектов администрации президента России. В 2024 году Собчак предлагала ему поддержать музыкальный фестиваль в Архангельской области. Тот якобы ответил.
21: Ксения, поскольку в прошлом я уже получал упреки за то, что якобы согласовывал какие-то ваши действия, то отвечу просто «нет».
18: Журналисты издания агентства проанализировали упомянутые в скринах правки от чиновников и самой Собчак. Они совпадают с правками, которые вносились в новости. В комментарии агентства Собчак назвала такой анализ некорректным. В комментарии «Медузе» Собчак назвала ВЧК, УГПУ и Black Mirror анонимными помойками с анонимными скриншотами. Все скриншоты называла нарисованными. На момент написания этого материала «Радио Свобода» не удалось связаться с Собчак.
14: СВК там в одной из цитат упоминалось, от ВЧК УГПУ телеграм-канал пишет, что предположительно эта аббревиатура означает Сергей Владиленович Кириенко, зампервый замглавы администрации президента Российской Федерации. А с нами в прямом эфире главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
2: Добрый день.
14: Хочется узнать ваше впечатление, вот что из возможных сливов вам показалось наиболее любопытным и отражающим то, как российский медиарынок выглядит прямо сейчас изнутри?
2: Я хотел сказать, что мы тоже анализировали, ну, в нашем издании можем объяснить эти утечки. Мы обнаружили еще другие события, которые тоже подтвердились. Вот, например, тот фестиваль в Онеге, который вроде бы забраковал Новиков, на самом деле он все-таки произошел и при участии Собчак. То есть там как бы это и многие другие вещи действительно подтверждаются. Вот. И, ну, тут уж можно судить, это так хорошо, ловко продумали эти организаторы кампании, или это все-таки, как говорят, highly likely, но на мой взгляд, это действительно highly likely, то есть очень похоже, что все-таки это голос Собчак, текст Собчак, и люди, с которыми общались, реальные. Ну, кстати, я бы еще отметил, что ни один из них пока... и вряд ли в ближайшее время не прокомментирует это, действительно ли она с ними так общалась и так писала. Кроме, пожалуй, мог бы это сказать Ермак, но Ермак как раз, у него самого там следствие, ему не до того. Поэтому в ближайшее какое-то время мы не поймем, то есть не найдем никакого независимого подтверждения тому, что это правда или неправда, мне так кажется. Вот это так, если говорить о подлинности переписки.
14: На этот фестиваль, кстати, я тоже обращал внимание и нашел вот это видео Собчак, довольно-таки, кстати, провалившееся в прокате по ее обычным цифрам, там 152 тысячи просмотров всего лишь, он прошел, да, год назад, действительно. Ну, я не исключаю, что просто не получили поддержку, но решили провести хотя бы на какой-то минимальный грант, может быть, от региональных властей. И хочется напомнить нашим зрителям, что вообще эта история возникла после интервью с солистом группы Шорт Парис. Они туда вместе ездили, там все снимали, и тогда же рассуждали о том, как здорово, что остались, и можно вот это все вообще здесь устраивать, общаться с народом и так далее. Ну, в общем, к чему я все это веду? К тому, что Собчак раз за разом выстраивал такой образ человека, который всю Россию объездил. Со всеми совершенно на короткой ноге, короткой руке, других частях тела. Со всеми она может и готова поговорить. И тут, возможно, предположительно, но выясняется, что, ну, все-таки через рукопожатие, через администрацию президента, в идеале, по согласованию. Вот эти детали, что они меняют в этом восприятии того, как сейчас устроены медиа внутри России? Неужели это, скажем так, обязательное условие? Обязательные теперь правила игры? Если раньше мы, как журналисты, обязаны были проговаривать все эти истории, иностранный агент, нежелательные организации и так далее, то сейчас намного еще шире получается список требований, помимо того, что не война, СВО и так далее, и прочие такие эвфемизмы российской пропаганды приходится использовать внутри России, дабы не нарушить закон, но еще помимо этого заводить на всякий случай дружбу с администрацией президента, с чиновниками из московской мэрии и так далее.
2: Я бы сказал, что тут как бы вот меня впечатлило две вещи. Первое, действительно, это, кстати, не только меня, а то, из какой позиции она, если это правда, общается с этими чиновниками, да? не самыми крупными, то есть там не с Кириенко даже, не с каким-то его замом, не с главой администрации, а с гораздо ниже находящимся в иерархии там Табаком или там не Собяниным даже, а с Немиряком или даже не с Чемизовым, а с пресс-секретаршей Чемизова. И вот эти люди вот на таком уровне ей хамят, отказывают, указывают. И все это очень плохо выглядит. То есть как бы вот этот миф был, что она сидит совсем на короткой ноге, чуть ли не с Путиным самим, и крестница его, и так далее. Вот он трещит по швам после этой переписки, если она подлинная, потому что вот такого даже низкого уровня люди смеют ей указывать. А она, собственно, может указывать только своим подчиненным и на них, так сказать, отыгрываться. Вот. И это немного, это меня удивляет. Я все-таки думал, с учетом, что ее все-таки муж, директор, режиссер крупных театров московских, что все-таки у них уровень отношений, связей и, так сказать, и крыша, что крыша повыше где-то находится. Вот. А у нее вот этот уровень ниже гораздо. И ее уровень вообще в иерархии. И, кстати говоря, еще сразу после выхода этого, этих публикаций, Соловьев прямо напрямую уже на нее доносит, говорит, вот надо ее проверить, это предательство, заговор с Нарусовой и так далее. То есть пропаганда не будет ее щадить и не будет вот эту самую поддерживать ее версию, что это все там сливы какие-то иноагентские, дурацкие. Нет, нет, они всерьез это воспринимают и воспримут еще. Просто вот я говорю, что вот меня поразил тот уровень не очень высокий или совсем не высокий, на котором, вот, котором она общается с чиновниками. Это очень печально. Это, ну, как бы, я даже расстроился, я бы сказал. Это первое вот впечатление сильных. Ну и второе, как бы развенчивается другой миф. То есть даже уехавшие часть наших коллег, не будем никого, так сказать, тыкать палочкой, говорят, нет, в России еще остались медиа, которые могут...

0: профессию журналист. Вот это как бы такой был миф, и вот это очень хороший. И каждый раз, когда мне следующий скажет, нет, он там все-таки что-то возможно писать и делать, и покажет примером Собчак, я ему покажу вот эту переписочку всю и скажу, ребята, нет, нет, нельзя.
1: То есть в каком-то смысле можно предположить, что медиахолдинг Собчак – это та самая вот витрина вместо «Эхо Москвы», как и бывший главный редактор я называл эту радиостанцию, ну, в каком-то смысле, что разные мнения, разная информация и так далее. Ну вот, к слову о том, как и возможно, и почему это происходит, ВЧК УГПУ сегодня еще опубликовал со ссылкой на источники информацию о контактах с властями Москвы и Подмосковья. Я хочу процитировать. Заключительно, как это вообще работает, пишут авторы этой публикации. Заключается договор с ОНО, это автономная некоммерческая организация, без тендера, разумеется, на информационное сопровождение. Суммы от 50 до 100 миллионов рублей. В цену этого сопровождения зашиты антикризисные коммуникации. По сути, это согласование с мэрией всех острых тем, которые можно и нужно освещать. Конец цитаты. Максим, вот если предположить, что эта информация достоверная, в каком-то смысле можно понять, почему в мэрии Москвы так ревностно, мягко говоря, реагируют на негатив и требуют корректировки. Но как вы думаете, насколько стоит доверять такой информации вплоть до конкретных чисел с кучей нулей?
0: Просто это не противоречит не то, что моей картине мира, а не противоречит реальным событиям. Вспомните, например, Урару. Когда-то Урару, тоже такая витрина, я бы сказал, когда-то Урару была вполне себе бойким, ярким изданием, значит, в котором там, которое делало Панову, у нее заместителем был Колезев, известный человек, который сейчас обозревает, вот, составляет рейтинг каналов, они были достаточно, ну, интересными, свежими, и по сути это был на какой-то момент, ну, очень сильный, яркий поток новостей об Урале, мы очень много черпали оттуда информацию, это был очень хороший, серьезный, интересный ресурс. Но потом, я не знаю, с какого момента, я так долго не отслеживал специально, Урару стал вот тем самым информационным партнером области, партнером мэрии, партнером, значит, видимо, и округа. То есть Панова была гражданской женой тогдашнего, значит, мэра. Она потом оказалась девушкой там, значит, полпреда, там потом губернатора. Потом ее, вот точно как Собчак, потом ее судили за то, что она там какие-то условия нарушила, если помните. А потом выяснилось, что туда зашли в капиталы какие-то еще местные бандиты. И какие-то или местные криминальные бизнесмены. И вот во что сейчас превратилось Урару. Оно там оставшихся, которые уже соблюдали все правила, уже писали все как надо про войну. Вот их там был обыск, их тоже посадили, их слили с Ридовкой. То есть все, там оно закончилось. То есть я к чему это рассказываю? Во-первых, мы это видели, как это работает. Вот это, с чего начинается, с какого-то информационного, так сказать, обслуживания, и к чему это приводит в итоге. А кроме того, мы видим, что, значит, что вообще стоит встать на этот путь, заключить одну сделку с дьяволом, то все, как говорится, песенка ваша спета, вы не удержите это СМИ никогда. Вот после первой сделки с дьяволом начнется вторая, третья, а вот сейчас военное время, военная цензура, ну невозможно, как говорится, уцелеть, как говорится, коготок увяз, завяз, и все птички пропасть. Вот ровно про такие СМИ. И поэтому, в каком-то смысле, я не удивлюсь, если осторожно медиа, да, отчасти это уже происходит, но повторят судьбу, значит, Урару.
1: А конфликт бессрочный, как прям с Минобороны еще такая вот немножечко кровавая параллель здесь, ну, с моей стороны просматривается. Но на что еще я лично обратил внимание, через вот эти возможные сливы можно еще обратить внимание на то, что именно прямо сейчас беспокоит российские власти, разного уровня их регалий и информацию, о чем они вообще предпочли бы скрыть. Вот негатив про мессенджер Макс, топливный кризис, забой скота в Сибири. Но неужели здесь, как минимум, если взять топливный кризис, можно хоть как-то сбросить градус недовольства и элементарным замалчиванием, если уже очереди на заправках, ну, невозможно не заметить. Я полагаю, ну, у каждой там третьей семьи наверняка имеется автомобиль, и наверняка кто-то из автолюбителей, так называемых, в очереди уже простоял за последний месяц-два.
0: Я бы сказал так, что, во-первых, это правда происходит. Вот мы сегодня буквально опубликовали статью, как в официальных, по сути, кремлевских каналах, это центр управления регионом, такой кремлевский, который и центр

0: в регионах, которые, значит, указывают губернаторам, их там зам по политике, как надо себя вести. Вот там прямо открыто, без всяких сливов, публикуются вот эти самые методички по поводу того, что нужно объяснять, что ажиотаж, что всему беда, все проблемы – это ажиотаж, это сливы, это вбросы о дефиците бензина. На самом деле никакого дефицита есть, а здесь дефицит спокойствия, дефицит хладнокровия. Вот надо гасить этот ажиотаж и объяснять, что все есть, а вот паникеров будем прищучивать. Вот такая политика, и мы это видим, что это на практике происходит уже, вот такие мантры. А внести в измученные, запутавшиеся вот эти за 5, почти за 4,5 года войны, вот мозги россиян, вести еще большую сумятицу, они могут, умеют. А кроме того, надо сказать, что все-таки есть какой-то большой класс просто пенсионеров, у которых нет этих машин, или там уже давно нет. И для них это, они верят всему буквально, они буквально зомбированы, гипнотизированы этим, ну и так далее. Но как минимум сумятицу в умы они внести могут. Вот это не все так однозначно. Как помните с Боингом когда-то? Так никто и не понял. Вот они смогли такой белый шум навести, что так и никто и не понял. Ну, из населения, что там было. Вот, и сейчас они умеют делать, и не знаю, надолго ли этого хватит. Ну, вот сейчас сбивать с толку россиян они любят и умеют. И сейчас ровно этим занимаются. Так что в этом плане, вот эти, то, что мы сейчас читаем, ну, это полностью соответствует тому, что они реально и делают.
1: Ну, не боюсь, это мантра, не все так однозначно, она по-прежнему актуальна для российской пропаганды и российских чиновников в том или ином виде, они по-прежнему ее пользуются. Ну и отдельно сегодня хочется напомнить трек карьеры Ксении Собчак со времен ее работы в редакции телеканала «Дождь». Сейчас спектр ее гостей на интервью максимально широкий, от Игоря Синяка до Александра Дугина, от Андрея Губина до Екатерины Гордон, что на самом деле делает, ну, явно возводит ее в некий топ русскоязычных интервьюеров в русскоязычном же YouTube. И именно ее сетка телеграм-каналов, она зачастую одной из первых, как минимум, реагировала на ключевые события в стране с видео, прямо как раз-таки с места событий, происшествий и так далее. Все подробности хотим рассказать в нашем сюжете.
2: У меня есть амбиция жить в России, есть амбиция делать те маленькие добрые дела, которые у нас получаются. И я думаю, что получаются они в том числе, потому что благодаря Владимиру Владимировичу Путину я могу жить в этой стране, могу работать, а не сидеть в тюрьме.
3: Ксения Собчак построила одну из самых ярких и обсуждаемых карьер в медиа в современной России. Отойдя от образа скандальной ведущей реалити-шоу и светской львицы, Собчак работала на телеканале «Дождь», задавала Путину острые вопросы, в том числе о недопуске к выборам Алексея Навального, участвовала в президентских выборах и впоследствии создала собственный медиахолдинг.
4: У нас оппозиционных кандидатов не пускают на выборы, либо создают проблемы. Я это чувствую на себе. Мой вопрос с этим, почему так происходит? Неужели власть боится честной конкуренции?
3: Несмотря на дружбу со многими оппозиционерами и участие в протестных митингах, в адрес Собчак часто звучали обвинения в лояльности политическому режиму Владимира Путина, который в 90-е был подчиненным ее отца, работая в мэрии Петербурга. В СМИ Собчак иногда и вовсе называли «крестницей Путина». Претензии к Собчак разгорелись с новой силой после начала полномасштабной войны против Украины. В результате зачистки властями политического поля и вынужденного отъезда многих независимых журналистов, Собчак заняла нишу одной из главных интервьюерок, у которой появился доступ и к провластным спикерам, и к тем, кто покинул Россию после начала войны. В 2022 году Собчак и сама временно уезжала из России. Тогда троих ее сотрудников арестовали по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемизова. Суд впоследствии назначил им от 7 до 7,5 лет строгого режима. В феврале 2026 года в интервью с Екатериной Гордон она назвала их заложниками и отметила, что целью этого дела было подставить ее.
5: Они, по сути дела, заложники. У меня связаны руки. Я, очевидно, не могу ответить на этот вопрос и поэтому не отвечаю.
3: К вопросу современной российской цензуры, в следовании которой журналистку часто обвиняют коллеги, Собчак подходит творчески.
6: Потому что на самом деле сформулировать так сложно, чтобы интонационно дать понять, о чем ты говоришь, но при этом не присесть и под проблемы не привести себя, это же супер навык. это супер классная творческая задача, потому что, ну, вот прям мы с редакторами иногда придумываем, по 2-3 раза переписываем какой-то кусок, предлагаем версии. Ну, то есть это прям классная творческая работа.
3: После слитых в июле личных переписок аудиозаписей, подлинность которых Собчак отрицает, ей досталось и от пропагандиста Владимира Соловьева.
7: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые... Они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию. А как отнестись к этому, когда в скрытой переписке вдруг выясняется, что в интересах иностранных агентов, предателей нашей Родины, навальнистов, лично Навального, действовала действующий сенатор Российской Федерации и ее дочь?
3: Ксению Собчак также критикуют и коллеги.
8: А Собчак, она стоит буквально обострена с двух сторон. Ее ненавидят и одни, и другие.
3: Собчак на реплику Варламова ответила в своем телеграм-канале.
5: Я знаю, что моя дорога всегда будет связана с неблагодарностью и непониманием. А если вдруг будет какая-то, не приведи Господь, бешеная революция, то еще и с тюрьмой.
3: Собчак добавила, что ей искренне кажется важным делать то, что она делает.
1: Тему продолжим с главным редактором проекта «Можем объяснить» Максимом Гликиным. Максим, как вы думаете, каковы последствия вот этого выпада Владимира Соловьева в адрес Собчак, да и ее семьи, получается, тоже?
0: Я практически уверен, что ни от каких выводов Соловьева никаких последствий быть не может. Потому что он не про то, чтобы, так сказать, для кого-то как-то наказывать, карать или даже доносить. Все решается, все видят, все знают и понимают. И решает, он может донести чью-то позицию или, например, побежать впереди паровоза, пока позиция эта не выработана. Вот. Я думаю, там, где надо, в кабинет внимательно изучают эту переписку. Кроме того, я вообще даже не исключаю, что мы же не знаем, кто такие эти люди, которые ее слили. Может быть, это даже игра каких-то тоже силовых кланов там, или каких-то филиалов силовых кланов. Мы ничего не понимаем. Это какой-то слив явно не... То есть это не расследование же ФБК или там, не расследование там, центра досье. Да? Это тоже откуда-то из тех, я бы сказал, труп слив. Откуда вообще было знать, что сливается? Тот же ВЧК ГПУ, например, публиковал интервью с тем самым Матусом, который, значит, давал много всякой информации, явно агент, которого все открыто называют, ну, человеком, значит, решал и ФСБ, да? То есть, кто сливает этим людям, мы не понимаем. Поэтому, возможно, решение по Собчак уже даже принято или обсуждается еще до этих сливов. И эти сливы еще вне всякого Соловьева уже являются некоторым началом какой-то кампании против Собчак. Вот я бы так, уж точно не Соловьев им будет указывать. У Соловьева, может быть, и выше позиции в иерархии, но не намного выше, чем у Собчак, я бы так сказал.
1: И у нас постепенно заканчивается время эфира, поэтому попрошу вас коротко ответить. Как вы думаете, что будет с репутацией Собчак, учитывая, что сложно отрицать ее миллионы просмотров? Повлияет ли это на доверие аудитории?
0: Да, я думаю, повлияет. Я думаю, что какая-то значительная часть аудитории все-таки верила, что это достаточно самостоятельная, если не независимая, достаточно автономная от российской власти СМИ. И, ну, и думаю, что какая-то часть отпишется. Ну, я не знаю, какая, трудно гадать, но какая-то часть, те, которые верили в какую-то автономность этого медиа, они после этого...
1: Они в восторге от происходящего. Да. Максим, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Большое вам спасибо за этот разговор. Главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин был сегодня с нами, подводя итоги, вот тут промежуточные итоги этому медиа-скандалу. О новых событиях завтра расскажу вам в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода. Два интервью о войне в Украине, о возможной новой мобилизации в России и ядерной безопасности Украины в свете обстрелов Чернобыльской АЭС. Юлиан Рёбке – военный аналитик, шеф-редактор немецкого издания «Bild», который много пишет о войне России в Украине. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому он говорит о положении дел на фронте, в том числе в Константиновке, Лимане и Краматорске, а также о возможной мобилизации в России уже этой осенью. Рёбке не исключает, что российские власти смогут призвать и принудительно отправить на фронт до 500 000 человек.
5: Юлиан, западные медиа, в частности Wall Street Journal, пишут о переломном моменте в войне, что ВСУ взяли инициативу и теперь побеждают. Генерал Сырский заявил, что о переломном моменте говорить пока рано, а генерал Залужный вообще сказал, что все не так, Украина не выигрывает, Россия не проигрывает. Как считаете вы?
6: Думаю, это один из тех редких случаев, когда я согласен и с генералом Сырским, и с господином Залужным. Украина наносит множество ударов по логистике. Это происходит за линией фронта. Мы говорим о расстоянии примерно от 50 до 100 километров. И, конечно, каждый такой удар, как мне кажется, влияет на возможности российских войск на передовой. Разумеется, чем меньше у них оружия, топлива и личного состава, тем медленнее они могут продвигаться. Однако пока мы не наблюдаем переломного момента непосредственно на линии фронта. Мы не видим общей тенденции, при которой Украина возвращала бы себе или освобождала территории, как это происходило, например, осенью и зимой 2022 года. Потому что вижу я, этого сейчас нет. Мы наблюдаем очень-очень медленное продвижение российских войск. Оно значительно медленнее, чем в прошлом году, когда Россия захватывала от 400 до 550 квадратных километров в месяц. Сейчас этот показатель снизился примерно до 50-100 квадратных километров в месяц. Даже в прошлом году продвижение было медленным, и на захват всего Донбасса потребовались бы годы. А в этом году оно стало еще медленнее. При этом мы все равно видим несколько направлений, на которых сосредоточено российское наступление. Одно из них, конечно, находится в районе Краматорска и Славянска, где российские войска пытаются продвигаться со стороны Северска. Еще одно направление находится на юге, где действуют российские диверсионно-разведывательные группы, продвигающиеся в сторону Орехова в Запорожской области. Россия пытается представить их действия как очень успешные и заявляет о проникновении на 15, а иногда даже на 20 километров вглубь украинской территории. Но это не настоящее продвижение. В большинстве районов речь идет о серой зоне. Единственным исключением является район Комара, небольшого села в Донецкой области. Однако в большинстве мест серая зона продолжает смещаться в сторону синей зоны, то есть в направлении территории, контролируемой Украиной.
5: Что сейчас происходит в Константиновке? Вы понимаете ситуацию там?
6: Если исходить из открытых источников и того, что я вижу в Константиновке, я анализирую все или, по крайней мере, многие видеозаписи. Мы также видели, что Россия пыталась представить ситуацию так, будто Константиновка уже захвачена. Подобные заявления делали и господин Путин, и господин Песков. Думаю, в реальности примерно треть города все еще находится под контролем Украины. Хотя туда проникают российские группы. Это небольшие группы, из одного или двух человек, которые заходят в город с флагом. Около 2/3 города либо находятся в красной зоне, либо относятся к серой зоне. Это означает, что там присутствует как минимум сопоставимое количество российских и украинских военнослужащих. Думаю, всегда очень важно понимать, что именно означает понятие «серая зона», особенно применительно к таким городам, как Покровск, Авдеевка или Мирноград. Это означает, что там по-прежнему существуют стационарные украинские позиции. Вероятно, в подвалах этих районов остаются десятки, если не сотни украинских военнослужащих. Но одновременно там находятся и сотни российских солдат, которые перемещаются из дома в дом. Они также закрепляются в подвалах и погребах, а иногда, возможно, даже в бывших траншейных системах украинской армии. Именно это и означает «серая зона». Это не означает, что вся территория является зоной, где уничтожают всех российских военнослужащих. Это означает, что перемещаться из точки А в точку Б чрезвычайно опасно для обеих сторон. Повсюду находятся беспилотники обеих сторон. И как можно увидеть на некоторых видеозаписях, военнослужащие до самого последнего момента не понимают, чей это дрон, свой или вражеский. Из-за этого опасность для их жизни становится еще выше.
5: Когда мы разговаривали с вами последний раз, вы говорили, что в этом году Россия, вероятно, захватит или Славянск, или Краматорск. Возможно, один из этих городов. Что вы думаете сейчас?
6: Да, тогда этот прогноз основывался на математических расчетах. В тот момент Россия захватывала до 500 квадратных километров в месяц. Сейчас я бы сказал, что с высокой вероятностью в этом году Константиновка перейдет под российский контроль. Вероятно, мы также увидим, как часть Лимана превратится в настоящую серую зону. До сих пор мы видели российских военнослужащих или командиров в разных районах Лимана. Но, насколько я понимаю, карта Deep State все еще отмечает большую часть города синим цветом. Это означает, что российских военнослужащих убивали после того, как они поднимали там свои флаги. Думаю, в течение года город может превратиться в серую зону, в том смысле, который я только что описал. Сейчас передовые российские позиции все еще находятся примерно в 11-12 километрах к востоку от Славянска и Краматорска. Трудно сказать наверняка. Если посмотреть, какую территорию Украина потеряла после Северска и экстраполировать эту скорость продвижения, то российские войска достигнут обоих крупных городов в ноябре или декабре. Однако я думаю, что действия Украины за линией фронта, особенно удары по логистике, могут замедлить их продвижение. В таком случае, к концу года российские войска могут находиться примерно в 5-6 километрах к востоку от этих двух городов. И я хочу подчеркнуть, это чрезвычайно опасная ситуация. На таком расстоянии все элитные российские подразделения беспилотников смогут достигать любой точки в этих городах. Вы знаете, что FPV-дроны с управлением по оптоволоконному кабелю не могут летать так далеко, как другие беспилотники. Теоретическая дальность составляет около 25 километров, но на практике это чаще всего только 15 километров. Поэтому, когда российские войска сейчас находятся в 11 километрах к востоку от городов, мы уже видим первые беспилотники, которые до них долетают. Однако ситуация пока не настолько ужасна, как, например, в Херсоне на юге, где российская линия фронта находится всего в 3-5 километрах. Там российские беспилотники могут достигнуть любой точки города, из-за чего ситуация чрезвычайно опасна не только для украинских военнослужащих, но и для мирных жителей. Сейчас мы приближаемся к такой ситуации в отношении Краматорска и Славянска. Именно поэтому, к сожалению, мы видим все больше, скажем так, качественных российских видеозаписей, на которых они наносят удары по кафе, отдельным людям и военнослужащим в этих двух крупных украинских опорных пунктах в Донбассе.
5: СМИ пишут о так называемом поясе крепостей на Донбассе, и что если взять одну из них, дальше фронт будет двигаться уже гораздо быстрее. Этот пояс крепостей, он действительно существует?
6: Думаю, сама идея крепостей все еще происходит из истории с Бахмутом. Тогда существовала даже украинская песня о крепости Бахмут, и все говорили, что пока Украина удерживает хотя бы часть города, он все еще остается крепостью и оборонительной позицией. Но, думаю, в реальности все, к сожалению, устроено наоборот. Как только Россия получает возможность войти в город, например, в Краматорск, она, скорее всего, в итоге этот город захватит весь. В прошлом мы видели это во множестве городов. Я мог бы назвать десятки примеров. Когда я говорю, что Краматорск является крепостью, это означает, что внутри города расположен украинский логистический узел, а к востоку от него находятся многочисленные оборонительные позиции. Именно это мы неоднократно видели в прошлом. Я помню, как находился в Покровске, кажется, в 24-м году. Российские войска тогда находились всего в 8 километрах от города. Однако им потребовался примерно год, чтобы преодолеть эти последние 8 километров. Но после того, как они вошли в город, им потребовался всего один месяц, чтобы продвинуться там на сопоставимое расстояние. Поэтому да, конечно, выражение «пояс крепостей» в некотором смысле справедливо, потому что речь идет о главных логистических центрах украинской армии. Пока Украина удерживает эти города, она может снабжать свои позиции и запускать беспилотники из относительно безопасных мест. Но как только Россия входит в город, даже полностью разрушенный населенный пункт превращается в российский логистический узел. Это можно увидеть, например, в Покровске. Украина наносила удары по самоходным минометам «Нона-С», находившимся среди руин Покровска. Она также атаковала системы «Град» в новоэкономическом, расположенном севернее Мирнограда. Мы видим все эти разрушенные города, и некоторые люди в Украине говорят, они больше не имеют никакой ценности. Нет, они имеют очень большую ценность для российских войск, потому что те могут относительно безопасно перемещаться между подвалами и размещать внутри города тяжелую технику. Да, мы видим удары по российской логистике, например, сейчас на участке между Селидово и Покровском. Однако, если российский пикап, квадроцикл или какая-либо другая машина сумеет добраться до Покровска, внутри города она оказывается почти в безопасности. Вот что я имею в виду. Основные зоны поражения находятся преимущественно между городами. Именно поэтому сами города в определенном смысле и формируют пояс крепостей. Но как только российские войска входят в один из городов, и это можно наблюдать в Константиновке, соотношение потерь уже не настолько выгодно Украине, как раньше. Я бы сказал, что внутри городов оно может быть почти один к одному, потому что обе стороны имеют примерно одинаковые возможности. Им приходится перемещаться между домами, и обе стороны могут контролировать практически все пространство. На открытой местности ситуация совершенно иная. Думаю, когда российским войскам приходится продвигаться между лесополосами или полями, соотношение потерь в некоторых районах может достигать 1:10. То есть российская сторона может терять в 10 раз больше военнослужащих, чем украинская. Но как только начинаются городские бои, это соотношение почти выравнивается. Таким образом, Украина лишается своих преимуществ. Поэтому да, существует пояс крепостей, состоящий из Константиновки, Дружковки, Славянска, Краматорска и Лимана. Но как только российские войска входят в эти города, все преимущества Украины исчезают.
5: Независимые русскоязычные СМИ, ссылаясь на свои источники в Кремле, Госдуме, министерствах, сообщают, что сценарий новой мобилизации сейчас активно обсуждается на всех уровнях, потому что у российской армии острый дефицит живой силы. В то же время о дефиците людей ОВСУ мы слышим последние 2-3 года. У кого этот дефицит ощущается острее?
6: Думаю, на этот вопрос очень трудно ответить. Как вы правильно сказали, Украина испытывает огромные проблемы с личным составом на передовых, прежде всего пехотных позициях. Меня это всегда поражает. Когда я в последний раз находился возле линии фронта, то за пределами непосредственной передовой видел тысячи и тысячи украинских военнослужащих. Глядя на это, невозможно представить, что существует нехватка личного состава. Повсюду расположены блокпосты. Видно множество военнослужащих. Это реальность. Они живут в близлежащих городах и селах. Многие дома они арендуют у людей, которые уехали или бежали из этих районов в Киев, а возможно даже в Германию. Но чем ближе вы подъезжаете к линии фронта, тем меньше становится там украинских военнослужащих. Некоторые говорят, что это делается намеренно, чтобы сохранить жизни и в рамках определенной стратегии. Но думаю, в реальности мы видим, что эта стратегия привела к продвижению российских войск. В прошлом Россия захватывала все больше сел и даже городов. Поэтому я не думаю, что это происходит намеренно. Не думаю, что это стратегия. Считаю, что Украина по-прежнему сталкивается там именно с нехваткой военнослужащих. Как вы правильно сказали, Россия, судя по всему, все чаще сталкивается с той же проблемой. Мы больше не видим крупных наступлений, подобных тем, которые наблюдались раньше, как, например, в Угледаре. Сначала мы видели танки и пехоту, затем остались только так называемые «людские волны». Я помню Очеретина и Селидово, например, где сотни и сотни российских военнослужащих одновременно наступали со стороны Авдеевки и других направлений. Сейчас мы этого больше не видим. Теперь российские войска также используют очень небольшие штурмовые группы, возможно, от 2 до 5 человек, иногда 10 человек. Это максимум. Думаю, за последние 6 месяцев максимальный размер группы, которую можно увидеть при атаке на определенный участок, составлял примерно 10 военнослужащих, и ситуация почти выравнивается. Именно это мы наблюдаем на линии фронта, когда видим, что Украина несет относительно небольшие территориальные потери. Некоторые даже говорят, что с учетом этих скрытых продвижений, Deep State называет это, кажется, около нуля, Украина в прошлом месяце могла даже вернуть 5 или 10 квадратных километров. Да, это и есть результат. В конечном счете, все по-прежнему упирается в личный состав, а не только в технологии. С начала полномасштабного вторжения я посещал линию фронта примерно 20 раз. Вначале украинские военнослужащие постоянно говорили, нам просто нужно убить достаточно российских солдат. Если мы уничтожим достаточное количество, все будет хорошо, потому что у них закончатся люди. Сейчас они отказались от этой идеи, фактически полностью. Они говорят, что Россия не ценит человеческую жизнь и всегда будет находить людей для продолжения наступления. Если Украина постарается уничтожать как можно больше российских военнослужащих, их продвижение станет гораздо медленнее. Именно это мы сейчас и видим. Они продвигаются намного медленнее. Но это не означает, как предполагают некоторые люди, что вскоре начнется огромное украинское контрнаступление и что Украина якобы сейчас готовит для него войска и танки. Например, уже несколько месяцев мы практически не видели на передовой танков «Абрамс», «Леопард» и «Челленджер-2». Думаю, в действительности у Украины нет достаточного количества личного состава. Кроме того, украинское командование прекрасно понимает условия, в которых приходится действовать. Оно знает, что серая зона или зона поражения превращается в такую же зону поражения и для украинских военнослужащих, как только они сами начинают наступать. Поэтому я не ожидаю какого-либо значительного украинского контрнаступления. То, что мы сейчас наблюдаем в Запорожской области и на юге Донецкой области, это попытки захватить или вернуть отдельные села, чтобы улучшить положение внутри серой зоны. Думаю, это действительно важно. В некоторых местах украинские позиции находятся даже на 10 километров дальше, чем первый российский военнослужащий, который поднимает флаг в каком-нибудь другом селе. И это важно для того, чтобы еще сильнее замедлять российское продвижение. Повторю, мы не увидим крупных колонн техники ни с одной стороны. Насыщенность фронта беспилотниками с обеих сторон настолько высока, что в ближайшее время механизированных штурмов ожидать не следует.
5: Значит, России нужна новая мобилизация, верно? Что вы об этом думаете?
6: Думаю, это трудно предсказать наверняка. Многие говорят, что мобилизация может состояться этой осенью. Я также слышал от российских блогеров, что ситуация должна каким-то образом измениться. Либо необходимо о чем-то договориться, например, о замороженном конфликте или прекращении огня, либо необходимо проводить мобилизацию. В прошлом году цифры были достаточно ясными. Кажется, и господин Буданов с украинской стороны, и российское министерство обороны говорили, что за год было набрано 409 тысяч военнослужащих. Вся эта мобилизация была добровольной, то есть людям платили деньги за то, чтобы они отправлялись в Украину, где могли бы быть убитыми или сами убивать других людей. В этом году, судя по всему, Россия уже не набирает таких объемов. Для достижения прошлогоднего показателя необходимо было бы набирать примерно по 33 тысячи человек в месяц. Если сейчас Россия уже не достигает таких цифр, это может привести к изменению тактики. Она может попытаться использовать украинский подход – больше беспилотников и меньше личного состава. Может быть, создано больше ударных узлов, может применяться больше ракет «Искандер». Мы уже видим, что Россия обладает абсолютным превосходством в баллистических ракетах. С военной точки зрения это может помочь ей на поле боя. Например, Россия может исходить из того, что у Украины больше нет достаточного количества комплексов «Патриот» и средств противовоздушной обороны возле линии фронта. Тогда она может использовать более мощное оружие на меньшей дистанции, не обязательно против крупных городов, а против расположенных поблизости логистических узлов. Это может стать альтернативой. Но если все это не сработает, или Россия выберет другой путь, тогда, конечно, возможна мобилизация еще 250 или 500 тысяч россиян. И это уже будет принудительная мобилизация. Для России она может стать выходом из ситуации, однако не следует забывать, что этих людей невозможно мобилизовать и отправить на фронт за одну неделю. Вероятно, потребуется около 6 месяцев, чтобы все они оказались на линии фронта. И думаю, их мотивация будет очень низкой. Она будет значительно ниже даже по сравнению с первой волной мобилизации в 2022 году. Она также будет ниже, чем у заключенных, которые воевали, полагая, что борются за свою жизнь и для свободу. Это было ложью со стороны российского министерства обороны, но они в это верили. У принудительно мобилизованных будет и меньше мотивации, чем у военнослужащих, которые получают подписной бонус в размере 50 тысяч евро, а затем около 4 тысяч евро в месяц. Такие люди действительно хотят заработать деньги и стараются прожить как можно дольше, потому что их семьи, жены или другие близкие уже строят определенные планы на эти средства. Но если человек не хочет быть мобилизованным, а его насильно отправляют на фронт, Россия может столкнуться с теми же проблемами, с которыми Украина сталкивается сейчас.
5: Потому что все желающие воевать за Украину ушли на фронт еще в 2022.
6: Да, совершенно верно.
4: Это было интервью журналиста телеканала «Настоящее время» Тимофея Рожанского с военным аналитиком Юлианом Рёбке, который рассказывал о положении на фронте и о возможном начале мобилизации в России. Микрофон Александра Вагнер. Вы слушаете очередной выпуск цикла передач «Настоящее время» на Радио Свобода. В декабре прошлого года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобылю о международном сотрудничестве в сфере минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. При этом обстрелы Чернобыльской зоны российскими дронами не прекращаются. Последний такой случай зафиксирован в начале июня этого года. Российский БПЛА атаковал здание на территории хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыле. Об этом заявили в украинской энергетической компании «Энергоатом». По ее данным, ядерного топлива там не было и утечки радиации не произошло. В интервью журналистке телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской старший ядерный специалист «Гринпис Украина» Шон Берни рассказал о безопасности Чернобыльской АЭС, оккупации станции российскими военными и о последствиях боевых действий для ядерной безопасности Украины в свете резолюции ООН по Чернобылю.
3: Если я правильно понимаю, одним из поводов для этой резолюции стало повреждение нового безопасного конфайнмента, арки, возведенные над разрушенным реактором, которое произошло из-за удара российского дрона в феврале прошлого года. Каково нынешнее состояние этого сооружения?
7: Вы абсолютно правы. 14 февраля, чуть больше года назад, прямой удар российских военных с помощью дрона «Шахет» поразил новый безопасный конфайнмент. Он пробил отверстие в крыше и внутренней обшивке сооружения, что привело к пожару и серьезным повреждениям. Преодоление последствий случившегося может занять еще многие годы, потенциально многие десятилетия. Украинские власти и экстренные службы потушили пожар. Они залатали отверстия, пробитые дроном. К сожалению, масштаб последствий этой атаки все еще оценивается и осмысляется, и пути дальнейших действий еще не определены. Планировалось, что это сооружение будет функционировать около 100 лет. Внутри нового безопасного конфайнмента находится разрушенный реактор номер 4 и объект укрытия, возведенный в конце 1986 года для защиты этого реактора. И всем этим нужно управлять, контролировать это. В конечном В конечном счете, вывести из эксплуатации, демонтировать. Новый безопасный конфайнмент был предназначен, чтобы удерживать радиоактивность и предотвратить ее попадание в окружающую среду. Но преднамеренный удар России, как и ее удары по Украине в целом, по энергетической системе Украины, ее электросистеме, оккупация Запорожья, лишь демонстрируют преступное поведение российского государства, российской ядерной отрасли, Росатома. И в ближайшие недели, в ближайшие месяцы мы, надеюсь, лучше поймем, как двигаться дальше в работе с последствиями того российского февральского удара. Но это чрезвычайно сложно.
3: Первые недели полномасштабного вторжения в 22-м году российские войска оккупировали Чернобыльскую станцию более чем на месяц. Что мы знаем сейчас о последствиях той оккупации и что еще возможно там обнаружить?
8: So yes, 24th of February, full-scale invasion, first day.
7: Да, 24 февраля, первый день полномасштабного вторжения, это были российские военные и представители российской ядерной отрасли из Росатома. То есть это была спланированная операция при поддержке и активном участии государственной ядерной корпорации России, что само по себе просто невероятно. В конце марта, начале апреля российские военные покинули Чернобыль. В течение этого периода, как и следовало ожидать, происходило запугивание. Украинские чиновники и работники не могли покинуть станцию, на них оказывалось огромное давление. На Чернобыльской станции пропало электроснабжение. Российские военные также уничтожили и разграбили ключевое оборудование, повредили оборудование экоцентра, агентства, ответственного за управление окружающей средой зоны отчуждения. Нам посчастливилось посетить Чернобыльскую зону и экоцентр в июле 2022 года по приглашению украинского правительства. Мы своими глазами увидели ущерб, нанесенный этим невероятно важным научным учреждением. Это десятки и десятки миллионов евро ущерба, причиненного российскими военными перед тем, как они покинули оккупацию ряда районов зоны отчуждения. Мы посетили один из лагерей, располагавшийся в нескольких километрах от Чернобыльской атомной станции. Он находился на краю так называемого «рыжего леса», лесного массива с наиболее высокими уровнями внешнего облучения, и мы изучали уровни радиации там. Имелись явные свидетельства того, что российские военные перемещались через зону, вызывая нарушения. Это высокорадиоактивная среда, очень сложная, и то, что делали россияне, включая минирование, оказывало серьезное влияние на способность украинских властей отслеживать, инспектировать и контролировать, что происходит с радиоактивностью, выброшенной в 1986 году. И фактически научный ущерб, нанесенный российскими военными, это еще одно военное преступление, где действия России, тот факт, что это теперь зона боевых действий на границе с Белоруссией, имеет огромные последствия на протяжении последних 4 лет. И научное сообщество, украинские ученые, Национальная академия вместе с администрацией Чернобыльского государственного агентства, все они тяжело пострадали от того, что произошло за один тот месяц и в последующие 4 года. И то, что Россия продолжает запускать дроны над Чернобыльской станцией даже после февраля прошлого года, это лишь очередное свидетельство того, почему международное сообщество должно объединиться, чтобы остановить российскую агрессию и незаконные преступления.
3: А тот визит был последним, или вы были на станции с тех пор?
7: После этого я был там, думаю, раза три за последний год. В 2024 году я посетил новый безопасный конфайнмент вместе с представителями ООН. Это было за 6 месяцев до того, как российский дрон фактически ударил по нему. Власти Чернобыля дали нам доступ для оценки влияния, которое оказывает война, и того, как украинские власти продвигаются вперед. Или, точнее, как они на нее реагируют. И это, конечно, тоже является огромным отражением российского полномасштабного вторжения, российской войны против Украины. То, что вся чернобыльская программа была колоссально затронута войной. Тысячи работников, живущих в Славутиче, которые раньше ежедневно добирались на работу на Чернобыльскую станцию для выполнения невероятно важных задач, в результате российской войны больше не могут это делать. Им приходится ехать через Киев, поскольку прямой наземный коридор через Беларусь явно не является вариантом для поездки туда. Так что это просто череда последствий российской войны для ядерной безопасности и работы украинских ученых на Чернобыльской станции и в Чернобыльской зоне.
3: Эта война отбросила всех назад во многих отношениях. Но можете ли вы сказать, где мы находимся теперь в контексте работы над последствиями Чернобыльской катастрофы?
7: Я думаю, что в том, что касается Чернобыльской катастрофы, и до полномасштабного вторжения стояло немало серьезных задач, которые были, я бы сказал, что за пределами возможностей Украины, но за пределами финансовых возможностей Украины. Понимаете, Чернобыльская катастрофа — это международная ядерная катастрофа. Новый безопасный конфайнмент финансировался многими десятками правительств, только не России, которая, конечно, является главным виновником Чернобыльской катастрофы, наряду с теми, кто находился в Кремле и ядерными институтами Советского Союза. Новый безопасный конфайнмент — это не конец истории. Это конец одного этапа работы с Чернобылем. Но долгосрочное управление тем, что находится внутри него, остальными реакторами, которые необходимо вывести из эксплуатации, всеми ядерными отходами — все это представляет собой огромное бремя для украинского общества, для налогоплательщиков и для правительства. Но с этим необходимо справляться, потому что эта проблема существует.
8: One important lesson coming out of what Russia has done to Chernobyl.
7: И я думаю, что один из важных уроков, вытекающих из того, что Россия сделала с Чернобылем, это то, что международному сообществу напомнили. Проблема все еще существует. А значит, ответственность международного сообщества состоит в том, чтобы поддержать Украину в борьбе с этой огромной катастрофой. Это означает финансовую поддержку, это означает экспертизу, способную помочь многочисленным специалистам Украины. Она абсолютно необходима. И это то, что Greenpeace действительно хочет продолжать доносить до международного сообщества, потому что от нас зависит поддержка Украины.
3: Каждая крупная годовщина приносит новую волну заголовков в СМИ об уроках Чернобыльской катастрофы. Вы уже довольно давно работаете в сфере ядерной безопасности. Каково это встречать 40-ю годовщину аварии, когда совсем рядом идет война?
7: Впервые я побывал на Чернобыле 30 лет назад. Та зима была очень похожа на эту. К счастью, надеюсь, для Украины она уже позади. Тогда было, кажется, около минус 28, минус 29, когда мы были на Чернобыле. В то время представить, что возможно военное вторжение и участие ядерного агентства в лице Росатома, которое преднамеренно атакует и оккупирует атомную электростанцию, было просто невозможно. Фактически, конечно, как вы знаете, и украинское общество знает это куда лучше меня, все гораздо хуже. Потому что сегодня, более чем 4 года спустя, мы все еще имеем дело с российской оккупацией Запорожской атомной электростанции. Могло быть еще хуже. Мы знаем, что Россия намеревалась атаковать и захватить южноукраинскую атомную электростанцию. К счастью, они были отброшены украинской гражданской обороной и морской пехотой. Но вот прошло 4 года, а Россия все еще угрожает ядерной инфраструктуре Украины, атакует ее, оккупирует Запорожскую атомную электростанцию, и все это практически без каких-либо санкций со стороны международного сообщества. В Париже проходит международная ядерная конференция, организованная французским правительством, на которой присутствует генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, который лишь месяц назад стоял рядом с главой ядерной корпорации «Росатом» Лихачевым на церемонии в Венгрии по случаю начала строительства 2 ядерных реакторов. Он назвал это великим днем для России. И в то же время этот глава МАГАТЭ должен быть независимым арбитром между Украиной и Россией по вопросу оккупации Запорожья, по вопросу безопасности Запорожья.
8: So the whole nuclear
7: Таким образом, весь ядерный сектор, на мой взгляд, несет ответственность за то, чтобы не продолжать работу с Россией, которую они ведут. И это просто невероятно. Через несколько месяцев после удара по Чернобылю и Запорожью этому должен был прийти конец. Но прошло 4 года, и европейские правительства, включая Францию, все еще работают с российской ядерной отраслью. Это немыслимо.
4: Старший ядерный специалист Greenpeace Шон Берни в интервью журналистской телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской говорил о ядерной безопасности во время войны России в Украине и о последствиях, которые несут боевые действия близ ядерных объектов. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
9: Студия подкастов «Радио «Свобода».
10: Говорит Радио «Свобода».
9: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
10: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
9: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
0: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Писатели у микрофона. В гостях Сергей Довлатов и Владимир Войнович. Подготовил и ведет программу Александр Воронин. Эфир 1 апреля 1989 года.
11: Говорит Радио «Свобода».

0: Писатели у микрофона.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня, как обычно, в программе «Писатели у микрофона» вы услышите выступление наших постоянных авторов Владимира Войновича и Сергея Довлатова. Подготовил и ведет передачу Александр Воронин. Недавно газета «Советская Россия» напечатала заметку под заголовком «Привидение в почтовом вагоне». Авторы заметки, Иванова и Моргунов, пытаются ответить на вопрос, куда исчезают вещи из отправленных посылок. Они пишут.
2: Загадочная история произошла с жителем Чебоксар. Из другого города он отправил домой посылку, куда вложил бутылку шампанского. Посылка дошла целехонькой, но, когда ее открыли, оказалось, что бутылка игристого напитка чудесным образом превратилась в пивную посудину с простой водой. А вот другому чебоксарцу почта преподнесла куда более неприятный сюрприз. Из посылки исчезли 3 пары электронных часов. Подобных историй начальник посылочного отдела местного почтамта Макарова может поведать немало. Свежий пример. Из поступивших за день более 800 с лишним посылок, более чем у полусотни, то сургучная печать раскрошена, то ящик поврежден, или шпагат оборван, то вес не сходится. Через десятки рук проходят почтовые отправления, прежде чем попасть к адресату. И откуда знать, когда проникают в них невидимки, с завидной интуицией выбирая все стоящее. Работают умело, бандероль вскроет аккуратненько, бритвочкой, в самом уязвимом месте. А в посылочном ящике гвозди как будто сами знают, где им отстать от дна.
1: Авторы заметки в «Советской России» затем рассказывают о мерах, которые принимаются для контроля и улучшения положения с посылками, и утверждают, что пропаж якобы постепенно становится меньше. Но вот литовская «Комсомольская правда» недавно поведала о том, как пропала посылка номинальной стоимостью более 53 тысяч рублей, отправленная одной польской фирмой участником конкурса, который устраивал отдел рекламы и информации Вильнюсского дворца спорта. Так что, как видим, от безобразного положения с посылками страдают не только простые советские граждане, но и официальные организации и зарубежные фирмы. Вообще, за последнее время в советской прессе появилось множество статей, корреспонденций и фельетонов о работе почты, причем речь заходит и о неаккуратной доставке, и о пропавших бандеролях из-за границы, и о нарушении почтовой тайны. В разговор на эту тему решил включиться сегодня и писатель и публицист Сергей Довлатов.
3: Многих советских граждан интересует вопрос, нарушается ли в стране тайна переписки. На этот вопрос коротко и четко ответил в газете «Советская культура» видный сотрудник Министерства связи СССР Маклаков, который процитировал строки соответствующего ведомственного устава. Работники почты, телеграфа, телефонной службы обязаны соблюдать тайну переговоров и переписки. Каждого, добавил уже от себя Маклаков, поступающего в нашу систему, знакомят с этими правилами, за их нарушение предусмотрено наказание. Еще решительнее высказался на эту тему в газете «Известия» ответственный работник прокуратуры РСФСР Герасимов, который сослался уже не на устав связи, а на Конституцию СССР, в 56-й статье которой говорится, цитирую, «Тайна переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений охраняется законом». Как именно охраняется, добавляет от себя Герасимов, растолковывает статья 135 Уголовного кодекса, цитирую, «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений граждан наказывается исправительными работами на срок до 6 месяцев, штрафом до 100 рублей или общественным порицанием». Откровенно говоря, я не предполагал, что на этот счет существуют такие суровые и жесткие правила. Ведь, оказывается, даже следственные и судебные органы могут задерживать и осматривать почтовую корреспонденцию лишь с санкции прокурора, либо в результате специального постановления суда. Что же касается писем или, скажем, бандеролей из-за рубежа, то и на них распространяется тайна переписки. А если таковая корреспонденция и подвергается досмотру, то, по уверению того же Герасимова, делается это в интересах каждого из советских граждан, чтобы не проникали в Советский Союз наркотики или, допустим, порнография. Признаться, эти строгости несколько идут вразрез с имеющимися у меня сведениями. А с другой стороны, эти сведения более чем десятилетней давности, и за это время, в принципе, многое могло измениться. Тем не менее, я хорошо помню, как один мой знакомый журналист брал интервью у большого начальника в Ленинградском областном управлении связи и, между прочим, не без раздражения спросил его: «А знаете ли вы, что посланные мне бандероли с книгами из-за границы то и дело пропадают?» В ответ на что большой начальник задал в свою очередь вопрос: «А знаете ли вы, какая маленькая зарплата у наших почтовых работников?» Если учесть, что зарплата действительно маленькая, а книги из-за границы стоят дорого, особенно если это альбомы с формалистическим трюкачеством или там мелкобуржуазным лжеискусством, то шансов получить такую книгу не слишком много. При этом я никогда не слышал, чтобы кому-то из моих знакомых, у которых таким вот образом пропадали книги, удалось добиться какой-нибудь там компенсации или привлечь к ответственности виновных. Но это еще ладно. Это, так сказать, личная инициатива низкооплачиваемых почтовых служащих. А вот мне припоминается еще один факт. Когда я был моложе, кстати, неплохое заглавие для книги мемуаров, «Когда я был моложе». Впрочем, не будем отвлекаться. Когда я был моложе и, соответственно, повеселее, я довольно легко заводил знакомство с юными барышнями. И вот как-то раз в почтовом отделении у Пяти Углов в Ленинграде мы разговорились с одной местной работницей. И, в общем, даже подружились, поскольку жили в одном районе и часто встречались на улице или, скажем, на кузнечном рынке. А я, между прочим, к тому времени успел заметить, что письма до меня доходят как-то странно, рывками. Примерно раз в неделю, но зато сразу по 3-4 штуки. И меня это как-то интриговало и беспокоило. И я спросил у этой почтовой служащей, в чем дело. А она говорит: «Я вам давно хотела это рассказать, только пусть все останется между нами. К нам раз в неделю примерно заходит товарищ из органов, и мы ему вашу корреспонденцию откладываем. Он все изучает, а какие-то письма уносит с собой». Я спросил: «Это со мной одним такая история?» «Нет, — говорит, — у нас таких 6 или 7. Я подумал, как все примитивно. А мы-то были уверены с друзьями, что есть какие-то электронные машины с рентгеновскими лучами, которые всю нашу переписку в момент просвечивают и фотографируют. А тут какой-то несчастный работник органов является с портфелем, роется в чужих письмах, что-то уносит, распечатывает, небось, над паром и переснимает, поди, фотоаппаратом любитель. Я говорю «несчастный работник», потому что мне еще лет 15 назад мой бывший одноклассник, сделавший карьеру в органах, рассказывал. Я, говорил он, кончил закрытое училище. Многие из наших валютой занимаются, иностранцев курируют, идеологические вопросы решают. А самые бездарные идут на телефонное подслушивание и на почтовый перехват. Он так и выразился: «почтовый перехват». И вот тогда я позволил себе довольно глупую шутку. Взял конверт и лист бумаги, на конверте поставил свой адрес, обратный адрес указал такой: «Ричард Хелмс». Это, если не ошибаюсь, тогдашний шеф ЦРУ. Значит, «Ричард Хелмс, Вашингтон, до востребования». А на листе бумаги написал по-русски следующее: «Настоящая справка выдана мистеру Довлатову в том, что он никакой шпионской деятельностью не занимается, и потому в перлюстрации его писем я никакой необходимости не вижу. С уважением, такой-то». И вот вы мне не поверите, но письма мне с тех пор стали приходить нормальным образом, без задержек. Может быть, работник органов оказался человеком с юмором. Но и этим еще не исчерпываются проблемы с доставкой почты в Советском Союзе. Недавно я получил письмо от своей приятницы из Москвы, и в нем говорится: «Дорогой мой, если ты хочешь, чтобы твои письма до меня доходили, то посылай заказные с уведомлением, потому что у нас тут новая эпидемия. Все охотятся за журналом «Огонек» и взламывают с этой целью почтовые ящики. Ну и письма заграничные прихватывают заодно, и за марок». Между прочим, почта в Америке государственная, то есть она в каком-то смысле близка по типу к социалистическому предприятию. И работа почты здесь тоже вызывает массу нареканий. Письма иногда задерживаются, почтовые служащие до хамства, конечно, еще не дошли, но и особой приветливости от них не дождешься, и так далее. Правда, я не слышал, чтобы здесь перлюстрировали частную корреспонденцию, но, с другой стороны, здесь тоже, видимо, в определенных случаях из санкций прокуратуры каким-то образом, я думаю, контролируется переписка разных криминальных личностей, что более или менее нормально для всех цивилизованных государств. Разница, однако, между советской и американской почтой Еще и в том, что помимо государственных почтовых служб, здесь есть еще и частные компании, услугами которых я и предпочитаю пользоваться. Но ведь если учесть, что кооперативное движение в Советском Союзе ширится, то, может быть, и там возникнут частные почтовые предприятия. И уж во всяком случае отрадно то, что столь серьезный и щекотливый вопрос, как тайна переписки, открыто обсуждается в советской печати. Это, как говорится, обнадеживает.
1: К тому, что сказал Сергей Довлатов, добавим, что недавно в одной советской газете промелькнуло коротенькое сообщение о том, что где-то в Сибири уже начало работать какое-то добровольное объединение граждан, занявшихся доставкой почты в частном порядке за небольшую доплату. Говорит Радио Свобода. Продолжаем передачу «Писатели у микрофона». Многие из вас, уважаемые слушатели, знают, что наш постоянный автор Владимир Войнович в настоящее время находится по делам в Москве, где он, в частности, занят обсуждением вопроса экранизации его романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Но еще год тому назад мало кому могло бы прийти в голову, что этот роман и другие его произведения будут в Советском Союзе напечатаны миллионными тиражами и что Владимир Войнович лично поедет в Москву. И вот почти год тому назад Владимиру Николаевичу приснился сон, о котором он тогда же рассказал у нашего микрофона. Включаем запись этого рассказа.
4: Я вам сказки уже рассказывал, да? Ну, а теперь расскажу свой сон. Лег я однажды поздно в постель и только-только стал задремывать, как слышу звонок. Причем не телефонный, а дверной. Точнее сказать, даже не дверной, а воротный. Я живу в деревне, и мне обычно звонят не в двери, а в ворота. И чтобы узнать, кто пришел и зачем, надо одеться, а в дождливую погоду и зонтик раскрыть. Слышу я, значит, звонок и думаю, кого-то там по ночам черт носит. Ну и, понятное дело, не иду. Звонок, однако, повторяется. Открываю глаза, вижу, бог ты мой. Оказывается, уже не ночь, а день, причем в самом разгаре. Ничего себе, думаю, задремал. Ну, встаю, кое-чего на себя напялил, чертыхаясь, плетусь к воротам, а над ними фуражка форменная покачивается. Стало быть, почтальон или полицейский. Поскольку перед полицией я вроде пока что не провинился, то, скорее всего, почтальон. Но почтальоны письма обычно в ящик кидают, а звонят только, если что-нибудь поважнее. Какой-нибудь, допустим, срочный пакет. Или заказное письмо экспресс со срочной доставкой. Интересно, думаю, если экспресс, то от кого? А вдруг от издателя с чеком на круглую сумму и с запиской, что вот, мол, дорогой такой-то, за книгой вашей народ просто давится, срочно увеличиваем тираж, и вот примите от нас, не побрезгуйте, соответствующий успеху вашей книги гонорар в шестизначном исчислении. Кстати сказать, именно такие гонорары я, как правило, и получаю. Я имею в виду во сне. Но поскольку во сне мы проводим треть нашей жизни, значит, эту треть я проживаю в богатстве. Ну, иду, значит, я к воротам, форменная фуражка над ними покачивается, а мое сердце внутри меня, хоть и во сне, а все-таки ёкает. Подошел, ворота раздвинул, батюшки, передо мной не почтальон, а генерал, причем генерал советский. А за ним всю нашу узкую улицу загородив, стоит запыленный автомобиль ЗИЛ-114 с красным флажком на радиаторе.

что живущий в старом мире, где всех людей иначе как господами не называют. Иной раз встречается какой-нибудь шаромыжник и замухрышка, такой, что и плюнуть не на что, а его все равно надо величать господином, иначе обидится. А генерал говорит: «Как величать замухрышку, не знаю, а вы нам все же товарищ». А я говорю: «Нет, ваше превосходительство, вы перепутали, брянский волк вам товарищ, а не я». «Ну ладно», — говорит генерал, — «не будем пререкаться. А вот вам депеша, прошу ознакомиться и расписаться». Беру я красный конверт, а на нем мое имя по-русски и по-немецки, большими печатными буквами и обратный адрес: Москва, Кремль. Трясущимися руками ломаю сургуч, вскрываю конверт, читаю, глазам не верю. Самый-самый такой человек, фамилию даже произнести боязно, просит срочно прибыть в Кремль для беседы. Мне, конечно, не верится, думаю, не ловушка ли, но бумага, вижу, тесненная. Для ловушки где они такую возьмут? Печать гербовая, подпись. Ну, настоящая подпись или нет, мне определить трудно. «И когда же я должен быть в Кремле?» – спрашиваю я генерала. Он рукав кителя отвернул. «Через 6 часов 28 минут и 12 секунд». «Да вы что?» – говорю я. «Как это я успею? Я вам не ангел, и по небу летать умею только на самолете. В Москву ближайший рейс в воскресенье, а сегодня?» «Не беспокойтесь», – улыбается генерал. «Тело ваше, доставка наша. Так что прошу в машину». И дверцу заднюю открывает. «Нет-нет», – останавливаю я его. «Вы уж подождите, мне все-таки надо как-то собраться». «Пожалуйста, пожалуйста», – соглашается генерал. «Несколько минут у нас еще есть». «Ну, хорошо», – говорю весь в сомнениях. «Ладно. А все-таки смену белья, сухари захватить или не надо?» «Ох», – смеется генерал. «Но какой же вы отсталый! Но почему вы о нас так плохо думаете?» «Да в том-то и дело, что думаю я о вас очень даже хорошо». С этими словами иду домой, быстро умылся, побрился, зубы почистил, пиджачок поновее надел и даже галстук нацепил, хотя, думаю, в Лефортове его отберут, чтобы не удавился. Жена спрашивает: «Ты куда это намылился?» «Да вот, говорю, в Москву решил смотаться. Чего привезти?» Это у меня вообще такая дежурная шутка. Поэтому и жена шуткой ответила: «Привези, мол, матрешку или какой-нибудь самовар». «Ну, ладно». Выхожу с портфелем на улицу, генерал дверцу открывает, шофер мотор заводит, поехали. Приезжаем в аэропорт, никаких билетов, никаких паспортов, прямо на летное поле. А там стоит флагман Аэрофлота Ил-86, двигатели запущены, стюардессы плывут в улыбках, счастливы, что сподобились лично меня увидеть. Ну, взлетели, сели. Выхожу на трап, вижу народ, цветы, ковровая дорожка, и внизу под звуки сводного оркестра встречает меня самый-самый, боюсь даже сказать фамилию, ну и остальные члены политбюро. И все меня по очереди обнимают, по спине хлопают и троекратно лобызают, причем прямо в губы. Потом, ясное дело, почетный караул, церемониальный марш и два гимна. Сначала исполнили гимн Советского Союза, потом подумали, какой еще, не немецкий же, и опять засадили гимн тот же самый. Ну, конечно, руки я там всяким послам разноцветным торопливо пожал, представителям трудовых коллективов сделал общий привет, сел в самую главную машину и понеслись. С эскортом мотоциклистов и с криками по матюгальнику: «Граждане, воздержитесь от перехода, водители, уступите дорогу!» Но влетаем на полной скорости в Кремль. То есть вру. Влетаем сначала на Кутузовский проспект. И тут я вижу странное зрелище. По обеим сторонам проспекта книги сложены штабелями, каждый размером с приличное здание. «Что это?» – спрашиваю я у самого-самого. «А это, – говорит, – мы, писатели, перевели на хозрасчет. Они теперь живут с проданных экземпляров и сами теперь этими экземплярами торгуют. Как говорится, что потопаешь, то и полопаешь». Я спросил, можно ли остановиться, и вся наша кавалькада притормозила у самого большого штабеля, закрывшего собой 30-этажную гостиницу «Украина». Смотрю название романов: «Сибирь», «Соль земли» и еще что-то. А под штабелем, на фоне его, маленький такой человечек, иссохший весь, кожа до кости, с двумя золотыми звездами на пиджаке. Я сразу, конечно, узнал главного нашего и несравненного классика Маркова. «Георгий, – говорю, – Макеевич, вы ли это? И что же вы так исхудали? Уж не хворь ли какая напала?»
«Нет», — качает он головой печально, — «хватит».

0: Море нет, но живу с проданных экземпляров. Купите, говорит экземплярчик, кушать хочется. У меня интересные романы. Все про секретарей обкомов, райкомов, про партсобрания, соцсоревнования и выполнение производственных планов. Ну, взял я один роман, толщиной так примерно в 2 кирпича, повертел, но тут же вспомнил, что валюта у меня конвертируемая, жалко стало. Ладно, говорю, на обратном пути рублей накоплю, возьму. У меня у шкафа ножка подломилась, подложить надо что-то. Тут другие писатели подлетели. Анатолий Иванов, Юрий Бондарев, Иван Стаднюк, Александр Чайковский, Петр Проскурин. И наперебой стали кричать, что их романы для шкафов лучше подходят. А еще, гляжу, Николай Грибачев бежит с поэмой о партии. И Анатолий Сафронов с пьесой о стряпухе. А за ним еще человек 100, и все чего-то пытаются мне всучить. Хорошо меня охрана от них отбила.
1: В программе «Писатели у микрофона», который вы слушаете по радио «Свобода», мы повторяем рассказ Владимира Войновича о сне, который приснился ему в летнюю ночь год назад, когда он еще и не помышлял, что в скором времени окажется в Москве не во сне, а наяву. Так вот, как происходило дело во сне, когда Войнович еще в Советском Союзе не печатался, а председателем Президиума Верховного Совета был еще Андрей Громыко.
0: Приезжаем, стало быть, в Кремль, ведут меня в большой зал. А там уже народу, видимо-невидимо. Мужчины в темных вечерних костюмах, а женщины в бархате и кружевах. Члены Политбюро, министры, секретари Союза писателей СССР, маршалы, генералы, адмиралы и дипломатический корпус. Официанты во фраках напитки разносят. Сок морковный, сок свекольный, сок брюквенный и минеральная вода Ессентуки номер 20. Тот самый-самый выходит на середину и толкает короткую речь. Что вот, мол, в результате политики гласности и стирания белых пятен стерто еще одно черное пятно на нашей совести, и наш замечательный и обожаемый нами писатель опять с нами. Мрачные годы застоя он подвергался жестоким преследованиям, но и тогда не застаивался. Его произведения доходили до нас по каналам сам и там издата, а его правдивый голос прорывался сквозь бой глушилок и мощно звучал на волнах радио «Свобода» и других враждебных радиостанций. Но теперь всем этим визгливым голосам придется умолкнуть. Наш замечательный сатирик опять с нами, и мы приветствуем его, потому что сейчас, как никогда, нам нужны наши Гоголи и Щедрины. И, отдав бокал подбежавшему референту, самый-самый раскинул руки, обнял меня и похлопал опять по спине. Я загордился, смутился и покраснел. «Ладно, — сказал я, — ладно, если вам нужны Гоголи и Щедрины, пусть я буду одним из них». «Ну и глупо, — подбежал ко мне председатель госбезопасности. Почему одним из них? Будьте обоими. Тогда, если к нам попадете, мы вам баланды двойную порцию выпишем». При этом он сам смеется, и другие товарищи тоже смеются. И я понимаю, что это у них такие шутки, и тоже смеюсь, хотя мне не смешно. А тут председатель президиума напяливает на нос очки и читает указ об отмене указа о лишении меня гражданства и вручает мне красный советский паспорт. А я говорю, нет уж, нет, пожалуйста, нет. Тут они сразу переполошились, а в чем, мол, дело? А в том, говорю, дело, что с вашим паспортом одни неприятности, с ним меня в свое время дальше Белоруссии не пускали. Тут опять все смеются. То раньше, а то теперь, говорит самый-самый, теперь мы вам визу открытую влепим и катитесь куда хотите хоть прямо сейчас. И квартиру дадите, спрашиваю я, сразу же обнаглев. А как же? Самый-самый хлопает в ладоши и подбегает ко мне председатель Моссовета с ордером в зубах. И книжонки мои будете печатать, спрашиваю опять. Подбегает председатель госкомиздата с блокнотом. «Немедленно издать все сочинения нашего уважаемого гостя», — говорит ему самый-самый. А тот говорит, «Слушаюсь. Немедленно вставляю сочинение Владимира Николаевича в издательский план на будущий год». «Как?» — закричал самый-самый. «Почему на будущий? Почему не на этот? А в этом году план весь забит и бумаги нет. 10 000 советских писателей стоят в очереди». «Всех выкинуть», — приказывает самый-самый, «а его вставить». Распечатать его произведения по журналам, выпустить все его романы, повести, рассказы, пьесы, статьи, заметки, наброски, черновики и письма массовыми тиражами, твердой обложки и в роман-газете. а к 7 ноября выпустить полное собрание сочинений. Понятно? Тот говорит, непонятно. Неужто непонятно, спрашивает его пред госбезопасности. Понятно, понятно, говорит. И тут сразу начинает играть какая-то музыка, и появляется первый секретарь Союза писателей СССР, а за ним вторые секретари числом 600 или 700. И первый протягивает мне какую-то книжечку, а вторые хлопают в ладоши и кричат «Браво!». Я спрашиваю, а что это вы мне даете? А это членский билет Союза писателей. А на кой он мне, говорю? А просто так, говорят, так полагается. Но мне, правда сказать, не очень хотелось брать этот билет, но я все же взял. И только я его взял, как они все сразу в лицах переменились. «Ага!» – закричал первый, «попался!». И другие тоже кричат «попался!». А теперь, говорит первый, «мы будем вас опять из Союза писателей исключать». И тут же появилась трибуна, и секретари друг дружка, отталкивая на трибуну, полезли и стали говорить о моем коварстве, о том, что даже во сне я мечтаю протащить в печать свои гнилые произведения, что делаю я это по заданию западных спецслужб, которые меня за это кормят чечевичной похлебкой и платят гонорар размером в 30 сребреников. «Так это или не так?» – спрашивает первый. «О, так-то оно так, говорю. Конечно, платят не ахти». Но 30 и 30 – это уже 60 сребреников, а 60 и 60 – и того больше, так что жить как-то можно. Услыхав, что я такие бешеные деньги заколачиваю, они еще больше взбеленились и стали кричать, что я паразит и живу за счет бедных западных налогоплательщиков. И за те же деньги пытаюсь сбить с панталыку советских людей, разложить наше общество, лишить идеала в нашу прекрасную молодежь, посеять в ее среде семена недоверия и... Я все это слушал, и с одной стороны мне было приятно, что мои книжки столь высоко здесь ценятся и оказывают на общество такое положительное, разлагающее влияние, а с другой страшновато. А секретари вдруг озверели и стали кричать «Распять его! Распять его!». Я смотрю, уже кто-то бежит с крестом, кто-то с молотком, а кто-то с гвоздями. Я от страху проснулся и думаю, где-то я? Огляделся, увидел где и успокоился. «Все в порядке», — сказал я себе. «Это был только сон. Здесь наяву ничего подобного не бывает. Здесь за книжки не распинают, потому что их никто не боится». Мне стало одновременно приятно и грустно. Приятно помнить, что тебя никто не распнет, и грустно думать, что твоих книжек никто не боится. Такой вот мне приснился сон, и такие возникли мысли».
1: Это была архивная запись фельетона Владимира Войновича «Сон в летнюю ночь», который передавал с нами около года тому назад. Ну а теперь, как мы уже сказали, Владимир Николаевич находится в Москве, и мы с нетерпением ждем его возвращения в Мюнхен, чтобы узнать, как проходила его встреча с родным городом не во сне, а наяву. На этом мы и закончим сегодняшнюю передачу «Писателю микрофона», которая выходит в эфир на волнах «Радио Свобода» по субботам в 23 часа 30 минут по московскому времени и повторяется по воскресеньям в 4.30, 9.30 и 14 часов 30 минут. Подготовил и вел передачу Александр Воронин. Режиссер Татьяна Вербицкая. Всего хорошего.
2: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Русские вопросы. Русским или нерусским поэтом был Пушкин? Ведет передачу Борис Парамонов. Эфир 5 апреля 1989 года.

Начинаем нашу передачу из Нью-Йорка. У микрофона Борис Парамонов. Сегодня в программе «Русская идея» одна тема – Пушкин. Тема эта, что и говорить, принадлежит к числу вечных. Но, кажется, она именно сейчас приобретает особо актуальное звучание ввиду усилившихся разговоров о русской культурной специфике. Таковую усматривают даже в том, что в Советском Союзе создана нетривиальная экономика. Что уж говорить о русской литературе, от которой пытаются отлучить людей с подозрительно, в смысле русскости, звучащими фамилиями, например, Пастернак. Если всерьез продолжить эти игры, то именно Пушкин окажется самым подходящим объектом для соответствующей критики. Тут дело даже и не в том, что прадед у него был негр. Дело в том, что Пушкин, я бы сказал, не русский писатель, и тематически, и философски, и даже стилистически. Возьмите, к примеру, письма Пушкина, те, что написаны по-русски, и сравните их с его художественной прозой. Это два разных языка. Художественная проза Пушкина только что написана русскими словами, но слова подчинены в ней какому-то иному стилевому и синтаксическому порядку. Она написана так же, как его французские письма. Знаменитая пушкинская простота – это простота сухого делового французского. Элегантная простота, конечно. По-русски говорит у Пушкина разве что Пугачев. Даже простейшие инверсии, когда прилагательное ставится позади существительного, звучат у Пушкина галлицизмом. Художественные возможности русского языка не использованы Пушкиным в полной мере. Русский язык замысловатый, кудрявый, он позволяет именно живопись. У Пушкина же он графичен. Мне кажется, что разговоры о том, что Пушкин создал русский литературный язык, это миф. Можно пойти еще дальше и сказать, что и самой русской литературе Пушкин чужд, что она после него пошла какими-то другими путями, сложилась по какой-то иной формуле. Пушкину совершенно не свойствен дух учительства, морализаторства, отличающий великую русскую литературу. Более того, послепушкинская русская литература вообще не отличается эстетизмом, столь сильным у Пушкина. Пушкинское отношение к литературе как к словесному и композиционному шедевру уходит из русской литературы, после Гоголя, по крайней мере, и возрождается разве что в начале 20 века. Пушкинянец в русской литературе – Набоков, вышедший из «Пиковой дамы», так, как, говорят, вся прочая русская литература вышла из шинели. Есть еще одно серьезное обстоятельство, косвенно свидетельствующее о, так сказать, нерусскости Пушкина. Прохладное к нему отношение на Западе. Знаменитыми в иноязычной литературе становятся авторы, как раз не похожие на литературу этого иного языка. Здесь необходима некая эксцентричность или даже экзотичность. Ничего этого в Пушкине не видят. Он не популярен на Западе именно потому, что не похож на русского. Другими словами, Пушкин уступает на Западе Толстому и Достоевскому, к примеру, именно по той причине, которую Достоевский в своей известной речи считал силой Пушкина, по причине вот этой самой всемирной отзывчивости и всечеловечности. На Западе это воспринимается как некий усредненный космополитизм. Мережковский написал однажды, что о Пушкине трудно судить полной мерой, потому что он, в сущности, не реализовался как поэт, как художник. Он погиб в возрасте 37 лет. В этом возрасте Гёте был только автором «Вертера» и фрагментов из «Фауста». Незавершенность Пушкина – это особая тема, которую мне сегодня тоже хочется поднять. И вот в каком повороте. Вправе ли мы говорить, что тенденция пушкинского развития – та, о которой писали славянофильские ориентированные критики, что Пушкин шел к России, к русской почве, и вот тут-то и следовало ожидать чего-то небывалого. То есть, используя мою сегодняшнюю параллель, шел к тому, чтобы писать по-русски так, как в письмах к жене. Заранее скажу, что я лично не согласен с такой постановкой вопроса. Мне именно вот эта нерусскость Пушкина, которую я старался продемонстрировать, кажется колоссальным его преимуществом. Я бы даже сказал так – нерусскость русского, как русская перспектива. Надеюсь, что вопросы поставлены достаточно провокативно. Выслушаем по этому поводу мнение участников сегодняшней передачи. Это профессор Дартмутского колледжа Лев Владимирович Лосев и постоянный наш автор, литературный критик Александр Александрович Генис.
Напоминаю, что мы ведем нашу передачу из Нью-Йорка. В эфире историко-культурная программа «Радио Свобода. Русская идея».

0: Итак, мы обсуждаем тему о Пушкине. Русским или нерусским поэтом был Пушкин. Передаю микрофон профессору Лосеву. Лев Владимирович, я несколько уточню свой вопрос. Можно ли считать, что Пушкин противостоит основному потоку русской классики? И если да, то по какой причине?
1: Да, безусловно. Если классикой мы считаем русскую прозу Тургенева, Гончарова, Достоевского, Толстого, поэзию Тютчева, Некрасова, Пушкин был совершенный поэт, то есть он занимался высшей деятельностью, доступной человеку, словесным творчеством. И только. Философская антропология, психология, социология, этнография, историография, богословие – все эти науки о человеке в силу известных исторических причин вкрапливались в русское художественное творчество эпохи после Пушкина. Тургенева, Достоевского, Толстого, которые принесли русской литературе всемирную славу, мы называем через черточку – поэт, в смысле писатель, поэт-философ, поэт-историк или социальный критик, или мыслитель о Боге и прочее – а Пушкин – поэт и баста. Противопоставленность Пушкина основному потоку русской литературы XIX века спокойно осознавалась двумя-тремя поколениями. Пушкин для них был прошлое. И не только для тех, кому нравились статьи Писарева. Изменение статуса Пушкина, перевод его в родоначальники, в центральную фигуру русской литературы, фигуру, к которой мы привыкли, произошел, можно считать, в одночасье, за несколько дней – в начале июня 1880 года, во время торжеств по поводу открытия памятника в Москве. Это событие тоже сузилось в нашей исторической памяти. Мы вспоминаем теперь только страстную речь Достоевского и склонны считать ее выражением согласованной оценки Пушкина русским обществом. Вроде бы мы теперь эту оценку речи Достоевского о Пушкине все разделяем. Деликатно закрываем глаза на жутковатые анахронизмы вроде словословия великой арийской расы. Но на самом деле никакого согласия по поводу значения Пушкина не было и в 1880 году. Речь Достоевского потому и была такой страстной, что эта речь сугубо полемическая. Примирительную речь хотел произнести Аксаков. Но он и сам был к тому времени человеком прошлого, и к прошлому относилась его попытка представить Пушкина как опрокинутое в историю объединение западничества и славянофильства. Аксаков говорил, глубокий исторический смысл сказался в том, что именно в Москве воздвиглась медная хвала первому истинно русскому, истинно великому национальному поэту. По Аксакову получалось, что в Пушкине соединились, наконец, счастливым браком Москва и Петербург, самобытная Русь и основанная Петром империя. Достоевский же в своей речи ничего не примерял. Он сражался, и он победил. Бой был неравный. Против Достоевского стоял Тургенев. Обоим писателям оставалось мало жизни. Но если Достоевский в последний свой год был на подъеме духовных сил, Тургенев был писателем безнадежно уставшим. Качеством прозы речь Тургенева, вялая, мямлящая, не идет ни в какое сравнение с речью Достоевского. Но ни ту, ни другую речь нельзя принимать prima facie, по первому взгляду. Мне кажется, что в глубине души оба скептически относились к юбилейному энтузиазму. Достоевский так и говорил: «Публика собирается увизжаться от восторга». Оба были великие художники и понимали Пушкина как художники. Оба понимали, что памятник – это всего лишь медный истукан, и если не наполнить его значением, поклонение Пушкину будет пустым идолопоклонством. Скрытое построение речей Тургенева и Достоевского в сущности одинаково. «Пушкин – не то, что вы думаете». Пушкин – не русский Шекспир, не русский Гёте, не туз, которым Россия может козырнуть на встрече мировых культур. Вот пафос речи Тургенева. Пушкин, говорит Тургенев, русское внутреннее народное явление. Не потому, что народ его читает, не потому, что он написал «Руслан и Людмилу» из сказки в так называемом «народном духе». Эти произведения Тургенев считает относительно слабыми, а потому, что он создал русский поэтический язык, высшее выражение народного духа. Тургенев не мог не проиграть схватку с Достоевским, хотя бы уже потому, что в юбилейных обстоятельствах публике приятнее выслушивать безграничное возвеличивание объекта поклонения, чем тезисы в чем-то его ограничивающие. Несколько дней спустя Тургенев писал Стасюлевичу о речи Достоевского. «Это очень умная, блестящая и хитро искусная при всей страстности речь всецело покоится на фальши, но фальши крайне приятные для русского самолюбия».
0: Стало быть, вы считаете, что Достоевский, так же, как до него Аполлон Григорьев и Страхов, или в наше время, скажем, Непомнящий, неправомерно видели в Пушкине предтечу славнофильства?
1: Возьмем из самых патриотических вещей Пушкина, таких, что даже в наше время воспринимаются иными читателями как шовинистические. Возьмем стихотворение «Клеветникам России». Пушкина можно было бы считать протославянофилом, если бы он там написал «Славянские ручьи сольются в русском море», восклицательный знак. Но Пушкин написал «Славянские ручьи сольются в русском море, а ноль иссякнет». Вот вопрос. Если на то пошло, то настоящий фундамент славянофильству заложил Карамзин, которого принято считать нашим первым западником. Его «История государства российского» – вот первое обоснование идеи русского особого пути. Какова же реакция Пушкина-художника на историю Карамзина? Пародия. История села Горюхино. Очень серьезная, между прочим, грустная пародия, без гротескных эксцессов Салтыкова-Щедрина. В поэтических творениях Пушкина может найти вдохновение и западник, и славянофил. Из них можно многое узнать о Боге, о человеке, об общежитии людей, об их истории. Тот факт, что у Пушкина встречаются противоречивые идеи, не означает, что он был протей, двуликий Янус, флюгер, золотой петушок. Это свидетельство того, что он был поэт, то есть выразитель, если использовать его собственное мимолетное выражение – не понятая даже умным Гершинзоном, выразитель печальной симметрии мира. У нас любят говорить с каким-то самодовольством «поэт в России больше, чем поэт». А это ведь глубоко антипушкинское высказывание. По Пушкину нельзя быть больше, чем поэт. И в России, и везде можно быть только меньше. Даже сам поэт, как человек, меньше самого себя. Поэт всегда больше, чем человек, чем славянофил, чем западник, чем коммунист, чем антикоммунист, чем патриот, чем космополит. Как мы знаем, пророчество мирной победы русского всечеловечества в наши дни еще дальше от осуществления, чем 100 лет назад. Достоевский ошибся. Но и Тургенев более уже не прав. Пушкин стал русским национальным поэтом в тургеневском понимании этого слова, ибо он оказывает мощное влияние на мировую литературу в 20-м столетии. Не непосредственное, он по-прежнему непереводим, но через тех новых русских писателей – Пастернака, Набокова, Солженицына, Бродского, которые прошли через его поэтическую школу, школу печальной симметрии.

0: Радио «Свобода» продолжает передачу из Нью-Йорка. В эфире историко-культурная программа «Русская идея». Мы обсуждаем тему, условно нами названную «Нерусский поэт Пушкин». Передаю микрофон Александру Генису. Александр Александрович, мне бы хотелось, чтобы вы вначале как-то отреагировали на замечание профессора Лосева, сказавшего, что поэт – это больше, чем человек. Правомерно ли, на ваш взгляд, отнесение этого тезиса именно к Пушкину?
1: Тайна Пушкина заключена в его личности. Пушкин – человек больше, чем Пушкин – поэт. Об этом говорит хотя бы то обстоятельство, что, наверное, нет другого русского человека, чью биографию уже два столетия прилежно рассматривают под всеми мыслимыми углами. Как в случае с Гёте, потомков завораживает красота, гармоничность этого шедевра, не стихов, а прожитой жизни. Следить за эволюцией Пушкина, за ростом его гения, значит приобщаться к загадке образцовой жизни. В небывалом в русской литературе органическом слиянии человека и поэта и заключается, по-моему, уникальность Пушкина. Но уникальность и означает противостояние потоку, школе, направлению и даже самой концепции национальной литературы. Парадоксальное определение «нерусский поэт Пушкин», с которого вы, Борис Михайлович, начали нашу беседу, окажется не таким уж эпатирующим, если мы станем, например, на точку зрения Набокова, который советовал читателям глядеть на шедевр, а не на раму. То есть искать в литературе проявление индивидуального гения, а не выражение национальных особенностей той или иной литературы.
0: И все же, как у Пушкина, по-вашему, раскрывается сюжет «Поэт и Россия»?
1: Мне кажется, что Пушкин в процессе своего развития постепенно приближался к этой теме, в определенный момент пересек ее и пошел дальше. Так, по-моему, это выглядело бы на графике. Если согласиться с тем, что доминантой пушкинской личности было стремление к свободе, то у раннего Пушкина она будет называться вольностью, одетой в условные формы декабристского мифа. По мере роста таланта Пушкин преодолевал политику. Момент пересечения, о котором я говорил, «Клеветникам России», стихотворение, после которого Чаадаев назвал его национальным поэтом. Но, став национальным поэтом, слив свое «я» с общенародным «мы», Пушкин ощутил ограниченность и этого положения. Та свобода от царя, от народа, которая ему была нужна, называлась скорее независимостью. Мне кажется, что он с удовольствием повторил бы фразу из «Трех мушкетеров» о временах меньшей свободы, но большей независимости. Всю жизнь он страстно жаждал воплощения своей личности, искал подходящего масштаба для сопоставления со своим грандиозным даром. Он перерос и либеральную идеологию, и роль национального поэта, которую ему так хотели навязать, ради того, чтобы к концу найти достойное вместилище своему гению, природу, мир, космос. В поздних, лучших стихах Пушкин растворяется в мире, уходит в размер стиха, сливается с его вечным ритмом, соразмерным космической гармонией. Он стал всемирным поэтом, когда примирился со Вселенной, вернулся к источнику своего вдохновения, своей поэзии, изначально существующей в ней.
0: Но что же, по вашему мнению, тут противостоит потоку русской литературы в целом?
1: Пушкинское «я». Его, я бы сказал, божественный эгоизм. Не зря Пушкин совершенно чужд жизнеучительству. Он строил свою жизнь, а не чужую. Вот это несравненное, по крайней мере, до Чехова, в русской литературе осознание ценности личности, индивидуальности, неповторимости человека и есть черта, обрекшая Пушкина на одиночество в нашей классике. Перед Пушкиным стоял другой идеал. В конце его творческого пути в стихах все чаще появляются античные призраки. Только это уже не пылкий Брут, герой его ранней поэзии, а скорее Гораций. Его мудрый покой, его вера в то, что человек – мера вещей. Даже исповедуемый Горацием примат частной жизни над общественной. Все это чувствуется в таких пушкинских шедеврах, как «Осень». И не случайно же «Пушкинское завещание», «Бессмертный памятник», благодарная дань оригиналу Горация.

Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу из Нью-Йорка. В эфире историко-культурная программа «Русская идея». Мы продолжаем обсуждение темы о Пушкине. Мне кажется, что мои уважаемые коллеги несколько смягчили тот вопрос, который был вынесен на обсуждение. Можно ли считать Пушкина нерусским поэтом? В том смысле, что он создал модель литературы, от которой отошла последующая русская классика. Конечно, такая постановка вопроса о нерусскости Пушкина, как я уже говорил, намеренно провокативная, гиперболически заостренная. И, конечно же, Пушкин русский. Но я хотел бы подчеркнуть ту мысль, что, пройдя мимо Пушкина, русская литература объединила самое себя, что в русской духовности существуют неразработанные пушкинские пласты. В этом смысле Пушкин, как говорил Гоголь, действительно русский человек, которым он еще должен явиться, русский человек через 200 лет. У меня создалось впечатление, что эту мысль о противопоставленности Пушкина последующей русской литературе участники сегодняшнего обсуждения в общем разделяют. Но она, эта мысль, требует более подробной экспликации. Здесь я снова вспомню Мережковского. В его статье о Пушкине, в сборнике «Вечные спутники», говорится в частности, что Пушкин оставил русской литературе тему, на которой она и забуксовала, тему о конфликте культуры и природы. Впервые эта тема прозвучала у Пушкина в «Цыганах», «Алека» и «Старый цыган», «Условность культуры и ее законов» и «Безусловность природного бытия». «Русская литература, — говорит Мережковский, — стала на сторону старого цыгана». В этом, например, весь Лев Толстой. Но пушкинская позиция отнюдь не была такой, что ли, партийной, односторонней. И об этом свидетельствует вершинное достижение Пушкина — «Медный всадник». Кто скажет, на чьей стороне Пушкин — бедного Евгения или чудотворного строителя Петра? Тут как раз и присутствует та печальная симметрия, о которой напомнил нам, приведя пушкинские слова, профессор Лосев. Присутствует по-другому трагическая гармония. А вот послепушкинская литература стала на сторону Евгения. Лев Толстой, писал Мережковский, ничто иное, как ответ русской демократии на вызов Пушкина. Русская литература – это восстание плебея Евгения против героя Петра. Короче говоря, русская литература стала партийной, односторонне популистской, народнической. Бытийно-культурная целостность оказалась ей недоступна. Из нее ушла пушкинская героическая тема. Она оказалась ниже Пушкина. Тема русской литературы «Восстание низов» стала темой русской революции. Но парадокс заключается в том, что русская революция породила свой так называемый демократический цезаризм, который получил наименование культа личности. Ирония истории в том, что результат революции, я бы даже сказал, результат русского исторического развития, резко разошелся с темой этого развития. Вместо эгалитарной утопии – культ вождя. Вместо безбурного бытия на лоне природы – гримасы индустриализма. Реакция, которая воспоследовала и наиболее стильное выражение приобрела в творчестве писателей-деревенщиков, опять же односторонняя. В ней отсутствует пушкинский мотив духовно-культурного верха. В ней нет Петербурга, нет Петра. А тот же Мережковский говорил, что Петра из русской истории ни крестом, ни пестом не выбьешь. Нужен синтез, нужна целостность, нужна гармония. Это и есть как раз то, что завещал Пушкин, то, что он моделировал для России собственным обликом человека и поэта. Поэтому мне глубоко понятна та мысль, которую каждый по-своему выразили участники сегодняшней передачи Лев Владимирович Лосев и Александр Александрович Генис. Пушкин велик прежде всего как поэт, но сила его поэзии в том, что она явила образ законченного, гармонического человека. Гармонический человек — это и есть поэт. Русская литература по сравнению с Пушкиным кажется маньеристской, в ней смещены пропорции. Ее величайшая экспрессивность достигнута насчет нарушения гармонии. Она катастрофична, революционна. А Пушкин — это человек, так сказать, постреволюционный. Парадокс в том, что он не предшествует русской литературе, а как бы следует за ней. В этом смысле он действительно русский человек через 200 лет. Наше будущее, а не прошлое. «Пушкин — это наше все», — сказал Аполлон Григорьев. Но «все» значит именно гармония, примиренная полнота, целостность.
Пушкин не русский, потому что Россия еще не достигла его уровня. Но она способна выйти на этот уровень, о чем и свидетельствует явление Пушкина. На этом мы заканчиваем нашу передачу из Нью-Йорка. Это была историко-культурная программа «Радио Свобода. Русская идея». В передаче участвовали профессор Лев Лосев и литературный критик Александр Генис. Вел передачу Борис Парамонов.

0: Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программу подбирает и ведет Иван Толстой.
1: Это Полина Галуева
2: и Виктор Кульганик.
1: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
2: И, конечно же, гражданина.
3: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
1: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
4: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
2: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
1: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
4: Говорят, что где-то есть острова.
1: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
5: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
1: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
2: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
4: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
2: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
6: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
1: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
2: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
7: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
2: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
8: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
2: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
6: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
2: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений и те, кто его знал. У нас такие тоже есть.
9: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
2: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
9: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже, а он не считал рюмок.
10: Ах, то попью ее, дать павшими, а что под Хлои секретаршами, а что попью ее пойти Циковскими и по праздникам кино с Целиковскою.
11: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши в ее пайки Циковской по праздникам с кино с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
1: А из чего будет состоять наш подкаст?
2: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
4: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. возвращается вечером ветер на круги своя.
1: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
12: А можно не создавать негатив. Конец цитаты. Что известно о возможном сливе переписки блогерки и владелицы собственного медиахолдинга Ксении Собчак?
13: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые... Они знают откуда.